0: и их выкладывает. Это, и вот тогда я, кстати, пришел к выводу, что антинорманизм – это такая прям теория заговора классическая. Потому что, то есть, у него в голове есть какой-то заказ откуда-то. Первый вопрос. Откуда поступил заказ? Зачем он поступил? Кому этот заказ поступил? То есть, грубо говоря, кто его реализовывает, этот заказ? И тут ты должен понять, а кто эти люди? То есть, получается, это есть какой-то сонм ученых, подкупленных кем-то. На какие деньги, кем подкупленных. Вот и нужно разбираться во всей этой истории. А даже если, предположим, мы в журнале «Прошлое» рассказываем вот всю жизнь подноготную исторической науки. Все это видно. Конференции, статьи. Мы все выкладываем, все рассказывается. Вопрос, кто, когда, кого подкупил, на какие деньги. Во-вторых, где это проявляется, эта теория заговора. Зачем конкретному ученому, Тамару Анатольевну Пушкину, гениального, замечательного, прекрасного человека, который ушел от нас в этом году, вспомню как раз, это будет прекрасный повод, кто ее подкупил? Зачем ей нужно было... Во-первых, кому ее нужно было подкупать и зачем? В общем, бред.
1: Спасибо, Миша. А мы вернемся к нашим, так сказать, незаговорщицким вещам, потому что мы уже говорим больше часа, и пора сделать некоторые объявления. Я, во-первых, хочу попросить наших дорогих зрителей ласково попросить, ненавязчиво, поставьте лайк, пожалуйста, потому что нас смотрит уже почти 900 человек. А лайков только 450, то есть, ну вот только половина тех, кто смотрит, дотянулась мышкой до вот такого пальчика. Ну, если вам вдруг резко не нравится, что Миша говорит, вы можете нажать вот такой вот значок. Ваше дело. Это первое. Второе, напоминаю еще раз, что вы можете задавать вопросы и при этом поддерживать наш стрим. Это можно делать через суперчат, через специальную ссылку, которая в чате появляется. Так вы нам поможете, и ответ на ваш вопрос прозвучит в обозримом будущем. Вот. А кроме того, я хочу сказать, что да, не забудьте подписаться на каналы, на канал «Лаборатория научных видео», и нажать колокольчик, и выбрать в выпадающем списке все. И то же самое проделать с антропогенезом, тогда вы точно не пропустите следующие наши видео и трансляции, которые будут очень скоро, и про которые я сейчас расскажу. Например, завтра у нас, 10 декабря, выходит очередной эпизод форума «Ученые против мифов 13». Выступает Ольга Сварник, кандидат психологических наук, с докладом «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение». Это вопрос. «Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Там она весьма такие животрепещущие, щекотливые темы затронула. Так что не пропустите, это завтра в 19:00. В субботу, 12 декабря, будет вообще зимний научный фестиваль, в котором будут выступать Алексей Водовозов, Станислав Дробышевский и я в том числе. Это будет в 16:30, фестиваль продлится и в воскресенье. Ну, программу, я думаю, коллеги пришлют. Вот, это будет в субботу, это будет на лаборатории научных видео, трансляция этого всего. И дальше, в следующую среду, через неделю, 16 декабря, будет наш дорогой Иван Семьян, археолог, замечательный там, археолог, реконструктор, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», с постскриптумом его доклада «Археологи против Голливуда. Материальная культура каменного века в популярном кино». Это был замечательный доклад несколько форумов назад. Вот, и накопились вопросы зрителей. Иван Семьян всегда очень внимательно, вдумчиво отвечает на вопросы ваши. Так что вот через неделю это будет очень интересно. На канале тоже «Лаборатория ночных видео». Не пропустите. Это будет через неделю. И еще, наконец, я хочу напомнить, что у нас идет непрерывная трансляция нашего эксперимента из Кемерово, где Ольга Вдовина и ее помощница Юля делают по древним технологиям каменную диоритовую вазу. Сейчас они уже станок там собрали целый. И будут сейчас сверлить. Сейчас самое интересное начнется. Смотрите, заглядывайте туда. И тоже, кстати, не забывайте лайк поставить. Просто это ваша, так сказать, поддержка этого эксперимента, который трудный. Девушкам там нелегко, но они, невзирая ни на что, продолжают трудиться на благо археологической науки. Вот.
2: Георгий, спасибо, так. Саш.
1: Да.
2: Да. А я тогда перейду к следующему вопросу. Опять же, от Ильи Владимировича, нашего постоянного зрителя. который задает такой вопрос, и я прошу все-таки Михаила быть по возможности лаконичным, потому что вопросов реально много, времени у нас не так много. И Илья Владимирович спрашивает, что можно считать духовной скрепой современного общества? Науку, религию, достижения предков?
0: Ну, вы же понимаете, что это вопрос очень риторический. Я считаю, что у каждого общества есть своя духовная скрепа. У общества, которое базируется на науке, это научные достижения, какое-то там тяга к прогрессу и понимание того, что давайте мы все устроим как можно более, как сказать, положительно, эргономически, скажем так, в соответствии с данными современной науки. У общества, которое там, не знаю, целиком и полностью базируется на религии, да, для них это самое главное, это религия, и то, чтобы ничего не менялось, ну, точнее, не то, чтобы ничего не менялось, а чтобы все было в соответствии с канонами этой религии. Поэтому у всех обществ разные скрепы. И вопрос в том, какие скрепы мы выбираем. Более того, внутри даже одного государства, я уверен, что существует несколько разных обществ, которые делают разные акценты. Так.
2: Спасибо. Алекс говорит, спасибо за родину слонов. Ее очень любят и часто вспоминают. И в наших сообществах тоже. А Катя Шутова задает вопрос. Она говорит, что любит подкаст «Закат истории». Знаю, что не хотите обсуждать коллег, но скажите, можно ли верить ведущему, который не историк? И какие еще исторические подкасты вы посоветуете?
0: Слушайте, я честно скажу, что про «Закат истории» я ничего не знаю, первый раз услышал. Поэтому не могу обсуждать коллег в данном случае, просто потому что не знаю ничего про их деятельность. Вот. Но я точно, например, знаю, что существует такой бушвокер, с которым я даже шапошно знаком. Очень смешно, кстати, произошло наше знакомство в Абу-Даби, когда Георгий Дзерлугьян позвонил ему по скайпу. Ну, поскольку он общается... Георгий Дзерлугьян – это очень известный историк, социолог, социальный экономист и так далее, в общем, который сейчас живет в Абу-Даби, ну, там, неважно, короче, не буду вдаваться в перипетии там, этих коронавирусных историй. Вот, короче, преподает в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби, до этого преподавал в Чикагском университете. Он один из самых таких ярых, что ли, известных учеников того самого Эммануэла Валлерстайна. Вот. И фишка в том, что когда я был в Абу-Даби в гостях у Дзерлугьяна, он позвонил просто бушвокеру, такой типа, вот, давайте вы пообщайтесь между собой, два таких человека, которые популяризируют историческую науку. Поэтому мы так шапочно знакомы с бушвокером.
2: Он, кстати, иногда смотрит наши стримы, я знаю, и вообще поддержал эксперимент по производству вазы из диорита. Один из...
0: Привет, его, да. Привет бушвокеру, выражаю свое, так сказать, почтение, свое уважение, вот, и считаю, что это вот, ну, тот канал, на который точно надо подписываться, и, ну, за этим, за творчеством, так скажем, за работой человека этого надо следить. Другое дело, что там немножко другой формат, и понятно, что у него есть свои плюсы и минусы, просто я делаю ставку на то, что пытаюсь донести, так сказать, и очень часто из-за этого бывают проблемы, донести, чтобы прямым текстом ученые, которые добыли информацию, рассказывали про нее. Он перерабатывает информацию и сам рассказывает, и это гораздо круче в том смысле, что это гораздо популярнее. Вот. И он это делает хорошо, он это умеет делать, и насколько я знаю, я опять же как бы, ну, не специалист, я не могу сказать, что я видел все там стримы бушвокера, но я точно знаю, что как бы там человек старается как бы отбирать правильную информацию, правильно ее критиковать и правильно ее рассказывать. Вот, а у меня есть другая проблема. Кстати, да, и за счет этого есть, ну, такая проблема вторых рук. А у меня другая проблема. Я принципиально, и это, кстати, очень часто вызывает гнев, там еще что-то. И мой гнев, кстати, ответный тоже. Когда мне говорят, типа, а что, нельзя было найти другого спикера, который лучше говорит? Нет, нельзя было найти другого спикера, который лучше говорит. Потому что фишка «Родины слонов» и прошлого во многом, там немножко другой формат, но про «Родину слонов» точно. Вам эту информацию рассказывает тот человек, который ее открыл, раздобыл, раскопал и так далее. И этот человек не всегда хороший оратор. Более того, этот человек очень часто очень плохой оратор. Но я считаю, что мне важно, чтобы вы получили информацию с первых рук. И я об этом говорю. Так, у меня там кот пришел в кадр, да? Извините.
2: Ничего. Главное, чтобы микрофон не закрывал.
0: Пес Геннадий. Настоящий пес. Mm-hmm. Извините.
2: Да, спасибо. Я так понимаю, что мы можем переходить к следующему вопросу. Кот как бы произвел переключение, то, что называется. И следующий вопрос задает Илья Фришман, который говорит, что многие традиционалисты в доказательство величия славян приводят в пример славянскую топонимику, а там, видимо, топонимику Германии. Можете уже поставить точку и объяснить, откуда же в Европе так много славянских топонимов? Кстати говоря, могу дополнить, что я только что недавно в комментариях у одного нашего ролика нам приходил некий товарищ из Германии, который говорил, что он сам видел, как немцы скрывают следы славян в Германии. Немецкие археологи, как найдут что-нибудь славянское, сразу же закапывают. Вот, например, прямым текстом мне это рассказывал. Вот, а оказывается, там топонимов-то славянских много.
1: Топонимы только, топонимы.
2: Хорошо, топонимы, извините.
0: Прекрасный вопрос, очень он мне нравится, и очень он как раз вот говорит о том, что, типа, ребята, учите историю, причем учите историю по нормальным источникам, и нормальным учебникам, и нормальным книжкам, и нормальным YouTube-каналам в том числе. Сейчас я и Бушвокера упомяну, и прошлое, и антропогенез, и научную станцию. Смысл вот в чем. Очевидно совершенно... Ну, блин, сейчас пытаюсь... я сформулирую, с чего начать. Народы двигаются по картам, народы меняются, и происходит процесс ассимиляции и так далее и тому подобное. И в большой части Европы раньше существовало славянское население, которое было ассимилировано германским населением. И большая часть современной Германии раньше была славянской, да, это нормально. Там, я сейчас могу соврать, но даже, по-моему, собственно, вот эти прусы те самые, это вообще, в принципе, изначально, ну, как бы слово и название, оно славянское. И поэтому ничего удивительного нет в том, что это перемещается, и понятно, что эти народы оставили там после себя какие-то топонимы славянские. Большая часть Германии реально раньше была населена славянами. И потом, что самое интересное, да, мы все понимаем вот эту вот фашистскую трагедию и всю эту трагедию 20 века, но тогда не было, естественно, ну, такой там какой-то там истории с вырезанием населения. Опять же, это нужно спрашивать у специалистов и нужно звать и делать отдельные программы о том, как это происходило. Но, скорее всего, там просто прошла ассимиляция. То есть, то же самое славянское генетически по крови населения просто впитало в себя культуру германскую, германских народов. Остались топонимы на славянских языках, а люди уже типа, ну, немцы. Ну, вот как-то так.
2: Ну да, всегда забавно наблюдать, что происходит с топонимами, когда одна и та же территория, по ней разные народы там пришли, да, ушли, один и тот же пришел, потом вернулся, а с топонимами там произошло что-то странное. Вот, я, да, помню, что такие истории про Курилы там, после того, как там побывали русские, потом японцы, потом опять русские, что там стало с названиями населенных пунктов, вообще понять сложно. Хорошо.
1: Спасибо.
2: Да, Александр, передаю тебе слово.
1: Да, сейчас вопрос от Ильи Владимировича такой. Ну, сейчас я уверен, что сейчас Миша выдаст такой, не прочитать небольшой курс по научной журналистике. Потому что вопрос такой: а что сейчас вообще в тренде у научных журналистов? Спрашивает Илья Владимирович.
0: Александр и Георгий, вы меня просили быть короче, лаконичнее.
1: Кратко, пункт, давай, пункт один, пункт два, пункт три. Тренд номер один.
0: И это тот вопрос, на самом деле, где я могу быть супер лаконичным. Существует очень разная научная журналистика, и везде разные тренды. В том смысле, что люди по-разному работают. Кто-то пересказывает своими словами новейшие достижения, кто-то пытается, как я там в «Родине слонов», причем в прошлом мы так делаем, кто-то пытается дать доступ людям, чтобы страна знала своих героев, и чтобы люди сами рассказывали о своих достижениях, даже если они косноязычные, даже если они умеют рассказывать. Кто-то делает маленькие короткие ролики, кто-то делает полуторачасовые стримы. В общем, все по-разному. Я считаю, что 21 век хорош тем, что цветут все цветы.
1: Замечательно, спасибо. Вопрос от Ника Русский. Возможно ли, что вы сделаете передачу о древнерусском языке? Лингвист Микитка, сын Алексеев, был бы отличным гостем.
0: Есть у меня печальная история о том, как я пытался пригласить к себе в программу Залезняка. И так получилось, что Сава Михеев, его ученик, сам предложил, после того, как мы там какой-то конкретной теме с ним встретились и сделали программу, он сказал: «А давай я тебе Залезняка приведу». Я сказал: «Ага, да, хорошо». Залезняк сказал: «Окей, да, хорошо, я приду в «Родину слонов», но сейчас я болею, это будет через полгодика, ну там, или как-то так, там». И, в общем, это все длилось-длилось, а потом Залезняк умер. И для меня это одна из больших трагедий. Но, к сожалению, ну... В общем, много героев, которых я хотел позвать в «Родину слонов», уже ушли от нас, и это большая проблема. Вот. Так что, да, про русский язык мы делали. Собственно, изначально я хотел, зачем я звал Залезняка, я хотел сделать программу про историю древнерусского языка, о том, как он менялся и так далее. Вот. Но, тем не менее, у нас уже была в «Родине слонов» программа, которую мы, опять же, думаю, в скором времени выложим на YouTube-канал «Прошлое», посвященное русскому языку. Просто там рассказывал не Залезняк, а другой исследователь. Вот. И вы можете ее найти и послушать.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Евгений Метлев спрашивает: «Михаил, а как вы считаете, возможно ли переписать историю на наших глазах, как в 1984 году?» Прежде чем Михаил будет отвечать, я скажу, попрошу нашего уважаемого зрителя посмотреть стрим с доктором исторических наук Назаренко. Почему-то имя вылетело. Господи. Да, который был посвящен именно переписыванию истории. У нас был его доклад на форуме «Ученые против мифа», отдельный постскриптум. И на тему переписывания истории, по-моему, еще Михаил Родин на самом первом форуме «Ученые против мифов» на самом первом, в 2016 году, в форуме «Ученые против мифов» есть доклад Михаила Родина, посвященный как раз переписыванию истории. Его тоже посмотрите. А теперь прошу Михаила кратко ответить.
0: И именно кратко, да. В общем, да, смотрите, я там все уже на УПМ все рассказал. Смысл в том, что, конечно, да, можно переписать историю, но технически это практически невозможно. Просто потому что большая часть людей почему-то после школьного курса истории думает о том, что есть там условно 5, 10, 30, 40, 50, да неважно, 100 скрижалей, которые можно спрятать от общественности, переписать или еще что-то. История дана историку не так. Миллионы документов, миллионы артефактов и так далее. Ну, то есть это невозможно, грубо говоря, да.
2: Поэтому нет. Чем разбросанных, да, по земле. Ну, это как с той же самой, можно ли, мог ли там, могла ли не существовать эволюция? Ну да, вот есть эти карикатуры про Господа Бога, который ископаемые, так сказать, находки разбрасывает по земле, в разные слои их прячут, причем так, чтобы они располагались именно, так сказать, в слоях от более древних там, к менее древним, вот систематику всю эту, так сказать, разрабатывает. Тут примерно, мне кажется, что то же самое с историей, что подделать такую сложную, ну это примерно как подделать всю нашу Вселенную вообще, можно ли ее подделать.
0: А самое главное, это классная теория разумного, так сказать, замысла. Mm-hmm. В том смысле, что кто-то должен был целенаправленно, во-первых, придумать эту конструкцию, во-вторых, воплотить это в реальность, то есть везде разбросать то, что нужно, а создать источники и еще что-то, ну это бред.
2: Ну, тем не менее, в этот бред верит достаточно большое количество людей. А еще один вопрос от Ильи Владимировича звучит следующим образом. Проверяете ли вы факты, которые говорят ваши гости? У вас как-то раз был Игорь Кызласов, который утверждал, что государство Динлинов было на территории Саяна-Алтая. Но ведь это не доказано.
0: Смотрите, еще раз говорю, у нас научно-популярный проект, который заточен на то, чтобы рассказывать вам о том, что сейчас думают конкретные ученые и конкретные исторические школы и так далее и тому подобное. Вся эта история, например, там, с Кызласовым, совсем, скажем так, давайте так, тюркология, она точно так же больная, политически ангажированная и очень такая веселая тема для многих людей. И понятно, что там за этим с микроскопом следят за всем. Вот. Но это нормальная научная дисциплина, в которой есть свои школы, в которой есть свои воззрения и так далее и тому подобное. Поэтому у меня моя самая главная... Самая главная компетенция – это я не зову мракобесов, глупцов и людей, далеких от науки. Но, и, собственно, первое, что я делаю, это проверяю, а кого я зову себе в эфир. Если это человек профессионал, если это человек признан в научном мире, если он на грамотном современном уровне обсуждает проблемы, мы его зовем. И, естественно, я не могу проверять каждый факт, который упоминает в эфире, например, у меня там человек. Просто потому что, ну что, я должен взять ее ножницами, вырезать то, что потом, типа, то, что я считаю неправильным? Во-первых, а что я считаю неправильным? Кто я такой, например, если я позвал в эфир доктора исторических наук, который всю жизнь занимается этой темой, который там, может быть, спорит с другими докторами исторических наук? Мы транслируем точку зрения этого конкретного человека. Вопрос. Должен ли я проверять после эфира, все ли правильно он сказал? Да, где-то он... Во-первых, очень важно. Когда мы находимся в прямом эфире, люди могут, ну, там, не вспомнить, напутать, еще что-то. Это все, что вы слышите в «Родине слонов», все, что вы слышите в программах «Прошлое» и на YouTube-канале «Прошлое», это прямая речь. Если вы хотите критиковать, берите статьи, опубликованные в научных рецензируемых журналах, берите монографии и там критикуйте. Ни в коем случае нельзя критиковать ту позицию, точнее как, а те факты, которые высказал человек в научно-популярных программах. Потому что это научно-популярные программы. Там, условно, вот у меня сейчас кот появился в кадре, сбил меня с мысли, я там спорол какую-то фигню. Это легко. Вот.
1: Спасибо.
2: Кот,
1: так сказать, провокатор. Такой. Так, следующий вопрос от Василия Петрова. Можно ли считать традицией сохранение вектора изменений традиций? О, как завернул.
2: Очень, нет, ничего да. Более нет ничего более традиционного, чем постоянное изменение традиций.
0: Да.
2: Перефразирую я.
0: Ну, собственно, Георгий, мне кажется, правильный ответ дал на вопрос. Конечно, да. Условно, то есть я могу себе предположить такую ситуацию, что в каком-то обществе есть традиция на сохранение традиций, и поэтому оно не меняется. А в каком-то другом обществе есть традиция на... И это уже, ну, только это уже не традиционное общество по современным критериям, это уже модернистское общество. Традиция на как бы обретение новых знаний там, и приспособление себе. И тут уже сейчас я вступаю на зыбкую почву типа предположений, что первое общество скорее вымрет и не сможет адаптироваться, а второе скорее адаптируется. Но это мои предположения. Все, в общем. Ну, в общем, Георгий Соколов все правильно сказал. Мне кажется, полный исчерпывающий ответ дал.
2: Спасибо. Богдан Бурда спрашивает, а какие культуры были аналогами синтоштинской в Европе?
0: Секундочку. Давайте так. Я не специалист по бронзовому веку, но...
1: Надо Ваню Семьяна в следующую субботу.
2: Да, он, кстати, это... по-моему, в чате появлялся. Я не знаю, он ли под ником Архиос.
0: Обычно да. Но я вам так сейчас, если вы мне дадите 5 секунд погуглить, я вам так скажу. Синташтинская археологическая культура. Это бронзовый век. Причем такой развитый бронзовый век. Это конец... Вот, сейчас я прям гуглю в прямом эфире, что называется. Конец 3-го, начало 2-го тысячелетия до нашей эры. Соответственно, мы просто можем понимать, что происходило в этот момент в мире. А в этот момент в мире происходила вообще, в принципе, ну такая вот манифестация, как говорят ученые, бронзового века. То есть у нас в это же время плюс-минус километр построили пирамиды великие. А плюс-минус километр в это же время расцветает культура Междуречия, то есть Месопотамия. У нас в этот момент, кстати, вот я про это отдельно хочу сделать программу или еще что-то. Я как раз, когда был в гостях в Абу-Даби у Индиралугьяна, я там был в Лувре, вот этом подразделении Лувра в Абу-Даби. И у меня был шок, когда я увидел артефакты из Европы, вот того самого бронзового века, там, второй тысячелетия до нашей эры. То есть нам казалось, что, ну, Европа, это что там, леса, там, варвары и все. Нет, в бронзовом веке там было очень интересно. Точно так же и у нас было интересно в бронзовом веке. То есть, грубо говоря, это очень сложный вопрос, на который я не, сейчас не могу ответить, потому что я много думаю об этом много лет. Очень хочется сделать какую-то, не знаю, какой-то проект, который бы объединял вот... Мы как изучаем историю в школе и в университетах? У нас разорваны по географии, по времени разные структуры. Хочется, чтобы было вот в одном, вот одна географическая карта, и мы понимали, что вот здесь, сейчас, в бронзовом веке, в Европе происходит это, в Междуречии происходит это, в Южном Урале, на Южном Урале происходит это. Это моя мечта, я хочу сделать такой проект. На это надо финансирование, но это, черт побери, очень дорого стоит. Ну, просто потому, что свести вместе эту информацию, ее классно визуализировать. Если у вас есть какие-то соображения тут, где можно набрать денег на такой проект, мы только за.
1: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича снова. Какой народ оказал самое большое влияние на русскую культуру, по вашему мнению? Ты кто там у нас панславянский?
0: Панславянский финно-угр, да, да.
1: Вот, значит, финно-угр.
0: Слушайте, это очень смешной вопрос, просто потому что, ну, как мне кажется, это как раз вопрос проистекает из непонимания того, как формируются этносы. Этнос – это всегда очень сложное, многокомпонентное понятие, да, и что такое, ну, вообще, собственно, само понятие этноса – это тоже сложная штука, типа, что такое этнос, но, грубо говоря, мы говорим про самоопределение и культуру этого народа. Так вот, фишка в том, что очень много и очень часто так в истории бывает, что люди, которые там за одно поколение, за два поколения меняют свою этничность. В том смысле, что у нас там, сейчас не могу вспомнить, в Тыве я был в каком-то поселке, и я сейчас не помню, что это был за этнос до. Ну, то есть, грубо говоря, там все русские живут. Но любой человек из Питера и Москвы, глядя на этих русских, говорит: чего? Какие это русские? Это тувинцы? А они нет, они все, во-первых, говорят по-русски, они учились в русских школах, у них там еще что-то и так далее. И тому подобное. Ну, они этнически по генетике, да, Клёсов очень любит там нам рассказывать, не Клёсов, а кто там, очень любит нам рассказывать про генетику. Нет, они русские. Абсолютно полностью. Они, я бы даже сказал, кто-то из них советский, кто-то русский. Но неважно, как они выглядят, потому что они обладают этой культурой. Они смотрят на Новый год обращение Путина, там, неважно, президента Российской Федерации. Они учились все по тем же самым букварям. Они рассказывают те же анекдоты друг другу про чукчей. Они прям вот русские. Они говорят на русском языке и не знают своего родного языка. Там, тувинского. Поэтому это очень сложный вопрос. И когда мы говорим о том, что какой народ повлиял на русских? Ну, блин, русские. Понятно, что русские – это славяне с примесью финно-угров, с небольшой очень, там, видимо, какой-то там примесью скандинавов, с какой-то очень небольшой, это у нас есть отдельные программы про это, с Балановским, очень небольшой примесью монголоидов, там, да, вот людей, которые пришли к нам сюда, на среднерусскую равнину вместе с монгольским завоеванием. Но опять же, да, тут очень важно. Многие люди думают, что типа вот процессы, да, как они выглядят, что типа вот толпа перешла сюда, сюда, и вот поселилась, и всех выместила. Нет, ничего подобного. Монгольское нашествие, оно вообще могло не отразиться в генетике русских среднеевропейской равнины. Ну, в том смысле, что они пришли, завоевали, там, поубивали, установили власть, ушли. Все. Они не взаимодействовали этнически, ну, в смысле, генетически с этим местным населением. Они брали дань там, да, и еще что-то. Поэтому это очень сложный вопрос. Я считаю, что формирование современной нации этнической, русской, влияли, естественно, славяне, естественно, финно-угры, естественно, чуть-чуть тюрки, естественно, чуть-чуть скандинавы. И, ну, то есть, вот это такая прекрасная помесь, как и все другие народы вообще в мире. Это всегда все прекрасная помесь.
2: Ну да, если говорить о том, что нету никакой постоянной культуры, а она, собственно, постоянно меняется, то, допустим, да. Сейчас можно сказать, я не знаю, что... Англосаксы оказывают сильное влияние на русскую
0: очень
2: культуру.
0: Очень сильное, да, конечно.
2: Ну вот и неизвестно, кто.
0: Да, черт возьми, давайте вспомним голландцев, которые привнесли во времена Петра Первого огромный вклад в российскую культуру. Там язык, вот это вот все, там знания, еще что-то, ну.
2: А, грубо говоря, христианство откуда к нам пришло? Оно как бы тоже оказало влияние.
0: Да, да, да, да. Да, кстати, греки, вот. Византия, обязательно.
2: Вот, поэтому там, если составлять этот список, он получится очень длинный, и для каждого времени будет множество различных влияний, как мне кажется.
0: Да, это, кстати, правильно, Георгий, ты говоришь, очень важный момент, что в разное время разные культуры, разные национальности влияют на эту культуру.
2: Ну, это примерно так же, как и генофонд, о чем говорил Балановский, который представляет из себя такое, как он говорит, ковер из... огромного количества переплетенных нитей. Вот. И, наверное, тут, в принципе, что-то похожее можно было бы найти.
0: Я не знаю, честно говоря, Олег Балановский, если придумал эту метафору, то он совершенно гениальный человек. Потому что это абсолютно гениальная метафора ковра, сплетенного из разных нитей, и любой этнос, это, ну, в смысле, в этническом смысле, в генетическом смысле, это вот маленький кусочек на этом ковре. И это прям очень круто.
2: Кстати говоря, в чате у нас, по-моему, все-таки под ником Архиас, я подозреваю, пишет Ваня Семьян, который, видимо, к вопросу предыдущему про аналоги синташтинской культуры в Европе написал, что на большей части Западной Европы была поздняя традиция колоколовидных кубков, а в Центральной Европе унетицкая культура. Да. Возможно, тому, кто задавал этот вопрос, это что-то как-то поможет.
0: Привет тебе, Ваня. Я надеюсь, мы еще много поговорим. И в том числе про колоколовидные...
1: А в следующую субботу Миша будет в чате писать тоже что-нибудь.
0: Да-да-да. Я ему, так сказать, подсроплю. Сейчас он мне пишет, а я ему там...
1: Да. А мы пока продолжаем с нашими вопросами. И благодарим зрителя Сиона, который перешел на уровень лаборанта, стал поддерживать, стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». А дальше вопрос от Винтерпак. Как получается, что нельзя критиковать факты из научно-популярных программ? Чем научно-популярная с ошибками отличается от псевдонаучной программы? Миша, ты что-то как-то акценты... ты меня тоже зацепила немножко эта фраза.
0: Да.
1: Я тоже не совсем с тобой согласен.
0: Давайте,
1: если я тебя правильно понял. Ну, давай.
0: Может быть, во-первых, я неправильно выразился, во-вторых, может быть, я неправильно думаю. Да, давай это обсудим сейчас, и прямо я предлагаю вступить в дискуссию. Объясняю, в чем дело. Каждый раз, когда вы обращаетесь к научному знанию, вы вступаете на поле научной дискуссии, а оно строится определенным совершенно образом. То есть, грубо говоря, любая... научная публикация, чем она отличается от популярной публикации, я про это не помню, где говорил. Смысл вот в чем. То есть, условно, у нас есть 10 строчек текста, а все остальное – это научно-справочный аппарат. Это то, где человек обосновывает каждое слово из этого текста. И для любого, как мне кажется, неподготовленного читателя, это абсолютно нечитаемый текст. И это то, что мы читаем в научных журналах, монографиях и так далее. То есть, грубо говоря, если вы возьмете любую монографию по истории, там будет полстраницы текста, который написал автор, и минимум полстраницы, а иногда больше. А иногда так бывает, что типа там еще несколько страниц, те сноски и там объяснения, и вот это. Это называется научный аппарат. Это то, где... то есть, грубо говоря, вот я сейчас просто могу говорить там ля-ля-ля, там еще что-то. Но ученый в монографии каждое свое слово должен обосновывать ссылкой на что-то. То есть, грубо говоря, я говорю, что... Синташтинская культура прекратила свое существование там, в таком-то веке до нашей эры. Я не могу... Клёсов, не знаю, Задорнов, кто угодно, Фоменко, все вот эти люди, они могут просто это написать и все. Любой ученый должен поставить ссылочку, там, циферка 1, и под сноски вы должны прочитать, откуда он взял эту информацию, с чего он взял, что синташтинская археологическая культура закончила свое существование в таком-то веке.
1: Да, и там... даже если он это услышал от кого-то, он пишет персональное сообщение.
0: Да, персональное сообщение.
1: И сразу разговоре... такой думаешь, ну, значит, пока это не опубликовали, значит...
0: Да. А скорее всего, по логике, это должно быть, вот если в нормальной научной работе, там будет ссылка на огромное количество, причем не то, что один, а условно у нас есть...
1: Через запятую там 10.
0: Через запятую 10 археологических статей, которые говорят о том, что окей, все, в этом веке археологическая культура закончила свое существование, и это консенсус в археологической среде. И он тебе доказывает. То есть он, ну, просто упомянул это. То есть основной текст научной монографии – это фигня. Это, ну, это верхняя часть айсберга. Самое главное для ученых происходит вот там, внутри, в сносках. И, соответственно, и читать это невозможно, если вы хотите это читать. По этим отличаются научно-популярные работы от научных работ. Вот, мне кажется, это я ответил на вопрос. А мы, вопрос... мы не связаны этими критериями, да, мы можем придумывать, мы можем чуть больше, как сказать, позволять себе свободы в своих интерпретациях, мы можем меньше там что-то там ссылаться, еще что-то, у нас не, мы не обязаны выкладывать вот это вот там на 100 страниц вот эти все ссылки. Научпоп — это научпоп. Соответственно, мы вас знакомим с тем, мнениями, с теми мнениями, которые в современной науке. Если вы хотите реально с ними познакомиться более плотно, если вы хотите с ними поспорить, тем более, вы должны идти туда и там с ними спорить. Во-первых, вы должны сначала с этой аргументацией, со всей этой многостраничной ознакомиться, со всеми ссылками, с утверждениями каждой фразы и подтверждением каждой фразы. И только после этого вы можете спорить. А писать в комментариях типа, о, мне кажется, он написал херню.
1: Ну, вот да, теперь твоя мысль стала более четкой, и теперь я, пожалуй, с тобой соглашусь в том плане, что читая, я бы так сказал, читая некую новость про науку в ленте новостей, начинать с ней спорить и ее обсуждать, по большому счету, бессмысленно, просто бессмысленно.
0: Ну, да, да.
1: Но за исключением тех случаев, когда эту новость написал известный тебе автор, и ты в теме как бы тоже. И да. Ты тогда предполагаешь, что, скорее всего, он изложил ее корректно. В других случаях надо искать первоисточник. Ну, в приличных новостях, по крайней мере, в относительно приличных, по крайней мере, стоит ссылка. И читать первоисточник. И часто выяснится, что, ну, как бы не все так, как изложено в этом тексте. Может, совсем не так.
2: Вот. Я хочу сказать, что гигантское большинство людей этого совершенно не понимает.
0: Вот, это, а причем это очень важно. Мне кажется, что это очень большая проблема. Люди нереально не понимают, где разница между научпоп информацией и научной информацией, и как это по-разному излагается.
1: Там, вот, другое дело, там не понимают и того, что такое критика вообще.
0: Да.
2: Я как раз вспомнил, допустим, если говорить там не про историю, залезть в комментарии какого-нибудь видео популярного выступления на какую-нибудь физическую тему. Вот, допустим, у нас там выступал Олег Верходанов. Про большой взрыв. Он рассказал, как бы, в принципе, некий экскурс в историю Вселенной на 30 минут. И спорить с ним. Просто в данном случае ему можно задавать вопросы, просить пояснять, но говорить, что люди просто не понимают, что за этими 30 минутами лежит такой гигантский объем научных

0: И если вы реально хотите понять, с чем спорить, то нужно обращаться именно к научным источникам.
1: Двигаемся дальше. Максим Песцов говорит: спасибо, очень интересно. Мы говорим спасибо Максиму. И снова задает вопрос Илья Фришман. Видимо, ему очень интересна тема сегодняшнего нашего эфира, который говорит: если есть историки-монархисты и есть историки-советчики, которые постоянно друг с другом дебатируют, значит ли это то, что они не настоящие ученые, так как они все же предвзяты, они изучают процесс?
0: Отлично. Спасибо вам огромное. Как зовут автора вопроса?
1: Илья.
0: Илья, спасибо вам за то, что задали этот вопрос, потому что я и так растянул первоначальный, так сказать, спич, но про это я тоже хотел рассказать, и вы дали мне повод рассказать про это еще раз, в смысле вообще, в принципе, рассказать. Смысл вот в чем. Историческая наука – это не только то, как мы здесь и сейчас видим развитие общества. Это еще и историография, так называемая. А историография – это то, как мы изучаем, как менялись наши представления об обществе. То есть, грубо говоря, мы всегда критически оцениваем своих предшественников. И всегда, естественно, по разным причинам возникают разные школы, разные подходы, разные взгляды, ракурсы. И, например, мне интересно, как историку, именно посмотреть на то, как... Я не смотрю на историю как на процесс, да? Я смотрю на историю как на процесс, я еще и отдельно смотрю на процесс изучения истории. И когда, например, меня обвиняют в том, что я либерал или я там коммунист, это очень глупо. В том смысле, что я понимаю, что там, ну вот там, коммунист, это марксистский взгляд на историю. Я понимаю, когда он возник, как он развивался, что он принес истории. И я смотрю на это со стороны, и я понимаю, что да, он в чем-то крут, в чем-то уже теперь, благодаря современным знаниям, он там отстает. Вот. И каждый новый взгляд, каждый новый подход я воспринимаю по-новому. И я изучаю не только историю, я изучаю еще и процесс изучения истории. И вот именно об этом мы говорим. То есть монархист, историк, Господи, кто написал там первую и самую известную историю России? Не Ключевский, а...
2: Карамзин, что ли?
0: Карамзин, точно, да. Карамзин, он был как раз монархистом. И он воспринимал все, что он излагал, он как раз излагал как монархист. То есть он думал про историю именно с этой точки зрения. И... В этом были свои плюсы, были свои минусы. Но я, глядя со стороны на это, на исторический процесс отдельно, на то, как воспринимал Карамзин эту историю, я это воспринимаю по-другому. Потом я вижу, как по-другому историк с новой точки зрения воспринимает те же самые данные и добавляет к нашему знанию. И только тогда мы получаем трехмерную интересную картину истории. И каждый новый исследователь со своих точек зрения добавляет и информацию об этом. И, соответственно, фишка в том, что я как историк науки, да, там очень смешно, мы тут выясняли, что когда я ездил по археологическим экспедициям, меня назвали этнографом археологов. То есть я как... записывают на графию археологии, да, то есть вот что это за люди, как они работают и так далее. То же самое можно сказать, что я этнограф историков. Я со стороны смотрю на историю. Но фишка вот в чем. В истории, в науке изначально заложена эта штука под названием историография. Ты должен смотреть на своих коллег со стороны, ты должен понимать, как меняется их точка зрения, за счет чего она меняется, какой новый вклад они вносят. То есть монархист условно, да, ты должен отсечь, это монархист, он так смотрит. А он со своей точки зрения тоже думает, ага, я монархист, наверное, я как-то и должен это обозначить. Потом через 100 лет, глядя на вас всех, историк понимает, там, новый, говорит, ага, это были монархисты, эти были антимонархисты, это был либерал, это еще что-то. Это называется наука. Мы все, во-первых, оцениваем общество и как оно развивается. Во-вторых, мы оцениваем свою оценку. Мы сейчас с монархической точки зрения смотрим или с либеральной точки зрения. И это всегда работает.
2: Спасибо.
1: Спасибо.

0: и задает вопрос Маша, который поддерживает стрим. Спасибо, Маша. И спрашивает, на каком языке общались варяги, скандинавы и русы в Новгороде? Например, я весь стрим пропустила, может быть, об этом уже говорили. Кстати говоря, странно, варяги, скандинавы и русы, как отдельно написано.
1: Это очень классный вопрос. И, кстати, вот давай я начну с конца. Варяги, скандинавы и русы. Фишка вот в чем. Само понятие «русы», оно очень сильно, во-первых, его понимание претерпевало изменения за время изучения этой истории. А во-вторых, мы понимаем, что само это понятие менялось в истории. То есть, грубо говоря, сейчас есть такое понимание, что русы – это... этнополитический, этноконфессионально, этно... как это сказать? Профессиональный термин. Да? То есть, грубо говоря, изначально русы – это те гребцы, да, родцы, там вот это вот все. Там сейчас я знаю, что напишут много всякого там люди, которые гораздо лучше меня разбираются в лингвистике. Ну так вот, родцы по современным научным знаниям – это гребцы, да, которые... Из этого возник этот термин. Но этот термин потом пришел в Восточную Европу именно так, что изначально вот это вот ватаги, которые приходили, они назывались роотси. А во-вторых, вот эти люди, которые в ватагах, они назывались роотси, то есть русы. А дальше пошло так, что типа условно, когда к нам на Русь это все пришло...
0: Тогда еще было... не Русь.
1: Ну, тогда еще, да, не Русь.
0: Русы пришли на Русь.
1: Да, русы не могли прийти на Русь. Да, русы могли создать Русь. Так вот, да, они пришли когда на Русь, они захватили власть, и тогда вот эта вся территория, которую они захватили, вот эти гребцы изначально, но которые не гребцы, а уже просто которых там называли вот так Русь, они стали главенствовать. Соответственно, русская земля – это та земля, которая подчиняется вот этим вот чувакам. А потом, соответственно, все народы, которые подчиняются этим русам, они стали тоже называться русами, и, соответственно, вот это вот так вот все поменялось. И со стороны тоже это другой, это тоже другой взгляд, да, типа как вот, ну, там, типа условно есть славяне, и Фадлан тот же самый, Ибн Фадлан, он очень четко разделяет между скандинавами и славянами. Он четко говорит, что типа вот этих продают в рабство, а эти типа верховодят. Но проблема вот в чем. Любое ну, такое протогосударственное образование, оно очень быстро мимикрирует, очень быстро меняется там этнический состав и так далее и тому подобное. То есть русы, изначально которых называли там скандинавами, уже потом, там, через 50 лет, это уже не скандинавы, это уже люди, которые участвуют в этих ватагах. А туда могли вливаться финно-угры, славяне, еще кто-то, еще что-то. И вот эти русы, это уже другие русы, это уже не скандинавы. И, собственно, русское государство, ну, вот, когда мы там говорим про 9 век, про летописную историю, вот эти русы, это уже не скандинавы. Ну, вот, насколько я сейчас понимаю эту историю. Это вот это... даже не этно, а профессионально, как сказать, профессиональная этничность, да, ну, там, вот люди, которые вот, они уже другие, это там могут быть и скандинавы, и славяне, и финно-угры, кто угодно, вот это вот верхушка общества, которая всех захватила, да, это вот, если, я очень люблю сравнивать 9 век на Руси с 90-ми годами в постсоветском Союзе, да, это вот люди, которые вот здесь и сейчас на коллапсе власти захватили эту, собственно, власть. Только фишка в том, что там до этого не было никакой власти, до этого. Вот. И это люди, это многоэтничное сообщество русы, которое начинает строить государство. Но опять же, понятно, да, что вот это вот государство, вот эта нижняя часть, оно тоже не из ничего возникло. Оно тоже там по своим законам каким-то существовало, а оно тоже подготовило эту всю ситуацию для возникновения государства. Поэтому, то есть, грубо говоря, если пришли какие-нибудь русы, там, неважно, какой они этничности, где-то там с пустого нельзя образовать государство. Ну, только если это там, уж совсем...
0: На каком языке говорили-то они друг с другом?
1: А вот об этом как раз очень много нам говорят документы, и в этом очень прикольная фишка, что это меняется во времени, да, мы же историки, мы говорим о том, что по времени все по-разному, поэтому там каждые 50 лет эти отсечки, они совершенно разные. Фишка в том, что да, изначально эти русы, которые были скандинавами, они говорили на скандинавском. Потом они начали говорить на каком-то, видимо, сурджике, то есть с помеси там финно-угорских наречий, славянских или еще что-то. А потом, собственно, они просто перешли на язык доминирующего населения этой территории, то есть на славянский. То есть они очень быстро поменяли свою этничность. То есть вот эти русы, которые изначально там, может быть, да, родси, они были славянами. Русы – это уже новые этническая единица, которая говорит на славянском языке. Это обязательно. То есть у них, может быть, остались имена скандинавские, но они все говорят на славянском языке, потому что они вынуждены управлять и взаимодействовать со славянским населением, которое абсолютное большинство.
2: Спасибо, Миш. Прежде чем мы продолжим, сейчас мы сделаем несколько объявлений. Во-первых, опять напомним о поддержке наших каналов. То есть можно поддержать на Патреоне и канал Антропогенез, и канал Лаборатории научных видео. И, во-вторых, можно задавать вопросы с донатом, и тем самым помогать это уже нашим стримам, чтобы они были чаще, чтобы у нас там более качественно работала техника. Мы вам за это будем всегда очень благодарны. И еще раз хочу напомнить еще, что можно поставить лайк. Ну, я смотрю, что, кстати говоря, лайки подтянулись, уже больше 800. Вот, я напоминаю, что можно поставить лайк этой трансляции, но только если она вам нравится, действительно. Если не нравится, можете поставить дизлайк или вообще уйти. Вот, мы вас поймем. Вот, а сейчас о том, какие видео нас ждут в ближайшую неделю на наших каналах. Значит, уже завтра появится пятый эпизод форума «Ученые против мифов 13». Ольга Сварник, кандидат психологических наук, с докладом «Ген и пол, объем серого вещества имеют значение. Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Это будет завтра в 19:00. Доклад классный, не пропустите. На канале «Антропогенез». А в субботу, 12 декабря, смотрите зимний научный фестиваль, где будут выступать Алексей Водоводзов, Станислав Дробышевский и я. Кстати говоря, и Алексей, и Станислав, так сказать, персонально приедут в Питер. Это будет не онлайновое, а офлайновое мероприятие, ну, с соблюдением, естественно, всех мер предосторожности. А вот, в субботу в 16:30. Ну и фестиваль этот продолжится и в воскресенье тоже. И будет трансляция на канале «Лаборатории». А через неделю, 16 декабря в 19:00, смотрите постскриптум доклада нашего друга и археолога Ивана Семьяна «Археологи против Голливуда. Материальная культура каменного века в популярном кино». Было много вопросов к этому докладу. Вот Иван будет на них отвечать, а также на ваши вопросы. Это будет через неделю. И Миша, может быть, выиграет футболку, я почти уверен.
1: Да-да-да, я прям напишу Ване пару вопросов на ковыристых. А потому что вы понимаете, что я-то, общавшись с ним и читая его научные реально статьи, а не просто там научно-популярные выступления, могу задать ему каверные вопросы.
2: Да-да-да.
0: Кстати говоря, как раз это повод напомнить, что после сегодняшнего стрима Михаил выберет два лучших вопроса, авторы которых получат футболки форума «Ученые против мифов». Это у нас на каждом стриме такое чудо происходит. Я также хочу пригласить наших зрителей, если им нравится общение в чате нашей трансляции, да или вообще просто нравится то, что у нас здесь происходит, то у нас есть еще телеграм-чат, где можно общаться вообще хоть круглосуточно при желании, если у вас есть такая возможность. И ссылку на этот телеграм-чат, она сейчас появится в чате этой трансляции. А теперь можно зачитать еще следующие вопросы. У нас тут появилось несколько сообщений. И Винтерпак, который задавал вопрос про критику научпопа, поясняет, как бы в дополнение, что я тоже считаю, что критиковать должны профессионалы на своем поле. Но изначально формулировка «нельзя критиковать» была непонятной. Отсюда был вопрос. Мы понимаем нашего зрителя, который к тому же говорит еще раз нам спасибо за стрим. А мы говорим ему спасибо, что смотрит и поддерживает, и задает вопросы. Далее пишет зритель под ником Сладжер. Традиция – это инновация в прошлом. По-моему, слова Бобринского АА, археолога и специалиста по древней керамике. Спасибо за стрим. Знаете ли вы, Михаил, такое утверждение?
1: Честно говоря, не знаю такого утверждения. Надо посмотреть. Если я правильно понимаю про Бобринского, этот человек, который действительно создал школу изучения современной керамики, и я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что он имел в виду то, что имеет в виду сейчас наш зритель. Потому что как раз Бобринский один из основоположников керамистики. А керамистика как раз изучает изменения. И там очень забавно сочетаются между собой разные технологии, да? То есть мы видим, как меняется этничность, мы видим, как меняется это все. И есть какие-то вещи, которые остаются неизменными. И у нас недавно вроде Слонов был по этому поводу выпуск про керамистику. Вот. Но очень часто как раз это все меняется, просто потому что за счет технологий, которые новые появляются, за счет новых ресурсов, как вы понимаете, нельзя тупо делать керамику одинаковой, если вы переместились в новую среду, да, и у вас там новые ресурсы. Здесь вы лепили из ила, а здесь вам придется привлекать глину. Поэтому очень интересно, будет здорово, если скинут конкретную ссылку на конкретную цитату Бобринского.
0: Спасибо. Сова с шишками поддерживает наш стрим и пишет: «Все хотела попасть на ваш стрим и выразить благодарность», видимо, Михаилу. «Вот, выражаю. Спасибо». Ну, приятно.
1: Я думаю, что научные станции все-таки в первую очередь и антропогенезу.
2: Ну и Михаилу тоже, конечно. Ну, в какой-то степени. Да. Я думаю, что это сейчас, так сказать, как раз финальный аккорд нашего сегодняшнего стрима, потому что мы уже в эфире больше 2 часов. И я думаю, на сегодня мы сворачиваем, так сказать. Научная станция идет на посадку. Я вижу, что Михаил еще бодр, еще готов проговорить 3 часа. Я думаю, мы продолжим, я думаю, встретимся еще не раз. Спасибо, Михаил, спасибо, друзья, за то, что были с нами, Георгий, спасибо тебе, спасибо нашим коллегам, Марише, Виталику, Ксении, и до новых встреч в эфире. Вот, что-то мне принесли цветочки.
0: Спасибо. Спасибо, друзья. И кто хочет, продолжим общение в нашем телеграм-чате. И Михаила тоже туда приглашаем.
1: Окей, да. Хорошо, скиньте мне ссылку. Ну и плюс я готов всегда, естественно, отвечать на вопросы в комментариях к этому видео, к этой трансляции.
0: Все.
1: Пока, спасибо.

Здравствуйте, ребята, здравствуйте, дорогие друзья. Давно мы не виделись, видите, целых 2 недели. Ну вот, так получилось, что в прошлые выходные была очень сильная буря. Причем такая буря была между нами и вышками трансляции, что сигнал никак не приходил, пришлось перенести этот эфир на сегодня. Ну, поэтому я сегодня вдвойне рад вас видеть. У нас мы продолжаем цикл опасных животных. Ну, прежде всего, мы будем говорить о потенциально опасных животных и о тех, которые чаще всего нападают на людей и с летальным исходом, и о тех, которые могут напасть и могут с нами разделаться вот в мгновение ока. Но, слава богу, этого не делают. Вот. И дошли мы с вами, наконец, до млекопитающих. Хотя, вот, дошли мы до млекопитающих, а тут я подумал, несправедливо как-то получается, ведь у нас рептилии остались неохваченными, да? Гигантские крокодилы, людоеды, ядовитые змеи. Поэтому это мы все перенесем на следующий раз, на завтра. Завтра у нас будут рептилии. А сегодня поговорим о млекопитающих. Ну, если мы говорим о млекопитающих, да, кто к нам чаще всего из сказок приходит, наш главный враг человечества? Чем, кем детей пугают? Помните, придет серенький волчок, укусит собачок. В пословицах, поговорках волков боятся в лес не ходить. Конечно, волк. Волк, он уже на протяжении многих-многих веков идет рядом с человеком, причем как главный его враг. Ну, во-первых, потому что волк уничтожает скотину. На эту тему мы тоже поговорим поподробнее. Сколько там волки на самом деле уничтожают, а сколько им приписывают, да? Ну, и во-вторых, потому что волки нападают на людей. Сейчас, слава богу, не очень нападают, а раньше нападали часто. С чем это связано? Это связано с тем, что в средние века кругом вспыхивали кровавые войны. Погибало очень много людей. И не всех успевали хоронить. То есть, вот на полях сражались было огромное количество трупов, тел незахороненных, которых растаскивали звери, птицы, и, естественно, в том числе волки принимали в этом участие. И волки настолько привыкли в те времена вкусу человеческого мяса, что иногда нападали на людей. Но если был выбор, то выбор, слава богу, был не в пользу человека, потому что мы с вами, помните, говорили, когда про акул я вам рассказывал, что слава богу, что мы люди очень невкусные. Ну, невкусные. Это имеется в виду на зуб хищных животных. Вот. И если волки нападали, скажем, на какого-нибудь одинокого всадника в лесу, то, конечно, в первую очередь они съедали лошадь. Об этом тоже поговорим подробнее. Так, вот он, волк. Вот он, волк, вот он, красавец. Удивительное животное, удивительно умное животное. Вы знаете, IQ, интеллект волка, он выше, чем интеллект собаки. Да. Дети мои, помните, что надо что-то иметь под рукой, на чем писать и чем писать. Потому что я буду время от времени произносить всякие загадочные термины, научные в том числе, и буду вам объяснять их значение. А вы их сразу записываете для того, чтобы, ну, чтобы хоть как-то обогатиться знаниями. Итак, волк. Волк всегда рядом, и волк всегда загадка. Загадка не только для простых людей, обывателей, да, мирных жителей, но и для ученых. Ну, волк, конечно, это главный враг, поэтому в Европе, густо населенной, в перенаселенной Европе, а я вам хочу напомнить, что в средние века Европа была не только перенаселена, в Европе был страшный голод, и поэтому, естественно, первым делом в Европе уничтожили хищников, и волков, и медведей. Вот где-то уже в 19 веке волков-то в Европе почти не было. В Англии, так вообще, последний волк был уничтожен, по-моему, в веке в 17-м. То есть вот есть такая порода, ирландский волкодав, видели, наверное, да, это самая высокая собака в мире, она такая красивая собака, на самом деле, какой он волкодав, он последний раз волков-то давил, там, я не знаю, лет 300-400 назад, это обычная борзая, кстати, наша борзая, русская борзая, тоже использовалась при охоте на волков, это очень мощная, очень серьезная собака, не смотри, что она такая худая и грациозная, а стая борзых, свора борзых волков брала только так. Вот, ну чего ж там борзые, в Киргизии до сих пор с беркутом на волков охотятся. То есть, несмотря на то, что волк животное очень серьезное, он
уязвим. Уязвим, потому что люди там, где они живут, уничтожают волков. В Европе они остались в дикой природе, по-моему, в Испании, в горных лесах. Ну, естественно, в странах бывших социалистических, вот в Румынии, в горных лесах, да, на Украине, в Белоруссии, в России. А так вот в Центральной Европе волков уже давно-давно нет. Они содержатся только в питомниках. Вот есть такие знаменитые питомники, где их разводят, где волки уже утратили антропофобию. Записали, что такое антропофобия. Фобия – это боязнь, антропо – это боязнь человека. Это свойственно очень многим животным, которые понимают, какая опасность от людей исходит. В Дании, вот я был в таких питомниках. Итак, волк. Первое. Волк – это не собака. Это совершенно другое животное. Вот у меня есть такие друзья, я о них подробнее расскажу, Алексей и Яна Мурашовы. Они уже много лет, лет 25 или 30, воспитывают волчат, очень плотно работают с волками. Как вот Алексей Михайлович говорит всегда, Мурашов, говорит, ты пощупай волка. Это сталь. То есть вот под шерстью там не мышцы, там сталь. Но представьте себе, волк свечкой берет высоту 4-5 метров. Я видел, как молодой волк галку срезал в полете. Все, прыжок, свечкой вверх, она уже у него в зубах. Волк перемахивает через двухметровый забор, при том, что у него на плечах баранья туша, это еще килограммов 20. Вот попробуй подними мешок 20-килограммовый, уж попрыгай. Волк намного сильнее собаки. Поэтому, когда мы говорим собака-волкодав, это условное название. Конечно, волкодавы, они не столько давили всегда волков, это были пастующие собаки, и у них была немножко другая, скажем, функция. Им надо было, во-первых, быть похожим на овечку издалека, да, с наветренной стороны, потому что у волка прекрасное чутье, это называется верхним чутьем. Можно верхним чутьем нюхать, да, можно нижним, когда по следу идут. Вот верхним чутьем, если с наветренной стороны он ничего не учует, вот такая овечка пасется, какая-нибудь южно-русская овчарка, командор или там кувас венгерский, или среднеазиатская овчарка, алабай, да. Волк подходит, а вдруг эта овечка превращается в собаку и кидается на волка. Это отважные, как правило, очень отважные псы. А дальше такая история. Если волк матерый, то, конечно, ни один кобель с ним не справится. Рано или поздно матерый волк его додавит. Если переярок еще как-то может, это вот такой молодой волк, задача его гавкать, звать пастуха на помощь, и пастух должен подлететь, когда схватка в самом разгаре. Поэтому, кстати, очень часто эти пастушьи собаки-волкодавы белого цвета, потому что надо было различить, где здесь волк, где здесь собака, потому что пастух должен был добить этого волка кинжалом или что там у него есть под рукой, и не бормахнуться, не попасть по своей собаке. Вот такие были функции у волкодавов. Но волки охотятся стаей. И здесь мы будем говорить о загадках, о волчьих, которые ученые до сих пор не разгадали. Здесь возникает, на мой взгляд, главная загадка. Это коммуникация. Коммуникация волков. Потому что волки, удивительно, они умеют обмениваться информацией настолько детализированной, подробной, что такое впечатление, что у них есть свой язык. Ну, частично пролил свет на эту страшную биологическую тайну наш, ну как наш, он уже грузинский, просто когда мы были одним государством, СССР, он был наш профессор Ясон Батридзе, сейчас он живет в Грузии, это человек удивительный, он жил с волками, он жил в волчьей стае, волки его принимали за своего, и еще был такой Шон Эллис, он написал книжку «Свой среди волков», я вам очень советую, запишите, если найдете эту книжку, прочитайте, Шон Эллис «Свой среди волков». Потом я вам очень советую книжку Фарли Моуэт «Не кричи, волки», тоже удивительная книжка, она старая, она вышла в 60-х годах прошлого века, но она не утратила своей актуальности, потому что Фарли Моуэт – это канадский натуралист, который прожил несколько лет в тундре с волками, который тоже стал своим, волки его принимали за своего. И там, конечно, очень интересная книжка, он очень интересно это все описывает. И причем и у Шона Эллиса, и у Фарли Моута, и у Ясона
Бодридзе описаны вещи, которые придумать невозможно. Поэтому я всегда кидаюсь к ученым, говорю, это правда, они пожимают плечами, говорят, да, это действительно так. Так вот, по поводу коммуникации волков. В прошлом году мне позвонили с вестей. Я там часто комментирую просто вот телевизионным каналом, информационным, какие-то сюжеты, связанные с животными. Вот, и это регулярно происходит, практически каждую неделю. Вот мне позвонили из Вестей и попросили прокомментировать сюжет, который сняли с коптера. Я был потрясен, когда я увидел, ребята, я не поверил своим глазам. То есть представьте себе такую историю. Это охота волков, которая была снималась в Канаде, по-моему, либо в Канаде, либо в Северной Америке, я сейчас не помню, вот в североамериканских Соединенных Штатах. Представьте себе, река, достаточно быстрое течение на реке. Вдоль реки проходит железная дорога на насыпи, а за железной дорогой лесочек. Так вот, два волка гонят к реке с той стороны лося. Они его догнали до реки, дальше лосю отступать уже некуда. Ну, лоси прекрасно плавают, потому что лосю ничего не остается делать, как плыть по реке. Все это снимается с коптера, с высоты птичьего полета. Волки спокойно ждут на берегу. И так лось переплывает через речку. Естественно, его начинает сносить течение. Поэтому плывет он не вот так, не перпендикулярно, а плывет он по косой. Его сносит течение. Дальше, где его снесло течение, где он выходит на берег, там железная дорога на насыпи. И вдруг я смотрю, за железной дорогой лежат еще два волка матерых. То есть, почему они спрятались за железной дорогой? А потому что там шпалы, которые пахнут криозотом, металл. Там сильный запах, который отбивает запах их собственный. И лось этим своим верхним чутьем их уже не почувствует, да? А они просчитали место, где выплывет лось, когда его снесет, представляете? То есть это математический расчет. И дальше этот усталый, запыхавшийся лось выходит на берег, а из лесочка уже выходит, его встречают бодренькие свежие два волка, которые быстро с ним расправились. Вот у меня сразу возникает вопрос. Ребята, а как они договаривались между собой? Ну, я понимаю, там над картой сесть и говорить, так, здесь у нас, там, помните, как в бриллиантовой руке, туалет типа сортира, обозначенный буквами МЖО. Здесь ты, здесь я. У них не было карты местности. Они должны были как-то коммуницировать и четко друг другу отдавать команды. Ты его гонишь сюда, мы его встречаем здесь. Вот как это происходило? То, что есть язык у зубатых китов, да, это доказано. И я уже вам рассказывал, что отделение структурно-прикладной лингвистики Московского университета, филологического факультета, много лет ездило на базу в Севастополе, изучало частотные характеристики этого языка. Но какой язык у волков? И вот и Шон Элис, и Ясон Бодридзе, они говорят о том, что волки обладают каким-то уникальным даром обмениваться информацией на расстоянии. То есть, ну, это уму непостижимо, но они очень четко. Тот же самый Шон пишет: «Я не понял как, но я получил приказ, и я понял его смысл от вожака стаи». Это удивительная история, это не мистика, конечно, все материально, просто это область, пока еще не до конца исследованная наукой. Ну, есть там биоэнергоинформатика, есть дисциплины, которые это изучают, но пока еще мы делаем только первые шаги в этом направлении. Я думаю, что, ребята, если вы вырастете и будете учеными, если вы будете зоологами, а есть такая дисциплина, она называется этология, запишите, этология. Этология – это наука о поведении животных. Самая интересная, наверное, в зоологии наука, которая изучает поведение животных. Так, едем дальше про волков, да? Давайте посмотрим следующий кадр, что у нас там. Вот, волк поедает добычу. Значит, здесь тоже возникает такая интересная штука. Есть такое понятие, как облигатный хищник. Тоже можно записать, хотя я уже этот термин вам в прошлых лекциях обозначил. Облигатный хищник – это хищник, который питается исключительно или почти исключительно живой добычей. Да? Ну вот кошка,
например, да, кошачий лев, да, или тигр, это облигатные хищники, они питаются на 90%, ну, иногда там какие-то добавочки, травка, может, кошка травку какую-нибудь пожует, но волк, конечно, это не облигатный хищник, поскольку следы волков, например, вот Алексей Михайлович Мурашов, про которого я вам уже говорил, он рассказывал, у нас рядом старый яблоневый сад, барский еще, заброшенный. Этому саду 100 лет, если не больше. Вот. И я всегда смотрю, там очень много, там сотни яблок. И когда урожайный год, надо знать, где собирать яблоки. И я всегда смотрю, где волчьи следы. Вот где волчьи следы, значит, там самое сладкое яблоня. Волки с удовольствием едят и ягоды лесные, но когда они убивают свою жертву, травоядную, в первую очередь, они выгрызают и содержимое кишечника, так называемый химус. Почему они это делают? Потому что одних белков, одного мяса им недостаточно, им все-таки нужен организму баланс жиров, белков, углеводов, да? И этот баланс они пополняют за счет уже ферментированной пищи своих жертв. То есть травоядное животное, которое уже переварило эту свою травку, веточки, да, все это уже подверглось обработке бактериями в их кишечниках, уже ферментировалось, и вот волк первым делом выгрызает это содержимое. Значит, как я уже говорил, волков очень много. Раньше было очень много. Теперь, конечно, стало намного меньше. И они очень полиморфные. Они очень разнообразны. Есть волки крупнее, есть волки мельче. Это уже такие подвиды, да? В чем такая любопытная тенденция? Ближе к северу волки крупнее. Ближе к югу они мельче. Вот те волки, которые воспитали Маугли, они, конечно, значительно мельче, чем наши полярные волки, те огромные. Ну вот, если вы будете в зоологическом музее МГУ, то посмотрите, там есть великолепное чучело волка, там огромный зверь. Посмотрите его клыки. Это совсем не собачьи клыки, это сабли. И, кстати, еще одно отличие я вам забыл сказать между собаками и волками. Волки очень хорошо приручаются, очень легко и быстро приручаются, становятся ручными. Я таких случаев знаю очень много. Вот другой мой хороший товарищ, это зам директора по науке Ростовского заповедника Александр Давидович Лепкович, он приручил осиротевшую волчицу. Она его обожает, уже прошло сколько, года 3, наверное, 4. Она живет в ростовском зоопарке, но Александр Давидович приезжает, забирает ее погулять, увозит в степь, сажает к себе в машину. Но здесь есть такой очень важный нюанс. Вот я как-то смотрю телевизионную передачу в гостях у какой-то там звезды, много там певица-звезда. Ну, у нее такой роскошный особняк. И молодой волк к ней ластится, трется много. Она говорит, вот мой сюська-пуська, вот он такой няшный, такой зайчик. И вот говорят, волки такие серьезные, вот ему уже 2 года, он такой у меня зайчик, иди сюда, я тебя поцелую. Дело в том, что в отличие от собак, у волков половое созревание заканчивается только в 3 года. Это собака, сука, а я напомню, сука – это не ругательство, это все-таки кинологический термин, так обозначают самку, canis familiaris – собаки. Так вот, самка, ладно, будем так говорить, чтобы родители не вздрагивали. Самка, щенок, через год уже может сама принести потомство. Волки становятся половозрелыми только через 3 года. Вот я посмотрю на эту певичку, когда через 3 года у этого зверя начнут работать механизмы агрессии, описанные Конрадом Лоренцем, в том числе и половая агрессия, и пищевая агрессия, и территориальная. Волк нападает совсем не так, как собака. Собака же как нападает? Она порычит, у нее, она клыки тебе покажет, у нее шерсть на загривке станет дыбом, да? И только потом она уже из-под тишка чаще всего сзади будет тебя кусать за пятки. Волк нападает совсем не так. Он на тебя смотрит своими голубыми глазами, ледяными, в которых ничего не отражается, никаких эмоций. А потом мгновенный бросок, и все. И привет. Это еще одно отличие волка от собаки. И еще одно отличие. Дело в том, что у волков существует четкое табу, запрет. Собаки могут вязаться по-родственному.
То есть вот сын, щенок, который вырос, он может вязаться с мамой, и у них пойдут щенки. Или брат с сестрой из одного помета тоже могут нарожать кучу своих детишек, да? А у волков это табу. Ни в коем случае. У волков совершенно другие законы в стае. У них очень четкая иерархия. Давайте посмотрим следующий кадр, что у нас там с волками. У них очень-очень... вот посмотрите, это один из ритуалов. Он, кстати, очень хорошо описан Шоном Эллисом. Шон Эллис, он же сам такой простой деревенский парень английский. Он читать там и писать научился только там лет в 10. Он жил в лесу, у него неблагополучная семья, мама уезжала в город работать, отца не было, он жил с собаками, спал в сарае, страшно любил природу и понимал зверей. Потом он пошел в спецназ, очень физически крепкий парень, здоровый, накачанный. И он потом оказался в одном из национальных парков, где работал с волками, настолько с ними подружился, что стал с ними жить вместе в их волчьем логове, ну, правда, в вольере. А потом его мечта была найти волков в природе и жить с волками в природе. И вот он ушел, это в Америке уже было, он переехал в Америку, ушел в лес. Представляете, в лесу зимой он жил с ними больше года, он питался одним только мясом, он нашел стаю, и как он рассказывает, как он вот очень хорошо это описывает, когда стая его окружила, первым подошел вожак, доминант, это называется доминантная особь, да, вожак, и зубами сжал ему голову. И я, говорит, почувствовал, что сейчас моя голова, как яичная скорлупа, может хрустнуть под его зубами. Но это была такая проверка на вшивость, это ритуал, вот то, что мы видим сейчас. А это уже субдоминант, которого он зубами прижал, он показывает, да, ты прав, ты круче, ты сильнее, да, все, там очень четкое послушание. И у волков, например, в стае есть такое явление, как хелперство. Помните Маугли? Книга джунглей Киплинга. Вот удивительно, Киплинг не только был прекрасным писателем, кстати, по секрету скажу, что он был разведчик профессиональный, поэтому он был человек очень зоркий и наблюдательный. У него есть блестящая книжка «Ким», почитай, когда подрастешь, там описан механизм работы разведки. Это все было прикрытие. Так вот, он в своей книге «Джунгли», Маугли называется так, как мы помним, да, книга «Джунгли», очень верные вещи пишет, которые действительно соответствуют правде. И красные волки, они действительно такие, они очень вонючие, у них действительно шерсть растет между пальцев. И помните Балу, медведь, который воспитывал волчат? Вот это в науке называется хелтерство. То есть есть доминантная пара, самец и самка, у которых появляются волчата. И вот этих волчат воспитывает кто-то из стаи. И вот этот воспитатель, он так и называется хелтер. Давайте следующий посмотрим кадр. Друзья мои, я могу про волков говорить бесконечно. Это еще одна загадка перед нами. Волчий вой, да, это не просто коммуникация. Дело в том, что ученые все больше и больше склоняются к мнению, что волки воют не только для того, чтобы обозначить свою территорию, не только для того, чтобы переговариваться, коммуницировать, да, но это элемент творческого самовыражения. Вот у волков у них есть четкие совершенно правила. Они откликаются на вабу, как охотники называют. Ваба – это звук, напоминающий волчий вой. Ну, например, паровозы раньше, да? И вот на сигнал паровоза стая откликалась. А охотники есть, которые на этом специализируются, они вабят, как это называется, у охотников при помощи. Ну, если вы видели керосинную лампу, у нее такой вот абажурчик стеклянный, который снимается. Вот этот абажур от стеклянной лампы, он представляется к губам, как горн пионерский, и волки откликаются. И опытный вабильщик, он может сказать: ага, это стая 7 голов, 2 матерых, 3 переярка. То есть волки всегда откликаются на вабу. Они знают, что после этого их найдут и, скорее всего, перестреляют. Но они все равно откликаются. Почему? Вот есть очень много вопросов, которые совершенно непонятны. И вот я еще раз хочу вам сказать, дети мои, что волк – удивительное животное. Он всегда рядом с нами,
но он всегда для нас остается загадкой. Нападение волков на людей, безусловно, случается. Считается, что 400 человек ежегодно становятся их жертвами. Вот еще одна фотография. Флажки. Волки не идут под флажки. Ну, казалось бы, такое умное животное, интеллектуальное животное, которое понимает, ну что там висят тряпочки на веревочке, что там через них перепрыгнуть-то? Да он свечкой на 3-4 метра прыгает легко с места, а тут через эту веревочку не идут. Иногда, вот как мне охотники рассказывали, тоже мистическое животное, обложили волков. И вот все стоят по номерам со своими ружьями, это называется, у каждого охотника свой номер, где он с ружьем сидит, ждет, когда волки побегут, которых гонят. И вот волки, они верхним чутьем, они как-то находят самое слабое звено. Вот лежит там 10 человек этих охотников, но они безошибочно определяют, где новичок самый нерасторопный, и прорывают засаду именно там. Постоянно это происходит, как никто не знает. И только самые матерые волки, самые мудрые, самые опытные, иногда все-таки отваживаются идти под флажки. Смотрим дальше. Ну, еще раз, друзья мои, значит, я что вам хочу сказать, что о волках можно говорить бесконечно, наверное, можно не одну о них лекцию прочитать. Вот это волчата. Такие милые, симпатичные волчата. И есть еще одно правило. Но это как раз не загадка, это все понятно. В свое время волков объявили врагами. Это было в 60-х годах, в 70-х. И охотников обязали отстреливать волков, приносить шкуры, сдавать и даже платили деньги. Причем очень хорошие деньги. Жестоко, да. Но вот вы понимаете, лет 10 назад я был непримиримым сторонником волков, да, и непримиримо боролся с запретом вообще на какую-либо охоту на волка. Я прекрасно понимал, что, ну, представьте себе, крепостной бедный пастух, да, в барском имении, зарезал волк 3 овцы. Ну, конечно, он скажет барину, что он 10 овец зарезал, остальных в деревне тихонечко съедят, особенно если голодный. И это так было во все времена и у всех народов. Поэтому все эти ущербы в советские времена, какой-нибудь колхоз, ну, напали волки, унесли там 3 коровы. Ну, конечно, запишут 5 или 6 для того, чтобы списать на волков еще что-нибудь, да? И таким образом, конечно, ущерб, который волки наносили народному хозяйству, он всегда, всегда увеличивался в большую сторону. Приписывали, очень многое приписывали. Но потом я стал ездить по разным странам, в том числе по нашей стране, говорить с людьми, в том числе не только с охотоведами, но и с зоологами, которые стоят по другую сторону баррикад. И они вздыхали, иногда говорили, ну, кое-где действительно численность волков регулировать необходимо, никуда не денешься. Но вот 60-е и 70-е годы, их регулировали особенно лихо. И вот какая интересная штука. Если вы набрели на логово, на волчье логово, где вот такие вот маленькие симпатичные волчата, то волки будут смотреть из-за кустов, и они никогда не втащатся, они никогда не влезут. Вы можете забрать волчат, кинуть их в мешок и уйти с ними. Волки не будут вас догонять. Почему? Это все понятно. Потому что природе нужны репродуктивные взрослые звери. Потому что самка и самец нарожают на следующий год других волчат. А вот волчата неизвестно еще кем вырастут. То есть это нормальный механизм сохранения популяции. Да? Но вот были жестокие охотники, которые этим пользовались в 60-е годы, которые, набредя на логово, перевязывали проволокой вот таким щенятам лапы, чтобы они не могли разбежаться, ждали, когда они подрастут, и потом их уже забирали и сдавали, чтобы получить деньги. Вот такие вот уроды среди людей, к сожалению, встречались, и я думаю, что и всегда будут встречаться. Просто наша с вами задача, чтобы их можно, как можно меньше было этих уродов человеческих. Смотрим следующую картинку. Итак, все-таки волки нападают, такое случается. А еще есть другая проблема. Волки стали смешиваться с собаками. Вот это волк особый. Вот мы уже поминали американских волков, да? В Америке чистокровных волков практически не осталось.
потому что все волки, которые обитают в Америке, в Северной Америке, они все так или иначе мешались в свое время с собаками и с койотами, с примесями. У нас, слава богу, волки чистокровные. Но последнее время все чаще и чаще. Кстати, друзья мои, забыл вам еще один интересный факт рассказать. Волки собак-то не очень любят, как мы с вами знаем, да? И в период охоты, осенней охоты, у волков иногда бывает специализация. Они специализируются на отбившихся от охотников собаках. Просто их поедают. Но они могут, как мы знаем, не только собаку, но даже человека принять свою стаю. И в результате появляются волкособы, волчьи-собачьи гибриды. Вот эти ребята особенно опасные. Они прекрасно знают людей. Они давным-давно утратили антропофобию. Они хорошо знают человека. Но они себе принесли вот эти вот качества волков, организованная безжалостная охота, да, они выбивают все вокруг в наших лесах. Вот мой друг и товарищ, кстати, биолог Олег Шумаков рассказывал, как поздно вечером в окрестностях Москвы он в бинокль следил за такой стаей, волчьей стаей, и говорит, я смотрю, значит, они идут цепочкой в сторону Москвы, что меня очень удивило. Потом вдруг раз. У них хвосты, которые обычно у волков опущены и поджаты к брюху, да? Волк, вот представь себе волка. У него хвост вот так вот вниз загнутый, да? И вдруг они, как лайки, закидывают хвосты наверх баранкой и разбежались в разные стороны. Это они превратились в собак и пошли шариться по помойкам. Вот такие хитрые звери. Кстати, Алексей Михайлович Мураш... Ой, друзья мои, я так чувствую, мы будем о волках, знаете что, договорились. Потом я прочитаю отдельную лекцию, все только о волках, хорошо? Потому что я о них могу до утра говорить. Смотрим следующую фотографию. Следующая фотография, по-моему, у нас будет волчек, чешский волчек. Это такая порода. Тем не менее, очень не так много пород собак, куда подмешивали волчью кровь. Ну, вот до сих пор идут споры. Маламуты, хаски, да, есть там волчья кровь или нет там волчьей крови. Одни заводчики говорят так, другие так. Но достоверно известно, это вот на следующей фотографии сейчас у нас будет, что единственная порода, где много волчьей крови, это чешский волчек. Вот он. Замечательная порода собак. Так же, как хаски, как маламуты, вот эти ездовые наши собаки, они не гавкают, они воют, очень часто воют. Но порода очень хорошая. Так, ну вот следующий кадр, и пора нам поговорить про другого страшного зверя. Будем мы с вами говорить о медведях. Итак, медведь, Миша, дядя Миша, как его у нас называли в народе, это пещерный медведь. Ведь это неолит. Почему он пещерный? Вовсе не потому, что медведи жили в пещерах с людьми. Кстати, я вам открою страшную тайну. Я думаю, что коллега Дробышевский вам про это много раз рассказывал в центре Архе. Люди не жили в пещерах. В пещерах, пещеры это были у них такие капища, как храмы, где они разводили костры, рисовали свои настенные рисунки и где они поклонялись тотемным животным. Тотемное животное – это, ну, священное животное у каждого племени. И вот очень часто медведи, крупные медведи, доисторические, да, ископаемые, были тотемными животными. Их черепа, их останки находили вот в таких вот пещерах, поэтому они называются пещерные медведи, пещерные львы, кстати, да. А в пещерах они не жили. Ну, иногда, может быть, они там зимой спали. Да, потому что в пещерах там постоянная температура, как мы знаем, зимой и летом. Вот спать они там могли, вот берлоги там могли устраивать. Смотрим следующий кадр. Итак, медведь. Медведь – уникальное животное, не менее уникальное, чем волк. Это интеллектуал, очень умное животное. Посмотрите, какие у него клыки. Уйти от медведя невозможно. Если встретились в лесу, Господи, ну куда от него идешь? Он развивает скорость 40-50 километров в час. Вот такой неуклюжий Миша косолапый, да? Он стремительный, ну правда, на короткие дистанции. Долго он так, как волк, бежать не может.
А волки могут долго бежать. Волки легко проделывают там 50, 60, 70 километров за сутки, они легко покрывают. Медведь нет. Но в коротком рывке он... Как это узнали, да? А был такой случай, когда медведь бежал вдоль дороги, а люди ехали на автомобиле, и они просто посмотрели на спидометр, и на спидометре было 40 с копеечками. То есть вот такую вот скорость медведь... Вот будут родители ехать на машине, посмотри на спидометр 40 километров в час. Сможем мы так пробежать? Нет. Медведь прекрасно плавает. То есть в воде от него тоже не спасешься. Медведь прекрасно лазает по деревьям. Поэтому, если встретился с медведем, если он захочет на тебя напасть или на меня, шансов нет никаких. Но, слава богу, медведи нападают очень-очень редко. А, как я уже говорил, в Европе медведей давно уже нет. Но остались только вот в социалистических бывших странах, в той же Румынии, по-моему, в Чехии. Ну и медвежья страна, медвежий угол – это, конечно, наша матушка Россия. У нас медведей очень много. Самые крупные медведи водятся на севере, на Камчатке, да, и север США. А медведи, вот тоже интересное дело в том, что интеллектуальные животные, как волки, вот мы сейчас говорили, да, как медведи, у них очень часто бывают такие развлечения для нас достаточно загадочные, которые можно характеризовать как зачатки творческого самовыражение. Помните, волчий вой, да, вот это, волков. А медведи, они очень часто играют на пнях. Вот вы видели, да, после лесоповала дерево падает, и вот он пень, а у него как спинка у стула иногда остается вот так вот торчать вверх такие щепы. И вот медведи, они очень любят эти щепы, как струны, как в орган, да, сидят часами, вот так вот лапы они отгибают эти щепы и как зачарованные слушают вот этот вибрирующий звук. Вот такой вот он дядя Миша. Еще есть такой очень важный момент. Медведь за свой зимний сон, вот давайте сразу разберемся, да, что значит зимний сон и что значит впадать в спячку. Давайте мы, кстати, посмотрим следующую фотографию медведей. Вот очень хорошо это объяснил, я как-то случайно подслушал, мой старый друг Георгий Александрович Начаркин, который водит экскурсии в зоологическом музее МГУ. Вот если вы придете в зоомузей, если вам повезет, попадете на дядю Юру Начаркина, считайте, что вам повезло. У него потрясающие лекции. И вот на этот вопрос он ответил так. Говорит, ну вот представь себе сурок, который спит. Он впадает в спячку. Вот ты его достал из этой спячки, ты его вниз головой перевернул, он даже глаз не откроет, ты его батарею головой стукнул, он даже ухом не поведет. Вот это вот спячка. Это полное оцепенение, процессы метаболизма замедляются, обмена веществ, сердцебиение становится медленнее, медленнее, медленнее. И вот в таком оцепенении во время спячки зверь пребывает до весеннего тепла. Как спит дядя Миша, рассказывает Георгий Александрович Начаркин. Видно дымочек над берлогой. Вот подойди туда и крикни: «Дядь Миш, ты спишь?» Сон у него. «Дядь Миш, ты спишь?» Сон у него чуткий. И если дядя Миша вы

Ее бывает рядом с ней маленький малыш от этого помета. Вот тройня – это очень редко у медведей. Обычно один-два медвежонка. И очень часто бывает медвежонок-подросток от прошлого года. Вот у охотников в народе он называется пистун. Старший брат, который помогает маме воспитывать сынишку. Если медведица видит, что ты проходишь мимо, мимо проходит человек, она обычно предупреждает. Она начинает подпрыгивать, она принимает угрожающую позу. И ни в коем случае, вообще, вот запомните, раз и навсегда, с любым животным, с любым, если вы смотрите ему в глаза, вы вызываете его на агрессию. Если вы поворачиваете и бежите от него, то у него работают охотничьи инстинкты. Он догоняет свою жертву. Поэтому этого делать не надо. Не надо смотреть в глаза. Не надо поворачиваться и бежать ни в коем случае. Надо выбрать такое вот направление нейтральное в ту сторону. Взять себя в руки, чтобы наш же страх пахнет. Это адреналин. И животные чувствуют запах нашего страха. Не только медвежья болезнь. Знаете, что это такое, да? Они чувствуют адреналин. Поэтому надо идти в сторону, но боковым зрением пасти вот эту угрозу. Страшное животное. И показать, все, ты мне не нужен, я иду туда, мне до тебя нету дел. И спокойно, равномерно уходить немножко в сторону. Вот это самое разумное поведение при встрече с любым животным, которое уже готово к проявлению агрессии. Смотрим следующий кадр. К сожалению, у нас на медведей всегда охотились. Следующую картиночку нам покажите, пожалуйста. Охотились у нас на медведя, была такая барская забава. Вот, на медведя с рогатиной. Слышали такое выражение, да? Предыдущее, покажите нам, вот где рогульчик такая. Вот. Видите, какой отважный, добрый молодец. Взял такую рогулинку, кинул шапку медведя, чтобы отвлечь его и в пузо ему. Ха! Это на самом деле с рогатиной ходили, с другой. Вот покажите нам следующую картинку. Вот, с такой рогулькой на медведя никто не ходил. А рогатина – это копье, на конце которого мощный тесак. Да еще, видите, такие усики или перекладина. Для чего это надо? Потому что этим копьем протыкали животное, медведь, нападая, становится на задние лапы. То есть передние поднимают вверх, он на тебя падает всем корпусом. И вот отважный охотник втыкал ему в живот эту рогатину. А чтобы медведь не сполз по копью и не придавился тебя своим полутонным весом, вот для этого там была такая еще перемычка, которая помогала держать это тело. Вот что такое рогатина. Жестокое оружие, ну что поделаешь. Древние времена были очень жестокими. Это мы с вами живем в эру милосердия. И следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Но, к сожалению, охотились на медведей еще и на берлоге. На берлоге, вот он, медведь около берлоги, он готовится к своей спячке. Вернее, это не спячка, а зимний сон. Помните? Это не спячка, это зимний сон у медведя. За этот зимний сон он теряет от 30 до 40% своего веса. Почти половину. То есть медведь, когда просыпается, он голодный такой, что он готов сожрать все. Он найдет какую-нибудь старую, я не знаю, дохлятину, сгнившую, он все съест. Потому что это вопрос его выживания. Так вот, в старину, если какой-нибудь крестьянин находил медвежью берлогу, если он видел, что там породничек такой струится над снегом, он тут же бежал к барину и продавал барину эту берлогу. И барин щедро платил. Ох, какая удача! Сейчас будем брать медведя на берлоге. Мне довелось быть хорошо знакомым с профессором Валентином Сергеевичем Пажетновым. Это легендарный человек. Он основал питомник «Чистый лес». И на протяжении нескольких десятилетий он занимался тем, что он воспитывал осиротевших медвежат так, чтобы они не видели людей. Он их выращивал, поднимал, а потом выпускал в дикую природу. Он овладел уникальными методиками. Потом, вот сейчас уже Валентин Сергеевич уже в том возрасте, когда он сам не может этим заниматься, этим занимается его сын Сергей, даже внук уже большей частью этим занимается. Я был у него в гостях, мы всю ночь почти с ним проговорили, он подарил свою книжку и рассказал очень забавную историю. Я вам ее сейчас поведаю. Государь-император Николай,
как мы

знаем, всегда ходил Николай II, ходил в офицерской шинельке. В офицерской фуражке, в офицерской шинели, и даже у него, по-моему, солдатский Георгий был, он очень был скромен к одежде. И случилось как-то, что к нему приехал кто-то из его венценосных родственников, по-моему, Александр Карагеоргиевич, король сербский, если мне память не изменяет. А в это время один из крестьян неподалеку от Петербурга нашел медвежью берлогу, получил задаток и стали готовить царскую охоту, чтобы государь-император с их величеством приехали и поохотились в зимнем лесу на медведя. Итак, крестьянину дали задаток, уже знали, рядом с какой деревней этот лес, эта берлога, уже туда приехала полевая кухня, шатры поставили, чтобы приготовить пышный праздник после того, как два царя медведя подстрелят. А крестьянин исчез. Ну, видимо, он загулялся этого задатка, да так загулял, что его нигде не могут найти. С собаками его искали везде. Нет и все. А там все. Там уже два царя едут, колокольчики звенят. Что делать? Никому головы не сносить. Думали, думали, что делать, и вдруг вспомнили. Где-то у нас тут рядышком ходил цыган с дрессированным медведем по ярмаркам. Нашли этого цыгана, отобрали у него медведя, дали ему какую-то денежку. И говорят, вот сейчас мы их выпустим, этого медведя, пускай его подстрелят. И мороз и солнце, день чудесный, на номерах стоят два государя. Наш Николай в офицерской фуражке, в шинелечке в офицерской, с георгиевским крестом, с ружьем, рядом иноземный государь со свитой. А там воу-воу-воу-воу-воу, собаки, охотники, медведя гонят. Они ждут, когда выгонят медведя. И тут вдруг выскакивает медведь, запыхавшийся, видит перед собой государя-императора с ружьем. И вдруг он становится по стойке смирно и отдает лапы честь. Немая сцена. Что же оказалось? Оказалось, что этот цыган дрессировал своего медведя. Когда видишь господина офицера, становись во фрунт и отдавай ему честь, а офицер тогда господин денежку даст. Ну, медведь выскочил, смотрит офицер, встал во фрунт, отдал честь. Но зато за границей молва пошла, что в России перед государем-императором даже медведи во фрунт становятся и честь отдают. Едем дальше. Смотрим дальше наши картинки. Дальше у нас, по-моему, будет белый медведь. Вот этот медведь гораздо опаснее, чем черный. В чем дело? Дело в том, что белый, кстати, он крупнее, чем черный медведь. Белый медведь, в отличие от Мишки Бурова, облигатный хищник. Бурый медведь на 80% мясо ест не так часто. 80% его рациона – это вегетарианская пища. Он на траве, на овсе пасется, как лошадь. Ему надо нагулять вес. Ему надо нагулять как минимум 200 килограммов жира перед тем, как лечь спать зимой медведю. Поэтому он должен есть, есть, есть и есть. Он питается рябиной, он питается кедровыми орешками или буковыми орешками, да? Он на траве пасется, как лошадь, как корова. А белый медведь, он хищник, он прежде всего охотится на ластоногих, на морских, на тюленя, на нерпу, да? И охотится он только со льда. Вот давайте посмотрим следующий кадр. Если нет льда, медведь не может охотиться. Да, он может найти, он прекрасно плавает, ныряет, он может найти какую-нибудь крупную полудохлую рыбу, может ее съесть, безусловно. Но главная его пища – это, конечно, тюлени. Чаще всего он дежурит около полыньи. Вот есть полынья, куда тюлень выныривает для того, чтобы глотнуть воздуха. Кстати, запишите, есть такой термин, апноэ это называется, когда вот мы задерживаем дыхание перед тем, как нырнуть. У нас там клапаны закрывают все, что нужно, чтобы вода не попадала. Это апноэ. Вот чтобы сделать апноэ, тюленю нужно вынырнуть, и тут, там уже дежурит белый медведь. Он закрывает свой нос лапой. Это не только в мультфильмах происходит, про умку, это действительно так и есть. И охотятся. Кстати, дети мои, а вы знаете, что белый медведь, он совсем не белый? Помните, я вам говорил, что
если побрить наголо животных, то мы обнаружим очень интересные вещи. Если наголо побрить белого медведя, он окажется черный, как негр. А зачем это надо? А дело в том, что его шерсть, она тоже не белая, она прозрачная. И каждая шерстинка, полая внутри, она работает как линза. Черная притягивает солнечные лучи. А вот эта вот шерстинка, она как увеличительное стекло, она усиливает, фокусирует этот луч. То есть медведь, он как солнечная батарея. Поэтому белый медведь – это такое условное название. На самом деле он черный. Так вот, сейчас мы с вами вступаем в пору глобального отступления ледников. Я специально не употребляю этот термин «глобальное потепление», потому что термин очень спорный. Где-то да, глобальное потепление, где-то глобальное похолодание. То есть это очень неравномерный процесс, это отдельная история. Я думаю, что в центре Архе уже на эту тему были лекции, не были, так будут, пускай эту тему прочтут профессиональные климатологи. Но факт есть факт. Льды отступают. Отступают льды от берегов. И, с одной стороны, нам это хорошо. Освобождается северный морской путь, да, становится судоходным. Но, с другой стороны, медведи не могут охотиться. И они начинают шляться по берегу в поисках еды. Они шарятся по помойкам, они подходят к городам, они агрессивны, потому что они голодны, они хотят есть. И случается очень часто много нападений. Вот, кстати, в гостях у профессора Пажетного мы познакомились с Никитой Овсянниковым, он живет рядом. Это один из лучших, пожалуй, специалистов по белому медведю. И он как раз в то время очень сетовал, что вышел указ, который обязывает на севере в таких опасных районах брать с собой ружье. Он очень горячо доказывал, что, ребят, понимаете, это глупо, потому что запах металла, запах ружья, ружейной смазки, пороха, да, он только провоцирует агрессию. А защитить тебя ружье не сможет. Для этого надо знать убойные места, надо быть охотником. Поэтому очень часто это, наоборот, приводит к диаметрально противоположному результату. В общем, белый медведь – это очень опасный хищник, который намного опаснее, чем медведь бурый. Что у нас там еще? Следующие фотографии – это, по-моему, медведи плывут, да? Они прекрасные пловцы. У них перепонки на лапах, вот вы видите. Помеченная радиомаячком медведица, американцы сделали такой эксперимент, они вешали радиомаячки на медведи, давно это было. И вот медведица по GPS-навигации следили просто за ней. Она проплыла, ой, почти 1000 километров. Вот 800, по-моему, что-то так. Представляете, 800 километров проплыть! Это больше, чем от Москвы до Петербурга в открытом море. Она потеряла 40% собственного веса, она потеряла медвежонка, который плыл с ней. Она доплыла еле-еле истощенная. То есть день-другой проплавать в открытом море для медведя абсолютно не проблема. Он прекрасный пловец, он прекрасно ныряет, но, к сожалению, смотрим следующий кадр. Для того, чтобы охотиться, ему нужен лед. Ну, с другой стороны, да, сработают естественные процессы численности популяции. Видимо, какие-то медведи умрут. Посмотрите, какой красавец, да? Где-то они останутся, потом изменится климат, их опять станет больше. На планете всегда это происходило и будет происходить. И задача, которая перед нами стоит, она невыполнимая. Ну, как мы их будем кормить? Будем отстреливать тюленей и привозить им. Мы этого не можем сделать. Конечно, мамы очень заботливые у белых медведей. Так, ой, мы уже почти час говорим, а у нас впереди мама родная. У нас и тигры, и леопарды, и львы. Едем быстрее с ускоренными темпами. Так, дальше. Дальше, дети мои. Ну, забыл я вам рассказать про Иркуема. Это загадочный медведь, который на Чукотке, на Камчатке. Вот, это Барибал. Это черный медведь, который обитает в США. Он немножко меньше. Ну, конечно, не такой опасный. Бывают случаи нападений, но очень редко. Чаще всего медведи, гризли. Вот следующего нам покажите, пожалуйста. Вот он, гризли, да? В национальных парках США гризли очень часто нападают, разбойничают, нападают на автомобили туристов и просто там роются в сумках, чтобы что-нибудь в
вкусненькое там найти, конфетки какие-нибудь, тушенку. Кстати, очень часто они точно так же потрошат палатки наших геологов или альпинистов. Едем дальше, быстрее смотрим, кто у нас там следующий после гризли. А вот дальше у нас как раз и начинаются тигры. Итак, тигров на Земле очень много. И все они разные. Было когда-то очень много, сейчас осталось очень мало. Всего 9, по-моему, видов. Амурский, бенгальский, малайский, китайский, суматранский, индокитайский. И несколько видов балтийский, каспийский, яванский уже исчезли. То есть в историческое время мы уничтожили несколько видов тигров. Помните, «Витязь в тигровой шкуре» поэма Шота Руставели? Я уж не помню, какой, 8-й, по-моему, век, да, Шота Руставели. То есть в то время тигры еще там водились в Передней Азии. Можно было найти, хотя я подозреваю, что все-таки, наверное, это была не тигровая шкура, а шкура леопарда, скорее всего. Точно так же, как и мцыри. Помните, с Барсом, да? Но в горло я ему воткнул, и там 3 раза провернул свое орудие, он завыл, рванулся из последних сил. Конечно, это не Барс был. Барсов на Кавказе нет. Это был леопард. А переднеазиатский леопард, скорее всего, был. Тигров кое-где остались. Кое-где остались тигры. У нас они остались. Тигры, ну, вот где-то недавно прочел, 373 тысячи человек убили тигры. Ребята, а как вы считали, у меня возникает вопрос. За какое время? Это что, за всю историю человечества 373 тысячи? Они вот какие-то глупые цифры. И, дети мои, если вот вы такие, вот, знаете, британские ученые что-то там заявили, ну, не берите в расчет никогда эти факты. Есть четкая статистика, официальная статистика, надо ей доверять. Тигры нападают чаще всего в странах Юго-Восточной Азии, да? Они нападают в Индостане, в Индии, во Вьетнаме, в Южном Китае. Там, да, там тигры нападают регулярно, чаще всего это происходит в Индии. Давайте посмотрим следующий. Вот, видите, такие очень смешные маски. Маски, которые надеваются на затылок. Почему? А вот, дети мои, тут опять возникает этот вопрос. Тигр – интеллектуальное животное. IQ у него очень мощный, коэффициент интеллектуальный. Да? Он действительно умница. Он может перехитрить неопытного охотника. Это зверь, который оценивает ситуацию, принимает решения. Но вот точно так же, как есть свои табу у волков, у тигров они тоже есть. Он никогда не нападает спереди, он нападает только сзади. И вот такая вот маска, которую надевают в Индии или во Вьетнаме себе на затылок, она очень четко работает. Тигр сзади никогда не нападает. Он что, не понимает, что это маска? Ну, понимает прекрасно. Но почему-то не нападает. Потому что у него там на жестком диске, в его компьютере, да, уже зашита вот такая вот программа. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Картинки про тигров. Вот я вам столько рассказал про волков и медведей, а на других животных у нас времени почти не осталось. Мы с вами уже час беседуем, уже пора закругляться, а у нас же впереди еще и львы. О, вот он, лев, красавец. Кстати, если уж мы про тигров заговорили, я все-таки договорю, что такие случаи нападения тигров на людей действительно встречаются, они есть. В России, по-моему, 1,4 раза в год случается нападение. Ну, и где-то смертность, по-моему, 0,4%. То есть это ничтожные цифры. Были тигры-людоеды знаменитые. Потому что знаменитая эта чампаванская тигрица бенгальского тигра 436 человек сожрала, представляете? 436 человек. Я не знаю, как это считали. Чтобы ее отловить, была выслана целая армия. Целая армия там гонялась по лесным
склоном, искали эту чапаванскую тигрицу, так не смогли ее найти. И тут, как Бэтмен, явился великий охотник, которого звали Джим Корбетт. Это было в 1907 году. Запомните это имя, Джим Корбетт. Он еще у нас будет мелькать в нашем разговоре, в нашей лекции. И, конечно, Джим Корбетт, прямо как Бэтмен, он нашел эту тигрицу, он ее уничтожил. Проблемы с тиграми были при строительстве КВЖД. Это китайская восточная железная дорога в конце 19 века, когда приехали первые строители, и они клали рельсы по глухой тайге, и там на них стали регулярно нападать тигры, места-то были непуганные. Но потом приехали казачки с ружьями, с собаками, и эту проблему очень быстро решили. Были другие знаменитые тигры-людоеды, остались они в хрониках. Ну, в настоящее время как происходит? Если находят тигра, которого уличили в людоедстве, несколько раз такое случалось у нас на Дальнем Востоке, то его ловят, отправляют в Росприроднадзор на экспертизу, и там уже дальше решают, что с ним делать. У нас тигры, слава богу, еще остались. Мне приходилось бывать на Дальнем Востоке в заповедниках, где они водятся. Знаменитый заповедник «Земля леопарда», например, «Кедровая пать» на Дальнем Востоке. Там не только леопард, там тигр тоже есть. Все дело в том, что крупным хищникам, леопарду или тигру, ему нужна пищевая база, копытные, кабаны, олени. И поэтому у каждого тигра, у него огромная охотничья территория. И создать ему комфортные условия на этой огромной территории очень тяжело. То есть эти хищники никогда не были и не могут быть многочисленными. Поэтому задача удержать их очень тяжелая. Но, слава богу, к тигру, к леопарду у нас такое особенное отношение в стране. И удалось сохранить эти виды, которые вот едва-едва не были стерты с лица земли. Кстати, мне рассказывали, не буду рассказывать эту историю в следующий раз. Едем дальше, на Львов, господи. Смотрите, мы уже час проговорили, а мы ни про кошек с вами, ни про слонов, ни про носорогов еще не успели. Ужасно. Лектор из меня ужасный. Простите меня, дети мои. Итак, лев. Лев – царь природы, царь зверей. Знаете, почему он царь зверей, кстати, называется? Царем зверей его называли какие-то туземные африканские племена, потому что, ну, там главное божество – солнце, а у льва, как у многих кошек, у него зрачок как щелочка. И если яркий свет, то щелочка сужается, а в темноте она расширяется, и кошка хорошо видит в темноте. Так вот, лев – это одно из немногих животных, которое может смотреть прямо на солнце, на главного бога, и не щурится. Значит, он царь зверей. Так, Львов. Львов далеко не один вид на планете, но так же, как с тиграми, многих уже нет. Сенегальский лев, кстати, самый маленький, где-то 1500 особей осталось на грани. Берберийский уже нету. Северо-конголезский, восточно-африканский, юго-западно-африканский. В общем, я сейчас уже не помню, сколько точно видов осталось, но нет точно берберийского льва и нету уже льва европейского. Пантера Лео Персика, он назывался, это европейский лев. Геракла, помните, немейский лев? Первый подвиг Геракла, чью шкуру он накинул себе на плечи, она была как броня, защищала его и от стрел вражеских, и от мечей. Дело в том, что в те времена Геракл – это у нас какой век? Это где-то у нас 13-14 век до нашей эры, да? Это дотроянские события, да? Да, где-то век 14 век до нашей эры. Вот в те времена на территории современной Греции, Передней Азии, Малой Азии львы были. И были они совсем не редкими животными. В Библии львы фигурируют, да, а это территория современного Израиля, Палестины, Иордании. Там тоже львы. Давид был пастушком, но он расправлялся и с медведями, и со львами. Я вам напомню, что в те времена, в тех краях, которые сейчас пустыны, было очень много лесов. Эти леса рубили и древние египтяне, и вавилоняне, и римляне, и превратили их в пустыни. А в те времена и лес был, и звери были. Так вот, львы. Львы живут прайдами. Это единственная кошка, которая живет большими крупными семьями. Прайд возглавляет доминант, самец.
Помните, мы уже говорили, что такое доминант. Царь-лев, да, король-лев. Дети мои, самая незавидная задача, поверьте, это быть королем-львом. Вот представьте себе. Охотятся в прайде львицы. Они охотятся. Если король-лев добродушный и благосклонный, он может оставить молодых самцов при прайде. Чаще всего он их выгоняет сразу же, потому что это конкуренты. Сам он никогда не охотится. Но существует так называемый столовый этикет. Львы, львицы блистательные охотницы, они всегда приносят добычу. Все почтительно расступились, подошел папа и лев, наелся. Потом уже львицы, и что-то там, может быть, достанется малышам, львятам. Там все очень четко расписано, кто у господина любимая жена, кто нелюбимая жена. Там четкая иерархия в прайде. И вот представьте себе, такой вот царь-лев, король-лев, он должен, вот мы видим сейчас прайд на маршруте, он должен все время защищать свой прайд, биться с другими самцами, показывать, что он самый крутой, что он самый сильный, что он самый доминантный на этом свете. Но потом приходит какой-нибудь молодой самец, а он становится старый уже. В лучшем случае он весь израненный после последней битвы, бывает выгнан из прайда, он вынужден скитаться, вот этот раненый, голодный лев, а он не умеет охотиться. И вот он голодный, холодный, бродит по саванне. Ужасно. Ребята, нет, лучше быть человеком, лучше учиться, получить профессию, образование. И интересно жить на этом свете. Смотрим следующий кадр. Вот мы видим, как охотятся львицы, видите? Так, в Африке когда-то лев был очень распространенным животным, и буквально за 20 век, только за один 20 век, было истреблено больше половины всего поголовья африканских львов, и, как я уже говорил, несколько видов было стерто с лица земли целиком и полностью. Лев – быстрое, мощное животное. Скорость развивает до 80 км в час львица. Прыжок у нее 9 метров в длину. Представляете? Вот уйди, попробуй такой. Точно так же, как и волки, они очень четко умеют распределять свои роли во время охоты. То есть вот гонят антилопу гну, они сейчас взяли. Сначала гонят одна львица. Потом по маршруту, когда это уже выдохлось, другая подхватывает эстафету. То есть они разрабатывают свою собственную тактику и стратегию на охоте. Ну и, конечно же, львы регулярно нападают на людей. Все это происходит, кстати, помните у Лермонтова, сейчас вспомню, и терек, что такое терек-то, помните, дети мои, да, река терек, и терек прыгает, как львица с косматой гривой на спине. Ну, Михаил Юрьевич плохо учился, наверное, зоологию не проходил, львов видел только на картинке, поэтому не знал, наверное, что у львиц гривы нет. Кстати, разные виды львов, они отличаются по фенотипу. О, дети мои, запишите еще один термин. Фенотип. Фенотип – это совокупность признаков особи, которые меняются там, в зависимости от возраста. Вот по фенотипу разные виды львов очень отличаются. Там у одних грива черная, у других светлая, у третьих эта грива как бы зачесана назад. Поэтому вот как раз по гриве у самца можно определить, к какому виду этот лев относится. А вот сейчас мы видим схватку двух самцов. Да? Видите, какая ожесточенная схватка, это турнир. И покажите нам, пожалуйста, следующий кадр. Конечно, возникает часто такой вопрос, а кто кому накостыляет, лев тигру или тигр льву? Потому что все-таки тигр считается самое крупное животное, он крупнее, несколько крупнее, чем лев и по весу, и по размеру, но как это ни удивительно, ладно, это мы дойдем еще до этого момента, я вам хотел рассказать про самых страшных львов. Это было на реке Цаво в 1898 году, Кения, на границе Кении и Уганды. Это вот, кстати, нет, верните нам назад, до этого льва мы еще дойдем. На границе Кении и Уганды строили мост.
Строить этот мост приехала группа рабочих, по-моему, из Индии, индусов. Их возглавлял американец некто Петерсон, такой инженер. Он потом даже книжку написал. И вдруг рабочих стали красть и поедать львы. То есть находили бренные останки, следы львов вокруг, все в кровище. Потом установили, что это две львицы. Их прозвали «Призрак и тьма». Такие зловещие имена. Вообще такой криминальный дуэт, прям как Бонни и Клайд. Да? Вот. Говорят, что за 9 месяцев они убили 135 человек, пока строился мост. Как пишет Паттерсон в своей книжке «Цаво», это в переводе с местного наречия «место бойни». Почему так прозвали это место? Там был брод через речку. И через этот брод лежали караванные пути. А с караванами всегда издревле шли рабы, да, какие, кто-то там занемог, кто-то устал, кто-то заболел, и вот этих больных людей оставляли умирать на этой переправе. Вода есть, еду где-нибудь найдете. А туда стали уже подходить все ближе и ближе львы, и львы питались этими несчастными людьми, которых ослабленными, которых караванщики оставляли на переправе. Ну, якобы вот у львов таким образом сформировалось пристрастие к человечине. 135 человек они убили. Но дальше героический американец Паттерсон выследил сначала одну львицу, пристрелил, потом другую львицу пристрелил. Не будь он американцем, человек он был очень предприимчивый, поэтому он шкуры продал в Чикаго за немалые деньги. И до сих пор в Чикаго в музее можно видеть шкуры этих львов. Ну а потом собрался ученый совет, и долго чесали свои головы ученые и сказали: нет, ну конечно, мистер Паттерсон прихватил, 135 человек. Человек они не могли за 9 месяцев убить, и ученые сказали, что одна львица убила, по-моему, 11 человек, другая 24. Как? Для меня загадка. Как эти ученые мужи посчитали, сколько каких людей убила каждая львица, я не знаю. Ну, бог бы с ними. Так, едем, смотрим следующую картинку. Следующую картинку смотрим. Итак, тот же самый вопрос, дети мои, возникает, да? Кто кому накостыляет, кто кому вломит, тигр льву или лев тигру? Это я не удержался. Это самый интересный памятник, который я видел. Верните назад. Это в Люцерне, в Швейцарии, умирающий лев. Памятник имеет свою... Видите, он огромный, он вырублен в скале. Рядом вот человечек маленький, это огромный памятник. Марк Твен в свое время приехал из Америки и сказал, что это самый грустный памятник, который он видел в своей жизни. Дело в том, что французского короля охраняла швейцарская гвардия. Начальник гвардии, капитан, уехал в отпуск домой. В это время было восстание, революция, короля убили, погибли все швейцарцы героически. И он был настолько потрясен, что он всю жизнь собирал деньги на этот памятник. Этот памятник вырубили в скале. Печальный умирающий лев. Потрясающий совершенно памятник. Вот аж мурашки по коже. Как-нибудь будет возможность, приезжайте, посмотрите сами. Так, а вот как раз схватка льва и тигра. Так вот, как это ни странно, но все-таки в схватке льва и тигра чаще всего побеждает лев. Об этом же говорят цирковые дрессировщики. У них такие схватки происходят постоянно. Почему? Потому что тигр – охотник. Тигр, он, как правило, да, конечно, он защищает свою территорию, но эти схватки носят ритуальный характер. Они не такие жестокие, как схватки у львов. А у львов это гладиаторские бои. То есть лев, он заточен именно под поединки крупного хищника с крупным хищником. У него этот ген бойцовый, он уже в крови сидит, вот эта харизма. Поэтому, конечно, в схватке льва и тигра чаще всего побеждает лев, хотя он не такой крупный, как наш уссурийский тигр. Наш уссурийский тигр, кстати, самый-самый крупный среди всех прочих тигров. Я хочу вам сказать, дети мои, что в природе, точно так же, как у людей, побеждает не самый сильный, а побеждает сила духа, а не физическая сила. Мне приходилось видеть в Средней Азии, как выясняют отношения алабаи, среднеазиатские овчарки. Вот два мощных кобеля, здоровых, они подходят так, друг напротив друга становятся и смотрят друг другу в глаза. Там нет схватки, там нет битвы, там нет этого рычания, нет этих клоков шерсти. Потом один из них обрубчик хвоста поджимает и уходит. То есть они бьются харизмами, силой духа.
В природе вы часто можете видеть, как маленькая птица гонит большого хищника от своего гнезда, и хищник от нее удирает. Потому что вот эта вот одержимость к победе, она играет очень большую роль. И когда вы вырастете, вы в этом будете убеждаться на протяжении всей своей жизни. Смотрим дальше. Ой, мы уже с вами перебрали время. Ну что, поговорим еще немножко или перейдем к вопросам? Поговорим. Ладно. Вот я сейчас завел мониторчик отдельный для ваших вопросов, чтобы потом их наблюдать. Так, львы. Дальше у нас леопард. Вот он. Третье место среди диких кошек по, наверное, по мощи, силе, интеллекту. Потрясающее животное, красивое, грациозное, пропорциональное. Это удивительной красоты зверь. Леопарды водятся у нас на Дальнем Востоке, дымчатый леопард. Они водятся в Африке и в Азии. Кстати, львы в Азии тоже водятся, азиатский лев есть, их осталось совсем единицы, в Индии заповедник. То есть можно сказать, что в Азии львов уже почти не осталось азиатских. Леопарды, слава богу, остались. У нас это земля леопарда, знаменитый заповедник на Дальнем Востоке. Остались они в Индии, в Камбодже, вот в этих странах. Ну и тут, наверное, самое время вспомнить знаменитого леопарда. Господи, вот уже сколько десятилетий я пытаюсь выговорить. Рудрапряга. Леопард из Рудрапряга. Ну, давайте посмотрим следующий сначала кадр. Значит, леопард отличается от других кошек еще тем, что он... Вот он, Джим Корбет, видите? Он нападает не так часто. Как это ни странно, но леопард нападает на людей гораздо реже, чем, скажем, пумы, ягуары, другие крупные кошки. Что касается знаменитого леопарда из Рудрапряга. Вот он, Джим Корбит, этот наш Бэтмен Forever, который появляется всюду, где появляются крупные хищники-людоеды, вернее, появлялся, это было в начале 20 века, да? 125 человек этот леопард уничтожил, якобы, в период с 1918 по 1926 год. То есть жрал деревню за деревней. Ну и тут блистательный Джим Корбетт приехал, который его выследил, который его застрелил, сфотографировался и написал книжку. Книжка переведена была на русский язык давно, я ее читал еще в детстве. Так что, если вам интересно, наберите Джим Корбетт, леопард из Рудрапряга. Ну, были, да, вот совсем недавно, 2000, ну, в общем, года 4 назад, как сейчас помню, был случай в штате Бангалор. Я почему запомнил, помните, у Битлз песенка «Hey, Bangalore Bill», да? «What did you kill?» В штате Бангалор леопард забрался в здание школы и покусал там несколько человек, но никого не убил, слава тебе, Господи. Поэтому за леопарда все-таки устроили облаву, отловили, усыпили, судили, и по решению суда его отвезли куда-то, выпустили в какой-то заповедник. Иногда леопарды, кстати, точно так же, как и львы, и леопарды, почему они становятся людоедами? Очень часто это раненые животные, которые не могут полноценно охотиться. Иногда вот исследовали зубы убитых хищников-людоедов, и очень часто не хватало зубов. Это были большие проблемы с зубами, которые не... Ведь для чего нужны вот эти мощные клыки? Мощные клыки льву, леопарду, волку нужны для чего? Чтобы фиксировать добычу, ее умертвить. Вот эти сабли нужны для того, чтобы умертвить добычу, а потом уже ее разделывать. И тут уже больше даже язык у кошек работает, шершавый язык. Они слизывают это мясо скорее с костей, чем сгрызают его зубами. Очень много было нападений. Вот я когда был в Камбодже, у меня было две экспедиции по Камбодже. Вы можете набрать в Ютьюбе «Хабургаев в натуре Камбоджи». Там 10 фильмов у нас было выложено, которые мы снимали в Камбодже. Дело в том, что Вьетнам и Камбоджа во время войны, туда американцы сбрасывали очень много мин.
тропа Хошимина знаменитая, которая шла через Камбоджу, ну и во Вьетнаме тоже. Там осталось очень много мин, много растяжек. И часто леопарды и тигры, которые попадали на эти мины, раненые, они начинали охотиться на людей. Просто так, здоровое животное, у него все-таки работает антропофобия, мы уже знаем, что это такое боязнь человека, и он не суется. Вот это пантера. Что такое пантера? Пантера – это меланист. Запишите в словарь терминов наш. Меланист – это черная форма. Она бывает, кстати, не только у леопарда. Помните Багира? Багира – это черный леопард, а вот детеныш у нее нормальненький, видите? В петербургском зоопарке, я помню, у ягуара был детеныш-меланист лет 10 назад, я помню, приезжал, мне его показывали. То есть бывает, ну, у ягуаров, у них, и, кстати, у пантер это тоже бывает, у них даже видны пятнышки, но они бывают такого шоколадного сами, фон такой темно-шоколадный, и на нем черные пятнышки проступают. А иногда бывает пантера черная, как ночь. Следующий нам покажите, пожалуйста. Следующий кадр. Да, про леопарда, подождите, нет, подождите, следующий кадр. Про леопарда мы же еще не все закончили с Джимом Корбеттом, да? Потому что леопард из... Нет, верните назад, это ягуар уже, верните нам на леопарда. Леопард из рудрапряга уничтожил 125 человек. Но рекорд принадлежит другому леопарду. Он как же назывался панарайский, по-моему, леопард. Это было на Тибете. Он уничтожил с 1905 по 1910 год 400 человек. То есть за 5 лет он уничтожил 400. Это прямо какой-то маньяк-леопард, который, видимо, только и делал, что убивал. Но тут явился наш Бэтмен, Джим Корбетт. Ой, там что только не творилось. Тоже войска подтянули, уже там полки солдат прочесывали, все искали этого леопарда. Так его и не смогли найти. Ну, тут приехал наш Бэтмен Джим Корбетт, сказал, сейчас мы его найдем. Он купил в деревне двух козлят, привязал его, козлят, к дереву, сам забрался на дерево, устроил себе там засидочку, сел с фляжечкой рома, чтобы ночью не замерзнуть, с ружьецом. Ну и, конечно, нашему Бэтмену повезло. На приманку из козлят блеющих пришел леопард, людоед. Джим выстрелил, раздался страшный рык. Ну, другой, и все затихло. Ну, другой бы какой-нибудь простачок слез бы с дерева, да, но не тут-то было. Джим Корбетт, он же у нас недаром Бэтмен, он у нас человек бывалый, он не стал слезать с дерева, он стал дожидаться утра. У него онемели ноги, руки, он весь был холодный и голодный, он привязался ремнем к дереву, чтобы не упасть, как он потом это описывает красочно в своей книге. Утром, когда пришли жители деревни, его снимали оттуда, он не мог разогнуть руки и ноги, и Джим был прав. Он увидел кровавый след, который тянулся к лесу. То есть, если бы Джим слез бы с дерева, раненый леопард бы с ним бы и разделался. И тогда Джим по кровавому следу уже вычислил, где этот леопард прячется, истекая кровью. Леопард на него прыгнул. Ну, а дальше все как полагается. В прыжке Джим не промахнулся, и леопард бездыханный упал к его ногам. Ну, как мы понимаем, все количество жертв очень сильно преувеличено. Кто ж их там считал в Индии? Это были люди без паспорта. Кто ж их там считал, негров в африканских деревушках? Это все люди без паспортов. Их и сейчас-то никто не считает. Там гибнет огромное количество людей, к сожалению, из-за криминала, из-за конфликтов, из-за революций, из-за переворотов. Гибнут сотни тысяч людей, и никто не знает, к сожалению, этих точных цифр. Ну вот, едем дальше. Кто у нас там? Ягуар, да? Ягуар нападает реже, слава богу. Ягуар на третьем месте мы его поставим. Вот такой пьедестал у нас, да? На первом месте тигр, как самый большой, самый тяжелый, самый мощный из кошек. На втором месте лев, а на третьем ягуар, да? Ягуар весит, по-моему, до 100 килограммов. Это призрак ночи, как его называют, да? У него очень мощные челюсти, очень мощное давление на челюсти, поэтому настолько мощные, что он даже разгрызает панцирь черепахи. К
Кстати, запишите еще один термин. Карапакс называется. Правильно? Панцирь черепахи называется карапакс. А нижняя часть его пластрон. Вот представляете, какие мощные зубы ягуара, что он как орешки щелкает черепах. О, кстати, помните, мы с вами говорили про Киплинга, что он как разведчик наблюдательный никогда не врет в своих сказках. Помните, у него была сказка-то про ягуарчика, который...

набросятся, или гиеновые собаки, если они всей стаей набросятся, то леопард с ними не справится. Ну, тогда он затаскивает тушу на дерево, съедает ее. И, кстати, леопард никогда не ест падаль, в отличие от других кошек. Он всегда убивает новую-новую жертву. Так, что у нас следующая картинка? С ягуарами мы, наверное, уже закончили, да, потому что ягуары... Да, вот еще интересный. Перед тем, как мы перейдем к пумам, вот любопытный эпизод, связанный с ягуарами. Я никогда не встречал диких кошек в лесу, сразу скажу. Не было у меня таких встреч ни с тиграми, ни с ягуарами, ни с леопардами. Но все, кто вот неожиданно встречался с тигром или неожиданно встречался с тем же леопардом, они описывают, что вот возникает какой-то такой мистический страх парализующий. То есть, видимо, у нас там где-то в генах вот эта вот программа на жестком диске, опять же, срабатывает. И вот Томас Сандерсон был такой замечательный натуралист. Он описывает свою встречу, и не только Томас Сандерсон об этом говорит, я, кстати, встречал еще в других источниках, он описывает свою встречу с ягуаром ночью в сельве в Амазонской, говорит, вдруг от дерева отделился ночью в свете луны какой-то кусок, я с удивлением обнаружил, что это большая кошка, это ягуар, и что Томаса потрясло то, что не было вот этого липкого чувства страха. Ну, видимо, взаимоотношения ягуаров и людей складывались несколько иначе, чем взаимоотношения людей и других крупных кошек. Пума. Пума, или как ее часто называют, горный лев, она же кугуар, обитает в США и Канаде. У нее огромный ареал, вот такой вот с севера на юг. Кстати, она пересекается, у нее ареал с ягуаром, но ягуар все-таки он прекрасно плавает, ныряет, причем это кошка, которая обожает плавать. Он охотится на капибар. Это его любимое развлечение, капибара. Помните, кто такие? Да? Это самый крупный грызун в мире. Это вот такой вот кролик с ногами оленя. 30 килограммов весом. Ягуар может и анаконду порешить, если ее нашел довольно крупную, и каймана, и то есть вот все, что плавает, это отважный охотник. А пумы, они все-таки предпочитают горы, горные леса, они прекрасные скалолазы. Были случаи, рассказывают, как пума прыгает, вот кошка с крыши падает, и хоть бы что, да? Свидетели описывают случаи, когда пума прыгала со скалы 20-25 метров и ничего, и побежала дальше. Но за 25 лет зафиксировано было около 100 нападений на человека на американском континенте. Это вот с 80 по 2004 год. Поэтому, вот я не знаю откуда, Википедия почему-то в статье про пуму пишется, что на людей никогда не нападает. Ну вот есть другие факты. Едем дальше, кто у нас там после ягуара и пумы? У нас будет охота со слона. А если мне память не изменяет, да? Вот дело в том, что тигр, леопард, это, конечно, очень серьезное животное, но его, конечно же, не боятся другие крупные животные, прежде всего слон. Поэтому с древности на тигров охотились со слонов. Ну, а потом приехали белые люди, и белые люди тоже очень любили охотиться со слонов на тигров. И на эту тему масса. Это, наверное, один из самых любимых сюжетов. Сколько баек, сколько легенд об этой охоте про слона, который хоботом схватил тигра и спас жизнь охотнику. Мама дорогая, вот все книжки просто пестрят этими картинками. Все это, конечно, надо разделить на 10, а может быть даже и на 100. То есть, может быть, такие случаи иногда и были. А вот то, что были боевые слоны, это несомненно. Мы с вами знаем, что конница, боевая конница, она называется кавалерия. А боевая слонница называется элефантерия. И вот видите, в древности боевым слонам делали даже такие защитные латы, чтобы они были неуязвимыми в бою. Были специальные погонщики, которые сидели на шее у слона, погоняли от слона. И у этого погонщика, у него был при себе всегда молоток и длинный такой гвоздь. Как вы думаете, почему? Дело в том, что раненый слон,
он в неистовстве начинал сокрушать все вокруг себя, и своих, и чужих. И поэтому, если раненый

слон приходил в бешенство, то погонщик, он знал слабые места, он вколачивал этот гвоздь слону в это слабое место, слон быстро умирал, и таким образом слона избавляли от лишних мучений. Погонщики, опытные погонщики, стоили очень дорого. Очень часто индусы, кстати, воевали в армиях и в азиатских. Вот, элефантерия, видите, наступает. Элефантерия прежде всего нужна была для того, чтобы опрокинуть кавалерию неприятеля. Знаменитый случай. Помните, когда Ганнибал со своими слонами перешел Альпы? Представляете, как далеко ушли боевые слоны Ганнибала? И вот тут возникает интересная штука. Дело в том, что африканский слон это название все-таки родовое. Оно делится на два вида. Есть саванный слон, это который самый большой, 10-12 тонн весит такой гигант. И есть слон лесной. Но мы с вами знаем прекрасно, что приручаются, дрессируются слоны индийские. А вот африканские слоны, они совсем не приручаются и не дрессируются. А вот здесь посмотрите, уши. Видите, какие? Это не индийский, это африканский слон. Как же так? Долго думали и гадали, ученые, как же так, а потом разгадали эту загадку. Просто был еще один вид слонов, который обитал на севере африканского континента. Это вид ныне вымерший, он был чуть мельче африканского саванного и лесного слона. И вот этих как раз слонов, их вымерший вид, их дрессировали, их использовали как боевых слонов. Смотрим следующую картиночку. Слон очень опасное животное. 500-600 человек в год погибает из-за слонов. 500-600 человек. Помните, мы про акул говорили, 10-12, да? Но вот что интересно. В древние времена, когда появилась элефантерия, то задумались над тем, что единственное животное, которое не боится слона, это носорог. Значит, надо сделать боевого носорога. Решено, сделано. Пытались сделать боевых носорогов, даже надевали им на рог такие трезубцы, чтобы этим трезубцем поражать противника. Но это кончилось очень плохо, потому что боевой носорог, он, видите, но это тут уже фантазия художника немножко сыграла. Боевой носорог начинал косить все вокруг, и своих, и чужих, и слонов, и людей, и лошадей. Поэтому поняли, что идея эта совершенно бесперспективная, но вот она дошла до полного гротеска. Покажите следующий кадр. По-моему, там этот гротеск есть. Итак, мы сейчас с вами о носорогах мы тоже поговорим, но видите, носорог нападает на автомобиль. Давайте вернемся назад к слонам. Покажите нам либо картинку слона, либо, может быть, вообще картинку никакую сейчас пока не показывать. Дело в том, что у слонов время от времени происходит с регулярностью раз в год происходит гон. Этот гон называется муст. Когда у слонов вот здесь железа височная, а здесь начинает сочиться такой секрет, и в это время, во время гона, этого брачного гона, слон становится неистовым. Он начинает крушить все вокруг. Он нападает на любых животных, которые встретились ему на пути. Слон может снести целую деревню. Причем это происходит и с африканскими слонами, а еще чаще это происходит с азиатскими слонами. В Индии, кстати, за 15 лет на площади всего лишь 3000 гектаров слоны уничтожили 160 человек. Здесь еще одна такая штука. Почему нападают слоны? Слоны – это умнейшие животные на Земле. Это умнейшие, это интеллектуальные создания. Ой, дети мои, о слонах я тоже могу говорить до утра, но кое-что все-таки вам расскажу. Слоны – это единственные животные, которые хоронят своих соплеменников и приходят потом на могилу. Можете, фантастика. То есть раньше думали такое только у людей, может быть, нет, у слонов тоже. То есть они хоронят, роют яму, засыпают землей и потом приходят к этой могиле. Слоны переговариваются на расстоянии во много миль. Как? При помощи инфразвуков. Это очень громкое животное, но их звуки, они лежат
в инфрадиапазоне, это очень низкие звуки, мы их не слышим. А у слона, у него здесь жировая линза и вот такая вот дырка, где хобот. То есть это как антенна, которая улавливает инфразвук. И слоны могут слышать друг друга за много миль. И потом переговариваться и договариваться, где мы сейчас встретимся. То есть у них очень сложная коммуникация. Это удивительно умные животные. Но при этом они достаточно злопамятные животные. Дело в том, что и в Африке, и в перенаселенной Азии, да, в тропической Азии, очень много голодных регионов, да, где люди голодают. Мало того, в Азии люди выжигают леса. Вот мне приходилось с перерывом в 5 лет, у меня было две большие экспедиции по Камбодже, с перерывом в 5 лет, причем такие по месяцу каждая экспедиция съемочная. Через 5 лет мы проезжали по тем местам, где были тропические леса, влажные леса, да, первичные леса. Их уже не было. Их сжигают. Там нету «Газпрома», там нет РАО ЕС, как у нас. Поэтому пищу готовят только на углях. То есть углежоги – это самая распространенная профессия. Вот как мы шашлык жарим на углях, точно так же вся тропическая Азия. Там нет электричества во многих деревнях. Вот приезжаешь, там автомобильные аккумуляторы лежат вдоль дороги. Почему вдоль дороги? На этих аккумуляторах все, телевизоры, холодильники, все работает. А потом на следующий день едет машина, которая собирает разряженные аккумуляторы и выставляет новые заряженные. И, естественно, леса исчезают. И ничего с этим не поделаешь. Мы не можем остановить этот процесс. В Камбодже, вот мы были в саванне на острове Ронг, там потрясающе бумажное дерево, меланолейка, да? Все, нет этой саванны уже, там сейчас аэропорт. Пном-Бакор, да, слоновьи горы. Все, уже нет этих лесов, где водились потрясающие совершенно птицы, бабочки, эндемики. Это очень горький разговор, это тема отдельной лекции. И когда слонов вытесняют, то есть уничтожают их среду обитания, они вынуждены делать набеги на огороды. А когда они делают набеги на сады и огороды местных жителей, то местные жители начинают сражаться за еду, потому что для них это тоже вопрос жизни и смерти. То есть такая вот ситуация тупиковая. Вот, кстати, в 1993 году в Индии, да, слон затоптал 27 человек, потому что деревенские жители убили слониху, слон их всех запомнил, вернулся и учинил разгром на всю деревню. Убежать в Бангладеш, да, вот там целое стадо напало на деревню, снесло точно так же. Ну, много таких хроник. Если вы прогуглите этот вопрос, вы найдете много подобных примеров. То есть это такой цивилизационный конфликт. Конечно, виноваты люди, которые спровоцировали слонов на это нападение в большой мере. Но, с другой стороны, людей тоже можно понять. У них нет другого пути, потому что цивилизация развивается, а цивилизация к ним туда не протянула руку помощи. Так, ладно, едем дальше. Давайте со слонами мы покончим, перейдем на носорогов. Потому что носорог – это зверь, которому приписывают, конечно, очень кровожадные качества, на самом деле все немножко не так. Носорог очень мощное животное, может нападать. Вот, пожалуйста, мы с вами видим. 3,5 тонны весом, вот такая дуль за тобой погонится, да? Развивает скорость, он очень хорошую, между прочим. До недавнего времени было два вида носорогов на Земле. Черный носорог и белый носорог. Черного уже нет, все. Вот мы с вами говорим, с черным носорогом мы попрощались, к сожалению, навсегда. Конечно, они были не черные, не белые, они были одинакового цвета, а различались они по верхней губе. У одного она была, сейчас не помню, у кого остренькая, у другого круглая. Видимо, первые европейцы, когда встретили белого носорога, он извалялся в белой пыли, поэтому назвали его белым. А черный, видимо, в какой-то был в мокрой грязи извалялся. Но так или иначе, носороги, слава богу, немножко их осталось. На людей иногда нападают. Вот, по-моему, Бернард Гржимик описывает в своей книге такой случай, когда две леди, по-моему, английские, настолько обнаглели, что когда они в каком-то сафари-парке фотографировались с носорогом, то повесили ему на рог
панамочку. И вот сфотографировались на фоне панамочки. Ну, конечно, носорог такого стерпеть не мог. Но, тем не менее, это единичный случай. Если носорог за вами погнался, вот сейчас этот товарищ неправильно бежит. Надо делать резкий бросок в сторону. Потому что у носорога монокулярное зрение, он быстро не может перемещаться, он видит только впереди себя, и он, пока он сообразит, пока он развернется, туша у него здоровая, можно убежать. Смотрим следующего убийцу, да? Буйвол, по-моему, у нас дальше будет, да? Буйвол. А, вот, да, это интересная тема. Дело в том, что гораздо чаще убивают носорогов. Носорогов убивают за их рог. В Азии, к сожалению, до сих пор уверены, что это лекарство от всех болезней. Снадобье, приготовленное из рога носорога. Это не так на самом деле. Медицина, ученые, наука все это развенчали уже давным-давно. Но, тем не менее, там готовы платить огромные деньги за рога носорога. Кстати, это не рог у носорога. Знаете, что это, да? Это кисточка. То есть это волосы, которые срослись вот в такой вот рог. Это не костный рог. И тогда, видите, во многих национальных парках Африки приняли такое решение – спиливать рога, усыпляли носорогов, спиливали им рога, и браконьеры уже таких носорогов не трогали. То есть ради жизни носорогов им спиливали рога. К сожалению, этого нельзя сделать со слонами, а спиливать у них бивни по многим причинам. Ну, я думаю, что если подумаете, сами поймете почему. Следующую фотографию смотрим. Вот там будет еще один, по-моему, носорог со спиленным рогом, да, у нас. А вот это уже буйвол. А вот буйвол – это серьезно. Буйволов много. Есть африканский буйвол, есть азиатские буйволы, и все они, ребята, очень-очень серьезные. Если вы помните в мультике про Маугли, чем Шерхан-то закончил, помните? Затоптало его стадо буйволов, которые Маугли загнал его в ущелье, и с одной и с другой стороны выпустил два стада буйволов, которые Шерхана затоптали. Буйвол – это очень серьезное. 700 килограммов, представляете, африканский буйвол. Вот такая вот туша. Мы видим, как летит тигрица, которую он, львица, извините, которую он подцепил на рог. До 1500 человек в год в Африке убивают буйволы. Но рекорд самого страшного кровавого убийцы принадлежит не буйволу в Африке, а знаете кому? Ну, как вы думаете, кто у нас? На чьем счету больше всего человеческих жизней? Олег Гоп, вот теперь вам покажут следующую фотографию, и вы поймете, кто самый страшный зверь в Африке. Помните, маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы, да? Гориллы людей не трогают, люди горилл убивают. Гориллы людей не убивают, не было ни одного случая зафиксированного с летальным исходом. Крокодилы, да, нильские крокодилы, мы об этом поговорим. Но самый главный убийца в Африке – это гиппопотам, это бегемот. 3000 человек каждый год убивают бегемоты в Африке. Почему? Бегемот – это территориальное животное. Самец, доминантный самец, охраняет свою территорию. И в этот момент он кидается на все живое, что попадается рядом. Бегемот, вот мы видим, видите, как разбегается в разные стороны, очень часто нападает на лодки. Это очень серьезный, очень мощный зверь, которого боятся все в округе. Он лишен страха. Он готов гнать все живое прочь от своих владений. Вот мы сейчас посмотрим следующий кадр. Вот, поэтому, дети мои, берегитесь бегемотов. Будете в Африке, я вам буду очень завидовать, если вы доберетесь до Африки. Вот видите, даже с крокодилом он справился. Даже крокодилы боятся бегемотов. Когда есть нечего, они пытаются нападать на их детенышей. Но если, не дай бог, папа или мама бегемоты это увидели, то крокодилу не поздоровится. Ну, на этом, я думаю, мы сегодня завершим нашу лекцию. Мы и так 45 минут с вами переговорили. Дети мои, у кого какие вопросы, задавайте. Традиционно отвечу на ваши вопросы в конце. Напоминаю, что завтра в 2 часа мы с вами опять встретимся. Завтра у нас
будет лекция о животных. А вот мне пишут, что на вопросы у нас времени не остается, к сожалению, предлагаю 7 июня ответить на них отдельно. Ну, давайте так. Дети мои, запишите 7 июня отдельно. А давайте так, 7 июня я отвечу на ваши вопросы не только по сегодняшней лекции, но и по всем остальным, которые вы смотрели. Хорошо? Ладно, я с вами прощаюсь до завтра. Надеюсь, со связью у нас все будет хорошо, и мы с вами, как всегда, будем встречаться каждое воскресенье в 2 часа в прямом эфире на детской площадке «Архэ». С вами был я, Александр Хабургаев, журналист, натуралист. Завтра встречаемся в 2 часа дня. Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Наша кисть прошла очень долгий и хитрый путь эволюции. Не всегда, на самом деле, она была вообще в принципе кистью. И конечности у нас были не всегда. То есть, когда хордовые животные появились, еще, видимо, в докембрии, то первые, ну, а-ля ланцетник, там, какие-нибудь пикаи, юнонозоны, конечности не имели вообще. Конечности появились, видимо, в силурийском периоде, или в силурском периоде, в виде плавников. В последующем они всячески видоизменялись, прошли стадию кистеперости у кистеперых рыб, и в девоне эти самые кистеперые рыбы стали для начала ходить по дну своими вот этими такими кистями, а потом вылезать на сушу. Когда они вылезли на сушу, то из лучей плавниковых появились пальцы. Первым делом появилось вообще много пальцев. И что характерно, даже у современных амфибий сохраняются рудименты, ну не у всех, у некоторых, предпервого пальца. Как бы его можно считать там нулевым, минус первым, шестым, там, ну как бы он перед первым. И в ископаемом виде известны всякие существа с большим, нежели 5, количеством пальцев. Допустим, найденный в Туле тулер-питон, ну он тулер, потому что в Туле, он имеет по 6 пальцев и на кисти, и на стопе, что характерно. Другое количество пальцев у акантостеги, у ихтиостеги, там у всяких других тварей, там до 8 пальцев, 11 пальцев, там по-разному может быть, но по какой-то неведомой причине победила все-таки пятипалая версия. Первые существа ходили в раскорячку, и стопа у них и кисть смотрели строго в бок. Почему, кстати говоря, по следовым дорожкам, которые известны, очень трудно понять, в какую сторону они шли. Потому что обычно-то, ну, если пальчики вперед, то понятно, да, а когда строго в бок, непонятно. Но, тем не менее, к пермскому периоду у них конечности стали более-менее смещаться к центру, потому что так экономически выгоднее. И это стало возможным, потому что они стали переходить на повышенный обмен веществ. Это зверообразные рептилии, у которых они стали бодрее, они стали уже почти теплокровными, а к концу, может быть, даже и совсем теплокровные. Их кисть, она все еще рептилийная, но все-таки уже похожа на нашу. Ну, в принципе, что-то подобное сохраняется, видимо, у современных ехидн, утконосов и проехидн. В мезозойскую эру триас юру имел, наши предки стали уже млекопитающими, ну где-то с конца триас, по крайней мере, и их лапки стали похожи на лапки современных бурозубок. А к концу мелового периода некоторые из них стали довольно бодро и активно лазать по деревьям. Ну, некоторые лазали и до этого, но из наших предков, вот где-то в конце мела, известен такой пургаториус. Пальчики которого, в общем-то, неизвестны, потому что они были уж совсем маленькие, и даже если они сохранились в окаменевшем виде, их очень трудно найти. Но пяточные таранные кости сохранились, мы знаем, что они бодро прыгали по ветвям. Чуть позже появляются в начале кайнозойской эры, где-то 65 миллионов лет назад, около того, плезиодайписовые, у которых на пальчиках были когти. Они цеплялись за ветки когтями. Но уже ко времени, где-то 55 миллионов лет назад, по крайней мере, на большинстве пальцев когти заменяются на ногти, потому что они стали активно и бодро прыгать по веткам. И когда активно и бодро прыгаешь по ветке, то лучше все-таки за ветки хвататься, обхватывать эти ветки, нежели цепляться когтями, потому что если быстро прыгаешь, то когти не факт, что зацепятся, можно отскочить и упасть. А хвататься можно. И, во-первых, появляются ногти, чтобы лучше хвататься, а во-вторых, большой палец противопоставляется остальным. С этого момента кисть, ну, почти уже стала современной, и в разных линиях приматов по-разному модифицировалась. Ну, например, у лориобразных, у подтоилори практически исчез указательный палец, и средний тоже довольно сильно уменьшился, а кисть превратилась в такую клешню здоровенную. У многих активных брахиаторов, которые перекидываются с помощью рук, практически исчез большой палец на руке. Допустим, у гверец, они же колобусы, это такие листоядные мартышкообразные в Африке, ну и, кстати, у азиатских тоже тонкотелых, и у широконосых цепкохвостых, паукообразных обезьян, большой палец фактически исчез. То есть на скелете там пальчик есть, а на живой зверюшке он сращен с остальными, и кисть превращена в такую узкую длинную штуковину с крючком на конце, чтобы хвататься за ветки, и чтобы можно было быстро и зацепиться, и отцепиться. Крайней степени специализации кисть достигают руконожки. Это мадагаскарский такой хитрый лемур с очень длинными тонкими пальцами для выковыривания личинок из всяких там дупел и выковыривания мякоти орехов. А наша линия сохраняла самый примитивный вариант кисти, предназначенный для бегания по ветвям с опорой на ладонь. И такую кисть мы знаем по находкам скелетов проконсулов и, допустим, экваториуса. Экваториус – это такой проконсуловый примат, живший, ну, собственно, как и все эти проконсуловые, в Африке. Их кисть напоминала в значительной степени кисть современных мартышкообразных обезьян, хотя сами они были первыми человекообразными обезьянами, и имела много всяких примитивных особенностей. Узкое запястье, так называемый прихаллюкс, косточку еще перед большим пальцем, неспособность подвешиваться на руках, то есть они бегали на четвереньках с опорой на ладонь, и они не могли опираться на согнутые фаланги пальцев. В некоторых линиях современных человекообразных обезьян усилилась способность цепляния за ветки, это гиббоны, у которых и предплюсная, и пясть очень сильно вытянулись, стали узкими, длинными, пальцы тоже очень сильно вытянулись, и при этом изогнулись, и стали крючками для хватания, опять же, за ветки. А в других линиях орангутанов, горилл, шимпанзе, появилась способность к опоре на согнутые фаланги пальцев. Причем и у орангутанов, и у шимпанзе, и у горилл эта способность возникла, судя по всему, независимо друг от друга, немножко разными путями, что поменяло строение их и лучевой кости, и костей запястья, и предплюсный, и фаланг пальцев, потому что, когда кисть опирается на согнутые фаланги, то нужно, чтобы лучезапястный сустав не разгибался слишком сильно вперед, и этому препятствует гребешок вот на этой стороне лучевой кости, ну, на тыльной стороне. Особое строение костей запястья, которые очень прочно соединены почти плоскими суставами, и на головках пястных костей есть специальные пупырышки, которые не позволяют первым фалангам нагибаться слишком сильно назад, ну, чтобы не вывихнуть эти самые пальцы. Особенно это для горилл актуально, потому что у них очень большая масса. Наша же человеческая линия в этом смысле была самая примитивная. Мы до последнего сохраняли такой совершенно мартышкообразный тип кисти, который от проконсуловых достался, видимо, и первым двуногим, типа какой-нибудь там сахилянтропа и арарина и ардипитека. Но, правда, про сахилянтропа и арарина, про их строение кисти мы почти ничего не знаем. Ну, от арарина там чуть-чуть что-то есть, но совсем немножко. А вот про ардипитека мы уже знаем. Кисть ардипитека, она соединяет признаки проконсуловых и нас практически 50 на 50. То есть, если у современного человека, например, большой палец достигает кончиком почти сгиба первой и второй фаланги указательного, у шимпанзе не достает даже до начала указательного пальца, у ардипитека ровно пополам, ровно посередке. Ардипитек не умел ходить на согнутых фалангах пальцев, но и не очень-то мог подвешиваться на ветках, потому что его пальцы были прямее, чем у современных шимпанзе и даже горилл на самом деле. Вот. А еще чуть позже, когда наши предки уже полностью освоили двуногую походку и стали гораздо активнее использовать всякие орудия труда, ну, вначале использовать, а потом еще и изготавливать, начал формироваться трудовой комплекс нашей кисти. Что любопытно, трудовой комплекс кисти формировался очень долго, порядка миллиона лет или даже больше. Ну, начало, может быть, восходит еще к австралопитекам, но у первых хабелесов, которые точно делали орудия труда, потому что эти орудия мы находим, галечные орудия, кисть еще не была полноценно трудовой. А полный трудовой комплекс сложился только у Homo ergastera порядка 1 400 000 лет назад. А первые орудия труда появляются 2 600 000 лет назад. И этот самый трудовой комплекс включает в себя широкое запястье. Обезьянам нужно активно двигать запястьем в стороны, чтобы перекидываться с ветки на ветку. Нам нужно прочно держать кисть, чтобы она особо никуда не болталась, чтобы мы этот свой чоппер там рубило, держали прочно и никуда ничего не делось. Для этого же у нас на третьей пястной кости возникает шиловидный отросток. Такой выступ узкий, который вдается между полулунной и головчатой костью, вклинивается туда и не дает, опять же, нашей пясти ходить взад-вперед, вправо-влево. Такой же, кстати говоря, шиловидный отросток, и даже чуть больше, чем у человека, имеется у современной гориллы. При том, что горилла не делает орудие труда, но у гориллы огромная масса тела. Поэтому, когда она ходит с этой самой опорой на согнутой фаланге пальцев, ей тоже противопоказано слишком активное вихляние кисти туда-сюда. Это показывает, что похожие структуры могут возникать у родственных и у неродственных видов по разным причинам, по разным поводам. Поэтому отдельно взятый и тем более произвольно взятый признак нельзя ни в коем случае рассматривать как надежный и как свидетельствующий там, о каком-либо способе локомоции. Но, тем не менее, у нас это связано с этим, что замечательно, вот как раз у первых изготовителей каменных орудий, у хайбелесов, этого шиловидного отростка, судя по всему, не было. Правда, у нас там не так много этих находок, кистей, но все-таки они есть. Дальше. Фаланги пальцев. Во-первых, они у нас стали прямые. То есть, если у человекообразных обезьян древолазательных они сильно изогнутые, у австралопитеков и ранних, и грацильных они примерно половинной степени изогнутости между шимпанзе и нами, то у нас они прямые. И по верхнему линии, по верхней, по нижней линии мы можем выпрямить пальцы совсем и даже немножко отклонить их назад. Ну, если, по крайней мере, гипертрофии какой-то особой нет, или там артрита, то можно вполне себе отклонять. И что, может быть, одно из самых важных, это расширенная и сплющенная форма концевых фаланг. Вот последние или дистальные фаланги у нас сплющенные, очень широкие и относительно короткие. У древолазательных обезьян они узенькие, длинные и довольно сильно изогнутые на самом деле. То есть, конечно, там когтей нету, и тоже там ногти, но они такие узкие, и даже ногти, если посмотреть у какой-нибудь там шимпанзе, они такие узкие и вытянутые. Потому что там надо хвататься за ветки. А нам надо держать орудие труда. И если мы держим орудие труда, то палец должен прилегать плотно, и кость под это тоже меняется. Причем тут есть в этой уплощенности концевых фаланг вклад как генетический, так и приобретаемый, модификационный. Потому что даже по современным людям видно, люди тяжелых профессий физических, да, которые много работают руками, у них пальцы гораздо более широкие, чем белоручки. Ну, я какое-то среднее положение занимаю, потому что весь год я белоручка вполне себе, и там тяжелее клавиши я ничего, в общем, не нажимаю, но зато поллета я рою землю лопатой, и некоторая гипертрофия все-таки у меня, наверное, есть. Вот. Но древние люди напрягались не в пример больше даже самым трудозанятым современным людям, поэтому, например, у неандертальцев, которые постоянно кололи кремень и таскали там, на горбу мамонтов, пальцы совершенно невероятной ширины. И вся кисть у них огромадной ширины, и запястье у них огромадной ширины. И, может быть, в какой-то степени из-за этого у них некоторые элементы трудового комплекса даже немножко сгладились. Например, очень важный и, может быть, чуть ли не самый яркий признак трудового комплекса – седловидный сустав первой пястной кости с костью трапеции. Этот самый седловидный сустав двояко выпукло, двояко вогнутый, то есть работает вот таким вот образом. Как если мы возьмем два седла лошадиные, да, и одно на другое наложим перпендикулярно. Такой сустав может работать строго в двух направлениях. То есть сгибаться-разгибаться, приводиться-отводиться. Соответственно, мы большим пальцем можем двигать только в двух направлениях, вот в этом месте. Но за счет того, что суставов на самом деле много, и другие кости запястья тоже подвижно между собой соединены, мы можем как бы и вращать первой пястной костью относительно кости трапеции. Но если вы попробуете вращать с большой амплитудой, вы почувствуете перескок вот с одной оси на другую. И как бы вращаться не особо это не может. У обезьяны этот сустав обычно либо плоский, либо шарообразный, потому что им как раз надо вращать, чтобы отхватываться от ветки. У неандертальцев он тоже довольно регулярно бывает плоский или шарообразный, но там, видимо, это следствие просто очень больших нагрузок и уже как бы деформации скорее этого сустава. А у предков, начиная где-то с хабилисов и вплоть до нас, он вполне себе седловидный. Такая форма позволяет фиксировать сустав в одном положении и затрачивать меньше энергии для удержания предмета в одном и том же положении. То есть, когда я беру какой-то предмет, ну, если он, допустим, очень тяжелый, и он у меня подвешивается на большом пальце, большой палец не должен проворачиваться вокруг своей оси. И вот эта седловидность не дает ему проворачиваться. Я трачу силы только на присоединение пальца к остальным. А на удержание его в одном положении энергии не трачу. В отличие от какой-нибудь гориллы, которая должна тратить больше энергии, но у нее такие мышцы, что ей можно. И тем более у нее большой палец не особо-то и противопоставляется. И вот эта вот седловидность этого самого первого запястно-пястного сустава плюс строение вообще в принципе запястья позволяет совершать нам так называемый точечный или прецизионный или прекузионный захват. Когда мы все пальцы можем свести более-менее в одну точку и большим пальцем прикоснуться ко всем другим пальцам по отдельности и вместе там, в любом положении. И вот этот самый точечный захват, ну, при, кстати говоря, еще к тому же больших размерах большого пальца, о чем я уже говорил, он у нас в принципе очень длинный, позволяет нам делать разные операции, как мелкие, так и крупные, удержать большие предметы прочно, да, маленькие предметы, всякое разное. При том, что каждая из этих особенностей может быть и у других обезьян тоже, как я уже упоминал. И тот же самый, допустим, точечный захват характерен не только для человека, но и для макак или каких-нибудь там гелад. По многим параметрам, допустим, концевых фаланг, гелады очень слабо отличаются от современного человека, и у них просто пальчики меньше, ну, они сами как бы не сильно большие. Но если это ископаемая гелада, когда гелада крупная, а наши предки австралопитеки мелкие, там уже крайне проблематично отличить, это обезьянья косточка или человеческая, ну, или там предков человека, да. И, допустим, про фалангу исковой Виктории в Испании уже многие годы идет спор, это человеческая фаланга или гелажья обезьянская, вот это, потому что она строго пополам попадает вот на зону пересечения облаков изменчивости гелад и людей, и может совершенно равновероятностно относиться и к тем, и к другим. И обезьяны, вот эти макайки и гелады, которые собирают зерно, шелушат это зерно и много чего руками делают, имеют тот же самый точечный захват, но это не дает им другие признаки нашего трудового комплекса, потому что они все-таки четвероногие, и по деревьям они тоже лазят. А такая вот кисть, как у нас, в таком более-менее полном виде сформировалась, как я уже упомянул, порядка 1 400 000 лет назад, но в последующем доходило до кондиции, обработку рашпиля, можно сказать, такую, да, и у сапиенсов она уже вот прям совсем как у нас, ну, у первых, в смысле, сапиенсов, порядка там 40 000 лет назад. Хотя некоторые детали этого процесса все-таки ускользают, в силу того, что косточки кисти маленькие, хрупкие и не так часто сохраняются. Поэтому целых кистей у нас, к сожалению, не так много. У нас есть одна красивая кисть от Ардипитек, от проконсула есть кисть красивая, от Экваториуса, от Ардипитека, от Афарского австралопитека. Ну, сейчас есть от Парантропа, только сборная, и от Африканского. Потом от Homo naledi, от Homo sedibi. От Хабилиса одна, но не полная, к сожалению. От Эректусов нету ни одной, хотя отдельные косточки изолированные есть, но целые так и нет. И от Эргастеров тоже фрагменты только. Потом от Гейдельбергенса и Симодолосуэса сборная кисть. От неандертальцев, слава богу, несколько, ну и от сапиенсов уже есть. Вот. И таким образом наша кисть прошла огромный длинный путь и была предназначена для самых разных целей. Вначале она использовалась для гребли, когда это был плавник, потом для лазания по дну, для хождения по дну Дивонских морей у кистеперых рыб, потом для выползания на берег у перехода от кистеперых рыб к стегоцефалам, первым амфибиям, потом для бегания по земле в нескольких версиях, потом для лазания по деревьям, потом для собирания всякой ерунды на земле у австралопитеков, но еще не делания орудий, И, наконец, для изготовления орудий. Как мы будем использовать свою руку в будущем, покажет время. Если все перейдут на цоканье по клавиатуре, может быть, у нас пальцы будут как у пауков, ноги там, или как у руконожки, да, там, немеренной длины. Может быть, руки у нас совсем атрофируются, как у киви какого-нибудь. Ну, если, допустим, у нас технологии дадут голосовое управление ко всему на свете. Может быть, мы свои руки модифицируем генной модификацией в какие-то еще более совершенные устройства. Но вот на данный момент наша кисть сочетает в себе чудесным образом и примитивность, потому что до сих пор пятипалость, и довольно существенную специализированность, потому что трудовой комплекс полноценный, завершенный, есть только у нас.

0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Построить дом или пересадить сердце. Сегодня будем говорить, не поверите, о 3D-принтерах. Да, вот все эти фразы, которые я произнесла чуть раньше, объединяют это понятие. У нас на связи основатель и генеральный директор компании «Цветной мир» Александр Кундвейц. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день, Мария.
2: Добрый день. А правда ли, что на 3D-принтерах можно напечатать все, что угодно?
3: Конечно же, правда, но только не совсем.
2: Объясните нам, пожалуйста.
3: Ну, в теории все можно напечатать, конечно, но надо конкретно разбираться с каждым непосредственно предметом. И с сердцем, и со зданиями, и со всем остальным. То есть дьявол в деталях.
2: Давайте начнем тогда с общего. Потому что, смотрите, мы все давным-давно уже знаем, что такое 3D-принтер. Вообще нам кажется, что мы это знаем. На самом деле мы ничего не знаем об этом, если мы, как вы, не занимаемся 3D-печатью. Как она устроена, скажите, пожалуйста? Это маленькое, большое? Что это? Это робот какой-то? Это кубик? Или овал, или, я не знаю, размером с дом. Ну вот опишите, пожалуйста, что-то, чтобы наш слушатель погрузился и, так сказать, себе представлял дальше, что из себя представляет 3D-принтер.
3: Ну, в общем виде, размер в данном случае не имеет значения, он может быть и маленьким, и большим, и огромным, то есть это не принципиально важно. Есть миллион там всяких технологий, смысла погружаться сейчас в это нету, но самое главное, что надо понимать, 3D-принтер – это, по сути, да, робот, ну, или принтер, там, можем в определениях там поспорить, но смысл следующий, да, то есть он выполняет определенную программу, создавая трехмерный объект, то есть физический трехмерный объект. А самое главное, собственно, он создает его по слоям, вот это самое важное, что надо знать, то есть это послойность. То есть вот он таким образом, почему называется принтер, то есть он его печатает по слоям. То есть вот послойно таким образом формирует какой-то физический объект. Это может быть что дом, что сердце, неважно, но смысл вот он примерно такой.
2: То есть это обязательное условие 3D и что-то имеющее форму и что-то более-менее твердое. Извините за наивность, но это важно.
3: Да, это твердый объект, некий твердый объект, который, собственно, таким образом формируется. То есть слой за слоем формируется объект. Причем, ну, неважно, какой объект, то есть из чего он формируется, то есть, но принцип 3D-печати, он именно такой.
2: А скажите мне, пожалуйста, и вот закладывается в программу, допустим, форма того или иного 3D-объекта, и далее принтер начинает печатать. Ну, если это что-то маленькое, допустим, ручка, за какой срок он напечатает ручку, а за какой срок он напечатает, я не знаю, там, двухэтажный коттедж?
3: Ну, смотрите, здесь вот важный момент, да, еще. Ну, на сегодняшний момент большинство 3D-принтеров, они как бы одноматериальные, назовем это так. Поэтому ручка, она же, там, у нее, там, например, внутри стержень, там, внутри чернила, там, да, то есть она, у нее наверняка там какой-нибудь металлический есть, там, защелка и так далее. То есть вот 3D-принтер, он может напечатать, один 3D-принтер может напечатать что-то одно, например, ее пластиковый корпус, а другой 3D-принтер может напечатать какой-то металлический элемент этой ручки, а третий может напечатать там что-то еще. То есть вот принтера, который мог бы ручку в том виде, в котором мы ее знаем, напечатать, его не существует. Но есть принтеры, mm-hmm. которые могут это сделать по частям. Причем вот что касается сроков, например, дом там, да, там сейчас там, ну, один этаж дома можно напечатать, предположим, там, не знаю, за 10 часов, вот, а ручку тоже можно напечатать за 10 часов. То есть вот тут вот так вот все сложно.
2: Почему сложно? Я просто думала, что ручка – это быстро, а дом – это медленно, потому что это же нормально, как бы, в теории. Дом больше, чем ручка.
3: А вот на самом деле нет, потому что принтер строительный, он печатает бетоном, цементной смесью, то есть это достаточно такие толстые слои, и он быстро достаточно может это делать. Ручка печатается из пластика, там, в зависимости от технологии, да, это, ну, наверное, будет там не 10 часов, там, да, ну, может быть, 3-4 часа, но это небольшая ручка, как бы, да, если это чуть побольше что-то объект, то это, опять же, будет близко уже там, 10 часам. Там, угу. Да. Вот, потому что, да, еще это зависит очень сильно от качества. Чем качественнее вы хотите, чтобы у вас получилась, собственно, модель ручки, тем большее количество, собственно, тех самых слоев, о которых я вначале говорил, нужно. То есть и толщина этих слоев должна быть меньше. Таким образом, чем лучше качество, тем медленнее печатает принтер. Вот от этого очень зависит скорость. Как бы.
2: А что туда заливают? Ну вот у меня в руках ручка, она из пластика, самая традиционная офисная ручка. Я так полагаю, что та, которая напечатана на 3D-принтере, она будет тоже из пластика, только будет выглядеть иначе. Но дом – это совершенно другой объект, и как бы тут имеет значение, да, как он выглядит. Что заливают туда, в принтеры? Как-то очень странно. Вы просто до этого произнесли фразу «цементный раствор», если я правильно сейчас передаю то, что запомнила. Но это как-то все очень фантастически. Объясните нам, пожалуйста.
3: Ну, давайте сначала про ручку, это проще, как бы, да, то есть пластик, да, то есть, причем он в разных видах может быть, то есть это может быть нить такая пластиковая, то есть она попадает в экструдер, собственно, это вот все, что плавит пластик, называется экструдер, как бы, да, то есть вот попадает туда нить, вот это вот она плавится и послойно формирует, собственно, вашу ручку. Это первый вариант. Второй вариант, есть жидкий полимер. Там нет уже никакого экструдера, жидкий полимер под воздействием какого-то источника света. Там это может быть лазер, проектор, LCD-экран, там лампа какая-то и так далее, неважно, солнечный свет. Формируется эта смола, она фоточувствительная, она чувствительна к свету. Когда она попадает на свет, она затвердевает, соответственно, вот таким образом формируется ваша ручка. То есть у вас вначале жидкость, в конце ручка. Вот, первый вариант, второй, точнее, вариант. Первый вариант – это была пластиковая нить, она плавится и формируется по слоям, опять же, результат ручка пластиковая. Значит, строительный 3D-принтер, да. Ну, то есть я думаю, что цемент все представляют, как выглядит. Ну, то есть как, собственно, его там заливают сейчас, там, прямо в опалубку заливают цемент, он застывает, и, собственно, у вас получается какой-то объект, там, дом, там, стена дома. А здесь принтер, у него тоже есть экструдер, и через него по слоям тоже та же самая цементная смесь, она наносится по слоям, и, собственно, формирует таким образом объект, стену, как бы, да, и вот ну, таким образом у вас получается дом.
2: А скажите, пожалуйста, этот дом, он будет, ну, однозначно тяжелее, а он будет дороже и надежнее? Или, ну, это через запятую.
3: Да, он будет однозначно легче, вот, потому что значит, принтер, он формирует, к сожалению, нет возможности это показать, это было бы, конечно, более наглядно. То есть он формирует более легкую структуру, как бы, потому что она такая сетчатая, как бы, вам не нужно заливать стену целиком, как бы, да, то есть внутри как бы остается пустота, которую можно, например, там, заполнять утеплителем там, да, или пенобетоном легким, как бы, да, то есть вы тратите гораздо меньше материала, но при этом у вас прочность и конструкции дома, в частности, она такая же. И скорость его создания, она существенно быстрее. И, соответственно, цена существенно ниже, потому что количество людей, которые нужны для этого, они тоже меньше, и времени нужно меньше. То есть, соответственно, за счет экономии на фонде оплаты труда и, собственно, скорости построения, вы очень сильно экономите, значит, собственно, на доме. Вот в Ярославской области сейчас построили одноэтажный дом, вот, по-моему, площадь порядка 100 метров, они оценили за его стоимость в районе 1 000 000 рублей, как бы, да, то есть, в общем, достаточно низкая стоимость.
2: Это не просто низкая, я уже хочу купить этот дом. А почему мы тогда строим? Хорошо, приятно иметь единомышленника. Я просто даже заговариваться начала. Почему мы тогда не строим сейчас с помощью 3D-принтеров все? Это же квартиры будут доступные.
3: Ну, 3D-принтер, во-первых, не подходит для многоэтажного строительства, так, пока что, во всяком случае, такого у нас нет. Но для индивидуального жилищного строительства вполне себе подходит.
2: Это у нас нету которое... или вообще на земле нет? Извините, перебиваю, просто уточню.
3: У нас есть, все есть, я же вот рассказываю. Значит, то есть подходит для индивидуального жилищного строительства, для строительства там, коттеджных поселков, там, домов и так далее. То есть вот как раз я непосредственно сейчас мы занимаемся тем, наша компания занимается тем, что мы создаем как раз такой принтер, который будет способен строить двухэтажный дом. Поэтому я думаю, что уже этим летом мы сделаем такой пилотный проект, построим такой вот дом и как раз покажем все преимущества строительной 3D-печати. То есть это и стоимость низкая, это скорость высокой постройки и хорошая архитектура, потому что принтер может делать плавные формы, то есть повороты и так далее. И мало того, он сразу строит не только стены, но и то, что внутри. Например, там закладки под ванну или там камин, там, как бы, да, то обувь можно построить сразу. Или там встроенные какие-то шкафы можно запроектировать и так далее. И это будет строиться сразу.
2: Потому что Но это будет все из одного материала, получается?
3: Это будет все из цемента, да. Это можно обрабатывать, это можно оставлять как есть. То есть, в принципе, есть проекты сейчас, которые просто люди оставляют как есть. Да, это слоистая такая структура, но красится она. Выглядит достаточно неплохо. Это очень сильно еще дает экономию на внутренней отделке, потому что, ну, как бы вы понимаете, что стены это, конечно, хорошо, но внутри мы, там надо все штукатурить, красить, там обои клеить.
2: А принтер
3: там,
2: все делает такое-то. Ровненько, сразу
3: глянцево. Еще раз говорю, слоями.
2: Ага. Слушайте, вам же нужны добровольцы, чтобы оценить. Еще же нужно понять экспериментально, как жить в этом доме. Я вызываюсь, если будет необходимость. Имейте меня, пожалуйста, в виду.
3: Да, вы будете номер один.
2: Спасибо большое. Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. В передаче данных сегодня основатель и генеральный директор компании «Цветной мир» Александр Корнвейц.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Мы говорим о том, на что способны 3D-принтеры. В эфире «Комсомольская правда» основатель и генеральный директор компании «Цветной мир» Александр Корнвейц. Я так полагаю, что говорить про биопринтинг, про печать в медицинских целях, это гораздо серьезнее, чем дома. Первый вопрос, а что тогда туда заливают? Из чего создаются экспериментальные или уже, вообще, если они существуют, органы для пересадки?
3: Я бы не стал сравнивать как бы степень серьезности, потому что проблема нехватки жилья, она вообще общемировая и, в общем, достаточно серьезная, то есть и с ростом населения она будет становиться еще более актуальной. Поэтому она тоже достаточно большая, тут важно тоже понимать, что строительная эта печать, она важна. Теперь, что касается биопечати, она, наверное, тоже очень важная, особенно если мы говорим про перспективу печати органов, которые, собственно, существуют. И по оценкам, которые есть сейчас, это там порядка 10-20 лет, в зависимости от органа, когда, значит, это будет возможно. Значит, что мы имеем сейчас, как бы, да, то есть, да, из чего, собственно, из чего печатается? Печатается, собственно, из клеток пациента. То есть у пациента берутся клетки, его, они размножаются в специальном биореакторе, и потом, собственно, с помощью 3D-принтера формируется орган, который необходимо менять. Почему это важно, вот то, что я сказал? Потому что такие органы будут легче гораздо приживаться, потому что они будут создаваться из клеток пациента. То, что в трансплантологии самая большая проблема, это чтобы орган, ну, по сути, другого человека прижился в организме пациента. Это самое сложное. А здесь, как бы, так как орган будет создаваться из, собственно, клеток пациента, то, собственно, проблем с приживаемостью не будет. Это будет, по сути, тоже тот же самый орган. Значит, что мы имеем сейчас, как бы, да? То есть сейчас активно проходят уже клинические эксперименты, испытания по печати кожи, кожного покрова. То есть ожоги, то есть у кого, то есть вот пострадавшие от ожогов, то же самое, берется кожа в биореакторе, она размножается и, соответственно, прямо на теле пациента там наносится она прямо 3D-принтер. Причем для того, чтобы это было максимально точно, сначала поврежденное место сканируется, то есть создается 3D-модель, и по ней уже точно совершенно наносится прямо на человеке, наносится уже 3D-принтером новая кожа.
2: Потрясающе.
3: Мы ожидаем, что внедрение, то есть сейчас, вот насколько мы прям уже идет испытание на людях, то есть вот я лично видел там испытания на свиньях, причем достаточно глубокие ожоги, которые уже несовместимы даже с жизнью, то есть их можно было

0: Были уже эксперименты с позвоночной, с печенью, с почками, с сердцем. Вот, поэтому, в принципе, разработки идут очень активно, и я вот как мы считаем, это порядка 10, там, от 10 до 20 лет разные органы, возможно, уже технология будет готова. И, собственно, страшная история про черных трансплантологов и торговлю органами, я думаю, идут в прошлое. Причем это будет достаточно недорого, как бы, да, то есть это будет еще по цене достаточно, но приемлемо.
1: А почему мы не печатаем одежду, посуду, бытовые приборы?
0: Ну, вопрос понятный. Значит, смысл следующий: как бы 3D-принтер на сегодняшний день, как он есть сейчас, как бы, да, не подходит для массового производства. Он подходит только для создания каких-то уникальных вещей. То есть для массового производства стандартная штамповка, там, как бы, да, то есть, или все стандартные способы производства, которые есть, они гораздо более эффективны. Собственно, соответственно, цена производимой продукции ниже. И, в общем, как бы нет задачи именно 3D-принтерами заменять это. Где 3D-принтер себя хорошо проявляет, это там, где есть массовая кастомизация продуктов. Ну, например, 3D-печатные стельки, как бы, да.
1: То есть, ортопедические разные, какие-то, да, вы имеете в виду?
0: Да, ортопедические 3D-печатные стельки, например, ну, многие у всех разные, соответственно, стельки всем нужны разные. Или там стоматология, где активно сейчас 3D-печать применяется, например, лайнеры, это замена брекетом, да, то есть, ну, соответственно, опять же, зубы у всех разные, и каждый комплект, собственно, лайнеров, он отличается для каждого конкретного человека. Или там, например, то, что будет в ближайшее время, думаю, внедряться, то есть это, например, 3D-печатные линзы для очков, для вас конкретно, то есть потому что там, в левом углу они там с одними диоптрами, в правом с другими и так далее. Плюс там еще будет встроенная дополненная реальность, где у вас там будет погода показываться, там новости Яндекс и так далее.
1: А это через сколько лет, расскажите нам, слепышам?
0: Это уже сейчас происходит. То есть есть компании, которые уже сейчас делают, просто еще пока активного внедрения нет. Плюс печать оправ тех же самых под вас, потому что право тоже индивидуально, конечно, лучше создавать, а не штамповку какую-то. То есть вот 3D-печать, она подходит хорошо, хорошо ее используют там, где есть вот кастомизированный для человека продукт. Ну, кроссовки там, да, например, подошвы кроссовок и так далее. То
1: Но есть, лайнеры, вот все, о которых человека, вы сказали, они стоят сейчас как крыло самолета, пока еще. Планируется ли, на ваш взгляд, какое-то уменьшение цены?
0: Ну, давайте, да, от терминов перейдем к реальности. То есть вот сейчас порядка, наверное, стоит лечение брекетами, наверное, 120-130 тысяч, плюс каждый месяц надо приходить на то, чтобы их
1: подкрутить.
0: Подкручивать, значит, это значит еще как минимум еще там 1060, как бы, да. То есть того мы получаем где-то 180-190. Значит, комплект и лайнер сейчас стоят 190 тысяч.
1: Ага, я вас поняла. Я поняла.
0: И это и лайнеры, которые съемные, экономика, которые прозрачные, да, которые съемные, прозрачные, удобные и так далее. То есть у них одни сплошные плюсы.
1: Ну, эстетика, поэтому... да. Я упомянула про крыло самолета, Александр, и сразу же, конечно же, приходит на ум двигатели и запчасти для поездов и самолетов, тем более в нынешней ситуации это очень остро стоит вопрос. Возможно ли напечатать запчасти для поезда или двигатель для самолета?
0: Ну, что касается двигателей, даже не для самолетов, а для ракет, SpaceX все двигатели уже давным-давно 3D-печатные. Вот.
1: А у нас... Ручная сборка,
0: хендмейд. У нас нет SpaceX пока.
1: Ну нет, ну бог с ним, со SpaceX. Наши русские какие-то ракеты в планах. Ну то есть мы пользуемся этими достижениями 3D-принтинга в космической области?
0: Возможность такая есть. Пользуемся ли этой возможностью мы? Ну, мне об этом неизвестно. То есть возможность такая есть, то есть технология есть, оборудование есть. То есть в принципе это можно делать. Здесь другой вопрос. То есть здесь надо немножко менять головы людей, как бы, да, потому что люди привыкли делать все определенным образом и не очень хотят перестраиваться на новые технологии. Вот. И там, где есть, скажем так, к инновациям страсть некая, да, и желание все новое применять и все новые технологии использовать, там это уже используется. Там, где этого нет, и все держатся за старое, там, наверное, с этим проблем больше, как бы, да. Что касается крыльев, наверное, нет, но элементы двигателей, там даже двигатели целиком печатать вполне возможно уже сейчас. В принципе, принципе, это очень эффективно и гораздо более качественно можно это делать, чем те технологии, которые были до этого.
1: Ну, то есть, я уточню, вы знаете эту проблему с Airbus, с Boeing, которые у нас в лизинге и которые мы, собственно, оставили себе, но вот запчасти мы себе не можем оставить, они на обслуживании были там на Британских островах. Но я про то, что летать-то хочется, не хочется ехать сколько там суток до Сибири,

0: мире. Поэтому я и задала этот вопрос, можем ли мы вот такими вещами решить эту проблему, какие-то запчасти и так далее, то есть просканировать то, что сейчас есть, и пустить в печать. Я поняла, что это положительный ответ. Главное,
1: технологически, чтобы... да, это возможно, но, опять же, надо понимать регуляторику, как бы, да, то есть кто-то должен на себя взять ответственность.
0: Мой следующий вопрос с этим, Александр. Нужно ли государству войти вот в эту и регулировать технологии 3D-принтинга? Нужно ли здесь...
1: Ну, технологии нет, но, безусловно, в использовании 3D-печатных деталей в критических важных объектах, как такой, как самолет, без государственного регулирования невозможно. То есть пока, этого, ну, пока я думаю, что до этого пока далеко. Как бы, да? То есть это серьезные испытания таких деталей и так далее. То есть, ну, надо процесс пройти.
0: Но надо начинать уже сейчас, потому что на испытания, тут как с таблетками, годы уйдут на испытания, а как бы жизнь у человека-то она не на 3D-принтере напечатана, поэтому пора, было вчера еще. Меня вот это притормаживание немножечко раздражать начинает.
1: 3D-печать, она очень медленная, в общем. Это ее такая особенность. А внедрение, оно еще сложнее.
0: Последний вопрос. Что ждет в будущем 3D-печати и что действительно послужит вот обществу так, что будем памятники ставить?
1: Ну, давайте такое дальнее будущее возьмем. Вот. То есть есть такая концепция распределенного производства. Она, у них ее разные есть виды, как бы, да, но общий смысл такой. Предположим, у вас будет дома стоять некое устройство, назовем его 3D-принтер. Вот. Вы будете покупать в магазине, в интернете модель, ну, какой-то файл iPhone, нажимать кнопку, и у вас будет вылезать из вашего 3D-принтера iPhone в вашем свете, с вашим именем, с вашими настройками, и со всеми.
0: А где же кайф похода в веб-стор от котлеты на стол или карту какую-нибудь? И ты понимаешь свою избранность. Понты! Вы уничтожите наши понты! Извините меня, уважаемые слушатели, но вы же понимаете, это правда. Так, хорошо, iPhone.
1: Ладно, пусть это будет не iPhone, как бы, да, там, а какой-нибудь там сервис какой-то, да, с которым не очень хочется идти, или телевизор, или что-то еще. Ну, то есть смысл такой. То есть вы будете покупать не iPhone, а файлы какие-то, да, и ваш там домашнее какое-то устройство сможет эти файлы, собственно, превращать в продукты. Вот это такое отдаленное будущее.
0: Потрясающе.
1: Но, кстати, такое есть.
0: Я поняла. Мне почему сразу на ум, знаете, что пришло? Вот эта технология FTP, которую продают сейчас какую-нибудь ерунду, вот именно файл, да, ссылку за какие-то баснословные деньги. То есть уже все для этого, получается, есть. И рынок в том числе. Спасибо вам большое. Ну, динамично, не как 3D-печать, а главное, познавательно и занимательно. От всей души вас благодарю. У нас сегодня в передаче данных был основатель и генеральный директор компании «Цветной мир» Александр Курнвейц. Спасибо вам большое, Александр.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Несколько слов о памятнике Сонгей, потому что, может быть, не всем известны детали. Эта стоянка находится недалеко от города Владимира, теперь это даже уже черта города Владимира, на высоком берегу реки Клязьме, и к ней вот прямо рядом протекает маленький ручеек, который называется Сонгей. В общем-то, по названию этого ручейка и названа была стоянка. Стоянка была обнаружена случайно, но затем ее очень профессионально многие годы копал Отто Николаевич Бадер, потом это продолжал делать его сын и теперь ученики. В общем, она дала достаточно много интересных материалов и стала всемирно известной. И в первую очередь благодаря тому, что на этом памятнике работали не только археологи, но и многие смежные специалисты, палеогеографы, палеоботаники, антропологи и другие. Было вскрыто в общей сложности около 5000 квадратных метров, и была возможность реконструировать климат, в котором вращались эти люди древности, и можно было получить некие многоплановые датировки, которые опирались не только на традиционный радиоуглеродный анализ, но и на оценку среды, на археологические артефакты. И поэтому в целом считается, что самая древняя дата этого памятника может быть около 30 000 лет назад. Абсолютно точно по данным разных наук можно сказать, что эта стоянка была использовалась несколько тысячелетий, не меньше, чем 2-3 тысячи лет. Исключительную известность этот памятник Сонгей приобрел еще и благодаря замечательной сохранности антропологических источников и замечательной сохранности, прежде всего, двух погребений, так называемое погребение номер один и погребение номер два. В общей сложности и учеными, и случайными людьми было обнаружено 9 останков индивидов. Они были разновозрастными, и, к сожалению, вот в ходе истории освоения и изучения этого памятника часть антропологических материалов была утеряна. Сохранившаяся на сегодняшний день коллекция хранится в лаборатории имени Герасимова в Институте антропологии и этнологии Российской академии наук Москвы. Результаты антропологических исследований были опубликованы в двух монографиях. Одна была, коллективный сборник был издан в 1984 году. Вторая монография была подготовлена в большем объеме, большим количеством авторов и вышла в 2000 году. И в ней были добавлены результаты более современных методов и повторены некоторые главы из сборника 1984 года. Уже в 2000 году, вот в этом втором томе, у нас самая последняя глава этого издания посвящена проблемам вот этого сложного погребального обряда «Сонгей-1» и «Сонгей-2». «Сонгей-1» – это погребение взрослого мужчины, «Сонгей-2» – погребение двух детей, которые лежали голова к голове друг к другу. Я не вижу смысла пересказывать, потому что это отдельная тема сообщения. Если есть возможность, можно обратиться к этой главе. Она была написана в несколько параграфов. Авторы этих параграфов, соответственно, Мария Борисовна Митникова, Мария Селовна Добровольская и я. Каждый из нас описывал какие-то части, и в целом мы пытались как-то попытаться разобраться в этой сложности этого погребального обряда. И вот, в частности, в 2000 году в результате оценки совместных погребений в палеолите я неожиданно для себя пришла к выводу, что сунгирские дети – это, скорее всего, некое жертвоприношение, обряд, который связан с некими трагичными событиями. Но таких серьезных аргументов к этой моей идее у меня не было. Это очень сложное кружевное исследование, которое я буду сделать. Сегодня мы с вами будем говорить не о втором погребении, не о погребении детей, а о погребении номер один. И я обращу ваше внимание, что это не как традиционно считается погребение только взрослого мужчины. На самом деле Отто Николаевич рассматривал это как комплекс. И по его заключению в его дневниках, перепубликованных в 1998 году, указывается, что над захоронением мужчины располагался такой округлый камень валун, и даже идет зарисовка этого камня, и рядом с ним лежал череп на дневной поверхности, череп, который вот был реконструирован впоследствии Галины Вячеславовны Лебеденской, определен как череп женщины. Вот здесь вы видите реконструкцию лица по черепу, которая была сделана Лебеденской. Достаточно такое суровое лицо, и, как сказала Татьяна Ивановна, да, тяжело жилось женщинам палеолита. В общем-то, не только нынешним. Это захоронение взрослого мужчины. Как вы помните, было достаточно сложно, потому что это не просто овальная яма, куда помещено тело на спине, а эта яма была очень четко сделана по своему контуру, засыпана угольной подстилкой, затем она была засыпана охрой, и еще сверху, после того, как было уложено тело, тоже опять было подсыпано охрой. Сами кости человека тоже пропитаны этой охрой, поэтому при специальном исследовании Марии Силовны, Марии Борисовны и меня возникло такое ощущение, что, возможно, тело само тоже было обмазано специальным составом, в который входил жир животного и охра. Итак, тело, как вы видите, располагалось на спине, руки были скрещены в области таза, и тысячи бусин, которые были разные подвесочки, вырезаны из костей животных и частично из некоторых зубов животных, составляли украшение одежды этого человека. Помимо украшения одежды, на плечах этого взрослого сунгирца были еще браслеты из гнутого бивня мамонта, вернее, наверное, из ребер даже частично вырезанных. И эти пластинчатые браслеты сейчас хранятся во Владимирском музее, точно так же, как и все остальные артефакты этого памятника. В ногах у сунгирца лежало два ножа вот здесь, вот в области колен. Вот один здесь хорошо прорисован. Это каменный нож и один нож костяной. Размеры каменного ножа нам известны, потому что они описаны в дневнике Бадера. А вот размеры костяного ножа неизвестны. И я очень рассчитываю, что все-таки рано или поздно мне удастся в музее Владимира его увидеть и посмотреть, как он выглядит. По исследованию одного из английских археологов, вот этих бусин на первом сунгирце было что-то около 3000. На самом деле, я думаю, было гораздо больше, потому что, как мы знаем из полевых историй, из устного фольклора, очень многие бусины брались на память с теми, кто там работал, передавались родственникам. И даже я знаю, что у Марии Всеволодовны есть тоже такая маленькая коллекция. Вот. Давайте посмотрим, как выглядит реконструкция одежды, которая была выполнена немецкими исследователями. На самом деле одежда гораздо сложнее, чем вы здесь видите, но тут как бы совпадает то, что хорошо фиксируется по орнаменту, но помимо этого, по мнению Бадера, на нем еще было что-то вроде такой верхней одежды, типа пончо с капюшоном. Археологический возраст. Тоже очень любопытный факт, потому что были предприняты неоднократные оценки радиоуглеродного анализа этого погребения по костным останкам непосредственно человека. Они давали самый большой разнобой, который известен по сунгирским памятникам. Резон давал что-то около 19 тысяч лет. По Оксфорду там что-то шло около 24, по-моему, если я не ошибаюсь. Но последние даты, которые были получены совсем недавно опубликованная коллективом авторов Добровольская, Кинкаус и Ричардс в 2011 году, это 27 тысяч лет. Есть предположение, да, что на самом деле эта дата еще и у древнец, и все это происходит благодаря тому, что специалисты по радиоуглероду достигают и пользуются теперь новыми технологиями, когда можно датировать не только загрязнение органическое, которое естественным образом загрязняет эти останки, но непосредственно человеческий коллаген. То есть там проводится специальная отфильтровка, и человеческий коллаген уже датируется. Поэтому так подогреваются, да. Собственно, теперь о самом памятнике. Как вы видите, это прекрасная сохранность, вот череп со всех сторон. Это я взяла, как раз хотела подарить Станислава с сайта, с нашего сайта, чтобы вот лишний раз показать, как можно этим пользоваться. По мнению Елены Николаевны, это был достаточно зрелый человек, и в статье Елены Николаевны Хрисанфу приводятся все мнения ведущих краниологов, которые изучали сунги, и считалось, что, в общем-то, это достаточно взрослый человек. Нашим маленьким коллективом Добровольской Медникова Бужилова был проведен дополнительный анализ, и так же, как Елена Николаевна, мы еще и опирались на гистологические исследования и на исследования в целом биологических признаков. И, в общем-то, мы склоняемся к тому, что ему было не меньше, чем 40 лет, он чуть постарше, разменял 50. Вот это, собственно, сохранность костей. Черным отмечено то, что присутствует сейчас в коллекции Института этнографии, полги этнологии Российской академии наук. Красными стрелочками указано то, что существует по описи, когда эта коллекция поступила в лабораторию имени Герасимова. И в нашей книге 2000 года мы указали, что, к сожалению, вот эти кости, первый, второй грудной позвонок и фрагменты лопаток, которые есть по описи, на самом деле в коллекции их уже не существует. Я обращаю ваше внимание, потому что на самом деле бывают чудеса, и потом эти косточки через какое-то время появляются. Когда мы пытались ответить на вопрос о причинах смерти первого сунгирца, мы обратили внимание на лобную кость его, и вы видите стрелочка, здесь закрыта дырочка. В процессе реставрации есть некий такой вот бугорок, который фиксируется в том месте, где обычно проходит лобный шов. К детскому возрасту он должен закрываться, иногда взрослых индивидов он существует. На самом деле все оказалось достаточно просто. Вот этот бугорок – это фрагментарный краниостеноз, это когда неравномерно закрывается этот шов, и растущая кость как бы начинает чуть-чуть наступать, когда чуть раньше времени начинают закрываться шипы. Другой вопрос, почему это происходит, мы сегодня тоже этого касаться не будем, может быть, в вопросах я отвечу. Но любопытно, что вот эта дырочка вызвала мой пристальный интерес, потому что я в этом исследовании отвечала как раз за различные патологические отклонения, и в результате рентгена по краям можно было увидеть, что в общем-то дырочка происходит от некой травмы, там сухой кости или мокрой, это другой вопрос. Когда мы пытались под бинокуляром исследовать эти края, оказалось, что они все-таки достаточно свежие, и, скорее всего, этот разлом лобной кости произошел после смерти индивида. Я была чрезвычайно признательна Роберту Николаевичу, когда в его дневнике обнаружила эту запись, что погребение было обнаружено ниже культурного слоя, то есть когда считается, что археологи доходят до материка, и, в общем-то, можно закрывать исследование археологическое. На самом деле, вот путем тонкого соскабливания лопаты, лопата стукнула как какую-то кость и повредила. То есть студент Охлопчик, по фамилии Охлопчик, задел эту кость, и вот эта кость была травмирована его в процессе археологических работ. Ну, теперь мы переходим к пересмотру хозклиниальных скелетов. Надо сказать, что в 2009 году по договоренности с американским исследователем Эриком Тринкаусом мы планируем переопубликовать результаты изучения сунгирских останков на английском языке. И Тринкаус принимает участие в этой работе. Вот в момент его приезда выяснилось, что появился некий дополнительный пакетик, который лежал в коробке с останками первого сунгирца. Когда мы вскрыли этот пакетик, оказалось, что там лежат недостающие, но указанные в описи, два грудных позвонка, и лежал надколенник, который принадлежал, скорее всего, костюмкам вторым, судя по шифру. И мы должны, наверное, будем вернуть концкамеру. Вот вновь обретенные останки были изучены, и оказалось, что на первом грудном позвонке был очень характерный дефект, который можно связать сразу же с травмой. Вот это углубление вы видите на первом грудном позвонке, вот оно идет под углом 40 градусов. Дефект не очень большой, он не превышает 10 мм в ширину и 2 мм в высоту. То есть это буквально такой вот маленький-маленький дефект. Вот мы попытались его сфотографировать под разным углом с увеличением, чтобы было видно, что этот дефект как раз не из той истории, как дефект на черепе, а скорее всего он был, это было действительно ранение и связанное с прижизненным ранением или незадолго до смерти индивида. То есть это травма, которая идет через мягкие ткани. Ну, позвольте, я не буду тогда очень долго об этом рассказывать, вы мне поверите, что в общем-то это заключение верно. Помимо морфологического внешнего изучения, мы пытались изучить внутреннюю форму этого ранения, насколько глубоко был поврежден этот первый грудной позвонок. Мы применили метод микрофокусной рентгенографии. Этот метод отличается от обычной рентгенографии тем, что он позволяет в несколько раз увеличивать изображение, не нарушая, собственно, его природные формы, что очень важно. И на нем можно проводить измерения. На что я обратила внимание? В первую очередь, при общей рентгенограмме этого позвонка выделяется некая область, где идет потеря костной ткани. Вот эта часть указывает на то, что идет потеря костной ткани, и поскольку внешне на косточке этого нет, это говорит о том, что это потеря внутренняя, да, то есть, скорее всего, она связана вот с этим ранением. Второй очень интересный момент, вот идет потеря по краю, хотя тоже здесь снаружи, этой потери костной ткани нет, то есть здесь идет некая костная деформация, связанная с каким-то серьезным механическим воздействием. Когда мы применили увеличение, в данном случае, в 6 раз, это не очень сильно помогло, но если мы выключим свет, я покажу тонкие детали этого изменения. Во-первых, стало понятно, что вот эта потеря костной ткани не такая уж сильная, а самое главное, к сожалению, не читается ее контур, потому что, по-видимому, ее объем вот этого костного нарушения здесь внутри не очень большой, и рентгенограмма не позволяет читать этот контур. Но вот эта наша идея о том, что мы заметили, что идет вот такой вот некий разрыв остеонов, получил подкрепление, и мы поняли, что дальше материал надо изучать более современными методами. Мы применили метод микротомографии, который отличается от обычной томографии тем, что мы можем виртуально разрезать объект, мелкий объект, на более тонкие срезы. Так же, как и микрофокусную рентгенографию, все это мы проводили в Московском университете. Вот в данном случае микротомограф располагается на геологическом факультете МГУ. Мы сделали сначала вертикальный разрез позвонка, чтобы посмотреть внутри, как выглядит эта травма. Оказалось, что внутри она такой подтреугольной формы, и, что очень интересно, глубина ее не более 6 мм. Это максимально, что вот вы можете увидеть, исследуя несколько тысяч этих разрезов виртуальных. Второй очень интересный момент, что при как бы таком начальном срезе вы видите, что не всегда это четкая геометрическая форма, а есть некий такой естественный разлом ткани, который может происходить, когда механически выдергивается этот объект, который попадает в эту костную ткань. После нескольких вертикальных изучений вертикальных срезов мы поняли, что есть смысл изучать и горизонтальный срез позвонка. Горизонтальный срез позвонка дает, как ни странно, тоже треугольную форму. Да? То есть, в принципе, создается впечатление, что наконечник, концевая часть этого орудия, этого предмета, который попал в позвонок, он такой, скорее, четырехгранный. Но все не так просто. Выясняется, опять-таки, что по самому краю, да, если мы самый-самый верх этого ранения исследуем, он, скорее, все-таки тоже подтреугольный, но достаточно более широкий, чем вот эта узкая часть. Но здесь очень хорошо и четко виден вот этот механический разрыв остеонов, который связан с каким-то очень сильным надрывом, скорее всего, выниманием этого предмета из тела. Итак, как мы можем проинтерпретировать то, что мы увидели благодаря таким виртуальным срезам? Первое, что такие четкие геометрические формы внутри тела позвонка говорят о том, что это орудие внедрилось в кость, в живую кость человека, летя на какой-то большой скорости. То есть это ранение дистанционным оружием. Второе, что толщина вот этой треугольной формы, которую нанесла, которую мы читаем по этому по останкам этого позвоночника, совсем не глубокая. Что такое 6 мм глубиной? Ну, это совсем-совсем мало. Это частично поврежденный позвонок, который в лучшем случае мог бы совершенно спокойно зажить и никак не мог бы быть причиной смерти этого человека. Ну и третье, то, что я уже успела сказать, что, скорее всего, это орудие было изъято из тела человека. Что мы знаем из так называемой стрелецкой культуры, какие орудия существуют там? Ну, первое, напомню вам, что мы говорим с вами о палеолите, поэтому ни о каких стрелах говорить мы не можем. Если говорить о дистанционном оружии, то это могут быть дротики, это могут быть копья. Если это наконечник копья, то маловероятно, что это копье, потому что самый кончик наконечника толщиной в 2 мм, ну, маловероятно, он должен быть чуть толще. Скорее всего, это наконечник дротика. Большей частью двусторонние, вот такие подтреугольные формы, вот здесь в данном случае ножи, а не наконечники дротика, ножи сами очень толстые. То есть если не верить мне, что это большая скорость, а проверять идею ножей, то они достаточно толстые. Вы вот видите их профили, они тоже достаточно толстые. И вот наконечник в 2 мм найти не удалось. Я просмотрела все измерения Бадера по всем тем находкам, которые были сделаны на Сунге. И оказалось, что все каменные ножи не подходят для вот этого кончика предполагаемого орудия. Есть вероятность того, что этот удар был нанесен костным орудием. Но вот, к сожалению, костные орудия измерены гораздо хуже, и вот этим надо заниматься, и поэтому моя интерпретация не доведена до конца, поэтому не исключено, что такое ранение могло быть наведено костью. Теперь вот давайте поразмышляем о формах. Вот это передние, задние контуры, это боковые контуры, которые говорят о том, что здесь скорее низ более ровный, что все-таки это обработка была каменная, потому что идет двухсторонняя равная сторона, но когда речь идет о профиле, то вот этот низ, он более ровный, что очень часто фиксируется именно на каменных орудиях. И вот этот вот верхний бугорочек именно на каменных орудиях есть, а на костяных он более выровнен. А вот этот рваный верхний край, он хорошо читается, ну, даже вот здесь вот на профиле. Да, я не привезла. А вот здесь как бы он ровный, а два ровных я вам дала. Есть еще слайды, где читается верхний такой более громоздкий, низкий более ровный массив. Не принесла вам эту картинку, очень жалко. Ну, давайте пока оставим вопрос с тем, наконечник ли это каменный или это костяной наконечник. Попробуем посмотреть локализацию этого орудия, куда оно в тело внедрялось. В общем, примерно вот здесь, но в большей глубине, под большим углом, чем нарисована стрелочка, располагается теоретически первый грудной позвонок. Поскольку глубина незначительная, ну вот я вам анатомически показываю вот эту глубину и на теле, чтобы было понятно, куда идет в корень шеи этот удар, можно предположить, что, скорее всего, проблема была связана не с костной тканью, не с ранением костной ткани, а, скорее всего, были задеты вот здесь. Вот мягкие ткани, вы видите, идут основные мышцы, и пробить эти основные мышцы можно только при очень большом ударе, большой скоростью. А самое главное, что здесь очень хорошо и богато наша шейная часть наполнена кровеносными сосудами. Синие – это венозные сосуды, красные – это артериальные сосуды. И вот уже задеть их – это крайне фатально. Если задевается еремная вена, то, в общем-то, есть еще шанс спасти человека. Если же задевается край сонной артерии, то в течение 10-15 минут человек погибает. И даже в современных условиях, если происходит такое ранение, скорая помощь не успевает прибыть на место и остановить кровотечение. Поэтому, скорее всего, на мой взгляд, если человек и умер от этого ранения, то вследствие того, что были задеты мягкие ткани, в частности сосуды. Как можно поспекулировать в археологическом контексте? Намеренно ли он был ранен? Первая гипотеза. Или это случайное ранение, ну, где-нибудь там на охоте? Заметим, что возраст его был, ну, скажем так, старше 40, 45, а вообще на самом деле, скорее всего, старше 50, потому что по нашим исследованиям получается, что у него достаточно замедленные темпы старения. Поэтому, скорее всего, календарный возраст у него был чуть больше, чем показывает его биологический возраст. Такой уважаемый член общества, скорее всего, уже на какие-то рядовые охоты не ходил. С другой стороны, если это намеренное жертвоприношение, то вопрос, почему самого дорогого члена общества должны были убивать. Поэтому третий момент, это, скорее всего, если и намеренное, то с не очень хорошей целью. Убийство, устранение члена общества, который, возможно, у кого-то стоял на пути. Ну, можно и четвертую, и пятую, и шестую, и седьмую, и восьмую гипотезу предположить, но все равно, правда, жизни мы с вами не узнаем. На сегодняшний день я хочу обратить ваше внимание на некую корреляцию, что если этот человек погиб от большой потери крови, то есть был фактически залит кровью, то вот та красная охра, которой так много было в этом первом погребении, на мой взгляд, может казаться символической. Многие археологи обсуждают в двух планах красную охру в погребениях, либо как символ огня, либо как символ крови или символ жизни. Вот в данном случае для русской равнины это два единственных погребения. Первое погребение, второе погребение детей, где так много этой красной охры. Это не просто в области головы, не просто в области ног, рук или в области живота, как мы читаем на других памятниках, а это та тайное заполнение этой охрой. Вот таких экстраординарных вариантов, ну, практически можно пересчитать по пальцам для эпохи палеолита. И вот максимальное число из них, этих находок, находится на русской равнине, это сунгирские погребения. На мой взгляд, они не случайны, и вне зависимости от намеренности или случайности гибели первого человека Сунги-1, мне кажется, что по первичной моей реконструкции, что дети были убиты намеренно, это жертвоприношение, скорее всего, второе погребение, номер 2, двух детей, это некий такой уже ритуал, который сопутствовал первому погребальному комплексу погребения 1. И обращаю ваше внимание, что это двойные символические захоронения мужчины, погибшего, возможно, от потери крови, и сверху женщины. И в двойном захоронении мальчик и девочка, как мы теперь знаем по данным генетики, уже это не только предположение антропологов, но и данные, утвержденные генетикой, что это разнополые существа, погребенные в одном погребении. То есть два комплекса, располагающихся рядом друг с другом. И по новым радиоприродным датам это синхронные два комплекса, которым около 30 тысяч лет. То есть, скорее всего, это один контекст захоронений, как и предполагал Отто Николаевич Павлов. Спасибо за внимание.
2: Большое спасибо. Давайте как бы вопросы ваши, пожалуйста.
3: Ой, можно?
2: Пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, трасса ранения, а сверху вниз или снизу?
1: Она сверху вниз, сверху вниз, да, сверху вниз под углом. То есть, скорее всего, тот, кто метал, был чуть выше.
3: Ну, не обязательно, надо дрочить, вот так бросается. У вас близкого расстояния.
1: Угол очень
3: высокий. Рука всегда выше. Так, хорошо. Скажите,
1: а
3: в глубине этой ранки есть ли остатки крошки камня, например?
1: Ну, вы видели, я специально привела именно этот слайд, где очень хорошо видна эта песочная субстанция. Вот эта. Видите, да? Вот.
3: Ага. Так, ну это осколок.
1: И это,
3: камня, да?
1: это по нашему мнению геолога, который смотрел эти плотности разных геологических вещей на томографах, он сказал, что это, скорее всего, часть песка крупного, крупногалечного. Здесь очень большое увеличение.
3: Понятно. Нет, дело в том, что при таком попадании в кость любой заостренный камень, если мы не говорим, да даже обсидиан, он все равно...
1: Обсидиан и на сугере не было.
3: Естественно, естественно. Он все равно... поколется частично. То есть там остаток камня должен быть. Тем более, что, смотрите, попадание в позвоночник, причем с расслоением. Это значит, что тут же резкое сгибательное или разгибательное движение тела человека, из-за которого меняется рана, да? А краевая нагрузка изламывающая, так или иначе, краешек должен был хотя бы частично отколоться и остаться именно там.
1: Это вот единственное внедрение, которое вы видите, больше его нет.
3: В таком случае логично предположить, скорее, что это кость. А дальше, насчет костяных наконечников. Дело в том, что вот для наконечников гораздо одноразовое применение, дротики, стрелы и так далее, лучше использовать вареную кость. Она колется остро. Да? И она имеет как раз на сколе из-за торсионной деформации, скручивания костей, да, она не будет абсолютно ровной, она будет обязательно немножечко повернутой в сторону. Так? Характер раны ближе.
1: Спасибо за ваши комментарии. Вот приму к сведению. Пока я не видела костного материала сунгиря, поэтому я не представляю, как выглядит орудие сунгирские.
3: Понятно. Ну, спасибо, очень интересно.
2: Пожалуйста, вопросы. Да. Александр Владимирович.
4: Я все-таки, Саш, а от чего дети-то умерли?
1: Мне очень хотелось найти у них какие-нибудь вот такие вот очевидные причины смерти, но, к сожалению, тоже при достаточно хорошей сохранности, хотя у них грудная часть практически отсутствует, и у одного, и у второго, видимых причин смерти нет. Но На мой взгляд, как бы первое, одновременно умершие дети, ну если так вот процитировать мою статью, это маловероятный факт. Второе, когда мы сравнивали демографию палеолита по всем памятникам, включая совместные погребения, то есть когда в одном погребении два индивида и включая оценку пола и возраста этих индивидов, то оказалось, что если игнорировать все совместные погребения, то демографический профиль палеолита достаточно обычный, такой, как и везде во все другие эпохи. Как только включаются сведения о совместных погребениях, сразу резко увеличивается число неполовозрелых индивидов, то есть детей подросткового возраста. И если учитывать пол и возраст, то всегда в совместных погребениях бывают разнополые индивиды. Либо, если это двойные погребения, то это мужской и женский костяк. Если это тройные погребения, то бывают варианты. В центре, допустим, девушка, как в дольневестонницах, по бокам юноши. Либо, наоборот, в центре мужчина, а по бокам девушки, как, например, в Бармагранде. И вот все эти вот такие вот кружевные мои исследования меня привели к тому, что это, ну вот, скорее всего, намеренное захоронение двух детей-подростков, причем как бы девочка помладше, мальчик постарше, и если у сунгирского мужчины нет никаких элементов охотничьего набора, ну, за исключением этого каменного и костяного ножа, то у детей просто полный набор всех элементов, выпрямленные копья из бивня мамонта, дротики по нескольку, причем у девочек в численности гораздо больше, чем у мальчика, и много-много всего. Не говоря о очень таких закономерных, мне кажется, что тут не только вот Николаевич должен поработать, все-таки должны еще и специалисты по семантике работать, потому что и у мальчика, и у девочки очень интересно идет набор украшений, которые как рефрен сочетается с определенным числом. По-моему, у девочки 5, а у мальчика 7. Но я с цифрами, как у женщин, у меня плохо. Я сейчас вот могу ошибаться. Это надо посмотреть в дневниках у Бадера. Вот, и все эти прорези на украшениях, они все время повторяют одно и то же число. И есть даже такое предположение, что, возможно, девочка из одного племени, мальчик из другого племени. Я думаю, что, наверное, дело не в племенах, скорее всего, из двух разных родов дети и символически соединены в единое целое вот в этом погребальном комплексе. То есть здесь очень много символизмов, но не говоря о том, что вы помните, что у девочки очень странные ножки, изогнутые вперед-назад. И опять-таки у многих совместных погребениях всегда встречается один индивид, у которого не все хорошо с биологией. Но если опять возвращаться к дольневестонице, то в центре девушка, которая была погребена в этом тройном погребении, у нее кривые ножки, у нее была аллопеция, судя по палеопатологическому диагнозу, который был выставлен Винченцо Формиколой, то есть такие волосики, которые росли кустиками у нее, была такая нависающая складка верхнего века, то есть она очень отличалась от своих соплеменников, и вот, по-видимому, как вот такая отличающаяся, она получила это место в центре погребального комплекса. Не исключено, что такой же странной и выглядела наша девочка сунгирская со своими вот этими изогнутыми ножками, хотя она была достаточно активной, здоровой, занималась таким же физическим трудом, как и многие ее сверстницы, таскала тяжести, сверлила и много чего делала. То есть, в принципе, много таких маленьких нюансов, которые в конце концов нас подводят к намеренности этого погребального комплекса. Если мы говорим о намеренности погребального комплекса, то мы исключаем случайность одномоментной смерти этих двух индивидов, так подходящих по возрасту.
5: А если эпидемия какая-то?
1: Если эпидемия, для всего каменного века нам известно только одно. Это в Шидмости, где захоронено в одной яме сразу несколько индивидов. Но опять-таки их расположение говорит о том, что возможно, они погибли от какой-то неизвестной нам болезни, но когда в огромной яме лежит слева мужчина, справа женщина пожилая, а рядом с ними, соответственно, около него лежат чуть постарше мужчины, около нее чуть постарше женщины, и слева направо постарше женщины, рядом с ней из такого же возраста примерно мужчина, то есть образуется семейная пара. И в заключенные ими треугольники пространство погребены дети. Сначала под кусочек треугольник подростков, треугольник детей среднего, то есть второго детства, и треугольник, где дети совсем маленькие. Понимаете, то есть это совершенно осмысленное захоронение, там это не в повалку, эпидемия, это, она не предполагает таких вот длительных расположений тел с учетом социального, возрастного статуса и прочего, и прочего. Поэтому вот то, что нам на сегодняшний день известно из коллективных и совместных погребений каменного века, это все исключительно с некой какой-то жесткой логикой, где обязательно присутствуют критерии пола, критерии возраста и, по-видимому, какой-то социальной значимости. Другое дело, как это расшифровать, крайне сложно.
2: Этнографические аналогии современные какие-то прослеживаются?
1: А по совместным погребениям мне неизвестно. Ну, за исключением того, что вы знаете, когда люди случайно погибают, если это пара. Из Средневековья я знаю только один случай совместных погребений, вот таких совместных, когда парные погребения, это Вологодская область, и судя по останкам детских скелетов, которые в этом же комплексе были погребены, это, скорее всего, связано с цингой, то есть с голоданием земли. Вот есть четыре погребенные пары, мужчин и женщин. Вот, но это, скорее всего, тоже вот такой зимний мор, как бы потом оставшиеся члены общества их хоронят, и хоронят семейными парами. Но это вот такой исключительно редкий случай, когда в христианское время погребают.
3: Могло бы, в принципе, и проще. Девочка, если плохо передвигалась, то...
1: Нет, она хорошо передвигалась. Еще раз обращаю ваше внимание, она была очень активной. Физически активной, несмотря на этот дефект. Ой, про мальчика здесь можно целый час рассказывать. Мальчик тоже не обычный.
2: Мария Васильевна, спросите, мы уже...
5: Александра Петровна, если я правильно поняла, значит, вот это второе усилие, которое приложено при, да, вот это,
1: да,
5: то есть
1: вынимается.
5: Оно получается, когда вынимается, то есть оно больше приложено к верхней части, да, этого, да?
1: К верхней части, скорее верхней части,
3: сразу резкий наклон.
1: Да, я думаю, да, что это не археологи выдергивали, а выдергивали те, кто хранит.
3: Маленький еще вопрос. А почему сомнения возникли в материале этих самых браслетов? Не бивень, мама, это ребра?
1: А потому что они около 40 лет пролежали в запасниках, относительно недавно, лет 7 назад, только реставрировали. И вот поэтому...
3: И отличить нельзя? Там
1: нет, сейчас все можно. Когда отреставрировали, все можно. Другое дело, что это не опубликовано. Это надо приехать и увидеть. Нет, к сожалению, материал очень богатый, и не все было опубликовано самим Бадером, а после него вот как-то так вот кто чем занимался, он публиковал в каких-то разрозненных статьях, поэтому собрать очень крайне сложно. А массовый материал вот такой вот, и даже не массовый, как вы видите, по браслетам, не весь был отреставрирован. И хранители, которые этим занимаются, не всегда имеют возможность быстро это все публиковать.
2: Спасибо, коллеги. Большое спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: У нас на очереди наш известный лингвист, наш постоянный автор Светлана Бурлак, которая выступит на тему «Мифы об истории слов и языков. Откуда они берутся?». Светлана, я вам дам микрофончик, а Георгий сейчас поможет вам настроить презентацию.
2: Ага, спасибо. Да, конечно.
3: Тоже смех?
2: Ну да, потому что картинки так вот ставятся постепенно, и всякие мифы о происхождении слов и языков откуда-нибудь берутся. Я прошу прощения, я сяду просто, чтобы видеть, что я показываю. Памятник с Кириллом и Мефодием, которые, значит, изобретают даже не кириллицу, а так называемую буквицу, вот там в конце лишняя буква, которой реально не было ни в глаголице, ни в кириллице. Кто ее изобрел, я не знаю, но вот Кирилл и Мефодий в этом не повинны. А памятник реальный стоит перед Сургутским госуниверситетом. Для затравки могу показать вот такой вот слайд. Сверху известная посетителям портала «Антропогенез» охра из пещеры Бломбос. Это порядка 70 тысяч лет назад. А внизу прочтение этой охры, черточки на ней, Василий Ильев прочитывает как слово «Македония». Это, конечно, забавно, но самое забавное даже не это, а самое забавное, что если бы человек читал не «Македония», а что-нибудь ближе к русским, то тогда, наверное, большее количество народу не засмеялось бы, а наоборот как-то задумалось над этим. Какие бывают мифы о словах и языках? Один из самых распространенных и, пожалуй, самый дурацкий – это обратное прочтение и чтение безгласных. Вообще-то люди учатся говорить немножко раньше, чем писать. Многие языки вообще бесписьменны. И даже в тех языках, которые письменность имеют, далеко не все люди грамотны, но, тем не менее, говорить они умеют. И реально получить какое-то слово, исходя из ошибки письменного текста, можно только в том случае, если у вас этот текст есть

привести какой-нибудь пример. Слово, которое возникло по ошибке, ну, зенит, ну, итог, а поди найди третье. Это очень редкая вещь. То же самое по поводу чтения безгласных. Да, древние люди, да, читали безгласных. На самом деле, смотря какие древние люди. Вот шумеры никогда не пропускали гласных, и аккадцы никогда не пропускали. Благодаря аккадцам, которые никогда не пропускали гласных, мы довольно много знаем о древнем семитском вокализме, что он там был. Никогда не пропускали гласные древние китайцы. Это отражено в словаре рифм, где видно, что разные иероглифы имеют разные финали. То есть разные гласные и разные согласные на конце, там выбор небольшой. А безгласных пишут, например, современные арабы, и современный иврит тоже использует письмо безгласных. Так что дело не в древности, а дело просто в системе письма. Еще один миф – это особая древность родного автору языка. Ну вот на предыдущем слайде была особая древность македонского языка. Современного, конечно, македонского языка, да, 70 тысяч лет назад, нормально. Кто-то писал о камне с русскими письменами возрастом 200 тысяч лет назад. 200 тысяч лет назад еще сапиенсов не было. Гейдельбергенсисы были. Ну, видимо, такие вот русские гейдельбергенсисы сразу. Ну уж как есть. Довольно часто мифы связаны с заимствованием слов в известный автору язык из какого-нибудь недавно выученного автором языка. Открывает человек словарь, допустим, латыни, и внезапно видит кучу слов, которые ему кажутся похожи на русские. Или открывает человек словарь эстонского языка и тоже видит кучу слов, похожие на русские. Вот, говорит, заимствование. Или другой вариант образования первых попавшихся автору под руку слов от слов, которые хоть чем-нибудь на них похожи. Ну, вот что значит «похожи»? Это такой отдельный вопрос, потому что критерии сходства у всех разные. Вот я помню, как в суровые 90-е в каком-то, значит, ларьке продавали газировку под названием «Бонжур». И многие люди принимали ее за «Боржоми». Ну, слово-то одно и то же, да, картиночка там похожая была, ну, специально, это же подельщики были. Так что, ну, те, кому и бонжур за боржом сойдет, те, конечно, много таких мифов смогут придумать. И мне периодически приходят и ВКонтакте, и там на почту, и через портал Антропогенез какие-нибудь письма, где люди говорят, что вот, смотрите, как же похожи эти слова. Я смотрю, да, боже мой, да ничего общего. Ну, вот автору похоже, ну... Ну и этим сходством авторы обосновывают родство своего родного языка с каким-нибудь чтимым древним языком. Ну, в России чаще всего оказывается, что это русский, это русский, да. В Венгрии был вариант, что венгерский родствен шумерскому. Ну и тут вариантов очень много, очень разных. Ну и, наконец, что все языки мира произошли, ну, например, от русского языка, ну, не обязательно от русского, можно от эстонского или от латинского, вот от арабского тоже есть вариант. Чуть подробнее о похожих словах и о том, как ими что-то обосновывается. Пример из Задорнова, что вот по-английски love – это любовь, но без Бога. Вот у нас любовь с Богом, видите, там Бог в серединке, а в английском только л и в. Ну, такая вот безбожная у них любовь, и вообще они там у себя в Европе неправильные. Ну, что тут можно сказать? Ну, тут можно сказать, что это же немецкое «либе», там древнеанглийское «люфу», русское «любе», это индоевропейское «лебух», латинское «любет» и так далее. Вот это объяснение заняло у меня тут показывается время, заняло мне 10 секунд. Скажите, пожалуйста, поднимите руку, кому этого объяснения уже достаточно, чтобы мочь раскрутить всю историю дальше. Да, такие люди есть, но их не очень много. Поэтому для остальных более подробное объяснение. Итак, если мы посмотрим на соответствие между английским и немецким языком, то мы увидим, что английскому в немецком соответствует «б». В английском «love», в немецком «liebe» – это «любовь». «Raven» – английский «ворон», по-немецки «rabe». «Grave» – могила, «grab». «Dav» – голубь, «taube». «Live» – жить, «leben». То есть
Между языками мы наблюдаем регулярные звуковые

0: соответствие, если эти языки родственны. Почему так происходит? Потому что язык все время меняется, и меняются в том числе звуки. Вот наверняка среди ваших знакомых есть люди, которые не выговаривают «л» или «р». Ну, собственно говоря, даже среди спикеров нашего уважаемого форума такие люди есть. А вы не смейте, это произношение будущего. Вот. Это я старая брюзга, держусь за старое произношение. Вот. А новые поколения двигают, значит, язык вперед. В Польше еще в 19 веке произношение «л», такое, какому сейчас нас учат логопеды, было единственным нормальным и правильным. За 20 век все изменилось, сейчас по-польски только «л». И так, собственно, происходит во всех языках во все времена. Кто-то что-то не выговаривает. Вот из-за этого... Соответственно, в одном языке мы видим «б», в другом языке мы видим «в». Что-то на месте этого было в праязыке, но вот теперь оно изменилось. Поскольку в каждом языке изменения происходят системно, вот проверьте на своих знакомых. Если человек не выговаривает «р», то он его во всех словах не выговаривает. А не то, что в половине слов выговаривает, а в половине нет. И поэтому мы имеем регулярные звуковые соответствия. Это как раз такая вот основа сравнительно-исторического языкознания, и она основа не потому, что вот официальные ученые придумали такую догму, а потому что действительно язык так меняется, язык так развивается, и по-другому просто чисто технически не получается. Дальше мы можем посмотреть на регулярные соответствия за пределами германской группы. Мы увидим латынь, где есть «любит» и позднее «либет» – это «угодно». Кстати, забавно, что в русском языке этот корень претерпел ту же самую эволюцию. В древних текстах мы видим там, «который любо», а сейчас мы видим «какой-либо». Вот это «любо», «либо» – это как раз оно же. Древнеиндийское «любхьяти» возводится к индоевропейскому «леубх». Что такое «леубх»? Что такое реконструкция? Это мы посмотрели на все данные, которые у нас есть в самых разных языках, даже не только на это слово, а еще на многие другие слова. Данные должны быть как можно более полными. Чем полнее данные, тем лучше реконструкция. И подумали, что же такое могло быть в праиндоевропейском, чтобы из этого все наблюдаемое разнообразие мы могли объяснить. Ну и вот в данном случае действительно проформа «леубх» объясняет все наблюдаемое разнообразие. По поводу значения «хотеть», «любить», ну это вообще говоря не совсем одно и то же, но индоевропейцы знают такой переход значения, вот в современном испанском, например, он представлен на другом этимологическом материале. Значит, мы имеем право сопоставлять «хотеть» и «любить», что угодно, там, «желать», и так далее, и «любить», и «любовь». И, соответственно, мы получаем индоевропейский корень с вот таким значением. Реконструкция помогает нам понять, откуда же взялось это «овь». Вот «люб» – это «леубх», а что же такое «овь»? А «овь» – это наследие удивительного склонения на «удолгий». Вот в древнерусском языке было очень много разных классов склонения. Они потом перераспределялись по-разному. Но опять же, как происходит перераспределение склонения? Можно наблюдать это на себе и на своих знакомых. Вот смотрите, в магазине продаются наволочки, пододеяльники и простыни. Вы купили одну наволочку, один пододеяльник и одну что? Да, вот половина народа купила одну простыню, а половина одну простынь. Простыня – это А-склонение, первое склонение наше современное, простынь – это И-склонение. Соответственно, какой-то вариант был изначальным, это можно посмотреть по более древним текстам, ну, хотя бы, там, не знаю, пушкинской поры, может быть, там уже понятно, какой вариант изначальный. А какой-то вариант появился потом. Ну, вот так вот, сначала половина народа так, половина сяк, а потом постепенно статистика сдвигается, и оказывается, что слово поменяло свой тип склонения. Древнее склонение на удолгий выглядело вот так. На «ы» – именительный падеж, и дальше вот то, что мы здесь видим как букву твердый знак, это такой гласный. Ну, типа того, что произносится после «в» в слове «воротничок». Такое вот почти ничего, но гласное. редуцированные гласные. Редуцированные гласные потом дали беглые гласные. Да, и мы склоняем любовь, любви, любовью и так далее. Из реконструкции понятно, как это получается, совершенно очевидным путем. «Ы» – это бывшее «у» долгое, как мы заметили, не по этому корню, а по разным другим корням. Например, по корню «ныне», который в санскрите «нунам». А перед гласным это «у» долгое распадается на два, на «у» краткое и «у» неслоговое. Ну, просто перед гласным вот это «у», оно завершается чем-то типа «в» и воспринимается типа «в». Соответственно, мы поняли, откуда в слове «любовь» вот это «в». И, соответственно, Бог тут совершенно ни разу ни при чем. Кроме того, слова образуются по определенным принципам, а не просто так. Почему? А потому что иначе не поймут и не запомнят. Вот вы сказали какое-то слово в первый раз. Запомнят его или нет? Вот вы назвали пятиэтажный дом пятиэтажкой. В принципе, это стандартная модель. Взять сочетание слов и к существительному добавить суффикс, к прилагательному добавить суффикс «ка». Вечерняя Москва, вечерка, молодежная, там, не знаю, редакция на телевидении «Молодежка» или молодежная газета, тоже «Молодежка». Поскольку такая модель есть, она хорошо известна, то когда тот, кто в первый раз сказал слово «пятиэтажка», он был уверен, что его поймут. И его поняли, и его приняли, и это стали повторять, это стали распространять. Теперь в современном русском языке это вполне официальное слово. Пожалуйста, заходите в интернет, увидите график сноса московских пятиэтажек. Если сделать какой-то уникальный суффикс или какое-то особо хитрое средство словообразования выбрать, которого больше нигде нет, то... Нет, ну, может быть, конечно, это слово станет мемом таким вот уникальным, но если это просто обычное слово, которое должно использоваться в обычной жизни, то, скорее всего, оно просто не приживется. Так вот, вставка корня, вставка куска корня внутрь другого корня, вот так никто не делает. Вот это объяснение заняло у меня 10 минут, 10 секунд и 10 минут, есть разница. Что получается? Если я сейчас буду разоблачать все мифы, то у меня, конечно, никакого времени не хватит. Потому что человек, для которого сходством кажется очень-очень многое, может мне с легкостью накидать десятки примеров, которые ему покажутся похожими, а я по поводу каждого примера, значит, по 10 минут буду разбираться, что же там на самом деле. Поэтому я сосредоточусь не на опровержении конкретных мифов, а о том, откуда они берутся. А берутся они из тех установок, которые нам дает образование. Это установки на то, что и как мы, собственно говоря, будем познавать. Вот ответ на вопрос, что и как мы будем познавать, он задается традицией, задается образованием. Всем, наверное, известен спор Фомы Аквинского с Альбертом Великим про крота. Есть ли у крота глаза? Садовник услышал этот спор, сказал, давайте я вам крота принесу, поглядите сами. Но они сказали, нет, мы познаем принципиально, есть ли у принципиального крота принципиальные глаза. Так что, когда мы задумываемся о том, что мы будем познавать, когда мы хотим что-то познать, мы должны ответить себе на вопрос, как мы будем это познавать. Мы будем читать классиков, как Фома Аквинский и Альберт Великий, или, подобно садовнику, посмотрим на живую жизнь. Нам хватит одного случая, или надо собирать статистику. Мы будем познавать происхождение чего-то или функционирование чего-то. Ну и, наконец, как мы определим, что мы уже что-то все-таки познали. И вот в этом пункте можно дальше не копать. Да, вот когда мы познали, что Земля вращается вокруг Солнца, дальше можно уточнять там радиусы орбиты и еще там всякие разные технические детали, но вот что Земля вокруг Солнца, а не наоборот, вот это мы уже познали, вот это уже никакому сомнению, никакому пересмотру подвергаться не будет. Вот как определить, что дальше, что здесь уже познавать дальше нечего. Это задает школа. А в школе, к сожалению, нет лингвистики. В школе вместо лингвистики русский, который имеет своей задачей влить нас в традицию порождения и понимания письменного текста. Для этого нужна ориентация на норму и ориентация на письменный текст. В результате устная речь, вот та реальная живая жизнь, в которой, собственно, и происходит развитие языка, становится чем-то таким вторичным. Вот письменный текст – это что-то такое изначальное, хорошее и правильное, что следует познавать. А устная речь – это какая-то такая порча, которую познавать не следует, а следует избегать, если вдруг внезапно попадется. Ну и отсюда возникают все вещи насчет обратного прочтения, насчет письменности, как чего-то первичного по отношению к языку. Хотя, как я уже говорила, на самом деле все не так. Познание направлено на норму. Ну, вообще говоря, вот чем отличается наука и технология? Технология познает норму. Вот как надо сделать табуретку, чтобы она не упала на уроке технологии? Русский язык иногда делает вид, что он наука, хотя на самом деле он тоже технология. Вот познайте, как создавать письменный текст, и все будет прекрасно. Но поскольку русский язык школьный выдает себя за науку, зазря, то складывается ощущение, что вот как раз норма и является правильным предметом познания. И что существует такой вот небесный Розенталь, где написаны все-все нормы, какие только есть и какие только могут быть. Да, вот прям вот так, современный русский язык, все. Вот в этой книжечке весь современный русский язык, а все остальное, что за пределами этой книжечки, это не современный, не русский, не язык, вообще шушера какая-то. Ну, понятно, что Розенталь этого в виду, честное слово, не имел, и соавторы его тоже. Но многими людьми, прошедшими через школьное образование, воспринимается примерно так. Поскольку познание направлено на норму, то... еще 10 минут, только это хорошо. Поскольку познание направлено на норму, то нет идеи, что единственная форма существования языка – это изменение. Нет вообще идеи, что язык меняется. А язык меняется, и по-другому он просто не живет. Не меняются только мертвые языки, и то такие, на которых никто даже не пишет. Если на них хотя бы пишут, какие-то изменения все равно будут. И, соответственно, нет идеи изменения, нет идеи системности изменения. Вот я сейчас вам рассказала, почему языки меняются системно. Ну, чуть-чуть рассказала, на самом деле про это можно говорить много. Но в школе этой идеи системности нет, потому что если... взять идею системности, то сразу окажется, что кофе и должно быть среднего рода. А норма велит, чтобы было мужского. Ну, поэтому вот так вот. Ну, еще недавно она велела это жестко, а теперь велит не жестко, и для некоторых это такое вот разрушение основ. Да, вот в справочнике написано так, а теперь оказывается, что в справочнике написано иначе. Ужас, ужас и кошмар, что же делать? И... поскольку есть вот эта вот идея нормы как такой изначальной данности, и нет идеи познавать живую жизнь, то вот это вот кофе среднего рода оказывается катастрофой. А на самом деле никакой катастрофы нет, потому что люди познавали живую жизнь, смотрели, как вообще употребляют это самое слово. Ну, для кого-то было так, для кого-то было так. До эпохи корпусов... можно было посмотреть на свой круг, на круг образованных людей, посмотреть, как они говорят, и отразить это в словаре. Сейчас появились корпуса, просто есть корпус русского языка, там представительная репрезентативная выборка текстов на русском языке, и можно просто из них извлекать информацию, как люди на самом деле говорят. И, кроме того, познание, ориентированное на норму, и это такое странное познание, которое должно быть завершено полностью. Вот норму невозможно еще пока не знать, если ты обучен. Если ты обучен, ты этот справочник знаешь наизусть, и все. А наука работает не так. Наука познает живую жизнь, а живая жизнь, она бесконечно многообразна и разнообразна. Поэтому сегодня мы познали один кусочек этой живой жизни, завтра познаем следующий. И то, что мы пока чего-то не знаем, это не то, что мы какие-то недоучки, а просто жизнь, она богаче любой схемы, как известно. Но вот эта идея, она тоже после школьного образования близка далеко не всем. Поэтому говорят, а вот мы знаем, откуда взялось слово там какое-нибудь, а вы, ученые, не знаете. Да, не знаем, эту часть действительности мы еще пока не познали, так бывает. Наука бесконечна, поэтому на всех хватит. В школе еще нет понятия вероятности. В языке очень много всего бывает. Вопрос, с какой вероятностью. Уникальные суффиксы тоже бывают. Вот, например, в слове «плакса» суффикс «деятеля» «с» больше такого нет нигде. Ну, так вышло. Если язык меняется, если это вероятностная система, то там периодически что-нибудь такое происходит. Но оно происходит редко. Если вы посмотрите на другие слова с суффиксами, то вы увидите, что слов с уникальными суффиксами крайне мало. И это действительно уникальные явления. Что же делать, чтобы не попасться на удочку мифотворцев от лингвистики? Использовать принцип связности мира. Потому что каждый элемент мира связан со множеством соседних. Вот как мы видели, если у нас есть египетская пирамида, то у нас есть каменоломни, то у нас есть поселок, где жили эти люди, есть инструменты, которые у них ломались периодически, они их там где-то кидали по дороге и так далее. А лжеученые такого обычно не делают. Вот, например, человек решил доказать, что король Артур был казахом, и вообще все европейцы, они тоже на самом деле казахи. Набрал кучу...
1: Разве не русские?
0: Ну, человек казах. Кому что ближе? Охра из Бломбоса, видите, она вот Македония оказывается. Они русские. Ну, русским ближе русские, македонцам македонские, а казахам казахские. Ну, набрал человек некоторое количество имен, которые похожи на некоторые тюркские слова. Но не учел связности мира. Ну, и то, что король Артур, тексты про него написаны на кельтском, и само имя этимологизируется из кельтского, но даже вот оставшись в рамках вот этих имен. Если мы посмотрим на имя Ганс, оно употребляется в Германии. Поэтому первый вопрос, а как его употребляют немцы? Но оно вообще-то Ханс, а отнюдь не Ганс. Ганс – это гусь. И этими именами называется Иоанн Креститель. И звуки этого имени в языках преобразуются так, как это характерно для соответствующих языков. В соответствии с принципом связности мира, если мы видим текст, первый вопрос, на каком языке он написан, может быть, слова из него, как имя короля Артура, этимологизируются в рамках этого языка. Дальше. Как соотносится рассматриваемое слово с фонетическими и морфологическими структурами, которые, возможно, в данном языке заимствования довольно часто бывают видны? Про это есть статья Залезняка в антифоменковском сборнике. Если происходит расшифровка текста, да, вот камень с русскими письменами, и там русские письмена прямо на солнце, осмысленный ли получается текст? Если вы посмотрите на расшифровки, например, Чудинова, который очень любит расшифровывать все, что угодно, вплоть до пятен на солнце и даже штукатурки, то вы увидите, что текст-то получается довольно бессмысленный. Примерно той же степени осмысленности, как в модных нынче мисхёрдах. Вот если текст осмысленный на уровне там, «денег мало, длинный шмель», или на уровне «Christ no prison in sky are», это Краснопресненская. Вот. Вот если это «Christ no prison in sky are», то понятно, что это явно не то, что вкладывали в этот текст его создатели. А вот Краснопресненская вполне в этом качестве годится, потому что это Пресня, это Красная Пресня, красный цвет революции, и рядом станция 905 года, связанная тоже с революцией. То есть вот из этих двух расшифровок легко выбрать правильную именно на основании принципа связности мира. Соблюдается ли в тексте синтаксис? Пригоден ли текст для той цели, для которой он был написан? Потому что, ну, если это там какой-нибудь царь писал о своей деятельности, то, ну, что он обычно пишет? Ну, что вот я великий царь, царь великой империи, я там такие города завоевал, таким богам жертву принес, такие народы под свою руку подчинил и так далее. Если царь пишет, что я великий царь такой-то, а Бог такой-то дает нам любовь, силу нам дает, жизнь это любовь, жизнь это сила, то тогда при чем тут этот царь? Это я немножко издеваюсь над попыткой прочитать мироитские документы Южнее Египта из тахарского языка. Получилось омерзительно. При этимологизации топонимов, если мы хотим узнать, от чего происходит то или иное название местности, кто жил на этом месте раньше? Может быть, в их языке это слово имело внутреннюю форму? И тогда будет понятно, что именно они назвали этот объект этим словом. Ну и в конце с этим принципом связанности мира подойдем к Велесовой книге, о которой я скажу буквально пару слов, а подробности оставлю следующему докладчику. Это самая знаменитая фотография, ну, как бы фотография, как бы дощечки, где очень четко читается начало этой самой Велесовой книги. Вот так вот оно выглядит, влез в книгу. Велесова книга позиционируется как что-то очень древнее славянское, просто вот необыкновенно древнее. Но в древних славянских языках, даже те, которые несколько менее древние, чем Велесова книга, слова никогда не кончаются на согласный. Они кончаются на либо твердый знак, либо мягкий знак, но это гласный. Ну, или просто на гласную, там, на «а», на «и», на что угодно. Ну, хорошо, но, может быть, «влез книга» – это такое сложное слово. Сложным словам в славянских языках полагается соединительное гласное. А еще книга пишется через «ер». Даже в самых ранних доступных нам славянских памятниках «ер» между «к» и «н» стоит. И это гласный. И по другим словам, которые происходят из того же источника, а этот источник дал богатое количество слов по всему миру, вот в частности японская книга «Хон» и венгерская книга «Кэми» тоже восходят к этому источнику, и там видно, что между «к» и «н», ну или «х» и «н», есть таки этот гласный. Поэтому то, что его нет в этой книге какого-то века, это было бы очень странно. Кроме того, в любом языке существуют правила, и их можно обнаружить в тексте. Это не те правила, которые мы учим в школе, чтобы их ни в коем случае не нарушить, а те правила, которые мы и так не нарушаем. Вот я сейчас 29 минут говорила, и ни разу не нарушила правила согласования прилагательного с существительным. Это не потому, что я всякий раз задумывалась, как их согласовывать, а потому что я так привыкла, я говорю по-русски.
1: А мы проверим.
0: Да, пожалуйста, есть видеозапись, и вы можете проверить, что я ни разу не нарушила правила согласования прилагательных с существительными и ни разу не нарушила согласование глагола в прошедшем времени по роду, а не по лицу. Так вот, в Велесовой книге этих правил нет никаких. Вот они могли бы быть, они могли бы быть похожи там, на русский, или на старославянский, или на древненовгородский, или ни на что не похожи, а репрезентировать с собой какой-то особый вариант особого славянского языка, но нет, их там просто нет. Так что текст написан не на языке, ну и, соответственно, с ним все, вот дальше можно не читать. Все, на этом мои 30 минут истекли, спасибо за внимание.
1: Светлана, я хочу поделиться, с вами, я буквально недавно прочитал, что, оказывается, слово «германцы», значит, вот «герман» – это «гер» – это то же самое, что «яр», «ман» – человек, «ярые люди», «арийцы».
0: Ну, почему вот. Бы
1: Но
0: нет?
1: Я тогда подумал, армяне тоже получаются германцы тогда, «арман».
0: Да, конечно, не проблема.
1: Вот, перейдем к вопросам, присланным делегатами, я задам вам, если позволите. Значит, первый вопрос. Предпринимались ли попытки реконструкции известных, но мертвых языков на основе языков потомков с целью оценить точность таких реконструкций, к примеру, реконструкция латинского языка на основе романской группы языков?
0: Да, это как раз очень известный пример, потому что латынь и романский языки – это такой полигон, на котором проверяются методики сравнительно-исторического языкознания. И там как раз видно, что романские языки сохраняют далеко не все. Вот склонение латинское восстановить по романским языкам весьма проблематично. От пассивного спряжения так и вовсе ничего не осталось. Поэтому в свое время было принято такое решение, что когда мы пишем реконструированные формы, мы всегда ставим перед ними звездочку, вы могли ее заметить у меня на слайде. Именно потому, что те формы, которые мы извлекли из реальных текстов, это факты. Вот это то, что есть. А реконструкция – это наше предположение. Завтра мы узнаем еще какой-нибудь интересный факт, и, может быть, окажется, что в каких-то деталях реконструкцию надо будет уточнить.
1: Спасибо. И вопрос такой. Когда разошлись германские и балтославянские языки? Говорили ли на одном языке венеды и вандалы? А может быть, были одной народностью?
0: Ой, там этих венедов и венетов, и вандалов, и еще многих разных других племен было очень много, и кто и как они друг с другом соотносятся, это еще не до конца выясненная вещь. Вот я говорила, да, что наука познает не норму, а жизнь, как она есть, ну вот поэтому далеко не все еще познано. Есть венеты, которые жили на территории Италии, в честь них названа Венеция, есть небольшое количество памятников, и это язык, близкий к италийской группе, но не входящий в нее. Есть отдельно венеды, анты и склавины, которые примерно одно и то же, но склавины — это славяне. Ну, просто в некоторых древних языках не было привычки к сло в начале слова. Вот скло нормально, а сло — это не очень хорошо. Поэтому славяне, значит, предстали как склавины. Среди славян бывают вятичи. Вот это «я» — это бывший носогласный, «вент», такой вот корень. И действительно, финно-угры зовут русских Веня. Так что какие-то вот кто-то из них тут тоже есть. Есть еще венеты, которые кельты живут на полуострове Бретань. Жили. Вот. И кто из них, вот те, кто как-то связан с вандалами, а может быть, вандалы вообще никто, это отдельный вопрос. Вообще этнонимия — это на самом деле совсем отдельный вопрос. Вот в дореволюционных русских источниках вы можете встретить и в дореволюционных, и в немецких источниках прошлого века вы можете встретить остяков. Вот кто такие остяки? Остяки – это ханты, остяки – это кеты, остяки – это близкие к кетам юги, и остяки – это селькупы. При том, что селькупы – это самодийская ветвь уральской семьи, ханты – это финно-угорская ветвь, слава богу, тоже уральской семьи, а кеты – это вообще енисейская семья, которая не входит не то что в уральскую, даже в настратическую. Но все равно они все остяки, почему они все остяки – непонятно. Так что, может быть, с венетами примерно та же история, и то, что одни венеты были похожи на других венетов, это, к сожалению, не гарантия.
1: Вот так. Вопросы, много рук. Вот, прошу. Да.
2: Здравствуйте, меня зовут Тигран. Сразу хочу всем объяснить, что король Артур был армянином, это даже не обсуждается.
1: То есть арийцем и германцем.
2: Это уже потом обсудим. Вот, вопрос у меня такой. Как вы думаете, ожидает ли эту чудовищную конструкцию одевать одежду судьба слова «кофе»?
1: У меня вертелось на языке.
2: Она, так сказать, принята и когда-то внесена в нормы русского языка.
0: Когда она внесена в нормы? Внесена в нормы она тогда, когда 90% носителей русского языка стали говорить так. По-моему, 90% еще не стали, поэтому оно в норму пока еще не внесено. Но это опять же дело будущего. Потому что в русском языке приставки и предлоги, и приставки у существительных, и приставки у глаголов довольно часто совпадают. Вот мы накидываем накидку, и это нормально.
1: Надеваем надежду тогда.
0: Ну вот да. А если одежда, то ее, конечно, надо одевать. Вот. Ну просто так вышло, что у нас уже вот одежда отдельно, да, а надеть отдельно. Теперь мы их совместили, ну из этого придется как-то выйти. Можно, конечно, заучить как мем «одеть надежду, надеть одежду», вот. Но можно не заучивать, а просто отдаться на волю языковой системе. И тут вот тогда у нас тоже будет более системно, чем было раньше.
1: Так, пожалуйста, Кристина. Ой, Катя, сори. Вот, да.
3: Большое спасибо за интересный доклад. Меня зовут Александр. Подскажите, как вы считаете, не произошла ли деградация при переходе от буквицы, в которой каждая буква имела отдельный смысл и отдельный образ?
0: Ну, поскольку буквица – это явление воображаемого мира наряду с Дедом Морозом, Гарри Поттером и так далее, то я за воображаемые миры не отвечаю, поэтому я не могу ответить. То, чем пользовались люди в Древней Руси, не было буквицей. Они пользовались обычной кириллицей, без всяких вывертов и без всякой буквы, похожей на английскую транскрипционную лягушку. Вот. За пределами Руси славяне еще иногда глаголицей пользовались в Хорватии до 19 века. Глаголицу действительно изобрел Кирилл вот специально для того, чтобы учить славян христианству. Ну, там очень приятно видеть первую буковку в виде креста, это буква Аз, что, человек, что прямо вот с первой буквы человек начинает ассоциировать себя с крестом. Пиар уровень Бог, да.
1: Так, давай, Кристина, вот там в дальнем самом ряду, давай дадим слово дальним рядам.
0: Вот, им там буквицы просто не было никогда, поэтому деградации тоже никакой нет.
1: А как же Перуница и Чудиница?
0: Ну, опять же, к воображаемым друзьям, вот это не ко мне.
1: Там издалека вопрос.
4: Здравствуйте, меня зовут Сергей, у меня такой вопрос. А можно ли как-нибудь узнать, как звучали слова вымершего языка?
0: Отчасти можно до какой-то степени. Вот, например, вот этот самый звук «ер», который мы видим как буква «твердый знак», скорее всего, звучал похоже на «у». Почему я говорю об этом с такой достаточно большой уверенностью? По двум причинам. Потому что, во-первых, когда мы реконструируем, откуда он взялся из индоевропейского, мы видим, что он взялся из индоевропейского краткого «у». Кроме того, соседи славян видели его, слышали его именно как «у». Вот какое-нибудь толокно, финны, про прибалтийско-финский язык заимствовал в виде «талькуна». Вот после «к» там «у», а стоял твердый знак. То есть, может быть, это был какой-то очень экзотический звук, который финны просто не могли передать своими средствами, и самое ближайшее, что у них нашлось, это «у», но, по крайней мере, мы вот можем сказать, что самое ближайшее, что мы можем найти к этому звуку, это «у». Прославянское «о» произносилось, видимо, как краткое «а», не было вот этой вот разницы, по крайней мере, опять же, его слышали именно как краткое «а» и финны, и венгры. То, что обозначается буквами «юс большой» и «юс малый» в старославянском языке, произносилось как носовые гласные. Опять же, мы это видим по венгерским заимствованиям, венгры это произносили, венгры это слышали как сочетание гласного с носовым. Благодаря этому, собственно, мы узнали, что буква «вита», которая в греческом алфавите стоит второй, раньше была «бетой». Кроме того, тут не только латинские заимствования нам об этом говорят, латине различали «б» и «в», и если бы это была «вита», они бы «в» написали, но еще текст, где бараны говорят при помощи буквы «бета», буквы «вита» и буквы «ита», то есть бараны, которые говорят «ви». «Уй!» — сказали бараны, да, больше они по-древнегречески ничего не знали. Вот. Но вот на самом деле они говорят не «ви», конечно, они же не поросята, а они говорят «бэ». «Б» плюс долгое «э». Соответственно, мы понимаем, что это вот буква «ита», которая сейчас «ита», она на самом деле «это» в более раннем периоде развития греческого языка и, соответственно, читается как долгое «э».
1: Светлана, у нас осталось много призов, поэтому я решил, что будем давать по два приза. За самый хороший, не знаю, за самый понравившийся вопрос и за самый сложный вопрос. Вот кружку за понравившийся, за сложную книжку. Кружка и книжка.
0: Ну, мне очень понравился вопрос про то, как выяснять звучание слов древних языков.
1: И кружка уезжает в задние ряды.
0: Да.
1: Кристина, спасибо. Так, и книгу за самый сложный вопрос.
0: Нет, наверное, тоже за понравившийся, за короля Артура, который был армянином, и за «Одеть надежду».
1: И книга уходит к древним ариям. Спасибо. Спасибо, Светлана.
0: Спасибо.
1: Так, а только вам еще, я должен вам вручить Дарвина. У вас ведь нет еще Дарвина нашего? Вот, пожалуйста, это вам. Спасибо. Пакетик. Только не упадите, осторожно.

0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Обычно принято считать, что хищники окрашены так, чтобы их никто не видел. Такая окраска называется криптической, камуфляжной, как угодно. Но когда смотришь на этих птиц в полете, особенно в южных странах, порой поражаешься красоте узора, который нарисован, что ли, природой на их крыльях. Какой в этом смысл? Этот вопрос я решил задать Алексею Александровичу Мусолову, орнитологу, нашему научному консультанту и натуралисту. Привет, Алексей Александрович. Что вы можете сказать по этому поводу?
2: Здравствуйте, Иван Игоревич. Ну, я по этому поводу могу сказать следующее, что все-таки, если мы посмотрим с вами на окраску хищных птиц, то она действительно в основном криптическая, то есть она в основном буроватая, черноватая, сероватая и тому подобное. При этом еще нужно, наверное, одну важную деталь указать, такую неожиданную. У птиц существует так называемое тетрахроматическое зрение, то есть они способны воспринимать еще, ко всему прочему, отраженный ультрафиолет. И у многих групп птиц в окраске присутствуют структуры, позволяющие им, так сказать, идентифицировать различные вот эти узоры, они будут светиться в отраженном ультрафиолете. Вот у хищных птиц вот этих узоров отраженного ультрафиолета нет. У них есть только, собственно говоря, вот эта окраска, обусловленная в основном различными компонентами такого пигмента, как меланин. То есть у них окраска варьирует от черной там, до рыжей, красноватой, буроватой, сероватой, так или иначе. То есть они как бы и в этом вопросе стараются выглядеть менее заметными, то есть не такими выделяющимися на фоне окружающей среды. То есть для них все-таки главное – это поймать добычу. И здесь, наверное, есть целый ряд объяснений, но при этом, что самое интересное, для каждой группы видов этих хищных птиц, наверное, объяснение будет свое и достаточно специфичное. Вот если мы с вами посмотрим на разнообразие вообще, в принципе, видов животных, допустим, тех же самых птиц, тех же самых хищных видов птиц, характерных для высоких широт, то есть для бореального полюса, пояса, где мы с вами живем, и для тропиков, то окажется, что, естественно, в тропиках разнообразие значительно больше. Вот в этом кроется, кстати говоря, одна из причин, не только разнообразие видов, но и разнообразие окрасок, которые проявляются у хищных птиц в тропиках. Их там больше видов, и, соответственно, им нужно четко различать видовую принадлежность друг друга. Отсюда и больше разнообразия окрасок. Они становятся разноцветнее, появляются различные сигнальные элементы, которые бы позволяли бы там четко идентифицировать, какому виду данная птица принадлежит, и появляется тот самый достаточно интересный компонент разнообразия окрасок, в том числе яркости окрасок и даже неожиданных украшающих элементов, которые появляются у хищных птиц в тропическом поясе.
1: Почему именно в тропическом? Вот непонятно.
2: А потому что там больше видов этих самых хищников, и им нужно просто-напросто различать друг друга среди этого разнообразия. Это одна из причин вот этих вот компонентов окраски.
1: То есть, давайте четко сейчас, Алексей Александрович, вы считаете, что вот такое многообразие окраски – это чисто работа по разделению видов, да? То есть видовая дифференциация, как говорим мы, зоологи, ну, чтобы один вид отличает от другого при выборе полового партнера, он должен четко понимать, что перед ним особь его вида, потому что с другим видом может и не получиться, может быть, не жизнеспособное потомство. В общем, это жизненно важно. Отличить особь своего вида от особи другого. Правильно?
2: Это одна из причин. Всего лишь одна. Ну, допустим, возьмем сообщество, допустим, грифов африканской саванне. Их там больше 5-6 видов падальщиков, которые, в общем-то, живут практически бок о бок и питаются на одних и тех же трупах животных, и, в общем, все время постоянно с друг другом общаются. И отсюда, в общем-то, естественно, и возникает вот эта вот необходимость большого набора опознавательных признаков, которые позволяли бы видам хорошо различать друг друга именно вот для правильного выбора брачного партнера своего собственного вида. Так что это одна из причин.
1: Но вот мне довелось наблюдать межвидовые сообщества этих самых грифов на падали. Ну, они же все ведут себя по-разному, и разная у них очередность даже, и разные возможности по расчленению этих самых трупов, недоеденных хищниками, разные возможности. То есть они и так вроде бы как-то различаются, но это вот такая вот дополнительная штука получается, да, вот в окрасе, тем не менее. Или, может быть, и этот окрас имеет важную роль именно вот во время таких боевых столкновений на падали?
2: Вот тут мы приходим к еще одной очень интересной теме, которая тоже во многом влияет на окраску хищных птиц. Ну, действительно, то, что хищные птицы имеют окраску, ну вот с грифами и сипами более непонятно, да, действительно, они действительно благодаря своей собственной окраске выстраиваются в определенную очередь при потреблении туши. Но там, кстати говоря, большую роль играет не столько окраска, сколько размерные параметры. Понятно, прилетает какой-нибудь громадный ушастый гриф, он просто-напросто разгоняет всех и начинает пировать.
1: Да, так и есть. А потом прилетает марабу и разгоняет вообще всех.
2: Совершенно верно. Еще одна очень интересная особенность – это некий стереотип, который возникает в каждой местности, и этот стереотип как бы внешнего облика хищной птицы. И вот он, вероятно, формируется каким-то образом исторически. Вот если мы с вами возьмем хищных птиц Африки, то простой подсчет окрасочных признаков, особенно хищников-орнитофагов, то есть тех хищников, которые питаются птицами, показывает, что, например, в Африке большинство и орлов, и ястребиных орлов, и крупных ястребов, и разных других групп хищных птиц, которые питаются птицами, они все имеют либо черную, либо черно-белую окраску. То есть здесь возможно предположение следующее, что хищные птицы ведь достаточно сильно завязаны на, и вообще любые хищники, на стереотип поведения и себя как хищника, и жертвы. Жертва должна убегать. И жертва должна опознать прежде всего хищника. Мы знаем множество примеров, когда жертва вдруг начинает защищаться, и хищник просто находится в полной растерянности. Ну, известная история, когда, например, зайцы разворачиваются, кидаются на спину, начинают бить ястребов лапами, или когда ласточки гоняют чеглаков и ведут себя не как жертва, а наоборот, нападающие, и в результате хищник, в общем-то, не выполняет свою функцию хищника. Так вот, скорее всего, существует вот такой дуализм. То есть хищник должен показать, что он хищник, жертва должна его испугаться, и в результате она начнет улепетывать. И он тогда реализует свою вот эту стратегию добывания. И в местности в определенной формируется вот такой вот стереотип, вообще, в принципе, образ хищной птицы как таковой. И вот в Африке, например, каким-то образом, я, честно говоря, даже затрудняюсь сказать почему, но действительно большинство птиц хищных орнитофагов имеют черно-белую окраску или черную окраску. В то время как в других регионах такого не наблюдается. То есть это вот еще один из путей формирования таких окрасочных компонентов у хищных птиц.
1: Ну, самое-то интересное нам понять, почему в определенной местности определенный стиль возникает. Ведь наверняка есть какие-то закономерности в этом. Алексей Александрович, то, что мы видим, это мы видим картинку сейчас, да, вот уже сложившуюся. Но складывалась-то она сотнями тысяч лет, то есть в процессе эволюции, там, а зачастую и миллионами, да, лет, когда животные приобретали те или иные характеристики окраски или те или иные другие какие-то адаптации, хищники свои, подстраиваясь под жертв, жертвы свои.
2: Вот мне кажется, что вот этот естественный процесс притирки был очень длительный и очень такой скрупулезный и очень тонкий. Но здесь, мне кажется, не стоит сбрасывать со счетов просто элемент случайности. Ну, просто, вот что называется, так получилось, так сложилось. Именно вот для данной конкретной местности. Ну, к примеру, возьмем характернейший, сформировавшийся вообще практически повсеместно общий тип окраски, который мы с вами называем ястребиный тип окраски. Да? То есть это когда нижняя часть тела птицы хищной напоминает тельняшку, то есть покрыта такими поперечными полосами.
1: Да, но есть же хищники в Африке. Вот когда изучаешь атлас хищных птиц, определитель африканский, поражаешься количеству различных, я бы не сказал даже, что узоров, но вот окрашены как свитера спортивные зачастую птицы, если смотреть на них снизу в полете, да, тут и белые оторочки какие-то, и черные концы крыльев.
2: Это совершенно разные варианты. Вот, в принципе, еще одна причина, по которой вообще, в принципе, не только хищные птицы, но и вообще тропические птицы имеют яркие окраски, связана и с тем, что многие из них живут в условиях, ну, допустим, и у них коммуникация происходит в результате, там, допустим, очень сложного мозаичного ландшафта, то есть это, может быть, какие-то леса тропические, где, в общем-то, достаточно, так сказать, буйное переплетение всевозможной растительности. И в этом случае даже хищным птицам необходимо осуществлять внутривидовую коммуникацию, то есть общаться друг с другом. И не только голосом, но и при помощи визуальных сигналов, зрительных сигналов. А зрительные сигналы играют у птиц чрезвычайно важную роль. И демонстрация в определенных случаях того или иного участка оперения или того или иного участка, оголенного участка кожи, имеющего яркую окраску, имеет очень важное значение. Так вот, в условиях вот такой вот высокой плотности растительности, такие мощные зрительные сигналы, как яркие пятна, яркие полосы, оголенные участки кожи вокруг глаз или где-то на других частях тела, это еще одно объяснение, почему в тропиках и хищники, и другие виды птиц окрашены значительно ярче. Им нужно преодолевать вот то самое сопротивление среды для того, чтобы донести до своего визави, к которому направлен сигнал, вот содержание этого сигнала.
1: Тут нужно, наверное, добавить, Или я не знаю, вы меня поправите. Вот когда вы говорили об окраске вокруг глаз, допустим, или оголенных участках, несведущий человек может сказать, ну как, птичка маленькая, головка маленькая, как они видят? А видят они лучше, чем мы. Это вот у меня первое замечание, поэтому они видят это издалека.
2: Птицы действительно во многом видят лучше, чем люди. И самое интересное, здесь, наверное, очень важный компонент. Дело в том, что у птиц, в отличие от нас, панорамное зрение. То есть за счет того, что у нас глаза относительно небольшие, и существует мускулатура, которая все время приводит наш глазное яблоко в движение, у нас взгляд все время бегает. А птицы видят сразу панорамно, потому что у них глазные яблоки настолько крупные, что у них нет мускулатуры, которая бы приводила их в движение. Поэтому они сразу схватывают всю панораму. Естественно, если в этой панораме они видят яркое цветовое пятно, то они на него будут реагировать. То есть мы должны это цветовое пятно еще найти, они сразу анализируют всю панораму и вычленяют вот это цветовое пятно. Поэтому для них вот эта вот коммуникация, построенная на ярких, контрастных, как бы вырывающихся из общего фона элементах цветовых, вот, чрезвычайно важна, она значительно важнее, чем у млекопитающих. Млекопитающим цвет не особенно важен, ну, что связано, в общем-то, с частичной редукцией восприятия цвета у млекопитающих, ну и с тем, что вот и само зрение несколько по-другому устроено.
1: Но не обезьян.
2: И да, но не обезьян, естественно, да, само собой.
1: У птиц зрение панорамное, то есть как на фотографии, да? А у нас зрение сканирующее. Мы скачем от точки к точке, и поэтому нам сложнее эту точку найти.
2: Да, совершенно верно.
1: Птицы как бы воспринимают картину в целом. Это с одной стороны. С другой стороны, я еще вот о чем хотел сказать, что для хищников-то наверняка, особенно для падальщиков, важно сообщить коллеге, представителю своего вида, что есть еда, потому что сегодня ты сообщил, завтра твой товарищ, который там в 4 километрах летает справа от тебя или слева, да, и вместе вы поели. А если не сообщит товарищ в следующий раз, то, может быть, ты не дождешься туши на своем участке. То есть тут еще такой вот, как у индейцев, система, что ли, оповещения с помощью дымов, костров, да, когда-то была, загорались костры при приближении врага. И по дыму сосед зажигал следующий, и видели, что приближается враг. Ну, тут, наверное, в обратном порядке, то есть птица одна увидела, сосед ее увидел, что какое-то движение произошло, и, соответственно, прилетел посмотреть, что происходит. Так или нет?
2: И да, и нет одновременно. Потому что, с одной стороны, действительно такая система коммуникации, например, среди падальщиков-парителей существует, но она в данном случае будет все-таки не столько на окраске завязана. Ну, потому что они парят на очень большом расстоянии друг от друга, и у них очень хорошее зрение. Они отслеживают, естественно, друг друга, но в данном случае они отслеживают уже просто силуэты. Если один силуэт пошел на снижение, то туда начинают постепенно валиться все грифы, находящиеся сейчас в воздухе. И, естественно, здесь будет, наверное, реакция не на какое-то конкретно окрасочное пятно, а просто на силуэт этого парителя, который вдруг начал снижаться. И его сразу заметили все остальные, и по принципу снежной лавины тех других заметили еще последующие грифы, и все начинают потихоньку валиться в одну сторону.
1: Отлично. Ну, под хищными птицами орнитологи понимают одно, а люди понимают другое. И включают в понятие хищных птиц еще и ночных хищников, таких как, например, совы. Они-то почему достаточно ярко окрашены? У некоторых, например, африканцев есть розовые веки. Зачем? Ну, не говоря уже о... Иногда совы бывают окрашены в какой-то такой пастельный тон с какими-то крапинками потрясающими. Ну, выглядит как произведение искусства вообще, импрессионистов.
2: Ну, с совами ситуация, мне кажется, несколько иная. Совы вообще, на самом деле, славятся своей криптической, то есть покровительственной окраской. Причем это покровительная окраска, которая иногда идеально просто маскирует сову в том ландшафте, в тех местах обитания, где она живет. И вырванная из этого контекста, она будет казаться действительно произведением искусства, казаться очень красивой, очень яркой. А на самом деле это та самая яркость, та самая пестрота сочетания узоров, которая делает ее максимально незаметной в окружающей среде. Ну, вот я всегда студентам стараюсь привести в качестве вот такой вот, я бы сказал, оторванности, когда кажется, что животное чрезвычайно яркое и чрезвычайно такое окрашенное специфически. Это, например, какие-нибудь габонские гадюки, которые идеально маскируются в опавшей листве тропического леса. Но если ее взять оттуда достать, то она окажется действительно чрезвычайно такой цветастой, пестрой, И кажется, что ну как она может маскироваться. Хотя на самом деле это по большому счету имитация листвы. То же самое и у сов. Во многом их окраска зависит от того, где они живут. Если мы возьмем, допустим, каких-нибудь сов, обитающих в пустынной местности, то там они будут действительно палевыми, с такими розоватыми или сероватыми, или желтоватыми оттенками. Лесные часто имитируют кору деревьев, в которой они маскируются в дневное время. Так что здесь в основном все-таки криптическая окраска. Хотя есть и виды сов, у которых действительно поражаешься на то, что ну, какая-то окраска может быть криптическая. Например, ряд видов сов, у которых имеют ярко выраженную там черную окраску с какими-нибудь желтыми или белыми элементами. Как правило, эти совы все-таки в большей степени ведут дневной образ жизни, и здесь, получается, к ним применимы, наверное, все те правила, которые мы с вами проговорили, говоря о хищных птицах. Кстати говоря, подтверждение этому тезису, обитающие у нас на севере, из летающих, кстати, в том числе и зимой в среднюю полосу, ястребиная сова, то есть это вид, который относится к совам, но при этом у него окраска, как у самого настоящего ястреба. И ведет она такой, в основном, полудневной образ жизни. И мы в очередной раз видим, что она, так сказать, идет по тому же самому пути. У нее формируется окраска, имитирующая, по большому счету, окраску доминирующего вида хищных птиц, которые характерны для этого места. То есть непосредственно ястреба, там, стервятника или перепелятника.
1: То есть, что интересно, сова – хищник, но криптическая окраска для нее – это способ укрыться от врагов, которые могут донимать ее в дневное время. Например, на Мадагаскаре я где-то метров, наверное, с трех наблюдал сову, которая укрылась в листве. Ее не было видно абсолютно никак. Заметили мы ее только потому, что она вдруг моргнула. И мы увидели глаза, которые на нас смотрят. И только потом удалось среди зеленой, подчеркиваю, листвы, углядеть вот эту вот самую птицу, которая, естественно, была не зеленая, но каким-то образом она сливалась с зеленым фоном. То есть она скрывалась явно от хищников, а каких-то дневных пернатых. Кстати, какие там могут быть хищники на Мадагаскаре? Дневные.
2: Совы, кстати говоря, скрываются не только от хищников, они скрываются от своих потенциальных жертв, потому что существует явление, которое носит название мобинг. Это явление, так называемое по-русски, окрикивание, когда птица, найдя сову, начинает ее на нее орать, окрикивать и очень всячески ее беспокоить. И, кстати говоря, вот очень правильное наблюдение, очень верное наблюдение заключается в том, что совы в дневное время, когда стараются быть незаметными, они, как правило, сидят с закрытыми глазами. Потому что глаза – это, конечно, сразу же моментальный сигнал на своем присутствии, тем более такие крупные глаза, как у совообразных.
1: Да, а кто там из хищников-то вообще залетает туда, на Мадагаскар, из дневных каких?
2: Ну, на Мадагаскаре, во-первых, есть свои дневные хищные птицы, то есть там есть и орлы. Во-вторых, там есть и достаточно, так сказать, специфическая фауна хищных млекопитающих. Ну, вспомню хотя бы ту же самую фоссу. Да, она, конечно, специализируется в основном на питании лемурами, но, по крайней мере, последний анализ трофических предпочтений тех же самых фосс показал, что, в общем-то, фоссы не отказывают себе в удовольствии и поймать какую-нибудь птицу. Где-то процентов 15-20 объектов, которые найдены в рационе фосс, это, кстати говоря, птицы, и в том числе, естественно, она может поймать и сову.
1: Хорошо. По большому счету, огромное количество хищных птиц, те, которые питаются живой добычей, не относятся к отряду хищных птиц. Вот мы упомянули аиста марабу. Да, огромное количество аист, цапель, всевозможных, которые, по сути, являются настоящими охотниками, причем некоторые виртуозными охотниками. У них что с окраской?
2: Ну, здесь, опять-таки, у каждой группы свой подход. Вообще, в принципе, если мы посмотрим на птиц, то мы должны с вами сказать, что большая, наверное, часть птиц могут быть отнесены, ну, скажем, к плотоядным. Их мы традиционно не называем хищниками, но они питаются рыбой, они питаются насекомыми, они питаются там червями. Они питаются какими-либо другими живыми объектами. И здесь спектры окрасок у птиц чрезвычайно разнообразны. В данном случае все-таки разные. В данном случае все-таки чем хищник,

0: корма, но, наверное, не оказывает все-таки такого заметного влияния на формирование окрасок, как, например, у хищных птиц. Хотя есть и пример, это, допустим, той же самой зонтичной цапли. Это небольшая цапля, которая находится при помощи того, что она поднимает свои крылья, формирует такой своеобразный над своей головой купол-зонтик, складывая их сверху и создавая некую такую затененность на берегу водоема. Рыбы пытаются укрыться от солнечных лучей в эту образовавшуюся тень, и тут-то цапля их схватывает. И вот эта цапля, она темного цвета. Понятно, что, кстати, необходимо создать максимальный и вот этот теневой эффект, и поэтому она приобрела соответствующую темную окраску, которая позволяет ей вот охотиться вот таким неожиданным способом, добывая себе пропитание.
1: Понятно. То есть, когда добыча маленькая, и когда она тем более земноводная или червяки, то тут уже в дело вступают совершенно иные в основном механизмы, хотя бывают исключения, о которых вы только что нам рассказали. Спасибо большое, Алексей Александрович. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Алексеем Александровичем Масаловым, кандидатом наук, доцентом, орнитологом. И говорили мы с ним о специфической окраске хищных птиц. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на радио «Россия».
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: У кого сердце крепче, кто владеет холодной и расчетливой смелостью, рожденной верой в успех и правоту своего дела, тот сразит противника. Военный летчик Александр Иванович Покрышкин.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Властелины воздуха». У нас в гостях историк Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Очень по тебе соскучился, а ты, как обычно, прекрасно выглядишь.
1: Взаимно, спасибо.
0: В 2024 году на цифровых платформах вышел сериал «Властелины воздуха». Сериал основан на документальном романе Дональда Эль Миллера, рассказывающем о воздушных боях Второй мировой войны.

0: мировой войны глазами британских и американских военных летчиков. Краткий сюжет сериала таков. В 5 милях над землей и глубоко в тылу врага 11 человек внутри бомбардировщика, известного как «Летающая крепость», сражаются за свою жизнь с полчищами вражеских немецких истребителей. По мере того, как американские бомбардировщики уничтожаются один за другим, их задача становится предельно ясной – выжить.
1: Я тебя хочу, наверное, спросить сначала про первую серию. Поскольку сериал основан на реальных событиях, считается одним из самых дорогущих фильмов, вообще кинопроизведений о летчиках, я пересчитала, по-моему, в рублях это будет где-то 20 миллиардов.
2: От души.
1: От души. И те персонажи, которые показаны в сериале, они были, действительно существовали. И многие ситуации, конечно же, тоже, да. Я у тебя хотела спросить, в первую очередь, про образ летчиков, который показан там. Не кажется ли тебе, даже по первой серии складывается впечатление, что они немножечко странноватые? Они блюют. Я понимаю, что они на большой высоте летают, но все равно они постоянно блюют. Они прилетают, допустим, в какую-то определенную местность. Они говорят, это Англия, оказывается, что они во Франции. Потом они летели дальше, оказалось, что они смотрят, говорят, а где мы? Мы что, в Африке? Оказались как будто бы случайно в Африке. Они совершенно не ориентируются в пространстве. В каждой сцене у них практически, да, в каждой сцене у них что-то ломается у самолета обязательно. Вечно какие-то проблемы с двигателями, у них постоянно аварийная посадка. Как на самом деле обстояло дело и насколько реалистично показаны пилоты в фильме?
2: Но в Африке-то они оказались не случайно, в Африке они оказались строго специально.
1: То, что не случайно, да, но они не понимают, где они оказываются, вот я к этому веду, что они не понимают, где они оказываются.
2: Не понимают, не все штурман-то понимают, где он оказывается, просто штурманская ошибка. Она вообще вполне возможна. Тогда же не было GPS, не было спутниковой навигации. И ты рассчитывал собственный маршрут, исходя из скорости, изменения курса, которым тебе докладывают пилоты, и делал прокладку по карте просто карандашом. И можно было ошибиться, без вопросов, учитывая, что они не просто так летали, а по ним там еще стреляли чуть-чуть. И штурманская ошибка могла очень дорого стоить, и поэтому, конечно, весь экипаж немного нервничал. Это мы уже в Африке или где? Потому что они же в Африке оказались ровно потому, это, кстати, реальная совершенно ситуация, что на обратный маршрут у них не хватило бы топлива. То есть им нужно было пролететь через всю Европу, перелететь через Средиземное море и уже высадившись в Африке, получить там заправку, питание, техническое обслуживание самолетов и потом возвращаться обратно. Поэтому тут как раз все нормально. А в целом, конечно, ситуация была, особенно в начале пути вот той самой сотой группы, о которой сотой тяжелобомбардировочной группы 8-й бомбардировочной армии ВВС США, которая базировалась в Британии, в составе 3 дивизий и нескольких групп внутри дивизии. Там ситуация получилась немного сложная. Почему? Потому что довольно долго пилотов и вдумчиво готовили в Америке для того, чтобы отправить их в Англию, чтобы они сражались там с нацистами. Базируясь, собственно говоря, на английский остров, как на авианосец. И мы это знаем по очень хорошей монографии, посвященной тяжелым бомбардировщикам, на основании которой, собственно, во многом этот сериал и был снят. И, конечно, по многочисленным мемуарам, которые все, кому не лень, оставили. Включая главных героев данного произведения, которое мы обсуждаем сегодня. И готовили и, наконец, подготовили это адски сложное, дорогостоящее мероприятие подготовить экипаж бомбардировщиков. А потом взяли, вместо того, чтобы отправить их в вот таком слетанном, сработанном, подготовленном составе в Англию, у них взяли и забрали половину экипажей, которых раскидали по другим учебным центрам, чтобы они готовили следующих, кто будет летать. То есть следующую смену пилотов. И, во-первых, сразу не получилось выдвинуться в Англию, они там лишние 3 месяца просидели в Америке, утрачивая квалификацию, вполне очевидно, потому что они в это время не тренировались, им нужно было снова доукомплектовывать экипажи. Потом они вроде доукомплектовали экипажи, их снова нужно учить, хотя бы в первом приближении. И в итоге потом вернули вторых пилотов, вот эта организационная, теперь уже понятно, глупость дорогого стоила, потому что экипажи прибыли в Англию в далеко не лучшей форме. И они поначалу в самом деле могли и заблудиться, и регулярно плутали, приземлялись не там, промахивались мимо Англии. Словом, это совершенно реальная ситуация и, повторюсь, припаскудная для всех участников событий.
1: А по сравнению, допустим, с немецким воздушным флотом, она проигрывала или нет, помимо организации?
2: Тут, конечно, еще один большой был минус поначалу. Вот тот самый 43-й, первая половина 44-го года, которым посвящена первая часть, там, первая условно половина сериала, она была просто смертоносная для всей тяжелобомбардировочной авиации. Просто потому, что отсутствовали истребители, которые могут прикрыть бомбардировщики на всем пути следования. До цели, при бомбежке, во время бомбежки и на дороге обратно. Просто потому, что истребитель же гораздо меньше бомбардировщика. И вполне очевидно, что в него влезает гораздо меньше бензина. И поэтому у него дальность действия гораздо меньше. И поэтому, например, до Франции бомбардировщики могли сопровождать, а обратно и над Германией, например, они летали уже без прикрытия. И поэтому, конечно, истребители Люфтваффе, средние и поздние модификации Мессершмитта БФ-109 или МЕ-109, как хочешь так и называй, и Фоке-Вульфа-190 их очень здорово крошили. Просто очень здорово, ну, ровно потому, что их никто не защищал, они были сами вынуждены защищаться. И несмотря на очень впечатляющее вооружение бомбардировщика Б-17, которого назвали недаром Flying Fortress, то есть летающая крепость, это все-таки пулеметное вооружение. Там были браунинги 50-го калибра, то есть калибр 12,7 мм. На поздних модификациях B-17G или B-17G, если по-русски говорить, там их аж 13 штук стояло этих пулеметов во все стороны. Но против современного истребителя пули 50-го калибра это была вообще не гарантия. Потому что и поздние Мессершмитты, и тем более поздние Фоке-Вульф, они были адски живучие. И их завалить просто из пулемета было очень тяжело. Ну, во-первых, в него тяжело навестись, он быстро маневрирует. А там же не было никаких этих телеметрических прицелов, джойстиков, это все ручками приходилось делать. Во-первых, во-вторых, даже прямое попадание очереди из такого пулемета вообще без гарантии могло вывести из строя или даже серьезно повредить современный истребитель. Он очень может быть и, скорее всего, остался бы в строю и продолжил бы атаку. Нужны были истребители, чтобы прикрывать эти самые бомбардировщики, потому что истребитель против другого истребителя хорош ровно тем, что он может подлететь к вражескому самолету близко и обрушить на него огонь тех же самых пулеметов, но с гораздо более маленькой дистанции, или вообще начать стрелять из 20-миллиметровых пушек, каковы в самом деле представляли серьезнейшую угрозу для любого самолета того времени. А бомбардировщик не мог такого себе позволить. На него невозможно повесить 20-миллиметровые пушки, потому что у него задача-то другая, он бомбы должен нести. И хотя Б-17 это адской мощности машина четырехмоторная, с очень прочным планером, это первый цельнометаллический самолет-бомбардировщик вообще в США, пулеметы ставили, а пушки уже было не поставить. Он просто на это был не рассчитан. И поэтому они несли ужасные потери от атак Люфтваффе вообще всю дорогу. Пока на вооружение массово не стали поступать замечательные истребители North America P-51 Mustang и P-47 Lightning, которые имели достаточную автономность полета, чтобы сопровождать бомбардировщики далеко. И тогда уже потери сразу очень сильно снизились. Причем снизились вообще впечатляющим образом, потому что если говорить о, например, налете на Регенсбург, который показан в сериале, в августе 1943 года, то сотая группа, о которой нам рассказывает «Властелин воздуха», она из 22 самолетов потеряла 9. Вздумайся. То есть чуть меньше половины. Просто они вот прилетели, и половина не вернулась. Плюс в экипажах были потери даже в несбитых бомбардировщиках. Во многом среди стрелков, которые, собственно, обороняли самолет, особенно в боковых проекциях, потому что они же были защищены только дюралем, каковой пуля пробивает запросто. Ну а что, а дальше уже ты. И вот в тебя 50-го калибра пулеметы, 20-миллиметровые пушки начинают лупить, и там потери были просто ужасные, даже в несбитых самолетах. Просто людей очень много покрошило. И, кстати, после первых миссий, вот та самая сотая группа, где эти самые два Баки сражались, Джон Баки Иган и Гейл, тоже Баки, у них было одинаковое прозвище Клевен, которых нам показывают в кино. Вот они получили прозвище Bloody Hundred, то есть Кровавая Сотня. из-за просто чудовищных потерь, которые они несли в единичных вылетах. При том, что так получилось, что у них были не самые высокие потери на круг, то есть вообще за все время их вылетов. Но если уж они получали горячих так, что за ними прочно закрепилась репутация матерых неудачников. То есть им все время очень не везло по самым разным причинам, и если они попадали под раздачу, они очень крепко попадали под раздачу. У них, по-моему, самое большое количество самолетов, которые они потеряли в одном вылете, 15. То есть очень много.
1: Ну, смотри, ты говоришь, у них была все равно серьезнейшая подготовка, да, несмотря на то, что они многие не полетели, а продолжили дальше обучать других. Почему так случилось, что у них недостаточно опыта?
2: Ну, конечно. Это в первую очередь недостаточно опыта. Там же подавляющее большинство не были военными летчиками. Это были мобилизованные гражданские пилоты, и не только пилоты. Ну, для, например, стрелка не нужно иметь какую-то летную подготовку. И их нужно было срочно учить. Причем учить очень-очень сложной, вот на тот момент суперсовременной техники, а именно бомбардировщикам Б-17, каковые для своего времени представляли настоящее чудо технологии. Ну, это человека посадить в космический корабль после недели на компьютерной игрушке и сказать, ну, давай, лети взад-назад на Луну. Конечно, занервничаешь.
1: Ну, грубо говоря, ты берешь, да, тяжелую неповоротливую машину, которую ты отправляешь в небо.
2: Да.
1: И они еще летают, там была сцена, я хотела тебя спросить, они летают на высоте, где одни облака, в споре еще с англичанами, англичане говорят, вы несете такие большие потери, потому что нужно бомбить якобы ночью, они говорят, ночью низкая видимость, мы никуда не попадем. Но они летают днем, и у них тактика такая якобы, что они только днем летают, но среди облаков не видно ничего.
2: Но это тоже.
1: Но они списывают на проблема. То, что это якобы немцы им мешали, но в целом, как вообще можно стрелять, бомбить из-за облаков, где никакой видимости?
2: Нет, ну конкретно совсем из-за облаков они, конечно, не бомбили.
1: Я тебе говорю про сцену фильма.
2: Ну, нет, я говорю, что они бомбили иногда с той высоты, где у тебя может быть сплошная облачность. И когда была сплошная облачность, конечно, результаты были аховые. Для этого нужен был точный прогноз погоды, а с этим, как ты понимаешь, тогда были некоторые проблемы. Опять же, потому что не было спутников, которые не могли тебе рассчитать вот эти потоки всяких циклонов и антициклонов и более-менее точно предсказать погоду. Вот они летят, низко опускаться нельзя, потому что они будут очень сильно заметны зениткам. А высоко будешь лететь раз и попадаешь над облаками, ты просто ничего не видишь. И приходится кидать бомбы в большой мере наугад. И да, результаты будут не очень в итоге. При этом ночью были ночные бомбардировщики, специально оборудованные. Но ночные налеты, например, делали на Берлин. Потому что днем Берлин в то время, в 43-м году, было совершенно самоубийством бомбардировать. Из-за адского зенитного прикрытия и прикрытия истребителей ПВО. Поэтому ночью бомбили. Но ночью невозможно, в то время, по крайней мере, организовать по-настоящему массовый налет, так чтобы в одном вылете участвовали сотни бомбардировщиков. Их в темноте не скоординировать. Они или улетят не туда, или столкнутся друг с другом, или еще что-нибудь плохое будет. Но и в конце концов, да, ночью труднее, гораздо труднее прицеливаться. Повторюсь, кроме специально оборудованных ночных бомбардировщиков со специально подготовленными ночными экипажами, которые умеют летать ночью, и против них были вполне очевидны ночные истребители, потому что ночью перехват очень затруднен. Потому что, представляешь, там у тебя истребитель несется со скоростью километров 550 в час, и бомбардировщик идет километров 400, наверное, в час. То есть вам нужно сопоставиться в пространстве на какие-то там, в лучшем случае, секунды, а скорее всего, доли секунды. Сложности. Поэтому да, альтернатива была или бомбить неэффективно ночью, или бомбить эффективно, гораздо более эффективно днем, с перспективой ужасных потерь. Выбрали бомбить днем.
1: А была ли разница, мы видим в фильме конфликт между англичанами, ты сказал, англичанами и американцами, то, что они вообще не очень тепло друг друга приветствуют?
2: Ну, это, конечно, для того, чтобы накалить фильм.
1: Хорошо, а в тактике самой была ли разница лёта?
2: У англичан тяжелых бомбардировщиков вполне очевидно было меньше, чем у американцев на тот момент. Потом-то они, конечно, нарастили, конечно, не до такой степени, как американцы, если не ошибаюсь. Б-17 было выпущено 12 700 штук, там чуть больше. То есть очень много, это был по-настоящему массовый бомбардировщик. А какие-нибудь ланкастеры англичане в таком количестве в то время выпускать еще не могли. И вполне очевидно, что они их очень сильно берегли. И поэтому так эффективно, как американцы, они не бомбили. Пока не появились американцы, они совместными усилиями не принялись наводить шороху.
1: Еще мне бросилась в глаза такая сцена, постоянная сцена, повторяющаяся из серии в серию, как они проводят время. Допустим, в отличие от обычных солдат, которые там едят, живут в окопах, да, они пролетали, если выжили, конечно, они спускаются на землю, они живут в тепле, уюте, обедают там в кафешках, барах, танцуют с танцами, с женщинами. Насколько их образ жизни вообще реально показан в фильме?
2: У пилотов всегда образ жизни несколько лучше, чем у пехоты. Ну, смотри, у тебя там 10 человек, экипаж Б-17Г, из которых как минимум 2 офицера, остальные сержанты. То есть они просто в звании довольно высоко стоят. Это во-первых. Во-вторых, они испытывают совершенно экстремальные нагрузки. То есть никакая пехота таких нагрузок, как пилоты, не испытывают. Служба, мягко говоря, вредная для здоровья. Поэтому их нужно кормить лучше, вот просто элементарно. Их нужно лучше кормить, чтобы у них было больше калорий, чтобы они просто могли эту чудовищную машину поднять в воздух и потом там ей как-то управлять. Кроме того, чудовищная машина, она стоит тех долларов, 100 тысяч долларов за штучку. То есть это адски дорогая техника, и неплохо бы, чтобы люди, которые ее обслуживают, ну, в строю оставались, хотя бы по причине того, что ненормальное питание получают и нормальные условия реабилитации. Ну, просто поспать на койке, помыться. Хотя бы это уже прям много, много значит. И поэтому, конечно, да, у них условия были несколько лучше, чем у любого, несколько, сильно лучше, чем у любой пехоты. Конечно же. Но при этом у них был страшный риск. Потому что потери в как раз в бомбардировщиках, в стрелках, в пилотах, в штурманах, особенно в стрелках, процент был больше, чем процент потерь в пехоте. То есть там откинуться можно было при неприятным способом гораздо вернее. И если тебя собьют, например, над Германией, ты оказываешься в концентрационном лагере, в лучшем случае. То есть были вполне конкретные риски, которые следовали рука об руку вот со всеми этими шикарными условиями бытия. Ну и, конечно, нужно всегда помнить, что в Англию-то никто не вторгался. То есть Англия просто как непотопляемый авианосец сидела там у себя за проливом, и тотальных разрушений-то Англия, как большая страна, не несла. В отличие, например, от Советского Союза, где даже у самых элитных летчиков условия жизни похуже были, прямо скажем. Потому что у нас возможностей было меньше, а у них вот такая была служба.
1: Ну и не только условия, мне кажется, еще... Как я по костюму в первую очередь обращаю внимание, конечно же, мечта любого советского летчика, да, была заиметь такую же куртку, как у американцев, потому что у нас только единицы могли носить такие самые популярные, самые известные летчики, по-моему.
2: Не, ну, конечно, нет. Когда у нас начался широкий ленд-лиз после Сталинграда и Курской дуги, очень много американского снаряжения попадало к нам, и там далеко не единицы их могли таскать на себе. Они хорошие, удобные, безусловно.
1: Ну, вот я те самые
2: куртки-бомберы, например, вот эти знаменитые, они же так и называются, бомберы. Они до сих пор считаются адски модной кожаной шмоткой. И их с удовольствием всякие модники носят.
1: Ну, я ее называю американская летная куртка. Так ее, по-моему, тоже называют.
2: Ну, у нее кликуха, бомбер.
1: Ну, я смотрела даже фотографии, допустим, советские того периода. Летные именно, когда у меня там был проект. На целую команду, не знаю, 1-2 человека мог себе
2: кожаную... Какой это год? Что это за подразделение? Ну, тут нужно конкретно смотреть. Потому что я не могу сказать, что все вообще у нас носили такие замечательные курточки и все остальное. Но я не могу сказать, что их были просто единицы. Их очень много поставляли. Но опять же повторюсь, это уже было под конец войны.
1: Конструктивная деконструкция с Климом Жуковым.
0: Несколько фактов о фильме. Продюсерами сериала являются Том Хэнкс, Стивен Спилберг и Гарри Гоэцман. Сценарий написали Джон Орлов и Грэм Йост. Производственный бюджет превысил 200 миллионов долларов. Для съемок в мини-сериале с нуля соорудили 3 макета бомбардировщика Б-17. 2 из них были точными копиями, а третий сделали несколько больших размеров, чтобы внутри было просторнее для съемочной группы. В сериале речь идет о подразделении ВВС США, летной группе, получившей название «Кровавая сотая», из-за тяжелых потерь личного состава и техники во время боевых вылетов. Перед началом съемок занятые в сериале актеры провели 2 недели в учебном лагере для новобранцев под командованием ветерана войны во Вьетнаме, который работал консультантом в военной драме «Братья по оружию» и сериале «Тихий океан». Обучение было по большей части академическим. В основном актеры слушали лекции о Второй мировой войне. Остин Батлер специально просматривал съемки интервью Клевина, которого сыграл в этом проекте. Клевину было уже за 80 лет, когда он рассказывал о том, как летал на бомбардировщике. Просмотр помог Батлеру перенять манеру разговора Клевина и его чувство юмора.
1: Я так понимаю, что, естественно, большая часть бюджета ушла, наверное, на строительство техники, в первую очередь, вот этих самолетов, да,
2: которые... У них там не настоящие есть родные, в том числе действующие модели, которые летают.
1: Действующие, которые сохранились со времен Второй мировой войны. Угу. Получается, вся техника, которая там, ее не нужно было строить, они ее просто повторили, и ошибок там быть не может.
2: Не, ну там понятно, что есть, условно говоря, 2 рабочие настоящие модели. 2 модели, которые не летают, но они полностью выглядят как настоящие, потому что они есть настоящие. Ну и потом там набутафорили, конечно, какое-то количество. Я точно не знаю, какое, но очевидно так. Поэтому, да, там у них с матчастью, вообще со всей, от трусов до часов и заканчивая самолетами. Это очень точно воссозданная реконструкция того, что было, или прямо настоящие родные самолеты.
1: Ну, ты говоришь, материальная часть восстановлена полностью, а вот некоторые сцены все равно вызывают вопросы, да? А, допустим, как раз-таки стрелок, который сидит, он с голыми руками, значит, хватается за металлический предмет, у него обморожение, да. Потом у него обморожение, потому что его кабину пробило. Почему, как ты думаешь, вот эти вот сцены, как в космосе, когда снимают, обязательно должно прорвать перчатку в открытом космосе? Значит, в фильме про самолеты обязательно должно случаться в каждой сцене какое-то ЧП, отказывает двигатель, это стабильно. Но почему стрелок, который мы видим, да, в одной сцене, он с голыми руками?
2: Разнервничался, во-первых. Во-вторых, с голыми руками гораздо удобнее оперировать пулеметом. Вот от твоих этих самых рук, от чувствительности и точности действий зависит твоя жизнь и жизнь всего экипажа, очень может быть. И поэтому в самом деле очень часто перчатки не одевали. Потому что, повторюсь, с голыми руками удобнее манипулировать. Ну и да, там бывали всякие случаи, безусловно. То есть схватился не за то, или обжегся, или наоборот, поморозил себе какие-нибудь пальцы, это запросто. Ну а потому что очень нервная обстановка. Там ты себя на 100% не проконтролируешь, скорее всего. А то, что там может быть что-нибудь сломаться, так ты представляешь себе, в каких условиях эти бомбардировщики работали. Это же не просто самолет. Это самолет, который испытывает регулярные экстремальные перегрузки. В него еще и стреляют, и более того, попадают. То есть его портят элементарно. Потом он прилетает домой, если прилетает. Его, естественно, тут же чинят. Если это, в принципе, возможно, вот нужно сделать так, чтобы самолет на следующий вылет пошел и был боеготов. Но, скорее всего, после починки он не будет так хорош, как когда он вышел с завода, у него всякие характеристики будут ухудшаться. И вполне очевидно, при экстремальных перегрузках, которые испытывает вообще все, двигатели, система обратной связи, рулевое управление, вот все сотни технических параметров, которые складываются в боевой самолет, что-нибудь может сбойнуть вообще в любую секунду. Это вот техника огромная, мощная, которая кажется абсолютно несокрушимой и вообще поломкам не подверженная, она ломается гораздо чаще, чем гражданская. Просто из-за условий эксплуатации. Но тут, конечно, драматизму нужно добавить, потому что если у них все будет в порядке все время, так а что смотреть-то? Смотреть-то неинтересно будет. А тут, смотри, что-то оторвалось, они тут же это там носовым платком привинтили, починили, дальше полетели. Хорошо же.
1: А ты все 10 серий посмотрел?
2: Да.
1: Как тебе в целом сериал?
2: Ну, значит, смотрите. У нас есть 2 главных героя. И там Кросби вокруг них еще вьется, плюс командование, плюс боевые коллеги. Есть нарратор, собственно, от которого все это и повествуется. В общем, есть 2 главных героя. Есть фон. Это жизнь и боевой путь 100-й бомбардировочной группы. Той самой кровавой сотни. И вот мы это смотрим. Я уже распереживаться весь успел, там, как они куда прилетят. И тут раз, и, по-моему, 6-я серия посвящена негритянской эскадрилье «Алые хвосты» в Италии. Хотя только что мы были в Англии, и мы только что смотрели за сотой бомбардировочной группой. Что это сейчас было? Алые хвосты — это истребители из Италии. Почему они оказались в этом самом повествовании? Я ничего не имею против чернокожих пилотов и вообще чернокожих, тем более, что это реальное боевое соединение, о котором неплохо бы это рассказать, почему они были специальным негритянским соединением. Ну, потому что если бы вдруг там оказался белый, а негр был бы его старше по званию, его слушаться бы пришлось, а еще, не дай бог, из одной миски есть, что для США того времени было категорически неприемлемо. Поэтому вот во славу сегрегации и негров послали воевать сегрегационно, чтобы, не дай бог, они с белыми не пересекались. И вот откуда они-то взялись там в этом повествовании? Я вообще просто нафиг не понял, зачем это там, вот просто какого лешего. То есть взяли и просто поломали ритм повествования и туда вплели каких-то посторонних негров. Ну снимите вы про алых хвостов очередной фильм, один уже был недавно, пускай будет еще один. Ну теперь уже не фильм, а сериал.
1: Мне кажется, знаешь почему? В каждом американском фильме сейчас должны быть чернокожие. Впихнуть их, наверное, к белым не получилось, поэтому они целую отдельную серию посвятили им.
2: Что-то какая-то такая глупая повестка, которая просто разрушила темп повествования фильма. Я просто не понял, как они там вообще оказались-то. Потому что сценарно они там не нужны. То есть совсем. Я вот не смог это как-то логически обосновать, ну, кроме вполне очевидного замечания, которое только что высказала ты. Вот поэтому это очень здорово подпортило. Когда вы, ну, специально в угоду своей этой дурацкой повестки должны быть чернокожие, а гомосексуалисты? Что должна быть гомо-эскадрилья отдельная, и про нее должна быть отдельная серия. Вот это все оказывается у нас в кино. Одна хорошая шутка, правда, про негров, когда они все оказались в концлагере, американский офицер говорит, увидев негра, ладно, садись, видно, что ты не провокатор немецкий, все понятно. Это было смешно. А так, вот это меня очень сильно прям раздраконило. Кроме того, мы неизбежно будем сравнивать все это с другими телесериалами производства той же самой компании, Тома Хэнкса и Стивена Спилберга. Это 2001 года «Братья по оружию», «Band of the Brothers». Это не совсем «Братья по оружию», но тем не менее. И «The Pacific», «Тихий океан». И если «Band of the Brothers», она была прям очень крутая в драматургическо-сценарном смысле, если «The Pacific», ну там, на мой взгляд, повествование было несколько более дерганное, а тут, конечно, оно в драматическом смысле сильно хуже. Потому что какой-то, вот какие-то они картонные все эти люди. У них вот какой-то экспозиции лично мне не хватает. Вы показали бы, как их в Америке готовили, кстати. Когда, ну, там целую серию мы посвятили, как они готовятся к отправке на Западный фронт.
1: Я с тобой согласна, поэтому я тоже не сопереживала главным героям. Там, знаешь, маленький кусочек был в первой серии, да, как якобы у одного есть девушка, они там что-то потанцевали, посидели, рассказали пару слов о себе, и, в принципе, больше о их личной жизни не особо известно, и ты даже не понимаешь, про кого ты смотришь сериал. Мне кажется, очень большой кусок, посвященный полетам, да, где нет никакого развития, они вроде полетали, у них ничего не получилось, либо у них была аварийная очередная посадка, и так как-то серия в серии повторяется.
2: Да, оно как-то начинает морозить через некоторое время, я совершенно согласен. И я бы попробовал посоветовать. Вы не могли бы, может быть, вот это пятиминутное вступление с настоящей музыкальной симфонией сократить секунд до 30, а еще 4,5 минуты, совокупно на 10 серий, это, кстати, много получится хронометража, посвятить их экспозиции, чтобы мы просто в них людей увидели. Ну, тут натурально вот это вступление, это увертюра даже, это не музыка на титрах, это очень-очень долго. Я их постоянно проматывал в бешенстве, потому что, ну, я один раз послушал, и хватит, я уже все понял.
1: Смотри, а вот эта вот история, когда молодые мальчики отправляются в Германию, можешь поподробнее рассказать? Он там в поезде нервничает, убегает сначала, его ловят, значит, ему говорят, либо ты сейчас будешь беглецом, мы тебя расстреляем, либо ты до конца службы просидишь, значит, как пленный, сохранишь себе точно жизнь, и он выбирает остаться.
2: Ну, это очень ярко демонстрирует то, что к западным собственным своим противникам нацисты относились несколько не так, как к советским противникам. Потому что у нас вопрос попадания в концлагерь, он был где-то на 99% синонимичен слову «смерть», причем очень неприятное. А этих никто не морил специально. Там, конечно, условия были далеко не курортные, очень далеко не курортные. Они, конечно, вполне очевидно регулярно бегали, в том числе с боями. Тут не нужно делать никаких скидок. Это люди были очень лихие из нацистского плена. Это все было. И с подпольем, с французским, там, голландским, бельгийским связывались, и через них, бывало, уходили. Но, если они оказывались все-таки в концлагере, у них условия были, в общем, заметно лучше, чем условия для людей с Восточного фронта. То есть у нас пилот в концлагере, это Девитаев, например, из города Горький. Каково Девитаев на момент побега, когда бомбардировщик-то угнал нацистский? Он, по-моему, до 51 килограмма похудел. Ну, то есть вообще это, ну, уже, это прямо уже дистрофия, конкретные проблемы со здоровьем. Ну, их просто морили там, около этого Пенемюнде, где они находились в концлагере. А эти, смотрите-то, уже к моменту побега такие щечки у них у всех такие, они прям нормальные.
1: Расскажи про воздушные бои.
2: Во-первых, конечно, матчасть. Я уже ей всячески аплодировал. И еще раз поаплодирую. Матчасть настолько крутая, что я как заклепочник просто аж взвизгивал от удовольствия. И опять же повторюсь, при том, что это не моя специальность, но я просто вижу уже вот как раз то, что к моей специальности напрямую примыкает, это чудовищная тщательность и скрупулезность подхода. Вот это я могу только приветствовать. Потому что настолько задырнуть в тему, вот настолько задырнуть в тему, чтобы там у тебя рисунок подметок на сапогах был правильный, вот это я понимаю, да. Это мое почтение, как говорится. Все приборы внутри самолетов, все на своем месте, все как надо, все действует. Это, ну, вот это тоже действующее лицо фильма «Бомбардировщик Б-17». Я, честно говоря, с большим удовольствием смотрел. Вот все, что происходит в воздухе, очень круто. И просто нужно сравнить с нашим недавним воздухом, вот только не «Властелин воздух», а просто воздухом Алексея Германа-младшего, каковой воздух он испортил. Ну, потому что там отвратительные воздушные бои, отвратительная матчасть, там все отвратительное. Ну, за исключением формы. Униформа хорошо пошита. Или взята в аренду, я уж точно не знаю, как это все делалось. А тут аэродром, самолет, служба налажена, все очень круто. И как только появляются немцы, ну там понятно, что это смерть прилетела. У вас нет истребительного прикрытия до 44 года, там, да и то не с самого начала. Потому что, вот смотрите, 30% бомбардировщиков потеряли за вот эти вот, за это время, когда не было истребительного прикрытия. То есть, ну, до 30% бомбардировщиков в вылете можно было потерять. Как только появились мустанги, процент потерь стал составлять 2-3%. А вот пока нет истребителей, вот эти вот Фоки-Вульфы, Мессершмитты, которые вот просто вот так вот наваливаются вот этой огромной толпой, там особенно круто, когда был показан налет на Регенсбург массированный, когда бомбардировщики собрались в построение длиной 15 миль, представляешь? 20 с лишним километров, это просто вот так вот сплошные бомбардировщики идут. Это, конечно, далеко не самый крупный налет. К концу войны будут гораздо больше, там до 1000-1200 самолетов в одном вылете участвовало иногда. Представляешь, какой-то просто вот исполинская мощь какая.
1: Но они по отдельности никогда не летали.
2: Нет, конечно, это же жертва сразу. Это тяжелый огромный самолет, он не сманеврировать не сможет, ненормально в воздушный бой вступить. Нет, они летали бэтлбоксами, то есть коробками боевыми, прикрывая друг друга пулеметами, чтобы во все стороны просто был шквал огня. Только тогда был какой-то шанс выжить.
1: И чтобы цент не пролетел, как говорит один из них в фильме.
2: Да, то есть настолько близко, очень плотно нужно было идти, так точно. Но у всех истребителей своего времени, как у нас, так и у немцев, да так и у американцев с англичанами, была волшебная палочка против такого построения. Это неуправляемые ракеты. Ну, это просто снаряд, там, калибром, например, 88 миллиметров с реактивным двигателем, которые можно было метров со 100 запустить, а то тем более целые батареи прямо из-под крыльев кто-нибудь да попадет. А вот один такой снаряд, который точно попал в бомбардировщик, это если не кранты, то очень большие проблемы. Ну там же регулярно говорят, ракета справа, ракета слева. Это совершенно правильно, потому что вот чем вы плотнее, тем сложнее по вам промахнуться ракетой. Но как только вы разрядитесь, вы будете добыча поодиночке для истребителей. Вот, поэтому вот такая была диалектика. Или плотно, и мы отобьемся там с большой долей вероятности от пулеметно-пушечного огня, но будем уязвимы для ракет. Или мы рассыпемся и будем уязвимы для пулеметно-пушечного огня истребителей. Это вот показано максимально круто. Вот все, что там в воздухе, это прям огонь. Налеты на сверхзащищенные цели, типа там завода подшипников в Швайнфурте. Замечательное название, Швайнфурт на русский переводится как Свинобродск. Вот налет на Свинобродск, когда там вот просто все вот до горизонта засеяно этими разрывами заградительного зенитного огня, думаешь, вот это прям верю, это прям настолько чудовищно выглядит, вроде просто пух, пух, и ничего. Потому что кажется, что зенитка должна попасть именно в самолет, чтобы ему делать плохо. Но нет, зенитка стреляет снарядом, который на заданной высоте и на заданной дистанции взрывается и поражает самолет снопом осколков в первую очередь. То есть прямые попадания тоже были, кстати, в фильме они показаны, но это все-таки редкость. А там 88-миллиметровые зенитки немецкие Acht,8 это страшное оружие, которое обладает огромной скорострельностью, высокой надежностью и довольно серьезной прицельностью. Ну, недаром их на прямой наводке использовали против танков тяжелых, потому что эта пушка, она легко уничтожала любой танк вообще, который имел место быть тогда. А, представляешь, по самолету, который далеко не танк, такая фигня прилетит. Ой-ой-ой, прям аж это, зачешешься. Ну, кроме того, там 100-миллиметровые, 122-миллиметровые зенитки вообще изначально для военно-морского флота, там в том числе разработаны. То есть орудия, от которых вообще невозможно укрыться. Потому что от малокалиберной артиллерии зенитной, там 40-20-миллиметрового класса, можно было подняться на высоту, куда они просто не достреливают. Ну или уж точно совершенно прицельно не достреливают. А вот от сотки, пойди ты увернись, а снаряд кидает выше, чем любой бомбардировщик теоретически может подлететь. Там километров на 12. И то есть вас достанут вообще везде. И показано это на самом деле очень круто, потому что вроде бы это какие-то безобидные такие облачка, а на самом деле это поле смерти, то есть туда залететь, вот в то место, которое зенитка, точнее не зенитка, а батареи, десятки зениток просто покрывают вот так вот слоем разрывов, ну это, конечно, не гарантированная смерть, но что-то очень сильно близко к тому. То есть нужно срочно маневрировать, срочно принимать какое-то решение, чтобы сбить им наводку хотя бы на время, и прорваться через заградительный огонь. Удастся это гарантированно не всем. А потом наступает самое главное. Вот вы долетаете до места, и примерно за минуту до сброса бомб по команде штурмана, который как раз и должен, не совершив никакой навигационной ошибки, точно довести самолет, и страшнее того, группу самолетов, это будет там какой-нибудь флагманский штурман, довести всех до места, и вот тогда передают управление самолетом бомбардиру, который сидит с бомбовым прицелом Нортерп, который связан с управлением самолета.
1: И все же зависит от него.
2: Получается. Да, и вот пока он не прицелится и не сбросит бомбы, самолет не может маневрировать. Длинные 60-70 секунд, когда самолет
1: но
2: даже
1: увернуться ни от чего не может. Он не может маневрировать, то есть он просто замирает.
2: Нет, он просто летит в одном положении, чтобы бомбу максимально точно сбросить. Вот человек там делает засечку в визире прицела, и, взяв упреждение, дает команду на сброс бомб. Вот, бомбы сбрасываются, и все, самолет становится легче, и он снова управление передает двум пилотам, каковы, ну, хотя бы какие-то маневренные возможности приобретают. А прицелы, кстати, показаны хорошо, и там прямо очень здорово сказано, что денег на прицелы потратили столько, что дороже был только атомный проект. И это была там одна из самых страшных тайн американских ВВС. Опять же, за исключением атомной бомбы. Потому что прицелы такого уровня не должны были попасть в руки врагу, их обязательно нам нужно было уничтожать перед тем, как покинуть самолет.
1: Ты говоришь, да, что кровавая сотня, она понесла все равно очень много убытков.
2: Да, потери у них были прям страшные.
1: И потери, да. Но все равно, да, не стоит забывать о том, что они внесли весомый вклад в победу над немцами.
2: Ну, вполне очевидно, что...
1: Усилия, именно военно-воздушные силы.
2: Усилия бомбардировочной авиации очень сильно портили жизнь немцам. Просто очень сильно портили. Потому что, ну, особенно когда, уж, я же говорю, там, ближе к концу войны, там, когда тысячи бомбардировщиков сразу вылетало, ты представляешь, что они могут сделать вообще, тысячи бомбардировщиков, каждый из которых вываливают, там, тонны бомб. И они, да, они наносили огромный ущерб, но до 45 года военное производство Германии только нарастало, несмотря на все усилия бомбардировочной авиации. То есть они не смогли уничтожить промышленный потенциал Германии. Была такая до войны доктрина итальянского генерала Дуэ, так она называется, доктрина Дуэ, что нужно сидеть за труднопроходимыми какими-нибудь горами, ну для Италии это, сам понимаешь, просто там же Альпы, вот там все перевалы укрепить так, чтобы к тебе никто не мог пробраться, а воевать при помощи сотен и тысяч бомбардировщиков, которые просто все к чертовой матери выбомбят и принудят противника заключать выгодный мир. Но доктрина Дуэ была апробирована в ходе Второй мировой войны, и оказалось, что она никуда не годится. То есть пока вот просто пехота не займет Рейхстаг и не поднимет красный флаг, ничего вы сделать не сможете при помощи одних только бомбардировщиков. Но, конечно, они очень здорово перенапрягали экономику Третьего Рейха. То есть приходилось постоянно восстанавливать разбомбленное, постоянно держать огромные силы ПВО, которые в противном случае, например, могли бы полететь куда-нибудь под Сталинград и воевать там. Огромные силы отвлекать на производство и установку, и обслуживание зенитных средств. В общем, это была вот такая вот соломинка, которая, конечно, не сломала хребет верблюду, но очень здорово этого верблюда нагрузила. Ну и, конечно, тут обошли вниманием некоторые подвиги бомбардировочной авиации союзников. Ну, таким тактичным маневром так обошли этот скользкий вопрос. А именно, ковровые бомбардировки мирных городов немецких, которые вот в отличие от заводов, специально построенных из толстенных бетонных блоков, там с железобетонными арматурами, и которые очень круто прикрыты ПВО в самом деле, вот, например, налет на Дрезден срыл Дрезден, а в Дрездене в это время не было никаких серьезных военных объектов. Но, однако, включая беженцев, которые вообще были совершенно ни при чем, там погибли люди в таком количестве, что вот еще немножко это сравнится по эффективности с атомной бомбой. Вот город был, и его просто не стало, его срыли к чертовой матери. Кёнигсберг, Ленинград. Ты там была, наверное? Обратила внимание, что нет старого города? Опять же, там за исключением редких зданий.
1: Это даже потому... про осаду снимали фильм.
2: Да. Это потому, что это там поработала союзная авиация. То есть город просто срыли, не уничтожив его оборонительный потенциал при этом. То есть нам уже пришлось его натурально там кровью умывать, чтобы взять. То есть города просто срывали с мирными жителями. Зачем они это делали? Однако про это в фильме вам не скажут вообще совсем ничего. Даже не упомянут уничтоженный, например, Дрезден.
1: Но это же все равно считают какое-то патриотическое кино. Зачем рассказывать про свои пробелы в истории?
2: Хотелось бы некой объективности. Вы там такие все объективные, аж негров вспомнили, что они же, оказывается, тоже воевали, ё-моё. Ну, вспомните про Дрезден заодно. Было бы неплохо. И не только про него одного.
1: Про Японию.
2: Ну, сожженное Токио, разумеется, вот этот самый... налет, который спланировал Кёртис Лемей, токийский инквизитор, который просто сжег Токио с огромным количеством вообще непричастных ни к чему мирных жителей. Это тоже неплохо бы помнить.
1: Но они для чего делали? Просто в отместку...
2: Это террор, устрашение вообще как бы всего населения. А мы вон как можем. Но тут, конечно, нужно всегда вспомнить, что если вы сражаетесь с фашистами, использовать фашистские методы ни в коем случае нельзя, потому что тогда сразу возникнет логичный вопрос, а вы-то чем, собственно, лучше? Ну и очень, может быть, последует логичный ответ – ничем. Угу. Мы просто такие же, и все.
1: Ну, просто об этом не будем рассказывать.
2: Да.
1: Ну, большая часть экипажа, так понимаю, состояла из молодых людей, да?
2: Ну, конечно.
1: Потому что там 18-19, ну, прям совсем молодые, я имею в виду, которые только-только там, я не знаю, школу закончили.
2: Не, ну, там, конечно, были всякие люди. Ну, да, люди, безусловно, должны быть молодые. Потому что, ну, меня, например, посадить в это уже нельзя. У меня там просто здоровье кончится, я где-нибудь там сознание потеряю, и все. И зачем мне такой там нужен? Поэтому... Вот меня там в 20 лет можно было бы легко посадить в бомбардировщик, там места хватит. Вряд ли в истребитель я, наверное, не помещусь и не поместился бы. Ну, то есть, да, это обязательно должны быть молодые, здоровые люди, которые еще не потратили свое здоровье за годы жизни. Они должны потратить это здоровье на боевом посту.
1: Если бы здоровье закончилось, вот мне опять все-таки хочется уточнить по поводу главного, одного из главных героев, которого постоянно тошнит, и он даже не может работать на борту, потому что он пытается постоянно бороться с ощущением, с рвотными рефлексами. Я так понимаю, что эти бомбардировщики одни из первых, которые начали подниматься на такую высоту, серии 5-6 тысяч метров.
2: Они и больше поднимались.
1: И больше поднимались. Да. Ну так, ну хорошо, не 5-6 тысяч метров, а просто очень высоко поднимались. И понятное дело, что там и воздух разреженный, да, и там температура.
2: Дыхательная маска нужна обязательно.
1: Дыхательные маски у них там были.
2: Есть,
1: это
2: есть.
1: Все правильно, да. Я к тому, что все-таки они, я так понимаю, это первый раз или не первый раз, когда самолеты начали участвовать в военных операциях именно на такой высоте, именно у американцев?
2: Нет, конечно, были и раньше высотные самолеты, но просто массовый самолет, это Б-17, конечно. Его начали аж, там заказ на него был выдан аж в 1934 году. Залетал он более-менее к 38-му, если я не ошибаюсь, а в серию пошел в 39-м-40-м.
1: Ну хорошо, он как он появился? Они уже заранее как-то готовились?
2: Ну потому что после Версальского мира и Вашингтонской военной и Вашингтонской конференции по ограничению вооружений все готовились к новой войне. Вообще все. И в том числе американцы. Они свой Мартин, бомбардировщик, срочным образом меняли на более совершенный цельнометаллический. Кстати, это огромная роскошь, потому что цельнометаллический массовый серийный бомбардировщик это очень дорого, например, мы себе такого позволить не могли. Ну, потому что у нас было куда потратить металл, дюралюминий, алюминий. То есть у нас просто экономика не вывозила таких трат на ВВС. Поэтому у нас фанерно-деревянно-стальные, алюминиевые, металлические, в смысле, самолеты летали.
1: Ну, у нас, мне кажется, максимум 2-3 человека, да, помещалось?
2: Нет, конечно, тяжелые бомбардировщики у нас тоже были, и они тоже были вполне многолюдны, вполне очевидно же. Какой-нибудь там P-8, ну и многие другие тяжелые бомбардировщики, они вполне себе населенные очень даже. А ну а как иначе? Там целый большой экипаж должен трудиться, чтобы так работать. Но правда, конечно, у нас это вот стратегическая тяжело-бомбардировочная авиация по сравнению с американцами и англичанами, особенно когда они вместе работали, она находилась в очень сильно несравнимом численном составе. У нас было просто меньше. Гораздо там, в разы. У нас другой порядок просто этих тяжелых бомбардировщиков был. Мы, опять же, не могли себе позволить создать тяжелых бомбардировщиков массовых, потому что это чудовищно дорого. Там 4 мотора. Это же можно построить 4 фронтовых бомбардировщика для переднего края. Вот то, что нам конкретно было нужно. И вот их-то мы, конечно, строили много. Бомбардировщиков, штурмовиков Ил-2 и так далее.
1: А что касаемо механиков, они всегда должны и помогать улетать, и когда прилетают, они всегда находятся на летном поле.
2: Обязательно.
1: Да-да-да. А вот там были такие сцены, где очень сильно помятый самолет приземляется, и они говорят, ну мы его все равно починим. Сколько времени это требовалось, и действительно, или ты не знаешь, и действительно ли они на поле? Ну да, помнишь вот эту сцену, ну, когда они пытались бросить первую бомбу?
2: Да.
1: Там очень сильно были повреждены все самолеты, практически все бомбардировщики. Как у них происходил ремонт? Прямо на поле самом? Или они
2: в зависимости от того, что с самолетом случилось, повторюсь.
1: То есть, но если он сильно пострадал,
2: если
1: но восстановить можно.
2: Он сильно пострадал. Это нужно конкретно исторически смотреть на вопрос. Ему 2 двигателя из 4 оторвало просто, там, не знаю, изуродовало пулями. Так вам нужны двигатели просто новые откуда-то брать, вы их не почините, скорее всего. Или вам просто дырок в бортах навертели. Ну так это просто снимается поврежденная панель, и на ее место ставится новая панель. Это вот можно сделать, я уверен, прямо в поле. А если нет, так это нужно загонять его в ангар и осуществлять, ну, условно, заводское обслуживание. Или вообще его на завод гнать, чтобы его там в порядок привели. То есть, например, серьезное повреждение несущей конструкции в поле ты уже не починишь. Ну то есть то, на чем все это держится. Ну, эти шпангоуты и прочее, прочее. Если их там поуродовало, ну все, самолет нужно просто отправлять на завод, чтобы его там вот это все поврежденное отрезали, новые детали поставили на место и так далее.
1: А скажи мне, пожалуйста, как происходит, можно это назвать катапультирование?
2: Когда ну, они вряд ли, это вряд ли можно назвать катапультированием, эвакуацией самолета.
1: Эвакуацию, да, как эвакуация проходила? Смотри, ты говоришь, нужно было, допустим, если он горит, и еще есть возможность на то, чтобы спастись. А вообще, какой процент того, кто мог выжить после того, как бомбардировщик попадали?
2: Это вопрос отвратительный. Потому что я не могу на него точно ответить, я статистики не знаю. Но если почитать даже мемуары, я далеко не всегда и чаще всего не доверяю мемуарам, но вот тут прям веришь, как Гарри Кросби, кажется, описывал, когда эти вот батлбоксы идут, в один самолет попадают, он прям натурально себя плохо чувствовать начинает, человек выпрыгивает и разбивается об сзади идущий бомбардировщик. То есть он даже не успевает парашют выпустить, его просто сзади идущим бомбардировщиком сносит просто. То есть даже выпрыгнув из самолета в такой вот кошмарной ситуации, далеко не факт, что с тобой все в порядке будет. А, сразу же вспомнил моментик, когда там пилот выпадает прямо с парашютом прямо на поле боя, там сломанной рукой там пытается пистолет перезарядить, и тут в атаку идут советские товарищ коммунист. Вот насколько круто сделана вот эта вся униформа матчасти у американцев, вот настолько, я даже не знаю, как они такое придумали, вот эти показали коммунист. В каких-то обрывках лисьих шкур, или натурально орки просто. Всех постреляли, чуть не грохнули американцы, говорят, это американец, американский, живи. И даже его вежливо отвезли в Белоруссию. Откуда он там, откуда-то, не помню, из Бобруйска, что ли, улетал потом. Ну, вот это натурально просто какие-то орки, гамадрилы, урукхаи. Ну, в общем, кошмар. Это неправда то, что там показано. То есть, моего знания униформы вполне достаточно хватает для того, чтобы сказать, что вот это вот вы нафантазировали. Причем, видимо, нафантазировали специально, потому что, когда показаны не боевые условия, советская униформа выглядит как советская униформа. У вас она просто есть. Вы знаете, как это работает, как она скроена, как построена, как сшита, из какого материала, какого цвета. А тут нет, прям какие-то трюхи, натурально просто вот из Мордора кто-то вырвался. Даже немцев сразу немножко жалко делается, как такие чудовища на них набрасываются. В отличие от приличного американского пилота, красивого, в нормальных шмотках.
1: Ты хорошо, а помнишь ту сцену, где один из летчиков на бомбардировщике летал с собакой? И потом, когда, значит, он погибает, и говорят, вот, а собака теперь осталась одна, и там и серия она летать не сможет. Действительно ли можно было на военный самолет брать с собой животных?
2: Ну, там и на военные корабли, и военные самолеты, и регулярно у них эти самые были так называемые их талисманы. То есть там это бывало, скажем так. На бомбардировщике места очень много. Он может перелететь из Америки в Англию своим ходом. Он огромный просто. Из них потом, ну, начали делать гражданские самолеты для дальних рейсов.
1: То есть, серьезно, можно было собаку с собой взять спокойно?
2: Ну, я не думаю, что это спокойно, я не думаю, что это прямо поощрялось уставом, но пилоты народ суеверный очень, и у них вот эта вот тема шаманско-языческая, она была очень сильно продвинута, и я так подозреваю, начальство просто глаза закрывало, чем бы дитя не тешилось.
1: Ну, про шаманско-языческие обряды, правда, они там постоянно читают и молитвы, и крестятся перед тем, как... Помнишь, еще стрелок там был, который перед тем, как стрелять, он надеется не на свою пушку, он начинает молиться Богу, чтобы тот ему спас жизнь. Да и таких моментов в фильме очень много.
2: Ну, так если ты вспомнишь «Спасти рядового Райана», там был почти святой снайпер, который перед тем, как нажать на спуск, обязательно читал какой-нибудь псалом. Вообще, весь фильм просто безостановочно. Это тоже правда было, конечно.
1: Ну и так же, как священники действительно там освещали каждый полет и перед каждым вылетом.
2: Я не уверен, что каждый полет.
1: Но там просто священник постоянно почти перед каждым
2: вылетом. Капелланы были, да. Более того, капелланы это было что-то вроде как у нас политрук. Ну, чтобы вы не забывали. Сразу вспоминается фильм уже для нашего Кубрика «Цельная металлическая оболочка». Любишь Деву Марию? Сэр, никак нет, сэр. Что ты сказал? Пип-пип-пип. А ну быстро сказал, что любишь Деву Марию. Проклятый коммунистический пип-пип-пип.
1: Про военно-воздушные бои в воздухе. Какой тебе больше всего фильм понравился? Я так понимаю, ты можешь причислить этот фильм.
2: Нет, этот очень хороший. Очень хороший. Я, ну, наверное, конечно, далеко не в силе драматического повествования его плюс. Но можно ему простить очень многое за то, что они вот наснимали с этой техникой, униформой, заклепочками организации службы. Это прям вот true.
1: Ну, в общем, ты советуешь этот фильм к просмотру всем, кто интересуется...
2: Если вы настоящий заклепочник, фанат этого дела, просто любите хорошо, очень глубоко и скрупулезно воссозданную материальную культуру, ее там очень много, она просто непрерывна, можно смело смотреть. Сразу скажу, на мой взгляд, этот фильм драматически, прямо скажем, очень сильно средненький. Чтобы не сказать хуже. Но осторожно, я так его пока обозначу. Очень сильно средненький. Так его пока обозначу. Очень сильно средненький. И если у вас есть там...

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, рады вас видеть. И надеюсь, что мы сегодня с вами проведем интересный вечер, потому что, Виталий, вы так скромно, поднимайтесь, пожалуйста, на нашу кафедру. Я представляю Виталия Егорова, наши постоянные посетители, и не только постоянные посетители, я думаю, все, кто присутствует сегодня, знают этого человека. Вот я у него спросила, как его представить.
2: Блогер «Зеленый кот».
1: И все. Это, наверное, самое такое известное его представление. Я хочу напомнить тем, кто, может быть, забыл, и сказать тем, кто не знает, что почти ровно год назад, Виталий, мы с вами встречались.
2: Да.
1: 4 февраля прошлого года. Вот представляете, как вот? Потом верь, не верь в эти совпадения. Ну, конечно, это совершенно случайно. И у нас была интересная тема, как нашли Марс-3 на Марсе. И мы тогда еще все вместе пожелали Виталию новых каких-то находок и открытий. Буквально не прошло и года, новый проект, еще более амбициозный, мне кажется, еще более интересный, еще более замечательный. И мне очень приятно представлять Виталия Егорова, потому что это человек, который все сделал сам. Вот он доказывает то, что нужно только желание, ну, конечно, энтузиазм, увлеченность своей идеей, и тогда обязательно все получится. Итак, Виталий Егоров. Начинаем, чтобы не тянуть время. Привет. Спасибо.
2: Спасибо. Сначала мы поговорим не о том, что было сделано мной, а о том, что было сделано до меня, до нас. И мы возьмемся за тему, которая до сих пор волнует многих. Тема лунного заговора и полетов, не полетов американцев на Луну, она прочно уже вошла в мировую культуру. По этой теме снимают фильмы и художественные, и документальные, и псевдодокументальные. Написаны, наверное, сотни книг. Есть

свои сторонники, есть свои противники, есть, как мне кажется, огромный пласт сомневающихся, те, кто не знает, кому верить из тех и из других. И когда все эти обсуждения, я как блогер, как человек, который сидит в интернет-обсуждении и живет этим, постоянно с этим сталкиваюсь, постоянно участвую или наблюдаю эти дискуссии на эту тему, летали, не летали, и часто возникает один и тот же вопрос. Ну ладно, они полетели, почему бы нам сейчас не посмотреть на то, что они там оставили? Если они летали, то там оно да все должно лежать. Там нет пыльных бурь, там достаточно редко падают метеориты, и все, что там они натоптали, они, в общем, оно там и осталось. Почему бы нам, и часто возникают вопросы, почему бы нам не взять какой-нибудь большой телескоп и посмотреть на Луну? Ну, казалось бы, есть телескоп Хаббл, есть другие телескопы еще мощнее его, которыми там просто невероятные какие-то вещи, там можно рассмотреть далекую галактику, там рассмотреть галактику, сколько там Хаббл рассмотрел, по-моему, самая давняя галактика, древняя, там уже больше 13 миллиардов световых лет. Дальше. А Луна-то совсем близко, чтобы нам не посмотреть на Луну. И вот такие вопросы возникают, и я решил объяснить, почему, что мы можем увидеть на Луну, если посмотрим теми средствами, которые у нас есть, и какие мы можем средства еще создать, чтобы увидеть больше. Ну вот, для начала надо понять, что смотреть. Самые большие объекты, которые там можно увидеть, это вот лунные модули, которые остались там. Это посадочная часть, верхняя часть с экипажем улетала обратно. Ну вот здесь примерно вот так она выглядела бы, вид из космоса, вид сверху. От ноги, скажем, до ноги у него примерно 10 метров, это самый большой объект. Там есть и поменьше, там есть советские луны, там Луна-17, например, которая держала на себе луноход один, она достаточно большая. Сам луноход тоже там несколько метров, ну там примерно 2 метра он где-то в поперечнике. Но все-таки 10 метров самый большой объект, и мы будем говорить о том, что вот увидеть можно в этом. Главное, вот что самое большое из того, что осталось. Говоря про то, что мы видим в съемках больших телескопов, о том, что галактики большие или галактики далеко, почему нам не посмотреть на Луну. Мы просто, когда мы смотрим в небо, мы галактик на самом деле не видим. Просто потому, что они очень бледные. Но если мы возьмем видимые размеры туманности Андромеды, ближайшей крупной галактики, и сравним с видимыми размерами Луны, то получится, что галактика на самом деле больше Луны. Понятное дело, что другие галактики, те, которые находятся дальше, намного дальше, они, конечно, меньше, в том числе меньше Луны, ну, имеется в виду видимые размеры. Мы сейчас будем говорить именно по большей части о видимых размерах, то есть то, что мы видим с Земли. И, конечно, другие галактики меньше Луны будут. Но все-таки вот это соотношение, нужно помнить, что галактики мы видим хорошо не только потому, что у нас хорошие телескопы, но и потому, что галактики большие. Еще немного теории про телескопы. Самые банальные. Есть два типа телескопов. Рефракторы и рефлекторы. И по большей части мы будем говорить о рефлекторах, о телескопах, у которых главный их показатель – это диаметр зеркала. Это зеркальные телескопы. Рефракторы – это обычные подзорные трубы. Я думаю, многие их видели, ими пользовались. И в них, в принципе, и в том телескопе, и в другом, главный показатель – это фокусное расстояние. Расстояние, которое проходит свет от одной линзы, от собирающей линзы до проецирующей, до той, в которую мы, в общем, смотрим глазом или фотографируем. Вот это фокусное расстояние, и чем оно больше, тем больше, тем сильнее приближает телескоп. Соответственно, если мы хотим взять телескоп из двух линз, чтобы он очень много нам показал, но мы должны развести линзы как можно дальше. Ну, понятно, есть определенные пределы, которые не позволяют этого сделать, ну, бесконечно растягивать. Есть другой вариант, вот зеркальный. Здесь главный показатель диаметр телескопа. И он помогает, во-первых, увеличить фокусное расстояние, то есть здесь фокусное расстояние практически удваивается в сравнении с длиной этого телескопа. И самые мощные, самые большие телескопы, как на Земле, так и в космосе, они примерно вот по такой схеме построены, используют зеркала-отражатели. Если мы будем говорить о том, что... Забыл поставить, там надо было фото подписать, потому что это на самом деле не Дмитрий Маколкин, это фотография Дмитрия Маколкина, это российский, московский
астрофотограф, у него очень красивые снимки на его сайте, можно найти там околкин.ру. Я взял для примера, чтобы показать, что мы сейчас можем увидеть на Луне. Вот Луна, казалось бы, большая, близкая. Давайте возьмем телескоп, вот купим там в ларьке и посмотрим на Луну. Увидим мы Аполлон или не увидим? Вот, в принципе, Дмитрий Маколкин, и там дальше будет еще один астроном, именно любитель, то есть это, здесь используется техника любительская, не гигантские телескопы профессиональные, а именно любительские, то, что можно купить в магазине, но, правда, конечно, там приличных сумм это будет стоить, но все-таки это именно техника, рассчитанная на любителей. Вот его полноформатная Луна. Мы можем немного приблизиться. Это горы Апеннины называемые. И тут мы видим в центре место посадки Аполлона 15. Где-то вот там Аполлон 15 сидит. И это, в общем, ну, в данной фотопанораме это максимальное разрешение, которое вот можно было получить на этом снимке. Лучший снимок или один из лучших снимков, который можно получить при помощи любительской техники, получил астроном-любитель Дамиан Пич. Он очень классные снимки делает, точно так же его можно погуглить, найти. Он там и МКС умудрялся снимать так, что там единственное, что этих космонавтов, ну, конечно, не увидишь, но очень много там у него шаттлы, очень красиво смотрится. То есть это реально пик возможностей того, что может любительская техника. Ну, реально сейчас любительская техника может то, астрономическое, может то, о чем, скажем, профессионалы начала 20 века, то есть 100 лет назад профессионалы-астрономы могли только мечтать. Но сейчас это возможности открыты для любителей, и они действительно делают феноменальные снимки и дальнего космоса, или ближнего. Так вот, то, что мы здесь видим, вот этот кратер, он диаметром примерно полкилометра, там где-то 600 метров. И вот здесь место посадки Аполлона 15. То есть вот это максимум, что мы видим. Вот несколько пикселей, это 500 метров, полкилометра. Если нам нужно посмотреть поближе, нужно и воспользоваться снимками, которые были достигнуты с более близкого расстояния. В данном случае, ну, разрешение здесь примерно похожее. Но этот снимок уже более детальный, мы его сейчас будем приближать. Это снимок уже сделан с Аполлона 15, собственно, но не с того, который садился, а того, который летал вокруг. Ну, там же была орбитальная часть и посадочная. Посадочная вниз полетела, а на орбитальной осталась фотокамера, и она снимала Луну, в том числе и это место. Если мы возьмем этот снимок и будем приближать, максимум, что мы сможем увидеть, это вот, так, вот это место. То есть мы помним, вот здесь полкилометра. Чтобы увидеть дальше, долгое время были доступны вот только такие снимки. В принципе, там уже можно что-то попытаться рассмотреть, имеется в виду по детализации. Но в 2009 году к Луне полетел американский спутник Lunar Reconnaissance Orbiter. Это такой лунный спутник-шпион. И он получил более детальные снимки. Если мы продолжим уже увеличивать на его кадрах, вот примерно соотношение то же самое я сделал, здесь просто разное время суток, поэтому так резко меняется ракурс. Но мы продолжим приближаться к Луне. Здесь, наверное, ну я уже вижу, где там что видно. Вам, наверное, вряд ли получится рассмотреть. Еще приблизимся. И еще приблизимся. Вот максимальное изображение того, что мы можем сейчас увидеть на Луне. Лучше нет. И получить такое изображение с Земли практически невозможно. То есть вот, вот они натоптали, вот тут следы их ровера, вот он сам ровер, пятно, вот оставшийся лунный модуль. Тут при желании можно найти кучу всего из того, что они оставили. Можно взять снимки с поверхности. И существует такое представление, чтобы они могли такое... Многие, кстати, из Роскосмоса его придерживаются, чтобы не вступать в многочисленные споры, там, а вот тень кривая, там еще что-то, влага колышется. Они говорят, ну, американцы могли слетать, а там же неудобно, невесомость, скафандр тесный, неудобный, зачем там? Потом возьмем с этим самым, по памяти снимем в павильоне и покажем, скажем, было вот так. Это такая компромиссная версия между тем, что они летали, и тем, что они показывают. Реально, конечно, снимали они там. И взяв снимки с поверхности, сопоставив вот с этими снимками из космоса, мы найдем все, что они видели, ну, соответственно, вот в таком масштабе. То есть все эти кратеры, все вот этот мусор, который здесь валяется и блестит, его
на снимках можно интерпретировать именно так, как они, в общем, там его наставляли. То есть это там либо прибор, либо мусор какой-то. Все эти следы можно увидеть. Ну, там с поверхности можно увидеть больше, но то, что нам дает спутник, дает вот столько. И здесь как раз, возвращаясь немного назад, мы проведем такой небольшой обзор того, что могут телескопы. Вот снимок, похожий из того, что мы видели раньше, снимок Луны, сделанный вот с этого, при помощи этого телескопа. То есть вот залив Радуги, здесь диаметр 250 километров. Примерно это вот тот предел, что есть для, что сейчас открыт для астрономов-любителей. Вот здесь на этом снимке два лунохода находятся. Но, естественно, их мы не увидим, потому что где-то вот здесь китайский сидит, где-то вот здесь советский. И любительская техника их увидеть невозможно. Но даже если мы возьмем очень большой телескоп, он реально так и называется, очень большой телескоп. И посмотрим с него. У него... Здесь 4, на самом деле, даже 8 телескопов, вот они маленькие еще тут указаны, стоят. Они могут работать как все вместе, так и по отдельности. Вот по отдельности у каждого этого телескопа диаметр тарелки, вот если мы здесь видим, здесь диаметр где-то, ну, по-моему, 25 сантиметров у него есть, то есть вот здесь. Тот показатель, который определяет мощность, скажем так, телескопа. То этого диаметр тарелки 8 метров. Все довольно серьезно выглядит, серьезнее. Вот такой его снимок поверхности Луны. Это не тот, который мы ранее рассматривали. Они не картографировали всю Луну, потому что это заняло бы много времени и не имело никакого практического смысла. Поэтому они сняли один пробный кадр, и вот здесь мы можем увидеть примерно 10 километров. То есть разрешение... Ну, примерно сопоставимое с тем, что получал Аполлон, летающий на орбите. Это здесь разрешение примерно где-то, сколько вон там у меня указано, 80 метров. То есть каждый пиксель изображения имеет 80 метров. Мы помним, что лунный модуль 10 метров, поэтому надо было бы очень много лунных модулей рядом поставить, чтобы они составили один пиксель 80-метровый, и его можно было бы увидеть в виде одной точки при помощи этого телескопа. Понятное дело, что не сработает. Впереди у нас экстремально большой телескоп, это тоже его название. Но астрономы, видимо, не очень заморачиваются с наименованием телескопов. Мне просто интересно, как будет называться следующий телескоп, который будет больше. Если уже этот экстремально. Но это действительно будет феноменальное изделие. 40 метров, почти 40 метров диаметр зеркала. Оно будет, конечно, составное, но там будут идеальные точности. Это вот зеркало размером там, с половину футбольного поля, с идеальной точностью поверхности. Это, конечно, невероятное изделие будет. Его сейчас, ну, сейчас они только гору выровняли под его возведение. Примерно и такой строят в Чили. Это европейцы строят в Чили. Примерно такой же, чуть поменьше, американцы собрались строить на Гавайях. Выбрали гору, начали строительство. Тут пришли местные жители гавайские и сказали: вы пугаете наших богов. Подали в суд. И суд защитил богов, отменив строительство телескопа. Ну, там на самом деле, потому что их закрыли, запретили в этом месте строить, потому что они не посоветовались с местными. Ну, в общем, это там сложности юридических процедур в США. Пока надеемся на европейцев. Но, опять же, он нам не покажет Аполлоны. Может быть, он нам покажет их в виде одной точки. Но мы не увидим ни следов, ни каких-то подробностей, ничего. Для того, чтобы хорошо увидеть Аполлоны или в том качестве, каком можно увидеть при помощи вот спутника ЛРО, о котором мы уже поговорили и еще поговорим, нужен телескоп диаметром 120 метров. То есть вот здесь зеркало 40 метров, и это еще будущее наше. Чтобы увидеть хорошо, нужно 120 метров. Поэтому сложности, конечно, очень высоки и инженерные, и технические, и финансовые. Поэтому все это наше будущее. Есть московские астрономы, которые предложили построить 60-метровый телескоп диаметром, что вот, мол, он сделает нас лидерами в мире. Но, мне кажется, они не получат одобрения, потому что не то сейчас время, чтобы 60-метровыми телескопами меряться. Поэтому будем ждать хотя бы этот.
Но мы знаем, наверное, надеюсь, многие знают, что главным или очень важным препятствием для того, чтобы хорошо видеть космос с Земли, у нас является атмосфера. Даже если мы возьмем небольшой любительский телескоп и посмотрим на него какой-нибудь там точечный источник света, там даже планету, мы можем увидеть, да даже если на Луну мы посмотрим, мы можем увидеть такое ощущение, как будто мы смотрим со дна аквариума. То есть постоянное движение, как будто вода между нами и Луной будет, или между нами и любыми объектами на небе. Это атмосфера. И способ избежать влияния этой атмосферы – вылететь в космос. Первым такое, ну, одним из первых, наверное, по крайней мере, из крупных телескопов стал космический телескоп Хаббла. Это тоже феноменальное изделие. Огромное количество денег на него затрачено. 25 лет, уже больше 25 лет летает, работает, переворачивая до сих пор некоторые представления человечества о Вселенной. И он, конечно, дал огромное количество знаний, по большей части о дальних частях Вселенной даже, видимой, по крайней мере, но и о планетах в том числе. И на Луну им немного смотрят. Иногда смотрят, но достаточно редко, потому что, опять же, есть другие средства, чем можно посмотреть на Луну. И он ничего сверхъестественного о Луне показать не сможет, потому что есть те средства, которыми мы можем посмотреть на Луну ближе. Вот, поэтому, ну, точно так же с ним производили съемки Луны. И, ну, его примерное качество соответствует тому, что дает 8-метровый телескоп, вот большой, очень большой телескоп, который ВЛТ. И, то есть, точно так же разрешение, ну, здесь даже чуть получше, если у ВЛТ 80 метров разрешение, здесь 60, но, опять же, это гораздо больше, чем нужный нам 10-метровый или лучше там метровый или там уже субметровый телескоп, который бы нам был нужен, чтобы мы могли рассмотреть какие-то детали мест посадок астронавтов или там луноходов, лунных станций. Поэтому не хватает его. Чтобы увидеть ближе, нам все-таки нужно увидеть, приблизиться. Да, еще такой момент. Точно так же по поводу Хаббла. Про него точно так же спрашивают, когда говоришь, что с Хаббла невозможно увидеть Аполлоны, они слишком маленькие. А в ответ можно услышать фразу такую, что «Ну вот, мы же Плутон рассмотрели, Плутон-то, наверное, подальше, чем Луна располагается. Почему мы Плутон можем увидеть, а какой-то близкий Аполлон на Луне увидеть не можем?» Ну вот я как раз даже вчера и частично сегодня на работе посчитал, что Плутон больше Аполлона. Даже видимый размер Плутона больше видимого размера Аполлона. Примерно в 20 раз, там, 15-20 раз по разным подсчетам. И вот если мы будем смотреть с Хаббла на Плутон, он будет вот такого размера, а Аполлон будет вот такого. То есть если вот так мы можем говорить, о, ничего себе, мы увидели Плутона и его спутники. Аполлон все равно не дотягивает до тех возможностей, которые нужны были бы Хабблу, чтобы увидеть какие-то детали поверхности вот до Плутона. То есть, если бы до Аполлона, если бы мы могли Аполлон увидеть с Хаббла, то мы тогда бы Плутон просто картографировали бы уже, и новые горизонты посылать не надо было, или пришлось бы его посылать их гораздо ближе. Поэтому не получается. Ну что делать дальше? Дальше надо лететь. Лететь надо к Луне и смотреть ближе. И смотрели неоднократно, и объявляли такие цели, мы полетим, посмотрим на Аполлон. И вот первыми объявили об этом европейцы, европейский первый и последний на данный момент космический аппарат, который Европейское космическое агентство отправляло к Луне, Смарт-1. Они сказали, мы поснимаем Аполлоны. И все таки о, наконец-то, разоблачат или не разоблачат, заговорили. В общем, стали ждать этих снимков. Но они забыли сказать, что они поставили достаточно слабенькую камеру и снимать собирались с расстояния 500 километров. То есть они сняли места посадок Аполлонов. Но в таком разрешении, в каком их может снять тот же, например, Дамьен Пич у себя из двора. Поэтому, ну, может быть, конечно, не Дамьен Пич так не снимет, но телескопы, мощные телескопы с Земли дадут примерно такое же разрешение. Хаббл дает даже лучше. Проблема с Марта была в том, что он летал высоко.
Они потом начали, примерно с 500 километров они провели полное картографирование Луны, спустились, по-моему, до 300, поснимали уже не полное, провели картографирование, еще снизу, ниже спустились и поснимали уже отдельными полосками. Ну, вы понимаете, что если у нас у камеры есть определенный угол захвата изображения. Если камера с высоты снимает много, широкий снимок дает, снижаясь, она сужает этот поле видимости, поэтому она не может с разных высот, не может за одно и то же количество оборотов вокруг там, космического тела, Луны или другого, она не может провести одинаковые площади снять. Поэтому это всегда такая жертва. Либо мы снимаем много, но с низким разрешением, либо мы снимаем мало, но с высоким разрешением. И когда вот все эти снимки, вот, о которых мы еще поговорим, их делали вот европейский, потом индийский аппарат, это были фактически единичные аппараты. Вообще в начале 21 века европейцы свой первый отправили к Луне, японцы отправили, китайцы, индийцы. И у всех была одна и та же гонка за картографирование Луны. То есть не просто так поснимать, а сделать полную карту. Соответственно, погнавшись за этой целью, многие вынуждены были выше, высоко летать, чтобы снимать шире и побыстрее сделать карту. Карты, в общем-то, все сделали, но в разном разрешении, но при этом они не смогли поснимать что-то с высоким разрешением. И еще такой момент, это касается даже больше не космонавтики, а физики скорее. Почему близко к Луне нельзя летать? Все думают, ну а что там, атмосферы нет, лети хоть там на одном метре над Луной. Ну, во-первых, перепады высот там больше 10 километров, поэтому там выше 10 в любом случае придется летать, иначе просто влетишь в какую-нибудь гору. Это один момент. Второй момент, там есть такая вещь, которая для земных космических аппаратов малый фактор как раз играет, так называемые масконы или концентраторы массы. Это разница в плотности коры, в данном случае лунной, над которой пролетает спутник. Разница в плотности дает разную массу, разная масса дает разницу в гравитационных силах. Соответственно, когда с точки зрения летящего аппарата разница в гравитации по одной и той же орбите для него работает примерно как лежачий полицейский для автомобиля. То есть он летит, хоп, провал, летит, еще раз. Ну, точнее, даже скорее выбоины, а не лежачие полицейские. И они его очень серьезно сваливают. Если мы говорим про спутник, по-моему, 200 килограмм, ребята говорили, на высоте 100 километров летит и не пользуется ракетными двигателями для поддержания орбиты, то он падает за 2 месяца. Если же стараться провести цель картографирования, нужно летать на одной высоте, чтобы карта была равномерная. Соответственно, люди, которые из космических агентств, которые запускают аппараты, они вынуждены тратить топливо на поддержание этой орбиты, для полета на одной высоте. Когда топливо заканчивается, они уже не могут контролировать высоту, и спутник достаточно быстро падает. Поэтому не получается летать бесконечно, не получается летать на высоте там, 10 километров. Ну, еще такой момент, если мы летим очень низко, поверхность у нас пролетает очень быстро, и камера просто не сможет запечатлеть то, что нужно, потому что все смажется. Это тоже проблема. Ее избежать можно, снимая под углом, снимая вперед там, или назад. Но тогда уже тоже будет детализация не та, и ракурс мы уже не будем выбирать. Вот. Еще точно так же попытку поснимать и Луну, и в том числе Аполлоны, предприняли индийцы. У них была камера немного побольше, аппарат немного побольше по совершенней. Ну, хотя нет, о совершенности, наверное, можно еще поспорить. У европейцев там много было экспериментов. Там лазер был для стрельбы в землю. Но, к счастью, недостаточно мощный, чтобы ее взорвать. Зато у индийцев была камера получше. Если мы смотрим сюда, здесь 155 миллиметров, это достаточно маленький объективчик, то здесь... даже 140. Да, у них была побольше масса аппарата, побольше топлива, и они могли спуститься пониже. Поэтому они смогли получить разрешение в изображении выше,
И что-то они смогли увидеть. Но, к сожалению, здесь вот не видно. Прямо на пересечение попадается. То есть некая черная точка в том месте, где должен быть Аполлон-15, они увидели. И немного лучше они увидели вот то, что называется гало. Это то место, где при посадке космического корабля струя реактивная газов разогнала местную пыль, которая задавала определенный тон всей поверхности. И под этой пылью поверхность оказалась чуть светлее. Когда говорят, там смотрят на снимки там, с Луны, вот он там должен был пыль разогнать, кучу всего, ямы нету под реактивным двигателем, значит, все в павильоне снято. На самом деле он разогнал пыль, конечно, но не настолько, чтобы выкопать под собой яму. И следы вот этой разогнанной пыли видны из космоса, то есть вот это пятно, оно, причем даже были снимки до посадки, достаточно низким разрешением, но примерно вот таким. И следы после посадки, и сравнивая снимок с до посадки, после посадки, как раз вот это гало, это пятно и смогли обнаружить. То есть оно прослеживается на всех местах посадок. Японцы, они соорудили просто огромный космический аппарат. Если Смарт весил примерно 600, по-моему, килограмм, Чандраян индийский весил примерно 1,5 тонны, то японцы соорудили просто 3-тонный корабль. Это, наверное, самый большой космический аппарат, который отправлялся к Луне в 21 веке. Они туда, они его весь нашпиговали различными приборами, кучу информации он получил. И в том числе у них была камера, там даже 3 было объектива. Но опять же, они получили, у них разрешение было даже ниже, чем сняли индийцы, потому что они летали чуть выше. Еще интересно, у них была не просто, у них была камера, которую они, грубо говоря, вниз смотрели, а была камера, которую они смотрели вперед. Она называлась High Definition Television Camera, и она реально просто писала видео, правда, не в реал-тайме. Но на YouTube можно найти этот канал, где выложены видеоролики, просто вот так летит она и снимает. Просто можно почувствовать себя там в полете над Луной. Но, правда, там ролики достаточно короткие, примерно по 1 минуте они записывали. Там над кратерами, над различными пролетает. Вот это восход Земли снят достаточно красиво. И очень мало людей знают об этой съемке, хотя она... очень красивая, действительно, и стоит того, чтобы посмотреть. Но это именно было для популяризации, наверное, сделано, потому что для науки там не очень много данных, они, на самом деле, вот именно этой камерой получили. А этой получили достаточно много, потому что она была не только снимала в видимых, в черно-белом, в панхроматическом диапазоне, она снимала и в инфракрасных, и это позволяло анализировать поверхность, в том числе изучать геологию. Вот. Что же Кагуя увидела? Кагуя увидела примерно то же самое. Она увидела пятно. Вот то самое гало, которое было оставлено ракетными двигателями. И еще что она увидела, если вот здесь снимок, это уже с ЛРО, с американского спутника, который выше качеством снимает. Если мы присмотримся, вот здесь модуль и вот это темное пятнышко, это тень от него. И здесь мы можем похожее темное пятнышко увидеть. Можно предположить, что вот это пятно, это тень от модуля. Оно может быть длиннее, оно может быть больше и лучше видно, потому что если Солнце достаточно под большим углом освещает, тень может быть длиннее и больше, чем сам аппарат. И, возможно, вот Кагуя увидела только тень от этого, от лунного модуля, но не смогла увидеть, приблизиться ближе, увидеть что-то лучше. Поэтому реально более-менее внятные и читаемые снимки, которые у нас есть лунных модулей, получены лунных американских модулей, получены американским спутником. Спутник очень классный, это даже международный проект. На нем стоит и российский прибор, он изучает содержание воды в грунте. Там вот как раз была поставлена на самом деле такая серьезная. Нормальный телескоп там практически был поставлен, 20-сантиметровый. Они уже не гнались за картографированием, лишь бы сделать картографирование. Они поставили задачу в очень хорошем разрешении рассмотреть Луну и различные ее детали.
Сейчас он практически полное картографирование провел, потому что спутник работает дольше, чем запланировано, работает хорошо. С ним продолжаются исследования, причем такие, о которых точно так же там, лет 40 назад исследователи, там, в том числе и астрономы, и исследователи космоса, те, кто был задействован в космонавтике, могли только мечтать. И то, о чем они только предполагали или задумывались, почему именно вот так, а не вот так, оно видно и стало известно благодаря этому спутнику. Например, там недавно узнали, что Луна до сих пор остывает и сжимается. От того, что она сжимается, по ней идут трещины на коре. И эти трещины, они прослеживаются, и из-за того, что они есть, и этот процесс продолжается, можно сделать вывод, что некая тектоническая деятельность на Луне продолжается. И если там поставить сейсмометры, они могут быть какие-то подвижки коры еще покажут. То есть о таком мы раньше не догадывались, это буквально вот опубликовали результаты там считанные месяцы назад. Именно только благодаря тому, что, во-первых, почти полное картографирование Луны проведено, это раз. И два, то, что эти данные открыты для всех. Бери, смотри, изучай Луну сам, не смотри на НАСА или кого-то еще. Вот так, это самый лучший, самый близкий снимок, который был получен Аполлона-17, получен при помощи ЛРО. Он пролетел ниже, чем обычно летает. Так он летает на высоте примерно 40 километров. Здесь он пролетел на высоте примерно 20 километров, но качество его снимков было лишь чуть лучше, чем когда он пролетал на высоте 40, потому что на этой высоте при снижении у него уже начался смаз, им пришлось его компенсировать уже цифровой обработкой, подгонять, грубо говоря, растянувшийся снимок под его реальные размеры. Поэтому разрешение его примерно точно такое же, как и у предыдущих снимков. Примерно, ну вот если среднее качество съемки, это у него полуметровое разрешение, то здесь чуть выше, примерно 40 сантиметров. Ну, полуметровое разрешение, понимаете, что такое? Это вот объект размером, ну, примерно со стул, будет выглядеть как одна точка. Закрывать один пиксель на изображении. Соответственно, все, что больше, оно будет еще вот как-то видно. И при желании можно рассмотреть их следы, их машины. Даже когда меня это заинтересовало, я точно так же участвовал в интернет-споре, и мне сказали, да вот они снимали в павильоне. Я сделал очень просто. Я просто взял выложенные данные об их переговорах, где они двигались, что, в каком месте они стояли, когда делали тот или иной кадр. Взял эти кадры и взял кадры вот с ЛРО и стал сравнивать. И действительно, если они стоят на берегу, на краю кратера, говорят, вот на его дне крупные там блоки каменные лежат, смотришь, что они в этом кратере наснимали, потом берешь вот этот снимок, находишь этот кратер и видишь эти крупные каменные блоки, которые они наблюдали, о которых они рассказывали с поверхности. И на самом деле вот Аполлон-15 и Аполлон-17 это две экспедиции, когда они просто реально сейчас, когда вот смотришь, сравниваешь те расстояния, на которые они уезжали от своего лунного модуля на своем луномобиле, поневоле задумываешься, что они вменяемые ли они вообще люди были. Это такой высочайший риск был. Любой технический сбой, там, скафандр, у луномобиля колесо отвалится. Они бы просто не допрыгали до своего лунного модуля. Или просто не нашли бы его. Расстояние там 5 километров. Вот смотришь сверху на это все при помощи этой съемки. И понимаешь, насколько они реально безбашенными были, что они уезжали. Но я их понимаю, наверное, у них была просто эйфория, они не до конца оценивали ту реальную опасность, которая их преследует фактически, и не до конца, наверное, понимали, что они тогда творят. И вот после этого я действительно проникся, что это реально было высочайшее достижение, наверное, человечества, в принципе, вот сделать это. И жалко, конечно, что мы откатились назад, и сейчас этого не повторяем. И, ну, здесь очень интересно, можно проследить, если люди, например, не верят, что американцы летали на Луну, можно у них переспросить, и практически со 100% уверенностью можно сказать, что эти же люди не верят, что египтяне строили свои пирамиды. Вот лунный полет на Луну – это реально пирамида 20 века. Это выдающееся достижение,
которое не несло никакого практического смысла. Феноменальное, на пике всех возможностей цивилизации, создавшее это, вот этот памятник, это вот реально это памятник, и я думаю, они еще в будущем немало денег соберут на туристических круизах сюда. Но реально практического смысла там было очень мало. Они, конечно, привезли камней, но с точки зрения науки затраты на результаты, они несоизмеримы, конечно. Но все-таки они это сделали. И сейчас, глядя вот на снимки ЛРО, там можно все найти. Там можно. Вот сейчас, кстати, по-моему, американцы, как ни странно, занялись поисками Луны-9. Кстати, Луна-9 — первый космический аппарат, который прилунился первым впервые успешно ровно 50 лет назад. То есть он сел на Луну 3 февраля. И, ну, сейчас совпало, хотя не знаю, мне объявили дату лекции за 2 месяца, может быть, конечно, и подгадали. Вот, но действительно, вот Луну-9 еще не нашли. Все остальное, по-моему, с Луной-11 не уверен. Луна-16, 17, Луноход-1, там Луна-20 потом, по-моему, была, Луна... 21, та, на которой садился луноход 2. Луноход 2, все это найдено. Российские ученые из Московского института картографии, они просто взяли эти снимки и по снимкам проследили весь путь луноходов. И оказалось, что следы, ну по следам просто посчитали. Оказалось, что луноход 2 проехал больше, чем раньше считалось. То есть они, пересчитав это, его пробег, они и пришлось переписывать все статьи в Википедии, потому что по предыдущим данным, по данным средства, которое было на самом луноходе, там было такое колесо маленькое, которое за ним волочилось, и сколько вот оборотов сделало, поэтому посчитали его пробег. Оказалось, на 3 километра ошиблись, то есть посчитали 37 километров, очень долго везде написано 37 километров проехал, они взяли снимки, пересчитали, оказалось 40. Ну, точнее, они сначала взяли, посчитали, 42 у них получилось, потом еще раз пересчитали, получилось 40. Все-таки, и там еще этот интересный момент был, они это сделали тогда, когда на Марсе марсоход Opportunity тоже подбирался к этому рубежу, и американцы сначала приготовились праздновать, когда он добрался до 37-километровой отметки, типа, вот, все-таки мы обгоним русских. А русские говорят, не, а он 42 проехал, и двигайтесь дальше. Вот. Но потом, правда, откатились, Opportunity добрался до 40 километров. Наши вместе с американцами опубликовали совместный пресс-релиз, по-моему, в Nature, то есть самый крупнейший и крутейший научный журнал мира. Они опубликовали свое исследование, что все-таки луноход проехал 40 километров. Вот. Точно так же все это было получено. Они не спрашивали у американцев разрешения пользоваться этими снимками. Оно все лежит, можно брать и искать. Вот Луну-9 реально взялись искать американцы. У меня, честно, руки не доходили, а у кого-то, ну, в общем, кроме меня никого не нашлось. Ну, просто я про себя говорю, тут про Марс-3 упоминали. Марс-3 мы нашли на снимках другого спутника на другой планете, угадайте какой. Но все-таки там было точно так же. Были огромные снимки, и был маленький объект, который надо было найти среди камней примерно такого же размера. С Луной вот нашли практически все крупное. Недавно, вот месяца два, наверное, было сообщение о том, что нашли место падения одной из ступеней разгонных, которыми один из Аполлонов, по-моему, 16-й, отправлялся к Луне, эта ступень отсоединилась от посадочного модуля, ну, просто ракетная ступень, бак с двигателем, врезалась в Луну, и сейчас нашли даже воронку от него. А вот Луну-9 пока не нашли. Ну, проблема с тем, что она действительно, она размером как раз, наверное, с полметра и была, то есть там, если не считать эти раскладные лепестки, но это, даже если будет лепестки посчитать, она займет, ну, 6 пикселей. Найти 6 пикселей вот на чем-то таком достаточно сложно. Ну и возвращаясь к тому, что мы можем увидеть сейчас, если мы посмотрим, используем эти снимки, снимков, что самое ну, интересное и полезное для дальнейших исследований и для того, что мы хотим увидеть на поверхности, то, что снимков отдельных точек сделано уже много. Если присмотреться, вот это Аполлон-16. Если присмотреться, мы можем... это, ну понятно, суточный ход Солнца, различное время суток, можно отмотать назад,
мы можем увидеть движение тени, которая укорачивается. Если обратить внимание, вот здесь тоже мы видим тень. Это беспилотный автоматический модуль «Сервиер», который сел за 3 года до «Аполлона-12». Они вышли, осмотрели его, свинтили с него там пару приборов, загрузились, и тем самым они открыли то, что профессию будущего, которая только когда-нибудь появится, они стали космическими археологами. То, что сейчас, ну сейчас уже и результат их деятельности стало достоянием археологов будущего, пока мы можем только вот как на пирамиды полюбоваться на снимках, а полазать там еще не скоро. Но дело не только в этом, в этом снимке интересно не только это. Увидите еще одно движение, которое можно рассмотреть. Да, догадаетесь, что это? Да, это тень флага. Тень флага, которую они поставили. Нет, он не колышется. А лунный модуль, по-вашему, тоже колышется? Нет, это колышется тень, просто меняется угол освещения Солнца. Колыхание мы бы не увидели, даже если бы оно было. На марсоходе увидели колыхание парашюта. Ну, там, правда, не колыхание, а то, что он сначала так лежал, потом завернулся наполовину. Вот, здесь, конечно, такого не будет, но это и хорошо. Поэтому все, что они там натоптали, оно так и осталось и останется еще надолго. Так что мы сможем... Роскосмос будущего сможет зарабатывать неплохие деньги, отвозя туристов туда. Вот. Первый сдулся, да, первый упал... Как раз по поводу первого, ну, Аполлон-11, который первый сел, Базз Олдрин, один из членов экипажа, он говорил, что ему показалось, что при взлете флаг сбило струей, то есть они его поставили слишком близко к своему аппарату. И действительно, вот только у Аполлона-11 вот этой тени, бегающей второй, не видно. Самое интересное, флаг, он был больше полуметра, поэтому, по идее, мне недавно эту идею подкинули, надо действительно полазить, посмотреть. По идее, он должен быть, лежать плоско, потому что у него была перекладина вот такая Г-образная, если он упал, он должен был упасть плоскостью, не свернуться полностью. Поэтому, по идее, проследив вот эту, ну, в зависимости от времени суток, в какой-то момент он должен быть очень сильно заметен. И еще есть такое представление о том, что, скорее всего, ультрафиолет от Солнца давным-давно выжег всю краску, и там должны быть белые флаги. То есть, если сейчас туда прилетят инопланетяне, они подумают, что земляне сдаются. Но проверить это сейчас мы не можем, хотя вот этот шанс с Аполлоном-11 попытаться стоит. Там все-таки вот этот краешек, где... синее поле со звездами, по идее, оно могло бы быть видно, но это, опять же, надо смотреть. Вот. Но смотреть это, конечно, интересно, но не настолько, насколько снимать и делать что-то самому. И я решил коварно совершенно и совершенно меркантильно решил воспользоваться лунным заговором и тем интересом, который он вызывает к Луне, и предложить всем желающим собрать деньги на спутник, который полетит к Луне и сделает снимки лучше, чем у ЛРО. Позволит самим посмотреть на то, что там на самом деле стоит или лежит, или, в общем, что осталось. Почему я уверен, что это возможно? Во-первых, сейчас в мире наблюдается бум микроспутников. Во-вторых, я работаю в компании, которая занимается производством микроспутников мирового уровня. Я просто пришел к инженерам и говорю, а вот чисто технически такое реально сделать? Они говорят, ну реально, только деньги нужны. Я пришел к директорам и говорю, давайте сделаем спутник, это же такой пиар во всем мире. Они говорят, не, дорого, не будем делать спутник. Я сказал, ну окей, не хотите делать, не будем. Обратился в интернет. На бумстартере мы 1,5 миллиона рублей собрали. Конечно, для спутника это деньги никакие. Но начать работу, сделать то, что в космонавтике называется аванпроект. Это, в общем, проект, такое техническое описание, которое позволяет, которое объясняет, что все это, в принципе, возможно в таких габаритах, из таких компонентов, за такую цену.
Где мы возьмем деньги, чтобы потом все это собрать и запустить, я не знаю. Я надеюсь, что... Ну, этим летом был шум о том, что некий российский олигарх дал 100 миллионов долларов на то, чтобы искать инопланетные цивилизации при помощи радиотелескопов. Ну окей, этот олигарх там друг Стивена Хокинга, Стивен Хокинг, видимо, его своим гипнозом очаровал, деньги получил. Ну и не сам, конечно, но на исследование. Я не знаю, может быть тот, может быть другой, может кого-то, в общем, это заинтересует. 100 миллионов и не нужно, по нашим оценкам, примерным и оптимистичным, должно хватить 10 миллионов долларов. Дорого, много, в интернете не собрать столько, по крайней мере, не получится. По крайней мере, не было таких прецедентов. Но все-таки, я думаю, различными способами можно там попробовать, по крайней мере. Ну, первая часть задачи – сделать проект. Сейчас специально обученные люди этим занимаются. Нам остается только что ждать. Вот. И отдельно специально обученные люди, которые не имеют никакого отношения к космической технике, но все-таки являются энтузиастами космоса, сделали нам достаточно приятный, милый демонстрационный ролик. Да, тут важно, что спутник будет маленький, его можно запустить будет попутно, то есть каким-нибудь другим космическим аппаратом, который большой, государственный и все такое. То есть... Это важная деталь, которая позволяет нам не говорить, где вы возьмете ракету. Или деньги на ракету. Ну, спутник, скорее всего, будет выглядеть по-другому. Ну, примерно что-то вот такое. Антенны будут точно другие. И задача у него будет несколько. Ну, программы минимум всего две цели у него будут. Аполлон и луноход. В общем, здесь они и показаны. Но, в принципе, есть... мы ставим цель поработать как минимум полгода и поснимать несколько раз все места посадок.

0: когда мы запустили этот проект, тут же в интернете появилась шутка, что перед нами американцы запустят специальный спутник, который с ботинками, который натопчет следы. Вот, да, спасибо за внимание. Теперь можно позадавать вопросы и можем пообщаться. Да. Скорее, сейчас мы на данный момент имеем представление о том, как их решать. До решения проблем еще, конечно, далеко, но в целом сейчас у нас достаточно сильная команда взялась за тему как раз радиосообщения. Отдельно есть один энтузиаст лазеров, который готов взяться за изготовление лазерного передатчика, но лазер может обеспечить высочайшую скорость передачи данных, но это очень... Фактически никто не использовал еще лазер именно для передачи данных. Было два эксперимента. С Луны постреляли действительно с аппаратов на Землю. Показали, что технология работает, но там есть сложности по приему, потому что атмосфера может проблемы вызвать. Нужно ждать. Нужны достаточно большие телескопы, чтобы это делать. Нужна очень высокая точность. Нужно не просто лазером попасть в Землю, а попасть... У него пятно расходится, ну, примерно на 10 километров, там, 5-10 километров. И вот это высочайшая точность, которую надо добиться, чтобы с Луны попасть лазером в телескоп, который мог бы принять его и считать ту информацию, которая по радиолучу передается. Поэтому радио все-таки остается приоритетным. И на радио сейчас самые большие силы брошены нашей команды. Там уже оборудование частично закупается. Ну, такое больше для симуляторов, ну, чтобы уже начать отработку. Но все-таки, если мы... Сейчас говорим, что мы готовим теоретический проект, то есть обоснование, но то в радиопередатчике уже дело до железа дошло. И там нельзя просто пойти передатчик купить для там, радиопередатчик для связи с Луной или там, для связи с Луны на Землю. Есть проблемы, потому что, в принципе, такой задачи не ставил никто себе. Несмотря на то, что аппараты летали, у крупных космических агентств есть в распоряжении... Там 60-70-метровые тарелки, которыми можно ловить сигналы своих спутников. А у нас же такого нет. Мы исходим из того, что нам придется передавать на 15-метровую. Это гораздо меньше, в мире таких больше стоит, и их можно просто арендовать за деньги. Но опять же, денег у нас нет, но, по крайней мере, представление, что этот вопрос можно таким способом решить. Можно, но при этом это увеличивает массу бортового радиокомплекса, увеличивает его энергоснабжение, поэтому это тоже, в общем, проблема. И очень сложно, казалось бы, что там на Луну запустить фотокамеру, пусть она летает и снимает. Все гораздо намного сложнее. Просто даже я, наверное, когда начинал его вот в октябре, я даже не представлял до конца всей сложности. Там, например, оказывается, что из-за вращения, скорости вращения Луны спутник над одним и тем же местом, которое, например, нужно снимать, пролетает один раз в месяц. Если на Земле это происходит раз в сутки примерно, то там раз в месяц. И вот у нас есть 10 целей на месяц. Мы их должны отснять или попытаться их отснять. И только, ну, и мы сможем вернуться к ним только вот на протяжении следующего месяца. И есть там еще другая проблема, что пока мы там раз в месяц отработали, два месяца отработали, тени смещаются, и он нас вообще может закрыть от него. В общем, проблем там совсем за что не возьмись, там это тянет такой ворох проблем за собой, что там работы действительно на годы, и раньше 2020 года мы даже не надеемся полететь. Ну, если, конечно, нам завтра дадут 10 миллионов долларов, может быть, мы сможем к 18-му успеть. Но мы реально на такие чудеса не надеемся, и в общем, вся команда работает за идею и в свободное время, но при этом, ну, по крайней мере, мы надеемся закончить проект где-то к сентябрю, то есть вот к осени, наверное, 2016 года, по крайней мере, принести, сказать, вот мы обещали, мы сделали, вот так оно сможет полететь, дайте нам денег, чтобы оно полетело. Но это как бы дело будущего.
1: Кроме обнаружения следов там пребывания, что еще может такой спутник?
0: Мы общались как раз по этому поводу с научными сотрудниками Института картографии. Там есть вообще, я никогда бы не поверил, что такое реально есть. У них есть лаборатория исследования внеземных территорий. это такая лаборатория, она больше подходит для героев, я не знаю, Киры Булычева. Там, если, например, папа Алисы Селезневой работал бы в лаборатории исследований внеземных территорий, никто бы даже и не поверил, что, и не подумал, что это на самом деле реальная лаборатория, и там работают реальные люди, и студенты, и все остальное, и научные сотрудники их учат. И вот они как раз считали пробег лунохода, они готовились, искали место, подходящее для посадки Фобос-Грунта. То есть они выполняют реальные задачи, исследуют, продолжают исследовать Луну по снимкам как раз ЛРО. Мы как раз с ними общались, они нам объяснили, там написали вот такое обоснование, что полезного для науки, в частности для картографии, может сделать спутник. Наверное, вторая по приоритетности целей вот после мест посадок у нас идут полюса. За полюса сейчас такая начинается пока гонка автоматических аппаратов. В будущем, возможно, начнется гонка уже пилотируемых полетов именно к полюсам. Полюса интересны, интереснее всего остального. Во-первых, потому что туда еще никто не садился. Все посадки, они были примерно близки к экватору. Второй момент. На полюсах обнаружили повышенную концентрацию воды в грунте. Вода – это, во-первых, там много разных возможностей открывает. Прежде всего, это возможность получать определенные ресурсы на месте. Если мы туда садимся, мы не везем всю воду с собой, например. А начинаем перерабатывать грунт, получаем воду, чем облегчаем задачу по доставке там, оборудования и всего прочего на Луну, если мы строим там базу. И точно так же воду можно разделять на компоненты топлива, чтобы улететь дальше или вернуться домой. Вот. Поэтому вода с точки зрения как бы не перспективного, но в перспективе возможного базирования на Луне, строительства там новой международной станции, например, лунной, вода открывает большие возможности, по крайней мере, делает задачу, некоторые задачи легче, чем и дешевле даже, чем это было на МКС. МКС, она полностью на снабжении Земли, там даже полной обработки нет. Вот, поэтому вода – это, в общем, будущий ресурс, самый дорогой на данный момент, несмотря на то, что там говорят про гелий-3, который есть на Луне, говорят про гелий-3, который есть на Луне. На Луне сейчас самый дорогой ресурс – это

0: лучше, чем у вас что бы то ни было, где бы вы других, другого места вы не найдете, где можно такое взять. Летите, вот мы вам что смогли, тем помогли. Ну, это так, как бы утрировано все. Естественно, мы надеемся и видим определенный интерес у научных сотрудников и других вот, с Института космических исследований. Нас так ненавязчиво поддержали, что хороший проект дали понять. То есть, я думаю, поработать чему, дать какие-то важные или там полезную информацию о Луне для ученых, я надеюсь, он сможет. И, ну, по тем возможностям, что мы закладываем, он, в принципе, сможет сделать, он не сможет провести полное картографирование Луны, но некоторые места мы сможем увидеть лучше, чем что бы то ни было на данный момент. И второй момент, он больше не научный, а технологический, но, опять же, практический. То, что мы делаем, это космический аппарат, малый космический аппарат, даже микро, который будет фактически способен к работе в межпланетном пространстве. То есть, если мы говорим о Луне, это среда за пределами действия магнитного поля Земли, то есть тут, того места, где работает большая часть спутников. И имея возможности работать длительное время возле Луны, этот космический аппарат, именно такой конструкции, он, в принципе, будет способен работать везде, там, от Венеры до Юпитера, наверное, ну, или до Марса хотя бы. То есть вот эта среда, которая есть в этом промежутке между там, Венерой и там, за Марсом, там, до пояса астероида, она примерно имеет одни свойства. Там, одно излучение, ну, там, с небольшим колебанием, с одной радиацией. И в целом, летая возле Луны, мы уже можем лететь к Марсу. Или, по крайней мере, работать на орбите Марса. То есть такая вещь, такая платформа спутниковая, она даст возможность в том числе и запускать другие миссии, может быть, уже там полностью по задачам ученых. Или там что-нибудь придумать, я надеюсь, что-нибудь, что вызовет и общественный интерес, как вот в данном случае. Мне, например, интересно было бы запустить спутник к астероиду Круитни. Никто не знает, что это за астероид, ну или там очень мало кто знает, что это за астероид, а это такой субспутник Земли. Это маленький астероид, который не вокруг Земли летит, но он всегда где-то рядом. Ну, относительно рядом, по космическим меркам. Ну, можно посмотреть в Википедии. Он очень интересный, что он постоянно где-то там возле Земли держится, но никто не видел его. Ну, то есть, видели там в телескоп в виде одной точки. А посмотреть было бы интересно. Там второй спутник, ну, субспутник Земли. Таких вещей можно было бы побольше придумать. И вот как раз создав первый аппарат, хотелось бы продолжать с такими интересными миссиями и дальше. И здесь как раз это будет, с одной стороны, и технически возможность уже будет, если получится первый, то можно будет делать и второй. И практическое, то есть сделав первый, мы докажем, что можем продолжать дальше. Но это как бы уже далекие мечты, к которым еще идти.
1: Еще по ходу дела вопрос. А как думаете справляться с вот влиянием масконов, там же потребуется активный тогда спутник с двигателем?
0: Да, двигатель там, нет, там двигатель безусловно понадобится, потому что мы не надеемся на то, что нас довезут прямо до Луны и оставят там, летайте. Это идеальный и мечтаемый возможность такая, но мы на нее не рассчитываем. Мы рассчитываем, что нас запустят в сторону Луны, так называемая лунопереходная орбита. И там, чтобы остаться у Луны, придется затормозить, потому что нас запустят с такой скоростью, что мы, если не затормозить спутник, то он просто пролетит мимо Луны и вернется к Земле. Там надо затормозить, и для этого ему нужна будет ракетная двигательная установка, и мы надеемся там долить чуть побольше топлива, чтобы он мог немного корректироваться. Но, в принципе, время жизни спутника не предполагается больше где-то там полугода. То есть, спустившись пониже, сняв получше, мы фактически подпишем ему смертный приговор. И он пролетает там считанные недели, может быть, на низких орбитах. Мы его уже не удержим, и придется его похоронить. Но в любом случае упадет, просто вопрос того, когда.
1: И тогда, если уж речь о двигателе зашла, рассматривался или ионный двигатель для...
0: Рассматривался, но от него отказались практически сразу, потому что ионный двигатель требует очень много электричества. Электричество — это солнечные батареи. Большие солнечные батареи — это большая система ориентации, чтобы его туда-сюда шевелить. Все это увеличивается масса. Масса — это стоимость, это сложность встать на какой-либо попутный запуск. Поэтому будет у нас там

0: 50 миллионов долларов, и там скажет Роскосмос: давайте, ребята, проектируйте под моим крылом, делайте спутник, какой хотите, спутник своей мечты. Может быть, тогда снова вернемся к идеям с ионным двигателем. Но реально сейчас ионник электроракетный, там плазменный, он практически в 10 раз увеличивает стоимость, раза в 3-4 увеличивает массу, поэтому мы, в общем, отказываемся от него.
1: То есть его целесообразность только для длительных таких экспедиций?
0: Да? Для длительных, для более дорогих, потому что на ионных двигателях придется до Луны лететь не 2-3 дня, там, как на обычном, а через несколько месяцев, через радиационные пояса. Соответственно, это усложняет требования к электронике. Мы надеемся вообще радиационные пояса пролететь в выключенном состоянии, а включиться уже за их пределами, там, где радиационный фон ниже. Вот, поэтому... Все-таки электроракетная, красивая, романтичная технология, но не для нас.
1: И если уж про пояса, то вот какая сейчас достигнутое время существования для такого типа аппаратов? Ну, из компонентов, вот, которые, например, Даури используют для...
0: В принципе, ну да, там компоненты индустриальные, не предназначенные для космоса. На таких компонентах... Наверное, можно один назвать спутник. Вот там у меня написано было первый негосударственный проект в дальнем космосе. На самом деле я ошибся, я тогда не знал о существовании японского студенческого спутника «Процион». Они стартовали вместе с «Хаябусой-2» к астероиду, но у нее как раз ионная двигательная установка была, она не сработала, поэтому он сейчас вращается по гелиоцентрической орбите вокруг Солнца, но не рядом с Землей. И вот они недавно возвращались к Земле, то есть мимо пролетали, и работали. То есть он год в том самом межпланетном пространстве, о котором я говорил, он спокойно проработал. Года нам более чем достаточно. Было бы, когда мы полетим.
2: В условиях космоса ведь деградирует ПЗС, ничего там не будет.
0: Будет, но не так, у нас не предполагается длительная работа, то есть поэтому.
2: Этого хватит.
0: Ну, в принципе, да. То есть мы сейчас, кстати, ПЗС выбираем, ну, матрицу для фотосъемки. Пока не остановились на чем-то конкретном, но мы рассматриваем те, которые работают на околоземной орбите. То есть...
2: Там почти все английское.
0: Нет, есть и американское, есть.
2: Отечественного не видел.
0: Отечественного, конечно, нету. Отечественного там, скорее всего, у нас будет только алюминиевый корпус. Вот. А все остальное, вся электроника практически западная, либо там Япония, Корея, Сингапур и тому подобное. Еще вопросы? Сейчас вам передадут микрофончик.
3: Ваш проект возможен, если, вернее, успешен, может быть, если существует общая стратегия вот, освоения Луны, изучения Луны. Она вообще существует в нашей стране? Ведь дело в том, что вот китайцы одно время ведь очень много говорили, вот лет, наверное, 10 назад, о том, что они где-то уже к 50-му году будут добывать, и что у них уже разработанная стратегия. У нас вообще какая-то стратегия вот такая обоснованная, научная, она вообще существует, или мы полагаемся вот на таких прекрасных энтузиастов, как вы, которые вообще, на самом деле, я восхищаюсь вами, это уж мое такое впечатление. Дело в том, что это имеет огромное мировоззренческое значение, ведь то, что мы видим, меняет наше сознание навсегда. Понимаете, то есть увидели, это вот этап уже для того, чтобы такая ступенечка куда-то дальше двигаться. Понимаете, поэтому это как мировоззренческая вообще проблема.
0: Спасибо.
3: И потом, вы знаете, вообще Луна, это уж тоже мое такое вот размышление, Луна на вот современном таком этапе, она имеет такое действительно стратегическое, очень важное значение. И, наверное, нужна просто отдельная наука. Луна должна стать предметом отдельной науки, селенологии, которая вообще будет вот самостоятельно, всесторонне изучать вот какие-то такие проблемы. Просто стратегия, общее изучение Луны, вот от целого к частному, она вообще очень важна.
0: Ну, по поводу, начнем с темы, которую подняли, про китайцев. Если 10 лет назад они говорили про Луну, сейчас они запустили 2 лунных орбитальных спутника, они запустили луноход, первый в 21 веке. То есть они уже освоили посадку на Луну, освоили, ну, правда, немного плохо, он у них 100 метров проехал, но все-таки движение по Луне. Они произвели тестовый запуск аппарата, который маленькой капсулы, вот такой, которая пролетела с обратной стороны Луны, вернулась на Землю, вошла в плотные слои атмосферы и совершила мягкую посадку на Землю. То есть они медленно и последовательно, они отчасти повторяют то, что делал Советский Союз в 70-е годы с Луной, а частично они делают уже первые шаги, первые тесты проводят к тому, чтобы совершить пилотируемый полет, действительно, и они это к этому идут, наверное, пошустрее, чем полет в 50-е годы. Я думаю, если они захотят, они уже там в 20-30-е его реализуют. Просто они как раз не объявляют цели пилотируемого полета, но лунная программа у них сейчас, наверное, самая активная из всего мира. Ну почему? Вроде луноход не был дублированный. Ну он недалеко у них ушел, к сожалению. Но все-таки... Нет. А, ну, молодцы. Ну, я говорю, здесь они идут по пути, проторенным Советским Союзом. Советский Союз точно так же дублировал. Запасной луноход 3 до сих пор стоит в музее НПО Лавочкина, когда тот был готов к полету, но его не послали. Что касается России, у России сейчас было 3 вроде запланировано, сейчас про 4 миссии, говорят, беспилотных в течение ближайших 10 лет. Там назывались названия «Луна-Грунт», «Луна-Глоб», а нет, не «Луна-Грунт», а «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс» назывались. Потом их стали переименовывать, стали звать «Луна-25», «26-27», потом снова заговорили про «Луну-Глоб». В общем, они договориться не могут, как ее звать. Вот. Ну, просто, видимо, после Фобоса Грунта, которого быстро переименовали Фобос в Грунт, «Луна-Глоб» кому-то показалось созвучно с «Луна-Гроб», поэтому ее кто-то пытается переименовать, а у кого-то она уже по ведомостям проходит и уже переименовывать долго, потому что там половина документации написана на «Луну-Глоб». Есть такие проблемы. «Луной-25» ее называют ученые, которые ставят полезную нагрузку, то есть исследовательские приборы на эту Луну. А «Луной-Глоб» ее продолжают называть те, кто ее конструирует, потому что она везде у них по документации, как «Луна-Глоб» проходит. И они это все, в общем, каждый по-своему говорит об одном и том же аппарате на разных языках, с разными названиями, если просто почитать пресс-релизы или там новости, которые публикуют. Идея хорошая, и в принципе мы надеемся полететь с одной из этих 4. 4-я появилась, по-моему, не так давно, когда подписали договор с европейцами о том, что этот аппарат будет совместный. Он полетит бурить Луну и, возможно, даже добыв какой-то керн, он привезет его на Землю. Там как раз цель полететь к полюсам, забуриться очень медленно, чтобы не было перегрева сверла, и чтобы лед гипотетически, который может находиться в грунте в тех местах, он не испарился во время бурения. Задача очень интересная, озвучена, но пока все это не до конца решено, не подписаны все необходимые документы, не выделены средства, поэтому про вот совместный проект пока только поговорили, договорились, что хорошо бы полететь. Про предыдущие 3 все здорово. Там запланирована просто посадка, посадка с буром, по-моему, посадка с возвращением. Вот это планируется, скорее всего, с европейцами будет. Запланирован орбитальный спутник. Когда мы его спросили у разработчиков, а какое там разрешение камеры будет, они сделали хитрые глаза и сказали, мы пока не можем дать вам эту информацию. Такое чувство было, как раз обсуждался вопрос с Аполлоном, такое чувство, что они там просто что-то феноменальное готовят. Вот. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Есть проблема с этим только одна. То, что все это делается очень медленно, потому что Луна-25, Луна-Глоб, она должна была полететь еще 3 года назад, потому что она была в Федеральной космической программе на 2005-2015 годы. Сейчас она в Федеральной космической программе на 2015-2025 годы. И точно так же в будущем. Такое чувство, что кто-то... Вот я как раз тоже год назад про то же самое говорил, что ожегшись на Фобосе грунте, попробовали, не получилось, запозорили их в интернетах, кого-то там сняли. Они после этого решили обещать, но не запускать. И они этим успешно занимаются, потому что даже если проследить там за несколько лет, просто каждый год обещание запустить сдвигается на год. И это очень обидно на самом деле. И отчасти я и свой-то проект объявил и начал для того, чтобы показать: ребята, это интересно, есть люди, которые готовы этим заниматься, есть люди, которые готовы поддерживать его. Это всем интересно, давайте уже что-нибудь межпланетное запустим, в конце концов. Надоело уже отменять и перекладывать на потом. Вот. Ну, не знаю, получится или нет, я, в общем, делаю, что могу. Вот. По поводу того, что... По поводу пилотируемых. Часто путают беспилотную программу и пилотируемую, потому что сначала говорили, мы полетим на Луну, потом сказали, нет денег, нет, мы не полетим на Луну. Это речь идет про пилотируемый полет. Год назад, точнее, два года назад сказали, Россия, на Луну, все, полетим. Когда нефть $120 стоила. Потом нефть стала стоить $80, и сказали, нет, мы не полетим на Луну, но к концу 20-х мы будем готовы лететь на Луну, то есть у нас будут корабли, ракеты, но мы просто не полетим, мы сможем полететь, но не полетим, по крайней мере до конца 20-х. Сейчас они уже сказали, когда нефть стала 30, они сказали, нет, мы на Луну, конечно, не полетим. И ракету для Луны мы делать не будем. Но потом, на после 20-х годов. Вот. Но корабль, правда, пока еще оставили. И по поводу того, что важного стратегического значения для Луны, для полета на Луну, завоевания Луны, лучше всего поговорить с разработчиком этого космического корабля Марком Серовым. Кстати, он есть в Фейсбуке, на него можно подписаться. И очень интересный человек, очень интересно рассказывает. Зовите его к себе. Вот он как раз, он понимает, что это его жизнь, он мечтает сделать этот корабль и на нем полететь на Луну. Поэтому он может говорить о важнейшем значении Луны сколько угодно. Ну, глядя на него, реально хочется, чтобы он полетел, потому что действительно интересный человек и достойный. Но, к сожалению, по крайней мере, сейчас уже объявили, что ракету для этого корабля, которая могла бы довести его до Луны, а потом вернуть обратно, сейчас не будут строить. В ближайшие 10 лет ее отложили на полку, к сожалению. Может быть, там, если через 3 года нефть снова будет 120, ее снова начнут делать. Но пока как есть. То есть в ближайшие 10 лет россияне на Луну не летят, но российские космические аппараты беспилотные запланированы, деньги на них выделены. Будем надеяться, что все-таки у них совесть проснется, они больше не будут откладывать и все-таки полетят. Вот, наверное, на этот вопрос я ответил. Если есть, еще давайте. Да.
4: У меня два вопроса. Первый, а какие примерные габариты и масса вот этого вашего проектируемого спутника? Ну, плюс-минус, естественно.
0: Ну, объявив микроспутник, мы сказали, подразумевали, что он будет ограничен массой в 100 килограмм, не больше. Но 100 килограмм – это скорее такой оптимистичный рубеж.
4: Но это полезная, наверное, масса.
0: Нет, все.
4: Все, да?
0: Все, да. Полезная нагрузка будет примерно 10 килограмм. Ну, вот именно телескоп. Занимать. Просто, вот когда спутники, вот я про Кагую рассказывал, которая весила 3 тонны, обычно спутники, ну, в принципе, все межпланетные аппараты, которые сейчас запускают, на них стараются понасажать побольше всяких аппаратов, чтобы побольше ученых с ними поработало, побольше данных получить. Мы же практически попытаемся реализовать новую концепцию, которая только сейчас зарождается, в принципе, в мире. Это один аппарат, один прибор. И от этого меньше габариты, меньше масса, меньше риски, меньше стоимость. Но, опять же, риски в плане потерять много. Но этот, хоть он и будет и там относительно недорогим, конечно, его риски потерять будут выше на самом деле. Потому что, ну и команда делает еще такая молодая, и опыта недостаточно. Ну, много рисков на самом деле, но все-таки... Если можем, если хотим, надо делать. Вот. Так что, скорее всего, больше 100 килограмм он будет, но мы постараемся уж не больше 150 доводить. По габаритам, ну, не знаю, где-то полметра на полметра, примерно в таких он габаритах. Может быть, по длине он будет, там у нас уже телескоп, по-моему, 60 сантиметров длиной получается. То есть что-то, это будет что-то обернутое вокруг телескопа. Спутник обернутый вокруг телескопа, скажем так. По поводу солнечных батарей, будут ли раскладные, мы пока не знаем. Возможно, будут небольшие, потому что большие там растягивать не хотелось бы, да и не особо надо. Вот. Ну вот, то есть что-то вот такое. Не то, что было показано, скорее всего, но вот примерно в таких габаритах.
4: Да, ну и второй вопрос, он такой, ну, несколько философский, скажем так. А нужен ли России пилотируемый полет на Луну? Или, может быть, лучше сразу на Марс замахиваться, чтобы быть там первыми? Нет, ну реально, просто сейчас отвечал такие споры из-за ученых.
0: Это, да, это тема для споров, это что лучше там, iOS или XP, что лучше Canon или Nikon, в общем, такие бесконечные споры. Если Луну лететь на Луну, то все-таки туда лететь строится. Лететь строить базу, как сейчас есть антарктические базы. Они практически-то, может, не особо и нужны. Но это больше такая миссия присутствия. Пока мы там, мы претендуем на владение этим. С Антарктидой как раз она не поделена еще. И пока там есть присутствие, есть свои базы, можно претендовать на какую-то долю этого пирога. С Луной, ну, такая или будет мотивация, или другая, либо наоборот все страны мира сложатся и сделают базу. Я думаю, для человечества она была бы нужна. Больше даже не для там, каких-то практических значений. Ни нефть добывать, ни гелий-3, там, ни уголь рубить.
4: Как форпост науки, скажем так.
0: Форпост науки, демонстрация, форпост цивилизации вообще. Демонстрация того, что эта цивилизация может, до каких уровней достигла. На Марс, может быть, имело смысл слетать с той же самой целью. И, ну, я сам фанат Марса, на самом деле. Мне Марс больше нравится. Но Луна ближе, и выбирая, скажем, одиночное посещение Марса, там, поставил флаг, отдал честь, сел, улетел, между базой на Луне, я все-таки предпочту, наверное, базу на Луне, потому что она просто больше даст и науки, и промышленности, и техники. На Марс тоже хотелось бы, чтобы кто-то слетал, даже дожить хотя бы до того, чтобы отправить марсонавта первого. Вот, но пока реальнее, Луна гораздо реальнее просто, технически ближе, и, ну, больше все-таки смысла на нее лететь.
5: Такой вопрос насчет картографирования. Вот году в 2010-м был такой аутсорсинговый проект MoonZoo, и именно с спутника LRO там выкладывали, ну, в определенном интерфейсе фотографии высокого разрешения, mm-hmm. и всех желающие могли там картографировать, вот, выделять кратеры, какие-то объекты, в том числе и вот там станции. Вот я лично находил там Луну-20 на этих фотографиях mm-hmm. сам. И, собственно, у меня вопрос вот немножечко назад. Вот, допустим, когда сами аппараты эти садились, ведь не было таких карт высокого разрешения. То есть насколько вот сейчас запрос именно на картографирование Луны, карты высокого разрешения, почему все так за ними гонятся?
0: Практически, ну, это скорее задача престижа такая. Это просто показать, мы такие крутые, у нас есть своя лунная карта. Когда китайцы сделали свою карту, они там пресс-конференцию, они распечатали ее в полном размере, там эти руководители космического агентства с этой картой стояли на сцене, то есть это пиар чистой воды был. Вот. И, ну, это действительно такая задача престижа, потому что реально полная карта ЛРО есть в этом самом, в онлайне. Никуда ничего посылать не надо, берешь, смотришь, как в гугл-картах просто. Вот. Но своя, это звучит. Вот. То же самое, может быть, и нет какой-то особо практического смысла для того, чтобы перед посадкой, если мы хотим там сесть в какой-нибудь кратер, нет большого смысла там проводить высочайшую картографирование этого места. Точно так же садились туда, куда не знали, и многое из того, что садилось, оно работало и выполняло свою задачу. Но выбрать более перспективное место, наметить более интересные точки для исследования, оно, в общем, имеет смысл и, я надеюсь, пригодится, если мы действительно это сделаем.
5: А для базы там какой-нибудь перспективы?
0: Ну, для базы тоже, конечно, но это нужно действительно тогда уж все картографировать подчистую. Для базы там очень много факторов. Там нужно для того, чтобы выбрать то место, где строить базу, туда нужно лучше всего прислать там мощный луноход, либо там с многометровым буром, либо с георадаром, как вот на китайском луноходе был. Он интересные данные получил там по слоям, чтобы понять, насколько там, где коренные породы, где надежнее можно было бы построить базу. Ну, то есть такие вещи уже, в общем, геологоразведка, такая она, как она называется, геодезическая разведка для того, чтобы именно определить, где лучше построиться. Со спутников таких задач осуществить, ну, для всех задач этого уровня осуществить не получится, и вот что-то такое подготовительное уже придется делать на поверхности.
5: Еще такой вопрос, вот второй уже, получается, микроспутник планируется именно частный, именно в дальний космос. И вот начиная с какого момента не задумывается, вот, скажем так, международная, ну, вот, общественность в определенном плане о правовых аспектах этого? Там, допустим, какие-нибудь частные корпорации летают на МКС, пристыковываются к МКС, и это им разрешается, потому что это снабжение, это вот альтернатива, скажем, там
0: наша. Ну, их нанимают для этого.
5: В том числе, да. А вот просто вот частная инициатива полететь в дальний космос, это не скажут, а вот это угрожает, там, допустим, национальной безопасности, или там это нужно регулировать в правовом аспекте? Вот,
0: регулирование, вопрос с регулированием встанет, когда мы захотим привезти обратно что-нибудь. Вот сейчас уже две компании объявили о том, что хотят добывать породы, ну там добывать полезные ископаемые на астероидах. И заговорили, что да, у нас, вы знаете, ребят, что у нас по договоренностям ООН, у нас все, что в космосе добыто, оно является достоянием человечества. Так что вы там, конечно, добываете, но все, что вы сюда привезли, оно будет общее. Вот. И сейчас это как бы вопрос ближайших лет, его как-то будут решать. Сегодня, кстати, Люксембург заявил о том, что тоже будет добывать полезные ископаемые на астероидах. Там золото, платину собрался добывать. Вот. Ну, кстати, у Люксембурга 19 спутников летает на геостационарной орбите. У России 21 спутник там летает. Так что Люксембург, это не так уж и смешно в плане космическом. Что касается вот правовых сторон, пока там все ничейное. Даже если мы предположим, что вот меня сегодня спрашивали, если две компании прилетят к одному астероиду и начнут добывать его с обеих сторон, они не будут владеть этим астероидом. В лучшем случае они смогут как-то там обосновать владение вот на те слитки платины, которые они добудут из этого астероида, и если добудут они. Вот. Но при этом они будут, не будут иметь права там отталкивать друг друга. Ну, это да, конечно, космическая война, все это интересно, но там есть реальные правовые уже ограничения. Если ты на Земле не договоришься воевать, то там это может иметь большие последствия. Вот. Поэтому это действительно вопрос юридический, он еще не проработан. Была попытка, по-моему, в 2010 что ли году, какой-то американский сенатор сказал, давайте все места посадок объявим национальным достоянием. Это как раз было тогда, когда Google объявил конкурс вот этот на частный луноходик. Типа, сделайте луноход, посадите на Луну, прокатите его там 500 метров. И там отдельный приз был за то, что они посадили бы луноход частники. Там Google предлагал, по-моему, $25 миллионов. И если этот луноходик снимет что-то из старых мест посадок, из то, что называют там, ну, в общем, любого там, Аполлон, луноход, все остальное, там, по-моему, $2 миллиона накидывалось сверху за это. И тогда один из сенаторов сказал, эй, вы что там, они будут сейчас топтать, там вытопчут нам все, надо оберегать от всяких туристов наши места. И предложил объявить все это национальным достоянием. Но проблема-то с тем, что то, что они туда привезли, национальное достояние, и то, что они натоптали, оно вроде бы тоже результат деятельности человека. Но это Луна. А на Луну право собственности нельзя объявлять. И, в принципе, ни на что в космосе невозможно. Ни одна страна не может объявить что-то своим. Поэтому, в общем, все это спустили на тормозах, никуда этот законопроект не пошел, но он добавил в миф о не полетах на Луну, о лунном заговоре, он добавил еще один аргумент, и теперь все кто думает, что американцы не летали, они же считают, что НАСА категорически запретило ходить и смотреть, что у них там было на местах посадок. То есть никакого запрета нет, НАСА к этому вообще никакого отношения не имеет, но свой кирпичик в этот миф эта история вложила. Вот, поэтому это все дело будущего, реально, вопрос юридический, известны все эти лунные правительства, которые лунные участки продают. Мне, кстати, предлагали, говорят, вот те, которые купили лунный участок, ты с них бери деньги за то, чтобы поснимать их владение на Луне. Вот. Ну, чтобы окупить спутник. Вот. Ну, может быть, действительно что-нибудь такое с ними придумаем. Но реально, конечно, никаких прав они на это не имеют. Но кто-то там уже в суд пытался подавать. Появился там какой-то потомок какого-то рыцаря, который своей возлюбленной подарил Луну и написал об этом некий закон. А поскольку это была Британия, это прецедентное право, то, что написано один раз законом, оно продолжается всегда и не отменяется. Короче, даже он там подал в суд, потребовал, чтобы там никакие американцы не топтали его Луну, которая подарена была там каким-то там его прапрабабушке. Вот, то есть все это есть, и все это в таких странах западных, где высокое значение все вот эти нормативные акты играют. Оно вот по разным образом все это обсуждается. Кто-то там пиарится на этом, кто-то еще что-то пытается, кто-то деньги делает с продажи этих участков. Но реально, конечно, все это в будущем, все это будет регламентироваться. Я думаю, юристы там в ООН или где-то еще, они немало сидим заработают, обсуждая, что кому чье принадлежит и как будет работать в будущем. Это задача как раз ближайших уже поколений и людей, которые придут, которые сейчас, может быть, на юрфаках учатся. Вот. Но вопрос открытый, действительно.
6: Да. Вы много раз касались дискуссии, летали или не летали, и сами вот даже когда рассказывали про Аполлон-15, оценили героизм американских астронавтов, что вот они безбашенные и так далее. А вот вам, как человеку с несомненной инженерной подготовкой, вопрос такой. Как вы оцените вот такой факт, что за все 6 лунных экспедиций не произошло ни одного серьезного инцидента? Ну, я... Трагедия Аполлона-6, это земная трагедия.
0: Она Аполлон-1.
6: Ну, Аполлон-1, его называют Аполлон-6, кто один. Спасательная экспедиция Аполлона-13, она носит, ну, в свете вот моего вопроса, анекдотический характер. То есть шумели-шумели, вдруг на критической части траектории смогли включить двигатель, и астронавты спаслись. И 3 предыдущих экспедиции, и 6 лунных экспедиций с посадкой.
0: 2 предыдущих. Ну, там, если 8 считать, да, беспосадочные. Да,
6: 2 с подлетом к Луне. Они прошли вот с инженерной точки зрения практически без сучка, без задоринки. Все поездки роверов по Луне, вот вы сами это сказали, опять же, без сучка, без задоринки.
0: Ну, такое, не без сучка, а задоринки.
6: Ну, такое ощущение, что астронавты ничего не боялись. То есть все принципы теории надежности абсолютно нарушены.
0: Они не боялись. Я объяснил, почему.
6: Сейчас я договорю. Да. При этом аварии и катастрофы до были, после были. Вся программа «Аполлон» прошла практически безаварийно. Как такое могло случиться? Сразу хочу сказать, я сторонник того, что астронавты летали.
0: По поводу безаварийности. Сколько у нас за последние, скажем, 20 лет падал «Протон»? Все вспомнят, что-то пошло не так, бабах, над Тихим океаном, бабах. «Протон» падает примерно в среднем раз в год. Это беспилотная ракета, которая выводит беспилотные космические аппараты. Какие-то годы он падал. 2 раза, по-моему, даже есть 3 раза, когда он падал. Ракета-носитель «Союз» пилотируемый за последние 30 лет не падал ни разу. Почему? Заговор? Просто чувство ответственности людей, которые это делают. Там куча всего отключалась. Там крыло нет, этот самый, солнечная батарея не открывалась. Там каждый раз что-то не включается. В ближайшие 30 лет «Союз», ну, 80-е это не 30 лет. Ну, было 2 взрыва «Союза» ракеты за сколько? С 60-х лет его эксплуатации. 68-го, по-моему, или там 72-го, когда там первые «Союзы» полетели. То есть больше 30 лет «Союз» пилотируемый не падал, и люди не страдали. Именно потому, что чувство понимания того, что ты там забиваешь гайку молотком, и там где-то чей-то какой-то там спутник грабанется, это одно. А когда ты забиваешь гайку молотком и знаешь, что грабанется человек, который вчера тебе подошел, по плечу похлопал, сказал, ну что там, как там, работается нормально? Вот, оно немного, голова по-другому работает. Поэтому это, во-первых. Во-вторых, финансирование. Финансирование тоже важная часть. Можно взять ту же самую статистику по протонам, когда протоны зарабатывали, когда они приносили деньги компании и за них платили, они падали раза в два реже. В 2000-е протоны падали реже примерно в два раза, чем в 2010-е. Потому что в 2010-е они стали слишком дороги, они убыточные фактически стали, даже коммерческие запуски стали убыточные, зарплаты снизились, сейчас предприятие, на котором собираются протоны, зарплаты там самые низкие в отрасли. Поэтому протоны чаще всего падают. Вроде бы, казалось бы, отработанная технология протонам тоже там под 60 лет, а падать они сейчас стали чаще сейчас. Почему? Зарплаты изменились. Когда летали Аполлоны, финансирование НАСА было беспрецедентно высоким. Никогда до и после этого таких денег на космос ни США, ни какая-либо другая страна не выделяла. Никогда. Поэтому это еще один ответ. Потому что старались. Ну и вы говорите, не было, за все полеты не было, и при этом исключаете все аварийные. Вы говорите, не ломалось ничего на роверах, а то, что там сломалось, это мы не считаем. Ну, это какая-то странная статистика. Но они доехали, но вы знаете, как они ехали? Как они ремонтировали его, извините, там, из желудей и палок. Когда они, у них на этом самом, я объясню, у них просто на одном из колес крыло, они, по-моему, то ли зацепил он его скафандр, то ли, в общем, крыло отвалилось. Казалось бы, ну что такое крыло? Проблема в том была, что когда они начинали ехать, колесо, не прикрытое крылом, поднимало кучу пыли, которая падала на них. А белый скафандр – это не просто красивый прикид, это еще средство теплозащиты. Они днем летали, там вечера и ночи не наступало, пока они там находились. Скафандр становится темным, поглощает больше света, человек перегревается и умирает. Поэтому они там из-за такого баловства в виде крыла на колесе, они не могли просто ехать дальше. И они действительно взяли карту, которая у них была, свернули ее плотно, прикрутили там скотчем или что у них там, проволока какой была, и поехали, и доехали. Это, казалось бы, баловство в том плане, ну что там крыло, правда. Но они реально могли не доехать, именно потому, что были бы во всей этой грязище. А космос, он, когда люди там рассуждают о космосе, там, о Луне, он не такой. Там куча всяких факторов, вот то же самое там, почему не запустить фотокамеру на Луну? Потому что там выплывает куча всяких факторов, о которых здесь просто не думаешь. Там система теплозащиты, там еще что-то. И иногда, там, когда люди думают там, об угрозах космоса, чаще всего думают про радиацию или еще что-нибудь. Реально там такие вещи. Например, мало кто знает, что все скафандры, которые в космосе, они работают, ну, условно можно сказать, работают на воде. У них есть баллончик с 2 литрами воды. Вода кончается, человек перегревается и умирает от жары. Хотя, казалось бы, космос, там же мороз. Там же минус 300, там минус 3 градуса. Или там 3 градуса по Кельвину. 3 Кельвина. Вот. Там все по-другому, поэтому основываться на личном опыте и смотреть, что там, оно не получается. Поэтому оно кажется... В чем-то действительно там им везло. В чем-то действительно, ну, им реально везло. 6 раз. А почему не 7? Летали же 7 раз. Потому что одним не повезло. Потому что... Повезло. А потом двум ребятам, точнее, двум кораблям не повезло. Сказки не случилось. То же самое с этими... Были там трое, Волков, Пацаев, и кто там третий, не помню, Добровольский. У них сказки не получилось. Это не Аполлон. Я говорю о том, что это бывает по-разному, и у всех. У этих троих сказки не получилось. Хотя там, казалось бы, что там клапан? Он действительно, они говорят, пытались заткнуть пальцами. Не получилось просто, там не подлез палец в нужное место. А у других, у которых ракета под ними взорвалась, его как в сказке подняло и поставило безопасно в сторонке от взорвавшейся ракеты. Им повезло. Но при этом и инженеры очень хорошо подумали, чтобы это везение получилось. Поэтому, рассуждая отсюда, почему там вот у них получилось, и нужно понимать, что они сделали перед тем, как они получились, что, сколько всего они отработали. Очень часто говорят, даже там, не берем уж, не лезем в инженерные дела, очень часто говорят, вы посмотрите, у них там камера вот так болталась, они в этих неудобных скафандрах были, посмотрите, какие у них классные снимки, как будто там для глянцевого журнала снимают. Как так? Во-первых, глянцевых снимков, которых мы видим, их там штук 5-10 на всю миссию, они снимали они там по несколько тысяч. А во-вторых, они с этой камерой, которая у них болталась на груди, 3 года жили. И во все отпуски с детьми, там, с родными, они с этими камерами катались. И они умели ими, с ними обращаться. И потом уже в скафандрах, да, они смогли сделать несколько хороших снимков. Это опыт, это подготовка, причем не только этих людей, но и огромного количества людей, которые были вокруг них. И понимание всех этих людей, что они делают и зачем это делают. Это просто выдающееся технологическое инженерное достижение того, что они сделали. Но, я думаю, по степени вложенности ресурсов, затраченных МКС, она уже, наверное, не меньше. МКС, тот же МИР. В принципе, если космонавтику взять, там все может быть. Мало кто из нас задумывается, что толщина Международной космической станции, стенок Международной космической станции, чуть толще, чем 5-рублевая монета. И по плотности монета прочнее, там, металл лучше и тверже, там, чем алюминий, который закрывает людей от условий космоса. 3 миллиметра алюминия защищают людей на МКС. 3 миллиметра в любом космическом корабле защищают людей от космоса. Его там, ну, пальцем, конечно, не проткнешь, но любая соринка пробивает его, если не на вылет, но дырку-то они там точно сделают. И все равно летают, и все равно живут, и там годами. Вот сейчас годовая экспедиция завершается, 2 человека. Это сложно, рисково, но все-таки это возможно, потому что цивилизация у нас такая, уже развилась до такого уровня. Еще вопросы? Сейчас микрофон. Просто здесь, как я понимаю, запись будет, и микрофон нужен для того, чтобы все услышали, зрители в том числе.
1: Скажите, пожалуйста, размер того оптического инструмента, который предполагается доставить к Луне, и там запас топлива и прочее, они насколько серьезно вот, подвергались оптимизации? То есть это плод каких-то последовательных расчетов, или это просто взяли некие компоненты, которые имеются в доступе, и да, сделали из них аппарат?
0: Ну, топливо такое интересная часть компонент, часть конструкции и баки. Чем тяжелее аппарат, тем больше топлива. Чем больше топлива, тем больше аппарат. Поэтому это такая игра за граммы. Но у нас есть некие требования, меньше которых мы не можем тот же самый телескоп сжать. Мы сейчас поставили задачу 22-сантиметровое зеркало. Это чуть лучше, чем было на ЛРО. У них зеркало было 19,5. Но мы хотим лететь чуть пониже, или, по крайней мере, спускаться чуть пониже, чтобы увидеть чуть получше. Или там во много лучше. Что мы увидим и с какой высоты, зависит еще и на какой высоте мы пролетим, от орбиты. Есть орбита, например, у нас ребята посчитали, есть очень стабильная орбита, то есть даже пролетая низко над поверхностью, мы сможем летать долго. Но эта орбита, она через полюс, то есть мы над полюсом пролетаем очень низко, а над одним, там, например, над южным, а над северным мы отлетаем на 800 километров от поверхности. А вот при экваториальной части, той, где основные места посадок, наши цели, мы там летим где-то на высоте 100 километров, и нам уже слишком высоковато. То есть мы, конечно, там увидим что какие-то точки, но вот таких следов, как с ЛРО, уже не увидим. Поэтому здесь увеличим диаметр, увеличится масса всего аппарата, больше топлива, и все это вот ползет. Поэтому мы сейчас видим как компромисс вот эти 22 сантиметра. Во-первых, у нас уже есть представление того, кто сможет сделать этот телескоп. И вот под эти 22 сантиметра, и он примерно соответствует тому, чтобы тем задачам, которые мы поставили, то есть снять места посадок лучше, чем это сделал ЛРО. То есть вот этот по диаметру, по крайней мере, телескопа, компромисс достигнут. По двигателям, ну, наверное, тоже у нас не будет большого разброса, мы пока сами не знаем, какой двигатель возьмем, но мы будем смотреть из серийных. Серийные двигатели, потому что это дешевле. Пусть он будет там чуть тяжелее, чем мы могли бы себе позволить, но все-таки это выгоднее, чем делать свой двигатель с нуля, потому что это увеличивает сроки разработки, увеличивает стоимость разработок и все такое прочее. Поэтому мы стараемся взять по максимуму то, что есть, а разрабатывать только то, что нет, например, как там тот же самый радиокомплекс или там телескоп. Ну, телескопы похожие есть, в общем-то. Ну, там фотосистема, собственно, электронная часть фотокамеры, ее придется разрабатывать исключительно вот под эту задачу, потому что движение будет с масс высокий, и для, там, для съемки Земли таких конструкций не делают. Вот, поэтому точно мы не можем сейчас сказать, ни сколько будет топлива, точно более-менее сейчас вот мы знаем только по телескопу, 22 сантиметра диаметр. Вот. Все остальное пока еще плавает и в процессе разработки.
1: Вот для такого рода аппаратов какие могут быть задачи, например, в точке Лагранжа? Тоже вблизи Луны, но как бы вот тоже достижимое, наверное.
0: Ну, там, наверное, есть только для астрофизики что-то, например, для там, изучения солнечного излучения или изучения приема каких-либо... То есть те задачи, для которых не требуется высокое разрешение, потому что, глядя оттуда, там, скажем, на Солнечную систему, мы ее будем видеть практически так же, как если бы мы смотрели там, глядя оттуда на Солнечную систему 20-сантиметровым телескопом, мы ее будем видеть примерно так же, как если бы мы с Земли смотрели на Солнечную систему там, 40-сантиметровым телескопом или 60-сантиметровым телескопом. То есть вот именно конкретно в той компоновке с тем прибором, она там, в общем-то, наверное, и не нужна. Вот этот спутник, этот аппарат с этим телескопом. Туда имеет смысл платформа, которая разрабатывается под эту полезную нагрузку. На нее можно было бы что-то другое поставить. Вот действительно, там либо телескоп для изучения Солнца, либо там какой-нибудь гамма-телескоп, либо, ну, в общем, что-то, что там рентгеновский телескоп. Вот пусть он будет небольшим, но он будет за пределами земной атмосферы, и он уже сможет что-то сделать. Но, опять же, примерно те же задачи можно выполнить, если, например, его запустить там на околоземной орбите или оставить у Луны. Поэтому конкретно под точку Лагранжа чего-то такого придумать сложно. Это действительно такие уже, ну, более фундаментальные вещи изучать. Вот туда сейчас Гайя полетела. Это достаточно огромный телескоп с мощными характеристиками. Там спектр УФ, по-моему, туда же собираются отправлять. Спектр М, который полетит там хорошо, если в 20-е годы, тоже радиотелескоп. То есть такие вещи для более глубокого изучения, в принципе, Вселенной. Малый аппарат, конечно, для таких задач не подойдет. Он будет либо, например, там, ловить те же самые сигналы там, в гамма-диапазоне, там, по большой полусфере. Для этого, в общем, сложного устройства и не нужно, сложного аппарата. Ну, я надеюсь, что все-таки такие у вас... Лучше всего он себя, ну, я надеюсь, мог бы показать в исследованиях астероидов. То есть астероиды достаточно близко, условия там примерно соответствующие Луне, поэтому возможности там подлететь поближе, поснимать... Там, в конце своей работы разогнаться, врезаться в него. То есть такие вещи аппарат мог бы себе позволить, или аппараты вот такой конструкции.
1: Ну, там еще к астероидам энергетики большой не нужно.
0: Ну, для каких-то не нужно, для каких-то нужно. Это тоже, в общем, можно выбрать.
7: Ну что, друзья, еще? Наверное, вопросы на этом у нас закончились.
0: Ну да, в любом случае можно меня найти там ВКонтакте. Ну, в принципе, в любых соцсетях можно найти вот это сообщество, можно найти меня и что-то там еще спросить, предложить.
7: Мне кажется, что мы сегодня прослушали вообще гимн космонавтики и космонавтам. Причем не такой голословный, что это все красиво, прекрасно и великолепно, а сознанием дела. Потому что можно придумать прекрасные проекты, какую-то программу, но если технически она невыполнима, технически, то мы никогда не сможем ее реализовать. Поэтому, Виталий, огромное вам спасибо за то, что вы нам
0: являете
7: пример
0: что
7: того,
0: слушали,
7: что,
0: терпели.
7: Что есть такие...
0: Спасибо.
7: Что есть такие энтузиасты, такие прекрасные популяризаторы космонавтики, что они молодые, значит, все впереди, у нас все это еще будет, и обязательно я хочу вам пожелать реализации вашего проекта Я очень надеюсь, что мы с вами скоро встретимся, может быть, через год, а может быть, раньше. Вы нам что-то еще новое расскажете, найдете какое-то применение своим каким-то новым проектом, и потому что это все, мне кажется, безумно интересно. Спасибо вам еще раз огромное.
0: Спасибо. Спасибо.

0: Пятет ненужных вещей. Научные беседы, книги и открытия.
1: Здравствуйте, это факультет ненужных вещей. Как всегда, в студии мой коллега Владимир Аверин и я, Петр Олешковский. Мы сегодня поговорим о Земле, или даже о месте, где Земля смыкается с водой и льдом, об Арктике. И для этого у нас есть повод в замечательном издательстве «Паульсон», которое в основном печатает книги про Арктику и Антарктику, вышла книга Рамиза Алиева «Изнанка белого», которая имеет подзаголовок «Арктика от викингов до попанинцев». И Рамиз сегодня с нами. Добрый день.
2: Добрый день.
3: Давайте я представлю вот официально. Рамиз Алиев, сотрудник Национального исследовательского центра Курчатовский институт, кандидат химических наук. Ну и тогда, если позволите, еще одного гостя нашей программы. Михаил Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии Российской академии наук. Михаил Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Ну вот, полный сбор. Поехали, отправляемся в Арктику. Книжка, которая лежит прямо передо мной, на ней сидит представитель коренных малых народов Севера с такими раскосыми глазами, с усами, в кухлянке, и читает The Saturday Evening Post. На стуле сидит причем. Вот, очень такая вызывающая и завораживающая картинка. В вигвамы пришло знание. Что такое Арктика? Давайте оттолкнемся от слова. Каждое слово имеет свое толкование. Мы знаем, что Арктика и Антарктика есть, но мы никогда не задумывались, что под этим словом подразумевают ученые. Кто ответит на этот вопрос?
4: Может быть, Рамиз начнет.
2: Ну, я бы сказал, что, наверное, какого-то строгого определения не существует, потому что все будет зависеть от того, от чего вы отталкиваетесь.
1: У географов нет определения?
2: Географам скажут, что то, что севернее северного полярного округа, да, это Арктика. Тот, кто занимается, ну, скажем так, более вдумчиво окружающей средой, может быть, скажет, что это связано там с средними температурами, например. Да, это будет другой подход. Кто-то скажет, что Арктика начинается там, где кончается граница леса. Ну, в принципе, вариантов может быть много.
1: То есть тундра – это Арктика, да, например?
2: Ну, безусловно, да.
4: Не вся?
2: Ну, большая ее часть.
3: Вот сразу начались оговорки.
2: Вот, да.
3: Тундра не вся, температура, но не все и не везде.
4: Масса несогласий. И, как правильно сказал Рамиз, эти несогласия связаны с тем, чем именно человек, определяющий Арктику, занимается. Биологи, как правило, определяют Арктику как границу области, где средняя июльская изотерма, самого теплого месяца июля, составляет 10 градусов. А вот те, кто занимается морской биологией и вообще экосистемами океана, они склонны считать, что граница Арктики проходит там, где проходит граница сезонного льда зимой. То есть у нас с вами половина Берингового моря, ну не половина, скажем, а 25%, особенно в ее восточной части, таким образом отходит к Арктике. Поэтому я думаю, что нам и не надо стремиться к тому, чтобы жестко и четко определить это понятие с точки зрения там географической или с точки зрения любой из наук, которой Арктика сейчас занимается.
3: Знаете, о чем сейчас подумал? Потому что, ну, карта, обычная карта, которая есть везде, в каждой школе, перед глазами, такая карта России или карта Советского Союза пораньше, она как-то так вот таким треугольничком по границам же уходила. Ну вот,
4: да, да, да.
1: Пирамида.
3: Да, такая пирамида. Ну вот мы знаем. Вот это вот мы и наша Арктика. У меня было какое-то странное такое чувство. Однажды я на глобус сверху посмотрел. И тут как-то почему-то выяснилось, что она, это Арктика, она вот так вот не только наша, не только этой вот пирамидкой, она всеобщая, она просто действительно сверху. Наверное, в этом тоже есть какой-то особый смысл этой самой Арктики.
2: Вы знаете, тут вопрос-то, как карту нарисовать. Я открою страшную тайну, что в разных странах многие карты рисуются по-разному. И, как правило, выбираются проекции такие, чтобы их страна была в центре, и относительно нее уже весь окружающий мир. Вы будете смеяться, но когда я был в Аргентине, например, то я там видел карту, в которой часть Антарктиды была прирезана к Аргентине. То есть все.
4: Да-да-да. Очень интересно. Я когда в Австралии работал, вы знаете, что южнее Австралии есть остров Тасмания, который большой, который принадлежит Австралии. Так вот, тасманийцы рисуют карту, где пропорция этих островов больших, она совершенно противоположна. Огромная Тасмания, и чуть севернее ее крошечная такая Австралия тулится. Поэтому это, да, этот подход имеет место.
1: А этот подход имеет место, открою вам тайну, или не открою ее, с самых ранних времен, с самого начала. Когда карты были плоскостные, совершенно точно так же, там, скажем, Тартария и все, что дальше, и чудеса конца Земли, это было совершенно понятно. Там далеко, а вот мы здесь, это мы, те, кто мы рисует эту карту. Если только это был, скажем, не Великий Шелковый Путь, тогда ему отдавалось середину, потому что важно было, как мы идем туда. Да? Дело в том, что я не зря начал с определения слова «Арктика», потому что, ну, я был в Мурманске, я ходил, распугивая куропаток и гусей по тундре, и ночевал и в тундре, и около фьорда, а что есть северные шхеры мурманские, как не фьорд, и на сопках, и прочее, прочее. Я представляю себе, что это такое, как это красиво, как это сурово, и я понимаю, что это на самом деле пустыня. Потому что пустыня, как я знаю из определения биологии, это то место, где живущие постоянно, не отлетающие представители фауны, имеются в маленьком количестве.
4: Ну, вообще, я должен вас перебить и сказать, да, что вы-то были в самой богатой части Арктики.
1: Конечно, конечно.
4: И вот мы дойдем, наверное, в нашем разговоре до Арктики морской, и я могу сказать вам, что вот в этой части, будем называть ее Мурманской частью, mm-hmm, Западной Арктикой, да, там Россия получает без немного 3 миллиона тонн рыбы, угу, и это почти без немногого 30%, ну, 27% вообще российского вылова в мировом, да, океане. Поэтому эту Арктику в полной мере нельзя считать Арктикой, прежде всего потому, что туда приходит норкапское течение от роги Гольфстрима, и там в

0: о Земле, которая тоже Арктика. Но тем не менее, Арктику вообще мы знаем, вот, скажем, перечитав историю Арктики у Рамиза Алиева, я узнал много новых фактов, например, о том, какой нехороший человек был Седов лично, ну, как человек.
1: Он был прекрасный человек.
0: Ну, у меня создалось другое впечатление. Или какой нехороший человек был Руал Амундсен, которого, мне казалось, я всегда ставил на высокий пьедестал.
2: Как по разуму автора и читателей.
0: Да-да. Нет, текст. Дело в том, что Арктика 20 века, как бы доставшаяся в наследство от конца 19-го, 20-му, это Арктика спорта, Арктика как бы приложение политических сил. Дойти до самого центра, водрузить флаг, заверить всех, что мы первые. Это государственные усилия. Ровно так же, как потом спасение челюскинцев и папанинцев, это умелая как бы оборотка, когда проигрыш делают победой, и вся страна, действительно понимая, что из пустыни извлекают живые души, спасая, как бы молится на самом деле на красное полотно, которое заменяет вот икону в углу. Да? Сегодня как-то Арктика возникает очень редко, очень мало в нашем сознании. А тем не менее, я хотел бы, чтобы вы рассказали, что там происходит. Вы так не скажете, потому что вы там работаете.
1: Нет, не по этой причине, я просто слежу за новостями.
2: Рамис Алиев.
1: Вообще-то говоря, наверное, года с 2007-го, когда вот это была знаменитая российская экспедиция, опять-таки с водружением флага, вспоминать Амундсена и Седова, в этот раз уже на дне, в точке Северного полюса.
0: Да-да.
1: С этого момента Арктика очень активно стала возвращаться в общественное сознание и в медийное пространство. И, на мой взгляд, причин этому существует несколько. Ну, во-первых, для нас всегда, скажем так, советские успехи в Арктике, они были таким символом, что ли, мощи страны, ее
0: побед.
1: Да, конечно. И тут некая такая ориентация на такое восстановление какой-то исторической связи с теми временами, то есть некие позитивные ассоциации у людей с Арктикой, с достижениями, с тем же самым Папаниным, челюскинцами. А с другой стороны, это, безусловно, было связано с высокими ценами на нефть, которые, как вы знаете, с 2000 года, прежде чем полетели вниз, успели подняться в 4 или более раза. Mm-hmm. И, конечно же, Арктика оказалась в центре внимания уже и не только с идеологической, но и с практической точки зрения. То есть мы вернулись во времена Фробишера, недоброй памяти, в 16-й, если не ошибаюсь, век, когда ценность территории определялась тем, что же там находится. То есть, если там тогда искали все золото, драгоценные металлы.
3: И мех.
1: И мех, ну, да. Ну, Фробишер конкретно искал золото, другие искали мех. А сейчас стали искать углеводороды, и вот такое отношение к Арктике, оно, в общем-то, к сожалению, уже...
3: Я вот, Рамис, если позволите, добавлю. Я считаю,
0: Михаил Флинт.
3: Неправильно вот связывать Арктику только с всякими спортивными, такими эмоциональными, пустыми с точки зрения практической значимости, геополитическими претензиями. Вообще, лихорадка, в кавычках, связанная с Арктикой, она началась задолго до 2007 года. Наша страна вступила в нее, к сожалению, с очень большим запозданием, потому что строились специальные суда и ледоколы и в Соединенных Штатах Америки, и в Дании, и в Швеции для того, чтобы исследовать Арктику. Ну, просто потому, что это единственный по-настоящему неподеленный оставшийся кусок.
0: И неизведанный еще, как следует.
3: Да, и как следует неизведанный. Это первое. А главное, что неподеленный. И второе, вот в период этой лихорадки оценки запасов углеводородного сырья на арктическом шельфе и континентальном склоне Арктики, они были, так сказать, ну, гипертрофированы в это время. Но, тем не менее, эксперты говорили о том, что там лежит 70% неразведанных запасов углеводородов на арктическом шельфе.
0: И это подтвердилось?
3: Подтверждается, что там гигантские запасы. И я хочу напомнить радиослушателям, что нашей стране принадлежит 73% арктического шельфа.
0: Шельфа.
3: Потому что наличие запасов углеводородного сырья и нового сырья в центральной части Арктики, в глубокой Арктике, оно пока ничем не подтверждено. И сам процесс изъятия этого сырья в существующих климатических условиях, он более чем под вопросом. Он на шельфе-то под вопросом. Это требуется высочайшие технологии, сравнимые с
0: это
3: тем, что...
0: Это требует колоссальных денег еще, кроме всего.
3: Правильно. Но...
0: В Мексиканском заливе косая скважина на километр работает и добывает нефть. Но это рентабельно тогда, когда деньги есть.
3: Нет, нет, это не совсем так. Потому что многие районы, несущие нефть и газ на шельфе в Арктике, они свободны ото льда 3-3,5-4 месяца.
0: И это еще тоже.
3: Не да. это, а это главное.
0: Да, да.
3: Поэтому возникают две главные проблемы. Как это делать в условиях, когда 9 месяцев морская поверхность покрыта льдом?
2: И он еще и движется.
3: Он еще и движется.

0: кажется, да. Еще существует такая проблема, как ледовая экзорация. Это когда лед становится и ломается, часто огромные ледяные поля стискиваются таким образом, что они становятся вертикально. Угу. И образуют такие гигантские природные плуги, которые вспахивают морское дно на глубинах до 30-40 метров. Можете себе представить? Причем сила...
1: Нет, не можем.
0: Да, я тоже не мог представить себе, пока я не увидел в подводном аппарате следы разрушительного действия ледовых полей на морское дно. И представьте себе силу, с которой работает этот природный механизм. Это огромные ледяные поля, которые подвергаются воздействию ветра. Эта сила воистине циклопическая, остановить ее человек не может. Значит, ей надо как-то противостоять. Еще один вопрос, тоже важнейший. Это вопрос сохранности арктической экосистемы природной среды. Потому что я вам напомню, что крупнейший разлив нефти был в Персидском заливе, он был связан с войной в Кювейте.
1: Да.
0: Кто-нибудь помнит о нем сейчас? Никто. Потому что тропический океан с высокой температурой, с активными биологическими процессами, он все это переработал. И в Мексиканском заливе скоро забудут про это. А катастрофа Эксон-Валдиес, случившаяся на побережье Аляски в 89 году, вы ее последствия можете до сих пор увидеть. Представляете себе, что будет, если хотя бы небольшие разливы нефти произойдут. Эта нефть мгновенно попадает в лед, разносится по всей Арктике, и при той ранимости арктических экосистем, про которые все теперь очень хорошо знают, последствия будут, ну, невосстановимы на протяжении нескольких
2: поколений. Так, может быть, и бог с ними, потому что, ну что, пустыня, мало живности. Вы сами сказали, вы отойдите за Карские ворота, вы вообще удивитесь бедности, наплевать и забыть, зато есть углеводороды, и тогда эти риски природные вообще ноль,
0: вот,
2: не важны.
0: Многие люди, особенно люди, для которых вот быстрые деньги являются главным смыслом жизни, их работы, они так и думают. А на самом деле мы по-настоящему не представляем себе роли Арктики и процессов арктических во всем комплексе, начиная от физических процессов, которые там протекают, биологических процессов, процессов, связанных с потоками вещества, насколько они вообще влияют на прилежащие части планеты. Если мы думаем, что мы загадим Арктику, а жизнь в северном полушарии у нас останется такой, как была, я выражу очень большие сомнения. Прежде чем что-то такое делать, и прежде чем нарушать естественные экосистемы, надо знать тот предел, до которого мы это можем делать, потому что деньги не должны застилать глаза ни в коем случае в этом смысле.
1: Ну, они вообще, наверное, не должны застилать глаза, потому что известно, что всякое действие имеет противодействие.
0: Верно, но есть игроки, и, ради бога, это смысл жизни.
1: Мы помним, что чуть не повернули реки вспять, да? Все понимали, чем это может обернуться не до конца. Люди не задумываются о том, что не случайно есть две ледяные шапки сверху и снизу, и что они действительно работают, как все работает и в природе, и в человеке.
2: Я не могу спорить, потому что далеко не все представляют. Это далеко. Это действительно неизведано настолько, что про это очень мало в учебнике. Ну, просто вот, ну, откуда человек черпает знания основные, вот, которые определяют его сознание, из школьного учебника. Это далеко и немножечко неизвестно.
1: И там холодно, на собаках, на санях.
0: Да, вот это очень, очень хороший вопрос. И я вам скажу, почему. Вы знаете, к нашему стыду, к нашему национальному стыду, я должен сказать, что мы представляем себе Арктику, огромное большинство людей, примерно так, как американцы представляют себе Россию. Это далеко, это холодно. Там медведи. И живет какой-то народ. В данном случае живет народ местный, вот малые народности живут. Вот и все представление об Арктике. Вы можете выйти на улицу сейчас, остановить два десятка людей, и в лучшем случае вы получите вот этот ответ. Вот это надо разрушать. Вот я считаю, что великая роль масс-медиа и великая роль вот этих книг, написанных об Арктике, в том, чтобы разрушить это представление о том, ведь Россия владеет даже без всяких будущих наших прожектов на увеличение наших владений в Арктике, Россия владеет, ну, 70% самых ценных территорий в Арктике. Это шельф, это огромное количество островов арктических. Это поразительная территория. Она, во-первых, богата необыкновенно. Она необыкновенно и поразительно красива. Поразительно красива. Об этом не знают.
1: Красоту никто не оценивает.
0: Оценено.
1: К сожалению, а нужно. А давайте о богатстве. Давайте поговорим об арктическом богатстве и о перспективах судоходства в Арктике. Вот у вас в книге, Рамис, я прочитал, что, в общем, обсуждалось не раз на нашей передаче, и что всем вроде как понятно, но смириться с этим этим никто не хочет. Наступает потепление. Оно, как говорят серьезные ученые, связано просто с развитием Земли. Это не только человеческий факт, фактор, и скорее не столько человеческий фактор, сколько констатация факта, что малый ледовитый период закончился, который был сколько-то столетий, и наступает новая климатическая эра. И Арктика начинает таять, и таять активно. И таким образом уже проход судов по Северному пути возможен. А это, как мы понимаем, ну просто супербам, супертрансип. Если это будет работать, то это будет очень выгодно и для страны, и для человечества, потому что есть Панамский канал, есть Суэцкий канал, и есть еще вот длинный, но куда короче, чем через океаны, южный путь из, от континента к континенту. Насколько это возможно? Что делают ученые для того, чтобы понять, это блеф, бред или реальность, к которой можно готовиться?
3: Ну, климат в Арктике, безусловно, меняется. Арктика, безусловно, теплеет, и Арктика теплеет быстрее, чем что бы то ни было. Если, скажем, в южном полушарии мы этого потепления практически не замечаем, то в Арктике оно очень и очень серьезное, и действительно уже не раз случались года, когда вот не замерзал ни северо-восточный проход, ни северо-западный. То есть, в принципе, можно было пройти без ледокола, что называется, Арктику.
0: Это какие же годы, Рамис?
3: Значит, 2007 и 2012.
0: Я там был, и в 7-й, и в 12-й. Там все замерзало так, что пройти нельзя было.
3: Ну,
0: это вот как правда отличается от истины. Арктика все равно замерзает. И мы говорим, знаю, Рамис, надо, по-моему, здесь очень правильно дать понять радиослушателям нашим, что мы говорим просто о том отрезке временном, когда Арктика, вернее, та ее часть, по которой лежит Северный морской путь,
1: да,
0: она свободна. Будь это 2,5 или 1,5 месяца,
3: безусловно,
0: или это 3-3,5. Потому что, ну вот, не надо радиослушателей просто вгонять в тоску, Арктика будет замерзать. Во всяком случае, на наших поколениях будет замерзать зимой, и никуда мы от этого не денемся. Будет оставаться большая сибирская полынья, как она.
3: Да, зимой, безусловно, но вот в летний период может случиться так, что она растает, и центральная Арктика лет через 30-40, вполне себе такое может случиться.
0: На 90-й год такой прогноз. Самый апокалиптический прогноз — это то, что до Северного полюса можно будет дойти без ледокола в 90-й год. Но...
3: Я где-то видел примерно на 50-й, но прогнозов может быть много, вы знаете.
1: Хорошо, но все-таки, вот сейчас, насколько я понимаю, главный враг Арктики – это геологи и военные. И об этом мы поговорим. Враг в том смысле, что враг экологии. Потому что, к сожалению, летая на вертолете над той же тундрой и тайгой, я видел, что такой геолог, который прошел по тундре не на колесах, а на гусеницах, и как это не зарастает, и прочее, прочее. Но, с другой стороны, геолог исследует, и деваться некуда. Вот как совместить бережность в исследовании с необходимостью этих исследований, о которых вы, Михаил Владимирович, говорили? Необходимо исследовать, да?
0: Я вас перебью. Исследование-то не наносит Арктике никакого вреда?
1: Исследования нет. Но активность людей, как бы наплевательски относящихся, к сожалению, наносит. И представляете, пойдут пароходы, да?
0: Да, они и сейчас идут. Кстати сказать, бум на Северном морском пути, он кончился. В прошлом году было, по-моему, в 3 с лишним раза меньше судов, чем 4 года назад.
1: Почему?
0: Не знаю. Все это связывает, и нету четкого объяснения.
1: Экономически невыгодно.
0: И политически, экономически. Некоторые связывают это с тем, что вообще явление кризисной мировой экономики и вообще нагрузка такая на морской транспорт, она снизилась. Я не берусь точно оценить причину, но я смотрю на факт. Кстати, все это прекрасно представлено на сайте Северного морского пути. Очень открытая, высокопрофессиональная организация управления Северного морского пути. И даже наше маленькое научно-исследовательское судно, когда мы работаем, там всегда можно найти со всеми описаниями, разрешениями, что нам можно, что нельзя делать. Вот, так что, конечно, то, что вы сказали о Северном морском пути, это замечательно. Дело все в том, что в истории Арктики все это было, и потепление, и похолодание. Я всегда стараюсь уйти от ответа на вопрос о прогнозе. Ну, что нам с вами делать, если мы с вами на 4-5 дней погоды только можем предсказывать? Что говорить о климате? Погода – это вот частное проявление климатических изменений, которые мы с вами наблюдаем каждый день. А что говорить о климате? Вообще, надо сказать, что нам нужно, я извиняюсь, я немножко ушел от вашего вопроса, но мне кажется, это очень важно, что нужно нам строить свою жизнь таким образом, чтобы четко отдавать себе отчет в отсутствии нормального прогноза. Вот в Арктике мощнейшая организация, которая занимается прогнозом, скажем, льда в Арктике. Среди них наша, и с гордостью могу сказать, это Институт Арктики и Антарктики, огромный институт, который Арктикой занимается. Ну и много академических институтов с более частными задачами. На следующий год лед не могут спрогнозировать. Вот сейчас весной не смогут спрогнозировать точное освобождение от льда. которая произойдет летом во время открытия Северного морского пути. Поэтому в этом случае нам нужно, ну, воздержаться от какой-то эйфории, которая связана, во-первых, с использованием Северного морского пути, во-вторых, с тем, что якобы шельф вообще откроется и будет 9 месяцев в году открыт, и мы там сможем бурить безо льда и добывать полезные ископаемые, необыкновенно богатые, которые там есть.
1: А второе... А какие? Вот я так и не понял. Какие есть богатства? Смотрите, вы говорите, лед не прогнозируем, суда перестали ходить так мощно, я от себя добавляю, значит, это никому не нужно. Бурение шельфа под большим вопросом, глыбы, плуги, ледяные, все такое прочее, то есть это не придумано, но мы нашли, но пока еще не достали, ну, не знаем, как достать.
0: Мы достали уже в Карском море.
1: Ну, в Карском, да.
0: Ну, а Карское море, это, так сказать, полноценное Сибирское море, оно даже более жесткое, чем море Лаптева, потому что море Лаптева полынья огромное. Угу. Вот, достали, разведали, там только два месторождения газоконденсата, ленинградское и русановское, на шельфе Карского моря, на глубинах очень щадящих, это примерно 80-100 метров, по 3,5 миллиарда тонн условного топлива, каждое.
1: Грандиозное.
0: Грандиозное. Да. А это у геологов своя терминология, есть там богатые, большие, это сверхгигантское месторождение. Два, они смыкаются, может, они и сомкнуты где-то под ложем океана. Ну и в море Лаптевых разведано огромное количество запасов, причем довольно надежно. И если вы посмотрите на карты лицензионных участков, которые получили Роснефть и Новатэк, тоже эту карту очень легко увидеть в интернете, то вы увидите, что, во всяком случае, шельф моря Лаптевых и Карского весь покрыт такими замысловатыми фигурами, через которые мы видим претензии этих компаний на будущую разведку и бурение. Это все не просто так. Вот. А современные геофизические методы дают, в общем, достаточно хорошие результаты для того, чтобы потом тратиться на разведочное бурение. Поэтому нефть, газ и газоконденсат – вот то, что...
2: По меньшей мере там есть.
0: Да.
2: Давайте мы напомним, что мы на факультете ненужных вещей. У нас сегодня в гостях Михаил Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии Российской академии наук, и Рамис Алиев, кандидат химических наук, сотрудник Национального исследовательского центра Курчатовский институт. Но знаете, какой вопрос возникает? Вот поскольку, с одной стороны, есть неисследованность, в том числе неисследованность влияния арктических территорий, ну, на климат в частности, а с другой стороны, есть трудность с извлечением всех этих запасов. И более того, тоже какие-то прогнозы, что уже не так эти углеводороды и будут и нужны, как они там были нужны лет 10-20 назад. Может быть, не трогать. Может быть, так создано вот от Бога на Земле.
1: Как же можно не трогать, вот когда человек вот, не привык не трогать?
2: Вот так вот оставить, потому что никто не может точно сказать, если мы туда влезем, если мы там все, значит, разбурим, проложим на ледоколах, без ледоколов, навигацию устроим, в активный хозяйственный оборот вовлечем, то, может быть, это отразится так, что потом костей не собрать.
0: Это весьма вероятно.
3: Но нас не спросят.
1: Нет, я очень надеюсь, что спросят нас или не спросят. Наша задача – рассказывать людям о том, что можно ждать и конечно, что есть. И я надеюсь, что наша передача ровно призваны к тому, чтобы вот с таким обывательским подходом далеко на собаках, белое безмолвие и все, чтобы люди как-то задумались о том, что у них есть в кармане, что можно, что нельзя. И тогда, в общем, может быть, какое-то общественное мнение и сработает.
0: Вот, знаете, вы очень правы в этом деле. Все это очень кропотливая работа, длительная. Это воспитание общественного сознания. Понимаете, вот мы все с вами тратим свое время, кто-то служебное, кто-то неслужебное, для того, чтобы делать такие замечательные передачи. Ведь, понимаете, одно из главных, если не главное, свойство, которое отличает человека от самых близких сородичей, это желание познавать окружающий мир и осмысливать его. И мы не можем в стороне от этого процесса оставить Арктику. И вот желание познания возникает в том числе из первичных знаний того, что происходит в том или ином уголке нашей Земли или в том или ином природном событии. И вот я хочу вернуться, вы меня так прервали на слово «красота», я хочу, тем не менее, к нему вернуться, потому что для многих-многих людей важность того или иного природного объекта и территории начинается именно с его удивительных природных свойств, которые они воспринимают, если угодно, в хорошем смысле слова, как туристы. Почему люди ездят в Гренландию? Миллионами ездят в Гренландию смотреть на эти потрясающие совершенно ландшафты гренландские. Почему нет отбоя от туристов, которые на судах ездят в Антарктиду и смотрят на то, что там происходит, на границе льда, как формируются айсберги? Вот это очень важная часть сознания общественного, с которого потом начинается движение, которое должно закончиться природоохранительными актами очень жесткими. И, кстати сказать, Америка не всегда нам дает хорошие примеры, но в этом случае она дает хороший пример. В том смысле, что вот общественное мнение, сформированное часто из вот таких, ну, назовем в кавычках, обывательских ощущений, которые человек получает, приезжая туда, выливается потом в законодательные акты, которые этот кусок планеты охраняет или этот кусок их земли охраняет. Кстати, также они поступают с нефтяными запасами в Арктике. Вы посмотрите, у них, по сути, в Арктике в настоящее работает, хотя там много нефти у них, работает только месторождение на мысе Бэрроу. Причем, как они его культивируют, про него снимают фильмы, про то, как там экологически безопасно все добывают. Там высочайшие технологии на этом трубопроводе. Он же ведь идет через вечную мерзлоту. Она же дышит. Я ездил смотреть его специально. Это циклопическое сооружение. Как очищается оно все от этих парафинов, которые оседают на стенках? Это национальное достояние. И те, кто добывает нефть, отвечают за всю природу, которая вокруг. Отвечает очень жестко. Кошельком вот капля падает нефти, и они банкроты. Мы должны рассказывать про Арктику не только с точки зрения того, что мы, вот мы, русские люди, имеем в кармане там, но и с точки зрения того, что это уникальный кусок нашей Родины. Причем такой, которым не обладает ни одна другая держава в мире. Аляска совсем иная, чем наша Арктика.
2: Слушайте, а почему в Гренландии миллионами туристы ездят, а на острова какого-нибудь Карского...
1: Врангеля.
2: Врангеля, да, или там в действительно Карского...
0: Тоже теперь стали ездить, не миллионами, но стали. И это очень большое достижение.
1: Маленькими
3: партнерами. К сожалению, гораздо проще вот мне, например, гражданину Российской Федерации попасть на Шпицберген, например, да, или в Гренландию, чем на Новую Землю.
2: Почему?
3: Это абсолютно закрытая территория, они фактически изъяты из оборота, да? Это та самая милитаризация, про которую вот много говорили.
2: А, в целях безопасности, да?
3: Но взрывы там не проводятся
1: давно. Которые давно не проводятся, но были.
3: Но полигон существует. А что касается острова Врангеля, это вообще-то, говорят, заповедник.
0: Даже и, как тем кусок менее, новой земли, кстати, Рамис.
3: Да,
0: тоже заповедник.
3: Но остров Врангеля целиком заповедник, и в то же время там расположена воинская часть. То есть это прямое противоречие федеральному закону, вообще-то говоря. И вот эти инциденты между военными или там строителями и белыми медведями, про которые мы слышали не так давно.
1: Ну, это вообще, я думаю, ерунда, потому что белый медведь – страшная машина. Если он реально нападает...
3: Пострадал ужасная машина.
1: Я за то, чтобы беречь природу, и, будучи охотником, на млеков не охотился. Но я очень хорошо понимаю, что такое белый медведь. Слава богу, я с ним близко нос к носу не встречался. Мне хватало бурого.
0: Мы встречались на новой земле, они просто нам не давали работать.
1: Да.
0: Мы вынуждены были брать с собой специально тренированных спасателей из Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые нас оберегали там. Потому что медведи прессовали нас и со стороны берега, и более того, они очень интересно плавают. Они погружаются в воду так, что у них остается на поверхности один нос. Если небольшая волна, то вы увидеть этого не можете. И мы обнаруживали вот этих медведей, которые нас со стороны воды, со стороны моря атаковали.
1: Крокодилы такие.
0: На расстоянии 15 метров. Ужас. Все бросали и вынуждены были. Хорошо, вот японские моторы на лодках. Дернул и уехал.
2: Они вас как еду?
1: Как крокодилы.
0: Уж, конечно, не познакомятся, я думаю, да.
2: Слушайте,
0: белые медведи летом находятся в состоянии длительной голодовки. И когда уходит лед, вместе со льдом уходит их основная пища. Это тюлени. Я наблюдал картину на Новой Земле, это как раз был 2007 год, очень безлёдный. И эти бедные медведи ходили по берегу и расковыривали небольшие выбросы водорослей, такие, знаете, в ладошку величиной, чтобы выковырить оттуда маленькую улитку, раковину размером там 5 миллиметров. А мы стояли в заливе Новой Земли на судне, и когда у нас работал камбас, то все белые медведи, несмотря на свою очень выраженную территориальность, они скапливались в одну месте, я никак сначала не мог понять, что это такое, а потом понял, это ветер с камбуза доносит им запах пищи.
1: О,
0: они
1: запах бедных белга.
0: Хоть понюхать, да, собирались.
1: Ну, как чайка.
0: Поэтому белые медведи летом, это вещь не шутейная, конечно, его нельзя сравнить с буром. Он даже двигается, как гигантский тигр, совершенно по-другому идет.
1: Да.
0: Его реакция, его скорость, его возможность осваивать среду водную, это вызывает у меня просто изумление.
2: Но при этом, смотрите, вот тоже у меня почему-то сформировалось такое ощущение, что там вот все практически все, оно на грани исчезновения. Потому что человек все равно так или иначе туда приходит, и так или иначе вот что такое делает, и там уже как будто бы и белых медведей раз, два, три обчелся, и мы
1: три
2: должны над каждым дрожать.
0: Верно.
2: Да, и вот и там, значит, уже как-то мы и с морями-то поступили, что, не знаю, планктоны, рыбы уходят, и вообще...
0: Нет, это заблуждение. Давайте опять не оставлять в заблуждении наших радиослушателей.
3: Безусловно, если говорить о белых медведях, хотя я тут совсем не специалист, то, конечно, они там занесены в Красную книгу, и действительно...
0: Но, Рамис, это скорее угрозы. символ Арктики.
1: Конечно.
0: Нежели реальная угроза медведей, которые...
3: Но из-за того как раз-таки, что льды отступают, действительно, кормовая база у них резко сокращается, это правда.
1: Кто там еще-то живет, кроме белых медведей?
3: Ну, тут я думаю, что Михаил Владимирович лучше расскажет.
0: Это удивительное свойство арктических морей, которое мы только-только начинаем понимать. И свойство это связано с будущим возможным влиянием на биологическую продуктивность, в том числе и на ту, которая человека интересует, тех изменений климата, которые мы можем ожидать. Вот смотрите, какая происходит интересная картина. Мы на своем научно-исследовательском судне идем работать в Арктику. Останавливаемся с западной стороны от Карских ворот. Ну, с калибровочной так называемой станции, мы выверяем приборы. И в это время рыбаки, которые есть всегда среди команды науки, они выходят на палубу с удочками. 3-4 часа на палубе гора рыба, которую весь пароход ест несколько дней. Мы проходим Карские ворота и останавливаемся буквально в 20 милях в Карском море, восточнее Карских ворот. Повторяется та же самая картина. Люди 5-6 часов стоят на палубе с удочками, они не ловят ни одной рыбы, ни единой вообще. Вот так отличается биологическая продуктивность Баренцева моря от биологической продуктивности Карского моря. Почему? И всей череды морей.
1: Почему?
0: У нас вот до сих пор даже такого вопроса не ставили в науке. Почему так? Вот считали как данность. Кстати, очень интересно, можно сделать короткий экскурс в историю, который связан с тем, что в 20-х годах проблема продовольственного снабжения, она была очень и очень важна для нашей страны. И правительство думало так, ну вот в Баренцевом море оно такое богатое, а чего же нам в Карском-то не ловить рыбы? А там Обь, Енисей, и вся эта продукция сразу на всю страну будет доставляться. И были сделаны экспедиции в Карское море специальные для того, чтобы понять, что и как там можно промышлять, и какая биологическая продуктивность. Вот мой дед был один из организаторов этих экспедиций. Так вот, эти экспедиции показали, что там вообще ничего нет. И думать даже о каком бы то ни было промысле невероятно и бессмысленно. Поэтому вот эти научные работы сэкономили нашей стране огромные деньги, огромные затраты, связанные со строительством рыболовов.
1: Вы не ответили на вопрос, почему?
0: Да, значит, почему? Такая же картина наблюдается примерно такая же и в Беринговом проливе. Богатейшее Берингово море. Промысел. 2,7 миллиона тонн в Баренцевом море. Около 4 миллионов тонн. Миллионов тонн в Беринговом море. А вся череда огромная сибирских морей дает с коэффициентом браконьерским 700 тонн. Это 4 порядка величин.
1: Да-да.
0: А протяженность ее почти 6 тысяч километров. Так вот, последние работы наши в Арктике показали, что это есть следствие влияния огромного речного стока. Огромного речного стока, который поступает в Карское море. Речной сток не обогащает арктический бассейн, как принято было считать
1: отгоняет
0: раньше.
1: Отгоняет соль, да?
0: Не, он не отгоняет соль, он создает так называемый двухслойный бассейн. Вот мы можем обратиться к известному нам примеру, к Черному морю. В Черном море на глубине 150 метров сероводород.
1: Сероводород, да.
0: А этот верхний слой нормально функционирует. И эти слои практически не общаются. Почему? Потому что нет вертикального перемешивания. А почему нет вертикального перемешивания? Слишком велика разница в солености и плотности. Верхний слой, он опреснен речным соком, а нижний слой застойный. Вот то же самое, примерно, только без формирования сероводорода, мы наблюдаем и в большинстве сибирских арктических морей. Морю, так же, как земле нашей, которую мы возделываем, нужен плуг, который поднимает богатые питательные вещества снизу после вегетационного сезона. А этого не происходит, потому что верхний 10-метровый слой в этих арктических морях, он отделен чудовищным скачком плотности от того, что лежит ниже. И вот этого перемешивания необходимо для любых экосистем морских в Беринговом море, какая гигантская продукция. Когда был рассвет, 4,5 миллиона тонн оттуда брали рыбы. Одного Минтая брали 3,2 миллиона тонн, когда произошел всплеск от Минтаевой.
1: Тут осуни стало, я так ее люблю.
0: Ешьте Минтай, самая полезная рыба.
1: А, я согласен.
2: Так это бесполезно. Тогда, что? Моря. Ну, вот я делаю это.
0: С точки зрения рыбной продуктивности,
2: да,
0: абсолютно бесполезно.
2: Вот на этой территории и в тундре, которая примыкает, можно делать все, что угодно. Все равно никого не убьем, ничего не сделаем.
1: Но никто не живет.
2: Между прочим,
1: такой
2: вывод
1: нас.
2: Тоже
1: хорошо,
2: можно сделать.
1: Готов. Такой вывод и делают
3: я
1: люди,
3: готов постараться вас разубедить. И весь ужас ситуации в том, что вот такой вывод делают не просто вот обыватели, которых мы встретим на улице и поговорим с ними, а такой же вывод делают и люди, от которых зависит принятие решений, к сожалению. Я бы только сказал следующее, что окружающая среда, природа, и тут я полностью согласен с Михаилом Владимировичем, она самоценна, она имеет, как говорится, право на существование вне зависимости от того, живут в ней люди или не живут. живут. То,
1: как
3: что...
1: любой человек, у нас же не возникает, кроме идиотов и тиранов, к стенке. Да? Да. Мы все знаем, что безусловно. Убить человека нельзя.
3: Да, природа, вообще-то говоря, она тоже требует, ну, безусловно, внимательного и вдумчивого отношения. Поэтому, скажем, то, что происходило в том же, например, Карском море, и мне там тоже довелось поработать, и даже на одних этих же, как говорится, судах мы работали, когда, скажем, в тех же заливах, например, Карского моря, у восточного побережья Новой Земли, скажем, проводили затопление радиоактивных отходов на протяжении многих десятилетий, по той же самой логике.
0: С 53 по 90.
3: Да, с глаз долой, сердца вон, да, рыбы
1: но ведь,
3: нет.
1: Но ведь, смотрите, да? Это же проблема человечества, не только наша.
3: Безусловно, человечество.
1: Я как бы знаю, и американцы топили, и я не знаю, кто еще.
3: Не совсем так. Нет, американцы не топили, но они делали много всего другого и тоже нехорошего.
0: Мы можем в Арктике упрекнуть очень сильно англичан.
3: Конечно, сливали. Они топили, они сливали.
0: Завод Салафильди, они сливают жидкие радиоактивные отходы, которые, кстати, в огромном количестве. Абсолютно верно, говорит Рамис. Причем они сливают в ситуации, которая для них очень благоприятна. Все это попадает в систему переноса Гольфстримовскую и попадает в Норвежское и Барнцево моря к нам.
3: Да, вот этот вот подход...
1: Почему же Норвегия до сих пор не бастует?
0: Она бастует против нас, к сожалению. Считая странным образом, что наши радиоактивные отходы, лежащие на побережье рядом с Новой Землей, что они дают колоссальный вред и угрозу составляют. На самом деле это невозможно, потому что вся система переноса направлена таким образом, что если что-то произойдет, это все равно окажется на нашей территории, на нашей акватории, а против течения в Норвегию это никак не сможет попасть. Это уже
1: то политически... То есть это чистая политика?
0: Абсолютно, стопроцентная политика.
1: Ужас.
3: Да, действительно ужас. И вот эти вот все подходы, что мы с одной стороны взвешиваем затраты, а с другой стороны взвешиваем прибыль и пытаемся сопоставить, и считаем, что если прибыль превышает затраты, то так делать можно, да? Это, ну, вообще-то говоря, традиционный такой общепринятый подход.
1: Бухгалтерский такой, да?
3: Совершенно верно. Но, понимаете, он однобокий. Почему? Я вот пытаюсь донести эту мысли в этой книге и всегда во время публичных выступлений. Мысль очевидная, потому что бонусы достаются одним, а издержки ложатся на плечи других. Понимаете, поэтому это аморально сравнивать прибыли одних с издержками других. То есть мы не можем подходить с этим подходом. И вот, скажем, тот же самый пример, это вот те же самые жители, допустим, народов Севера. Удивительная, например, история произошла, скажем, после ядерных испытаний начала 60-х годов, очень интенсивных. Пострадавшей группой оказались именно вот эти, скажем, народы. За счет чего? За счет вот тех же самых пищевых цепочек уже наземных, арктических, потому что все атмосферные выпадения, все, что падало потом на поверхность, прекрасно, скажем, оседало там, естественно, повсеместно, по всему земному шару.
0: И на Аляске больше всего.
3: Да, по всему земному шару. Но поскольку в Арктике вот эта вот пищевая цепочка была представлена очень малым количеством видов, то есть это лишайник, олень, человек. И мы видим, что примерно на 2-3 порядка накопления, скажем, в организмах оленеводов,
1: да,
3: оленеводов, радиоактивных элементов, на 2-3 порядка выше, чем в тех же широтах, но людей, которые, скажем, живут за счет другого промысла, то есть которые никак с этим не связаны. То есть вот они, издержки нашей цивилизации.
1: Они еще и грибы едят, а те тоже
3: тоже касается...
0: Очень правильно Рамис расставил акценты. И я бы, знаете, какой может быть такой жесткий пример привел. Вот скажите, вы воспитываете, растите своих детей, кормите их, заботитесь об их образовании. Если вы в голову себе при этом заложите простой коммерческий расчет, воспитаете ли вы полноценного человека, коллеги? Никогда. Нам надо помнить, что это такие общечеловеческие принципы, и мы не можем их переносить ни на детей, ни на природу. Не можем. Не имеем права просто. Это сторона такая, я бы сказал, эмоционально-идеологическая этого дела. А вторая сторона – это... Хочу поддержать Рамиза в этом заключении, что все-таки природа Земли, она связана между собой. И нельзя нам считать, что Арктика – это территория, где мы можем нарушать законы, и это потом нам никак не откликнется. Мы точно не можем представить себе механизмы, с помощью которых мы получим этот бумеранг обратно, но они есть. Я хочу вам привести такой пример замечательный. В начале 50-х годов, когда появилась проблема радиоактивных отходов, наши представления об океане содержали следующий постулат абсолютный, что жизнь в океане при давлении свыше 600 атмосфер, то есть жизнь в океане глубже 6 километров, не может существовать. Просто потому, что при таком давлении не могут протекать биохимические процессы. Ну, даже вы можете существовать жизнь при температуре 400 градусов? Нет. То, что белок разрушает. Но были люди, которые, тем не менее, лезли исследовать мировые желоба. И среди них были наши великие соотечественники. И была обнаружена жизнь внутри Марианской впадины, в Курил-Камчатской впадине. И это спасло человечество от того, чтобы желоба превратились в побойки радиоактивных отходов. Чистая наука. Мы говорим, вы с ума посходили все. Ну, чего вы туда лезете? Там нет ничего, потому что там не... в жерло там вулкана не вы же не лезете искать жизнь в лаву. А тем не менее, были некоторые предпосылки у людей, обладающих гигантской научной интуицией. И вот это открытие произвело фурор в начале 50-х годов, потому что это была бы вселенская катастрофа. Вы можете себе представить, при том отношении к радиоактивным отходам, очень неправильно и таком поверхности. Все бы это валили в желоба, а в желобах не только существует жизнь, эта жизнь связана со всем океаном. И циркуляция в желобах такая, что водные массы, которые там формируются, они связаны с мировым океаном. Мы имели бы просто вселенскую помойку радиоактивную, гигантскую. То же самое в Арктике. Мы пока точно не представляем себе механизмы, повторяюсь, с помощью которых Арктика может нам заплатить обратно по этому счету, но то, что сейчас мы уже за эти механизмы зацепились, они могут быть. Это так. Мы не знаем Арктику, ее надо прежде всего знать.
2: Потому что, ну, есть же опыт существования огромного промышленного гиганта Норильска, в общем-то, в Арктике, между прочим. И он десятилетиями, и тоже почти неизвестный, потому что все, что мы знаем оттуда, это как переходит собственность из рук в руки, и как один
0: нет,
2: собственный...
0: Нет, это тоже не совсем так. Мы знаем, что выбросы из норильского никеля отлагаются и попадают в те самые цепочки, о которых Рамис говорил, и что следы этого норильского никеля мы видим по Сибири, связанные с основным переносом, который там и движется в восточном и юго-восточном направлении, атмосферном, и знаем, как аккумулируются последствия выброса норильского никеля в природе и в растениях, их, в животных, все это мы знаем. И это, кстати сказать, находит отражение в том, что законодательные акты, которые регулируют выбросы, они становятся все жестче, жестче, жестче и жестче. И это правильно. Если человек берет от природы, ну, извините, надо платить назад.
1: Вы знаете, вот я как-то разговаривал с учеными, которые рассказали мне, как устанавливалась система негрязной добычи нефти в Норвегии. Начиналось, как всегда, с грязи. Потому что бурят, капля вылетела, ведро вылетело, танкер вылетел, ну, бог с ним, море, и так далее, и так далее. Дальше ученые берут пробирку и говорят, смотрите, это смерть. А, смерть, да, ну, понятно, ну, надо потратить деньги, ну, неохота, ну... Таким образом и начинается движение со всех сторон. И постепенно и капиталист, который добывает, понимает, что он вообще чудом допущен до вот этой груди природной. Он ее сосет и зарабатывает благосостояние в общем всех. И таким образом на сегодняшний день говорят, что вы можете достать пробу воды прямо около норвежской бурильной установки в море, и вы увидите, что там все отлично, все хорошо, все чисто там. Мы знаем, что сделали с немецкими реками. Рейн, например, да, где появилась рыба и водоросли.
0: А с великими озерами в Америке.
1: Да, с великими озерами в Америке. То есть природа очень по-доброму отплатит, да, она может отплатить. Просто об этом надо говорить все время. И не спекулировать на этом. К сожалению, экологическое движение, экологией вы занимаетесь, Михаил Владимирович, мы тоже до беседы говорили о том, что всем на сегодняшний день понятно, что, к сожалению, зеленое движение часто является таким, ну, близко к терроризму, близко к спекуляции.
2: Фанатеют. Ничего.
1: Да, потому что люди...
2: Все,
1: люди
2: они говорят, все, другие
1: они,
2: ничего.
1: Нет, они, может быть, хорошие люди, но они теряют разум. С почтительностью должна быть соблюдена какая-то золотая середина.
0: Вы знаете, я считаю, что зеленое движение, коли оно существует, оно должно существовать.
1: Обязательно. Я
0: потому что одни теряют разум, грабя природу, да. Другие теряют разум, защищая,
1: конечно,
0: природу.
1: Да,
0: вот вообще... это и создает баланс.
1: Да.
0: И в середине, я думаю, должно быть то, что в результате...
1: Что называется наука.
0: Во-первых, наука. А во-вторых, та деятельность государственная, которая регулирует все природопользовательские процессы. Ведь это же происходит не потому, что человек, который добывает нефть, хочет сохранить природу. Никогда этого не будет. А это происходит потому, что государство, на территории которого происходит добыча того или иного сырья, ставит этому предпринимателю или компании жесточайшие условия по соблюдению экологических нормативов. Вот как все происходит. И давайте теперь вернемся к красоте. Как люди попадают в правительство? Как люди попадают в те государственные органы, которые творят законы? Они попадают через выборы. Огромное число людей не представляет себе вопросов науки, голосуя. А вот вопросы красоты, вопросы тех удивительных ощущений, которые они испытывают, попадая вот в места замечательные, они определяют часто то, как они голосуют. Мы, кстати сказать, это видим...
1: Как они голосуют как за они... Арктику, допустим.
0: Нет, они голосуют за человека. Ведь в Норвегии так все произошло. В Норвегии очень жесткое государственное регулирование все этого, потому что люди, которые сидят в правительстве, они обещали своим избирателям, что они это сделают. И в Америке то же самое происходит, и в Германии то же самое происходит. И очистка Великих озер была сделана именно поэтому. Потому что Великие озера – это жемчужина абсолютная. И многие люди даже слово «экология» не могут выговорить. Но когда им избираемый в правительство человек говорит, что «я сохраню это для вас и сделаю все», они эмоционально, голосуя, опираются на вот эти природные ощущения, природную красоту.
1: Ты любому думцу скажи, ты любишь свою картошку есть или из магазина «Магнит»? И любой думец, по большей части от земли рожденный, скажет, конечно, бабушкину. На этом, безусловно, надо играть. К сожалению, народ пока у нас сильно пассивен. И я надеюсь, что вот то, что мы здесь делаем, это и есть попытка связи с людьми и попытка объяснить абсолютно им, верно, что вы любите свою картошку есть, любите и свою Арктику. Потому что мы ее можем потерять, но мы ее уже не вернем. И, собственно, наверное, это точка. И большое-большое спасибо Рамизу Алиеву и Михаилу Флинту за то, что вы были с нами. И мы постарались всем объяснить. У нас есть что-то уникальное, за что нам всем нужно бороться. У всех почти есть интернет. Открывайте сайты с Арктикой и смотрите.
2: Хотя бы на красоту.
1: Да, смотрите картины Роквелла Кента, читайте книжки издательства Паульсон. И не только. Вот. И понимаете, что это возможно, и что это так же прекрасно, как, например, я не знаю, комплекс церквей в Суздале или в Кирилло-Белозерском монастыре.
0: Не менее.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо большое.
1: Это был факультет ненужных вещей. С вами были Владимир Аверин
2: и Петр Лешковский.
1: Приходите на факультет в следующее воскресенье.
4: Факультет ненужных вещей.

Добрый день, друзья! Продолжаем говорить об астрономии. На прошлом уроке мы познакомились с тем, как ученые пришли к мысли о правильном движении планет вокруг Солнца. И не только планет вокруг Солнца, и звезд вокруг друг друга, и галактик по отношению друг к другу. То есть создали теорию движения небесных тел. Вы помните, основу заложил своими наблюдениями Тихо Браге. Математический аппарат подвел под эти наблюдения Иоганн Кеплер. Он вывел три закона Кеплера, описывающие движение планет вокруг Солнца. Это эллиптические орбиты, движение планеты по орбите происходит с переменной скоростью, это второй закон Кеплера. И третий закон, как связаны периоды орбитального движения и размеры орбит у двух разных планет, обращающихся вокруг одной и той же звезды. Это были эмпирические законы, а Исаак Ньютон подвел под них физическую и математическую базу. То есть создал, как сегодня я бы сказал, небесную механику. Это не образное выражение, это официальное название науки, которая занимается расчетом движения небесных тел. Небесная механика. И она получила быстрое развитие. Сначала для изучения и объяснения планетных орбит. Но, в конце концов, люди сами научились создавать и запускать в космос маленькие планеты, космические аппараты. И для расчетов их движения тоже понадобился аппарат небесной механики. Он к тому моменту был уже хорошо развит. Вот давайте сегодня поговорим. Уже 15-й урок у нас, заметьте, мы приблизились к середине нашего курса. Поговорим о космических полетах, об орбитах естественных и искусственных тел и о черных дырах, которые тоже связаны с теорией гравитации, но об этом потом. Сначала об искусственных космических объектах. Ну, уже много лет, с 1957 года, после запуска первого спутника в нашей стране, космонавтика стала из области математических расчетов перешла в область практических исследований, практических запусков. А основанием для современной космонавтики служит все та же теория Исаака Ньютона, теория движения тел под действием взаимного притяжения. И вот что любопытно, Ньютон, как бы заглядывая далеко вперед, доказал две очень интересных и очень простых, кстати говоря, математических теоремы. А вообще вся его книга, она состоит из лем, аксиом и теорем, прям как учебник геометрии. Все очень точно, все безукоризненно, логично выводится одно из другого. Так вот, две теоремы Ньютона касаются того, как одно тело притягивает другое, находящееся либо внутри него, это тоже возможно, либо вне его. И кажется, что это очень нелегко на самом деле понять, как же взаимное притяжение работает. Вот этот простой закон Ньютона, ведь он основан на том, что расстояние между двумя массами, m большое, m маленькое, оно какое-то одно. Вот тут фигурирует буква R, расстояние между чем и чем. Давайте посмотрим. Летает спутник вокруг планеты. Он притягивается ко всем элементам, ну, ко всем камушкам и прочим деталям, прочим частям этой планеты. Все эти части находятся на разном расстоянии от спутника. Одни близко к нему, другие дальше, третьи где-нибудь там, еще дальше. Значит, в этой формуле должны фигурировать разные R, разные расстояния. И надо каким-то образом суммировать, ну а на современном языке проинтегрировать притяжение, ну, например, спутника к каждому элементу большой планеты. Это можно было бы не делать, если бы космический аппарат летал очень далеко от планеты. Ну, тогда понятно, что вот это вот расстояние, оно практически одинаковое до любой точки планеты. И, собственно говоря, это помогает небесным механикам, изучающим движение планет, вычислять их взаимное притяжение, потому что одна планета от другой очень далеко, их размеры небольшие. Ведь мы запускаем космические аппараты очень близко, прямо на расстоянии там, нескольких сотен километров от поверхности планеты, а планета имеет радиус, там, наша планета, Земля, 6400 километров. И вот как тут быть? Как вычислить силу притяжения спутника к Земле или к другой планете, если он близко от планеты находится?
Еще одна задача, тоже очень важная. А как вычислить силу притяжения, если тело находится внутри планеты? Эта задача очень актуальна для геофизики, которая изучает, как разные слои планеты сжимаются выше лежащими слоями, как они притягиваются друг к другу, как внутри устроена планета, как меняется плотность, давление, ну и температура тоже с погружением в недра планеты, тоже непонятно. И вот Ньютон очень помог двумя своими математическими теоремами решить обе эти задачи. Первая теорема вообще элементарная. Я детально не буду их рассказывать, ну, намекну просто. Если планета сферически симметричная, даже если плотность меняется от поверхности к центру, но сферическая симметрия присутствует, то есть на одном и том же расстоянии плотность одна и та же, можно представить себе планету как набор вот таких сфер разной плотности, но у каждой из них плотность какая-то фиксированная. Итак, давайте посмотрим, как внутри этой сферы точка, какое притяжение и куда именно она испытывает. Выделим два элемента на этой сферической оболочке. Один элемент и ему диаметрально противоположный. Вот двумя лучами так. И смотрите, площадь элемента пропорциональна квадрату расстояния. Это же не линейный элемент, он занимает определенную площадь, такой кружочек на сфере, пропорционально квадрату расстояния, а сила притяжения обратно пропорциональна массе, но масса пропорциональна площади этого сегмента. Поэтому два квадрата, два r квадрата уничтожаются, так сказать, взаимно сокращаются, и оказывается, что эти две силы, направленные точно противоположные стороны, они еще и по модулю равны, потому что тут небольшая масса, но мы ближе, наша точка математическая ближе к ней, а эта масса в квадрат раз больше, ну, квадрат расстояния больше, но и сила ослабевает обратно пропорционально квадрату расстояния. Вот элементарный такой подсчет, даже тут математика-то особая не нужна, говорит о том, что внутри сферической оболочки силы тяжести отсутствует, там невесомость. Ну а внутренняя часть, все, что находится от этой точки внутри данной планеты, назовем ее планетой, конечно, притягивает ее. А вот внешние части сферически симметричной планеты не притягивают. Это важно для геофизики, но для астрономов важно узнать, как вне планеты находящаяся точка притягивается к ней. Те, кто уже знаком с теоремой косинусов, а тут в этом расчете присутствует косинус, ну и немножко представляют себе основу математического анализа, дифференциальное исчисление, пройдут вот по этому доказательству и легко для себя выведут результат этого доказательства, что точка, находящаяся вне сферически симметричной массы, притягивается к ней так, как будто бы вся масса сосредоточена в центре этой сферы. И закон Ньютона по-прежнему справедлив. Обратно пропорционально квадрату расстояния до центра сферической планеты изменяется, ну, это ускорение, связанное с притяжением. В общем, если подставить массу этой точки, то появится сила gm на m. Ну, а я поделил на массу. Пусть эта точка будет элементарная, как говорят физики, точка с единичной массой. Тогда тут масса сокращается, и мы вместо силы ускорения вычисляем. m деленное на r квадрат. Обычный закон Ньютона. Замечательно. А поскольку планеты, все планеты очень близки своей формой к сфере, и плотность изменяется так, что каждый сферический слой примерно одинаковую плотность имеет, этот закон Ньютона позволяет вычислять даже притяжение спутников, даже очень близких к планетам. И мы этим пользуемся. Ну, конечно, для точных вычислений надо учесть, что планета чуть-чуть не сфера. Вы понимаете, почему? Любая планета вращается вокруг оси, но когда шар вращается, центробежная сила растягивает его по экватору, сжимает вдоль полюсов,
вдоль оси вращения, так что наша Земля тоже чуть-чуть не сферична. А, скажем, Юпитер и Сатурн заметно не сферичны. Но это уже требует более высокой математики. А в первом приближении можно любую планету считать сферой. Посмотрите, как бы выглядели орбиты небесного объекта, спутника, например, искусственного спутника Земли, если бы из одной и той же точки вне Земли, в космосе, мы запускали его в одном и том же направлении, но с разными скоростями. Вот сидим тут и бросаем спутники с разными скоростями, но перпендикулярно направлению на центр планеты. Если бросить медленно, то тело упадет на Землю. В школьном курсе физики рассматривается пример траектории тела, брошенного под углом к горизонту. Не что иное, как именно этот случай. Так вот, обратите внимание, в учебнике физики доказывается, что это кривая парабола. Но астроном знает, что это не парабола, что это часть эллипса, поскольку любая орбита, по законам Кеплера, имеет форму эллипса. Ну, конечно, когда мы эти опыты производим на поверхности Земли, и небольшой участок Земли можно аппроксимировать плоскостью, то тогда математика говорит нам о движении по параболе. Но если честно подходить к этой задаче, то даже небольшой участок Земли, он все равно часть сферы. И притяжение работает к центру этой сферы, действует в направлении центра этой сферы. На плоскости-то оно всегда направлено перпендикулярно к плоскости, а на сфере оно всегда направлено к центру сферы. И изменяется направление силы тяжести по мере перемещения нашего спутника или камушка, который мы кинули. Так что честное решение этой задачи говорит о том, что тело, брошенное под углом к горизонту, движется по части эллиптической траектории. Но она очень похожа, на самом деле, на часть на параболу. Они почти неотличимы. Но все-таки надо иметь в виду, это эллипс. Если бросить немножко быстрее, то, падая, тело промажет мимо планеты и, обогнув ее, вернется в точку старта. Это по-прежнему эллипс, но точка старта является наиболее удаленной от центра притяжения. То есть это точка апогея. Апогея, наиболее далекого от геи, от Земли, положения тела на орбите. Можно найти скорость, с которой, бросив тело, мы выведем его на круговую орбиту. То есть у него не будет меняться расстояние от центра планеты. И так по кругу оно придет в точку старта. А если еще сильнее бросить, ну, оно уйдет дальше по эллиптической орбите. Уже точка старта станет не апо, а перигеем, то есть наиболее близкой точкой этой орбиты к центру тяготения. А апогей переместится вот куда-то сюда. То есть это набор. В любом случае мы получаем при не очень быстром броске набор эллиптических орбит. Обычно при описании движения искусственных тел, космических аппаратов или орбитальных станций, их орбиты, ну, в печати или где-то там на сайтах Роскосмоса описываются такими числами. Наибольшее расстояние от поверхности Земли. Наибольшее расстояние от поверхности Земли и наименьшее расстояние от поверхности Земли. Ну, понятно, что радиус Земли надо добавить к этому расстоянию, и тогда мы получим размер, ну, истинное расстояние от центра гравитации. А в сумме они дадут размер большой оси эллиптической орбиты. Ну, все эти термины перечислены на данном слайде, можете их прочитать. Высота в апогее, высота спутника в перигее. Слово «высота» имеется в виду высота над поверхностью Земли. Ну и так далее. Вот что интересно. Даже если мы бросаем тело с такой скоростью, чтобы оно вышло на круговую орбиту, а сейчас мы вычислим, какова эта скорость, в зависимости от

Мы знаем, как зависит центростремительное ускорение, ну или сила центростремительная от массы тела, ну, любая масса тут единичная, от скорости его движения по кругу и от радиуса этой окружности. МВ квадрат на R – это центростремительная сила. Но это же сила тяготения, значит, она должна быть вычислена по Ньютону. Константа гравитационная, масса планеты, масса спутника на квадрат расстояния между ними. Ну, сократим массу спутника, она тут нам не нужна. Любой спутник с одной и той же скоростью будет двигаться по одной и той же круговой орбите. И вычислим эту скорость. R одно сокращается, второе остается, и квадратный корень, потому что тут V квадрат, квадратный корень вычисляем. Скорость движения по круговой орбите равна корню квадратному из gm на r. gm на r. Такое простое, всем известное сочетание. Если подставить сюда массу Земли и радиус Земли, ну то есть спутник близко-близко от поверхности Земли летает на небольшом расстоянии, практически на расстоянии радиуса Земли от ее центра, то мы получим около 8 км в секунду. Именно такая скорость, 7,9. Или округленно 8 км в секунду, это скорость кругового движения на низкой околоземной орбите. Спутники именно с такой скоростью летают. Но важно, запуская спутник, толкнуть его или разогнать ракетой именно в направлении, перпендикулярном направлению на центр Земли. Если вы ошибетесь в направлении, то с той же самой скоростью, там 8 км в секунду, он выйдет на эллиптическую орбиту. То есть это вектор, это не только модуль скорости, но и направление надо очень точно, не угадать, конечно, а вычислить и сообщить спутнику, чтобы он вышел именно на круговую орбиту. Небольшая ошибка в направлении этой скорости вызовет переход его на одну из эллиптических орбит. Это очень важно. Вообще в космонавтике много важных моментов. И много неприятных моментов. Земля очень сильно притягивает к себе все, что находится на ней и рядом с ней в космическом пространстве. И, пожалуй, главная проблема космонавтики, современной космонавтики, любой другой, это как разогнать тело до такой скорости. Вот вас не удивило, что это почти 8 километров в секунду? Это в 24 или даже 25 раз больше скорости звука. Вот у нас сверхзвуковые самолеты летают в 2,5, в 3 раза быстрее звука. Это кажется невероятно большой скоростью. А ракета должна разогнать спутник в 25 раз быстрее звука. Это очень большая скорость. И чтобы ее достичь, приходится делать удивительно неэкономные, я бы сказал, космические транспортные системы. Ну, перед вами типичная наша хорошо отработанная отечественная ракета, которая запускает космические корабли с человеком на борту, там, с двумя или тремя пилотами. Ну, наш традиционный корабль «Союз», полная его масса, люди там небольшую долю, конечно, составляют, а все оборудование, там реактивные двигатели, панели солнечных батарей и так далее, полная его масса около 7 тонн. Чтобы вывести его на низкую околоземную орбиту, то есть сообщить ему скорость около 8 км в секунду, приходится сооружать ракету массой около 300 тонн, чуть больше даже, 308 тонн, и почти все это топливо, а кроме топлива очень дорогие материалы, очень дорогая электроника, и все это, 300 с лишним тонн, используется, чтобы вот этот небольшой космический аппарат, находящийся там на вершине ракеты, вывести на околоземную орбиту. Он даже не может улететь далеко от Земли, он только на низкую орбиту выходит. Полезная нагрузка, а именно космический корабль является полезной нагрузкой ракеты, составляет около 2% от веса транспортного средства. И что самое печальное, это одноразовый транспорт. Ракета используется для одной поездки в космос. Она пропадает. Ее ступени по мере разгона ракеты сбрасываются на Землю, когда заканчивается топливо в первых ступенях, их тут 4, они сбрасываются. Во второй центральной ступени заканчивается топливо, тоже сбрасывается. Третья ступень работает, и тоже она в конце концов падает на Землю. В космосе оказывается маленький корабль, составляющий 2% по массе
от старта.

того веса ракеты. Поэтому так дорого стоит космонавтика, так дорого стоит каждый космический запуск. Приходится делать новую ракету. Ну, к счастью, в последние годы ракеты становятся все более и более технологичными. Иногда удается возвращать на Землю, по крайней мере, первые ступени, и потом неоднократно их использовать. В отношении космических кораблей, а это корабль космический, потому что на его борту человек, капитан, а тоже иногда удается их использовать многократно. Но это не каждая космическая держава еще на это способна. В нашей стране пока многоразового транспортного средства космического не создано. А мы еще не раз будем говорить о далеких от Земли орбитах. И вот, пожалуй, самое интересное из них среди далеких – это геостационарная орбита. В чем ее особенность? Орбитальный период движения спутника, ну или там космического аппарата по такой орбите, в точности равен суточному периоду обращения Земли вокруг своей оси. То есть за 23 часа 56 минут и 0,4 секунды, как мы знаем, Земля делает один оборот вокруг оси, а космический аппарат вокруг Земли по своей орбите. Это далекая орбита, от центра Земли 42 тысячи километров она удалена, ну, на 36 тысяч километров от поверхности Земли. Но зато, если мы запустили такой спутник в плоскости земного экватора, то он будет постоянно висеть над одной точкой экватора нашей планеты. В чем преимущество такой орбиты? А все об этом знают. У многих людей дома есть спутниковое телевидение. Для этого используется радиоантенна, такая тарелка, мы ее обычно называем, которую один раз закрепляют на стене дома или на балконе вашей квартиры, направляют на спутник, движущийся по геостационарной орбите, и он никогда не сойдет с этого места. Он движется, Земля движется, но он всегда смотрит на одну и ту же точку Земли. И ваша антенна не нуждается в постоянном сканировании неба, в постоянном движении за спутником. Навели один раз, это дешево и удобно. Но, чтобы запустить аппарат на такую орбиту, надо сначала удалить его от Земли, а потом еще разогнать до скорости, ну, правда, не 8, а всего лишь 3 километра в секунду, но тоже немало. Так вот, посмотрите, мы для этого в нашей стране используем хорошую, старую, надежную ракету «Протон». Ну, сегодня «Протон-М» – более надежная модификация. Так вот, полезная нагрузка на ее борту составляет всего 0,5% от стартовой массы этой ракеты. Представляете, какое это недешевое удовольствие создание геостационарных спутников. Тем не менее, это настолько удобно, что уже более 200 таких спутников разные страны разместили на геостационарной орбите. Ну а как улететь далеко от Земли, то есть покинуть нашу планету и полететь куда-нибудь к Луне или к другим планетам? Для этого надо не на круговую, не на эллиптическую, а на параболическую или гиперболическую орбиту отправить космический аппарат. Тогда он удалится от Земли и уже не вернется к ней. Мы уже с вами обсуждали, например, схему перелета от Земли к Марсу. Надо перевести спутник сначала на параболическую орбиту, он начнет удаляться от Земли и покинет ее, но останется в сфере притяжения Солнца. Теперь уже удалившись от Земли, он будет чувствовать притяжение к Солнцу. И та же самая скорость, с которой он удалился от Земли, станет уже скоростью эллиптического движения, по эллиптической орбите. И в конце концов он может прилететь к Марсу. Давайте вычислим, с какой скоростью надо отрываться от Земли и покидать ее. Gm на m, деленное на r, это энергия, с которой, ну, как говорят, гравитационная потенциальная энергия, с которой тело связано у поверхности Земли, связано силами притяжения. Чтобы ее преодолеть, надо сообщить телу такую же кинетическую энергию. Mv квадрат, деленное пополам. Приравниваем их друг к другу, и, стартуя с такой скоростью, тело покинет гравитационное поле притяжение своей планеты. И получаем, ну, легко отсюда видеть, получаем скорость так называемого параболического движения, то есть движение по параболической орбите. Тут получается почти такое же выражение, как для скорости полета по круговой орбите,
Но под корнем возникает двоечка. Ну, корень из двух – это 1,42. То есть примерно в полтора раза больше нужна скорость, с которой мы отбрасываем тело от планеты вдаль, чем та скорость, с которой мы отправляем его на круговую низкую орбиту вокруг планеты. Они очень похожи и различаются в математическом смысле лишь в корень из двух раз. Та скорость, с которой тело летает по круговой орбите, обычно называется первой космической скоростью. Точнее говоря, первой космической скоростью на низкой околоземной орбите. 7,9 км в секунду. А это, естественно, вторая космическая скорость или скорость параболического движения, с которой надо разогнать ракету, чтобы она улетела от Земли вдаль. Ну, примерно 11,2 км в секунду. Но, конечно, это очень упрощенная картина, потому что старт происходит с поверхности Земли. Пока ракета пробьет плотные слои атмосферы, она будет тормозиться трением об атмосферу, давлением воздуха, набегающего на нее спереди. Поэтому, конечно, с такой скоростью оторваться от Земли не удастся. Надо сообщить ракете скорость около 12 км в секунду, чтобы она и преодолела плотные слои атмосферы, и еще за атмосферой имела вот эту скорость параболического движения и улетела от Земли вдаль. Я вам очень советую, если вас увлекла эта тема, найти, в сети ее легко найти, она давно скопирована сетевыми пиратами, но замечательная совершенно книга «Парадоксы космонавтики», написанная изумительным, одним из отцов современной космонавтики Ари Штернфельдом. Штернфельд – «Парадоксы космонавтики». В ней об орбитах движения космических объектов написано просто и очень интересно. И совершенно необычные примеры приводятся. Ну вот, например, одна и та же ракета, один и тот же запас топлива, одни и те же двигатели, может подпрыгнуть над поверхностью Земли вот на такую высоту, если стартует с поверхности прямо вверх. Ну, двигатели слабые. Кстати говоря, такие ракеты время от времени мы запускаем. Их называют геофизические ракеты. А вот недавно даже в рамках частных космических проектов такие ракеты стали туристов возить за пределы земной атмосферы, но не в космос. Просто они подпрыгивают до границы атмосферы, там, до расстояния 100 километров, и опускаются обратно. У них не хватает мощности, чтобы преодолеть земное притяжение. Но если мы хотим такую же ракету запустить выше, для этого надо сделать один хитрый трюк. Вырыть большую яму и уронить туда эту ракету. Она будет падать, и когда достигнет дна этой ямы, только тогда включить ее двигатели. И те же двигатели с тем же запасом топлива отбросят эту ракету значительно выше. Парадокс? Парадокс. Но на самом деле физика говорит о том, что все так и будет. Понять это? Это, я думаю, те, кто физику любят, сразу поймут, в чем тут дело. Дело тут в потенциальной энергии самого топлива, которая выбрасывается на поверхности Земли или ближе к ее центру, а значит, имеет меньшую потенциальную энергию, ну и так далее. А есть еще возможность не вырыть яму, ну, это, конечно, возможность фантастическая, а прорыть туннель через центр планеты, уронить туда ракету, она просто будет падать под действием притяжения к Земле, и там, в центре Земли, включить ее двигатели. И тогда она выйдет на орбиту со значительно меньшим запасом топлива и даже может улететь от планеты с совсем микроскопическим запасом топлива по сравнению с тем, который необходим для старта с поверхности Земли. Вот такие парадоксы Ари Штернфельд описывает, и еще многие другие. Он просто замечательный математик и, как сказать, теоретик космонавтики, который очень интересное наследство нам оставил. Ну, а в конце я вам обещал рассказать о черных дырах. Что такое черная дыра? Грубо говоря, ничего. Чистая гравитация – это тело, сжавшееся до такой степени, что мы ничего, кроме гравитации, вокруг него не можем ощутить. Мы не можем увидеть его поверхность, мы не можем изучить его внутреннее строение этого тела, потому что под действием его притяжения
ничто не может покинуть область его локализации, то есть то место, где оно располагается. Надо сказать, что к этой идее, вообще говоря, мог прийти даже сам Исаак Ньютон, вот написав свои великие начала, математические начала натуральной философии, а эта книга переведена на русский язык, можете ее открыть, прочитать. Она, кстати говоря, очень интересна, хотя и нелегким языком написана. Уже он, в принципе, мог бы понять, что такие тела, которые мы сегодня называем черными дырами, должны существовать. Но он прошел мимо этой идеи. А к этой идее пришли другие люди, его последователи. Первым был Джон Митчелл. Это европейский ученый, в портрет которого история не сохранила. Вот я нарисовал тут знак вопроса. Может быть, когда-нибудь в каких-то архивах мы найдем его портрет, пока он не обнаружился. Но он пришел к мысли о том, что вторая космическая скорость, а мы помним, что это корень из 2gm, деленное на r, вообще говоря, может быть любой. Чем больше масса тела, тем меньше его радиус, тем больше необходима скорость, с которой объект может оторваться и улететь вдаль. Но в ту эпоху, в 18 веке, физики уже знали, что скоростей быстрее скорости света в природе не наблюдается. Еще не было теории относительности, которая говорит, что вообще нельзя с большей скоростью двигаться. Но уже знали, что скорость света существует, что свет не мгновенно распространяется. И тогда Джон Митчелл, приравняв вторую космическую скорость, скорости света, сказал, что если у тела, имеющего массу m, и радиус, ну отсюда вот его легко найти, радиус r критический или меньше этого радиуса, вторая космическая скорость будет больше, ну равна в данном случае, либо больше, когда радиус меньше станет, скорости света. Что это значит? Свет не сможет улететь с поверхности. Тогда свет представляли себе как поток частиц, корпускул. Но это не имеет значения. Идея была брошена в массы. Могут быть какие-то небесные тела, которые мы снаружи не увидим, свет не сможет их покинуть. Идею эту благополучно забыли. Потом она возродилась в трудах французского математика и физика, и астронома Пьера Симона Лапласа. И, пожалуй, должна была получить поддержку среди ученых и вообще любознательной публики, потому что Лаплас ее изложил не просто в каких-то научных записках, научных трудах, как это сделал Митчелл, а в научно-популярной книге. Но потом Лаплас уже в следующих изданиях этой книги убрал главу про такие массивные объекты маленького размера, потому что и ему показалось, что это такие не могут существовать в природе. Но возьмем, подставим сюда массу Солнца нашего. Скорость света была в ту эпоху хорошо известна, около 300 тысяч километров в секунду. Что мы здесь получим? Несколько километров. Мы можем себе представить наше гигантское Солнце, сжатое до размера там, в 5, 7, 10 километров? Нет, конечно. Не хватало для этого фантазии, поэтому благополучно это забыли. И третий раз к этой идее ученые вернулись в начале 20 века, когда Альберт Эйнштейн создал практически новую физику. Уточнил представление Ньютона о пространстве, времени, о силах, а сила гравитации в общей теории относительности трактуется как геометрическое пространство, как искажение геометрии пространства-времени. И на базе его теории, на базе формул, описывающих движение, в том числе и космических тел, один из выводов сказал о том, что да, могут быть такие тела, и этот вывод впервые был получен немецким астрономом, математиком, оптиком Карлом Шварцшильдом. Решив уравнение Эйнштейна, он получил практически такой же ответ, какой был у Митчелла, у Лапласа. Тело размером меньше вот этой величины, где здесь масса тела, а здесь, скорость света, тело меньшего размера не отпустит от себя, но тут же более современный язык использовался, не то что не отпустит свет, а так изменит вокруг себя свойства пространства и времени, что свет и любое материальное тело окажется запертым внутри этого радиуса и не сможет его покинуть. Вот это и была современная теория, современная идея о черных дырах, хотя сам термин «черная дыра» (black hole) родилась позже, в середине 60-х годов.
А Шварцвальд пришел к этой идее в начале 20 века, в 1916 году. Тем не менее, сегодня мы убедились, астрономические наблюдения показали, что черные дыры – это не фантазия математическая, а реальный космический объект. Свойства у них удивительные. Если на черную дыру падает наблюдатель, ну, например, ракета выключила двигатель и падает, то он за конечное время туда внутрь упадет и куда-то вот в сверхплотное тело врежется. То есть время его падения будет конечным для него. Но если мы наблюдаем за этим процессом со стороны, то для постороннего, далекого наблюдателя этот процесс падения протянется бесконечно долго. И приближение к радиусу черной дыры, вот к этому самому критическому расстоянию, его часто называют радиусом Шварцвальда или гравитационным радиусом черной дыры, оно продлится бесконечно долго, мы никогда не увидим, как тот наблюдатель пересек вот это вот пограничное значение, вот это расстояние шварцвальдовского радиуса. То, что черные дыры реально существуют в природе, астрономы доказали, и даже осенью 2020 года два астронома-наблюдателя, немецкая и американская дама-астроном, получили свою Нобелевскую премию за то, что обнаружили и исследовали астрономическими методами черные дыры, ну, в данном случае черную дыру в центре нашей галактики, гигантскую черную дыру, но и доказали, что такие же есть и в центрах других соседних галактик. В рамках, кстати говоря, той же общей теории относительности Эйнштейна был сделан прогноз о том, что даже две черных дыры, которые мы не сможем увидеть, могут заявить о себе гравитационным излучением. Движение двух черных дыр вокруг общего центра масс должно искажать пространство-время, и это геометрическое искажение побежит со скоростью света и прибудет сюда и сообщит нам о существовании черных дыр. Нобелевская премия 2017 года была присуждена трем американским физикам, два из них экспериментаторы, а третий знаменитый и своими другими проектами Кип Торн, американский физик-теоретик. Вот они втроем возглавили проект по созданию гравитационно-волновых детекторов, или, можно сказать, телескопов гравитационно-волновых. И с их помощью мы обнаружили сигналы, приходящие от черных дыр. А астрономы-наблюдатели заметили, как движутся звезды в районе центра нашей галактики, и по движению звезд, по их орбитам, поняли, что в центре нашей галактики тоже находится очень массивная 4 миллиона масс Солнца весом, а черная дыра, наша родная, наша галактическая, гигантская черная дыра. Я заканчиваю рассказ, но советую вам прочитать книги, написанные нашим замечательным физиком, большим специалистом по теории гравитации Игорем Дмитриевичем Новиковым. Он работает в Институте физики Академии наук, но он в свое время написал, они довольно давно изданы, но прекрасно написаны, без математики, но с хорошим физическим, интуитивным рассказом о том, как устроены черные дыры, как они в природе возникают, как мы их наблюдаем. В общем, это рассказ о черных дырах, ну и вообще о Вселенной, сделанный с совершенно замечательным физиком и прекрасным автором научно-популярных книг. Очень советую, они все есть в интернете, можете их скачать. Тут я вам рекомендую это сделать, потому что из продажи эти книги давным-давно исчезли. И прочитайте их, вы получите большое удовольствие. Всего доброго.

картина, созданная на станке, то есть на мольберте, уже не актуальна. Своего рода визитная карточка советского искусства и пример человеческой версии официального стиля. Афиша, созданная Пименовым к кинофильму «Пышка», пользуется популярностью у голливудских режиссеров. «Это было мое трудное время, у меня совершенно расползлись нервы, и я не мог работать». Картина приковывает внимание зрителей в постоянной экспозиции Третьяковской галереи сейчас. Я бы хотела рассказать сегодня о творчестве Юрия Пименова, одного из самых, наверное, ярких и чутких художников 20 века. Уникальность его таланта заключается в том, что он в своем искусстве смог изобразить само время, не только его образы, но и ощущения от него. Он, словно кладоискатель, внимательнейшим образом выискивал в повседневной жизни очертания важных общечеловеческих тем, таких, как он называл, подлинных кусков жизни. История о любви, молодости, радости встреч, драматизме споров, веселье лета. Горячий, стремительный, напористый, непосредственный, впечатлительный, он очень тонко чувствовал пульс времени. Пименов в 23 года сооснователь общества станковистов, одного из самых заметных художественных объединений 20-х годов. Создатель знакового полотна «Даешь тяжелую индустрию». В 34 он автор картины «Новая Москва», признанной классикой советского искусства. В 62 автор «Свадьбы на завтрашней улице», ставшей символом искусства оттепели. Живописец, график. Художник театра, иллюстратор, автор книг. Он талантливо и очень искренне выразил себя в каждом из этих видов искусства. Юрий Пименов родился в Москве, на Ордынке, в семье юриста. Рос в Замоскворечье, посещал Замоскворецкую художественную школу рисования и живописи, а дома копировал работы с открыток Валентина Серова и Константина Сомова. В начале 20-го года Пименов поступает во ФХУТЭМАС и учится на полиграфическом факультете, где больше всего ценят занятия у Фаворского. Еще в годы учебы Пименов начал рисовать для журналов и участвовать в выставках. Впервые он экспонировал свои работы в 24-м году на первой дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства в составе так называемого «Объединения трех». Уже в ранних работах художников критик Алексей Федоров-Давыдов усмотрел черты будущего, а создаваемый художниками стиль назвал экспрессионистическим реализмом. В том же году в Москве состоялась первая всеобщая германская художественная выставка. Для Пименова влияние немецкого искусства осталось определяющим. Оно прослеживается и в вытянутых пропорциях человеческих тел, и даже в том, как он делает похожую свою подпись на подпись Альбрехта Дюрера, сократив ее до инициалов «ЮП» и придает буквам старинное начертание. Сильнейшее воздействие на молодого художника оказал швейцарский мастер Фердинанд Ходлер, один из крупнейших представителей символизма и модерна. В 25-м году Пименов вместе с Вильямсом, Вяловым, Гончаровым, Дейнекой, Денисовским, Лабасом и Штеренбергом становится одним из учредителей общества станковистов, одного из, наверное, самых интересных творческих объединений 20-х годов. Общество активно работало над созданием нового фигуративного стиля. Они спорили с художниками-производственниками, в тот период утверждавшими, что искусство и его традиционная форма станковая картина, картина, созданная на станке, то есть на мольберте, уже не актуальна, а нужно непременно переключиться на дизайн предметов, одежды и уйти в архитектуру. В этом споре остовцы убедительно доказали, что изобразительное искусство не исчерпало себя, и что могут быть найдены и новые сюжеты, и новые способы эти сюжеты изображать. Опытным полем для молодого художника стала журнальная графика. В многочисленных рисунках для журнала «Советский экран» Пименов раскрылся как мастер гротеска, наделенный острой наблюдательностью и способный в рамках одной небольшой иллюстрации совместить несколько стилистических решений, несколько планов и ассоциаций. Например, в эскизе плаката, помещенном на обложке журнала «Советский экран», в нас целится улыбающийся ковбой. В этом рисунке уже угадываются будущие приемы мастера, эксперименты с объемом, плотностью краски, ракурсами и, интересным моментом, силуэтом без использования контура. В иллюстрации к рассказу Осипа Мандельштама «Я пишу сценарий» Пименов виртуозно совмещает плоскостное примитивизированное решение, объемные трактовки и сложные образы.
Пименову также не чуждо сочувствие к маленьким героям юмористических рассказов. Например, в рисунке «Скорчившись в углу телефонной будки Ира плакала» к рассказу Филиппа Гоппа «Найдено и потеряно». В динамичной кривой абриса плеч героини, словно обволакиваемой пятном темноты, чувствуется настоящая, подлинная, совершенно не фельетонная безысходность. В иллюстрации «Кино в деревне» Пименов выбирает точку зрения от экрана в зал, и это позволяет сосредоточить внимание на зрительских эмоциях. Художник словно играет с образами России и Бориса Григорьева. Крестьяне, изображенные Пименовым, также шаржированы, но трактованы совершенно иначе. Перед нами открытые, понятные зрителю жизнерадостные, любознательные люди, хотя, конечно, немножко жуткие. В таком забавном графическом листе «Кинокатя» Пименов открывается нам как художник, владеющий веселым даром иронии. Рисунок иллюстрировал одноименный фельетон Шершеневича, повествующий о чрезвычайно стремительной карьере девушки Кинокати, единственное достоинство которой состояло в таких внешних качествах, как по фельетону «У вас есть что-то такое инфернальное и что-то такое тургеневско-некрасовское». А популярность у режиссеров Кинокати заключалась в крайней нетребовательности режиссерского состава к качеству актерской игры. В этом виртуозном рисунке блестяще показана одновременно и такая вызывающая сексапильность героини, и ее безграничное самомнение. Особенно ярко пименовская способность к насмешке, к иронии, к издевке проявляется в графическом листе героини нашего и не нашего экрана, где наша героиня, героиня нашего кино, чья жизнь наполнена трудом и семьей, вполне понятна, и она противопоставлена праздной кукольной нелепости ее зарубежной современницы. Абстрактная картина, изображенная справа от зарубежной современницы, намек на композиции позднего Кандинского, как бы сообщает нам о том, что отсутствие содержания в картине – это как бы отсутствие содержания у владелицы, которая сосредоточена на исключительно внешней стороне бытия, и даже ее дочь, которую она держит на коленях, сущая кукла. Полотно «Инвалиды войны» иллюстрирует очень актуальный для начала 20-х годов лозунг «Война войне». Жуткие макабрические фигуры, ослепленных газовыми атаками солдат, угрожающе надвигаются на зрителя. Персонажи почти выпадают из картины, словно подталкиваемые вздыбившейся землей. Практически не отличаясь от нее цветом, на символическом уровне они как будто бы уже принадлежат миру мертвых, не принадлежа миру живых. Работа стала частью экспозиции первого в мире музея современного искусства, музея живописной культуры. Для Пименова, для молодого художника, это означало, что созданная им картина – веха в новейшем искусстве и признание его таланта. Важной для общества станковистов была тема спорта. И одна из первых работ Пименова на эту тему называется «Лыжники». Местонахождение работы неизвестно, и поэтому она воспроизведена в черно-белом виде. Пименов здесь ведет поиск сразу в двух направлениях. Он старается найти и новый пластический язык, и новый образ современника. Вслед за своим учителем Фаворским он подчеркивает конструкцию тел спортсменов. Изображая лыжника в Буденовке, Пименов намекает на фронтовое прошлое своего героя. Одновременно старается показать его внутренний мир, фиксируя внимание на напряженном лице и взгляде, направленном прямо на зрителя. Но в данном случае, мне кажется, что эксперимент не вполне удался. Спортивная тема будет продолжена художником в картинах «Футбол» и «Бег». Обе эти работы не сохранились или находятся в частной коллекции за рубежом. В частности, в картине «Футбол» видна его мальчишеская любовь к этой популярной игре. Изображая ее, Пименов вносит в эту жанровую, по сути, сцену метафизический оттенок. Здесь ему удается достичь гармонии между сюжетом и композиционным решением. Игроки словно парят в магическом безвесии. Они будто бы загипнотизированы темным солнцем мяча. Вообще, левитирующие спортсмены – тема полета – любимая тема не только живописцев, но также архитекторов, фотографов, кинорежиссеров этого времени. Полет, воспарение современного человека в неизведанные выси – своего рода символ его новых открывающихся возможностей. В том же безвесии парят и персонажи картины «Бег». Интересно, что прототипом
изображенного справа здания стал дом, построенный архитектором Андре Люрса в 25-м году в Версале. И его фотографии Пименов видел в советском журнале про архитектуру. Он ощущает свое искусство частью мирового художественного процесса. Образы современниц, например, в картине «Теннис», не наделены какими-либо отечественными атрибутами. Впечатление хрупкой рафинированности создается из-за пристального внимания к фактуре тканей платьев. Все это рождает образ иной жизни, жизни отлаженной и благополучной. Перед нами новая современная женщина, по выражению в одной из книг, освобожденная от рабства кухни и корыта. Пименов ощущает себя не столько и не только гражданином страны Советов, но и гражданином мира. Не случайно, когда Пименов подписывает свои картины, он указывает «Москва», как будто бы предполагая, что завтра он напишет «Берлин» или «Рим». Картина «Негритянская оперетта» в Московском театре была написана Пименовым по впечатлению от концертов американской джазовой «Негро-оперетты «Шоколадные ребята», так она называлась. Пименов, ценивший новизну в «Потоке жизни», выбрал это экзотическое ревю сюжетом для своей картины. Он старается показать искрометную энергию артистов. Полотно «Китайский театр», еще одна работа, созданная на тему театра, также была написана по личным впечатлениям от спектаклей, шедших в Москве в 28 году. В цветовом решении картины, как и в некоторых других работах, преобладает интенсивный голубой цвет. Он напоминает об увлечении Пименова Ходлером, который часто использовал этот цвет в своих картинах. В этом произведении нашли максимально яркое воплощение интернациональное отношение к миру и увлечение театром, где Пименов оформлял постановки с 1924 года. Например, работа актрисы с зеркалами показывает нам театральное закулисье, которое Пименов знал и любил. Композиция картины построена на диагоналях и перекличке криволинейных форм, которая передает своего рода психическое напряжение, царящее в гримерке перед спектаклем. Уже позже, в 70-х годах, Пименов напишет книгу о театре, которая будет названа «Таинственный мир зрелищ». В ней он расскажет одновременно о театре, о кино и цирке, о тайне и магии, о том, как преображается актер в персонажа. В 1934 году на экраны вышел немой художественный фильм «Пышка», поставленный режиссером и сценаристом Михаилом Ромом по одноименной новелле Ги де Мопассана. На постановку был выделен экстремально маленький бюджет, поэтому Ром был вынужден снимать фильм в совершенно скудных декорациях по ночам, и декорации были установлены в холодных павильонах. С этим связано то, что более половины фильма снято на крупных планах. Однако режиссеру удалось создать галерею запоминающихся образов. Лицо каждого из персонажей становится выражением определенного характера. Афиша к фильму была создана Юрием Пименовым. Это также крупный план, который продолжает эту галерею. Интересно, что сейчас афиша, созданная Пименовым к кинофильму «Пышка», пользуется популярностью у голливудских режиссеров. Она дважды появляется в разных фильмах, например, в фильме «Семь» и в сериале «Друзья». Изображая спортивные состязания, театральные зрелища, индустриальные сюжеты, Пименов не меняет принципиального подхода к художественным приемам. Он пишет рабочих с той же экспрессией и свободой, с которой рисует артисток и спортсменов. Например, полотно в сталелитейном цехе сюжетно предвосхищает шедевр Пименова «Даешь тяжелую индустрию», но вместе с тем несет оттенок некоторой театральности. Литейный ковш, из которого вырывается сноп искры света, выглядит как гигантский софит, выхватывающий из мрака металлургов, главных героев этого эпического действия. В монументальной работе «Даешь тяжелую индустрию» он создает смысловой контраст органической телесности героев с металлическими конструкциями и механизмами фона. Он использует совмещение нескольких точек зрения, деформирует, вытягивает пропорции фигур героев, противопоставляя холодные тона и теплые. Все это он делает для достижения большей экспрессии. Он таким образом помещает деятельность целого огромного завода в одну картину, показывая деловую суету и насыщенность работы. Современник художника, критик Игнатий Хвойник, так писал об этой работе. «Мужественное экспрессивное впечатление оставляет заводской жанр. Загорелые, полуобнаженные, они показаны в момент дружного физического напряжения. Не на этих ли путях лежит отход от туманной романтики изображения завода?
и выявление стального ритма индустриального жанра. В этой цитате важно, как современники воспринимали творчество Пименова и то, что Пименов читал о своей работе, и как он мог трансформировать свое творчество в зависимости от критических отзывов. В работе «Цемент» Пименов изображает на первом плане П-образную опору. Он изображает ее как главного героя наравне с рабочими, которые трудятся на ней. Полотно было показано на Венецианской биеннале в 1932 году. Рядом с работами таких художников-остовцев, как Дейнека и Зернова. И было очень положительно оценено итальянской критикой. И Пименов, среди прочего, был назван автором и художником большого вкуса. В 20-е годы Пименов нередко обращается к теме преображающейся Москвы. Он вдохновляется приметами нового времени в ее облике. Например, в рисунке «Дождь» 29-го года для журнала «Красная Нива» он, не привязываясь к конкретной топографии и точности места, не создавая тонких и точных архитектурных деталей, помещает перед строениями разных веков громаду конструктивистского здания, прототипом которого стал дом кооператива «Дукстрой». Несколько трансформируя реальные пропорции этой постройки, художник усиливает острую современность этой новой московской конструктивистской архитектуры. Скорее всего, именно этот дом с балконными оградами из металлических труб присутствует еще в двух картинах «Новые дома» 29-го года и «Дети на балконе». В ней фигуры даны в легкой клете балкона на сияющей высоте и голубизне неба. Они словно бы принадлежат миру воздуха и солнца. Стиль, который здесь художник выбирает для этих работ, очень близок к метафизической живописи итальянской и новой вещественности немецкой. Художник постепенно эволюционирует от немецкого экспрессионизма в сторону этих течений. Например, в портрете архитектора-конструктивиста, архитектора-новатора, бывшего студента в Хутемаса Андрея Бурова, Пименов изображает этого архитектора именно таким, каким он был в жизни. Очень экстравагантным, активным пропагандистом новых взглядов и идей. Он изображает его на фоне античной скульптуры и графического листа. В этом рисунке угадывается сходство с одним из набросков Бурова к его конструктивистскому проекту архитектурного оформления совхоза, декорации для фильма Сергея Эйзенштейна «Старое и новое». Желая подчеркнуть образ архитектора-рационалиста, Пименов изображает Бурова сидящим на консольном стуле по дизайну Марселя Брейлера. Именно в этой буровской архитектурной декорации для фильма Эйзенштейна, кстати, которая вызвала похвалу самого Ле Корбюзье, написан интерьер картины «Молочный завод», который словно бы иллюстрирует будущее из пьес Владимира Маяковского, где царит совершенная организованность и стерильность цехов, белизна новейших помещений, залитых солнечным светом из конструктивистских окон. Здесь также важно отметить дробность ритмику деталей, превращение их в своего рода абстрактные паттерны в духе живописных экспериментов беспредметного искусства. И еще Пименов, как художник очень эмоциональный, показывает нам в этих работницах целый спектр душевных состояний от радости до напряженного любопытства. В 28-м году Пименов впервые выезжает в зарубежную командировку в Германию и Италию. Он проведет там 3 месяца. Будет посещать музеи, знакомиться в том числе и с современным искусством, и с классическим искусством. За это время он создаст несколько графических серий про Гамбург и про Италию. И, наверное, вершиной этого периода станет картина «Италия». Изначально существовала графическая композиция для журнала «Красная панорама». Там Пименов изображает улицу Падуи с католическими паттерами в фашистской Италии и продавцом рыбы. И таким образом между ними выстраивается конфликт между праздными священнослужителями и молодым рыбаком, продающим свой улов. Этот рисунок стал отправной точкой для создания картины «Италия», но в ней социальный пафос графической работы совершенно исчезает, так как на месте паттеров появляется эффектная блондинка, идущая навстречу зрителю. Главное для него, кроме романтической истории, которая, возможно, будет развиваться, это биение жизни, очарование повседневности, ценность мгновения человеческих взаимоотношений, одинаково узнаваемых и у них, и у нас.
Очень хочется обратить внимание на черное супрематическое солнце и прямоугольное супрематическое облако. Начало 30-х годов было временем чрезвычайно горячих дискуссий о судьбах советского искусства. Российская ассоциация пролетарских художников, которая делила художников на пролетарских и буржуазных и больше никак их не делила, насаждала совершенно неправильный, нездоровый подход к искусству. И Пименов полемизирует в том числе с ними и в журнале «Искусство в массы» публикует статью «Между Лаптем и Домной», которую он написал вместе с Вильямсом и Клашей Козловой. Он пишет: «Замену кокарды красной звездой наивно считать искусством революции». Очень ехидно пишет Пименов. Вопрос стиля стоит весьма остро и весьма серьезно. Несколькими номерами позже в том же журнале публикована статья, которая была написана Пименовым совместно с Вильямсом. Статья называлась «Довольно художественного брака». В статье написано: «Писать музейные, академические и так называемые французские картины с реверансами в сторону заводов и тракторов – не работа советского художника, а просто увеличение количества брака и лома в стране». Все эти дискуссии, к сожалению, не привели к желаемому результату – становлению какого-либо свободного стиля советского искусства. Они привели к тому, что в 1932 году было выпущено постановление Политбюро о переустройстве литературно-художественных организаций, которое, собственно, прекратило деятельность всех объединений. И Пименов стал членом только что созданного МОСХ. Начало 30-х годов было непростым и лично для Пименова. Он писал: «Это было мое трудное время, у меня совершенно расползлись нервы, и я не мог работать. К тому же меня постигли и профессиональные беды. Одну книжку, которую я иллюстрировал, за рисунки признали формалистической, и я оказался без денег и без работы». Осенью 31 года Пименов переживает состояние тяжелой психологической депрессии, которая длится полтора года. Дочь художника Татьяна Пименова пишет: «Что стало причиной депрессии? Отец не любил обсуждать эту тему, но, думаю, тут совпало несколько вещей. В стране шла кампания по борьбе с формализмом, и его работы попадали под эту категорию. Мастер почувствовал, что наступила эпоха, требующая иной поэтики, иного стиля. С 30-х годов он обратился к искусству Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Каро, Милле и Валентина Серова. На основе всего этого он разработал свой собственный вариант импрессионизма, после чего без всякой жалости начал истреблять свои ранние работы и начинает создавать трогательные и нежные женские образы. Главной героиней его работ в это время становится женщина, и часто это его жена Наталья. Например, в триптихе «Работница Уралмаша», в трилогии, которой рассказана жизнь работницы Маруси Королевой и ее подруг на заводе, в театре и в семье, показано очень личное отношение к этому, казалось бы, коллективному сюжету. Художник начал видеть окружающую природу, начал любить натуру. Героини полотна одинаково женственны и грациозны и в цеху, и в театре, и дома. Живописи Пименова в этой работе присуща мягкость ренуаровской манеры. Важно отметить, что в то время, когда искусство и культура периода обращается к коллективному, к массовому, Пименов апеллирует к личному. Это получит дальнейшее развитие в искусстве эпохи оттепели, но Пименов начинает делать это в 30-е годы. Это уже не контрасты старого и нового, как было ранее, но поэтизированное мажорное настоящее. Он создает несколько полотен в 37-м году, одно из которых «Новая Москва». Самая, наверное, известная работа Юрия Ивановича Пименова, своего рода визитная карточка советского искусства и искусства самого Пименова. Здесь он пишет отрадное, следуя словно бы серовскому принципу. Может быть, это своего рода триптих, состоящий из работ «Делегатка», «Новая Москва» и «В московском кафе» о счастливой, обустроенной повседневности современной женщины. Работа «Новая Москва» завоевала зрительские симпатии с 1939 года, впервые показанная на выставке «Индустрии социализма», для которой и делалась. Картина приковывает внимание зрителей в постоянной экспозиции Третьяковской галереи сейчас. Это связано с тем, что картина наполнена какой-то магией радости. Девушка в роскошном кабриолете «Линкольн» движется по улице Охотный ряд. На заднем плане высятся новые здания гостиницы «Москва» и дома Совнаркома.
Страшный для страны 1937 год, год массовых репрессий, Пименов создает талантливую, искреннюю и полную оптимизма картину. В своего рода идеальном измерении личного взгляда автора возникает омытый летним дождем, утопающий в жемчужном сиянии праздничный город. Такое, знаете, пространство надежды и веры в будущее. Для образа героини позировала жена художника Наталья. Именно ее мы видим каждый раз, когда смотрим на это полотно. В это время они ожидают первенца, и это дает Пименову особенно светлый взгляд на мир. Вместе с тем картина соответствует требованиям социалистического реализма, подсказывать реальность и действительность в ее революционном развитии. То есть не такой, какая она есть сейчас, но такой, какая она непременно будет. Полотно уникальный пример человеческой версии официального стиля. Военные годы художник провел в Москве. Он работал для окон ТАСС, выезжал на фронт, но всегда показывает героику войны через каждодневный труд женщин. Это снова женщины. В работе «Фронтовая дорога» Пименов изображает девушку-водителя, сознательно повторяя мотив картины «Новая Москва». Это повторение словно говорит нам о неизбежной победе над врагом. О поражении врага, его капитуляции, на символическом уровне говорят зрителю стволы уничтоженных танков, направленные в разные стороны от дороги. Они прочитываются, как настежь распахнутые никем не обороняемые ворота. И так как машину ведет та же самая девушка, то возникает связь времен. Поднимая линию горизонта, художник позволяет нам видеть разбомбленные окраины города, остов костела, грузовик с военными, и становится ясно, что советские войска наступают, двигаясь по растерзанной войной дороге. Ощущение движения Пименову удается передать за счет значительного смещения точки схода композиции с центра вправо, а передать промозглость зимнего дня серо-коричневым колоритом полотна. После войны, в начале 50-х годов, Пименов начинает создавать живописную книгу рассказов об обыкновенных хороших людях нашего большого времени. «О лирике и героике, о счастье и труде», – пишет он. Полотно «Свадьба на завтрашней улице» стало первым и главным в серии «Новые кварталы». За эту серию картин Пименов получил в 1967 году золотую медаль Академии художеств. Изображая молодоженов среди еще не вполне законченной стройки, художник показывает животрепещущую, в том числе и для официального искусства, тему. Тему обеспечения каждой семьи отдельным жильем. Пименов решает композицию картины как кадр фильма, словно случайно выхватывая из повседневности подлинный кусок жизни. В картине, как и в предварительном рисунке, основные композиционные линии сходятся на главных героях работы – молодой паре на первом плане. Вибрирующая живописная манера Пименова идеально соответствует свежести сюжета. Молодожены словно парят над настилом из деревянных досок и бардаком строительства. Они счастливы и созерцают реальность завтрашнего дня. Прообразами героев стали сам художник и его жена Наталья Константиновна. Художник признавался, что очень любил писать дождь. Он считал, что он полон разных образов и впечатлений, приносящих художнику огромное богатство и ощущение чувств. В композиции картины «Ливень» вертикали струй проливного дождя, разнонаправленное движение персонажей и смещенная влево узловая точка композиции, глядящей на нас девушки в красном, создают невероятно свежее впечатление случайно выбранного кинокадра, показывая, что перед нами поток самой жизни, изменчивый и чудесный. Само название эпохи «Оттепель» отсылает к природному явлению и характеризует определенную атмосферу эпохи. Климат страны после устойчивого морозного периода. Морозного периода эпохи сталинизма. Под дождем все равны. Невозможно быть главнее кого-то, также промокнув под дождем. В кинематографе этого периода метафору дождя используют в своих кинокартинах многие режиссеры: Хуциев, Данелия, Райзман, Лиознова обязательно показывают дождь. Он становится фоном для жизни или преградой для людей. Но также дождь смывает все негативное, все плохое, меняет ситуацию, иногда меняет ее в корне. И поэтому это такая коренная
наверное, метафора эпохи оттепели. В это время Пименов создает особый жанр – говорящие натюрморты, объединяя их в серии «Вещи людей» или «Вещи каждого дня». Художник считает, что нужно уметь понимать вещи, уметь видеть их путь, видеть то, что за ними проявляется. «Без этого увлекательного чувства мир будет лишен еще одной поэзии реальности», – пишет он. Рассказывая о тех или иных предметах, мастер часто использует принцип контраста. Он сопоставляет фактуры и материалы, новое и старое, показывает жизнь семьи, которая проходит на фоне предметов, обрастает этими предметами, которые помогают проживать эту жизнь, становятся опорой или просто украшением жизни. Трансформируя жанр натюрморта, художник заставляет вещи рассказывать о характере своих владельцев и их историях. Натюрморт ожидания, наверное, одна из самых пронзительных работ этого цикла. Пименов писал: «Они бывают грустными или веселыми. Одни и те же вещи в разное время и в разных случаях бывают резко отличны. Например, цветы свадьбы и цветы на могилах ничем не похожи. Даже запах чувствуется по-другому», – писал художник. В этой картине композиционным и смысловым центром становится упругая змея провода. Ее гадкие извивы наравне с названием наталкивают зрителя на мысли о неприятном телефонном звонке, конфликте или плохом известии. Но присутствует открытый конец. Сам зритель в итоге решит, чем именно закончится эта история. Художник ищет животрепещущие темы, вглядываясь в разные моменты жизни своих современников. Уникальное, чуткое, эмоциональное дарование художника, его способность изобразить глубокие чувства современников, одновременно важных для каждого ощущений и переживаний, делает его искусство актуальным и сейчас. Подписывайтесь на «Лекторий Достоевский», узнавайте об искусстве.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэм. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только для взрослых, детей и лиц любого возраста, начиная от грудных. А сегодня Ярослав Александрович Попов расскажет вам про один день из жизни динозавров. Путешествие по формации Моррисон. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Да, на этой лекции мы решили, можно сказать, вернуться к корням нашего вот этого блока лекций. Раз уж лекции для детей и еще и про динозавров исходно были, ну вот давайте немножечко поговорим про динозавров и заодно, чтобы было детям интересно, поговорим о том, как динозавры взаимодействовали и вот как, собственно говоря, выглядел мир динозавров на примере формации Моррисон. Почему именно формации Моррисон? Потому что это самая, можно сказать, одна из самых хорошо изученных формаций, одна из самых таких богатых с точки зрения динозавровых фаун формаций. И как раз там можно хорошо себе представить вот это все многообразие животных, растений и то, как они могли как-то взаимодействовать друг с другом. Не зря собственно, такие реконструкции в документальных фильмах мы тоже видим на базе формации Моррисон, хотя это не всегда проговаривается. Ну и кроме того, это место, где были найдены очень многие известнейшие динозавры, такие, например, как аллозавры, которые тут бегают у нас как раз на первой иллюстрации, диплодоки и прочее. Ну и прежде чем начать, последнее еще, что хочу добавить такое, так сказать, вступительное слово. Это то, что данную лекцию я тоже подготовил по просьбам трудящихся. Мне периодически что-то пишут в комментариях, периодически что-то прямо в эфирах просят реализовать, а иногда даже в личные сообщения куда-нибудь, допустим, ВКонтакте присылают просьбы с будущими лекциями.

акциями. Ну вот, собственно говоря, из всех этих всевозможных пожеланий я выбрал сегодня именно рассказ про формацию Моррисон. Ну что ж, а теперь приступим. Итак, прежде чем погрузиться в формацию Моррисон, погрузимся мы с вами в прошлое, но в прошлое немножко более близкое к нам. В 19 век и окажемся в Северной Америке, на западе Соединенных Штатов, и попадем мы с вами буквально в самый эпицентр войны костей. Именно так Bone Wars, или Bone War, называют противостояние Чарльза Марша и Эдварда Коупа, двух палеонтологов, которые ради своих амбиций не жертвовали ничем, ни своими деньгами, ни жизнями других людей, которых они посылали в самые отчаянные места, и их там буквально заваливало иногда взрывами, когда они там пытались, допустим, добыть какие-то кости. Соответственно, они постоянно описывали какие-то новые таксоны, иногда буквально по паре костей, из-за чего потом полнейшая путаница возникла. Но, с другой стороны, именно их трудами удалось открыть многие замечательные местонахождения динозавров, которые до сих пор разработаны. Именно благодаря костяным войнам, собственно, мир узнал о многих животных, в том числе о тех, про которые пойдет и сегодня дальше речь. Итак, мы с вами оказались посреди вот такого пейзажа недалеко от города Моррисон. Собственно, в честь города Моррисон в дальнейшем и получит название формация Моррисон. Но пока, понятное дело, она еще так не называется. Пока что это называется хребет Кома Блафф. И в 1877 году с хребта Кома Блафф, ну, может быть, не с самого хребта, но, по крайней мере, после работ на этом хребте, полетели два письма. Одно письмо как раз Чарльзу Маршу, второе письмо Эдварду Дринкеру Коупу. Автор этих писем был Артур Лейкс. Артур Лейкс как раз на хребте Кома Блафф в таких вот красных песчаниках обнаружил какие-то странные, очень крупные кости. И, ну, будучи человеком достаточно сообразительным, он догадался, что это, скорее всего, кости динозавров. А кто у нас занимается динозаврами, знали в то время все, несмотря на отсутствие интернета и даже Wi-Fi еще не везде провели. Но вот все-таки Артур Лейкс знал, что надо, если нашел кости, обращаться к Чарльзу Маршу, но так как Марш сразу же не ответил на письмо, он, подумав некоторое время, решил, что и Эдварду Коупу тоже можно письмецо отправить. Когда Марш прознал, что, собственно, ему конкуренту тоже пришла информация о неожиданной находке Артура Лейкса. К слову, это был на тот момент школьный учитель. Потом, правда, в дальнейшем он уже активнейшим образом занялся именно поисками динозавров и, собственно, в этом поднаторел. И в историю вошел как такой вот палеонтолог-любитель, как геолог в первую очередь. Вот. Ну, и когда уже, соответственно, Чарльз Марш узнал про второе письмо, он прислал своего человека, а именно Бенджамина Манджа. И вместе с Бенджамином Манджем Лейкс стал вести раскопки первых динозавров в формации Моррисон. Уже сразу же стали поступать вот такие вот гигантские совершенно кости, что было совершенно невероятно, потому что никаких завроподов в тот момент еще известно не было. И настолько больших костей, кто вообще даже не подозревал, что настолько большие кости могут быть от динозавров. В связи с этим даже первые какие-то позвонки, которые были обнаружены, их поначалу принял Чарльз Марш за кости китов, потому что уж, ну, слишком они были большими. И позже, когда он понял, что все-таки это не кит, он назвал кости вот этого животного апатозавром, что называется обманчивый ящер, потому что он обманул палеонтолога и, как бы получается, прикинулся китом. В дальнейшем разработки велись до самой смерти двух соперничающих ученых, и, конечно же, продолжались и после этого. И трудами, собственно, Чарльза Марша были из формации Моррисон, помимо апатозавра, описаны также диплодок,
описан был также стегозавр. Отсюда же появляется аллозавр, дриозавр и несколько еще других ящеров, про которых мы еще с вами поговорим обязательно. Ну, давайте же теперь посмотрим повнимательнее, что же это за слои такие, которые теперь именуются формацией Морриса. По сути, это серия осадочных пород, которая протянулась основательно на территории штата Юта и штата Колорадо, но по большому счету они даже еще и выходят на ряде других штатов вдоль, можно сказать, всей западной границы Соединенных Штатов Америки. Сейчас это, получается, восточный склон скалистых гор, но в то время никаких скалистых гор еще не было. Тогда они только начинали формироваться, когда, соответственно, эти формации откладывались. И откладывались они в разных условиях, но в первую очередь это были речные отложения, в которых накапливались пески, накапливались глины, и в дальнейшем они превращались в песчаники, альвролиты, известняки, окрашенные в светло-серые, в зеленоватые или красные тона. Получается такой вот очень красивый такой слоеный пирожочек, в основном красных оттенков, но и с некоторыми другими отливами. В этих реках оказывались частенько всевозможные животные. Ну, во-первых, собственно, животные речные, вроде тех же рыб, черепах или же каких-нибудь там крокодилов. Туда же падали деревья. И, конечно же, там оказывались динозавры, что, в общем-то, наверное, для большинства людей интереснее всего. И они накапливались в таком количестве, что сейчас мы знаем, ну, наверное, подавляющее большинство каких-то динозавров, по крайней мере, крупных, которые обитали на этой территории. А что это за возраст этой самой формации Морриса? Это был юрский период. Вот я напоминаю, что геологическая шкала как выглядит. Ну, а формация Морриса относится к юрскому периоду. Больше того, это конец юрского периода от 148 до примерно, получается, 155 миллионов лет назад. Вот эта датировочка, она взята из одной из публикаций по радиоуглеродным анализам, которые удалось провести по некоторым остаткам пеплов, которые с трудом где-то там все-таки умудрились накопать. Хотя, вообще-то говоря, пеплы – это не характерная часть формации Морриса. Но вот это, наверное, самые точные даты, хотя можно там встретить, допустим, в той же Википедии данные чуть более обширные, там где-то, по-моему, от 144 до 156 называют. Но вот вроде бы, насколько я понял, это более такая корректная цифра. Но даже если взять вот этот интервал, 148-155 миллионов лет назад, это получается, как я уже упомянул, как раз самый конец Юры, что вполне, в общем, соответствует всем палеонтологическим данным, тут никаких сомнений нет. Но вот, что вызывает некоторые вопросы, так это, ну, собственно, продолжительность этого интервала. Все-таки 7 миллионов лет – это приличный срок. И когда обнаруживаются те или иные динозавры, возникает вопрос, насколько они друг с другом могли реально встречаться. Потому что если, допустим, какой-то динозавр найден из средней части формации Моррисон и из верхней части формации Моррисон, ну, велика вероятность, что они жили где-то с разницей в 3-4 миллиона лет. Ну, к этому сейчас еще вернемся, просто надо иметь в виду, что формация Моррисон, она, конечно, в основном изучена как комплексное такое образование, но далеко не всегда те животные, которые из этой формации известны, они реально друг друга могли встретить. Как выглядела Земля к моменту позднего юрского периода? Давайте тоже попытаемся вспомнить географию и заодно, опять же, ну, попытаемся найти, где же тогда располагалась самая формация Моррисон, где она копилась. К окончанию юрского периода Земля наконец-то начала уже раскалываться на отдельные континенты. Еще в начале Юры можно было встретить единый суперконтинент Пангея, но уже к середине юрского периода он треснул по швам, расколовшись на северный континент, именуемый Лавразия, южный континент Гондвану. Ну а если мы переместимся вот уже в те времена, когда начала накапливаться формация Моррисон, уже даже в южном континенте наметились первые трещины. Ну и уже в самом конце юрского периода появился такой молодой
начинающийся, можно сказать, Атлантический океан, только зарождающийся. Соответственно, формация Моррисон накапливалась вот где-то вот в этом районе. От такого пресноводного озера и вот тут через сеть всевозможных рек и дальше к всевозможным таким открытым пространствам. Тут, соответственно, вдоль рек и вдоль озера были всевозможные леса, ну или, по крайней мере, такие редколесье, как минимум. Дальше уже начинались открытые пространства, которые представляли себе такую полупустынную территорию. В влажные сезоны, видимо, покрывающиеся густой такой вот полоской папоротников, а, соответственно, в сухие сезоны, ну, превращающиеся в довольно-таки безжизненное пространство. Вот, собственно, вся эта территория в той или иной степени была, существовала и отражалась, нашла свое отражение в породах формации Моррисон. Количество кислорода, какое было во время юрского периода, есть разные, противоречивые довольно данные, но все-таки, но мне кажется, что наиболее сейчас точные данные, то, что кислорода было немножко больше, чем в наши дни, 26%, сейчас, я напомню, у нас около 21%, ну и уж совершенно точно было гораздо выше содержание в атмосфере углекислого газа, что приводило к парниковому эффекту, вот это современные данные, да, 415 это единиц на 1000 единиц воздуха. А это вот, соответственно, данные на юрский период. 1950 единиц на тысячу. На миллион. Миллион. 1950 единиц на миллион частиц воздуха. Так вот, получается, что концентрация углекислого газа была примерно в 4 раза выше, ну и, соответственно, парниковый эффект был значительно выше, и все это приводило к тому, что и температура по Земле была выше, чем в наши дни. И, соответственно, раз температура была выше, чем в наши дни, ну, это способствовало тому, что во многих местах складывался либо теплый климат, либо очень теплый, как в случае с формацией Моррисон. Ну и вот мы с вами начинаем погружение, собственно, в саму эту формацию. Вот так еще разочек можем понаблюдать, как выглядит эта самая порода. Ну, если что, опять же, может быть, кто-то догадался, что на заднем фоне тоже она же прослеживается. Как я уже упоминал, в основном это такие красные песчаники. Ну и иногда это переслаивается более темными такими зеленоватыми песчаниками. Как раз зеленоватые песчаники – это породы, в которых наиболее выгодно искать динозавров, скорее всего, именно там они и обнаружатся, потому что это породы, содержащие в себе повышенную концентрацию органики. А красные породы – это уже более выветрилые породы, такие давно контактировавшие с кислородом, и там, скорее всего, никаких костей уже обнаружить не получится. Как я упоминал в начале, формация Моррисон замечательна тем, что там невероятная совершенно концентрация динозавров, но я сейчас не буду эти бесконечные списки предоставлять. В принципе, все, кто захочет, может просто засунуть нос на английскую версию Википедии и увидеть вот такой вот бесконечный лист с перечнем всевозможных таксонов, которые обнаружены в формации Моррисон. Но мне кажется, что вот картиночка это более-менее как-то отражает то многообразие животин, которое нам известно. И, ну, сразу же возникает вопрос, собственно, как такое вообще могло быть, почему динозавров здесь было так много. Ну, и одно из объяснений, как я уже сказал, это то, что эти динозавры, по сути, не жили в одно время. Ну, рассмотрим это на примере завроподов. Вот, скажем, завроподы, самые разные, которые известны, всего в разное время разное количество насчитывали, но вот по последней ревизии получается 13 родов, 16 видов завроподов из формации Моррисон. Раньше там до 24 насчитывали видов, но даже 16 видов – это, прямо скажем, много. То есть, как бы 16 видов гигантских совершенно динозавров, которые жили на, ну, довольно-таки близком пространстве. Пусть даже это не одна какая-то точка, а это, там, не знаю, площадь с территории, там, не знаю, в 30 Соединенных Штатов, но все равно это завроподы, это животные длиной там по 20 метров, по 30 метров. Ну, как бы сложно себе представить, что такое количество завроподов живет одновременно рядышком и как-то взаимодействует. Ну, во-первых, мы понимаем, что они могли разделять экологические ниши, мы сейчас про это поговорим чуть поподробнее. А во-вторых, мы понимаем, что они точно совершенно жили не в одно время. Для некоторых животных это точно уже проверено, установлено, для некоторых это, ну, так, можем мы предполагать, скажем так. Вот, например, одна из публикаций, в которой показано, как
а по возрасту соотносятся в разных карьерах разные завроподы. Вот здесь, скажем, совершенно очевидно, что каатедок – это динозавр, который жил до диплодоков. А сами по себе диплодоки, которые известны как минимум в виде двух видов, а может быть трех, насчет третьего вида, тут есть некоторые соображения, насколько он валиден, но неважно. В любом случае, мы видим, что эти виды, они как бы сменяли друг друга. Это не то, что три вида диплодока, абсолютно одинаковых динозавров, которые жили рядышком и вот спокойненько друг другу мешали. Та же история с комарозаврами. Комарозавров известно много, но комарозавры, они просто эволюционировали постепенно со временем, а не то, что несколько видов комарозавров жили в одно и то же время. Поэтому вот виды разные, точно совершенно, они меняли друг другу, они друг другу не мешали. И, ну, даже отдельные рода не могли не встречаться. Скажем, вот упомянутый уже мною диплодок считается, что жил где-то вот чуть-чуть пораньше. Его находят чуть-чуть поближе к середине формации Моррисон, собственно, там же, где большинство динозавров. И, ну, датировки могут быть около 154-152 миллионов лет назад. А вот, например, борозавр, животное, которое тоже относится к диплодоцидам, максимально похожий на диплодока динозавр, он из самых-самых-самых верхних слоев формации Моррисон известен, ну, где-нибудь имеет возраст там 150, может, 148 миллионов лет назад. Значит, получается, пожалуйста, с диплодоком он не пересекался, и с большой долей вероятности с тем же комарозавром он, например, тоже уже не пересекался. Они друг другу совершенно не мешали. Кроме того, как я уже тоже упоминал, только сейчас просто еще на картинках это покажу, формация Моррисон – это формация, которая, получается, объединяет в себе разные породы. И разные породы, они не только потому, что они, ну, как бы, может быть, в разное время накапливались. Вот тут разные линзочки показаны, разные породы. Вот там можно посмотреть, какие они. Но самое главное, что они еще и по протяженности сменяются. То есть, да, это все формация Моррисон, но в разных местах она разная. И мы понимаем, что в одних местах это отложение рек, в других местах это отложение пустынь, в третьих местах это отложение, там уже, допустим, морские. И, ну, понятно, что если мы, например, около моря каких-то динозавров нашли, и каких-то динозавров нашли посреди, там, не знаю, лесов, ну, наверное, это тоже динозавры, которые с большой долей вероятности могли не пересекаться никогда, или же пересекались крайне редко. Только в случае какой-то миграции, или в случае, если там, не знаю, какие-то неблагоприятные условия были, и они пытались, ну, может быть, сезонной миграции имеется в виду, или если какая-то миграция была из неблагоприятных условий. А так они, как правило, не встречались. И вот, ну, есть много, на самом деле, таких карт симпатичных было сделано, которые показывают, как выглядела формация Моррисон во время своего существования. Ну, вот это конкретно ранний кимерический век. Это один из моментов существования формации Моррисон. Это один из самых ранних таких вот моментов, ближе там, к 155 миллионам лет назад. И здесь мы видим, что вот посерединочке такой вот этот залив, который я назвал озером, ну, наверное, можно это назвать не озером, а скорее таким, не знаю, либо соленым озером, либо заливом морским. Ну, в общем, короче говоря, по-любому это соленоводное бассейн, вот что надо иметь в виду. В него впадают всевозможные реки, соответственно, около рек кто-то там живет. Тут присутствует такая огромная аллювиальная долина, соответственно, там хорошо, там всякий папоротник растет. Вдоль речек там еще какие-то деревья растут, и там уже какая-то редколесье наблюдается. А тут вот посерединке прямо такие дюны песчаные и, по большому счету, полупустынные такие условия, в которых, кстати говоря, практически никого, кроме каких-то непонятных стегозавров, которые сами в шоке, что туда зашли, обнаружено там и не было. Ну, а теперь давайте, я предлагаю, собственно, мы попробуем с вами реализовать поставленную мною задачу. Посмотрим, насколько у меня это получится. И как бы вот посмотреть на один обычный день из формации Моррисон. И представить себе вот этот древний мир, посмотреть, какие тут динозавры, чем они тут занимаются. И, ну, разумеется, поговорить о том, что мы с вами тут наблюдаем более тщательно. Ну и начнем с обзора вот такой вот папоротниковой саванны. Пожалуй, что прежде чем мы с вами пойдем прямиком к какой-нибудь речке, мы пройдемся все-таки по округе и посмотрим, что тут за деревья растут. Как вы видите, сзади там уже какие-то высокие деревья, значит, видимо, там сзади у нас какая-то речка, скорее всего, протекает, потому что именно вдоль
какого-нибудь источника воды, как правило, можно наблюдать какую-то особо густую растительность. Такой хороший коррелят. Ну, а дальше сплошные папоротники, папоротники, папоротники. Сверху такой вот провокационный вопрос, насколько реально папоротниковая саванна. Но вообще многие догадались, что это фотография, поэтому да, папоротниковая саванна даже сейчас, можно сказать, в какой-то степени реально. Ну, а уж во времена динозавров это был более реальный случай, потому что цветковых растений, которые тут на кое-где можно посмотреть, в то время еще вообще не было. А вот папоротников было полно, и если, ну, собственно говоря, это была такая хорошо увлажненная равнина, и плюс, если еще и был сезон дождей, то папоротники могли довольно стремительно вырасти и какое-то время покрывать действительно вот буквально большое пространство, как настоящая такая папоротниковая равнина или папоротниковая саванна. Ну, тут вопрос только скорее в терминологии. Вообще, ну, существование папоротниковой саванны многие палеонтологи не оспаривают, хотя есть и те, кто оспаривает, поэтому я на этом акцент делаю. Если мы с вами пойдем по вот этой вот замечательной густой растительности, то в первую очередь, конечно же, у нас из-под ног кинутся самые разные насекомые. И благо, некоторые отпечатки насекомых нам тоже из формации Моррисон известны. Ну, а даже и те, которые неизвестны, они, ну, в общем, мы можем себе представить, какие бы там насекомые нас встретили. В то время уже можно было встретить самых разных комаров. Правда, это были еще, видимо, комары, которые не пили кровь. Можно было повстречать всевозможных древнейших кузнечиков. Ну и даже можно было увидеть что-то похожее на бабочку. Вот видите, от нас в сторону, как раз пока мы подходим к уже первым деревьям, которые растут вдоль водоема, от нас куда-то полетела вот такая вот прекрасная бабочка. Правда, если мы к ней приглядимся повнимательнее, то мы заметим, что у нее для бабочки довольно-таки необычной формы крылья, да и в целом ведет она себя, ну, не совсем как бабочка, она летит прям совсем необычным образом. И если мы ее поймаем и будем разглядывать более пристально, то мы поймем, что это, вообще-то говоря, совсем не бабочка. Действительно, это, можно сказать, такой бабочка-заменитель. Зовется он каллиграмматида. Ну или, если угодно, наши бабочки – это заменители каллиграмматид. Потому что каллиграмматиды – это древние сетчатокрылые насекомые, родственники современных златоглазок. И во времена юрского периода, во времена мелового периода среди сетчатокрылых были такие полные аналоги бабочек. Сетчатокрылые имели хоботок, они питались нектаром, и они имели ярко окрашенные крылья. Сейчас, как мы знаем, все эти признаки мы наблюдаем именно у бабочек. Единственное, что, конечно же, так как это были сетчатокрылые, а не бабочки, у них не было чешуек на крыльях. Если мы бы стали рассматривать их под микроскопом, мы вот как раз с ребятами недавно в зоопарке такой эксперимент проводили, ну, мы бы здесь бы, в отличие от настоящих бабочек, ни одной бы чешуйки, к сожалению, не нашли. Окраска у них была построена на базе пигментов, которые в этих крылышках прятались. Ну, что же, давайте для начала осмотримся повнимательнее по сторонам. Пока крупных животных мы не видим, но мы как минимум можем наблюдать тут множество разных деревьев. Мне кажется, что тут какие-то араукарии, секвойи явно растут, и что-то, может быть, даже еще. Но в первую очередь, это какие-то, получается, голосеменные растения, но, возможно, что есть еще что-то. Вон, что-то типа пальмы какой-то растет. Давайте приглядимся ко всему этому. Вообще-то говоря, здесь мы чего не найдем, как ни странно, это мы не найдем пока что ни одного цветкового растения. Хотя вот в других местах, например, в Китае, в это время мы уже могли бы встретить цветковое растение. Но Америка не Китай, вот, американцы еще не научились такие вот классные цветковые растения делать, поэтому, ну, видимо, или, может быть, сюда просто не завезли еще цветковые растения. Это я все шучу, конечно. Но действительно, на территории формации Моррисон цветковых растений обнаружено не было. Зато было найдено вот все остальное, что могло бы, вообще, могло бы нам в голову прийти. Это и всевозможные динго, куда уж без них. И множество папоротников. Правда, такое чувство, что древесных папоротников тут не было. Видимо, те папоротники, которые здесь были, это вот как раз те самые, которые у нас под ногами шуршатся, мимо которых мы только что с вами шли. Также здесь можно было встретить действительно секвойю и араукарию. Брахифилиум. Вот если кто вдруг не знает, кто такой брахифилиум, это вот он. Ну, что-то типа такой сосны получается, тоже древнее хвойное растение.
Некие так называемые цикадовые растения. Они вообще-то и сейчас есть. Вот чем-то они напоминают вот такую вот, не знаю, то ли пальмочку с коротким стеблем, то ли, не знаю, ананас какой-то переросток с большими листьями. И, ну, я некоторые рода здесь написал. Вообще, как бы их много, много здесь таких вот обнаружено. Они, возможно, росли как раз в более таких засушливых местах. Вот. А уж точно совершенно в более засушливых местах росли вот эти вот чудики, которые называются беннетиты. Это даже вот по их внешнему виду видно, что это что-то такое более засухоустойчивое. Вот. Так что, как только мы уйдем чуть подальше от этой речки, я уверен, что такие вот кустарники со всех сторон начнут вылезать. И рядом с ними, может быть, даже какие-нибудь животные сразу обнаружатся. Ну, а мы пока можем вот пробоваться только этими, в первую очередь, хвойными растениями и всевозможными цикадовыми, ну и, конечно же, папоротниками и хвощами. Кстати, вот как раз хвощи, вот эти маленькие елочки, они около водоема в первую очередь в большом количестве встречаются. Тут, можно сказать, их прям настоящие заросли. Они, по большому счету, даже тут сменяют папоротники и становятся основным травянистым растением. Ну ладно, пока мы с вами всякую травушку-муравушку-то разглядывали, я уже прям вот слышу, что к нам подходит какое-то огромное животное и буквально гудит на всю округу. Хотя, в принципе, какой он звук издает, сказать было бы сложно. Но давайте представим себе, что они были способны гудеть. По крайней мере, слух у них, судя по строению барабанной перепонки, был неплохой. А значит, есть вероятность, что этот слух мог использоваться для и звуковой какой-то коммуникации, ну и чтобы улавливать звуки себе подобных животных. Итак, кто же это такой у нас тут гудит-то? Ну, судя по всему, это кто-то большой, потому что пока мы видим только его лапы. И лапы зато прекрасные, они уже многом говорят. Лапы столбообразные, задние лапы с тремя пальцами, на переднем лапе только один палец наблюдается с когтем, остальные пальцы без когтей. Ну и самое главное, там еще какой-то сзади хвост и шея болтаются. По всей видимости, мы с вами столкнулись с каким-то завроподом. Осталось лишь мордально его оценить и понять, комарозавр это или нет. Почему комарозавра нет? Ну, все очень просто, потому что мы же с вами в Моррисон находимся, тут у нас сплошные комарозавры, по идее, должны быть кругом. По крайней мере, это самый частый динозавр, который здесь попадается. Но нет. Вот я смотрю на его морду и, ну, может быть, я его не до конца узнаю в гриме. Все-таки мы не точно знаем, как реконструировать этого животного. Вот, может быть, вот у него морда, по нашим представлениям, была и другая, но точно совершенно морда слишком вытянутая для комарозавра. Тут я уже могу вам сказать с твердой уверенностью, как специалист. А такой вот длинноносый у нас может быть только либо апатозавр, либо диплодок. Ну, скорее всего, это, конечно же, апатозавр. Тот самый обманчивый ящер, которого мы сегодня уже с вами встречали только в виде отдельного набора костей. И мы помним, что это, собственно, первый динозавр, которого еще в 1877 году самым первым из Моррисона писал Чарльз Марш. Так что Чарльз Марш, когда начал изучать Моррисон, в первую очередь изучил именно апатозавра. И мы с вами, оказавшись в формации Моррисон, в первую очередь повстречали именно апатозавра. Мне кажется, что в этом есть какая-то такая приятная закономерность. Кстати, самые опытные и самые такие глазастые могут отметить, что вот у этого-то как раз апатозавра что-то с головой не то. В том смысле, что череп у нее какой-то не тот. Дело в том, что это действительно старая реконструкция как раз времен Чарльза Марша. И Марш, он, несмотря на то, что очень любил критиковать Эдварда Коупа, но сам тоже был не безгрешен, сам тоже ошибки допускал. И в том числе на всех его реконструкциях, собственно, апатозавр красуется вот с таким черепом. Хотя мы потом знаем, что эти черепа-то принадлежали как раз самому знаменитому и самому распространенному динозавру в этих местах, а именно комарозавру. Это классный, хорошо сохранившийся череп комарозавра. То есть получается, что скелет-то апатозавра, а вот череп-то не тот. В наши дни, благо, уже есть побольше разных скелетов. Вот это самый полный на данный момент скелет, апатозавр, которого назвали Эйнштейн. И мы знаем, что он действительно очень похож был именно на диплодока, а не на комарозавра. Он относится к диплодоцидам. У него, соответственно, голова была, как у диплодока, такая вот вытянутая, совсем другая. Вот. И, ну, скорее всего, эту голову свою он держал
чаще всего параллельно земле, так же, как и хвост. И тихонечко собирал всякие растения под нашими ногами буквально. Я думаю, что вот как раз папоротники – это было одно из его излюбленных растений. В принципе, можно было и хвощ пожевать, но в хвоще, к сожалению, там этот кремний в большом количестве накапливается, он на зубах скрипит. Но вот не уверен, что апатозаврам бы он понравился. Ну, хотя, в принципе, чего ему париться, он же особо жевать-то не жевал. Он своими этими карандашными зубами мог только отрывать листья и их проглатывать. Дальше уже как-то как переварится, так переварится. Вот, главное найти что-нибудь вкусное. К слову, помимо апатозавров, Чарльз Марш еще описал другого динозавра, бронтозавра, насчет которого, ну, на самом деле, есть большие сомнения, и с большой долей вероятности это тоже был апатозавр, хотя это не точно. Вот сейчас насчет бронтозавра мы с вами еще немножко поговорим, но и еще пара интересных фактов, которые, я думаю, что как раз, может быть, детям будут приятны. Это то, что именно апатозавры, как ни странно, стали одними из самых излюбленных персонажей для всяких мультфильмов. Начиная от динозавра Герти, в котором, ну, на самом деле, странно, сложно сказать, кто фигурировал, то ли апатозавр, то ли бронтозавр. В те дремучие времена было разобраться довольно сложно. Ну вот, например, в недавнем относительно мультфильме «Хороший динозавр», там, судя по синопсису, фигурирует именно апатозавр. И подозреваю, что тот же, допустим, крошки-ножки из мультфильма «Земля до начала времен» — это тоже, ну, то ли диплодок, то ли апатозавр, скорее всего, апатозавр, потому что вот его уж любят использовать везде. Вот. Ну а сами апатозавры тем временем, пока мы с вами беседуем, тихонечко, полигонечку собирают всякие разные растения. И, как я уже упоминал, в первую очередь своими зубами они срывают папоротники. У них так устроена шея, что она не может высоко подниматься вверх, но им это не сильно-то и нужно. У них передние лапы укороченные, что позволяет больше собирать, так вот больше ориентироваться на низкорастущие растения. Ну и эти низкорастущие растения, они могут прекрасно собирать своими карандашевидными зубами, а в дальнейшем они уже будут перевариваться в желудке при помощи давно проверенной всеми динозаврами, другими рептилиями и, в общем-то, многими птицами технологии, а именно при помощи камней. Наши апатозавры у берега могут собрать горстку каких-нибудь, горстку гальки. Эту гальку окажется у них в желудке, и как жернова начнет перемалывать все растения, которые к ним в желудок поступят. Ну а тем временем, похоже, что у нашего апатозавра появились конкуренты. Ведь на поляну выходит еще несколько динозавров, и здесь уже не надо быть великим палеонтологом, чтобы догадаться, что это явно динозавры какие-то немного другие. Шею они держат значительно выше. По размеру, кстати, они заметно покороче будут, чем наш апатозавр. Я думаю, что тут максимум 20 метров эти животинки, ну, может быть, 25. А при этом у них очень такая необычная голова с укороченным носом. И наверняка вы догадались, что на сей раз стоят как раз-таки комарозавры. И вы абсолютно правы. Да, это они. Комарозавров, кстати, тоже из Моррисона известно целых 3 вида. Они немножко разного размера, но они просто сменяли, мы уже видели только что в схеме, друг друга во времени. Поэтому единовременно они вот так вот, как вот на этой картинке, конечно, никогда не встречались. Ну, а судя по всему, к нам пришел сам один из самых известных и самых крупных, самое главное, комарозавр Супремус. Ну, собственно, как я уже и сказал, длиной он где-то получается 23 метра. Явно совершенно комарозавр использует другую технологию для питания. Во-первых, мы видим, что шею он держит поднятой кверху. А как у многих макронарий, группы которой принадлежит комарозавр, у него передние лапы заметно удлиненные по сравнению с задними, что вот совершенно не так у диплодоцит. Кроме того, собственно, у него совсем другой череп. Вот, если кто сомневался, давайте на черепа посмотрим повнимательнее. У апатозавра зубы карандашки. Та же самая история будет у диплодоков, которых мы сегодня тоже наверняка где-нибудь заметим. Я вот прям предчувствую. Ну, а у комарозавра это скорее долото. Мы понимаем, что эти зубы явно предназначены для более грубой какой-то растительности. В первую очередь они могли, например, ветки какие-нибудь откусывать, могли, ну, допустим, жевать какую-то хвою. Короче, вот эти вот явно совершенно
хвойные деревья, которые нас окружают многочисленные, они сейчас будут общипаны просто напрочь. При этом я хочу заметить, что когда стали изучать эти зубы на предмет их смены, а для этого можно зубки распилить и посмотреть, сколько там внутри колец, ведь кольца в зубах формируются не в течение лет, как, допустим, кольца в костях, а в течение дней. Каждый день формируется новое колечко в зубе. Таким образом, посчитав максимальное количество в зубах вот этих самых колец, можно понять, сколько максимум дней они росли. Так вот, оказалось, что зубы менялись примерно каждые 60-62 дня. То есть, ну, раз в два месяца зубы полностью менялись. Значит, они очень жестко стирались. Стираться они могли только если ими пользовались не просто для того, чтобы откусывать ветки, а заодно и чтобы немножечко их пережевывать. Так что с большой долей вероятности наши коморозавры булыжниками на берегу интересоваться особо не будут, в отличие от апатозавра, который тут уже практически все камни собрал. Ну и, собственно говоря, коморозавр будет частично пережевывать растительность, которую он соберет. Ну а насчет бронтозавра. Давайте завершим разговор. У бронтозавра, кстати, если вы присмотритесь, тоже череп комарозавра. Так что бедняги череп вот этот вот приделывали всем, кому не лень. При этом часть костей, как мы уже выяснили, от апатозавра, что всех окончательно запутало. Ну вот таз, по которому, собственно, бронтозавр описан, он, можно сказать, в некоторой степени оригинален. И в итоге, что получилось? Именно по тазу изначально по тазу и по позвонкам, по некоторым, были описаны бронтозавры. Потом в дальнейшем был приделан череп, все, собрали модельку, сняли по ней мультик, все было хорошо. Потом решили, что таз все-таки у апатозавра и бронтозавра одинаковый, и, собственно, этих животных синонимизировали. И бронтозавра отменили. В дальнейшем был найден череп, который более вероятно принадлежал тому самому бронтозавру. Ну и в 2015 году по строению позвонков заметили, что все-таки апатозавр и бронтозавр отличаются друг от друга. И, видимо, бронтозавр – это реально отдельно существующий ящер. Так что сейчас можно сказать, бронтозавр обратно восстановлен, но так как от него очень мало чего известно, только сомнительного вида таз и чуть менее сомнительного вида позвонок, мы точно не знаем, насколько он сильно отличался от того же апатозавра или от комарозавра, поэтому про него мы более подробно сейчас говорить не будем, да и что про него говорить, собственно, у нас здесь никаких бронтозавров не наблюдается. Зато, если мы чуть-чуть пройдем вдоль реки, то мы сможем заметить вроде бы, как будто бы животное немножко похожее на комарозавра, но существенно более высокое. По всей видимости, таким великаном может быть разве что брахиозавр. Действительно, вот если мы посмотрим на его шею, то она возвышается где-то там уже на какой-то просто невероятной высоте. Возможно, что на высоте третьего этажа. А вот если бы рядом тут дом стоял, можно было бы оценить. Но, к сожалению, тут только сплошные какие-то эти арокарии торчат. Но вот и среди них ничего не разберешься. Действительно, вот эти самые гигантские брахиозавры, плечистые ящеры, это очень-очень высокие ребята. И самое главное, опять же, судя по современным реконструкциям, ребята, которые были способны постоянно и стабильно держать шею поднятой кверху. Получается, что мы уже наблюдаем как бы вроде бы трех завроподов, которые должны с друг другом жестко конкурировать и друг другу очень мешать, но в то же время они очень как-то аккуратно и галантно разделили обязанности, чтобы друг дружке не мешать. Диплодоки диплодоков я еще не упоминал, но пусть диплодоки тоже будут. Скорее всего, они где-то тут тоже бродят. Диплодоки с апатозаврами, они по нижнему ряду, получается, по травянистому, по такому среднему ряду, средней высоты деревьев, нижней ветки, получается, у нас идут комарозавры. И, наконец, самые высокие листья достаются неожиданным образом брахиозавру, что весьма, в общем-то, приятно и весьма логично. Но, к слову, если вдруг кто не знал, брахиозавры не самые высокие ребята, есть еще повыше, но в других каких-то слоях или же в слоях другого возраста. Ну, как минимум, примерно одновозрастные есть животные из формации так называемой тендагуру. Это в Африке. Там нашли животное, которое долгое время считали тоже брахиозавром, но сейчас его
переквалифицировали в отдельный род и назвали его жирафа титаном. Он выше. Он уже существенно выше, его высота считается до 12 метров. Но при этом и сейчас есть предположение, что есть еще повыше некоторые животные. Но, пожалуй, что углубляться в эту историю мы не будем. Давайте же пойдем дальше. И мне кажется, что на том берегу какой-то тоже длинношеий динозавр бродит. Причем, как ни странно, одинокий. Вообще странно, они так в основном-то пытаются держаться группами, хотя это скорее такая группа по интересам. Ну вот, небольшими группами, как слоны. И вот мы на другом берегу, кажется, видели кого-то одиночку. Но возможно, что этот одиночка просто пришел, как-то отбился от группы, чтобы попить. Но это он, конечно, сделал зря, потому что, ну, как бы одинокое животное, оно даже, будучи такого огромного размера, может, особенно на водопое, по сути, пострадать от каких-нибудь хищников. Даже современные жирафы, когда выходят на водопой, они с большой это делают опаской, потому что могут и рухнуть, и погрузиться в ил, и кроме того, он может какой-нибудь хищник неожиданно напасть, пока они там медленно опускают свою шею для того, чтобы не было перепадов давления в голове. Ну и примерно такие же проблемы, видимо, были и у этого животного, но оно все-таки, несмотря на весь риск, пришло к водопою. И сейчас пытается утолить жажду. Судя по всему, это диплодок. Наконец-то его мы тоже повстречали. Ну, впрочем, кто знает, может быть, диплодока мы не зря повстречали одного. Диплодоки, в отличие от тех же комарозавров или жапотозавров, это сильно более редкие животные, на самом деле, в формации Моррисон. Они стали очень известны, потому что их скелет нашли классный. И потом в свое время добрые эти американцы наштамповали этих диплодоков невероятное количество и всем разослали. Вот, в том числе у нас там тоже такой в России есть, в Москве этот диплодок слепленных еще с царских времен стоит. Ну, это точно копия, не то, что он там грубо слепленный, замечательный диплодок. Но, скажем так, именно благодаря этому диплодока все узнали. Потому что американцы провели такую классную пиар-акцию. А вообще, если смотреть в Моррисон, то, видимо, в самой формации Моррисон диплодок был не самым распространенным животным. Итак, диплодоки. Это животные, которые вырастали до 32 метров. Но если бы, точнее, так вырастал, до такого размера вырастало животное, которое раньше именовалось сейсмозавр, а теперь именуется диплодоком Холлов. Ну, а более ранний диплодок был помельче, до 24 метров. Одним из главных отличий диплодока, а также его ближайших родственников, ну, вроде того же апатозавра, например, или суперзавра, является довольно длинная шея, значительно более длинная, чем, допустим, у комарозавра, относительно укороченные передние лапы, которые способствовали тому, что им приходилось, собственно говоря, как-то в основном ориентироваться на то, что находится у них под ногами. Но благо они по этому поводу не жаловались. Им это как раз самое было милое дело. Стоишь себе спокойненько, вот так вот шеей поводишь, и все вокруг собираешь, как такая огромная газонокосилка. Ну и, конечно же, отличительная особенность всех этих диплодоков – это очень-очень-очень длинный хвост. Если мы присмотримся к ногам завроподов, мы уже, благо, ноги с вами встречали, мы можем обратить внимание, что ноги у скелета выглядят не совсем так, как ноги тех животных, которых мы видели на реконструкциях, вот на картинках, когда к нам приходили эти самые диплодоки и апатозавры и прочие. Это связано с тем, что у скелета-то, в общем-то, лапа стоит на пальцах. Для этих животных, как и для всех динозавров, характерно пальцы хождения. Все динозавры ходят на пальчиках. Но, когда мы видим следы этих животных, мы понимаем, что следы-то от, по крайней мере, передних лап, они округлые. Округлые они потому, что, видимо, под пальчиками была вот такая вот подушечка. И она делала ногу, действительно похожую на ногу слона. Это нога слона, если что. Вот, делала ее колоннообразной и позволяла распределить нагрузку. Без этой подушечки, ну, собственно говоря, завроподы просто-напросто существовать бы не смогли.
Снаружи эти животные явно совершенно чешуйчатые, мы, правда, в этом ни разу не сомневались, но теперь мы можем к ним приглядеться получше и убедиться, что это действительно так. У нас есть уникальная такая возможность. Ну, а еще мы можем посмотреть на окаменелости. Они тоже подсказывают, что, скорее всего, эти животные были чешуйчатыми. Но, а также мы уже обратили внимание на то, что у этих ребят очень-очень развит их длинный-длинный хвост. Это отличительная особенность именно диплодоцидов, и возникали многочисленные вопросы, для чего эта особенность была необходима. Конечно же, есть идея, то, что это могло пригодиться для самообороны, и, в общем-то, эта идея до сих пор поддерживается, но была также идея, то, что можно было этим хвостом делать какие-то щелчки, очень быстро его вот так вот туда-сюда мотулять и преодолевать скорость звука, и благодаря этому, как кнутом, делать короткие щелчки и общаться друг с дружкой. А, благо, ну, насчет диплодоков уж не знаю, а уж, по крайней мере, те же апатозавры, они, видимо, ходили группами. Им общение, наверное, было бы кстати. Тем более, что мы выяснили, что, может, они гудели что-то, а может, и не гудели. Может, они вот как раз щелкали. Ну, давайте поговорим об этом, подумаем, насколько это возможно. Ну, говорить-то можем сколько угодно, а можно просто проверить. И была проведена работа, симуляция, были проведены подсчеты, и оказалось, что нет. Хвост, все-таки, несмотря на свою потрясающую длину, не был способен развивать скорость, превышающую скорость звука. А значит, щелкать хвостами эти животные не могли. Вот такая вот история. Вот. Ну и, кстати говоря, насчет колоннообразных ног, там тоже была проведена похожая история, тоже было проведено исследование, сразу поближе к исследованию промотаю. Вот, сами вот эти подушечки найдены не были, но было доказано, что без подушечек завроподы просто-напросто ходить бы не смогли. Вот была проведена разная симуляция, оказалось, что такой вариант работает. Ну, в общем-то, можно было и не проверять, на самом деле, особо, потому что есть следы, и по следам видно, что следы-то оставлены вот такими вот округлыми лапами. Кстати, в той же формации Моррисон известны в том числе и следовые, ну, и остатки следов их на фасилии. Ну что ж, наши завроподы перемещаются очень медленно, и мы пока можем понаблюдать, как наш диплодок заканчивает пить и потихоньку, полегоньку пытается уйти вдаль от водоема. И, ну, действительно, если мы сейчас с вами попытаемся его догнать, я думаю, что у нас спокойно это получится, потому что, скорее всего, скорость они развивали не более десятка километров в час. Так что, ну, может быть, не самым спокойным шагом, но если поторопимся, мы, в общем-то, сможем вполне идти со скоростью длинношеего динозавра. Если мы присмотримся к его морде, мы можем заметить, что морда у этого динозавра, ну, по большому счету, нормальная, такая вот привычная нам, с глазами сзади, с вот таким вот вытянутым удлиненным носом, с, правда, зубы такие странные, карандашеобразные, и вот, значит, ноздри вперед торчат. В принципе, нас это и не должно было бы удивлять, но, может быть, многие из вас видели старые картинки, на которых совсем вот не так эту голову рисовали, и рисовали, что ноздри находятся на лбу, потому что, собственно, в черепе-то ноздри действительно расположены именно там, на лбу. И, ну, изначально предполагалось, что раз там костные ноздри, вот эти вот отверстия, то значит там и реальные ноздри тоже были. Но сейчас так не думают. Сейчас думают, что ноздри действительно, как вот на той картиночке и на всех других иллюстрациях, что я показывал, ноздри располагались спереди. А от вот этих костяных ноздрей вперед шли хрящи. То есть, ну, если мы на человеческий череп посмотрим, то тоже ноздри находятся не там, где реально находятся ноздри у человека, потому что есть хрящевой нос. Также и у динозавров был хрящевой нос, и на конце хрящевых трубочек располагались реальные ноздри. Но вот такая вот удлиненная конструкция, она помогала дополнительно охлаждать воздух, благо все-таки у нас климат тут такой сильно тропический, полузасушливый, и воздух охладить есть резон. Но в то же время с этим воздухом надо быть поосторожней. Если, соответственно,
много времени проводите где-нибудь в более влажных местах, там, может быть, дышать будет полегче. Как известно, например, морской воздух, он такой приятненький. Вот. Но можно и какую-нибудь инфекцию подхватить. Благо у тех же звероподов, у них от этих ноздрей дальше воздух шел по целой системе из различных воздушных, так называемых, мешков. Помимо легких у них было еще множество дополнительных таких вот резервуаров с воздухом. Это очень похоже на систему, которую мы сейчас видим у современных птиц. Благо динозавры и птицы не то что родственники, а по сути одно и то же. Птицы – это прямые потомки динозавров. И звероподы – это были животные, которым еще и надо было максимально облегчить свой скелет. В итоге у них вдоль большей части позвонков шли воздушные мешки. Это уникальное совершенно строение для звероподов, для динозавров даже. Такого, кроме как у звероподов, ни у кого не наблюдалось. Но вот такая вот большая густая система воздушных мешков, она имела и некоторый риск. Потому что как раз если воздух будет сильно влажный, из влажного воздуха могут попасть какие-нибудь, допустим, споры грибов в легкие. И в этой самой влажной среде прекрасно прорасти. В итоге бедные наши диплодоки или какие-нибудь другие звероподы могут приболеть. Так, кстати, и приключилось с одним из диплодоцидов из формации Моррисон. Нашли его буквально вот с такими вот разрастаниями в позвонках, которые указывают на то, что он простудился, бедолага, и вот чихал, температурил, и, может быть, даже от этого в конце концов и помер. Кто знает, может быть, тот самый диплодоцид, которого мы сейчас видели, он отбился от стада не случайно. Может быть, он тоже приболел, поэтому-то мы его и видели в такого одинокого, несчастного. Но самое главное, что если он приболел, а он еще и одинокий, то он точно совершенно может стать целью для каких-то хищников. А формации Моррисон хищников-то не меньше, чем разнообразных завропод. И, конечно же, один из самых главных и самых грозных хищников, которые здесь бродят, это аллозавры. И похоже, что аллозавры все-таки пришли на пир и пытаются поймать нашего зверопода. Нам, кстати, повезло увидеть сразу трех аллозавров вместе. Аллозавры во взрослом состоянии, как правило, все-таки действовали поодиночке. Но, возможно, для охоты на более крупных животных они могли сбегаться и их как-то окружать и пытаться атаковать с разных сторон. Особенно, если это животное было ослаблено. Вообще, аллозавры – это серьезные довольно охотники с мощными челюстями. Очень, кстати, хорошо изучены. Давайте посмотрим на аллозавров повнимательнее. Вот они, кроссавцы. Вот, с таким вот очень-очень узким черепом. Череп этот, кстати, сейчас исследован вдоль и поперек, и мы знаем, что, например, аллозавры могли очень широко открывать пасть, было установлено по следам прикрепления мышц, при этом у них была слабая довольно-таки челюсть, но при очень мощной шее, и, видимо, во время атаки они атаковали примерно как хищные птицы, подбегали и вот так вот своей головой били добычу, вырывая какие-то куски мяса, потом отбегали. Ждали, пока жертва стечет крови, и подбегали снова. Возможно, что так сейчас делают с разных сторон, такую как раз свою добычу аллозавры в той сцене, которую мы наблюдали. Соответственно, сами по себе аллозавры в то же время, я напоминаю, это были одни из самых рано изученных животных. Буквально следующим он стал животным, которое изучили после апатозавра. Еще в 1879 году вот уже был собран такой скелет, а описан был еще раньше, еще в 1977 году, вот прямо за следом за апатозавром. Недавно была высказана довольно любопытная мысль, хотя, на мой взгляд, она такая немножечко, как это сказать-то, немножечко громогласная, немножечко такая, ну и неправильное, наверное, это то, что аллозавр был падальщиком. А почему такая идея была высказана? Ну, собственно, потому что, в первую очередь, очень много было хищников на территорию формации Моррисон.
с одной стороны, и с другой стороны, было еще и множество растительноядных животных. И вот была высказана идея, то, что, ну, как бы, если так много хищников и так много растительноядных, вот, наверное, уже и так было предостаточно животных, которые охотились, и лозавру надо было, вот надо было кому-то быть большим падальщиком. А раз у лозавра не самые сильные челюсти, ну, почему бы ему таковым не быть? Благо, опять же, как я уже сказал, лозавр звучит неплохо, оказывается, что у него и мозг-то был относительно большой. Очень большая была доля обонятельная, обонятельные луковицы крупные. Ну, значит, он еще хорошо нюхал, что тоже для падальщика прекрасно. Но, в принципе, как бы я думаю, что чистых падальщиков вообще в природе очень мало, если вообще такие есть. Даже те же там, не знаю, гиены какие-нибудь там, не знаю, те же енотовидные собаки или там, не знаю, даже те же грифы, они не чисто падальщики. Поэтому элозавр тоже, конечно, чисто падальщиком вряд ли был. А, благо, в общем-то, его строение вполне позволяло и активно охотиться. Еще один интересный момент – это размер элозавра.

Завров и Ганакс. И вот буквально каждый год появляются статьи, которые то этого Завров и Ганакса отменяют, то пытаются, собственно говоря, его обратно возродить. А если я не ошибаюсь, в этом году в очередной раз Завров и Ганакса попытались отменить, но не то чтобы объединили кости, которые ему приписывали к салозаврам, а просто сказали, что ну, как бы костей этих маловато, и они малоинформативные, по ним рот как бы описывать нельзя. То есть как бы Завров и Ганакс немножечко в таком подвешенном виде оказался. Но, к счастью, у нас тут бродят нормальные такие человеческие лозавры рядышком, а не какие-то там Завров и Ганаксы. Так что мы можем насчет Завров и Ганаксов пока особо не париться. Ну, а сами по себе лозавры, как я уже сказал, это супер классные изученные животные. Благо, уже огромное количество этих костей и скелетов находили. Некоторые из них уже там на аукционах продают вовсю, потому что уже не знают, куда их девать. Ну, и есть два прям самых, наверное, известных лозавра. Это большие алы. Один из них назван был Большой Ал-1, найден в 91 году. И потом через несколько лет нашли Большого Ала-2. У них почти все кости на месте, и при этом еще и половина костей поврежденные. Так, благодаря этим динозаврам удалось прикинуть еще и, что аллозавры были очень-очень классно выживающими животными. На них все заживало буквально как на собаке. Точнее, наверное, на собаке заживает как на аллозавре. Ну и, кроме того, были высказаны предположения о том, что он вполне мог быть хищником, опять же, потому что иначе что это у него столько костей-то переломано. Конечно, частично он мог получить травмы, допустим, во время брачных битв или же, скажем, просто, не знаю, забыть, что он падальщик, и сунуть нос кому-нибудь, и вот ему как раз тут-то и показали, что он падальщик, чтобы он не лез, не охотился. Но что-то звучит это как-то все сомнительно. Вот. А кому интересно, относительно Большого Алла вышел фильм, в котором прям подробно была описана его жизнь на основе его травм, которые были получены. Ну, а вот Большой Ал-2, и тут даже вот очень хорошая картиночка отмечена, где конкретно были какие травмы. Вот, видно, что ему по челюсти дали и сломали, потом он там бочком врезался куда-то. Вот, конечно, всегда можно предположить, что он чувствовал себя с утра не очень хорошо и врезался в дерево, но как бы все-таки мне кажется, что тут что-то другое явно происходило, раз такая травма была серьезная, и ребра тут сломанные, и лапа передняя. Ну и в конечном итоге умер он от того, что переломал таз. Тут уже, видимо, и внутренние органы были повреждены, и он погиб. Ну, ладно, пусть наши аллозавры занимаются делом, не знаю уж, кто тут победит в конечном итоге. А я предлагаю осмотреться по сторонам. Благо, тут у нас, кажется, около водоема, около этого озерца небольшого, собралась целая тусовка из динозавров. И, конечно же, мы уже явно видим стегозавра и не сомневаемся в том, что это он. И рядышком, похоже, что пришел еще и какой-то рогатый хищник. И, наверное, тоже, ну, все знатоки динозавров сразу же признали знаменитого цератозавра. Животного, которому как раз около водоемов самое, что ни на есть, место. Сам по себе аллозавр какой-то, я бы сказал, довольно-таки сонный, с трудом вообще там эти, наклонившись, какие-то там эти растения собирает. Ну, возможно, что это связано с тем, что он, в отличие от многих других динозавров, с большой долей вероятности был хладнокровным. Причем, возможно, это даже была такая вторичная хладнокровность. Вторично он понизил свой обмен веществ. По крайней мере, судя по стабильным изотопам, есть такое подозрение. Ну и у меня есть подозрение, глядя на его несчастную такую морду, что он, похоже, что еще не совсем выспался. Для того, чтобы разогреться, теоретически он мог бы использовать свои пластины, хотя возможно, что он эти пластины будет использовать и для того, чтобы отпугнуть хищника, тем более, что тут у нас, как говорится, рядом и лозавры бродят, и цератозавры бродят, вот, и ну, неплохо было бы, чтобы они особо не лезли. Конечно, с этих стегозавров есть весомый аргумент на хвосте, который всегда можно применить. Но все-таки использование вот этих вот шипов на хвосте, известно как тагомайзер, это уже крайняя мера. Лучше заранее предупредить, так сказать, хищника об опасности потенциальной, и чтобы он не подходил. Вот, возможно, что эти пластины имели какую-нибудь яркую окраску. Кстати, именно эти пластины дали название стегозавру. Собственно, название это переводится как крышеящер или черепичный ящер. Ну, а причина все, опять же, в том же, что все-таки животное было описано еще, в 19 веке, все та же самая публикация
77 года, собственно, вместе с апатозавром и салозавром. И предполагалось, что эти пластины лежали как черепица. А здесь можно снова

0: пожурить нехорошего Чарльза Марша, который столько уже ошибок-то налепил. Но на сей раз мы его сильно журить не будем, потому что, ну, все-таки, сами понимаете, пока никто ни разу не видел стегозавра, предположить, что пластины могли торчать наверх, учитывая, что в современном мире аналогов подобному нет, ну, в общем-то, было невозможно. Так же, как потом невозможно было предположить, что, например, они идут именно двумя рядами и идут еще и со смещением относительно друг друга. Это тоже выглядит как совершенно дико. Вот неудивительно, что, например, Генри Хардер в 20-м году изобразил пластины уже двумя рядами, уже там было очевидно по скелетам, которые нашли, что пластины торчали наверх, но было еще совершенно непонятно, как они идут по отношению друг к другу, что вот они идут в шахматном порядке, было тоже совершенно непонятно. Животные обычно все-таки симметричные, это как-то логичнее. Но оказалось, что стегозавр, он такой необычный товарищ. Ну и еще одна интересная история про стегозавра связана с его мозгами, а точнее с их почти полным отсутствием. В голове там у стегозавра, в общем-то, думать особо нечем, получается. Мозг крошечный, обычно его сравнивают. В общем-то, я так это, попытался примерно, так сказать, этот мозг померить, вот, и получилась, ну, вот такая где-то штука, судя по тому, что удалось намерить. Но это как бы не то, чтобы грецкий орех, я таких грецких орехов не видел. Ну, вот он такой, правда, вытянутый такой, то есть, прям такая мини-сарделечка. Ну, или, если угодно, два грецких ореха. Но все-таки не один. Два грецких ореха лучше, чем один. Но, прямо скажем, для такого гигантского динозавра это немного. Поэтому, отчасти поэтому, возникла гипотеза о втором мозге, который располагался в крестце. Ну, а еще, чтобы, так сказать, эту гипотезу смогла родиться, тут еще в крестце, собственно, была найдена расширенница подходящая, что, ну, собственно говоря, намекало на то, что второй мозг тут мог бы быть. Но когда узнали, что птиц можно сравнить с динозаврами, а точнее динозавров с птицами, сравнили и птиц изучили, на их, так сказать, крестцовый отдел тоже посмотрели и никаких мозгов там не нашли, хотя расширение там есть. Там находится гликогеновое тело, которое обеспечивает дополнительным питанием спинной мозг, но нету там, собственно, нервных клеток. Думать там нечем. Так что птицы обходятся без второго мозга, и спинозавр как-то, ой, стегозавр тоже как-то обходился. Но это всякие разные стегозавры, чтобы вы имели в виду, что, вообще-то говоря, стегозавров сейчас много известно, всяких разных, и не прям целое семейство стегозавров имеют. И самые древние стегозавры известны чуть-чуть пораньше Моррисон. Во время Моррисона это прямо их расцвет, собственно, единовозрастные позднеюрские стегозавры известны со всего мира, особенно там в Китае их много находят. И еще потом в меловом периоде тоже стегозавры немножко продолжали жить. Раньше считалось, что они прямо в конце юры вымирают, и, собственно говоря, вот такие типичные юрские животные. Но нет, оказалось, что они еще до мела дотягивают, и некоторые стегозаврики, например, на территории Сибири обнаруживаются у нас в России и уже из меловых пород, и в Китае нашли недавно очень классно сохранившуюся прям мумию такую шикарную стегозавровую. Вот. Ну, а чтобы никто не сомневался, что этим хвостом можно туда-сюда махать и аллозаврам по мордам надавать, ну, или хотя бы в спину ему что-нибудь вот такое вот воткнуть, специально был найден такой один позвонок аллозавра, в котором есть идеальное отверстие, в которое вписывается шип стегозавра. Так что эта штука на хвосте была вполне себе функциональна. Правда, подобным вооружением пока что обзавелись еще не все тиреофоры. Тиреофоры, если что, это группа, к которой относятся стегозавры и панцирные динозавры, ну типа анкилозавра. Вот. Так вот, у стегозавров на хвосте мы видим оружие, а вот панцирных не видим. Хотя самих панцирных мы видим. Некоторые считают, что панцирные динозавры, они появились позже стегозавров. Но, скажем так, они позже стартовали, позже начали развиваться. Но, собственно, появились они не позже. Появились они вместе со стегозаврами. Вот. И сейчас там, в общем-то, все более и более древних находят панцирных динозавров. Не удивлюсь, если окажется, что они чуть ли не одновременно стали развиваться. Просто стегозавры, они как-то вначале они преуспели, а потом уже наступила пора преуспевания именно панцирных динозавров. Но, как видите, пока что панцирные динозавры – это еще не совсем те вот классические анкилозавры, к которым мы привыкли. А вот тут вот вдоль нашего озерца гуляет явно горгойлеозавр. Это один из таких вот супердревних анкилозаврит. Ну, я бы даже сказал, что это скорее надозаври. Так, анкилозавриды, надозаврины. Вот так вот. Такой вот древний представитель, короче, панцирных динозавров с неплохой такой защитой из плотно срастающихся чешуй, со множеством, собственно, классических таких вот окостенелостей в коже, если можно так выразиться, ну или выражаясь научным языком, остеодерм, ну и, конечно же, с большим количеством шипов, но без колотушки на хвосте. Колотушка на хвосте появилась только у ближайших уже, у самых прогрессивных из панцирных динозавров, таких как, собственно, анкилозавр, и это более, сильно более позднее образование. Вот. Ну, а эти сами ребята, вот они пока бродят. И вот, кстати, если мы насчет диплодоков можем посомневаться, насколько они там гудели, вот эти ребята вот точно совершенно гудели еще как. А может, даже и не гудели, может, даже и какие-то более разнообразные звуки издавали. По крайней мере, для других, правда, более сложных, таких как Плацефал, динозавров были сделаны сканы, была изучена их внутренняя полость, там мозги посмотрели. Вот, и вот тут, кстати, мозги посмотрели, вот тоже можешь посмотреть. Мозги красивые. Кроме того, выяснили, что мозгов-то там мало, и там смотреть особо не на что. Зато узнали кое-что про то, как они себя вели. Например, узнали, что у них был хороший слух, что у них были подъязычные кости, как у птиц, из-за чего они могли издавать довольно разнообразные звуки, что у них были вот эти вот большие полости в носу, благодаря которым они, опять же, могли так вот громко эти звуки усиливать. То есть буквально у них была такая резонаторная камера, ну вот, как такой вот встроенный, значит, этот, как это называется, у музыкального инструмента дека, сейчас уже не помню, короче, то, что у скрипки, у гитары вот это вот большое, рядом со струнами, вот оно тут есть, струны где-то там вот в пасти должны быть, очень классный язык с его подъязычными костями, который болтался и всякие разные звуки издавал, вот, а здесь вот все это еще усилилось, получалась красота, получалась настоящая музыка. Ну, а еще эти ребята отлично нюхали, таким образом могли находить что-нибудь вкусненькое. Ну, например, те же папоротники, благо их тут много растет. Но внешне они были, честно говоря, не особо примечательные, потому что бегали они, ну, прямо скажем, не очень быстро, со скоростью порядка 10 км в час. Ну, это примерно такая же скорость, как у наших завроподов. Но, в отличие от завроподов, они были все-таки сильно меньше. И не факт, что шипы им помогут. Поэтому для таких животных, в общем-то, было актуально иметь такой непритязательный вид. И благодаря, например, вот такому динозавру, как биссектипельта, который сохранился в виде мумии, мы знаем окраску панцирных динозавров. Ну, если быть точнее, мы знаем окраску конкретно биссектипельта, но заодно можем предположить, что все панцирные динозавры, наверное, могли быть окрашены похожим образом. Максимально незаметно. Коричневая спинка, белая брюшка. Ну, вот примерно вот так. Это конечно, антилозавр. Это уже другой динозавр, но вот окраска тут подходящая. Ладно, мы когда, значит, вдоль этого бережка-то ходили, мы же там не только стегозавра видели, а еще этого цератозавра, между прочим, приметили. Давайте его тоже рассмотрим. Все-таки динозавр прикольный, он такая классная животина. Кстати, опять все тот же Марш его изучил. Вот я говорю, Марш, он прям все-таки молодец. Хотя ошибки допускал, но дядька был плодотворный. Вот еще и цератозавра описал. Название дал ему тоже хорошее, тоже хвалю. Цера – это рог, завр – динозавр. Получается, рогатый динозавр. Учитывая, что для хищников это прямо-таки редкость, какие-то вот такие вот выросты на носу или над бровями, ну, действительно, это хорошее название для хищного динозавра, чтобы как-то его отличить. Конечно, сам Марш рисовал цератозавра немножечко не так, прямо скажем. Хотя, честно говоря, ну, как бы была очень классная, в общем-то, скелетушка обнаружена, практически полный скелет, что, ну, совершеннейшая фантастика. Но этот полный скелет надо было еще и потом грамотно поставить. Сейчас мы знаем, что динозавры так вот все ходили примерно по принципу качелек, с одной стороны голова с тушкой, с другой стороны хвост, и все это как-то вот в противовесе находится. Но во времена Чарльза Марша немножко по-другому предполагали. Еще, соответственно, предполагалось, что раз там есть вырост такой хороший, то там, значит, наверное, был какой-то еще сверху рог, надевался роговой чехол. И, значит, этот рог мог быть гораздо больше. Кстати, к слову, сейчас тоже это предполагается, но все-таки не настолько больше, как изображали на первых реконструкциях. Вот мы, например, когда в 3D-динопедии делали реконструкцию, мы сделали тоже рога побольше у животного, чем на скелете, но все-таки не такими выдающимися, как, соответственно, у, ну, на старых реконструкциях. Да, кстати, то, что, собственно говоря, здесь такой вот большой, красивый этот самый цератозавр гуляет, это, конечно, прекрасно, но что он ест-то? Как они, два таких хищника, уживаются, лозавр и цератозавр, на одной территории? Но дело в том, что точно так же, как и с коморозаврами и прочими завроподами, которые там диплодоки, коморозавры, все нашли, как разделить обязанности, так и, видимо, цератозавр, аллозавр, а также, под большим вопросом, завр фагонакс, без вопросов, торвозавр, они тоже разделяли обязанности. Во-первых, они могли делить обязанности по территории. Собственно, мы выяснили, что Моррисон большая территория. И то, что даже если этих динозавров обнаруживают в одном месте, это не значит, что они в одном месте жили. Их могло просто рекой куда-то замыть на излучину реки, вот в какое-то определенное место. А так прийти они могли с разных точек пространства. Ну и кроме того, можно предположить, что они еще и разной пищей питались. Тот же цератозавр, он имеет такую вот немножечко крокодилоподобную морду и немножечко уплощенный хвост относительно других динозавров. Это позволяет предположить, что, возможно, он больше специализировался на рыбной ловле, ну и, может быть, как-то вот около воды кого-нибудь поджидал, в то время как аллозавр мог гулять по более открытым пространствам. Ну, а торвозавр где-нибудь еще, может быть, не знаю, в лесах, например. Но не будем мешать нашим хищникам питаться, что-то, мне кажется, неподоку там совсем плохо стало. Вот. А зато здесь у нас еще один завр пришел. Это не тот диплодок, который мы видели. И да и благо, посмотрите, он размер-то совсем не того. Учитывая, что деревец-то тут все-таки не маленький явно. Ну, может быть, не как эти наши любимые гигантские плауны 40-метровые, вроде лепидодендрона. Но все-таки, я думаю, с десяток метров-то, наверное, будет в этих деревьях, да, ну, метров 8 точно. Ну, а этот явно больше, парень намного выше. Думается мне, что по длине он должен быть, ну, около 40 метров. С такими габаритами, скажу я вам, это может быть только один динозавр. Это, скорее всего, суперзавр. Похоже, что мы повстречали самого крупного завропода из внешних мест. Хотя, в принципе, ну, есть еще, например, у нас марапунизавр. Но он у нас есть или его у нас нету, я затрудняюсь ответить. От него только один позвонок нашли. Сейчас про него еще поговорим. Ну, а пока похоже, что наш суперзавр начинает своими задними лапами откапывать большущую яму и в эту яму откладывает яйца. Похоже, что это ж мать, и, соответственно, наш суперзавр сейчас прямо на наших глазах собирается, собственно, оставить потомство. Правда, заботиться об этом потомстве он не будет, он дальше эту ямку закопает и уйдет, но хоть подходящее место он выбрал. Подходящее место, соответственно, где-то рядышком с водоемом, рядышком с небольшим лесочком, чтобы эти наши маленькие заврики смогли найти себе и пропитание, и смогли где-нибудь спрятаться, пока не подрастут. А вот, как, кстати, как он будет откладывать яйца, это большой вопрос. На этот счет есть множество разных идей. Вот, например, в прогулке с динозаврами была показана вот такая штуковина. Это вот моделька, собственно, части завропода с клоакой, и видно, что из клоаки вот такая вот интересная трубочка высунулась, и вот по ней яйца скатывались в ямку. Такая штука, что-то подобное бывает у черепах, но так как все-таки динозавр не совсем черепаха, я бы даже сказал, совсем не черепаха, ну, сделать точное предположение, что вот так это могло выглядеть, ну, довольно-таки смело. Возможно, что все было гораздо проще, они просто нагибались и как бы, ну, в общем-то, если сильно-сильно наклониться, они могли вполне спокойно эти яйца откладывать, благо яиц там было как бы тоже много, но если вдруг даже какой-нибудь треснет, падая со самки, то это, наверное, не так критично. Завроподы делали ставку на количество, я бы сказал, а не на качество. Это одна из возможных стратегий, так называемая R-стратегия. Есть K-стратегия, это стратегия заботы о потомстве, когда детеныши поменьше, но на них надо заботиться, в них надо много вкладывать сил. Или R-стратегия, это вот побольше детенышей отложить, и там, не знаю, икру отложить, яйца отложить, и потом уже насчет них не париться. Завроподы выбрали именно вторую стратегию. Ну и, собственно, наши завроподы, они вот так вот откладывали множество-множество яиц, все закапывали и уходили. А потом, когда малыши проклевывались, вот такие вот они были странные ребята с яйцевым зубом. Они вот этим яйцевым зубом проклевывались, выкапывались из ямки и уходили. Ну а вот, собственно, габариты нашего суперзавра, чтобы убедиться, что да, парень высокий и длинный определенно. Является ли он самым большим динозавром вообще? Вопрос. Есть там кандидаты другие, вроде того же аргентинозавра, хотя вот по последним оценкам он где-то 33-35 метров, вроде поскромнее. Вот, есть еще всякие там какие-нибудь, не знаю, вот и те же марапунизавры. Ну вот с ним вот все совсем плохо. От него Коуп нашел позвонок, потом его описал, нарисовал, и потом потерял позвонок. Ну, в общем, загадочная история. Во-первых, по одному позвонку размер оценивается сложновастенько. Во-вторых, ну, как бы позвонка-то нету. Наверное, под этот, под диван закатился. Но, как бы там ни было, вот суперзавр – это один из главных кандидатов на звание самых крупных вообще динозавров за всю историю, а не только в рамках формации Моррисон. Ну, а раз уж мы заговорили о гигантах, можно вспомнить и завров Фагонакс, который здесь, возможно, являлся самым крупным хищником. Вот он, благо, к нам пришел. Все-таки похоже, что он у нас тут бродит. Вот, хотя мы до сих пор не уверены, существует он или нет, а он оттуда бродит. Ну, ладно. Еще мы упоминали торвозавра, раз уж упоминали торвозавра, вот давайте на него тоже посмотрим. Мне кажется, что его наверняка мы тоже где-нибудь тут сможем среди деревьев найти. И в отличие, кстати говоря, от диплодока, вот он-то мог быть гораздо более заботливым родителем. По крайней мере, для хищных динозавров предполагается более сложное поведение родительское и в том числе забота о потомстве. Хотя, прямо скажем, доказательств нет, и, собственно, с Моррисона никаких яиц не обнаружено. Зато вот найдены скелеты тех же торвозавров, довольно-таки цельненькие. Сами по себе торвозавры – это вообще другая группа хищных динозавров. Это у нас так называемые мегалозавриды, одни из самых примитивных хищных динозавров. Такие большие, красивые, и вот есть даже целый скелет этих самых торвозавров, и можно посмотреть на портреты других мегалозавридов. Ну, что-то мы это как-то, конечно, понятно, впечатлились всеми этими гигантскими динозаврами. Они привлекают наше внимание. Но все-таки понятно, что экосистема, она не может состоять только из гигантов. Наверняка тут что-то мелкое тоже должно быть. Предлагаю все-таки опустить глаза наконец-то и присмотреться, вдруг кого-нибудь еще мы заметим, кроме всех этих гигантов, которые вокруг нас буквально кружатся. И действительно, смотрите-ка, вот на том же берегу водоема, похоже, есть какой-то мелкий динозавр, немножко похожий, правда, на птицу. Я бы даже сказал, что множки похожи на птицу. Это, кстати, приятная неожиданность. Мы хоть одного пернатого динозавра встретили, а то я частенько рассказываю, что динозавры – это вообще родственники птиц. Вот сегодня даже уже говорил, динозавры в перьях были, а у нас что-то все какие-то прям такие классические, самые чешуйчатые динозавры. Ну, понятно, что открыты они были в классическую эпоху, да, еще в 19 веке, вот, и не зря в то время все считали, что динозавры должны быть чешуйчатыми, вот, действительно, первые открытые были чешуйчатые, но вот где-то здесь-то уже что-то пернатое это наверняка должно быть, благо, в конце юрского периода уже, например, археоптерикс появился, это уже, ну, практически птичка, и вот тут, наверное, что-то практически птичное тоже могло бы гулять, и не только могло бы, а гуляло, вот, пожалуйста. Только надо бы понять, кто это такой, пока он тут все не сожрал. По-моему, он какую-то ящерицу ловит. А, ну да, это же, конечно же, Гесперорнитоидес. Как я мог сразу его не признать? Гесперорнитоидес, между прочим, это один из самых первых троодонтид. А троодонтиды, в свою очередь, это животные максимально приближены к современным птицам. Вот буквально следующее звено за тародонтидами – это что-то типа археоптерикса, а потом уже ну, начинаются всякие разные птицы. Не совсем такие, как сейчас, еще там зубатые там всякие разные, но уже птицы, прям птицы-птицы. Так что наш, как говорится, товарищ на правильном пути, хороша его дорога, он на пути становления птиц. Ну, а еще где-то там вот, кажется, под бревну гуляет какая-то черепаха. Ну, благо, собственно, черепах несколько видов с формацией Моррисон известен, но это похоже, что черепаха одна из тех самых, которые хорошо сохранились, глиптопс. Ну, как хорошо сохранились там. Панцири нашли большие, хорошие, красивые фрагменты. Но, благо, по панцирю можно представить себе, что это была за такая черепаха. А рядышком с ней гуляет какое-то животное, то ли ящерица, то ли не ящерица, еще и лягушку доедает. Похоже, что это гоплозух. А если присмотреться к его спине, ну, складывается такое впечатление, что это скорее что-то типа крокодильчик, что ли. Хотя непонятно, если вот посмотреть на ноги, вроде как будто бы ящерка. По размеру вообще черт знает что, 20 сантиметров, мелочь какая-то. В общем, буквально, если бы на черепаху внимания не обратили, может быть, этого гоплозуха бы и не заметили. Это наземный крокодиломорф. То есть это как бы не совсем крокодил, это родственничек крокодила. Кстати, тут их несколько, этих всяких крокодиломорфов-то известно. И вот конкретно этот наземный крокодиломорф, он, ну, соответственно, действительно вел себя скорее как какая-то ящерица. И, кстати, с некоторой долей вероятности, судя по строению зубов, он, вообще-то говоря, мог быть даже всеядным, как-то не странно прозвучит для родственников крокодилов. Но похоже, что нашего крокодиломорфа кто-то спугнул. Кто-то вышел к нам на поляну, и этот кто-то явно совершенно выглядит мирным растительноядным. Ну, еще бы. Это же дриозавр. Дриозавр – это небольшое животное, ну, конечно, смотря с кем сравнивать. Если сравнивать с цератозавром, который, кстати, тут сзади как раз изображен, то, да, небольшой. Если сравнивать с человеком, или уж тем более с всевозможными этими черепашками и прочими гесперозаврами. Гесперозавр, кстати, у нас... Ой, гесперорнитоидес. Гесперорнитоидес, кстати, тоже размером с курицу. Я там не обратил внимания на масштаб, но он там с папоротник размером был. Так вот, по сравнению с такими мелкими животинками, он, ну, настоящий великан. Вот, то есть, ну, такой, скажем так, динозавр размером с современную овцу. Я думаю, что это будет такое более-менее правомерное сравнение. Конечно, по внешнему виду он ни разу не овца. То есть, он двуногий, понятное дело, и с таким тощим брюшком, из-за чего он весит сильно поменьше. Вот, и сильно более шустренький. Но по идее своей принципиальной он примерно овца. По же своей систематической, так сказать, принадлежности, это что-то типа предка игуанодона. Ну, короче, выражаясь научным языком, древний орнитопод. Благо, как раз тут какие-то компетозавры еще где-то только что проходили. Вот, это прям вот вообще практически диплодоки. О, господи, практически игуанодоны. Ну, так что орнитоподы как раз в конце юры активнейшим образом развиваются. В основном они были сильно меньше, чем их потомки из мелового периода. Конечно, не было еще вообще ни намека даже на утконосых динозавров, это самый прогрессивный из орнитопод. Но вот что-то такое приближенное к игуанодону уже появляется. У этих ребят пока не было вот этого знаменитого острого пальца с шипом, которым игуанодон мог обороняться. Поэтому единственное, что они могли противопоставить местным многочисленным хищникам, это свои длинные стремительные ножки. И если кому интересно, да, дриозавр тоже был описан еще Чарльзом Маршем в волосатых годах 19 века. Вот тогда Марш нашел и ножку, и черепошку, и, собственно, как-то их описал. Правда, вначале описал их как лаозавр, а позже понял, что нет, это все-таки дриозавр. Кстати, само собой название дриозавр переводится как древесный ящер, ну, то есть намек на то, что он в лесу жил. Насколько он реально жил в лесу, неизвестно, но мог вполне себе жить. Впрочем, на каждого дриозавра, мне кажется, должен найтись какой-то подходящий хищник. И если вот цератозавр, который изображен был на прошлой картинке, он теоретически, наверное, мог бы попытаться поймать дриозавра, но не уверен, что ему бы ловкости бы хватило. Ну вот, хотя вот по размеру, в принципе, вполне бы мог бы его так пополам-то перекусить, несмотря на свой узкий череп. Но были животные, которые были такого же размера, как дриозавр, и примерно настолько же шустрые, но еще и хищные. Например, орнитолестес. Это тоже животное из формации Моррисон, оно тоже тут ходит-бродит. И, кстати, это тоже животное, которое с некоторой долей вероятности могло быть покрыто перьями. А то что-то у нас пернатых сегодня как-то маловастенько получается. Орнитолестес переводится как птицелов. И связано это с тем, что изначально считалось, что он действительно был специализированным охотником на птиц. Благо у него такие большие хорошие лапки загребущие, причем очень подвижные, гораздо более подвижные, чем у многих других животных. Вот. И ну, было произведено предположение, что этими лапами очень удобно ловить птиц. В принципе, птиц было бы ловить удобно, но по техническим причинам он не мог ловить птиц, потому что птиц еще не было. Ну вот, например, мне кажется, диспарорнитоидес вполне мог бы схватить, а может быть... как говорится, чем черт не шутит, мог бы покуситься и на дриозавра. Вообще, вот эти вот его загребущие лапки связаны с тем, что у него действительно, ну, скажем так, довольно прогрессивно устроены были эти самые лапки. Он является близким родственником группы под названием манерапторы, к которым относятся всякие велоцирапторы, традоны и, кстати, наши современные птицы. И вот у них у всех лапы развиты, будь здоров, они максимально подвижные. Ну и вот, собственно, орнитолестес, хотя еще манераптором сам не считается, он тоже ну, был такой очень-очень активный товарищ с очень большими лапами, с гигантскими когтями. И, собственно, этими лапами, скорее всего, активно пользовался, даже, может быть, активнее, чем своей челюстью в поисках добычи. Очень странно выглядит картинка снизу. Те, кто, как говорится, много интересуются палеонтологией, много смотрят разных документалов, конечно, вспомнили вот этого самого орнитолестеса и помнят, откуда он пришел. Пришел он из одного из самых известных документальных фильмов, из прогулок с динозаврами. Возникает резонный вопрос, почему он там настолько странный? То есть он вообще на себя не похож ни разу. Ну, даже, вот, допустим, мы не знали тогда, что он в перьях, хотя тут что-то типа перьев даже кого-то изобразили. Но вот это вот что такое вообще за дела? Это совсем что-то странное, да? Дело в том, что у орнитолестеса сохранился череп частично. И на вот фрагментах черепа там вот перед носом как раз вверх торчат два гребешочка обломанные. И кажется, что там находится гребень. И изначально была идея, то, что действительно у него был носовой гребень. Но потом, когда получше посмотрели, оказалось, что это просто обломанная ноздря. И никакого намека на гребень, вообще-то говоря, у него нет. Так что все-таки, в отличие от цератозавра, орнитолестес не отличался гребнем на носу. Нет на это, по крайней мере, сейчас абсолютно никаких данных. Вот. Зато он вполне возможно отличался наличием перьев. Благо, у манерапторов-то перья большинства были. Так как я упомянул, что от орнитолестеса известен череп, мы можем заметить, например, некоторые особенности этого животного и предположить некоторые его повадки. Скажем, можно посмотреть на размер глаз в этом самом черепе и увидеть, что глазницы-то были огромные. Соответственно, глядя на эти глазницы, было высказано предположение, что это ночное животное. Вполне возможно, что орнитолестеса мы бы встретили бы только, если бы отправились бы ночью гулять. Одновременно был вот такой вот еще целюр, тоже очень похожего строения динозавр. Долгое время велись споры на протяжении почти что там, не знаю, 100 лет, все тоже туда-сюда тасовались. То ли целюр – это орнитолестес, и это все одно и то же, то ли это все-таки разные животные, и сейчас определили, что нет, они точно совершенно разные. Но тот факт, что они максимально похожи, это опять как-то вот портит картину. Ну, как два, ну, абсолютно практически идентичных хищника почти одинакового размера могли уживаться на одной территории. И было высказано предположение, что, возможно, целюр как раз был дневным охотником, а орнитолестес был ночным охотником. Ну, вот поэтому у него такие большущие глаза. И вот так они, соответственно, делили свои сферы влияния. Но все-таки для того, чтобы проверить эту гипотезу, нужно было бы иметь череп целюра и в нем маленькие глазницы. А у нас от целюра есть много, а вот черепа-то как раз, увы, нет. Ну, а у нас, правда, есть еще один вариант, как можно проверить эту гипотезу. Подождать здесь все-таки до того, как зайдет солнце, и посмотреть, выйдет ли к нам, собственно, орнитолестес. Но мне не хочется, честно говоря, как-то оставаться в Моррисоне на ночь. Поэтому предлагаю на этом нашу лекцию уже потихонечку завершать. Ну, а если кому-то хочется в таком более экскурсионном плане пройтись по разным местам, могу еще порекомендовать книжку «За авторством имени меня» с рисунками Сергея Красовского, которые, собственно, вот тут вот многие я вам демонстрировал. И вот там вот все в таком именно экскурсионном плане, как экскурсии по разным древним местам, все реализовано и написано. Вот. Ну, как говорится, там это подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, жду ваши вопросы. Спасибо за внимание.
1: Аслав, большое спасибо. Да, мы переходим к вопросам за донаты. И сначала идут у нас пожелания.
0: Так.
1: Климат сменился.
0: Да, да, да. Нет, ну как бы этот. И солнце-то заходит над Моррисоном. Вот, и уже начинает холодать.
1: Да, пожелания. Держим кулаки. Выздоравливайте, Ярослав. Благодарю вас за очень интересные и полезные лекции. Здоровья и удачи.
0: Спасибо. Спасибо большое, да. Ну, раз уж, так сказать, вопросы про здоровье возникли, могу сказать, что в целом я себя чувствую сейчас уже намного лучше, хотя, ну, к сожалению, пока еще не до конца выздоровел и, скажем, вот свою деятельность провожу только из дома. У меня иммунитет ослабленный, поэтому, к сожалению, пока все еще не могу я выступать офлайн. Ну, вот онлайн зато я с вами. Спасибо.
1: Как происходит видообразование в море? Ведь для появления нового вида нужна его изоляция на время.
0: Но вообще-то говоря, есть разные способы видообразования. Способ видообразования с изоляцией – это один из. Например, виды могут просто-напросто потихонечку трансформироваться. То есть у нас же есть вариант, да, когда у нас от одного вида потом проявляется два вида, а есть вариант, когда один вид просто плавно переходит в другой вид. Ну вот, собственно говоря, этот сценарий в море никоим образом не отсекается. Потом в море, на самом деле, есть огромное количество самых разных таких вот микроэкосистемок, которые очень сильно отличаются друг от друга. То есть буквально, если мы говорим, допустим, о каком-нибудь придонном виде, вид, который был где-то там вот на илистом грунте, а тут течением его унесло на песчаный грунт чуть-чуть подальше в море, там уже и глубина побольше, там уже грунт песчаный, и он неожиданно оказался вообще в других условиях. И если там это не одна особь, то замыто было много особей, ну, пожалуйста, вам уже полнейшая изоляция получается, и уже даже совершенно условия другие, и вот он формируется, пусть новый вид. Если мы говорим о планктонных видах, их вообще куда понесет, туда и они там они и будут развиваться. И там вообще как бы с изоляцией проблем нет никаких. Ну и единственное, наверное, можно вот порассуждать насчет активно плавающих нектонных видов, что вот у них там с изоляцией некоторая проблемка. Но как бы все равно справляются. Вот. Движущую эволюцию никто не отменял. Потом можно, например, просто долго-долго плыть в какую-то сторону, если пищи не хватает, и отбиться от какой-то основной группы, и в конце концов оказаться в другом месте, и тоже там закрепиться на долгое время. Вот, а если тебя еще и течением хорошенько унесет, то, пожалуйста, тоже будешь в изоляции, обратно уже не вернешься. Так что нет, я бы не сказал, что в море нету проблем с изоляцией. В море тоже можно найти множество способов, как изолировать себя от окружающих при желании. Самоизоляция тоже и для рыб возможно.
1: Известен ли череп самого диплодока или реконструируют по аналогии с каатедоком или галеомопом?
0: Ну, сейчас, насколько я знаю, с диплодоками уже, ну, как бы уже есть черепа. Вначале действительно там было все не очень понятно, но сейчас уже скелетов предостаточно, есть, собственно, черепа диплодока, да.
1: Так, следующий вопрос я пришлю очень подробный. И пришлю в чате.
0: Да, ну, я бы не сказал, что уж такой уж подробный. Неужели апатозавр, наверное... А, нет, это не апатозавр. Я вначале подумал, что это апатозавр Аякс, Вот, а теперь вроде бы он тут Анакс. Не знаю, может опечатка. Сейчас я проверю. Извините, уж тогда это воспользуюсь поиском Гугла. Вот, может, я что-то не знаю. Нет,
1: У
0: Анакс
1: нас
0: это у меня
1: копипаст.
0: паучка.
1: Ctrl-C, Ctrl-V. Мы ничего не придумываем.
0: Нет, Аллозавр. Аллозаурус Анакс. Ух ты. Да ладно. Аллозавр Анакс ужался до 30... Чего? До 37 сантиметров. А. Ну, ладно, хорошо. Допустим. Неужели Аллозаурус Анакс ужался всего на 37 сантиметров, 10 метров, 100 метров по сравнению с Завропоганаксом по Грегори Поу 10,5 метров? Вот, да, все правильно, что именно про Аллозавра идет речь. Так, сужался на 37 сантиметров по сравнению с Завропоганаксом. Но дело в том, что оценки-то разные даются. То есть, во-первых, в некоторых книгах Аллозавра берут, ну, как бы вместе с Заврафаганаксом как один род. Тогда получается там 10,5-11 метров. Потом, ну вот, например, если брать того же Грегори Пола, к нему очень-очень-очень многие относятся весьма скептически, потому что, ну, как бы там есть вопросы к подсчетам, которые он применял. И, в общем, у него очень часто его методы оценки как-то вот сильно его размеры отличаются от всех остальных оценочных. Но я думаю, что, в принципе, вот для Аллозавра 8-9 метров – это вот реальная цифра. А 10 метров – это уже под вопросом, но тоже, скорее всего, правдоподобное. Ну, возможно, что вот действительно 10 метров 100 сантиметров – это вот что-то такое правдоподобное. Что касается Заврафаганакса, тут как бы разные оценки даются и 10,5 метров, и 11, и 12. Но, учитывая, что с ним все совсем непонятно, ну, как бы я бы на нем пока особо не сосредотачивался. Так что, ну, будем считать так вот, чтобы как бы более-менее округлять, что лозавр – это животное от 8 до 10 метров длиной. Учитывая, что мы, кстати говоря, скорее всего, конечно же, не знаем самого большого лозавра, но я не удивлюсь, если окажется, что реально даже вот прям классический лозавр вполне мог вырастать на те же 10,5 метров. Вот мы, допустим, если там среднестатистического человека померим, то это получится где-то 1,75 м, да? Однако же, если мы посмотрим там некоторых отдельных личностей, окажется там и 2,20, и 2,40 метров. Вот, так что я думаю, что и с лозаврами там тоже наверняка бы нашли бы побольше.
1: Говорят, что полностью взрослый дреозавр неизвестен. Возможно ли, что он был совсем не мелким?
0: Ну, всякое возможно. На этот счет можно так сказать. Но, в принципе, он не полностью взрослый, но он прямо-таки, скажем, и не выглядит как детеныш. То есть это что-то такое уже приближенное ко взрослому. Поэтому, да, ну, возможно, что он прям был больше. И, скорее всего, он был больше. Но я не думаю, что колоссально больше. То есть, скорее всего, там, может, еще процентов на 20, на 30 он мог вырасти. Вряд ли больше.
1: Спасибо за ваш труд, где можно книгу приобрести?
0: Ну, где-нибудь. То есть, ну, насчет магазинов я точно не скажу, потому что, ну, во-первых, как я уже, так сказать, поделился грустью, тоской, я вот уже в самоизоляции 3 месяца, поэтому я вообще уже давно ни в каких магазинах не был, в том числе в книжных. А что касается, допустим, интернета, ну, там, как бы, он, наоборот, везде есть. По интернету я лазаю, интересуюсь, так что там что-то и на Озоне я видел, и в каких-то специализированных магазинах всяких разных, там, всякие лабиринты, не лабиринты, в общем, все, что не придумаешь, везде где-нибудь там можно их приобрести. Так что просто можно ее ввести в поиск и где-нибудь найти.
1: Лабиринту
0: Посмотреть,
1: Донт. Лабиринту
0: наверное, где
1: Донты.
0: подешевле.
1: Да. Необычный вопрос.
0: Других не
1: Следующий.
0: держим.
1: Да. Если бы Земля была разумной и заговорила бы с нами, какие бы вопросы вы ей задали? Ведь она лично присутствовала при многих событиях, когда людей еще не было. Это к вопросу из той области, если бы у вас была машина времени.
0: Ну да. Не, ну, в принципе, что-то подобное мне уже когда-то спрашивали. Может быть, даже тот же самый человек, но только это было, не знаю, много эфиров назад. Если бы Земля была бы разумная. Но вопросов-то много у палеонтологов, это правда. И тут вопрос, значит, у меня есть альтернативный вопрос к данному вопросу. Время от беседы ограничено, потому что если время беседы не ограничено, можно много чего поспрашивать. Вот как это, вот, сам не знаю, с тем же этим каким-нибудь искусственным интеллектом. Там это какой вопрос возникнет, так вот это Земля онлайн, там это подключаешься и задаешь свой вопрос. Ну и вот так вот потихонечку все, что не придет в голову, все проверяешь. Вот, и пишешь самую классную энциклопедию, вот, продаешь ее потом за большие денежки и... Ну ладно. И становишься как это палеонтологом-миллионером, то, чем мы обсуждали на прошлой нашей встрече. Вот. Но если время ограничено, и надо вот прям какой-то самый-самый-самый важный вопрос задать, вот прям такой самый ключевой. Ну, конечно, меня бы интересовали бы в первую очередь какие-то самые ключевые моменты. То есть вот, интересно было бы все-таки, что же там произошло 66 миллионов лет назад. Вот динозавры сразу подохли или не сразу. Вот, имеются те, которые не птичьи. Что же там, например, происходило там 252 миллиона лет назад? Что же там за жесть-то такая творилась? Ну и, разумеется, очень интересно, что там происходило в самом начале существования нашей планеты, и был ли мир РНК, вот эти РНК у нас тут зародились, или они откуда-то прилетели, и что там дальше происходило. Вот, то есть, короче, самые такие мутные моменты из истории нашей планеты хотелось бы немножечко размутить.
1: Всегда ли на Земле с момента появления насекомых разнообразие насекомых было таким же большим, как сейчас?
0: Нет. И совсем нет. Ну, тут, правда, справедливости ради можно сказать, что мы не знаем полного разнообразия насекомых, конечно, не для одной эпохи. То есть, ну, очевидно, даже если мы из янтаря возьмем, мы увидим огромное количество этих насекомых, каждый раз все новых и новых открывают. Ну, если это сравнить с современным разнообразием, да, больше миллиона видов, ну, это, конечно, просто кроха какая-то ничтожная. То есть мы понимаем, что мы даже вот в самых идеальных условиях находим только очень небольшую часть тех насекомых, которые там реально жили. Вот. То есть, ну, понятное дело, что миллион видов это вообще по всей Земле, но даже если в одном каком-то биоме мы посмотрим, сколько насекомых и сравним их с количеством насекомых из янтаря, в янтаре будет сильно меньше. Да? То есть, ну, мы понимаем, что мы даже тут всего разнообразия не знаем. Но если все-таки вот посмотреть на то, что мы знаем, то мы видим, что поначалу насекомые были гораздо более скромные, их разнообразие было меньше. Ну и кроме того, мы буквально видим, что постепенно появляются все новые и новые отряды насекомых, и появляются какие-то новые планы строения, и тут же, конечно, вот после каждого такого вот нововведения появляется большое разнообразие новых насекомых. Поэтому, ну вот, как минимум до мелового периода, когда произошла последняя глобальная перестройка насекомых, разнообразие насекомых было точно не таким же. Правда, скорее всего, конечно, в меловом периоде до того, как произошла перестройка в мире насекомых, а произошла она из-за смены растений, как раз во время мелового периода произошла перестройка от мира папоротниково-голосеменного к миру покрытосеменных растений, и вот тут вот насекомые перестроились. Но тут, скорее всего, было много, стало много только других. А если мы посмотрим на, допустим, каменноугольный период, там прям у нас данных, может, не так много, но те данные, которые показывают, те, которые есть, что насекомых было прям сильно меньше разнообразия. А уж в Девоне, когда они только появились, их 100% было меньше, то есть они вообще были там еле-еле заметны. Первые жуки, к слову, которые в Перми появились, и они вообще там в общем разнообразии даже тех же насекомых были буквально... Ну, практически незаметно. Жуки – это сейчас самая разнообразная группа насекомых. То есть мы понимаем, что надо было вот этим вот каким-то новым планом строения как-то закрепиться и проявить себя, прежде чем, ну, собственно, уже разнообразие набрало тот масштаб, который мы сейчас знаем. Ну и даже если мы, опять же, просто даже посмотрим не на насекомых, а в целом на разнообразие живых существ на планете, то мы знаем, что как минимум с начала мезозоя разнообразие постоянно растет. Ну, как бы, если разнообразие растет по беспозвоночным и позвоночным морским, ну, чем же мы насекомым-то должны отказывать в таком же тренде? Тоже разнообразие насекомых, скорее всего, растет.
1: Традиционный вопрос про дикий мир будущего. Каким он будет? В диком мире будущего дикий саблезубый снегозверь, потом к дикого росомахи. Есть ли у росомахи предпосылки к саблезубости? Какие требования к челюстям для появления саблезубости?
0: Ух, я прямо это... Так, мне понравился снегозверь, и я решил его прогуглить срочно и посмотреть, как он выглядит.
1: Но он
0: Да,
1: не
0: прикольная
1: дикий, он
0: штука.
1: обычный, это.
0: Обычный снегозверь. Не-не-не, прикольная штука, кстати, да. Мне нравится. Блин, надо пересмотреть этот «Дикий мир будущего». Нарисовали они
1: Снегозверь,
0: что-то
1: это же
0: странное.
1: из Людей Икс, там был такой снегозверь.
0: Там саблезубый был, по-моему. Вот, снегозверь я не помню. Ну да ладно.
1: Он был снегозверем, да. Ну,
0: А,
1: был похож.
0: ну...
1: Так, какие требования к
0: Ладно,
1: челюстям?
0: ладно. К челюстям никаких требований. Я думаю, что все нормально с челюстями. Хотя, ну вот как ни странно, почему-то как-то кошкообразные, они вот поактивнее всякие эти разные секвойки отращивали. Но росомаха-то у нас все-таки как-никак кошкообразная. Так что имеет право отрастить себе большие клыки. В общем-то, я ничего против гигантских клыков не имею. Я за саблезубого снегозверя. Пусть дичает, пусть зубы отращивает. Можно. Даю добро.
1: Так, следующий вопрос повторяется.
0: Самое главное его снегозверем назвать. Вот название классное, да? А уж там клыки будут или не будут. Посмотрим.
1: Сетчатокрылые бабочки были с полным превращением, гусеницы были размером со змею, такие огромные, уязвимые для хищников, им нечем защищаться. Они поэтому вымерли?
0: Сложно. Ну, давайте так. Значит, я так понимаю, речь идет о каллиграматидах, которые вот эти самые сетчатокрылые, прикинувшиеся бабочками. Гусеницы у них были, у них было полное превращение, это все, да. Ну, собственно, можно посмотреть на современных сетчатокрылых и как бы сориентироваться. А что касается того, что гусеницы были размером со змею, да нет. Ну, как бы и сами сетчатокрылые, они вот эти вот не были супер большими. У нас есть прекрасные отпечатки каллиграматидов, мы это не придумали, у нас есть каллиграматиды в янтаре, но они размеров, причем с таких вот, типа бабочка-капустница, то есть не очень-то большие даже относительно бабочек. Так что никаких там гусениц тоже размером со змею не предполагается. А вымерли они, сложно сказать из-за чего точно, но вот, по-моему, они вымерли в конце мелового периода. И я вот не очень уверен, что это действительно так, это лучше уточнить все-таки. Но если я прав, то как бы тут как бы гадать не приходится, почему они вымерли. Вымерли, потому что астероид. Видимо, так. Много чего произошло, и много кто вымер.
1: Следующий вопрос. Раньше апатозавра считали тяжелее диплодока. Однако сейчас апатозавр 14-18 тонн, а диплодок Карнеги 12-20, хлором до 38. Получается, диплодок и длиннее, и тяжелее. Как? Он же грацильнее.
0: Ну, что касается того, что диплодок, тот, который подлиннее, он тяжелее, это, мне кажется, предельно логично. Благо у нас, как бы, все-таки, когда размер увеличивается в одной плоскости, да, по длине, ну, как бы, объем-то в этот момент увеличивается в кубе, поэтому там и вес увеличивается тоже существенно. Так что здесь, я думаю, что вообще ничему удивляться не приходится. А что касается того, что диплодок и апатозавр сопоставимых размеров, они, получается, что апатозавр вроде как полегче, а диплодок потяжелее. Здесь, мне кажется, просто вопрос в методах оценки. То есть надо посмотреть у конкретного автора. Скорее всего, ну, насколько я себе представляю, действительно их скелеты, диплодок, он действительно как будто бы поменьше должен быть. Ну и значит, соответственно, должен быть полегче. То есть я думаю, что если один автор будет оценивать одного размера диплодока и одного размера апатозавра, то все-таки апатозавр будет тяжелее. Другой разговор, то что вот когда эта оценка дается, это же оценка, что значит там, не знаю, от 14 до 20 метров. Это просто оценки разных авторов. То есть не то, что один автор вот считает, что он там, не знаю, пузо себе мог отрасти, отъесть от 14 до 20, хотя это тоже нельзя отключать. Пузо – это вещь такая хорошая. Вот. Ее сложно оценить. Но это просто оценки разных авторов. То есть кто-то оценил в 14 тонн, кто-то оценил в 20 тонн. Ну и то же самое и с апатозавром. По апатозаврам просто поменьше оценок. Да, и поэтому там разброс поменьше. Но если один автор будет оценивать, думаю, что, скорее всего, он все-таки апатозавру вес побольше даст.
1: Синонимом какого динозавра стал атлантозавр, который фигурировал в повести сказки Курта Ласвица «В тумане тысячелетий»? Это...
0: А теперь, внимание, клуб... знатоки, внимание, вопрос.
1: Да, клуб «Что, где, когда». Внимание, вопрос.
0: Абсолютно такая же ассоциация.
1: Честно, музыка должна играть и «Что,
0: где, когда». Да, и минута на размышления.
1: Время пошло.
0: Я бы попросил бы помощь клуба в данной ситуации. Нет, я не готов ответить на этот вопрос, к сожалению. Боюсь, что придется, так сказать, победу отдать зрителям.
1: С нами беседуют зрители из Дальнего Востока. Да? Mm-hmm. И, соответственно, приз ему уходит.
0: Да.
1: Согласно следующий вопрос. Согласно. Так. Да. Согласно исследованию Манчестерского университета, во главе с Б. Селесом, Серосом, в 2012 году жирафа-титан был всего 23 тонны, а по Г. Полу, 2024 год, третье издание, у камарозавра супремус 24. Как? Он же меньше.
0: Еще разочек, надо смотреть по одному автору. Вот я могу сразу сказать. То есть, когда мы сравниваем разных авторов, получается ерундень. Это, ну, как бы проверено на личном опыте. Потому что мы, вот, например, в той же самой этой самой динопедии, вот я как раз собирал информацию там, где она была, вот, для того, чтобы оценить вес. И потом, когда мы все это загрузили, так сказать, в единую базу и стали смотреть, оказалось, что там полно всякой фигни получилось, потому что, ну, как бы вес разные авторы оценивают очень сильно по-разному, и пришлось это к какому-то общему знаменателю приводить, и, кстати, еще до сих пор не доприводили везде, там еще кое-чего надо тоже доделывать. Ну, в общем, надо посмотреть у Пола 24-го года, третьего издания, сколько он дает жирафа-титану вес, вот, и сравнивать его вес жирафа-титана с камарозавром. Но я подозреваю, что раз такие данные приведены, видимо, ну, жирафа-титан, собственно говоря, у Пола в 24-м году почему-то не фигурирует. Это печально, потому что нужно смотреть по одному автору. Авторы используют просто-напросто инвентарно разные методики оценки. То есть можно оценивать, например, по объему модели, построить модель и ее вот объем оценить. А можно, например, второй вариант оценить по ноге, по диаметру несущей, ну, собственно, по диаметру ноги, ну, вот, и таким образом оценить как бы несущую способность ноги и оценить вес. Тоже есть такая методика. Понятно, что будут абсолютно разные данные. Причем вот, буквально для одного и того же динозавра может быть разница тонн в 10. Легко. То есть мы, конечно, не получим данные, там, типа, что с одним 1,10 тонн по одной методике, по другой 100. Такого разброса не будет. Ну, например, то, что по одной методике может получиться 10 тонн, а по другой 15, вообще легко, абсолютно. А это все-таки 5 тонн, это все-таки треть веса прилично. А если мы еще и модели будем по-разному строить, а если мы еще и будем по-разному длину оценивать, а не разные авторы по-разному длину оценивают, соответственно, получают разный объем. А если мы еще и будем, там, не знаю, по-разному оценивать, будем то ли включать скелет, то ли не включать его, считая, что скелет он, как бы, особый вес не дает. Короче, там вот прям может очень разная цифра получиться.
1: Наша домашняя нейросеть чат СВД сообщает. Кстати, чат СВД. Станислав Владимирович.
0: А, да, это расшифровывается.
1: Сообщает.
0: Меня очень пугают сокращения из трех букв.
1: Ну, есть чат GPT, а у нас чат СВД. Кстати, насчет архозавров. Угадайте, как я называю стаю из трех голубей.
0: Стаю из трех голубей.
1: Да, как называет чат СВД, наш домашний, он называет.
0: Да, это опять вопрос для знатоков.
1: Да нет, там сразу есть ответ, но просто я даю вам время.
0: Вариант по попытку. Ну, хорошо, не знаю. Трио.
1: Трехразовое питание.
0: Эх.
1: Да.
0: И тут не угадал.
1: И следующий
0: нет, вопрос. Что-то сегодня я как-то это... Все отдаю телезрителям. Все призы.
1: В данном случае это был не телезритель. Это была нейросеть, поэтому она не питается обычной едой. Ей надо скармливать массивы текстов. Эти большие-большие промпты. Почему цератозавру приписывают питание рыбой?
0: Вы, главное, не скормите и нечаянно Станислава Владимировича оригинального.
1: Он же не питается реальной, как сказать...
0: Плотью.
1: Плотью, да. Он питается цифрами.
0: А, ну тогда ладно.
1: Вопрос.
0: Тогда я за Станислава Владимировича спокоен, потому что мне вот надо все-таки с ним будет пообщаться в ближайшее время. И я надеюсь, что он будет в реальном плотяном виде.

0: Мимус, спинозавр и дилофозавр.
1: Ну, во-первых, насчет дилофозавра, там тоже есть разночтения всякие разные. Но да, то есть все-таки с цератозавром все не так однозначно. Если мы посмотрим разных авторов, там они тоже приводят разные варианты того, какую диету они могли предпочитать. Но есть там, например, некоторые показатели, которые действительно сближают его с рыбоядными животными. Ну, вот в том числе, например, форма хвоста. Тут я думаю, что главная, собственно, проблема – это попытаться понять, как эти динозавры делили экологические ниши. И вот одно из предположений – то, что просто-напросто они там были по территории, разошлись и минимально пересекались. То, что он именно одной рыбой питался, ну, это, конечно, не стопроцентный факт, прям ни разу. Я с вами согласен. Я думаю, даже скорее всего, что он одной рыбой и не питался. Если мы посмотрим, например, не знаю, на каких-нибудь условных медведей или еще которых, каких-нибудь животных, которые с большим удовольствием, большим количеством могут рыбу есть. Но они как бы рыбу едят только сезонно и в остальное время могут есть много чего другого. Я думаю, что скорее всего в реальности и у того же цератозавра диета была поразнообразней. Другой разговор, то, что он держался поближе к воде, это вот выглядит как-то более-менее правдоподобно.
0: Почему в Ленинградской области не находят останки динозавров?
1: Потому что в Ленинградской области нету пород, сформированных в наземных условиях во время мезозоя. Все предельно просто. То есть по этой же причине не находят их и вообще на большей части европейской территории России. Потому что динозавры, они пусть и жили во многих местах, но, во-первых, не везде. Все-таки часть территории была покрыта морем. И, кстати говоря, та же Ленинградская область, она большую часть мезозоя, где-то начиная с Юры, и там, ну, позднюю Юру точно, и частично в меловом периоде была покрыта морем. Вот, и, соответственно, там уже динозавров искать бесполезно. Ну и в то время, когда она не была покрыта морем, там ничего просто не сохранялось. А если и сохранялось, то потом последующим морем было разрушено. Пород нету, так что искать негде. Вот и все.
0: Дают ли потомство двухгорбые и одногорбые верблюды, репродуктивно ли потомство, если оно есть?
1: Забавно. Вот я. Действительно, как ни странно, на этот вопрос могу очень хорошо ответить, вот, потому что верблюдами некоторое время интересовался стараниями моей супруги. Она тут по верблюдам диссертацию писала, и, соответственно, ну, если супруга пишет диссертацию по верблюдам, понятное дело, что я тоже становлюсь специалистом по верблюдам попутно. Вот. Так вот, могу сказать, что есть прекрасные совершенно гибриды этих самых одногорбых и двугорбых верблюдов. Они продуктивные, их специально скрещивают, есть несколько пород вот этих вот скрещенных, и, в общем-то, они даже обладают какими-то дополнительными, скажем так, преимуществами. Но я не знаю насчет того, вот прям они настолько же более эффективно, чем мулы, похоже, что нет. Но зато вот они вполне себе продуктивные, есть прям такие вот породы гибридные. И даже, ну, их бы несколько штук, у каждой есть свое название. В разных местах их выводят, надеется все, что как-нибудь получится что-то прям максимально хорошее. Пока, я так понял, не получилось, но что-то получается и живет. Я, кстати, думаю, может быть, через какое-то время там поднаберу еще немножечко информации. И вот. И, так сказать, частично на материалах, которые сам нарыл, частично вот на материалах супруги сделаю прям про верблюдов отдельную лекцию. Ну, конечно же, со своей стороны, вот с точки зрения эволюции.
0: Насколько правдоподобна легенда о Большом Алле? Есть ли еще подобные истории в мире палеонтологии?
1: Ну, правдоподобности там, конечно же, нет никакой, то есть это по-любому фантазия, как и большинство каких-то художественных произведений. Но она как бы, то есть там попытались как-то интерпретировать те травмы, которые он получил. Получил ли он их так или не так? Скажем так, такой сценарий, как показан в Большом Алле, он возможен. Но это как бы один из миллиарда возможных сценариев, что могло развиваться, в каком возрасте, в какой момент и при каких обстоятельствах. Вот, так что, ну, это такая вот красивая история, которая попыталась объяснить полученные Аллом травмы. Вот, ну, и мне кажется, у них получилось довольно интересно. А что касается того, есть ли еще что-то подобное, но есть

0: например, книга «Краснокожая хищница», если не ошибаюсь, называется она, написана, собственно, ученым, который открыл рапторов, вот этих вот самых знаменитых, которые на самом деле дейнонихи, и вот про них написал историю тоже, основываясь на всех данных, которые он знал. Есть еще, по-моему, какая-то более такая современная книга подобного рода, но вот ее я, к сожалению, сейчас не вспомню название. Вот. А если брать именно документальные фильмы, в которых бы тоже вот прям такая целая история бы показана была отдельного какого-то динозавра, восстановленная по скелету, вот тут что-то как-то я, честно говоря, не встречал. Я, правда, уже давно так это документалки специальные, ну, если только не специальные, целенаправленные, мне кто-то говорит, документалка, посмотри. Тогда смотрю вот так вот. Сам не выискиваю, может, я что-то и пропустил. Может, есть какие-то классные новые документалки на эту тему. Напишите, будет. Но мне, кроме Балады Большомаль, ничего не известно подобного.
1: Чуть-чуть подвисли мы.
0: Да.
1: Пару раз подвисали, да. Ну так, на секунду, две-три. Можно ли по зубу мегалодона узнать, сколько они лет жили?
0: Да. Ну вообще, хотя стоп, секунду. Хотя вот все-таки я поторопился с ответом. Нет, скорее все-таки по зубу нет. Можно узнать про мегалодона, сколько они жили, вот абсолютно точно, по позвонку. Там точно прям вот эти кольца растут. В зубе все-таки нет, потому что зубы-то у нас акульи. Там они растут всю жизнь. Они меняются слишком часто, поэтому не получится. А позвонок, он остается. И, собственно, по позвонкам возраст мегалодонов определяется. Как минимум известно, что 10, с того, что я помню, например, что 10-метровый мегалодон, исследование которого проводилось, прожил что-то типа 50 или 56 лет, где-то так. Так что можно предположить, что максимально крупные мегалодоны могли где-нибудь там до 80-100 лет доживать вполне.
1: Вчера был обзор открытий в палеонтологии. Журавлев говорил про то, что пересматривают специализацию спинозавра сейчас. Плавал ли он? Что вам известно об этом?
0: Первый раз. Что мне... А, все, это конец вопроса, да? Что мне известно по этому поводу? Вот если вы послушали Андрея Юрьевича Журавлева, я уверен, что мне добавить уже нечего. Так что ничего такого, чтобы не рассказал Андрей Юрьевич, мне неизвестно вот в данной ситуации, я в этом абсолютно уверен. Тем более, что Андрей Юрьевич-то еще посмотрел повнимательнее там, последние все новости прошлого года, а я вот, к сожалению, часть новостей прошлого года так до сих пор еще и, так сказать, не успел рассмотреть. Кое-что видел, конечно, кое-что читал, даже кое-чего там уже сам собирал, но вот такого прям вот целенаправленного обзора всех новостей прошлого года я не делал. Но я могу сказать, что вот меня не удивило совершенно тот факт, что его пересматривают, потому что пересматривают его все время. Это ежегодный ритуал пересмотреть, собственно говоря, специализацию спинозавра. И, насколько я помню, вот, собственно, последний тренд, я думаю, опять же, те, кто... Я, если что, Андрей Юрьевич вчера не смотрел, поэтому не знаю, что он рассказывал, но, насколько я помню, из того, что я читал, это последний тренд, что он все-таки не плавал и... Ну, точнее, плавать-то он, конечно, мог, но не проводил большую часть времени в воде, и в воде вот рыбу эту бесконечно не ловил. А все-таки это было что-то типа скорее цапля, что ходила там по берегам и вот вылавливала добычу, будучи таким вот наземным хищником. Ну, в принципе, оно, конечно, интересная тенденция, интересный ход мыслей, но, с другой стороны, если мы посмотрим на публикации лет, там, не знаю, трехлетней давности примерно, там была та же самая история. Вот точно так же были доказательства того, что именно так себя вел спинозавр, а потом на протяжении последующих двух лет накопилось куча данных о том, что он все-таки плавал. Теперь вот, значит, опять новые данные появились о том, что нет, он плавал плохо, а ходил в основном по суше. В общем, я не знаю, когда этот бесконечные качалки, вот этот вот, эти качели прекратятся, но пока что никакой определенности, мне кажется, нету. Я уверен, что вот буквально... Там дело в том, что проблема-то в чем? Есть две группы ученых, которые занимаются исследованием спинозавра. У них разное мнение. Ну и вот они периодически пытаются доказать свою версию. Вот то одни пытаются доказать, то другие. И вот статьи выходят. Ну вот, видимо... Пока они друг друга, кто-нибудь из них кого-нибудь не убедит, так это и будет продолжаться.
1: последний вопрос. А планируется ли лекция по палеонтологии континентов? Остались Европа, Азия, Северная Америка и можно Индию рассмотреть, когда она дрейфовала к Гималаям?
0: Вот, я даже думаю, именно так и надо назвать лекцию, когда Индия дрейфовала к Гималаям. Вот, хорошее такое поэтическое название получается.
1: Эволюционный дрейф.
0: Эволюционный дрейф. Вау, это вообще шикарно.
1: Нет, ну это, по-моему, это что-то другое значит. Нет, это что-то другое значит, точно.
0: Ну ладно, как бы там ни было, я подумаю на этот счет.
1: Генетический дрейф, вот.
0: Но могу сразу сказать, что точно не в ближайшие пару недель, потому что на ближайшие пару недель уже план есть. И могу даже анонсировать, я думаю, следующая лекция будет тоже как раз-таки по просьбам трудящихся, но по просьбам, которые звучали здесь. Так что, думаю, некоторые из вас даже, может быть, догадываются, о какой теме пойдет речь. А речь пойдет о ракообразных. В следующий раз мы поговорим про ракообразных, их эволюцию и каких-то интересных древних представителей. Вот. Так что все любители ракообразных можете уже потихонечку начинать собираться вот заранее, чтобы потом уже к следующему понедельнику все оказаться, как это, у малых и больших экранов. Ну, или там этих смартфоников. Ну, они, смартфоники, это малый экран, я думаю, сойдет. Малый экран, правда?
1: Да, малые экраны.
0: Да, ну, значит, все правильно сказал.
1: Ярослав, большое спасибо вам сегодня за лекцию, за ответы на вопросы. И наших слушателей мы также благодарим за внимание, за ваши лайки, подписки, репосты и, главное, за донаты. Очень важно это для нас, для наших эфиров, чтобы они жили, продолжали и чтобы мы эволюционировали. Увидимся через неделю.
0: Да, я на этот раз такое вот необычное пожелание выскажу, вот. Но я думаю, что многие меня поймут, а если не поймут, может быть, прогуглят и получат удовольствие. Желаю, чтобы вы чаще всего, глядя в зеркало, видели себя кваккой, а не доманом. Вот. Ну, а еще, конечно же, всем желаю хорошего настроения, всем желаю крепкого здоровья и не теряйте интерес к науке. Встречаемся через неделю. Квокой, конечно, не квок. А то это лягушка получится. Видеть себя как квока, а не как доман.

Это один из двух самых знаменитых в нашей истории самозванцев. Субтильный, но подтянутый, без переднего зуба. То есть тот еще государь-император. А ты же, говорит, кто тогда? Я, говорит, государь Петр Федорович. Вокруг него собралось то ли 40, то ли 80 яицких казаков, которые сказали: вот ты наш государь, веди нас. Футбола не было, шопинга не было. Как снять стресс? Непонятно. Стресс у тебя каждый день. А все почему? Потому что бабы на троне. Писали в Петербург в своих рапортах генералы, что они такой вот хитрости, прыти и воинского умения от восставших ранее никогда не встречали. Ему готовили специальное жаркое с луком, с чесноком. И Пугачев так проникся к этому Шишковскому и говорил: ну вот ты с уважением ко мне, я тебе все расскажу, как на духу.

Тема у нас сегодня такая, нелюбимая для меня, скажу честно, потому что я привык рассказывать о героях, которые мне нравятся, которые мне симпатичны. А здесь герой так себе. Я говорить о нем не хотел, мы эту тему проскочили, но в комментариях и в письмах, даже с культуры переслали несколько писем, люди от руки пишут, не поверите до сих пор. Постоянно просьба рассказать об этом человеке, об этом явлении. Я не могу сказать, что человек мне чем-то симпатичен. Он интересный. Очень необычный герой. Но не он герой нашего романа. И явление сложное, мягко говоря. И вообще об этом очень много говорили. В советских учебниках. Ход Пугачевского восстания изображали. Школьники, правда, никогда это не запоминали. Тем более, что название городов, населенных пунктов менялось. Я пробегу очень кратко. Хотя мы понимали, что происходило. Обычно пишут 3 года Пугачевского восстания, а на самом деле 1 год. Почти 365 дней, там с точностью до 2-3 дней длилось собственно восстание Пугачева. При этом все это было так глубоко идеологизировано, что мы же помним, как в советской школе. Народный герой, восстание, крестьянская народная война. Скорее правда, что это война, но уж точно не крестьянская. Потом, в постсоветские годы, начинались такие прокурорские разоблачения. 70 лет нам рассказывали неправду и мифы о убийце, душегубе, кровавом маньяке, который детей резал, животы вспарывал, беременных, ну и прочее, прочее. Как обычно у нас качали, качнулись в другую сторону. А потом всем стало все равно, потому что, ну какая разница, то ли он герой, то ли душегубец. Мол, думайте сами, решайте сами, сами делайте из этого выводы. Поэтому, хотя и с тяжелым сердцем, но я решил все-таки в рамках нашего цикла, по многочисленным просьбам трудящихся, об этом явлении Пугачевщины, о восстании и, конечно, о человеке по мере сил рассказать. Но при этом попытаться не уходить в детали движения армии Пугачева, тем более, что армии было несколько. Были многочисленные отряды, с жирными красными стрелками показано движение так называемых основных сил. Но это была малая часть повстанцев. Поговорить о причинах, поговорить о предпосылках этой крестьянской войны, поговорить о том, кем он был, Пугачев, что это был за человек. Мы все-таки стараемся больше рассказывать о людях. Персонаж, он заметный. Это один из 2 самых знаменитых в нашей истории самозванцев. Разин не был самозванцем. Нет. Разин под своим именем. Лжедмитрий. Мы до сих пор ведь не знаем на самом деле, кто он был. Есть официальная версия и масса неофициальных. Один из самых 2 знаменитых самозванцев. Человек, который поднял Россию на дыбы. Если мы посмотрим с вами на максимуме карту Пугачевского бунта или народной крестьянской войны, мы увидим, что она охватила огромную территорию. Это все незаселенные территории, все население здесь, начиная от Урала приблизительно и до Нижнего Новгорода, почти до Тамбова, до Астрахани. Это территория восстания. Вот посмотрите, Шадринск, это Курганская область уже современная. Тут здесь вот Екатеринбург, Тюмень рядом. Ну, естественно, Уфа, Южный Урал, Оренбург, вот где все началось. Яицкий городок, условная столица Яицкого казачьего войска. Вниз к Каспийскому морю, и вот сюда пошло. Царицын, сейчас город. Я думал, кто-то скажет Сталинград, Волгоград, Саратов, Пенза, Саранск, Ульяновск, Ставрополь, это примерно Тольятти, Казань, почти до Нижнего. Москва готовилась к обороне. Касимов, дворянская Россия действительно очень боялась. А восстание было невероятным по своей жестокости с 2 сторон. Сравнить можно, наверное, только с гражданской войной. По степени ожесточения между воевавшими сторонами. Начнем с того, что Пугачев – самозванец. Вообще самозванство – это отдельная история. Самозванство во всем мире есть, где есть монархии. Но как-то так получилось, что в России самозванцев было больше гораздо, чем в Европе. Ну какие причины самозванцев? Главное какая? Как вы думаете? Захват власти – это цель. А причина – то, что никто не знал, как выглядит царь. Ну, не было же ни интернета, ни телевизора. Знали, что есть царь, государь Петр Федорович III, внук
Петра Великого. Вроде бы из немцев. Но они там все, не поймешь, эти дворяне в Петербурге, то ли русские, то ли немцы, наполовину. А как выглядел Петр III? Петр III был гораздо старше Пугачева. Ну, если бы это был он. Мы не знаем, кстати сказать, сколько лет Пугачеву, потому что в энциклопедиях написано 1742 года рождения. Это условная дата. Это из его собственных показаний, в которых он путался. Посчитайте, Пугачев призван на 7-летнюю войну, а призывали тогда в 18 лет. Получалось, его должны были призвать уже к концу войны, к самому. Это явно не так. Он на самом деле был старше. Но даже если представить, что он на несколько лет старше, чем в энциклопедиях, в Википедиях написано, все равно он намного моложе Петра III. Это никого не смущало. Никто не знал, как Петр III выглядит. Поэтому первая причина самозванства – это отсутствие информационного общества, как бы сейчас сказали. Затем всегда самозванцы появлялись, когда ослабевала сакральность власти. Основной момент появления самозванцев – это пресечение династии Рюриковичи и появление неприродного царя, не настоящего Бориса Годунова. Тут же появляются один за другим лжедмитрии. Там были не только лжедмитрии, там были лжедругие царевичи. Просто лжедмитрии наиболее известны. Затем в период ранних Романовых, еще они не укрепились в народном сознании, тоже были самозванцы. И, наконец, самозванцы появляются в XVIII веке прямо порциями, партиями в огромном количестве, когда власть в Петербурге становится какой-то странной, какая-то женская власть. Какие-то непонятные Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны, Екатерина, бывшая непонятно, то ли поломойка, кухарка, прислуга, как она вообще там оказалась. Не надо думать, что народ воспринимал это как само собой разумеющееся. Ну, конечно, соглашались, но не верили. Не верили, царь не настоящий. Это давало почву для появления все новых и новых самозванцев. Ну и вот, наконец-то, наш герой Пугачев. Кто помнит Есенина, какие мощные у него есть поэмы, героем, который выступает Хлопуша, один из реальных исторических персонажей. Вот он попал в пугачевский лагерь, рассказывает, как он сидел в тюрьме, к нему пришел губернатор и предложил стать современным языком наемным киллером. То есть он его отпустит и даст там серебра, если Хлопуша, будучи самым разбойником, проберется в лагерь Пугачеву и убьет его. И вот губернатор рассказывает Хлопуше. Там в ковыльных просторах ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то пройдоха, мошенник и вор вздумал вздыбить Россию ордой грабителей. Далее он ему обещает. Обещает, и вот Хлопуша рассказывает, что уже 3 ночи, пробиваясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите, проведите же меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Вот кто? Кто этот человек? Что мы о нем знаем? Ему примерно на момент начала восстания от 30 до 35 лет. Мы знаем, что он уроженец станицы Замовейская. Он донской казак. Сейчас ее нет. Почему ее нет? Потому что Екатерина выжигала всю память о восстании, всю память о Пугачеве. Станица Замовейская была снесена целиком. А люди, которые там жили, перевезены на 2 километра в сторону, и там была основана новая станица под другим названием Потемкинская. Кстати сказать, поразительное совпадение, но вот история полна таких ироничных совпадений. Станица Зимовейская – это родная станица Степана Разина. Много казацких селений, но вот эти два персонажа родились крестьянским языком, выражаясь в одной деревне. Внешности самые непримечательные. Среднего роста – примерно 165 сантиметров максимум. Худощавый, с бородкой, субтильный, но подтянутый, без переднего зуба. То есть тот еще государь-император Щербат. На груди какие-то черные следы. Впоследствии мы к этому вернемся. Это ему очень поможет. Это черные знаки. Царские знаки. На левом виске большое белое пятно, видимо, последствия детской болезни какой-то, выдаваемое им впоследствии также за царскую печать. Некоторые наиболее творчески одаренные соратники Пугачева узнавали в этом пятне, как вы думаете, что? Да, двуглавого орла. Это же орел двуглавый. Видно сразу, когда младенцы рождаются у царя, им сразу так бац, на виске печать ставят. Ну вот, собственно, все, что мы о нем знаем. Он неграмотен, он не умел ни читать, ни писать. Это ему потом сильно мешало, но он это тщательно скрывал и довольно артистично это обыгрывал.
Он казак. Кто такие казаки? Давайте мы начнем с этого. Казаки – это совершенно отдельное сословие, то есть мало что общего имеет с классическим крестьянством русским, тем более с крепостным. Казаки – это сословие служилое. Это не дворяне и не крестьяне. Вообще слово «казак» изначально, оно тюркское, которое означает «свободный человек», «удалой человек». А казак и казах – это одно и то же слово. Те народы кочевые, часть из которых была в подданстве Российской империи со времен Анны Иоанновны, называли себя казаки. И, как вы помните, СССР еще не было, была автономия в составе РСФСР. Как называлась она? Казакская автономная Советская Социалистическая Республика. Потом, чтобы как-то различать, вот те, которые славянские в основе своих, хотя, конечно, они были не только славяне, кого там только не было. Там Запорожская Сечи, на Дону, на Урале. Вот те как бы наши казаки, они будут казаки или казаки. А те, которые тюрки кочевые, мы их будем называть казахи, чтобы не путать. Но это одно и то же слово. Это вольное служилое сословие, которое жило по окраинам империи, жило само по себе и выполняло роль защиты пограничной стражи, причем естественной. Государство снабжало их периодически порохом, оружием, какими-то деньгами. Они за это границы охраняли. Налогов не платили. Никаких. Земля у них была своя. Ну, государство таких вещей не терпит. Петр I навел порядок, все описал и превратил их, по сути, в регулярное войско, которое обязано служить империи по призыву. За то, что они служат по призыву, когда требуется, и на войну их призывают, они имеют льготы. Личная свобода, местное самоуправление, земля, но земля уже описанная государем, не самозахваченная, а выданная государством. В обмен что делают казаки? Казаки, они должны явиться уже сформированными воинскими частями, конно, людно и оружно, как дворяне. На собственных лошадях, собственным оружием, собственной амуницией в случае боевых действий в определенном количестве. Казацкие льготы постепенно сокращались. Например, лишили права выбирать себе атаманов. То есть они их себе выбирали, но Петербург утверждал. Выборно-согласовательное казацкое начальство. Сколько должны поставить казаки бойцов в случае войны? Это число тоже постоянно увеличивалось. Поэтому они нервничали, переживали. Пугачев появился на Дону, родился и жил, и вырос в тот момент, когда постепенно привилегии казацкого войска сокращались, и это вызывало у казаков раздражение. Что происходит дальше? Он женился, и его призвали на войну. Воевать молодой казак Пугачев поехал рядовым в Пруссию. Как раз тогда была Семилетняя война. Он воюет какое-то время там. За толковость был взят ординарцем какому-то полковнику. История сохранила его имя даже, но это не важно. И вот в качестве ординарца он совершает какой-то странный проступок. То ли он потерял лошадь своего командира, то ли поспособствовал краже. В общем, лошадь пропала. А лошадь – это дорогая вещь, это иномарка, боевой автомобиль. Личное имущество этого старшего офицера-полковника, за что он своего ординарца бестолкового, что сделал? Высек. Страшное оскорбление для свободного казака. Вот страшно. Эти шрамы на спине, как его высекли, до конца жизни были у Пугачева, видимо, высекли жестоко его. Не затянулись. Иногда он их даже показывал, потом показывал наследствие, типа, что вы со мной творили. И он закусил Емельян. Закусил. Помните, есть такая история замечательная про Махатму Ганди. Махатма – это не имя, Махатма – это, как бы сказали, великая душа. Махатма – это, ну, не прозвище, народ, знак народного признания Махатма. И звали его как-то по-другому, я сейчас не помню, но тоже на букву М, такое сложное индийское имя было, Ганди фамилия. Так вот, Махатма Ганди получил замечательное образование из богатой семьи. Учился в Лондоне в известном университете, диплом юриста. Потом поехал в Индию юридической практикой заниматься на родину. Что-то у него там не получилось. И решил поехать в другую колонию, видимо, опять же, заняться частной адвокатской практикой в Южную Африку. И вот он едет, он же приличный человек, в костюме, с тросточкой, наверное, в белой шляпе, поездом, там, Кейптаун, Йоханнесбург, первого класса. Заходит какой-то злой кондуктор, его пинком под зад класса, типа, ты чё, черномазал, ты где сидишь-то? В третий класс туда, стоя. Вот это для приличных людей. Махатма Ганди никогда этого не простил,
И с этого момента занялся политической борьбой за равенство и демократию. Вот Емельян Пугачев не простил. Высекли, вспоминал это потом. Потом возвращается обратно в станицу, живет, у него рождаются дети. Потом следующий призыв, он опять едет на войну на этот раз, да, вот на пограничные земли западные. Тогда считалось возвращать беглых старообрядцев. Старообрядцы, мы знаем, периодически жестко преследовались в Российской империи, поэтому бежали кто куда мог. Довольно много старообрядцев оказалось на территории Речи Посполитой. Наши государи, когда наступали либеральные времена, постоянно писали указы о том, что возвращайтесь, мы вас преследовать не будем, живите спокойно, землю вам вернем, дадим, креститесь двумя перстами. Не все верили, они находились в статусе беглых, подданных. Поэтому иногда за ними отправляли такие вот полувоенные экспедиции, как-то там старообрядцев найти и вернуть. Мало чего из этого получалось, но обратим внимание, что уже тогда молодой Пугачев со старообрядцами познакомился. Потом следующая война. Война с турками. Так называемая Румянцевская. И тут интересный очень момент. Пугачев проявил себя храбрым казаком. Он участвовал в штурме Бендер под командованием генерала Панина, запомним эту фамилию, и получил звание, или как тогда говорили, чин Харунжева. Харунжа – это кто? Офицер. То есть казак, молодой ему, там, ну, 20, мы же точно мы не знаем. Дело-то уже даже, когда Пугачев давал свои показания, он там говорил, я вот был на прусской войне, а когда? Не помню. А где? Ну, где-то там. То есть он так, не заморачивался сам с датами. В возрасте до 30 лет получает первый офицерский чин, начинает нормальную военную карьеру. Тогда не было прямого соотнесения казацких воинских званий и табели о рангах, появится позже и постепенно для разных войск. Но в принципе, став харунжем, можно было служить дальше, получать следующие чины и затем попросить себе дворянство. И такие случаи бывали, когда казацкие офицеры становились дворянами, приобретали права дворянства. Казаки редко этим пользовались. По каким причинам? Он Платов аж до генерала дослужился, прежде чем получил титул, правда, сразу графский, Матвей Платов, не мелочился. Ну, потому что, а смысл? Дворяне не платили налоги, казаки не платили налоги. Дворянин лично свободный, казак лично свободный. Дворянин имеет право иметь крепостных. Иные сословия не имеют такого права. Ну, казакам тоже это никто не запрещает. Там это как-то не принято на казачьих территориях иметь крепостных. Не принято. Но у них есть просто наемные работники, которые у богатых казаков работают на земле. Никуда не денутся они. Некоторые казаки имели десятки и даже сотни наемных работников, которые обрабатывали их большие земли. Это казацкая старшина, так называемая. Но в принципе, вот эта карьерная лестница теоретически работала. И вот Харунжи. То есть это подпоручик, если вести речь по-сухопутному, или корнет по-кавалерийски, корнет Оболенский, корнет Пугачев, молодой офицер. Когда он заболеет, воспользовавшись болезнью, из армии уйдет, вернется к себе в столицу, там лечился он какими-то народными методами, он описывал совершенно невероятными. Вот у него была какая-то черная болезнь. Кожная болезнь, называемая черной немочью. Знаете, это как в «Игре престолов» серая хворь. Вот он сказал, страшная была кожная болезнь. Он прикладывал какие-то бараньи легкие с заговорами. Ну, выздоровел, а шрамы на груди, вот какие-то язвы такие, засохшие остались. И после этого на войну он возвращаться уже не хочет. Дальше начинается невероятная история приключений, как у какого-то авантюриста, как на Диком Западе, как в «Пиратах Карибского моря». Он бежит от призыва. И у него сестра вышла замуж. Их куда-то хотели переселить. Не буду вас погружать в детали. Они переселяться не хотели. Они бежали на терек. И Емельян им помогал. Но всех их поймали. А что это значит, казак бежит из станицы? Это дезертирство. Он же служил и о сословии. Их всех арестовали. Емельяна тоже как пособника в бегстве арестовали. Ну, видимо, там не очень строго было. Он из-под ареста бежит. Его арестовывают второй раз, третий. В конце концов, он решает сменить личность, документы поменять, потому что он беглый казак, дезертир, хотя и офицер когда-то. Он бежит, как вы думаете, куда? Он бежит в Речь Посполитую, где он когда-то служил, потому что это же за границей, под Гомелем, Гомель это нынешнее.
Белоруссия. Вот там где-то под Гомелем он прячется у старообрядцев. Мы, кстати, до сих пор не знаем, какое он был вероисповедание, потому что он то представлялся старообрядцем, очень много было старообрядцев среди казачества, то нет, крестился двумя перстами. Ну вот он там живет у старообрядцев, а смысл в том, что он сделал себе новые документы. Документы, паспорт подданного Речи Посполитой из старообрядцев. И далее, как старообрядец, по государевому разрешению, помните, старообрядцам разрешено возвращаться, он возвращается обратно. Дальше начинается невероятная история. Теоретически, у него новые документы, в станице у него жена с тремя уже детьми, но появиться он там не может, потому что он беглый. Ему надо начинать какую-то новую жизнь, землю брать, что-то придумывать. А он ходит и всем рассказывает какие-то истории невероятные. Он говорит, что он из поляков, из подданных Речи Посполитой, старообрядец, но он торгового сословия, и у него много денег. Но деньги у него украли. Такой Остап Бендер, понимаете? Но у него очень много товара. Товар весь на границе в Польше. На 200 тысяч. А другим он говорит, что у него товара на миллион почти. Но товар в Турции. Где его этот турецкий товар тоже злые люди арестовали. Но еще немного нужно, и тогда он все это возьмет себе назад. Как бы спрашивают, а откуда такие суммы-то? Тысячи, мы же даже не понимаем. Это как-то 10 рублей червонец мы себе представляем, а 200 тысяч не представляем. Говорит, так такие суммы, потому что я ведь не простой торговец, а царского рода. Как царского рода? Вот так. Детали я вам рассказывать не буду. Вы еще не доросли. Затем парить в бане с каким-то другим казаком донским. Казак его спрашивает, а что это у тебя на груди-то такое? Болел, наверное, чем-то? Какой, говорит, болел? Царские знаки. У каждого, кто рождается из царского рода, вот такие вот. А ты же, говорит, кто тогда? Я, говорит, государь Петр Федорович. Не слышал, что ли? Екатерина, злая немка, убить меня хотела, но я бежал. Детали потом. Кстати, говорит, если не веришь, вот еще на висок посмотри. Понял? Все. И, рассказав эту историю, по-трезвому, либо не очень, он опять куда-то уехал. Его опять арестовали, кстати сказать. Он сбежал вместе с солдатом, который его конвоировал. И харизматично был, умел убеждать, рассказывать эти истории. И вот когда он возвращается снова на юг, в район, где проживает, где служит яицкое казачество, совершенно неожиданно его узнают и говорят, так вот же он, Петр Федорович, ты же рассказывал нам. Да, было такое. Не хотел, но если вы меня сами узнали, так оно и есть. Это где ты был все это время, пропадал? И дальше идет невероятная история, что он спасся вместе с офицером. А офицер изготовил восковую куклу. Эту куклу похоронили и подложили. И Екатерина, узурпаторша, думает, что он похоронен. А он не похоронен, там кукла лежит, если раскопать. А бывал он в Египте, в египетской земле. Почему Египет, я не знаю, честно говоря. Ну, например, там казни египетские, они все-таки какие-то там церковные книги читали, что-то такое далекое, невероятное. А еще он бывал в Иерусалиме, конечно, и в Царграде тоже бывал. Весь мир объехал, и везде его искали шпионы екатерининские, но найти не могли, потому что он природный государь, его Господь бережет. У всех историков какие-то есть такие сакральные цифры. У одних пишут про 40 человек, а другие пишут про 80 человек. И вокруг него собралось то ли 40, то ли 80 яицких казаков, которые сказали, вот ты наш государь, веди нас. Надо сказать, что Емельянок со своей вот этой невероятной историей и с тем самым из бани казаком, который его узнал, оказался в нужное время в нужном месте. Поскольку незадолго до этого было знаменитое, тогда известное восстание яицкого казачества. Ну из-за чего восставали казаки? Из-за притеснения, из-за денег. В том числе. Помните восстание Кондратия Булавина? Было в лекциях по Петру Первому. По большому счету началось с того, что у казаков в районе нынешней Донецкой и Луганской области отнимали соляные привилегии, соляные шахты. Александр Меньшиков там отжимал у них соляной бизнес в районе известного ныне по фронтовым сводкам города Солидара. А у иских казаков и у казаков донских тоже были свои привилегии, связанные с много чем. Но самое интересное, что нам легко запомнить, с ловлей осетра и поставками черной икры. Но тоже у них постепенно правительство все эти льготы забирали. А самое главное, то, что не забирало правительство, забирала казацкая старшина в свою пользу. Местное начальство перераспределяло. Рядовое казачество было очень недовольно, в конце концов взорвалось, нажаловалось в столицу на старшин, подняло бунт, кого-то из старшин перебило. Опять же, причины обычно очень банальные всех этих выступлений.
Как поступил Петербург? Прислал комиссию. Комиссия ни в чем не разобралась. Сказала, что это все типа, черни виновата. Вслед за этим прислали войско. Войско поймало сколько могло бунтовщиков. И что сделало? Публично выпороло. После этого казачество Ийское было уже не остановить. Они перебили всю эту небольшую армейскую команду. Буквально порвали на клочья их командира. И уже дальше пришлось это восстание подавлять крупным воинским частям. Но поскольку восстание было подавлено, и основные бунтовщики были сосланы, что сделали с остальными участниками восстания, как вы думаете? Или выправили, или ничего не сделали. Но попугали их, пригрозили, что всех их сейчас расформируют и разошлют по дальним крепостям. Они сами многие поуезжали с этих мест. Но больше ничего не делали. А народ озлоблен. А у них оружие. Точнее, какие-то там крестьяне черносошные, неграмотные. Они это вооруженный люд, тренированные и неоднократно принимавшие участие в боевых действиях за царя-батюшку. Поэтому, когда на эту озлобленную, недовольную почву, а добавим к этому еще рядом башкиры, очень обиженные и недовольные, они в свое время добровольно пришли под подданство Российской империи. С тех пор их постоянно там по мелочам притесняют, земли отбирают, чем-то обижают. А это довольно лояльная такая была для России национальная группа, башкирская конница знаменитая. Отжимают, отжимают, отжимают. Там сложная система отношений. Они даже с крестьянством постоянно враждовали, с русскими поселенцами. Салават Юлаев, известный, говорит вам, что это же отец Салавата Юлаева, если перевести военные понятия, старший офицер, крупный военачальник, неоднократно награжденный за храбрость. Но когда он вернулся к себе в Башкирию, то земли, которые ему пожаловали, тоже отобрали, награды не дали, всячески его обижали. Таким образом, империя из союзников создавала себе недовольных несправедливыми решениями. Далее, горные рабочие заводские, это вообще несчастные люди, это хуже крепостных крестьян, у него вообще никакой перспективы. Он крепостной, приписанный к заводу. Все, это раб завода, раб шахты. Ему деться некуда. Он работает на какую-то небольшую-небольшую плату и за еду. Уйти никуда не может. У крестьянина хоть какая-то есть своя жизнь, земля, помещичья, но вроде как условно твоя, ты ее обрабатываешь. Родишь много сыновей, вырастешь большую семью, можешь как-то разбогатеть. То есть есть какие-то перспективы социальные у крепостного крестьянина, хотя жизнь тяжелейшая. А у приписного рабочего перспектив ноль, то есть ты капиталистом точно не станешь. Значит, недовольное казачество, множество заводов железнодеятельных и оружейных, обращаю ваше внимание, которые делают пушки, льют, плюс недовольные национальные землячества, башкиры, татары, калмыки очень недовольны своим положением. Все это породило тот самый питательный бульон, в котором оказался наш фантазер, харизматичный рассказчик и авантюрист Емельян Пугачев. Плюс ко всему еще идет русско-турецкая война. Это что означает? Что увеличиваются так называемые разверстки на казачество. Требуют больше, больше, больше казаков на войну. У нас только в кино. И в песнях казаки с радостью идут на войну. А так-то особо никто воевать не хочет. Отправили одного, второго, третьего. Но когда всю семью забирают на войну, энтузиазма особого нету. Это тоже недовольство. Злоупотребление власти. Кому жаловаться на злоупотребление? Президента нету. Идти некуда. Петербург писать? Ну, пиши. Давай. Вот одни уже писали, потом прислали генерала, всех выпороли. И тех, кто писал, и тех, кто заступался. Легитимных иных способов, как сейчас говорят, снятия социального напряжения, не существовало. Интернета не было, компьютерных игр не было, футбола не было, шопинга не было, ничего не было. Как снять стресс? Непонятно. Стресс у тебя каждый день. Каждый день. И жить все хуже, хуже и хуже. А все почему? Потому что бабы на троне. И все они не настоящие. Раньше-то было, порядок был. При государе Алексея Михайловича деды вспоминают. А еще добрый Федор был. А сейчас кто? Посмотрите. А? Уже даже Петра Первого вспоминали хорошими словами. А это вообще не поймешь. Один попался мужик единственный. Законный, внук Петра Великого. Петр Третий. Да ведь того же бабы извели. А он хороший был. Он принял указ о вольности дворянства и указ о вольности крестьянства. Понятно, дворян освободили от службы воинской обязательной, а крестьян освободили от обязательной работы на дворян. Раньше была хоть какая-то справедливость, потому что дворяне владеют землей, крестьяне на этой земле работают. И дворянина снабжают деньгами. Но за это дворянин что делает? Воюет,
Воюет он пожизненно. Его и в 50 могут призвать, и в 60 на войну может уйти. Поэтому дворянина-то особо мужик и не видит. Он увидит этого барина своего, ну дай бог, так сказать, в отпуск он приедет с войны, или калекой, или, как бы сейчас сказали, похоронка придет. И поэтому крестьянину, конечно, пахать и отдавать большую часть труда обидно и тяжело. Ну так подумаешь потом, вот это вот без ноги пришел, без руки, или вообще не явился. Погиб где-то на Туреччине. Может, так и спокойнее. По крайней мере, в этом есть какая-то условная социальная справедливость. Согласитесь, да? А когда государь Петр Федорович добрый, дворян от обязательной службы восстановил. То есть служит тот, кто хочет. А кто не хочет, едет все в имение, занимается хозяйством или там, не знаю, стихи пишет. То, очевидно, следующим этапом должно быть освобождение крестьянства. Хочу – работаю, не хочу – не работаю. Но этот указ злые бояре опубликовать не дали. Более того, царя доброго, который это задумал, задушили. Ну вот он чудесным образом спасся. Поэтому Петр III это в глазах крестьянства и казачества, к слову сказать, это такой добрый ореол. Он за 180 дней правления ничего плохого сделать не успел. Он изначально добрый. Я вам приведу несколько цитат, характерных того времени, из судебных дел по поводу женского царства. Крестьянин Денис Семенов дает показания. Простите, это язык. Не то, чтобы я злословлю, а вот дословный язык той поры. Он утверждает, кавычки открываются. «Вот ныне, как наша государыня села на царство, так и погода не стала. Так колом бы ее зато в землю». Секунд-майор Александр Коробов, офицер. «У императрицы Анны Иоанновны был хотя бы гребер Берон». А нынешняя какая правительница? Да у меня собака умнее, чем она. И вообще, в Ростов и Ярославле ездила она не Богу молиться, а всем известно – бледовать. Нет авторитета у женщин-правительниц. И вот тут появляется государь Петр III. Дальше все как капитанская дочка. Вот эти вот 80 или 40 казаков подступают, вы все знаете, к одной крепостишке, к другой крепостишке, к третьей крепостишке. Казацкая армия растет невероятно. Сегодня 80, завтра 200, послезавтра 400. Все туда стекаются. Крепости сдаются без боя. Кто-то пытается отстреливаться из дворян, а в основном переходят на сторону. Это такое триумфальное шествие. Сдаются ежедневно все новые и новые пограничные заставы, как бы сейчас сказали, пограничные крепости типа Белогорская. Армия разрастается. Уже через несколько дней с момента начала вот этого стихийного восстания яицкого казачества к стенам столичного города Оренбурга подступает армия в несколько тысяч казаков и осаждает город. Это уже большая крепость. Она защищается. Там регулярные части. Не могут пугачевцы ее взять сходу, но они оставляют части армии там. Затем восстание охватывает все соседние территории. Они идут прямо вдоль линии с современным Казахстаном. И одна за другой продолжают занимать разные крепости и крепостишки. Везде триумф, хлеб, соль. Сражения были, но небольшие. Кстати сказать, вопрос о воинском искусстве самого Пугачева, который очень любят обсуждать в интернете, он там был гениальный полководец из народа, довольно спорно. Если проанализировать все его сражения на карте, основные отмечены, на самом деле их было гораздо больше, то принцип очень простой. Там, где небольшое столкновение, небольшой бой, там Пугачев побеждал. Где крупное сражение, где требуется воинское искусство, управление большими контингентами, армии, артиллерии, там Пугачев обычно проигрывал и отступал. При этом сказать, что они совсем плохо воевали, нельзя, потому что, во-первых, армия у Пугачева была более-менее организована. Она была разбита на полки, триады, бригады. Он назначал полковников из казачества, естественно, бригадиров. У него была своя артиллерия, причем количество артиллерии росло по мере того, как они будут двигаться в сторону артиллерийских заводов. Естественно, кавалерия своя, потому что казаки – это конная армия. История сохранила несколько примеров воинских хитростей, которые применял Пугачев. Ну, например, известно, как они пытались взять штурмом одну крепостишку, которая не открыла сразу ворота. У них не получилось, тогда они обложили со всех сторон ее такими сено или солома. Все это одновременно намочили, подожгли, значит, поднялась такая дымовая завеса. Они дождались ветра, порвались крепость под прикрытием дыма. Ну, там хитрость невеликая, но все-таки.
Есть известная история, когда они осаждали Оренбург безуспешно. И в какой-то момент, сделал ранее Петр I под Нарвой во время второй осады, они узнали, что осажденные ожидают подкрепления, в тумане стали палить воздух из пушек холостыми зарядами. Осажденные в Оренбурге поняли, что это идет бой, выслали большой отряд, и этот отряд, естественно, был пугачевцами перебит. Большой триумф был пугачевской армии. То есть таких хитростей от безграмотных разбойников никто не ожидал. Впоследствии, потом уже по ходу развития этой крестьянско-казачьей войны, писали в Петербург в своих рапортах генералы, что они такой вот хитрости, прыти и воинского умения от восставших ранее никогда не встречали. Ну, например, у них была очень эффективная артиллерия, практически как в сильно более поздние времена. Как это происходило? Движется регулярная армия царская. Как правило, это в основном были пешие. Наступают колоннами, как положено, рядами стройными. Что делают пугачевцы? Они не вступают с ними в бой, потому что понятно, что их просто сметут организованные солдаты. Они устанавливают несколько артиллерийских батарей, начинают их издалека обстреливать. По мере того, как войска приближаются, эти артиллерийские батареи оказываются все на конной тяге, как тачанки практически. Лошади их запрягли, оттащили подальше на пару километров и опять обстреливают издалека. Естественно, наступавшие такие правительственные войска несли таким образом большие потери, а как их догнать, непонятно. Кавалерии поначалу у правительственных войск не было. Кстати сказать, один из екатерининских генералов, которого послали во главе относительно небольшого отряда, несколько тысяч солдат, разобраться с Пугачевым. Почему эти отряды были такие небольшие, как вы думаете? Очень просто, потому что, во-первых, никто не придавал этому первое время большого значения. Какой-то там очередной бунт, ну вот 1000 солдат направим, и хватит, разберутся. Во-вторых, шла война, русско-турецкая война, румянцевская. Вся армия там, вся армия на фронте. Поэтому небольшие какие-то части, там полк-два формировали и отправляли. И вот один из генералов, которого отправляли разгромить Пугачева, писал всем, что крайне недоволен теми частями, которые ему выдали, потому что нет кавалерии. Как же, говорит, я их буду догонять и пленить? Они ведь как только меня увидят, сразу побегут. А мне же их надо догнать и связать, а я как без кавалерии их догоню. Получилось все наоборот. Это его гоняли, разбили в пух и прах. Такая была недооценка в первое время Пугачева. Я не буду долго рассказывать про вот само восстание, но очень кратко. Все восстание можно разделить на три части. Началось это все в начале осени, затем примерно полгода идет осада Оренбурга и успешное развитие восстания. Оренбург взять так и не смогли. В конце концов, правительственные войска подошли, восставших под Оренбургом разбили, и на этом первый этап Пугачевской войны закончился. Но Пугачев никуда не делся со своими основными силами. Они пошли на север, в сторону промышленных заводов, как раз где Челябинск будущий, Златоуст, Шадринск и Екатеринбург. Не все заводы переходили на сторону Пугачева, разная статистика, примерно половина. Половина защищалась. Рабочие не могли... либо не хотели примкнуть к восставшим. Завод – это крепость, на территории которой металлургический завод или рядом где-то. Даже та половина заводов небольших городов и крепостей, которые либо сдались Пугачеву, либо которых Пугачеву удалось взять, было более чем достаточно, чтобы у него появилась огромная артиллерия и большая поддержка приписных рабочих. Доходит он до Казани. Казань сжигает практически дотла. И единственное, что не смогли взять – Казанский Кремль укрепленный. Все равно его правительственные войска настигают и бьют, и уже каждый раз идет рапорт, что восстание подавлено, все. И их нет. Но как феникс из пепла, Пугачев возрождается. Лето 74 года восстание охватывает. Чем отличаются кардинально вот эти земли по Волжье, даже перекидывается на правый берег Волги. Симбирск, Саранск, Пенза, Саратов. Чем отличается этот этап, как вы думаете, от совершенно разной составляющей? Если сначала казачество, крепостного права почти нет, потом рабочие, поволчье, крепостные крестьяне. И вот тут начинается самый страшный этап Пугачевской войны. Начинается дикая резня дворян. Пугачев издает свой знаменитый манифест, он в Пензе его издал, обращенный к крепостным крестьянам, где говорится буквально следующее. Я могу вам даже процитировать его, чтобы вы почувствовали дух этой эпохи. Вообще у Пугачева очень интересные манифесты, пропитаны невероятной энергетикой. Он же писать не умел и читать. Его спрашивали, как же так, ты, государь-император, писать не умеешь? Он что отвечал?
Всегда по-разному, у него были разные версии. Он говорил, я умею, но по-немецки. Смотрите, поняли что-нибудь? Ну куда вам не учим, это немецкий. Это я по-немецки написал. Не разбираетесь, вот видите, крючочки такие. А в другом настроении он мог сказать, не могу. Умею, но не могу. Если я сейчас что-то напишу, то мою царскую руку все узнают и смогут царские указы подделывать. Конечно. Только когда займем Москву и Петербург, и когда я в монастырь отправлю неверную эту свою жену Катьку, мне же трона не надо. Моя задача – это сына моего любимого освободить. Его в заточении Катька держит. Павлушу-то моего. Он везде ездил с портретом государя-императора Павла. Он плакал, глядя на него принародно. Сына, говорит, не видел столько лет, как его у меня забрали. Вот я его, ему престол верну. Он все мои указы, что я сейчас принял, утвердит. А указы какие? Казакам все вольности, башкирам все вольности, привилегии. А вот крестьянам, я вам сейчас прочитаю его указ. Павел, он добрый, с ним все будет хорошо. С ним все. А я уйду, мне ничего не надо. Меня вообще власть не интересует. Поэтому сейчас пока я вам свой почерк показать не могу. Указ звучал следующим образом. Мы такой-то, такой-то император там и прочее, прочее. Он диктует его. Жалуем владением земель лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными, соль, помните это деньги, соляными озерами, без покупки и без оброку, то есть без аренды, и прочими всеми угодьями моих подданных верных крестьян. Это декрет о земле, забирайте все бесплатно. Все ваше, без налогов, без ничего. Вот что хотите, вся земля, леса, воды и соляные копи, все ваше. Далее. Освобождаются все от всех налогов и сборов. От рекрутской повинности рекрутчина отменяется. Понятно, ненавистная крестьянам в первую очередь. А далее. А поскольку дворяне все служат незаконному природному царю, а присягнули Катьке узурпаторше, и от ее имени вас эксплуатируют, то, кавычки открываются, кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, он их противников нашей власти законной, и возмутители империи, и разорители крестьян, тех дворян всех ловить, казнить, и вешать, казнить, и вешать, и поступать.

страшнейшая резня. И речь не только о тех приговорах, которые выносил сам Пугачев дворянам, членам их семей, священникам иногда, как это описано у Пушкина в «Капитанской дочке». Присягаешь мне законному, на виселицу сразу. Но и окрыленные таким указом взбунтовавшиеся деревни резали невероятно. Указ был обращен как бы к пензенским крестьянам, но его в списках потом находили спустя много лет даже за Уралом и в стороне Польши. Считается, что за лето 1774 года в этих не очень густо населенных дворянами территориях, дворян-то немного было, было уничтожено около 3000 дворян самым жестоким образом. И представители властей. За Пугачевым по пятам идут правительственные войска. И хотя после объявления этого указа многие города открывают ему ворота, в деревнях его встречают хлебом с солью, все это как бы очень легко. Но на самом деле войска наступают на пятки, и зачастую бывает, что Пугачеву сдастся город. Он заходит в город, берет казну, пополняет ряды свои, вешает представителей местной власти тут же, присуд, приговоры, а уже через неделю из города уходит, потому что к городу приближается правительственная армия. Везде, где его настигают, его бьют. Основной злой преследователь Пугачева, две фамилии надо запомнить, это генерал Бибиков, он начинал командовать всеми антипугачевскими войсками. И ударная сила Бибикова – это полковник Михельсон из прибалтийских немцев, Иван Михельсон, боевой офицер, участник тоже Семилетней войны, многократно ранен при Кунерсдорфе и при Цорндорфе. Он был ранен очень тяжело, потерял сознание, был спасен как раз генералом Бибиковым. Тот буквально вытащил его с поля боя и выходил. Ему тоже 30 с небольшим. То есть они с Пугачевым ровесники. Полковник Михельсон, с кем он все время воюет, и сам Пугачев. Война – дело молодых. Кстати, вот это большая ошибка Пугачева. Почему триумфальное шествие его по Волге? Почему он все время идет на юг? Куда надо было бы ему идти, если бы он обладал каким-то стратегическим мышлением? В те территории, где самое жестокое крепостное право. В сторону Нижнего, в сторону Москвы, в населенные губернии. Это было бы страшно для империи. Но он пошел в знакомые места, на юг, опять же, ближе к территории Яицкого казачества. Здесь последнее поражение. Михельсон его бьет, Черный Яр, 25 августа 1974 года. Он бежит 8 сентября 1974 года. Его пленили, собственно, свои же. У него же было свое правительство, военная коллегия, как он называл. Граф Чернышов, граф Разумовский. Он всем казакам давал титулы. У них вельможи были. Правительство заседало с бородами, с лентами орденскими, но в казачьих костюмах, под портретом государя Павла Петровича, наследника. У них даже флаг обнаружился. Такая темная история с этим флагом. Флаг Галштинского полка. То ли он настоящий был, то ли подделка, неясно. Екатерина жутко из-за этого нервничала, потому что как мог флаг галштинцев оказаться в ставке Пугачева, неясно. Это явно какое-то предательство в Петербурге. То есть какие-то, значит, шпионы пугачевские в Петербурге. История этого флага очень темная. Потом Пугачев женился в третий раз. У него была первая жена, как мы помним, с тремя детьми из станицы Замовейская, которую он бросил, но потом она объявилась. В Казани он ее подобрал и все время таскал ее с собой. Всем говорят, что это не его жена, а жена его друга, близкого и соратника, которого зовут как? Пугачев Емельян. Он мой друг. Его до смерти запороли дворяне за то, что он меня поддерживал. И вот эта вдова моего товарища, с ней будет у меня рядом. Парень был любвеобильный, судя по всему, потому что у него было там несчетное число, мы знаем примерно 10 по именам, несчетное число наложниц, каких-то временных жен. Среди них были и казачки, и крестьянки, и дворянки были. Он там брал дворянских дочерей. Как-то их там уговаривал, куда им было деться. Они какое-то время с ним жили, потом он их бросал. Вот одну из них, Пушкина описывается, убили казаки, его же собственные яицкие, за что-то. В конце концов, он решает жениться еще раз. Но у него же есть официальная жена Екатерина. Неверная, мы помним. Только от первой это не его была, а его друга Емельяна. И сам он такой полувдовец, поскольку он Екатерину не признает верной своей женой. Он решает жениться на казачке Устинье. 17-летняя была, как описывают, невиданная совершенно красавица. Большая свадьба. Фрейлины, двор Устиньи свой небольшой, если за ней путешествует вместе с войском.
спорное решение.

поводу брака. Я думаю, что, скорее всего, его заставили жениться собственные старшины казацкие, потому что каким-то образом хотели его привязать к себе через этот брак. Но в глазах рядовых казаков и восставших, я думаю, что авторитета Пугачев не приобрел дополнительного, потому что царь, конечно, не может жениться на казачке ни при каких обстоятельствах, просто потеря лица. Он должен на принцессе жениться. Минимум на какой-нибудь княгине, но уж никак не на казачке. Вот он женился. А когда его спрашивали, а как же ты женишься, если у тебя уже есть венчанная супруга Екатерина, доходчивый Пугачев, он отвечал, да какая она мне жена, коли она меня убить хотела. Вопросов нет, не считается. Вот такой был троежонец Пугачев, императрица Устинья и та самая, первая с тремя детьми. В конце концов, с чего началось год назад, к тому и вернулось. У Пугачева буквально сотни казаков, все остальные разбежались. В надежде, что их помилуют и, может быть, наградят, они Емельяна Пугачева выдают. Никого не помиловали, никого не наградили. Все закончили свои дни на каторге. В клетке Пугачева везут в Москву, в железный, долгий путь. Он такая селебрити, он знаменитость, он останавливается. Вся местная знать ходит с ним здороваться, посмотреть на него интересно. С него портреты пишут, он там позирует. Кстати, по поводу сокровищ Пугачева есть такой миф, что он где-то их там зарыл, в Волгу сбросил, в Дон. Непонятная история, совсем непонятная. При Пугачеве нашли из всех богатств, зашитых в одежду, 4 червонца на черный день. Все, больше ничего. Совсем. Ну, тут можно думать о нем как и бессеребреннике, либо считать, что те самые старшины, которые его поймали, просто тогда уже все отобрали и в казну царскую это не сдали. Мы этого точно не знаем. В Москве комиссия, очень быстро идет суд, заседание суда прямо в Кремле. В Петербург решили его не вести от греха подальше. Пока идет суд, всем Пугачева показывают. Любой желающий может прийти посмотреть Пугачева, пообщаться с ним. Он в клетке сидит. Особая комиссия разбирает следствие. Кстати сказать, довольно интересный был первый следователь, который пленил Пугачева, капитан-поручик Маврин. Он же первый его допрашивал. Интересен чем? Он потом написал Екатерине напрямую результаты допроса пугачевского. И знаете, что поразительно, он, пожалуй, такой один был. Он написал, что причины пугачевского бунта, злоупотребления местных чиновников, жестокости помещиков и неразумности генералов, которые издевались над яицкими казаками. Это было невероятное, это вольнодумство. Но Екатерина была женщина умная, никого не наказывала за такие вещи. Маврин потом довольно успешно сделал карьеру, был даже губернатором, генерал-лейтенантом. Интересный человек, малоизвестный. Пугачева судят вместе с его соратниками. 6 смертных приговоров. Кстати сказать, в числе приверженцев Пугачева было 9 депутатов уложенной комиссии, имевших полный судебный иммунитет по императорскому указу, как вы помните. Из них одного повесили личным решением императрицы. Пушкин, когда разбирался, возмущался этим. Ну как так? У них вообще иммунитет от всего, даже от телесных наказаний, от преследований. Но личным решением императрицы, поскольку он такой сверхизменник, одного из депутатов уложенной комиссии повесили, поставили надо посмотреть, но они были в разной степени все наказаны. Пугачева и еще одного его из ближайших соратников приговаривают к четвертованию, остальных к повешению. На самом деле казненных было гораздо больше 6. По официальным данным, которые приводит Большая советская энциклопедия, 34, но их еще больше, потому что многих казнили не в результате вот этого финального следствия, и раньше. Мы их точное число не знаем, но это не меньше 300-400 человек. Властями и военными по ходу подавления восстания. Наверное, даже и больше. Сколько было запорото до смерти, мы не установим никогда. Но приговором официального суда 6 человек. Екатерина всячески пыталась показать свою гуманность. Она запретила Пугачева пытать. Его пытали, но в самом начале, когда его арестовали, писали, что был пытан легкой мерой. Ну, что такое легкой мерой, ну, не знаю, по тем временам. Наверное, сильно пороли. Без членовредительства. Потом перестали. Такой Шишковский Степан имел славу специалиста по душесловным методам. Вот он допрашивал Пугачева, у него были очень эффективные результаты. В истории хранится анекдот про то, что как удалось Шишковскому разговорить злонамеренного бунтовщика. Он с ним обедал вместе. Садился вместе. Зная, что Пугачев очень любит пищу из лука и чеснока, ему готовили специальное жаркое с луком, с чесноком. И Пугачев так проникся к этому Шишковскому и говорил, ну вот ты с уважением ко мне, я тебе все расскажу, как на духу.
никакими пытками. Вот хоть вы на дыбе, я никогда-то о тебе, как ты меня уважаешь, все тебе расскажу. И вот он, поедая это жаркое с чесноком, все нюансы своей повстанческой деятельности Шишковскому рассказывал. Все это потом запротоколировано было. 10 января 1975 года при огромном стечении дворянства в Москве, потому что простых людей не пускали на Болотную площадь, они где-то там были за оградкой, за солдатским оцеплением, Пугачев был четвертован, но четвертован таким способом. Страшная казнь, вы понимаете, да? Сначала отрубают руки, потом ноги. Все так не спеша делается, чтобы побольнее было, помучительнее. Пугачеву сразу отрубили голову. При этом один из присутствующих судей закричал на палача: «Что ты творишь? Ты что делаешь?» Вот, «Ой, простите, перепутал». И потом уже, отрубив голову, мы потом для порядка уже мертвым отрубили руки и ноги. Впоследствии выяснилось, что это было тайное указание Екатерины сразу отрубить ему голову, чтобы не было средневековья ненужного. Восстание не закончилось с казнью Пугачева. Еще примерно полгода все бурлило до лета 1975 года. Особенно национальные территории, башкиры. Там все было непросто. Но их уже не казнили. Того же Салавата Юлаева вместе с отцом в Эстонии заточили в замке. Они там сидели, прожили еще долго, несколько десятилетий. Пережили Екатерину. Всего через следствие прошло 12 тысяч бунтовщиков. Около 1000 отправилось на каторгу и в ссылку. Остальных амнистировали, простили. Екатерина хотела показать себя милосердной государыней. Она даже в переписке с Вольтером писала, что я бы и самого Пугачева простила, но народ меня не поймет. Поэтому я вынуждена под давлением дворянской общественности такие жестокие меры. В основном были амнистированы все. А вот семью Пугачева не простили. Привезли на Болотную обеих жен и детей. Они видели казнь. И жена его, и дети до 1803 года, я не знаю, кто из них дожил, дети точно дожили, насчет жен не уверен, до 1803 года жили в крепости города Кельмсгольм, назывался город тогда, Приозерск. Фактически в тюрьме. Разрешали там по дворику погулять крепостному. Как там уж эти две жены жили вместе? Наверное, сериал можно снять какой-то женский. То потом Александр I, случайно проезжая через Приозерск, узнал, что здесь в крепости до сих пор находятся в заточении родственники знаменитого бунтовщика и разрешил перевести их, как бы сейчас сказали, под подписку о невыезде. То есть им разрешили жить в городе, но не уезжать никуда. Ну, где-то они там в городе, окрестностях свой век доживали. Всего на каторгу отправили 178 человек. Не так и много, согласитесь, на фоне 3000 растерзанных дворян с детьми, священниками и женами. Это как минимум 3000, только на последнем этапе восстания. Из интересного. Пугачев и Суворов. Тему, которую в Советском Союзе тщательно обходили, потому что один народный герой не может преследовать и сажать в железную клетку другого народного героя. Кстати, по поводу клетки, это как раз идея Суворова. Суворова назначили командующим войсками по поимке Пугачева и подавлению бунта уже к шапочному разбору, к самому концу. Его хотели с самого начала, но он был занят на войне. И Румянцев его не отпускал. В конце концов, когда война закончилась, вызвали с фронта Суворова, на тот момент генерал-поручика, вызвали его с фронта и через Москву отправили в район восстания. Суворов несся с невероятной скоростью. Потом он впоследствии вспоминал, что он ехал через территории, охваченные восстанием, и когда несколько раз сталкивался с отрядами восставших, и к стыду своему должен был признаваться, что он и есть сам, вот дальше можно читать по-разному, то ли сам Пугачев, как он писал: «И не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя». Кем-то, видимо, из самых близких, приближенных Пугачева, чтобы проехать побыстрее через мятежную территорию. Но когда Суворов приехал, он поступил в командование генерала Панина, того самого Панина, который был генералом и руководил армией, командовал армией при осаде Бендер. То есть Пугачев был его подчиненным когда-то, помните? Вот этого самого Панина Екатерина назначит общим после Бибикова, главнокомандующим правительственными войсками. А правой рукой у него станет Суворов. К моменту приезда уже все, Пугачев был выдан
своими сотоварищами. И Суворову не оставалось ничего, кроме как попытаться самому взять Пугачева и доставить его к императрице. Получить славу спасителя Отечества. Там дальше целая интрига. Пугачев сначала попал к этому Маврину. К Маврину заявился Суворов, сказал: «Я командир, отдайте мне». Маврин сказал: «Да нет, я должен Панину его доставить». Говорит: «Я приказываю мне». Суворов Пугачева захватил, в клетку повез. Тут его догнали адъютанты Панина. Сказали: «Нет, все-таки к Панину отвезти, он будет рапортовать о спасении Отечества». Суворов вынужден был подчиниться. Когда Потемкин, который, как мы знаем, к Суворову относился очень хорошо, уже после казни Пугачева, обратился к Екатерине с предложением Суворова наградить орденом за участие в подавлении восстания. На что дальше цитата Екатерины, попавшая в историю. «При всем уважении и любви, Гришенька, к тебе, скажу я следующее». Кавычки открываются. «Суворов тут участия более не имел, как Томас». А Томас – это ее собачка. Известная, императорская. «Как мой Томас. А приехал он по окончании всех драк и по поимке уже злодея». Ну, вот эта шутка Екатерины, что роль Суворова как комнатной собачки Екатерины в подавлении Пугачевского восстания, она потом долго гуляла по Петербургу, очень обижая Александра Васильевича. Но это правда. Жестокость Пугачева. Я бы тут сказал, что не надо думать о том, что это было какое-то прирожденное чудовище. Мы не можем, исходя из принципа историзма, судить героев того времени по нашим моральным принципам. Тогда все так жили. Жестокий век, жестокие сердца, как говорил поэт. Пугачев не мог поступать иначе. Заявляя себя как императора законного, он что должен был делать с дворянами, которые ему отказывались присягать? У него выбора не было. Он был обязан их казнить. Иначе бы собственные сподвижники, казачество, его бы просто не поняло. Как ты не казнишь изменников, значит, ты не настоящий император. То есть Пугачев стал в этом отношении заложником собственного самозванства. У него вариантов других не было. Известная история, как его там сожительница, одна из его любовниц, дворянская, дочь чья-то, умоляла не казнить своего брата. И он его пожалел. А другого дворянину понравился, видимо, что как Петруша Гринев: «А ты будешь у меня адъютантом, писарем. За меня писать, чтобы я почерк не выдавал». Казаки наехали на него, казаки, и казнил всех. И брата. Брата, по-моему, сами казаки убили. И писаря своего, которого только что он помиловал. Он заложник. Кстати сказать, Пушкин писал в этом отношении очень, что Пугачев не имел никакой самодержавной власти, а фактически сам находился в залоге у собственного окружения, у собственной казачьей старшины, которая им в сильной степени манипулировали. И потом жестокость, она же была взаимной. То есть Михельсон, Панин, они там ласкали, что ли, пойманных бунтовщиков, вешали на плоты, пускали по реке, по Волге, пороли направо и налево. Поэтому я бы тут не считал Пугачева каким-то особым извергом. Он действовал в жестоких нормах своего жестокого века и своего очень уязвимого положения, что, конечно, его не оправдывает никак. Любимый вопрос правительства его, казаки, они верили в том, что он император? Я отвечаю на этот вопрос так. Я думаю, что те, кто знали его близко, конечно, не верили. Не верили. Им приятно было, что он их делает графом Чернышевым, графом Паниным и графом Разумовским. Ну, конечно, не верили. Они не знали, что они сами не графья никакие, не князья. Да и он не такой уж император. Им это было удобно и выгодно. А многие могли и верить. Особенно чем дальше от него. И Пушкин историю Пугачевского бунта описывал. Ездил по этим местам, по всем, вместе с Далем, Владимиром Далем, своим другом. Им говорили: он настоящий царь, мы по сей день в это верим. Они могли и верить. Тем более, что Пугачев, надо сказать, все-таки хороший актер и невероятный личный храбрец. Описано много историй, как он совершенно не боялся, например, артиллерийского боя и находился прямо в гуще сражения, обстреливаемого артиллерией. Объяснял он всегда так. Пушки льют на казенных царских заводах. И эти пушки царя убить не могут. Я заговоренный. Царские пушки царя не ранят. По-моему, один раз он был как-то легко ранен за весь год случайно. Это производило невероятное впечатление. Царь заговоренный. Бесстрашный. По поводу жен Пугачева я вам уже все рассказал. Но опять же, учтите, как бы в условиях историзма, по меркам того галантного века, все эти любовные приключения Пугачева, просто детский сад, младшая группа.
на фоне того, что творилось тогда в столицах и в Петербурге. И последняя история, которая тоже гуляет в интернете постоянно, о том, что Пугачев был не Пугачев, что их было несколько, что настоящий Пугачев – это не тот, которого казнили. Неправда. С момента, как пленили, тысячу раз описано, масса документов – это тот самый Пугачев, никакой иной, многократно описанный. Пугачев был английским агентом, правда, говорили в Лондоне, из влиятельной казачьей семьи, служил при дворе Елизаветы пажом, вошел в ближайшее окружение Петра III, поэтому все так хорошо знал. И вот как-то так, с английской поддержкой, потом выдавал себя за... Неправда. Такие слухи были, распространял, как ни странно, английский посланник в Петербурге той поры, вот, про то, что Пугачев был пажом при дворе Елизаветы. Никто не мог поверить, каким образом такой везучий самозванец. Вот как он может поднять такую территорию. Что-то не так. Он точно какой-то особый. Конечно, нет. Потом была версия, что Пугачев пользовался французской поддержкой. Тоже на французские деньги. В этом кое-что есть. Французы – это наши на тот момент геополитические конкуренты. И Людовик XV писал дословно следующее. Я процитирую. Это прямо в интернете входит меморандум Алана Даллеса, знаете, из ЦРУ. Насчет Алана Даллеса надо еще разбираться, правда это или нет. А Людовик XV писал следующее. Кавычки. Вы, конечно, знаете, и я повторяю это предельно ясно, что единственная цель моей политики в отношении России состоит в том, чтобы удалить Россию как можно дальше от европейских дел. Потому все, что может погрузить ее в хаос и прежнюю тьму, Франции выгодно. Ничего не меняется. Так вот, известно, что французы помогали полякам, французы помогали туркам, воевавшим с нами, это тоже факт. Они Измаил укрепляли, и полностью турецкий флот реновировали, перестраивали. Множество было французских инструкторов в турецкой армии, перестраивали на европейский манер османское войско. Но вот что касается Пугачева, то только один есть достоверный факт, подтвержденный перекрестно, как бы сейчас сказали, что какого-то офицера одного Людовик XV с личным поручением отправил в Константинополь, чтобы тот из Турции пробрался в армию Пугачева. Я полагаю, что Людовик какого-то, видимо, Рэмбо отправлял в Константинополь, полагая, что один офицер может, пробравшись в армию Пугачева, погрузить Россию в тьму и хаос. Мы знаем, что он был отправлен из Парижа, но дальше ничего про это не знаем. То есть там, доехал ли он до Константинополя, или выехал ли из Константинополя в Россию, как сложилась судьба. То есть вот выехал, дальше концы в воду. Далее ничего не известно. Сам Пугачев, кстати, на допросах категорически отвергал любое участие иностранцев в своей армии. Это, конечно, все выдумки и фейки. Есть апофеоз конспирологии, это теория Носовского-Фоменко в отношении Пугачевского бунта. Кто-то читал бессмертные труды этих великих историков? Один только? Да вы что? Да вы что? Вы многое потеряли, у вас перевернется сознание. Так вот, Носовский и Фоменко в 90-е годы были невероятно популярны, миллионными тиражами издавались. Так вот, сравнив русские и иностранные карты, они открыли существование тайного, огромного русско-ордынского государства под названием Московская Тартария со столицей в Тобольске. Это тайное гигантское государство много лет воевало с Романовской Россией. Восстание Пугачева – это на самом деле была тяжелая война Романовской России с сибирско-американской Русью-Ордой, которая выступала в союзе с Турцией. Понимаете, да? Пугачев был на самом деле чудесно спасшимся Петром II, вероятно, сильно помолодевшим, проведшим какие-то детокс-процедуры, потому что там у них разница в возрасте невероятная. Этот Петр II не умер в Москве от оспы, а оказался вот в этой вот сибирско-американской Тартарии под видом Пугачева. Кстати сказать, у них есть еще и история про... Это про Великую Тартарию, а есть еще Малая Тартария. Малая Тартария – это Крымское ханство и Новороссия, которые тоже воевали, соответственно, с Россией. Ну, вот эти вот байки регулярно в интернете фигурируют. Я не готов их даже комментировать, просто бред сумасшедшего, но у них есть широкий спектр поклонников. Самым первым системным историческим трудом, который следовало
восстания Пугачева было произведение Александра Сергеевича Пушкина. История пугачевского бунта. История была какая? Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой пустить его в архив, сказать, что он хочет написать историю России, в частности, историю пугачевского бунта. А Бенкендорф спросил разрешение императора и отписал Пушкину, что, пожалуйста, пишите. Более того, Пушкин был взят на службу в Министерство иностранных дел. Я как-нибудь потом, может быть, в отдельной лекции расскажу о финансах. Александр Сергеевич, это очень интересная история. Но здесь, так для затравки, вам скажу, что зарплата Пушкина в Министерстве иностранных дел, которую ему платили за то, что он писал историю пугачевского бунта, ну и другие, предполагалось, еще исторические произведения, равнялась зарплате московского генерал-губернатора. То есть ничего общего с зарплатой чиновника МИДа не имело. Естественно, Пушкин в МИДе не работал. Он ходил в МИДовские архивы, а потом еще попросил разрешения проехаться по всем местам. Разрешение тоже получил. За эту большую государственную зарплату Александр Сергеевич написал действительно очень талантливое, вдумчивое, интересное произведение, легко читаемое. Почитайте. Оно такое, знаете, даже, я бы сказал, умеренно комплиментарное по отношению к Пугачеву. Он писал, что это очень был нетривиальный человек, невероятно жестокий, прочее, прочее, прочее. Но он так попытался объективно посмотреть на эту историю. Далее написанная рукопись была отправлена, как вы думаете, кому на чтение? Кто был цензором у Пушкина единственным? Николай. Николай почитал, поменял название. Название было «История Пугачева». Николай предложил, что все-таки давайте «История пугачевского бунта» пусть будет. Пушкин согласился. Сделал еще несколько правок чисто стилистического характера, которые там слишком романтизировали, на взгляд Николая Пугачева. И с этими ничтожными помарками «История пугачевского бунта» была опубликована огромным тиражом по тем временам в 3000 экземпляров. Продавалась задорого. На издание Пушкин тоже получил государственный кредит, потому что он выступал одновременно как автор и как соиздатель. Пушкин был очень недоволен продажами, он хотел на этом больше заработать, как-то не очень хорошо распродавалась эта книга, но зато «Капитанская дочка» стала мега-бестселлером. Вот уже любовная история была гораздо более востребована просвещенной публикой. Кстати сказать, откуда фраза про русский бунт? «Не стану описывать нашего похода окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено, помещики укрывались по лесам, шайки разбойников злодействовали, повсюду начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали». Так оно и было. Помните, я говорил, что число повешенных, запоротых до смерти, мы не знаем и никогда не узнаем. Состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Это «Капитанская дочка». Итоги. Ну, как я сказал уже, гуманизм Екатерины, 6 казненных при Жене в специальной комиссии, все это было очень показное. На самом деле, восстание, конечно, топили в крови. И зверства были с обеих сторон. Стало ли жить лучше участникам, тем, кто поднялся против власти? Крестьянам нет. Особых послаблений по части крепостного крестьянства не было. Более того, Екатерина поняла, что воли давать крестьянству нельзя. Всех подымут на вилы, не будите зверя, как она писала. А вот дворянству надо дать новых дополнительных льгот и прав. Дворянству и тончайшему просвещенному городскому слою. Была проведена губернская реформа, так называемая реформа местного самоуправления, городская реформа. Больше власти и полномочий дали на места. Доля крестьян никак облегчена не была. Заводчанам, вот этим заводским приписным рабочим, да, им немножко сделали полегче условия их жизни, но потому что хуже уже было некуда. И все-таки власти в Петербурге понимали, что держать в таком тотальном древнеримском рабстве людей неправильно. Ну вот, собственно, и все. Станицу Зимовейска, как я вам сказал, снесли, людей переселили, и вместо нее появилась станица Потемкинская. Яик, река была переименована в Урал. Яицкое казачье войско в Уральское.
Яицкий городок, где началось восстание, в город Уральск. Нашли дом Пугачева, давно им брошенный, правда, и торжественно, прилюдно сожгли. Пепел развеяли. Нашли брата Пугачева, родного. Он оказался нормальным служилым казаком, воевал где-то у Потемкина. Нашли его чуть ли не через год после казни Емельяна. Привели к Потемкину, почесал в затылке, сказал, ну ладно, я типа спрошу матушку императрицу, что с тобой делать, за что тебя наказывать, не знаю. Наказание свелось к тому, что ему поменяли фамилию. Он был Пугачев, а стал Иванов. Ну и все, и служил дальше. Всячески пытались как-то замолчать это событие. Пушкину практически первому разрешили что-то об этом так системно написать. Замолчать не удалось. Все равно об этом говорили, рассказывали. Был ли этот бунт бессмысленным и беспощадным? Знаете, он не был бессмысленным. Я начинал с чего? С того, что все это объективно должно было произойти. Произвол, невозможность критики, найти правду, постепенное зажимание прав, нищета крестьянства, нищета приписных рабочих, своеволие в отношении казачества, башкир. Это давило, и оно должно было как-то взорваться. И, конечно, участники восстания считали свое выступление крайне осмысленным. Они хотели свободы, воли, по крайней мере, старых вольностей. Бунт бессмысленным не был. А вот беспощадным, безусловно, был. Кстати сказать, там же в «Капитанской дочке» есть еще одна фраза, которую Пушкин вычеркнул из финальной редакции. Она и сохранилась у него в неизданной главе. Я, честно говоря, не знаю, почему вычеркнул, но у меня есть одна догадка. Уже прошло ведь восстание декабристов к тому времени. Они уже там во глубине сибирских руд находились. И, видимо, Пушкин подумал, что он своих друзей обидит. И он эту фразу убрал. А звучит она так. Те, кто в России замышляют невозможные перевороты, или молоды и совсем не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка-полушка, да своя шея копейка. Вот тут Александру Сергеевичу в здравомыслии не откажешь. В России замышлять насильственные перевороты дело совсем жестокосердное и немыслимое. Тут Александр Сергеевич прав. На этом давайте поставим точку. Спасибо вам за любовь к русской истории. Мы почти уложились в академическую пару. Да.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про немножко необычный аспект беспозвоночных. До этого мы как-то говорили больше про них все-таки, а сегодня будем говорить, как ни странно, больше про нас. Мы будем говорить, каким образом человечество использует беспозвоночных животных. Ну, как человечество использует позвоночных животных, мы в целом себе хорошо представляем. Как используют растения, хорошо представляем. А вот беспозвоночные. Ну, конечно, есть какие-то примеры, которые приходят на ум сразу. Пчелы, тутовый шелкопряд. Много таких. Хотя на самом деле не очень. А в реальности человечество связано с беспозвоночными животными значительно теснее, чем это может показаться на первый взгляд. Давайте постараемся пробежаться. Ну, как обычно, когда мы говорим про разнообразие, начинаем мы с самых просто устроенных типов и двигаемся постепенно к более сложным. Начнем мы с типа губки. Характеристику этого типа я не буду повторять, мы ее неоднократно уже обсуждали, что это наиболее примитивный из крупных типов животные. Но я обращу внимание на, позволю себе вернее напомнить скорее, на некоторые важные аспекты. Тело губки, да, состоит из разных типов клеток, эти клетки не образуют настоящих тканей, но для, в плане использования губок человечеством наиболее важно не это, а то, что некоторые типы клеток губок выделяют скелетные элементы, которые называются спикулы или иглы. Ну, вот здесь они видны, вот те самые иглы, которые пронизывают тело губки. Эти иглы могут быть из минеральных веществ, в основном из органических, из смеси минеральных и органических. Вариантов довольно много. Но они довольно прочные. А именно поэтому, если мы посмотрим поближе на, вот, например, пресноводную губку, бодягу, напомню, бодяга – это название собирательное для пресноводных губок некоторых, мы увидим такую, хочется сказать, губчатую структуру, ну, действительно, губчатую структуру, пористую. А вот форма тела поддерживается теми самыми спикулами, и именно за счет спикул значительная часть губок, когда высыхает, сохраняет свою форму, после чего человек может ими пользоваться. Ну, неспроста такие предметы обихода, как губка для мытья посуды или губка в душе, мы называем губками. Потому что изначально действительно на протяжении длительного времени для этих целей служили настоящие губки. Ну, понятное дело, что они были значительно более доступны, да и продолжают быть более доступны в прибрежных регионах, тем не менее. Интересно, кстати, что губки используются не только для того, чтобы мыть тело или мыть что-то еще. За счет того, что их скелет состоит из таких иголочек, спикул, ну, когда мы видим засушенную губку, это просто, на самом деле, переплетение, большое количество таких спикул. Когда моешься настоящей мертвой губкой, ощущения немножко иные, чем синтетические. Почему? А потому что эти иглы, спикулы, немного раздражают кожу. Оказывают, кстати, благоприятный эффект, улучшается кровоснабжение. Более того, есть даже лекарственные средства, которые изготавливают из растолченных губок. Ну, например, такие кремы, содержащие вот эти спикулы, отдельные иглы, позволяют достаточно эффективно бороться с синяками. Но, честно говоря, кроме как каким-то таким образом губки особо, ну, разве что еще в декоративных целях, особенно больше никогда и не использовались. Хотя
Есть еще один аспект, который, наверное, стоит упомянуть. Сейчас, правда, губки не используются в таком, для таких целей, но еще в середине 20 века губки, ну, вернее, их скелеты, разумеется, стерилизованные, обеззараженные, использовали в качестве имплантов. Ну, когда, например, человек хотел с помощью пластической хирургии изменить форму подбородка, сделать более такой интересный ее. Соответственно, ему вшивали кусок губки. А губки, вот их скелет, у многих губок обладает таким замечательным свойством, как то, что он никак не влияет на окружающие ткани человека. Соответственно, просто когда у человека все заживало, собственные ткани обрастали вот эту губку, и все. И человек оставался на всю жизнь с губкой, например, в подбородке, но при этом подбородок приобретал несколько иную форму. Например, такой небезызвестный человек, как Мэрилин Монро, на заре своей карьеры сделала пластическую операцию по вшиванию как раз такого импланта из губки в свой подбородок. Ну что ж, двинемся дальше. Следующий тип, про который мы поговорим, это стрекающий. Ну, казалось бы, вот их-то уж человечество как может использовать? Может, разумеется. И здесь все ограничивается далеко не только красивыми поделками из кораллов. Я напомню, что представители типа стрекающие могут выглядеть как медузы, могут выглядеть как полипы, могут выглядеть как колонии полипов. Для абсолютного большинства их представителей характерно наличие стрекательных клеток, чем они доставляют купальщикам массу неприятных эмоций. И, опять же, позволю себе напомнить, что тип стрекающий делится на несколько классов. Вот класс сцифоидные – это те существа, у которых в жизненном цикле доминирует стадия медузы. Ну, подробно мы сейчас про их жизненные циклы не будем говорить, мы довольно много про это уже говорили. Если кто-то хочет освежить, можно посмотреть наши разговоры об этом. Но важно, что да, для многих стрекающих характерно чередование в жизненном цикле стадий полипа и медузы. И вот у представителей класса сцифоидные медузы большие, яркие. Например, такая медуза Aurelia aurita, Aurelia ушастая. Ее можно встретить в наших северных морях, ее можно встретить у нас на Черном море. Вырастают достаточно крупными, ну, могут сантиметров до 20, даже больше в диаметре купола вырастать. Хорошо отличаются по наличию четырех таких чуть более окрашенных полукруглых структур, хотя изредка их бывает 6. Если не 4, а 6 полукругов таких, то это тоже Aurelia aurita. Что интересно? Интересно, что эти медузы являются съедобными. Если у вас возник вопрос, а как? И самое главное, зачем? Ну, наверное, сначала отвечу на вопрос, зачем. Они входят в кухню некоторых юго-восточно-азиатских народов, китайскую, например, кухню входят, ну, тех регионов Китая, которые прилегают к океану. Как известно, в кухнях этих регионах чего только не используется. Ну, на вопрос «как?» ответ интересный. Дело в том, что, как и все, абсолютное большинство стрекающих, у Aurelia есть стрекательные клетки. Если взять ее в руку, на самом деле они у нее довольно слабенькие и кожу на пальцах не пробьют. А вот если ее живой поместить в рот и начать жевать, ну, ощущение будет, как будто живешь, так жуешь, честно говоря, крапиву. Ничего приятного, в общем. Но если ее засолить и затем как-нибудь еще обработать со специями, с соусом, получается очень интересное, ну, я бы сказал, такое немножко хрящеватое желе со вкусом красной икры. Действительно интересно. Главное, не есть ее живой.
Уживой вкус примерно такой же, но, напомню, ощущения неприятные. Что здесь еще важно понимать? Важно понимать, что если вдруг вы, ознакомившись там, с кулинарным рецептом, решили, например, на побережье Черного моря, отдыхая, попробовать таки соленую аурелию, помните, пожалуйста, вот что. Во-первых, аурелия должна быть живой, не мертвой. А в мертвой могут начать размножаться, мягко говоря, неприятные микроорганизмы. А помимо этого, она должна быть более-менее целой, неповрежденной. Ну и, как я сказал, очень важно, что если вы захотите ее попробовать, следовать рекомендациям, как это делать, тогда есть шанс, что получится необычный гастрономический опыт. Ну что ж, двигаемся дальше. Представители класса гидроидные, напомню, у них в жизненном цикле напротив доминирует стадия полипа. У некоторых в процессе эволюции стадия медузы вообще была утрачена, как, например, у пресноводной гидры. Ну, хозяйственного значения для людей она никакого не имеет. Ее никто не ест. Она не ядовитая, но просто кому она нужна? Она очень маленькая. Однако это существо, которое достаточно просто содержать в аквариуме, размножать. И поскольку это представитель очень просто устроенного типа, на нем проводится огромное количество экспериментов. И вот пресноводная гидра, она используется человечеством в первую очередь в качестве одного из очень популярных модельных объектов для различных экспериментов в лаборатории. Ну, следующий класс – коралловые полипы. У них, напомню, в жизненном цикле медузы вообще нет и, судя по всему, никогда не было. Тут, я думаю, можно не растекаться мыслью по древу. Понятно, что ну, одиночные коралловые полипы, такие как актинии, они, кроме как в аквариумах, особенно нигде не используются в хозяйственной деятельности человека. А вот колониальные коралловые полипы, которые выделяют твердые известковые скелеты, ну вот, собственно говоря, то, что мы обычно называем кораллом, напомню, это скелет коралла. Здесь было огромное количество маленьких зооидов. Ну, зооиды – это, опять же, напомню, отдельные части колониального организма, которые похожи на самостоятельных организмов, но соединены общим телом. И вот из таких скелетов известковых коралловых полипов, в общем, чего только не делают. Не все кораллы, будем честны, пригодны для использования в изготовлении украшений, но, тем не менее, некоторые виды действительно имеют очень яркую и хорошо поддающиеся обработке скелеты. Ну что ж, двинемся дальше. Разумеется, позволю себе сакцентировать немножко внимание на том, что роль коралловых полипов вообще в жизни нашей планеты, она огромна. Мы сейчас рассматриваем только то, как непосредственно люди их используют. Следующий тип – плоские черви. Ну, про плоских-то червей уж, казалось бы, что с ними можно делать? Они же… Никто их не ест. Никаких поделок из них не сделаешь. Ну, если говорить про представителей класса ресничные черви, то их, опять же, некоторые из их видов используют в качестве модельных объектов в лаборатории, очень популярных. В первую очередь за счет того, что для них характерна фантастическая способность к регенерации. Ну, помните, мы с вами говорили, что если мы ресничного червя разрежем, будет планарию, разрежем пополам, получится просто два ресничных червя. На 5 кусков при благоприятных условиях получится 5 ресничных червей. У вас может возникнуть вопрос, но с гидрой пресноводной у нас примерно так же. А уж губок вообще, мы знаем, что некоторые виды губок можно протирать через сито, так чтобы они разваливались на отдельные клетки, и эта масса потом сползется в губку. Чем же так привлекают своими способностями к регенерации ресничные черви? Привлекают тем, что у них, в отличие от стрекающих и уж тем более от губок,
есть не только ткани, но и уже достаточно сложные системы органов. То есть у них есть достаточно сложная нервная система, пищеварительная система, выделительная. И вот именно то, как они восстанавливаются, это очень интересно. Еще два класса плоских червей – сосальщики с довольно экстравагантными жизненными циклами и с довольно неожиданными последствиями для своих промежуточных хозяев. Помните, мы тоже обсуждали, как такой паразит, как рябий роя, заставляет несчастных головастиков отращивать лишние конечности, чтобы их более эффективно съедал следующий хозяин – птица. Но, ну, или класс ленточные черви. Довольно жутковатые создания. Тоже порой с необычными жизненными циклами. Но тут уж совсем закономерный вопрос возникает. А этих-то как человечество использует? Честно говоря, правильный ответ будет никак практически. Существуют довольно интересные рассказы про то, что якобы когда-то в начале 20 века было очень популярно есть яйца ленточных червей для того, чтобы потом худеть. Судя по всему, это то, что называется газетные утки первоапрельские. Так бывает, что когда после первоапрельской шутки в какой-то газете пройдет лет 100, к ней вдруг начинают относиться серьезно. Ну, мало ли, чем странным занимались люди 100 лет назад. А почему можно догадаться, что такие все эти рекламы, пилюль, содержащие яйца ленточных червей, это газетная утка? Да просто исходя их из жизненного цикла. А для наиболее распространенных ленточных червей, например, для бычьего цепня, жизненный цикл которого изображен здесь, напомню, характерна смена хозяев. Окончательный хозяин – это какой-нибудь хищник или падальщик. Ну, человек, например, типичный падальщик. В его кишечнике живет вот эта длинная-длинная лента из отдельных членников проглотит, которые отделяются, забитые яйцами, скаловыми массами выходят наружу, яйца рассыпаются, и дальше вместе с травой их съедает какое-нибудь травоядное животное, например, корова, в теле которого происходит интересные, конечно, не очень приятные для коровы процессы. В пищеварительной системе из яиц выходят так называемые шестикрючные личинки, прорывают пищеварительную систему, попадают в кровь, разносятся по мышцам чаще всего, ну, если мы про бычьего цепня говорим, превращаются там в так называемые финны. Финны – это покоящаяся стадия, которые могут годами ждать, пока это мясо будет съедено окончательным хозяином. Например, человеком. Ну, я думаю, вы уже догадались, что просто зная этот жизненный цикл, очевидно одно. Никому в страшном сне не могло присниться употреблять для похудения яйца бычьего цепня или другого ленточного червя. Почему? Да потому что из яиц выходят личинки, которые потом по кровотоку распространяются по мышцам, превращаясь в финны. Никакому похудению не способствуя. Чтобы действительно в кишечнике человека завелся ленточный червь, ну, ему нужно съесть финну, то есть плохо прожаренное мясо, например, с ней. Тогда, да, в нем разовьется этот паразит, в принципе, человек действительно начнет худеть. Но вообще продукты жизнедеятельности паразита настолько неполезны для человека, что есть значительно более безопасные способы похудеть. Так что при всей неординарности таких методов, ими никто в таком виде не пользовался. Конечно, изучение взаимодействия паразита с организмом хозяина – это интересно. Очень разные, мы это тоже уже обсуждали, разные эффекты оказывают паразиты на организм хозяина, но в качестве похудения их
никто не использовал. Следующий тип – круглые черви. Круглые черви – существа, которые, среди которых есть паразиты, есть обитатели почвы, пресных вод, соленых вод. Да кого только нет. Везде они примерно обитают. Среди них есть существа, которые действительно полезны человеку. Не острица, разумеется, это паразит. Не человеческая аскарида, это паразит. А вот, например, только тут я прошу прощения, здесь опечатка. Здесь вторая буква должна быть «А», а после «Р» должна быть «H». Да, наверное, я просто в торопях набирал. Прошу прощения. Так вот, это замечательная нематода. Круглый червь Cyanorhabditis elegans. Повторюсь, я с опечаткой набрал название. Вторая буква «А», после «Р» должна «H» идти. Очень маленький червячок. Чем он привлекателен? Привлекателен он тем, что он очень малоклеточный. Число вообще всех клеток у Cyanorhabditis, а это, повторюсь, действительно крайне малоклеточный организм, равно примерно в районе 1000 клеток. Это весь организм. Вообще. Причем число клеток у них постоянное. Из этой 1000 примерно треть приходится на, чуть меньше, наверное, треть приходится на нейроны, нервные клетки. Cyanorhabditis – это первое существо, для которого был полностью собран так называемый коннектом. Полная схема нейронов тела, полная схема нервной системы тела. Это открывает путь к моделированию и пониманию механизмов работы нервной системы, которые нам не до конца понятны еще. И также за счет того, что у Cyanorhabditis, повторюсь, написано родовое название с ошибкой. Еще раз за это очень приношу извинения. Видимо, я, наверное, торопился, когда набирал его. Так вот, за счет того, что клеток очень мало, известно, какая клетка что выполняет, это дает очень интересный материал для изучения их эмбрионального, то есть зародышевого развития, когда можно проследить, на тысячеклеточном существе можно проследить, что из какой клетки получилось. Поэтому, несмотря на свои скромные размеры, помощь от Cyanorhabditis для науки, она практически неоценима. Кольчатые черви. Следующий тип. Здесь, с одной стороны, все несколько разнообразнее. С другой стороны, безусловно, нельзя сказать, что кольчатые черви – это беспозвоночные, от которых прям как позвоночные, от которых прям как-то значительно зависело развитие.

пищу, ну, нерис, например. Хотя, конечно, все-таки это проходит по разряду, ну, некоторой такой интересной экзотики. Ну, примерно как соленые аурелии. Ну, в качестве основного источника пищи, видимо, никогда никакие группы людей их не использовали. А вот с другим классом, олигохеты малощетинковые, все чуть более интересно. Ну, в плане я ни в коем случае не говорю, что многощетинковые неинтересны. Это очень интересные существа, просто человечество с ними, ну, не то чтобы очень тесно взаимодействует. А вот среди представителей класса малощетинковые, к которым, например, первое, что приходит в голову, относится дождевой червь. Ну, дождевые черви, вернее. Это большая группа. Так вот, среди малощетинковых есть, помимо дождевых червей, много разных представителей, в том числе семейство тубифициды. Их называют трубочники. Я думаю, что аквариумисты и рыбаки знакомы с ними просто под названием трубочник. Действительно маленькие червячки, малощетинковые, которые живут на дне водоема, строят трубочки из ила, высовываются, шевелятся и могут образовывать настоящие такие шевелящиеся ворсистые ковры на дне водоемов, особенно на дне водохранилищ некоторых. Выглядят и жутковато, и притягательно. Если вы спросите, как человечество взаимодействует с такими пресноводными существами, в первую очередь их используют в качестве кормов. Кормов для рыбы. И в целом это достаточно популярный кормовой объект. Когда мы говорим, что их используют в качестве кормов для рыбы, важно понимать, что речь же идет не только о содержании рыбы в аквариумах, но и о промышленном разведении рыбы. Следующий класс. Класс пиявки. Ну, здесь мы уже много про них говорили. Понятно, что самое главное, как человечество взаимодействует с пиявками. Так, что-то у меня подвисло. Так вот, ну, что касается пиявок, судя по всему, не будет преувеличением сказать, что с древних времен, по крайней мере, один вид из них, Gerudo medicinalis, который так называется, медицинская пиявка, использовали для лечения самых разных болезней. Ну, правильно будет сказать следующее, что люди давно заметили, что иногда, если человеку плохо и к нему присасываются пиявки, ему почему-то становится лучше. Ну, поскольку они сосут кровь, понятно, что самым таким очевидным приходящим на ум объяснением было то, что они забирают какую-то плохую кровь из тела человека. Ну, это ни в коем случае не так. Кровь они забирают самую обычную. Именно поэтому, кстати, во второй половине XIX века, когда медицина стала активно вставать на научные рельсы и избавляться от всяких странностей, ну, типа официально до конца XVIII века продававшихся в аптеках порошка из толченого рога единорога, имелся в виду, конечно, толченый бивень нарвала, но тем не менее. И на волне борьбы с каким-то шаманством, колдовством и так далее, второй половине XIX века также решили, что лечение пиявками – это какая-то дикость, совсем древние, поэтому это никак помочь не может. Тем удивительнее было, когда уже в 20 веке разобрались, что да, медицинские пиявки действительно помогают при довольно широком спектре нарушений, в первую очередь связанных с работой кровеносной системы, но помогают они не потому, что высасывают какую-то дурную, плохую кровь. Они, наоборот, впрыскивают вещества, которые препятствуют свертыванию крови. Делают они это не из альтруизма какого-то. Делают они это просто для того, чтобы маленькая ранка, которую они прорезают своими зубами хитиновыми,

0: не закрылась быстро, и кровь из нее свободно текла. Но вот эти антикоагулянты, вещества, которые препятствуют свертыванию крови, они настолько эффективны, что в целом по всему организму действительно разжижают кровь. А есть состояние нарушения работы нашего тела, когда это очень полезно. Более того, как бы странно это ни звучало, медицинские пиявки иногда выступают помощниками в такой, казалось бы, высокотехнологичной сфере медицины, как пластическая хирургия. Потому что, например, если лоскут кожи пересажен с одного места на другой, ну, получил человек тяжелый ожог, и надо как-то косметически закрыть это место. Можно пересадить кусок своей кожи. И чтобы он не отторгся, в некоторых случаях на него сажают пиявок, потому что они улучшают кровоснабжение и уменьшают вероятность того, что этот кусок кожи пересаженный будет отторжен. Ну, вот так вот совсем древние методики лечения пересекаются с максимально современными. Единственное, напомню, с медицинской пиявкой очень часто в наших водоемах путают большую лыжноконскую, она прокусить кожу не может. Медицинская пиявка отличается наличием двух желтоватых, оранжеватых или красных полос вдоль тела. Важное только хочу отметить, если вы поймали медицинскую пиявку, не стоит ее все. То есть, если она к вам присосалась, это не страшно, но намеренно их на себя сажать не стоит. Потому что они могут занести каких-нибудь бактерий, прокусывая вашу кожу. Если вы хотите заняться лечением медицинскими пиявками, нужно купить разведенных и содержащихся в относительно чистых условиях пиявок. Ну, следующий тип, про который мы будем говорить, это моллюски. Тут, казалось бы, все очевидно. На самом деле не так очевидно, как может показаться. Ну, во-первых, моллюсков едят. Даже такой представители такого странного и немногочисленного класса, как хитоны, полиплакофора, помню, исключительно морские обитатели, вытянутой формы, раковина которых состоит, ну, обычно из 8 таких отдельных пластинок, соединенных между собой. Среди них есть виды с довольно массивным телом. Честно говоря, все моллюски на вкус примерно одинаковые. Поэтому если моллюск не ядовитый, и там есть что пожевать, ну, в общем, почему бы не съесть? Известно, что на североамериканском континенте некоторые племена индейцев, которые жили на берегу океана, исторически довольно существенно включали как раз вот этих хитонов в свой рацион питания. Почему? Потому что их несложно собирать в отлив. А, как можно заметить, они крупные. Ну и к тому же питательные и вкусные. Такой класс, как брюхоногие моллюски, среди них есть много съедобных. Ну, из морских, например, рапана веноза, вселенец, который у нас живет на Черном море или, естественно, в ареале обитания в некоторых других морях, на Дальнем Востоке, например. Вполне себе съедобное создание. Наземные улитки некоторые, опять же, вполне съедобны. Например, представители семейства гелициды. Особенно в некоторых странах Европы их ценят. Что здесь важно понимать? В принципе, среди наземных улиток, которые живут у нас, ядовитых нет. Но, опять же, я настоятельно не рекомендую вам собирать их просто где-то в поле и употреблять в пищу. Дело в том, что они могут быть промежуточными хозяевами некоторых паразитов. Особенно, кого точно нельзя употреблять в пищу, есть такие крупные брюхоногие моллюски охотины. Их довольно не являются популярными очень объектами содержания дома. В террариумах. Вот, несмотря на их размеры, есть их нельзя ни в коем случае. Потому что они действительно являются промежуточными хозяевами некоторых опасных паразитов. Так что, если хотите поесть улиток, лучше купить их в магазине, а не собирать. Ну, класс двустворчатые моллюски. Здесь все, опять же, достаточно очевидно. Среди них есть съедобные. Ну, например, устрицы. Хотя, конечно, процедура поедания устриц, ну, в общем, не каждому придется по душе, скажем так. Как, я думаю, вы знаете, их принято есть живыми, поливая лимонным соком и иногда некоторыми другими специями. А вот представители другого семейства, метелиды, к которым относятся мидии, главное не путать мидии с устрицами, их принято есть все-таки готовыми, вареными, томлеными, жареными, запеченными и так далее, и так далее, и так далее. Но помимо очевидных, очевидного использования мидий в пищу, для них и для некоторых других двустворчатых моллюсков есть, ну, вернее, скорее было, сейчас таким все-таки не занимаются уже. Еще одно интересное применение. Дело в том, что некоторые двустворчатые моллюски обладают специальной так называемой биссусовой железой, которая выделяет нити биссуса. Это плотные нити органические, достаточно длинные. У некоторых двустворчатых моллюсков их можно набрать довольно много, и они действительно похожи на нити. Вот они, например. Ну, правда, эти нити взяты не от мидий, а от другого двустворчатого моллюска, пинна нобилис. Тоже, кстати, съедобный. Но, видимо, пинны просто за счет своих размеров и за счет того, что, соответственно, длина вот этих бисусовых волокон у них больше, в древности использовались для изготовления тканей. Из нити биссуса изготавливали такую тончайшую, но очень прочную ткань, как виссон. Правда, судя по всему, там много путаницы, потому что, видимо, в разных регионах виссоном называли разное. Где-то называли просто тонкие ткани, а где-то называли именно ткань из нити биссуса. Тем не менее, факт остается фактом. По крайней мере, в некоторых регионах из вот этих нити биссуса, выделяемых двустворчатыми моллюсками, человечество изготавливало ткани. А, правда, повторюсь, сейчас этим никто не занимается, потому что при том количестве синтетических материалов, которые есть, в общем, такая супердорогая ткань особенно ни к чему. Ну, если только из интереса. А, еще одно очевидное использование двустворчатых моллюсков – это жемчуг, который многие из них производят. На самом деле не только двустворчатые моллюски производят жемчуг. Есть небольшое количество видов даже брюхоногих моллюсков, которые производят жемчуг. Из двустворчатых, правда, не все эффективно образуют вот эти жемчужины. Ну, то есть завернутые во множество слоев перламутра какие-нибудь песчинки или иногда паразитов. Жемчужины могут быть довольно большими. Ну, вот слева изображена жемчужина, которая весом примерно 6,5 килограмм. Жемчужина Лао Цзы она называлась, хотя у нее довольно много разных названий было. Которая долгое время считалась самой большой жемчужиной. Ну, сейчас, правда, самая большая жемчужина весит больше 20 килограммов. Образовалась она, как несложно догадаться, в самом большом двустворчатом моллюске, в тридакне. Есть пресноводные, напомню, двустворчатые моллюски, которые тоже достаточно эффективно формируют жемчужины, например, семейство жемчужницы Маргаритиферида. А до середины 19 века добыча речного жемчуга была в России довольно распространенным промыслом. Они встречались и в Центральной России, и в северных губерниях. Ну вот здесь, на этой фотографии, мы видим человека, который на плоту со специальной дыркой, в которую он опускает лицо, со специальным сачком, плывет вниз по течению и, соответственно, вылавливает жемчужниц. Ну вот он их достал и выбирает из них жемчуг. Правда, из-за того, что жемчужницы очень медленно растут, долго живут, правда, там больше 100, иногда до 150, возможно, даже больше лет, но они медленно растут, и поэтому в большинстве мест, где они обитали в Европейской России, их просто всех выловили вообще, совсем. Они сейчас остались... Ну, так, чтобы массово с ними можно было встретиться только в некоторых труднодоступных регионах. Например, в некоторых районах Архангельской области с ними можно встретиться. Ну, так, чтобы вот легко их найти. А так, к сожалению, вот уже, причем уже к середине 19 века их практически всех извели. Следующий класс моллюсков – это головоногие. Ну, здесь... Мы уже много обсуждали, что головоногие моллюски обладают очень сложным поведением, его интересно изучать. Но если немного более приземленно их рассмотреть, то в первую очередь, конечно, человечество активно использует головоногих моллюсков в пищу и использует оно представителей отряда кальмары. Самых разных, и мелких, и достаточно крупных. Ну, правда, наиболее крупные, такие как рода, как Архитетис, Мизонихететис, как раз те, которые с щупальцами там, до 15, а то и 20 метров в длину могут быть. Их никто промышленно не добывает, но есть некоторые кальмары там метрового размера, которых вполне себе человечество добывает. Правда, тут сразу хочется сказать, что... Здесь есть некоторая сложность. Дело в том, что в плане добычи пищевых объектов из океана человек не очень далеко ушел от древних охотников. На суше у нас много животных, растений, которые мы разводим, даже грибы есть, которые мы разводим, одомашненные организмы. Вот в океане, несмотря на все успехи нашей цивилизации, все равно, если глобально задаться вопросом, насколько мы эффективно используем ресурсы океана, можно сказать, что в эффективном использовании ресурсов океана мы, как цивилизация, делаем только первые шаги. Да, мы научились разводить многих морских существ, но основная масса, основное количество пищи, которую мы получаем из океана, мы получаем просто выловом. А это значит, что оно может закончиться. А здесь я ни в коем случае не рисую никакие апокалиптичные такие картины, но тем не менее, пока, например, наши взаимоотношения со съедобными для нас головоногими достаточно односторонние. То есть мы просто их вылавливаем из океана. А следующий тип, про который мы будем говорить, это тип членистоногие, тип артропода. А здесь важно отметить следующее. Во-первых, членистоногие, ну, пожалуй, будем честны, именно членистоногие являются, наверное, самыми распространенными одомашненными, да и вас, собственно, пожалуй, что по-настоящему одомашненными беспозвоночными являются вообще только членистоногие. Что важно про них помнить? Что у них есть сбрасываемая хитиновая кутикула. Кстати, из хитиновой кутикулы можно получать довольно много интересных и нужных нам веществ. Но помимо этого, про то, как мы можем использовать тела членистоногих, мы еще поговорим. Сначала вспомним вот про такой класс, отдельный класс, как миростомата. Это мечехвосты. Достаточно, ну, вернее так, мечехвосты – это одна из групп миростомат, но из ныне живущих это как раз мечехвосты. Так вот, довольно древние создания используются для немножко жутковатых целей. Из них добывают гемолимфу. заводы по добыче гемолимфы из мочехвостов выглядят как, ну, такие, знаете, максимально страшные антиутопии, где из кого-то что-то добывают. Несмотря на то, что это очень древние существа, они достаточно многочисленные по числу особей, поэтому никакого урона им это, их популяции это не наносит. У них гемолимфа, ну, то есть их кровь, такого очень красивого голубоватого цвета за счет вещества гемоцианин, содержащего медь, которая выполняет те же функции примерно, что и у нас гемоглобин. Только гемоглобин содержит железо, поэтому кровь у нас красная. А у них гемоцианин содержит медь, поэтому кровь у них, ну, таких всяких оттенков голубого. Для чего добывать их гемолимфу? Это очень неожиданно. Из нее, у них очень чуткая иммунная система, и из нее делают субстанции, которые используются в качестве экспресс-тестов на загрязнение бактериями каких-нибудь объектов. Ну, когда нужно вот непосредственно сейчас понять, там, скальпель в руке, он есть на нем какие-то бактерии или нет. Вот используется как раз субстанция, которая получается из гемолимфы мечехвостов. Следующая группа – это надкласс ракообразные крустация. Ну, во-первых, их едят. Причем едят порой самые неожиданные группы ракообразных. Ну, вот, например, такая группа, как усоногие ракообразные. С ними часто можно встретиться в приливно-отливной зоне. Вот как устроен домик и тело усоногого ракообразного. Считается, вот тут я, правда, честно могу сказать, не пробовал. Считается, что некоторые виды усоногих ракообразных обладают самым насыщенным крабовым вкусом, который вообще только можно встретить. Но, правда, чтобы наковырять их достаточное количество, ну, в общем, надо попотеть. Поэтому, хотя их, особенно крупные виды, иногда употребляют в пищу. Но понятно, что это, опять же, проходит по разряду такого экстравагантного деликатеса. Другие группы ракообразных, такие как ветвистоусы, куда там дафнии разные относятся, они часто используются, опять же, как кормовые объекты, разводятся как кормовые объекты не для людей, а для культур рыб, например. Здесь интересно, что есть такая группа ракообразных, жаброногие, к ним относятся, например, такие замечательные создания, как щитни. А также к ним относятся, собственно говоря, жаброноги. И есть виды жаброногов, например, Артемия солина, которые обитают в странных местах, например, вот в таком месте. Это фотография, которую я сделал в Монголии на пересыхающем озере. На самом деле там вдали озеро есть, просто дойти до него по этому слою растрескавшегося ила, в который, правда, все равно можно по колено провалиться, не очень удобно. Вот как раз в этом озере вполне себе живут эти рачки Артемия солина. Они могут выдерживать чудовищную соленость, а такие пересыхающие, особенно в Центральной Азии, водоемы часто бывают очень солеными. Ну, это, правда, другое озеро. Это озеро Туоли-Куль в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая. Ну, по цвету воды понятно, что там не особо кто живет. А вот артемии живут. И за счет того, что эти ракообразные освоили обитание в таких сверхсоленых озерах, у них там практически нет конкурентов, а бактерии там при этом прекрасно размножаются, то есть то, что кого поесть, для них там вполне себе есть. И они порой дают совершенно фантастические биомассы, количество в таких водоемах. Их часто там вылавливают в промышленных масштабах и опять же используют как кормовой объект для, например, рыборазводческих культур. Пробуют их разводить и за пределами таких озер, но пока это тоже только, если так можно выразиться, в глобальном масштабе первые шаги. Высшие ракообразные Ну, здесь все понятно. Ну, у нас, например, в пресных водах речной рак относится к высшим ракообразным. Речные раки, вернее, у нас разные виды живут. Их просто можно есть. Разнообразие морских высших ракообразных, в общем, впечатляет. Самое главное, что они большие, вкусные. Ну, тут все довольно понятно. А следующий класс – паукообразный. Первое, что хочется упомянуть в плане использования паукообразных человеком, это то, что человечество уже не одно столетие грезит использованием паутины в целях изготовления одежды. Действительно, паутины обладают рядом удивительных свойств, которые теоретически могут позволить изготавливать из нее очень тонкие и очень прочные ткани, которые там ножом нельзя будет прорезать. Но более того, на протяжении последних нескольких веков были успешные попытки какой-нибудь предмет одежды, там, перчатки, например, изготовить из паутины, но в культуру пауков никто не ввел, то есть никто не научился размножать их в искусственных условиях так, чтобы они производили достаточное количество паутины. А собирать паутину вручную в дикой природе, ну, можно из интереса, чтобы создать какой-нибудь один какой-нибудь предмет одежды, но экономически это совершенно пока нецелесообразно. Хотя, возможно, когда-нибудь нам получится, у нас получится использовать паутину. А скорпионы. Ну, этих-то как используем? Ну, тут все просто и банально. Человек вообще, будучи всеядным падальщиком, есть, может, много чего, но вот тут видно на ближнем плане здесь куколки насекомых, а вот чуть дальше видны как раз в левом верхнем углу видны обжаренные скорпионы. Их вполне себе едят. Подлаз клещи. Ну, с ними, конечно, человечество в конструктивном, скажем так, аспекте взаимодействует не очень много, но, тем не менее, взаимодействует. Например, есть замечательный сорт сыра «Мимолет» во Франции, который получается при участии клещей. Ну, то есть, получается сыр, и по мере его дозревания на него засеваются клещи, продукты жизнедеятельности которых, да, именно так, придают ему очень пикантный вкус. Но, честно говоря, пожалуй, особенно клещи больше никак человечеству вот, в качестве тех, кого можно использовать, и не пригодились. Ну, представители класса насекомые. А здесь много кто есть, кого мы используем. Ну, во-первых, насекомых можно есть. Многие насекомые прекрасно пригодны в пищу. Вообще, тело насекомых является очень питательным для нас. Разумеется, есть насекомые не ядовито. Ядовитых насекомых тоже достаточно много. Но самое главное, это то, что насекомые очень быстро растут. Вес они набирают значительно быстрее, чем, например, позвоночные животные. Именно поэтому, кстати, различные международные организации начинают потихоньку рекомендовать развивать создание пищи из насекомых в самых разных странах, потому что, ну, учитывая, сколько человек сейчас живет на планете Земля, переход хотя бы частичный на питание пищи, произведенной из насекомых, а пища, произведенная из насекомых, важно понимать, не обязательно должна выглядеть, как жареные насекомые. Можно и через мясорубку пропустить, котлетки сделать. Да много чего можно на самом деле сделать. Так вот, переход на питание пищи из насекомых значительно снизит нагрузку на окружающую среду человечества. Ну, напомню, что среди насекомых есть существа с полным и с неполным превращением. Мы по ним совсем быстро пробежимся. Если говорить про насекомых с неполным превращением, то в качестве съедобных объектов, например, используются представители отряда полужесткокрылые, подотряда внутри этого отряда клопы, семейство белостоматида, крупные, не ядовитые, правда, очень больно кусающиеся, но когда обжаренные, будучи обжаренными в масле, хоть уже не кусающиеся. Водные клопы в Юго-Восточной Азии довольно популярны. А еще из этого же отряда, а дело в том, что в последние годы раньше был отдельный отряд клопы, сейчас сделали очень большой отряд полужесткокрылые гемиптеры, куда входит несколько разных подотрядов, и вот помимо подотряда клопы, туда входит подотряд грудохоботные стернаринха. А среди этого подотряда есть... на самом деле, несколько разных видов насекомых, которых называют собирательным словом кошениль. Это маленькие довольно существа, напоминающие каких-нибудь таких немножко лохматых бабочек, хотя, если присмотреться, то не похоже, но внешне чуть-чуть похоже. Важно, что их личинки производят и накапливают такое красящее вещество – кармин. Его активно используют, оно безопасно для использования человеком. Его активно используют как красящее вещество, но самое главное – в пищевой промышленности, в подкрашивании колбас, в подкрашивании некоторых кондитерских изделий. Поэтому на самом-то деле в пищевой промышленности насекомые используются активнее, чем можно подумать. А среди развития насекомых, развивающихся с полным превращением, ну, в качестве необычного можно вспомнить примеры использования отряд ручейники, личинки которых живут под водой, строят домики очень красивые. Есть несколько ювелирных фирм в мире, которые используют труд вытащенных из домиков, ну, то есть бездомных личинок ручейников для создания, ну, вот таких вот нестандартных украшений. Ну, просто насыпают в качестве строительных материалов там, кусочки золота, серебра, драгоценных, полудрагоценных камней. Но понятно, что это скорее такое, мягко говоря, не массовый вариант использования. А вот с чешуекрылыми бабочками ситуация чуть иная. Ну, во-первых, есть тутовый шелкопряд, который вид насекомых, который человечество научилось использовать для создания шелка. Ну, шелк, как ткань, ткется из нитей, из которых на самом деле, которыми замотан кокон тутового шелкопряда, соответственно, его распаривают и эти нити разматывают. Есть среди бабочек, правда, еще очень интересное существо – Галерия меланелла – это бабочка, личинки которой, взрослые бабочки, бабочки и бабочки, а личинок этой бабочки, гусениц, подозревают за ними способность переваривать полиэтилен. Соответственно, как вы понимаете, полиэтилен, например, то, из чего делаются пакеты одноразовые в магазине. Если действительно окажется, что они умеют переваривать полиэтилен, это откроет широчайшие возможности для использования их в качестве переработчиков пластика. Правда, тут не все до конца понятно. Сначала вышла статья, где очень восторженно об этом было написано, потом вышло несколько статей, где было написано, что вообще-то нужно еще очень сильно разобраться, насколько действительно они могут это делать. Но если окажется, что так, это будут первыми животные, которые действительно эффективно переваривают полиэтилен. Ну, следующий отряд – двукрылые. В хозяйственном плане человеку всегда очень помогали мухи. Вредили тоже очень сильно, но и помогали. Ну вот, например, здесь изображен обычный дачный туалет по типу выгребной ямы. Понятно, что в летний сезон там внутри разводятся личинки мух. То, что называют словом опарыши. Но важно, что развиваясь там, они перерабатывают отходы человеческой жизнедеятельности и уносят с собой оттуда вещество. После окукливания взрослые мухи и мага-мух ведь улетают. Соответственно, они обеспечивают биологическую переработку отходов. И вот именно биологическую переработку отходов В этом в плане биологической переработки отходов очень перспективными являются такие существа, как черные львинки. Мухи, исходно обитающие в Южной Америке, довольно крупные, Гермеция и люцинс, их личинки выглядят не очень приятно и аппетитно. Но, во-первых, очень быстро перерабатывают практически все, что можно съесть. Во-вторых, очень быстро растут. И, в-третьих, являются прекрасным источником очень питательных, очень питательного, ну, хочется назвать мяса, ну, в общем, того, что можно съесть. И почти точно, что через несколько десятилетий пища, сделанная из личинок черной львинки, войдет в наш обиход. Последний отряд насекомых, про который я упомяну, это отряд гименоптера, перепончатокрылые. Ну, к ним относятся такие не очень похожие существа, как, например, наездники и пчелы. Наездники, напомню, существа, которые способны откладывать, собственно, которые откладывают свои яйца, чаще всего в личинок или в яйца других существ, других насекомых. Некоторые из них, например, представители семейства трихограмматиды, используются в качестве биологического средства борьбы с вредителями. Они откладывают яйца в яйца насекомых-вредителей сельского хозяйства. То есть их специально разводят и выпускают. Ну и, конечно же, в завершение нельзя не упомянуть медоносную пчелу, Apis mellifera. Пчеловодство – одно из достаточно древних занятий, которым занимается человек. Правда, в том виде, в котором мы его знаем, с вот такими вот ульями, оно появилось все-таки уже достаточно поздно, в 19 веке оформилось совсем. Но действительно, мед долгое время был для человечества, особенно в тех регионах, где сладких растений растет мало, одним из основных источников какой-то сладкой добавки к пище. Ну что ж, на этом с рассказом все. Есть ли вопросы какие-то? Я единственное только буду вынужден, знаете, мне нужно в 5 минут уложиться, постараться с вопросами, потому что у меня студенты. Ну, лучше даже чуть раньше. Ну, давайте, я сколько успею, отвечу.
1: Ну да, мы сегодня задержались чуть-чуть.
0: Да.
1: Давайте вопросы. А как дошли до того, чтобы вшивать губки в подбородки? Опытным путем на обезьянках экспериментировали?
0: Ну, сейчас в качестве таких имплантов используют различные синтетические конструкции. Для того, чтобы такой имплант был успешным, важно, чтобы он, как бы вещества, из которых он состоит, не взаимодействовали с человеческим телом. Никак. Были просто каркасом. Да, и, безусловно, пробовали вшивать различным животным. Ну, в общем, оказалось, что вполне себе это... То есть, скелеты губок не обладают какими-то ярко выраженными биологически активными свойствами. Поэтому было их удобно использовать. Плюс у них пористая структура, которая затем обрастает как бы тканями нашего тела. Поэтому... Но сейчас, разумеется, делают иначе.
1: А есть ли фермы по разведению питательных медуз? Существуют ли продукты из них в виде консервов, как икра рыбы?
0: Да, в Китае вы можете и в Москву их иногда привозят, можно поискать. По крайней мере, я видел несколько раз даже в Москве в китайских магазинах консервированных медуз, маринованных. На фермах их, насколько я знаю, не разводят, ну, потому что их и так можно вылавливать в море. Еще вопросы?
1: А как же использование инактивированных гельминтов для борьбы с аллергией?
0: В этом направлении, помните, я упомянул, что изучение взаимодействий организма паразита хозяин, паразита и хозяина, оно идет. Возможно, там будет найдены какие-то массовые применения, но пока, скажем так, в качестве широко распространенных медицинских методов это не встречается. Хотя исследования воздействия паразитов на организм хозяина, они, безусловно, активно ведутся.
1: Про пиявки интересно. А из них выделяли в лекарство отдельно то, что они впрыскивают?
0: Герудин, да, можно, но на самом деле они впрыскивают целый такой коктейль веществ. И понятно, что есть антикоагулянты разные. Есть те, которые, в общем... Есть и синтетические, в общем, есть много разных антикоагулянтов. С пиявками, почему ими продолжают пользоваться? Потому что они действительно достаточно просты в разведении и оказывают понятный прогнозируемый терапевтический эффект. Причем, ну, тот коктейль, который они вводят, он действительно очень эффективно работает. Поэтому понятно, что можно подбирать, и в разных случаях это, безусловно, делается, какие-то другие вещества, но в некоторых ситуациях просто экспериментально было показано, что эффективнее и дешевле поставить на человека пиявок.
1: И последний вопрос. Слышал, что паутину получают из молока коз, которым добавлен ген от паука. А еще есть случаи, когда беспозвоночные поделились своими генами на благо народного хозяйства?
0: Честно могу сказать, не слышал про то, чтобы паутину получали из молока коз. Более того, как бы совсем полностью синтетических аналогов паутины, а тут, безусловно, нужен все-таки синтез, если говорится о каких-то веществах, их не существует, поэтому... Эксперименты по тому, чтобы так или иначе получить синтетический аналог паутины, они, конечно, есть, но они пока максимально успехом не увенчались.
1: Появился еще один вопрос. Давайте по-быстрому отвечаем и заканчиваем эфир наш. Могут ли использоваться в качестве массового источника пищи рачки гамарусы? У них темпы размножения высокие и живут некоторые в широком спектре условий.
0: В качестве кормовых объектов для рыбы, например, да, безусловно, они могут и используются. В качестве питания для человека они не очень подходят, потому что у них довольно твердая, довольно как толстая кутикула хитиновая. Хитин мы переваривать не умеем. А, собственно, съедобной части у них там не так уж и много. В качестве источников белковой пищи среди беспозвоночных в первую очередь для нас подходят сверчки, личинки некоторых жуков, личинки некоторых двукрылых. В этом направлении как раз и производятся исследования.
1: Спасибо за лекцию, за ответы на вопросы.
0: Спасибо большое. До свидания.

Мы уже давно собирались рассказать вам про какое-нибудь ботаническое издание из нашей коллекции и несколько раз анонсировали голландского ботаника Румфа Георга Эберхарда, чья жизненная история скорее напоминает сюжет древнегреческой трагедии. Я его представляла как самого неудачного ученого прошлого, хотя, когда готовила этот ролик, мои представления о нем в корне изменились. И в конце я обязательно расскажу, почему так произошло. Сегодняшний наш герой – голландский ботаник Румф Георг Эберхард, или на латинский манер Румфиус, и его книга «Гербарий острова Амлон». Не совсем правильно называя его голландским ботаником, на самом деле голландцем он был только наполовину. Он родился в 1627 году в Германии, на территории, в небольшом городке земли Гессен, и отец его был немцем. Август Румф занимал пост архитектора и строителя, а мама его как раз происходила из влиятельной голландской семьи. И понятно, что с детства он и на голландском, и на немецком говорил вполне себе свободно. Очень мало что известно про его первые годы жизни. Известно только, что он закончил гимназию в Ханау, и, скорее всего, именно там он выучил латинский язык. А Германия в ту пору переживала не самые свои лучшие времена, измученные 30-летней войной. И молодые люди стремились покинуть эту страну в поисках лучшей какой-то жизни, лучшей доли. И он вместе со своим приятелем завербовался в голландскую военную компанию, на военную службу, и должен был сражаться на стороне Венецианской республики против турков. Уже в море обнаружилось, что корабль направляется в сторону Бразилии, где у голландцев были споры с португальцами по поводу бразильских земель. Но ни туда он не доплыл, а оказался в Португалии, где как раз поступил в португальскую армию и воевал уже на стороне португальцев против испанцев. Вот такой жизненный поворот неожиданный. Но в Португалии он пробыл 3 года, и за это время изучил и португальский язык, это уже был 4-й язык в его арсенале, и познакомился с местной флорой, ну и с военным делом, конечно. Через 3 года, когда ему было 21 год, ему пришлось вернуться в Голландию. Непродолжительное время он помогал своему отцу в этой строительной компании и давал частные уроки. Но мечты о таких странах теплых, где произрастают всевозможные специи, его не покидали. И в 1651 году он поступил в Ост-Индскую компанию благодаря связям родственника со стороны матери. А мама к тому времени умерла, и он отплыл в 1653 году в Ост-Индию, которую в настоящее время называется Индонезией. Когда он туда прибыл, первое время ему тоже пришлось воевать и находиться в каких-то боевых действиях. Там тоже были какие-то споры за земельные такие территории. И кроме того, он еще отстаивал интересы Ост-Индской компании и вырубал сады, посадки местных жителей, мускатных орехов, гвоздик и всевозможных других вот таких специй. Ост-Индская компания пыталась сохранить контроль за оборотом этого очень ценного в ту пору материала. И, вырубая эти сады, обрекала местных жителей на голод, нищету и, в общем, незавидное такое существование. Когда ему исполнилось около 30 лет, по-моему, было, он написал прошение о переводе на гражданскую службу. И это прошение было удовлетворено, он стал торговцем, и карьера у него пошла вверх. Во-первых, он очень любил тропическую флору, и вообще-то каждый человек, который когда-нибудь пребывал в тропике, бывает крайне поражен, как отличается растительность этих мест от наших со северного полушария. И от помощника купца он достаточно быстро дошел до ведущего купца или торговца. И несмотря на полную занятость, у него было достаточно много времени для изучения местной флоры. И он стал собирать гербарии и собирать всякие сведения об этом. Началось самое такое счастливое десятилетие его жизни. Прошение его было удовлетворено. Он женился на местной девушке. Она была наполовину метиска, Сюзанна. И, надо сказать, что был счастлив в браке. У них родилось 3 детей. И в 1660 году, когда ему было 33 года, он пишет очень важное для себя письмо в Амстердам, где рассказывает о своих амбициях каталогизировать все эти растения с пояснениями, как местные жители используют те или иные растения для поддержания своего здоровья или для лечения всевозможных болезней.
Ответ на это письмо шло примерно 2 года, достаточно долго. Но когда пришло, вместе с этим ответом пришла первая партия книг. И забегая вперед, скажу, что за время вот своей жизни он собрал одну из самых богатых библиотек, богаче, чем у любого ученого в Европе. Сюзанна была не только его партнером, таким идеальным по жизни, но она еще и помогала в работе. Она знала местный язык, знала местные традиции и, кроме того, обладала уникальными в то время для мужчин знаниями о том, как используют растения женщины в лечении своих всевозможных женских болезней и проблем. Дети тоже были вовлечены в исследовательский процесс. Две его дочери посещали классы, и учительница в этих классах давала им такую измельченную траву для того, чтобы они лучше усваивали навыки письма и памяти. Что это было за растение, сокрывалось, это была тайна. Но одна из дочерей проследила за учительницей, обнаружила это растение, принесла домой, и Ромов его задокументировал, описал, оказалось, что это какой-то из местных видов черемши, и в комментарии написал, что несмотря на сказки старушки, как он назвал учительницу, видимо, все-таки было какое-то зерно правды в этом, поскольку все ее ученики были усердны, умны и успешны в обучении, особенно письму арабскому. По истечении 10-летнего срока контракт подошел к концу, и ему нужно было возвращаться обратно в Голландию, и Румф просит продлить ему договор с тем, чтобы он закончил свое сочинение. И вот с этого времени беды и катастрофы стали валиться на его голову прям вот один за другим. В возрасте 43 лет он почувствовал, что зрение его ослабнет. И несмотря на все его знания и применение вот этих лекарственных препаратов, он за 3 месяца ослеп. У него была узкоугольная глаукома. Сам он предполагал, что потерял зрение от яркого света, не привыкший к этому. Но на самом деле это серьезное заболевание. В настоящее время, может быть, можно как-то его предотвратить или затормозить. Тогда это было невозможно. Он полностью ослеп. Но у него была такая слаженная команда. Во-первых, Ост-Индская компания выделила ему помощников, которые ему помогали. Ну и подросшие дети, его сын, который прекрасно рисовал, помогал ему в дальнейшем написании этого труда. Через 4 года после этого события, в 1674 году, во время празднования китайского Нового года, 17 февраля, произошло страшное землетрясение, во время которого погибло 2322 человека. В том числе погибла его жена и младшая дочь. Они стояли под стеной, которая на них обрушилась, и не удалось их оттуда спасти. Это событие тоже было болезненно, поскольку Сюзанна была первым его помощником и главным, ну, помимо того, что это просто близкие люди, которые погибли. Работа все равно была продолжена, и уже когда почти практически рукопись была готова, в 1687 году произошел пожар городской, во время которого сгорела часть его библиотеки, рисунки и большая часть его рукописи. Оставшаяся команда не знала латинского языка, поэтому пришлось переписывать эту рукопись, он ее надиктовывал, переводя на голландский язык. А сами понимаете, что время еще продлилось, и рукопись еще нуждалась в каком-то, ну, в работе. Наконец, в 1690 году, когда полностью труд был завершен, ее отправили в столицу, в Батавию, и местный генерал-губернатор, который относился к Румфу с большим, огромным уважением, решил переписать ее, сделать копию. Поэтому отправка на континент задержалась еще на 2 года. Наконец, когда она была отправлена, корабль уже практически дошел до берегов Европы, его атаковали французские пираты. И все, что было на корабле, и все, кто был на корабле, оказались на дне. Ну вот тут и пригодилась резервная копия. С нее сняли еще одну копию, и, наконец-то, она достигла берегов Амстердама в 1696 году. А местные лорды высоко ее оценили всю эту работу, но решили, что настолько ценные сведения хранятся в ней, что наложили эмбарго. Решили, что эти все данные должны остаться внутри компании. А в 1700 году они передумали и все-таки, ну, решили, что нужно публиковать, но не нашлось денег. А через 2 года
Румф умер, так и не дождавшись публикации своего труда. На этом, может быть, была бы конец истории, конец рассказа. Но вы видите, что передо мной все-таки лежит книга, и она была опубликована. Опубликована она была через почти 40 лет, даже чуть-чуть больше после смерти Румфа, благодаря другому голландскому ботанику Йоханнесу Бурману. Он был доктором биологических наук, профессором, директором Амстердамского ботанического сада, и в архивах он обнаружил эту рукопись. Страшно ей заинтересовался, решил ее отредактировать и перевести на латинский язык, поскольку все научные публикации делались на латинском языке. Карл Линней был не просто знаком с Йоханнесом Бурманом, а дружил с ним и даже останавливался у него в доме, когда бывал в Амстердаме. Карл Линней тоже узнал о существовании этой рукописи и страшно был заинтересован ее переводе на латинский язык, поскольку сам он голландского языка не знал, ну или знал очень плохо. И он был заинтересован в переводе на латинский язык. Он, в общем, не очень хорошо знал тропические растения, а в то время он готовил свое издание «Виды растений», и поэтому эта информация ему была полезна и важна. Что-то между ними произошло, они рассорились, Карл Линней уехал в Швецию, и когда книга уже начала издаваться, он очень был, как бы нуждался в том, чтобы ее прислали, просил, потому что у него как раз вышел первый том «Видов растений», потом второй том, потом аппендикс, дополнение, и он хотел включить еще вот эту дополнительную информацию, скрытую от него. Но по итогу он включил только примерно 18 растений, в вот этот дополнительный том. Но уже в более поздних переизданиях, в поздних его работах часть все-таки растений была включена. При этом он использовал название румфа, иногда их переделывая, иногда полностью, и использовал описание этих растений. Ну, соответственно, уже под своим именем. То есть не под именем автора румфа, а под своим именем. Даже он одно из растений назвал в честь румфа румфия, но настолько невнятное описание, что современные ученые не могут догадаться, что это за растение, скорее всего, оно несуществующее. То есть такого названия не сохранилось, имя его не сохранилось в истории. Ну, давайте сейчас и познакомимся с этой книжкой. Книга вышла в 6 томах, вот передо мной лежит первый том этого издания. И вот он, портрет самого Румфа. Нарисовал рисунок его сын Пола Август. И, скорее всего, этот портрет был сделан в последние годы жизни. И он сидит здесь уже такой изрядно постаревший, слепой. На столе у него лежит раковина и растения. А надо сказать, что помимо растений он еще и собирал раковины морских организмов и написал тоже книгу о них. Тут еще один портрет важного человека для этого издания, собственно, самого Йоханнеса Бурмана. Такой щеголеватый молодой человек, действительно очень молодой, но благодаря ему мы можем посмотреть, что это за книга. Книга написана на голландском и латинском языке в двух столбцах, содержит огромное количество иллюстраций, но все эти иллюстрации не раскрашены. Дело в том, что еще на стадии перевода Бурнян обратился к издателям и сказал, что вот нужно нарисовать такие гравюры с рисунков. Они в возбуждении потирали ручки, но сказали, что каждая такая гравюра будет стоить 20 или 25 форинтов. Здесь больше.

Вот мы видим здесь пальму кокосовую, которую мы можем легко опознать по кокосовым орехам. Насладиться языком нам не удастся, потому что, в общем-то, ни голландского, ни латинского мы, в общем, не знаем в той полной мере. Но по словам исследователей, румф обладал очень таким поэтическим, очень ярким слогом, очень живописно все описывал эти растения. Вот, например, вот эту пальму он написал как такое самое страшное растение, которое только могло быть придумано. У нее черные, мрачные, темно-зеленые листья, такие всклокоченные, растрепанные, кривой, очень темный ствол, поросший мхами и папоротниками. И она ему почему-то напоминала местного крестьянина, которого такого пьяного, которого только разбудили. Он такой выбежал весь растрепанный, весь в заплатанной одежде. И ну, здесь нарисована вполне себе очень даже симпатичная пальма. Еще одно растение, которое мы с вами хорошо можем узнать, это дуриан. Вот, и обратите внимание, смотрите, здесь есть такие еще такие злокладочки, специально в переплет плавляли. Называются они лиссе, такие шелковые, очень аккуратные, по-моему, оформление. Не знаю, ели вы когда-нибудь дуриан или нет, но люди вообще привыкли делить всех на разные группы, например, там, тех, кто любит чай или кофе, или там, кошек или собак, и можно таким образом разделить людей на тех, кто любит дуриан и страшно его не любит. Но по поводу дуриана Румф пишет, что это растение съедобное, его нужно есть, но очень аккуратно, в ограниченном количестве, потому что оно вызывает потливость и похоть. Не могу, я ел дуриан, не могу сказать, что это все вызывает. У меня оно вызывало неприятные чувства. А еще один тропический фрукт, может быть, наверняка вы его ели, называется он старфрут. У него такой плод, похожий на звездочку. Собственно, отсюда происходит название. Румф рекомендует его принимать при лихорадке, при там, жаре каком-то и в качестве тонизирующего такого напитка. А нам известно, что в нем высокое содержание витамина С, и именно так его сейчас и применяют. Сейчас мы откроем с вами другой том, посмотрим, какие растения там замечательные есть. Румф, как настоящий христианин, считал, что все растения, которые есть на нашей планете, созданы Творцом и распределены таким образом, что произрастают они в тех местах, где лечебные их свойства наиболее приемлемы. То есть вот, например, гвоздика, которая здесь посвящена больше, чем 13 страницах, это такое важное растение для местных жителей. Они делают из него масла для кожи, какие-то там мази. Потом они курят в особых сигаретах эту гвоздику. Но я не имею в виду гвоздику в виде цветов, а ту гвоздику, которую мы кладем как пряность. И также еще используют ее китайские рутаманы для поднятия любовного настроения. Но он при этом говорит, что для этого растения исключение, потому что оно крайне важно и для жителей северного полушария. Это растение нужно потреблять, когда у вас головная боль, запор, головокружение, тошнота, несварение желудка и много чего еще. Более 15 позиций для того, чтобы, в общем, воспользоваться этим растением. Здесь несколько видов гвоздик, и все они крайне важны и полезны. Так. Ну и последнее растение, которое упоминается в этом его сочинении, это ядовитое растение, которое он назвал упас. Это растение было известно и до Румфа, но он впервые его вот зарисовал и полностью описал. Вообще он потратил на поиск этого растения около 15 лет, никак ему не мог обнаружить. В Европе о нем слышали, и ядовитость и токсичность этого растения была сильно преувеличена, что очень нравилось европейцам, они всячески поддерживали этот миф. То есть люди думали, что оно настолько ядовито, что растет в стране, все, что есть живое рядом, оно умирает. Любая птица, которая летит над этим деревом, она падает замертво. И животные, если случайно забежали под эту тень, они тоже там умирают. И даже была такая форма смерти, когда людей, приговоренных вообще вот к казни, отправляли к этому растению, чтобы они собирали его
смолу, жидкость.

Эту жидкость использовали потом для нанесения на стрелы, чтобы убивать там врагов своих. Ну а коли эти люди были уже и так приговорены к смерти, то они, собственно, и умирали таким образом. Но все это не так. Вы сами себе представляете, что в тропиках вообще растения растут везде, друг на друге, и это растение дает прекрасную тень, и даже под ним, значит, могут располагаться жилища человека, и не настолько оно ядовито и токсично, но действительно обладает вот такими свойствами, действительно извлекают яд, и действительно там смешивают с другими ядами, и местные жители его используют в качестве вот именно вот этого средства для нанесения на кончики стрел. Но, тем не менее, вот эта информация была распространена и распространилась дальше в Европе. И еще один человек, в общем, достаточно связанный с нашим музеем, это дедушка Чарльз Дарвин, Эразм Дарвин, когда писал свою поэму о растениях, «Любовь растений», тоже приводит пример, правда, уже не Румфа, а другого голландского врача, который тоже якобы рассказывает о том, что вот это растение настолько ядовито, что они там не могли к нему подойти. И более того, значит, эта книга Эразма Дарвина была переведена на французский язык, и с ней в свое время ознакомился Александр Сергеевич Пушкин. И все вы, наверное, помните, но, может быть, не все, конечно, сейчас, может, уже поменялось, но раньше мы учили такое стихотворение «Анчар». Собственно, оно посвящено вот этому растению упыс, потому что «Анчар» — это то же самое название, только на малайском языке. И оно начинается, собственно, так. «В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной, анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной». То есть вот это версия о том, что настолько ядовитое растение, которое растет полпустыни, а Пушкиным уже воспето, но, правда, по другому поводу, по поводу его каких-то таких политических взглядов. Мы сейчас посмотрим еще картинки из других книг. Просто увидим те растения, которые там нарисованы. Ничего подробнее не могу сказать, потому что некоторые растения вообще трудно понять, что это такое. Вот, а некоторые мы можем с вами узнать. Ну, увидим, что еще есть в этих книгах помимо растений. В этом томе помимо растений есть еще другие группы организмов, которые в настоящее время мы уж точно к растениям отнести не можем. Например, кораллы. Я никак не могу прокомментировать, что пишет Румф по этому поводу. Честно говоря, не знаю. Но коралл здесь есть. Помимо кораллов, здесь еще были обнаружены нами грибы. Ну, грибы очень достаточно долго относили к растениям, по-моему, чуть ли не до начала 20 века, и они входили в царство растений. Поэтому грибы здесь тоже есть. Ну и насколько мы знаем, что особенно на Востоке, грибы, кстати, тоже используются как медицинское средство достаточно часто. Поэтому, наверное, здесь они и помещены. А, вот, смотрите, здесь еще есть лотос. Все шесть томов отсканированы, выложены в свободный доступ. Мы поместим ссылку в закрепленный комментарий. Если вы хотите, вы можете внимательно все посмотреть и ознакомиться. У нас из этих шести томов есть только пять томов. К сожалению, четвертого тома у нас нет, у нас не полный комплект. Ну и вы можете тоже посмотреть картинки из этого четвертого тома. В самом начале своего рассказа я как раз хотела вам рассказать, почему я изменила свое представление о Румфе как о самом неудачном ученом. О нем действительно мало чего сохранилось, но по воспоминаниям тех людей, которые с ними работали, собственно, его подчиненных, он был таким человеком очень прям универсальным, каким-то прям замечательным. У него было хорошее чувство юмора, он был умный, очень сдержанный, очень выдержанный. Терпимо относился к чужому мнению, не скупой, не жадный, а стойко относился к ударам судьбы, и именно это ему помогло достичь своей цели. А посмотрите, за всю его жизнь он ослеп, у него умерла жена и дочь. Его труд неоднократно и горел, и тонул, и дальше даже был вот уже запрещен к публикации. Но, тем не менее, я не могу назвать его неудачным ученым, поскольку прошло уже 300 лет после его смерти, а мы о нем с вами говорим и знаем. В своем сочинении он написал, упомянул больше, чем 1200 растений. И долгое время ученые, вот это была основа для изучения тропических растений, потому что такого основательного труда больше не было.
конце концов, по итогу труд был опубликован. Карл Линней использовал его, использовал описание растений и даже названия некоторые позаимствовал. Он был основой для изучения флоры Малукских островов очень долгое время. И я не упомянула, но еще при жизни Румф был известен среди научного сообщества и даже получил прозвище индийского Плиния. Он был принят в такое немецкое научное общество, которое называлось Леопольдина, одним из его членов. И некоторые его работы были все-таки опубликованы, они не касались растения, а касались его коллекции раковин. Но, тем не менее, он был известен. Это не то, что какой-то сидел там в отдалении, человек что-то такое писал, никому не нужное. Оказалось, очень даже нужным, востребован его труд. И после смерти он как-то его дух был обеспокоен. На его могиле был установлен памятник, который уже в конце 17 века был разрушен англичанами. Они его раскопали в надежде найти золото. Но золото, естественно, не нашли. И это место долгое время оставалось проклятым среди местных жителей, поскольку, в общем, произошло такое нехорошее событие. В 1824 году уже последующий губернатор установил новый памятник, но он тоже не сохранился до наших дней, потому что во время Второй мировой войны он был разрушен попавшей туда бомбой. В 21 веке голландский переводчик, который работал в Америке, профессор Ельского университета, он перевел этот труд на английский язык. И вот эта вся его работа заняла больше, чем 7 лет, но опубликована она была тоже уже после его смерти. То есть он тоже не дождался публикации своей работы. Ну, надеюсь, что на нас это, так скажем, проклятие не подействует, и нам удастся записать и выпустить этот ролик, а вам удастся и посмотреть, и ничего с нами не будет, а мы будем все помнить Румфа всю нашу оставшуюся жизнь. В следующий раз мы приготовим ролик про еще одного ученого прошлого, его зовут Ян Сванердам, его увлечение было связано с насекомыми, он исследовал их под микроскопом, даже стал героем одной из сказок Гофмана «Повелитель блох». Ну и много чего интересного про него можно рассказать. Так что не пропустите. Не забывайте подписываться на наш канал, писать нам комментарии, ставить лайки. Особенно если вы хотите иногда хотя бы слушать истории про наши редкие книги и отдыхать немножко от антропологии, палеонтологии. Ну и я надеюсь, что все мы будем жить, всем мира и добра.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: 20 лет я разговаривал с телевизором, чтобы сегодня научить вас находить любой контент в новой Яндекс.ТВ станции. Алиса, найди фильм со Светлаковым.
2: Отличный выбор.
1: Алиса, подкаст про инвестиции. Хотя, кого я обманываю? Алиса, включи матч Таганрог Астрахань.
2: Включаю.
1: 20 лет ждал, чтобы вот так. А вы не ждите. Ну даёт GPT. Яндекс.ТВ станция с Алисой. Найдется все.
3: Добрый день, друзья. Это «Неземной подкаст». Я Владимир Сурдин. Сегодня очередные научные новости. Но начну с собственной зарисовки. Рано утром, проснувшись, я вышел на кухню попить кофе. И вдруг луч солнца осветил меня. Странно, подумал я. Окна кухни выходят на север. Откуда солнечный луч? Но тут догадался. В доме напротив кто-то приоткрыл окно. И, отразившись от стекла, солнечный луч попал мне в глаза.
4: Все в порядке. Пришельца не было. Вспышка света на небе вовсе не НЛО. Просто метан, попав в теплые слои атмосферы, преломил свет Венеры.
3: Ага, подумал я. Это признак цивилизации. Кто-то рядом с этим окном есть. Он-то его и открыл. Я подумал и забыл. А некоторые подумали дальше и сделали из этого очень интересные выводы. Первая моя новость на сегодня. Так и называется. Астрономы предложили новый способ поиска внеземных цивилизаций. И способ этот очень похож на то, как луч солнца, отразившись от окна, ослепил меня. Группа американских астрономов предложила наблюдать экзопланеты, то есть планету соседних звезд, и отмечать моменты, когда от них к нам поступает солнечный зайчик, то есть луч света, отраженный от планеты, луч ее звезды, ее родной звезды, не нашего Солнца, а той, у которого эта планета живет. А от чего, собственно говоря, может отразиться солнечный свет на планете? Если планета не населена или населена примитивными народами, в общем, никаких солнечных зайчиков там пускать никто не будет. Зеркал нет. Зеркало – это довольно позднее изобретение цивилизации. Ну, а какое зеркало может огромный солнечный зайчик послать на расстояние десятков световых лет? Это должно быть зеркало, занимающее значительную часть самой планеты. На что же рассчитывают авторы этой статьи? А вот на что. Они сделали расчет. Как будет расти энергопотребление цивилизации от года к году? Ну, мы знаем как. Стремительно растет. Сегодня мы сжигаем нефть, уголь и газ. Скоро они кончатся. Может быть, некоторое время протянется ядерная энергетика. Ну, и она подойдет к концу. Урана определенное количество. А дальше? А дальше мы хотим или не хотим, мы будем переходить на утилизацию солнечного света. Да мы уже и сегодня этим занимаемся, но не в тех масштабах, которые нам нужны. А в конце концов, единственным источником энергии для нашей или любой другой цивилизации окажется солнечный луч. Ну, луч той звезды, где живет эта планета. И постепенно значительная часть поверхности планеты будет покрыта солнечными батареями, вырабатывающими электричество. Сегодня их немного, но постепенно их станет много, и они займут значительную часть суши на любой планете. Другого источника электричества просто не будет. Что же такое панель солнечной батареи? Это плоская поверхность, покрытая полупроводниковыми материалами. Либо дешевыми на основе кремния, либо более дорогими и эффективными на основе арсенида галлия. Но арсенида галлия, то есть самого галлия, на любой планете немного, а кремния сколько хочешь. Поэтому и сегодня, и, наверное, всегда в большом количестве будут только кремниевые панели солнечных батарей. А они поглощают свет не очень эффективно. Они заметную долю отражают. Да о чем мы говорим? Любая поверхность, например, стекла, тоже отражает солнечный свет. Вы это хорошо знаете. Вечером, стоя в освещенной комнате и глядя в окно на темный пейзаж, вы видите свое отражение в стеклянном окне. Примерно 4-5% солнечного, любого света, падающего на стекло, отражается обратно. То же самое происходит на панель солнечной батареи, солнечный свет. В основном впитывается и превращается в электричество, иногда даже до 50% энергии, но процентов 15-20, а то и 30% отражается обратно. Так вот, представим себе цивилизацию, продвинутую достаточно для того, чтобы покрыть значительную часть своей планеты солнечными панелями. Ясно, что зайчики от этих солнечных панелей будут отражаться в космос и, вообще говоря, могут свидетельствовать о наличии цивилизации на этой планете. А авторы этой статьи даже предложили новое слово. Впрочем, может быть, для них оно и не новое, а я его впервые увидел. Техносигнатура, ну, по-русски надо сказать техномаркер. Как мы говорим, биомаркеры, ну, то есть присутствие спектральных линий в атмосфере планеты, которые говорят о наличии жизни там. То же самое техномаркеры или техносигнатуры – это какие-то указания на наличие цивилизации на поверхности данной планеты. Вот поиск таких отраженных зайчиков – это один из способов поиска внеземной цивилизации. Чем их можно заметить? Хорошим телескопом. И у авторов этой статьи уже есть такой телескоп. Сами они работают в Австралии, и они сделали многоглазый телескоп из обычных, купленных в фотомагазине, больших фотообъективов. Знаете, такой, похожий на глаз рака или глаз стрекозы. Вот такой многофасеточный, многоапертурный, как говорят астрономы. Авторы этой статьи не только сделали расчет, но и проверили на практике. То есть они стали наблюдать небо и поняли, что можно такие слабые сигналы световые ловить даже не очень продвинутыми телескопами. Ну, продвинутыми, естественно, лучше. Они рассчитывают, что когда-нибудь у них будет вполне большой профессиональный телескоп, и тогда они смогут устроить систематический поиск солнечных зайчиков от планет, которые населены высокоразвитой цивилизацией. Вы можете сказать, если вы читали работы Николая Семеновича Кардашова, что, вообще говоря, на этом уровне развитие цивилизации может не остановиться. Помните, первый тип цивилизации по Кардашову – это тот, который освоил энергетику своей планеты, нефть, уголь, газ. Второй уровень – это освоивший энергию своей звезды и цивилизации третьего уровня по Кардашову – это освоившие энергию всей галактики, собственной галактики. Но вот авторы сомневаются, что цивилизация может перейти с первого даже на второй, не говоря уже о третьем уровне. Почему? Ну, представьте себе, сегодня Земля получает 1/10 миллиардную часть энергии нашего Солнца. Зачем цивилизации, живущей на поверхности Земли, осваивать или утилизировать, или поглощать всю энергию своего Солнца, окружая его полностью панелями солнечных батарей, как это предлагал делать Дайсон, помните, сфера Дайсона, такая сфера, непроницаемая для солнечных лучей, поглощающая всю энергию Солнца. Это не нужно, ибо, передав эту энергию на планету, вы просто сожжете ее. Авторы предполагают, что любая цивилизация достаточно разумная, останавливается на определенном уровне потребления энергии и на определенном уровне населенности планеты, чтобы не было перегизов, чтобы не было перенаселенности. И в этом они, возможно, правы. Даже наша цивилизация уже постепенно выходит на стационарный уровень и деторождения, и потребления энергии, потому что все ресурсы не бесконечны. И вот эта интересная идея, она новая, она довольно очевидная. И именно поэтому никто к ней до сих пор не обращался. Вот я не сообразил, что солнечный зайчик, отраженный от соседского окна, может быть признаком цивилизации. Подумал и забыл. А авторы этой статьи подумали и сделали из этого вполне правильный вывод. Давайте попробуем найти признаки отраженного света от поверхности планеты, покрытой солнечными батареями. Но ведь рядом Солнце, которое более яркое, чем отраженный свет. Авторы подумали и об этом. Дело в том, что, отражаясь от панелей солнечных батарей, свет преобразуется. Он не повторяет полностью спектр своей звезды. Он отражает в более инфракрасной, более длинноволновой области спектра, и именно эта разница отраженного света и прямого от звезды может нам намекнуть, что поверхность планеты населена людьми, которые экономно расходуют энергию, потребляя ее в основном в виде лучей света своей родной звезды. Это очень перспективная идея, которая, может быть, подтолкнет и нашу цивилизацию перейти на солнечную энергию. Следующая новость в основном касается любителей астрономии. Дело в том, что в нынешнем году, скорее всего, на небосводе появится новая звезда. Именно так, новая, называют ее астрономы, потому что эта вспышка на астрономическом жаргоне так называется вспышка новой. Речь идет вот о чем. И, кстати говоря, об этом нас предупреждают журналисты. Вот они пишут, что в ближайшие дни, дни – это сильно сказано, в ближайшие дни ожидается взрыв звезды, который можно будет увидеть невооруженным взглядом. Я люблю русский язык, поэтому советую говорить журналистам не «вооруженный взгляд», ибо взгляд – это процесс, а «вооруженный глаз». Глаз, вооруженный оптической техникой. Итак, можно ли будет увидеть невооруженным глазом вспышку новой звезды на небосводе в нынешнем 24-м году? Очень может быть. Дело в том, что некоторые звезды вспыхивают регулярно, или, как говорят астрономы, рекуррентно, раз за разом, примерно через равные промежутки времени. Что такое вообще вспышка новой? Это очень интересное явление, до конца не изученное, но кое-какие представления астрономы об этом имеют. Представьте себе двойную звезду. Рядом с обычной, нормальной звездой живет маленький плотный белый карлик, остаток эволюции некогда тоже нормальной звезды, но уже прошедшей свой жизненный путь. Когда обычная нормальная звезда начинает подходить к концу своей эволюции, мы знаем, она раздувается, она превращается в красный гигант. Расширяясь, она приближает свою оболочку к белому карлику, и белый карлик своей гравитацией начинает оттягивать у нормальной звезды часть ее вещества. Это вещество постепенно падает на белый карлик в виде такого дискообразного движения, аккреционного диска, и падает на поверхность белого карлика. Что такое белый карлик? Это уже огарочек звезды. Там уже все, что могло превратиться в более тяжелые химические элементы, превратилось. Из водорода в гелий, из гелия в углерод. Гореть там больше нечему. Термоядерные реакции прекратились. А что падает на поверхность белого карлика с нормальной, обычной звезды? Водород и гелий. Вещества, которые можно назвать горючим материалом для термоядерных реакций. Падают и накапливаются на поверхности белого карлика. Когда их накопилось там достаточно, это порядка массы нашей Земли, немало. Нагретое вещество начинает гореть, то есть взаимно превращаться в ходе термоядерных реакций. Водород превращается в гелий, гелий может быть в еще более сложные вещества, в углерод, кислород, азот, то есть начинается термоядерная реакция. И не обычная, а взрывообразная. Дело в том, что на поверхности белого карлика очень большая гравитация, и она так сильно сжимает слой свеженападавшего вещества, что он становится, как говорят физики, вырожденным. Это определенное свойство плотного газа, когда он при повышении температуры не увеличивает свое давление и не сбрасывает горящее вещество с поверхности звезды. Поэтому температура растет, давление не возрастает. реакция идет в разнос, ну, как в обычной взрывчатке. И происходит действительно почти мгновенное сгорание вот этого свеженападавшего термоядерного топлива. И оно в виде взрыва сбрасывается с поверхности белого карлика. Мы это видим как яркую вспышку на небе, которая продолжается несколько суток, потом постепенно замирает, и звезда из невидимой, мало ли невидимых звезд на небе, они далеко от нас, становится ярким объектом, который иногда виден даже невооруженным глазом. В данном случае речь идет об очень интересной звезде Т северной короны. Я хотел как астроном сказать Т-короны Бореалис, но это астрономический термин, корона Бореалис, то есть северная корона. Это чудное маленькое созвездие между Волопасом и Геркулесом на нашем северном небе, ну, потому и называется северная корона. Маленькая дуга из 5 довольно ярких звезд. Наверняка любители астрономии хорошо знают это созвездие. Так вот, там есть переменная звезда, обозначенная латинской буквой Т. Дело в том, что в 1866 году уже произошел взрыв белого карлика в этой двойной системе. Яркий, хорошо наблюдаемый, и астрономы это отметили. Прошло 80 лет, и в 1946 году она опять взорвалась. Понятно, на нее вновь нападало вещество с соседней звезды, накопилось достаточное количество ядерного топлива, и оно, резко сгорев, в виде вспышки проявило эту звезду на небе. Прошло 80 лет. Отсчитываем от 46 года, получаем 2026 год. Казалось бы, надо ожидать следующую вспышку в 26 году, но астрономы думают, что она произойдет раньше. На это намекает то, что звезда потихонечку становится более яркой. А мы помним, что перед вспышкой 1946 года, за несколько месяцев до этого, она тоже начинала увеличивать свою яркость. Ну, ядерная реакция постепенно раскручивалась, становилась все более и более активной. В 1946 году произошел взрыв. Вот что интересно. Кто отметил это яркое и важное для астрономов явление? Вот я выписал. Это был Алексей Степанович Каменчук, железнодорожный обходчик на Дальнем Востоке, на Амурской железной дороге. Обходчик железной дороги – это человек, который обычно по ночам, под утро, когда мало поездов ходит по железной дороге, обходит рельсы и проверяет их целостность, все ли там хорошо, все ли на месте. Удивительное дело, Дальний Восток, обходчик железной дороги, не просто хорошо знал звездное небо, а отметил появление новой звезды, написал письмо директору Пулковской обсерватории, академику Михайлову, указав, что, возможно, это именно та звезда, которая вспыхивала в 1866 году. Все это сделал обходчик железной дороги. Повторяю еще раз. Друзья мои, это какой же квалификацией должен был обладать любитель астрономии? У меня в голове это не укладывается. Каким образом он попал на работу в обходчиков железной дороги, если был квалифицированным любителем астрономии? Ну, надо будет узнать поподробнее об этом замечательном человеке. Каменчук Алексей Степанович. А если кто-то знает детали его биографии, детали его судьбы, друзья мои, на Амуре, на железной дороге Амурской, наверное, кто-то из вас живет и сейчас слушает меня. Попробуйте выяснить судьбу этого человека, замечательного человека, первым в мире обнаружившим это прекрасное явление. Почему я так говорю? Оно для астрономов очень важное, ибо рекуррентное, то есть регулярное, периодическое вспыхивание звезд может иметь разную физическую природу. Я уже рассказывал вам о том, как, падая на поверхность белого карлика, вещество нагревается и в термоядерной вспышке выделяет энергию, но может быть и другое. Мы наблюдаем и другой процесс. Тоже двойная звезда, тоже нормальная звезда, белый карлик, падение вещества, но оно постепенно накапливается в аккреционном диске, обращающемся вокруг белого карлика, и медленно-медленно приближается к его поверхности. И вдруг, когда этот диск становится плотным, он сбрасывает очередную порцию вещества резко. Оно падает на поверхность белого карлика, при падении нагревается, потому что там гравитация невероятная. И именно это мы наблюдаем, не термоядерный взрыв, а резкое выпадение вещества из аккреционного диска. Два совершенно разных процесса, но более или менее одинаково себя проявляющие на небе. Мы пытаемся разгадать природу того или иного из них, поэтому нам очень важно понять, когда и как вспыхнет в этом году звезда. Мы думаем, что она вспыхнет в конце 2024 года, ну, где-нибудь с лета по конец осени. Но это очень предварительные данные. Сегодня утром я был в своем астрономическом институте и зашел в отдел исследования переменных звезд. Там самые квалифицированные астрономы, которые уже десятки лет занимаются изучением переменных звезд, в том числе и вспыхивающих. Я спросил их, а насколько это правдоподобный прогноз, что вот именно осенью нынешнего года произойдет вспышка. А Николай Николаевич Самусь, руководящий исследованием переменных звезд в нашей стране, это доктор наук, профессор, замечательный человек, он сказал, ну, скорее всего, в этом году или в ближайшие годы. Так что надо наблюдать это явление и постараться отметить самое начало вспышки. И расскажу вам еще замечательную историю, связанную с этим явлением. Я думаю, некоторые любители астрономии знают такое имя. Лесли Пельтье. Это очень высоко уважаемый любитель астрономии из Соединенных Штатов Америки. Он работал в первой половине 20 века. Мне даже неудобно называть его любителем. Он просто не зарабатывал деньги этой своей профессии, но он был высокопрофессиональным астрономом. И он каждую ночь в самодельные телескопы изучал звездное небо, потом написал прекрасную книгу «Свет ночного неба». Пока она на английском, но ее обязательно надо перевести на русский. Прекрасная книга, стимулирующая всех к изучению звездного неба. Так вот, для Пельтье это открытие оказалось фиаско. Он очень внимательным наблюдателем был и каждую ясную ночь приходил к телескопам, смотрел на небо. Он знал, что в районе 46-го года должна вспыхнуть Т-Северной короны. Он готовился к этому. И ночью, когда она вспыхнула, он тоже решил наблюдать. Он поставил будильник на половину третьего ночи, вышел к телескопам. Небо было ясное. А каждый любитель астрономии знает, чем более ясная погода, тем холоднее. Ну, очевидно, Земля быстрее охлаждается. И Пельтье быстро замерз и решил, что нет, это слишком холодная ночь для наблюдений. И пошел спать. Но именно в эту ночь вспыхнула Т-Северной короны. И он потом весь остаток своей жизни жалел о том, что он не продолжал наблюдение и не отметил эту вспышку первым. А первым был обходчик железной дороги на Дальнем Востоке. Вот такая история. Наблюдайте, и ваше имя войдет в историю науки, если вы первыми заметите вспышку Т-Северной короны в нынешнем году.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
3: Новость, не просто новость, сенсация. Осуществилась мечта астрономов. Разработан оптический телескоп, который может наблюдать небесные светила днем. Да как же это так? У нас только одно небесное светило днем на небе, это Солнце. Оно затмевает собой все. Его рассеянный в земной атмосфере свет такой яркий, что звезд не видно, поэтому мы делим астрономов на ночные и дневные. Дневные астрономы – это солнечники. Для них доступно только Солнце. А все звезды, галактики и все на свете – это для ночных наблюдений, так ведь? Не совсем. Дело в том, что и днем, кроме Солнца, кое-что на небе видно. Ну, прежде всего, Луна. Отлично видна Луна на небе днем. Правда, ее не изучают, ночью-то лучше. Следующее. Венера. Я думаю, некоторые любители астрономии видели Венеру днем. Для этого нужна ясная погода, голубое небо и знать, в отношении Солнца, справа или слева, то есть к западу или к востоку, находится Венера. И тогда, внимательно осмотрев этот кусочек неба, вы наверняка увидите Венеру. Я неоднократно ее видел, ну, особенно легко, конечно, в горных обсерваториях, но и на уровне моря в хорошую погоду тоже. Итак, Луна, Венера, и редко-редко бывает виден Марс. Ну, для этого нужны определенные условия, когда Солнце уже почти у горизонта, Марс с противоположной стороны, в противостоянии, и все. А звезды-то не видны? Да нет, видны. Представьте себе, в нашем астрономическом институте имени Штернберга регулярно наблюдают звезды днем. Я не знаю, слышали об этом астрономы, которые написали эту статью или нет. Это группа австралийских астрономов, которые решили, зачем ждать ночи? Ночь коротка. А действительно, астрономическая ночь очень коротка. Мы думаем, что она длится половину суток. Это не так. Пока Солнце на небосводе, ничего не видно. Когда Солнце зашло за горизонт, еще долго продолжаются сумерки вечерние, либо утренние сумерки перед восходом Солнца. И то, и другое довольно сильно подсвечивает небо и не позволяет надежно наблюдать звезды, тем более галактики. Так что на самом деле настоящая астрономическая ночь длится едва ли треть суток. Вот так ограничены в своем рабочем времени астрономы. Можно сказать, восьмичасовой рабочий ночь у астрономов. А поэтому мы мечтаем соорудить обсерваторию на Луне. Там даже когда Солнце на небе, все равно небо черное, атмосферы нет, и можно наблюдать звезды днем и ночью. Однако вернемся на Землю. Что же придумали австралийские молодые астрономы? Они рассчитали, что ясную погоду на горных обсерваториях можно увидеть в телескоп. Невооруженным глазом не видно. В телескоп. Звезды до 4,5 звездной величины. Ну, действительно так. Более того, мы их регулярно видим в телескопы. А почему же глаз не видит, а телескоп видит? Дело вот в чем. Наш человеческий глаз различает самые мелкие кусочки на небе размером в одну угловую минуту. Ну, это примерно как если вы возьмете текст в книге или машинописный текст, отнесете его на расстояние 1 метра и увидите в конце предложения точку. Вот это самое мелкое, что может различить человеческий глаз. Угол, под которым вы видите эту точку, 1 угловая минута. Ну и на небе мы такие кружочки, такие кусочки различаем. А размер звезд на небе 1 угловая секунда, то есть в 60 раз меньше. Поэтому свет звезды для человеческого глаза, размазанный на пятнышко, доступное человеческому глазу, не может конкурировать с голубым светом Солнца, с рассеянным светом в атмосфере. А телескоп, увеличивая размер картинки, расширяет, как бы расширяет голубое небо, разделяет солнечный свет по отдельным угловым секундам, и тогда свет звезды может конкурировать с голубым светом неба. Ему, так сказать, на этой угловой секунде остается маленькой голубизны, и свет звезды может вполне там проявиться. Что и делают астрономы, которые наблюдают днем звезды. Им надо наблюдать прохождение звезд через меридиан, отсчитывать момент этого прохождения, вращение Земли. Это такая типичная астрометрическая задача. И мы этим регулярно занимаемся. Я думаю, молодые австралийские астрономы просто об этом не знали, что нормальные астрономы давно уже видят звезды до 4-й звездной величины. А среди моих учеников есть многие, прошедшие через астрономические олимпиады. Районные, всероссийские, международные. Так вот там одна из задач, которую решают школьники, как раз и посвящена тому, какой яркости звезды можно увидеть на дневном небе. Получается, как раз 4-й звездной величины. Более того, в этой статье, статья, правда, очень хорошая, аккуратный расчет сделан был, Не упомянуто еще одно важное свойство нашего голубого дневного неба, которое можно использовать для наблюдения, дневного наблюдения звезд, а именно поляризация света. Знаете, что такое поляризация? Солнечный луч, а электромагнитная волна, имеет разную плоскость колебаний электрического вектора. Это и есть поляризация света. От Солнца идет свет неполяризованный, то есть в разных плоскостях лучи электромагнитный, электрический вектор колеблется. Но мы можем выделить только одну плоскость поляризации с помощью обычных солнечных очков, в которых темные стекла имеют полироидное покрытие. Я думаю, у многих такое есть. Оно очень удобно и для водителей автомобилей на ночной дороге, не отражается яркий свет от фар, и для наблюдения неба, для того, чтобы срезать лишний яркий свет неба. Если у вас есть очки с полироидом, выйдите в ясную погоду, станьте плечом к солнцу, либо правым, либо левым, все равно, и посмотрите под 90 градусов от направления на солнце на голубое небо. Вращая свои очки, вы увидите, как сильно меняется яркость неба. При определенном положении ваших полироидных очков небо становится темным, потому что эти полироиды не пропускают поляризованный свет, рассеянный в нашей атмосфере. Это еще один метод дневного наблюдения звезд. Мы можем с помощью полироида на телескопе срезать часть, значительную часть голубого света небесного, и яркие звезды станут хорошо видны. Почему это оказалось актуальным именно сейчас? По двум причинам. Во-первых, дневные наблюдения нужны не только тем, кто изучает звезды. Они еще нужны тем, кто следит за полетом искусственных спутников Земли. Очень важно постоянно отслеживать положение спутников. Их сейчас десятки тысяч на орбите, а скоро будет еще больше, спасибо Илону Маску. И днем это надо делать так же регулярно, как и ночью. Авторы статьи попробовали. И действительно, они днем смогли отслеживать положение ярких спутников и Международной космической станции на фоне голубого неба. Вторая задача чисто астрономическая. Когда мы предвидим какие-то редкие астрономические явления, например, вспышки новых звезд, о которых я только что рассказал, или вспышки сверхновых, то есть мощные взрывы массивных звезд, Бетельгейзе, Альфа Ориона, как раз накануне такого взрыва, и нам надо его не пропустить. А вдруг он произойдет в дневное время на нашей обсерватории? Значит, надо за некоторыми звездами тоже следить не только ночью, но и днем. Бетельгейзе – яркая звезда, ее отлично видно на голубом небе, на голубом дневном небе. Поэтому за ней надо следить и днем, и ночью, и не пропустить момент взрыва. Вот такая замечательная работа. Теперь астрономы-звездники могут спокойно наблюдать свои звезды и днем, и ночью. Интересно, а когда же они будут спать?
5: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
3: Венера становится все более интересной планетой. К ней направлены взгляды и радиоастрономов, и оптических астрономов, и даже тех, кто на Венеру не смотрит, а изучают результаты старых наблюдений. Дело в том, что космические зонды очень дорогостоящие, их редко отправляют к планетам. И те результаты, те наблюдения, которые передают нам космические зонды, многие годы и даже десятилетия остаются актуальными, потому что других нет. Я напомню, Венера покрыта мощным облачным слоем, и изучать ее твердую поверхность, топографию, географию ее поверхности можно только с помощью радиолокации. Такие радиолокационные эксперименты впервые были проделаны советскими инженерами. Венера-15 и Венера-16, два наших аппарата, которые подлетели к Венере, прозондировали значительную часть, более 30% ее поверхности, и передали нам карты. Затем, через 5 лет, к Венере подлетел американский радиолокационный спутник «Магеллан» и прозондировал всю, практически всю поверхность Венеры, передал нам ее топографические данные, то есть уровни поверхности, горы, каньоны, метеоритные кратеры на этих картах выяснили. В общем, теперь у нас есть карта поверхности Венеры.
5: Но Магеллан летал и работал в течение 2 лет, с 90 по 92 год. И вот сегодня астрономы, изучающие атмосферу, стали сравнивать изображения, переданные в 90-м и 92-м годах. И оказалось, что есть маленькие различия. В некоторых местах маленькие различия в отражающей способности, в геометрии нескольких линий. И они интерпретировали это как свежие потоки вулканической лавы. Если бы это был только один факт, на него можно было бы не обратить внимания. Но оказывается, на вулканизм Венеры намекают и другие факты. Например, время от времени в атмосфере Венеры проявляют себя некоторые вулканические газы. Время от времени под облаками возникают теплые точки, которые, может быть, являются жерлами вулканов действующих. И вот все это в совокупности и выясненные сейчас молодые вулканические потоки вулканической лавы и газы, и теплые точки под облаками, может быть, все это в совокупности говорит о том, что сегодня Венера активная вулканическая планета, и приблизительно 40 действующих вулканов на ее поверхности есть. Вообще Венера замечательная планета. И теперь я вам хочу рассказать одну личную новость. Это не реклама, это просто я хочу поделиться с вами приятным событием. Одна московская автор написала книжку для подростков. Это начало научно-фантастической серии, которая называется «Альфа Ориона». И первая книга называется «Миссия Венера». «Альфа Ориона» — это космический корабль. Екатерина Овсянникова придумала этот космический корабль, на котором группа подростков отправляется с одной планеты Солнечной системы на другую, и первая миссия к Венере. Вот под обложка этой книги. Почему я о ней рассказываю? Екатерина обратилась ко мне, астроному, чтобы я проверил, нет ли тут каких-то астрономических ошибок. Она не астроном, она писатель. Я проверил, указал на какие-то тонкости, мы довели эту книгу до публикации, но я посоветовал Екатерине, раз уж полет на Венеру происходит, снабдить эту книжку картой Венеры, причем не какой-то там, а лучшей в мире картой Венеры, которая сделана в нашем астрономическом институте. И вот она. Вот она, теперь каждый экземпляр этой книги, который вы купите в магазине или закажете, будет содержать, вот тут она вложена, свернута, вложена настоящая карта Венеры, детальнейшая, на ней все географические детали отмечены и на русском, и на английском языках, и вы сможете найти. А вы помните, что на Венере все, кроме одной, географические детали имеют женский род. Венера – богиня красоты, женская богиня. А вы можете найти тут и имена великих женщин, и ныне существующих, и легендарных, и кого только не... и собственное имя. Многие русские имена женщин, ничем себя не прославивших, просто бытовые имена, тоже нашли свое место на карте Венеры. Я очень рад, что эту карту теперь любой подросток, любой взрослый человек может повесить у себя на стене и рассматривать Венеру как новую планету, про географию которой вы до сих пор ничего не знали, а теперь она становится вам доступна. Я очень рад, что эта книжка вышла. Ну, а следующая, конечно, будет про Марс. И там мы тоже поместим самую подробную карту Марса.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Способность человека удивляться, надо полагать, обусловлена эволюционно. Дарвин вообще относил удивление к фундаментальным эмоциям. Удивление идет рука об руку с любознательностью и играет важную роль в нашем отношении с предметом или явлением, или с человеком. Удивление может перерастать в интерес, а это один из двигателей прогресса человечества. Сколько людей делали или изучали что-то просто потому, что это было им интересно. Примеров бездна. Тот, который пришел мне на ум прямо сейчас, это те странные люди от Александра Можайского до братьев Райт, которым в конце 19 и в самом начале 20 века было интересно узнать, может ли этажерка с моторчиком взлететь в воздух и некоторое время оставаться там, не падая. Об этом особенно занятно размышлять, заходя на борт современного двухпалубного самолета человек так на 500. Вернемся к удивлению. Отличная эмоция, открывающая для нас новое и тем самым ведущая к прогрессу, да? Увы, не всегда. Как и на любой человеческой эмоции, на удивлении можно спекулировать. Рецепт не так сложен. Заменить удивительное на неправдоподобное, а потом, добавив еще совсем неправдоподобного, стереть ориентиры, позволяющие отличать вероятное от невозможного, а гипотезу от бреда. Я не обсуждаю сейчас вопрос «зачем?», а лишь констатирую результат. Этот результат – количество людей, готовых всерьез обсуждать почти любой бред. У нас есть подходящий пример, и мы попробуем посмотреть, как такое получается. Сегодня у меня в гостях кандидат

0: Спасибо, что вы нашли время сюда прийти.
1: И вы здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мы продолжаем в духе наших традиций, которые стоят в том, что мы смотрим сюжет, после чего решаем, про что это.
2: Очередной лжесенсацией пестрит интернет. Динозавры, естественно, не погибли 65 миллионов лет тому назад. Помните, когда по Земле шарахнул огромный астероид? Они горчились очень от немалой разрухи, но живы остались. Для непосвященных напомню. Аналогично же бывало, к примеру, много раньше. 251 миллион лет минуло с тех пор. Видите, какая точность в определении сроков и периодичности катастроф? Только странное какое-то вымирание. Почти все виды живого уцелели. А будущие любимцы людей динозавры, которые, кстати, еще только появятся через много лет, остались живы. Сами понимаете, стёб все это. Ну, разве что самые большие экземпляры живых гигантов распрощались с жизнью. В основном популяция не могла не сохраниться, но и представить не могла, какое блестящее будущее ее ожидает. Даже Александр Сергеевич Пушкин не удержался, написал: «И жало мудрой змеи в уста замерзшие мои вложил десницей кровавой». Отдал должное нынешней модной теме. По наитию. Это он умел. А чтобы не сомневались, назвал стихотворение недвусмысленно «Пророк». Пушкина мы привлекли как авторитетного эксперта. Он как бы предварительный итог подводил многочисленным легендам и мифам народов мира. Бережно хранят они память о змеях, создавших на земле целое государство. Чешуйчатые учителя становились мудрыми государями. Рептилии правили Афинами, были римскими патрициями, повелевали Древним Египтом. Род Будды происходил от династии индийских змеев-нагов. У подножия Арарата процветало древнее армянское государство, царство змей. Кстати, как теперь принято, у наших недругов на Россию можно много свалить. В наших былинах богатыри воевали со злым змеем Тугариным, сражались с кровожадными драконами. Вот и закончилось мирное сосуществование. Змееподобные ушли под землю, скрылись в лабиринтах пещер. То, как они ухитряются безобразничать оттуда, пропустим в нашем рассказе. Больно уж примитивно и скучновато. Разве что поразиться можно существованию цивилизации динозавров, вплоть до человекозавров, по интеллекту весьма близких к нам. Какие-то катаклизмы помешали им победить человеческую цивилизацию? Да нет же, растворились они в людской массе. Правят нами.
0: Перед нами любовь человека к сказкам, и почему-то в этих сказках а пресмыкающийся играет какую-то особую роль. То есть вот есть лиса, которая хитрая, есть там волк, который простоватый, есть медведь косолапый, ну, если об таких отечественных сказках говорить. А вот есть еще пресмыкающиеся. Они где-то не так непосредственно, где-то немножко особняком, но они все равно присутствуют. Вот это вот тяга к динозаврам, к змеям, к чему-то...
1: К рептилиям вообще.
0: Да,
1: ползучим.
0: Да, это... Я не знаю, надо было приглашать психолога его спрашивать, в чем дело.
1: Нет, можно спросить герпетолога.
0: Прекрасно, да.
3: А можно также спросить палеонтолога.
0: Да, да, вот так. Давайте так и сделаем.
1: Кого мы начнем с палеонтолога по временам.
3: Хорошо. Дело в том, что вот все эти рептилийные ужасы,
0: да,
3: которые есть, динозавры.
0: Да просто страсти.
3: Драконы.
0: О.
3: Разного рода. Значит, драконы, с одной стороны, у нас есть два совершенно разных, противоположных понятия о драконах. Угу. Европейские драконы, все с крыльями, с тремя головами.
0: Угу.
3: Вот. И наоборот, китайские драконы.
0: Да.
3: Очень разнообразные. Но в основном это с большой головой. Вот, с длинным туловищем и с зубастой пастью. Давайте вернемся назад. Почему бы это такие представления возникли? В Западной Европе чрезвычайно распространены юрские отложения. Все это прекрасно знают, Хальцмаген и все. С отпечатками мягкотелых же, мягкого тела. Но чаще всего, а тогда это было еще не... Все собрали любители палеонтологии и ученые. А буквально в глинистых сланцах огромные скелеты, которые представляли ихтиозавров. Знаете, рыбоящеров, у которых такая вот эта самая пасть в этом. И огромные плавники.
0: Вы говорите удивительную вещь. Сейчас, когда я вижу скелет или фрагменты скелета, вот у вас, например, в палеонтологическом музее, я думаю, эта экспедиция ехала, искала много лет, целенаправленно и нашла. А вы говорите, что лет

0: 1000 назад, гуляя по каким-нибудь берегам рек, можно было набрести это серебро буквально так, да?
1: Конечно. Вот. И что собой представляет? Скелет длинный, узкая пасть для этого. И впереди с брюшной стороны плавники с широкими-широкими ластами. Угу. Это ящеры, это ихтиозавры. Это водные ящеры, рыбообразные, которые даже более рыбообразны, чем большинство
2: рыб. Да.
1: Вот. А очень просто его перевернуть. И считать, что ласт этот был на спине.
0: И что это
1: потому
0: крылья?
1: Потому что это крылья. И это везде, и это, так сказать, английские драконы, и это драконы европейские, это и наши драконы. А почему три головы? Да очень часто захоронение-то их нескольких экземпляров, которые черепа лежат рядом. И все это очень просто. А что в Китае? Почему там все драконы
2: длинные
1: без
2: такие.
1: Крыльев?
0: И с одной, как
1: и
0: правило, головой. И
1: да.
0: с одной головой.
1: И с
0: правило.
1: Одной головой. Это очень просто. Начиная, ну, по всяком случае, хорошо было, стало известно, начиная с 20-х годов прошлого века, когда была огромная палеонтологическая экспедиция в Монголии американцев. Вот. Так что же там происходит? Динозавры. Настоящие динозавры,
0: не морские.
1: Длиной 10, не морские, длиной 10 метров, с зубастой пастью. Сейчас целые деревни в Китае, в Южном Китае, в Юнане, специализируются на поисках динозавров. Но там-то еще хитрее. Ведь некоторые из китайских драконов, которые это самое, имеют перья. Обратите внимание на коне. Перья.
0: Да.
1: А откуда? У динозавров не было перьев, как будто бы.
0: Ну, пока они
1: Но дело
0: не
1: в том,
0: стали.
1: Что последние находки китайских динозавров, они в перьях и в пухе. Так что вот.
0: Динозавры, буквально, говорите вы, вошли в нашу жизнь, прокрались туда из-за того, что как, ну, в известном смысле они нарисованы.
1: Сталкивались.
0: Они просто присутствуют.
1: Люди,
0: да?
1: Люди сталкивались да. совершенно четко. Они знали, что они были.
0: Да.
1: Рекомендую. Краковский кафедральный собор стоит на берегу Вислы. На берегу Вислы в обрыве пещера. Да. И всем давно известно, что в этой пещере жил дракон. Кто будет в Кракове, обязательно посмотрите. Над входом высоко висят вот такие кости. Ну, если внимательно посмотреть, то, значит, череп, вот такой череп, ну, это череп носорога древнего. Висит вот такое вот ребро. Вот. Но это...
0: Чего?
1: Китовое ребро. И, значит, висит еще вот берцовая кость. Явно не динозавр.
0: То есть дракона, дракон настолько укоренен, что его достаточно обозначить. Что-то большое, выходящее
2: наверное,
0: за рамки
2: но
0: нашей самое, жизни. И вон вам, пожалуйста, уже
1: но самое,
0: кто,
1: конечно,
0: кто будет разбираться.
1: Удивительно. Это над входом в кафедральный католический храм.
0: Драконы и рептилии, такие умные, коварные, глубокие существа, они прокрались в нашу жизнь не только в виде рисунков, которые потом стали мифами, сказками, историями и так далее, а каким-то еще образом, они где-то там существуют. Вот эта вот тяга к такого рода сказке, она страшно сильна.
2: Ну вот знаете, ведь говорят, что жало мудрые змеи. Это не мудрые жалы, надо считать жало мудрые змеи. Жало мудрые змеи, то есть мудрой змеи. Это такой циркунславянский оборот. И, конечно, змея мудрая, а не жало у нее мудрые. Но почему она мудрая?
0: Да. А почему даже, она мудрая?
2: Асклепий или эскулап тоже держит змею.
0: Да.
2: Так сказать, символ современной медицины. Это чаша такая со змеей над ней висящим, что она, так сказать, очень в медицине нам помогает в чем-то. Но дело в том, что это все... Ну, вы знаете, что сейчас современная чаша уже похожа больше... Изображение чаши похоже на чашечку для мороженого, поэтому один муж сказал своей жене, когда гулял с ней, посмотри, дорогая, ты видишь, твоя мамочка кушает мороженое и показывает на...
1: Но тут насчет...
2: Это эмблема.
1: Насчет змеи можно вспомнить, между прочим, Маугли. Ридьярда Киплинга.
2: Ну а какой катап?
1: И всех бандерлогов ведь съел.
2: Да, конечно.
1: В чем дело?
2: Но дело в том, что вот вы говорили, такие-то, страшные, свирепые, то есть пугающие там. А змеи, конечно, нисколько не умные. Но настолько у них там мозг, настолько весь полный инстинктами только. И даже вот насчет соображений, чего-то такого, это мы все им приписываем, потому что они очень загадочные.
0: Почему они загадочные?
2: Загадочные, потому что, смотрите, ну, во-первых, не мигающий взгляд у змеи.
0: А, это, с этого, кстати, все началось. Да. Мудрость – это не мигающий взгляд. Да, то есть, если я буду долго на вас смотреть вот так, вот так, вы случайно сочтете меня умным,
2: например. Я полезу под стол.
0: Да.
2: Нет, дело в том, что вот не мигающий взгляд для человека, если на вас смотрит человек не мигающий взгляд, это становится неприятно.
0: Ага.
2: А мигает человек просто для того, чтобы увлажнять…
0: А змея не у него…
2: Увлажнять поверхность глаза.
0: Почему сразу змея не мигает?
2: А потому что у нее веки сросшиеся и прозрачные.
0: У него просто прозрачный век.
2: Конечно, и под этим прозрачным веком уже глаз находится.
0: Идея-то отличная.
2: Да, конечно, прекрасная для всех роющих животных. Вот многие гекконы также, например, маленький геккон с цинкой в пустыне Караком выбирается из песка вечером, когда стемнеет. Первый, у него такие громадные глазищи. Первое, что он делает, там же пыль, песок, у него это сросшиеся веки также. Это он так вот своим языком так один глаз, второй глаз и сразу глаз.
0: То есть фактически эти существа живут в маске, надетой на лицо, очки. Только она к ним приросла. Очки, они их протирают, эти очки.
1: Но человечество освоило это в качестве линз.
0: Человечество освоило примерно
2: Но вот это пугает в змее. Потом в змее пугает, конечно, и то, что есть среди них ядовитые змеи, от которых люди погибали. Погибает, и некоторое время еще погибать будут, к сожалению. Знаете, был случай, в газете даже было написано, я вырезку долго хранил, что одна змея, анаконда, проглотила солдата в полной выкладке и с ружьем. Пишут очень много о змеях, потому что это все пугает, они такие легенды сочиняют.
0: Но отсутствие мудрости, которую вы пеняете змеям, не означает отсутствие совершенства.
2: Совершенство
0: это, по-видимому,
2: в своем деле.
0: Потому как они живут. И, кстати говоря, поправьте меня, они ведь относительно довольно широко распространены.
1: Очень.
0: Здесь есть
1: очень.
0: Там.
2: Единственное, в самые холодные места, как, например, тундра, как Антарктида, они не проникают, но даже в тайге и то живут.
0: То есть идея-то удачная.
2: Да.
0: Оставим ядовитых. Не все змеи ядовитые.
2: Конечно,
0: это важно, но не
2: для всех. Это...
0: Идея змеи – это что? Это отсутствие ног? Отсутствие конечностей?
2: Да, это кстати, совершенство.
0: Это совершенство.
2: Конечно, то, что у нас четыре конечности, это еще только подход.
1: К сожалению, палеонтологическая летопись очень бедна.
2: Ну, змеями, конечно.
1: Вот.
0: Она бедна змеями.
2: И костей здесь не остается.
1: Здесь есть одна, закономерность. Дело в том, что сейчас где-то около десятка жизненных форм змей, которые живут везде, только на дереве, только ползают по земле, только под землей. Вот. А как захорониться-то в ископаемом состоянии? Морских змей,
2: все практически нет. Тонкие косточки, там позвоночник такой. Потом, когда это все потом в отложениях, и найти-то трудно. Да. А вот то, что безногость – это совершенство, об этом сказал еще наш глубоко уважаемый академик Велихов. Он сказал, что из всех…
0: Который вообще-то не был биологом.
2: Конечно. А он с точки зрения технической. Он говорит, вот мы делаем роботы такие, которые ходят там на двух ногах, что-то падает часто. На четырех держится лучше, но не всюду пролезает. А оказывается, безногий робот в виде змеи…
0: Только сделать трудно.
2: Только его сделаешь, он залезает в любые щели, там разрушения, обрушения какие-то, надо внутри что-то посмотреть, узнать, выпускает такого робота, им правильно еще управлять,
0: Или что это значит? Это значит, что какие-то другие существа, их предки, утратили конечности?
1: Ну, достоверно они известны, то, что можно сказать, где-то уже вот в третичный период, палеоген, неоген.
0: То есть совсем недавно.
1: Да. Здесь я могу только еще добавить.
2: Да.
1: Иван Антонович Ефремов, не надо объяснять об этом.
0: Палеонтолог, а по совместительству большую часть жизни писатель-фантаст.
1: Да. Но ведь у него, во-первых, издавна известны монгольские предания о том, что там, я не помню точно, Талгой-Хархой.
2: Талгой-Хархой.
1: Вот.
2: Это такой червеобразный.
1: Да, червеобразный, то есть змееобразная.
2: Конечно, не червя, вот. А змееобразная.
1: И потом, по-моему, у него в одном из фантастических романов самое страшное животное, которое встретилось в этом самом, к тому же еще и электрическое.
2: Электрическое. Вот.
1: Так что, пожалуйста, вы можете говорить, что это рептилоиды, которые каким-то образом сохранились, вот, змееобразные.
0: Я предлагаю посмотреть сюжет, а потом вернуться к обсуждению.
3: Как такое могло произойти? Давайте попытаемся чуть-чуть прикоснуться к тайнам. Большего не получится. Больно уж махровые за ум ее окружили они себя. Естественно, другие измерения, многомерные реальности, вещество – это энергия, вибрирующая на пониженных частотах. Религия стала бездуховной, наука, естественно, ненаучной. А подлинная змеиная власть хочет, чтобы мы считали себя всего лишь телами, которые кто-то перекидывает из колыбели в могилу, и ассоциировали себя с тем, что происходит между этими событиями под названием «жизнь». А теперь откровение. На самом деле мироздание состоит из бесконечного числа частот и измерений, собранных в одном и том же пространстве, и так далее. Рептилии воздействуют на них из близких расстояний и из других измерений. Родство помогает, ведь все же потомки королевских кровных линий генетически смешаны с богами и рептилиями на заре истории человечества. Древняя элита, короли и императоры являлись гибридными полукровками, полубогами, потомками от скрещивания человеческих женщин с рептилиями и до сих пор манипулируют человечеством. О контакте этом рассказывать не будем. Он из тех, что цензура смутится. Но прошедшие его женщины сравнивали процесс с переписыванием компьютерной программы или добавлением информации на жесткий диск. Впрочем, хватит, наверное. Вам это ничего не напоминает? Поройтесь в памяти. Сравнительно недавно в большой моде был палеоконтакт – встреча с инопланетянами в давние времена. Слава богу, не змеями. Почему бы и нет, как говорится? Но когда все вокруг – церкви и минареты, межпланетные ракеты, ритуальные маски, шлемы скафандров, плато Наска и Баальбек космодромы, древние узоры – это зашифрованные послания. Даже каменных истуканов острова Пасхи хватило у них времени высечь из монолита. Ей-богу, только из-за этого невозможно поверить. Перебор, как говорится. Готовы многие были поверить и выживших динозавров. В их эволюцию, вплоть до разумности и замочного спинного мозга, готового успешно заменить мозг головной. Но когда все вокруг чешуйчатое рептильно-змеиное, извините, не хочется верить, не тянет к банальщине. Кстати, даже безобидных пигмеев не пожалели. В джунглях Заира нашли племя очень низкорослых людей. Из спины у них торчат шипы длиной до 35 сантиметров. Они напоминают... Правильно, подобные наросты есть у динозавров. Дальше некуда. Будете в Заире, пощупайте спину пигмеев. Они слабенькие, сопротивляться не будут. Разрешат.
0: Выучите меня, что среди разных форм околонаучного и совсем псевдонаучного и совсем уже бредового есть одна вещь, сопротивляться которой совершенно невозможно. Это вот драконы, рептилии и вообще и змеи в частности. Я делаю вывод из того, что вы мне говорите. Ну, потому что у нас с ними особые взаимоотношения, и так будет всегда. Небылицы будут пересказываться, в каких-то людях будут видеть замаскированных динозавров, и эта история будет продолжаться в силу просто того, что, как Игорь Сергеевич объяснил, человечество стояла перед этими изображениями достаточно долго, достаточно давно, и тем или иным способом как-то убедилась в том, что, ну, вот они где-то рядом. Ну, наверное, есть что-то еще, кроме того, что мы видим изображен.
2: Ну, вот можно немножко о эволюции конечностей? Вот смотрите, много очень многоножек, многоножки. Это такие просто этапы отдельные, очень быстро, чтобы для широкого зрителя было понятно. Многоножки. У них много-много ножек, они бегут, тоже извиваясь, но ног много. Потом постепенно выделились животные, которые имеют определенное число ног. Вот 5 пар ног. 10-ногие раки. Потом паукообразные. Ну, я не буду сейчас мостики строить между этими группами.
0: Нет, мы только поясним, что обратно... эти группы далеки от нас. Они не позвоночные.
2: Конечно, это дальше, не дальше идет шестиногие всех насекомых, которые заняли вообще ведущее место на Земле, этот класс с шестью ногами оказался более прогрессивным. Все ниши, все экологические ниши все заняли, всюду проникли. Потом позвоночные появились четвероногие, причем еще я с рыб начинаю. Вот грудные плавники и брюшные плавники уже четыре главных конечности, которыми можно плавать.
0: У рыб грести. Просматриваются будущие четыре конечности.
2: Конечно, два пояса.
0: А, например, не шесть.
2: И два пояса, прям плечевой и тазовый. А?
0: Уже потом, у рыб, уже у рыб.
2: Конечно, потом вылезли на сушу, на четыре ноги побежали лягушки. Поползли тритоны с четырьмя ногами. Конечно, некоторые из них начинали двигаться даже змееобразно. Ну, там червяки или что-то. Но дальше, это, так сказать, отдельные веточки. Но дальше, когда к рептилиям подошло, большинство рептилий четвероногие, но когда вы роетесь в земле, когда у нас заползли на дерево, как удобно, вообще без ног. Но надо иметь длинное гибкое тело. Очень,
0: ну, вообще утверждение, конечно, парадоксальное. Ну, это все равно, как сказать, вот тебе нужно что-нибудь взять, тебе удобнее будет без рук. Ну, честно говоря, при наличии рук все-таки удобнее. Ну, так что так... утверждение звучит довольно парадоксально, без ног типа как бы лучше.
2: Ну, смотрите, вот, знаете, были четвероногие животные, все, большинство и низших, и высших, четвера, по крайней мере, конечностные. Это не обязательно руки и ноги, так? Потому что обезьяны, например, называют четверорукими уже.
0: Да.
2: Да, потому что у них и ноги, как руки, ну, они могут...
0: И руки,
2: мы
0: как, и руки,
2: ногой как руки. Ничего схватить не можем. Обезьяна свободно бьет ногой что-нибудь, и все достают до рта. Ну, четвероруки, четвероноги, ну, четыре. Нас называют двуногими, но это не двухконечностные. Мы все равно имеем две конечности, просто мы освободили их для физического и даже интеллектуального труда.
0: Ну, немножко руки. Распрямились, да.
2: Да, распрямились, чем ухудшили, конечно, состояние нашего позвоночника из-за того, что он постоянно
0: вертикальный. Да страдаем ужасно.
2: И вот четвероногие или двуногие. Но у змей такие вещи, секреты есть, которые, ну, хлеще всяких легенд. Мы привыкли к тому, что они без ноги, казалось бы, но та способность покорять все... все среды, пробираться всюду, там и в воду, и под землю, и на дерево, и даже планировать с дерева на дерево. Только что, ну, летать нечем. А вот так планировать, пожалуйста, есть змеи, которые расплющивают они... себя и планируют. Ведь это, и вот Велихова, да. Еще академика вспомнил, что вот это...
0: Который не был биологом.
2: Лучший робот, это змеевидный.
0: А у меня, например, остался, как мы знаем, у нас есть остаток хвоста, которым когда-то обладали. У змей есть остатки, кстати говоря, уж у нас об этом пошла речь, о конечностях, которые когда-то имелись у их предков.
2: Конечно.
0: Конечно.
2: Есть остатки, вот даже есть ложноногие, есть целый... семейство лозвеноногих змей, у которых эти конечности даже в виде маленьких двух таких крючочков вылезают, и остатки тазового пояса прослеживаются.
0: Остатки тазового пояса.
2: А вот же с плечевым поясом же не найдешь нигде ни одной змеи. Но там еще более секрет такой, о котором я вообще рассказываю людям, они не верят. Вы знаете, что у змей шарнирные зубы?
0: Да.
2: Ну,
0: да.
2: Ну вы естественно знаете.
0: Ну, я не знаю.
2: Палеонтолог. Это только у ядовитых змей. Причем у высших ядовитых змей. Есть низшие ядовитые змеи, это вот аспиды, кобры, конечно, очень сильный яд, нейротоксический. Но у них зубы передние, направленные вниз, с канальчиком или борозкой на зубе, вцепляются, она впрыскивает яд, еще пожевывают. А когда дошло до гадюк, эти два передних зуба становились все тоньше, чтобы это был как шприц. Угу. Они становились... тоньше, длиннее. Угу. И перестали помещаться в пасть.
0: Стали мешать.
2: Значит, вот у кобры это зубы длинные, так, ну, в углублении нижней челюсти прячутся. А если змея, гадюка, раскрытыми зубами, направленная вот так вот перпендикулярно, попытается закрыть, она себе прокусит нижнюю челюсть. И у нее появился шарнирчик в основании этого зуба. Она открывает рот, этот зуб, и сзади вот два зуба, хоп-па, выдвигаются. 90 градусов.
0: Ей даже ничего делать, шарнир. Сами.
2: И она тогда, не закрывая пасть, вот так вот кидается, этими двумя шприцами прокалывает кожу.
1: Ну, а как вот с обмундированием товарища проглотить?
2: Вот смотрите.
0: Солдат в полной экипировке.
1: Солдат в полной экипировке. Ведь так рот открыт, как нужно открыть.
2: Нет, его. Во-первых, это
0: широко.
2: У них череп, связаны кости черепа, связаны такими эластичными связками. Ну, не совсем все. Вот верхняя часть черепа более-менее одинаковая. А вот
0: челюсть уходит
2: в нижняя вниз. Челюсть, если надо, ну, она не может сама ее отодвинуть. А если она наползает на добычу, она легко растягивает эту вот связку. Нижняя челюсть уходит вниз. А когда еще не хватает, то две половины нижней челюсти растягиваются.
0: То есть, особенно змея. Люди с атлетическим сложением не должны бояться быть проглоченным змеей, если, конечно, змея начнет с этой стороны. Но я бы рискнул сделать вывод из того, что вы мне сказали про устройство челюсти и головы, что вот мозгу там особенно поместиться негде. Да. И поэтому замечательные разговоры о том, что они могли бы доэволюционировать аж до разумного состояния, никак не выдерживают критики, например, хотя бы только из-за теплокровности. Уже,
1: ну вот теплокровность – это очень важная вещь. Но дело в том, что многие рептилии, скорее всего, были теплокровные. Вот
0: были?
1: Крупные зверообразные рептилии, ну, особенно распространенные с середины до конца Перми, вот, скорее всего, они были теплокровные. И более того, скорее всего, судя вот по некоторым особенностям черепа, у них был волосяной покров и даже вот то, что характерно для млекопитающих, особенно для кошек, как вы знаете, вибрисы, то есть органы осязания на черепе.
0: Я только уточню. Это, во-первых, не змея, во-вторых, это сколько миллионов, а во-вторых, это сколько десятков миллионов лет назад?
1: Ну, если это Пермь, значит, это мы можем сказать более или менее точно. Это где-то, значит, 270 между 300 и 250 миллионов лет.
0: 250 миллионов лет назад. Ну, то есть довольно давно. А они, как вы, может быть, будете готовы прямо сказать, что эволюция сделала попытку там чего-то развить, но как дело не пошло, да?
1: Ну, как сказать, не пошло. В общем-то, фактически от них пошли и млекопитающие. Вот. Причем, может быть, они пошли не один раз. Угу. Вот.
0: Это то есть есть указание, есть палеонтологическое указание, что рептилии еще в качестве рептилий делались теплокровными.
1: Да.
0: Ну,
1: да,
0: и мы видим, что они дважды сделали теплокровными в виде птиц, в виде млекопитающих, две ветви, которые они дали, они успешно себе теплокровные.
1: Ну, и сами, вот тут ведь, тут непонятно от чего произошла, собственно, шерсть и теплокровность как таковая. Ну, вот эта знаменитая юрская рептилия Сордос пилозус, нечисть волосатая. Это небольшая, вот такая летающая рептилия с хорошими, так сказать, крыльями, покрытыми волосами. Не перьями, а волосами.
0: А при этом летает? Летает.
1: Да, то есть, зачем?
0: То есть летает скорее как птеродактиль, а не как птица, как летающий динозавр, ящер.
1: Да, их много было. Да. Ну, не динозавр, это уже не, если летает, то уже не динозавр. Вот. Для чего? Это, прежде всего, холоднокровные рептилии при очень энергичном движении должны были сохранять тепло. Скорее всего, и шерсть, и перья, пух возникли не, ну, в особенности перья, не для того, чтобы ведь сейчас у нас и наш волосяной покров играет, ну, такую роль не совсем для того, чтобы, ну, каким-то образом. Это прежде всего сохранение тепла, прежде всего адаптация к быстрому движению. Вот. Потому что рептилии много разно, по-разному пытались заряжаться энергией, заряжаться теплом. Вот. Но это вот один из способов, который в конечном итоге привел к этим самым вибрисам у млекопитающих и к перьям у птиц.
2: Ну, вот еще еще одно из условий теплокровности – это очень мало отражается в палеонтологических находках, это строение кровеносной системы.
1: Ну, конечно, вы
2: знаете,
1: это самое главное.
2: Довязали и вообще не заглядывали туда сильно внутрь. И он узнал, что там все течет внутри. А ведь сердце у нас четырехкамерное, и это позволило разделить венозные и артериальные токи крови, и она чистенькая приходит к нам в легкие. А еще у рептилий трехкамерное сердце, два предсердия, один желудочки, в нем это артериальная и венозная кровь опять наполовину смешивается, и вот такая полуочистка.
0: То есть, знаете, глядя на сердце, мы можем делать заключение о настроении сердца, о теплокровности или хладнокровности этого существа.
2: Не совсем. У крокодилов сердце уже четырехкамерное.
0: Почти четырехкамерное.
2: Еще равно они не теплокровные, не дальше тропиков никуда не идут. Но это, так сказать, подготовка к теплокровности. Им просто нужды не было тренироваться на теплокровность. А они, так сказать, вылезут, погреются на жарком тропическом солнышке опять в воду. Но у них сердце уже четырехкамерное, то есть подготовка к этому. Но с трехкаменным сердцем, ну, вряд ли можно было таким чудовищем быть теплокровными.
1: Что самое удивительное, вот как тут с сердцем быть? Когда вот такого типа, ну, наверное, все видели, ну, типа бронтозавры или нотозавры, у которых шея, то есть спокойно стоя на земле, он в окно третьего этажа мог бы отпереть вам дверь.
0: Да,
1: вот изнутри.
2: Да. А сердце
1: и
2: у
1: вот
2: них
1: как это самое 4,5 метра сердце трехкамерное, несовершенное сердце.
0: Качало
1: это потрясающе, какой должен быть насос.
2: Сердце не остается политологически.
0: У нас на очереди еще один сюжет, после которого мы сразу продолжим.
3: Удивляет во всех этих рассказах дикая смесь разгулявшейся небывальщины и примитива какого-то. Все вроде из ряда вон выходящего и примитивное в то же время. Как бы фантазия, заимствованная откуда-то. И все на фоне критики традиционной науки. Она, дескать, давно ничего не может. Простите, господа рептилоиды, куда вам до нее? Вот где фантазия, так фантазии. Но в отличие от ваших, подтверждены строгостью и пунктуальностью опытов, блестящей логикой. Долго распространяться не будем, чести много. Но, к примеру, одно только постулированное, а потом реально доказанное существование удивительного нейтрино – частицы, обладающей такими фантастическими свойствами, что от стыда свернутся клубком ваши рептилоиды и долго не рискнут на свет Божий показаться. Да и с кварками аналогичная история. Да все современные естественные науки просто насыщены ими. А вам что остается? Еще одно лженаучное открытие. Знаете, в чем истинная тайная причина свержения Саддама Хусейна? Целью был не он, не нефть, а инопланетный космический корабль, разбившийся на севере страны. Когда это произошло? То ли еще в 1991 году во время войны в заливе, то ли попозже в 1998 в ходе операции «Буря в пустыне». Хусейн приютил у себя оставшихся в живых пришельцев. Паника. В Ираке скрывают летающую тарелку. Значит, надо найти причину. Ввести войска, тарелку отнять. Нашли повод. Только вот казнить зачем человека, впервые пообщавшегося с иным разумом? Как зачем? А вдруг он до инопланетных технологий доберется? Ничего не скажешь. Хороша встреча братьев по разуму. И еще цинично удивляемся, почему они избегают нас. Тема имеет логическое продолжение. Зададимся вопросом, смогли бы рептилии развиться до разумных существ, не упадя астероид? Когда в специально созданную компьютерную программу были введены параметры одного из наиболее совершенных динозавров стенонихозавра, то результат превзошел все ожидания. Разумная рептилия, дальний потомок этого динозавра, была внешне очень похожа на пресловутых космических пришельцев, пилотов НЛО. Такими их описывают многочисленные свидетели и контактеры. НЛО эти, как известно, в темной материи прячутся. А нам куда от стыда спрятаться за своих братьев по разуму, не прилетевших извне, от своих земных?
0: Вы вот улыбаетесь вместе с Николаем Николаевичем?
2: Да уж так, какие тут улыбки.
0: Улыбаетесь так, ну, похихикиваете.
2: Какие тут улыбки, ужас.
0: Но то, что вы сами рассказываете о змеях, динозаврах, добавляет что-то вот в эту вот серую зону, которая непосредственно окружает науку. Вот есть научные находки как таковые, как факты. Дальше начинаются интерпретации. Дальше начинаются интерпретации. И вы не замечаете, каким образом то, что написано в научной статье, дорастает до чудовищные, иногда сенсации. Это ни разу не упрек. Это, наоборот, приглашение к тому, чтобы обсудить, каким образом это происходит, особенно в этой замечательной теме, которая так импонирует чему-то в нашей психике.
2: Как слово наше отзовется.
0: Например, научное слово в данном случае.
1: Вот, пожалуйста, одним из, мотивов, что ли, к тому, чтобы вот все то, что тут насчет разумных рептилоидов и всего, то, что говорилось, очень просто вот здесь это давно уже стояло, хотя сейчас, кажется, убрали, в Канаде, в одном из палеонтологических музеев. Вот Дейл Рассел, изучивший одного двуногого хвостатого динозавра, ведь как оценивается одним из способов, как оценивается интеллектуальный уровень? По соотношению веса и размера тела к весу и размеру головного мозга.
0: Ну, раз голова большая, наверное, умный. Раз маленький, наверное, дурак, да.
1: Не знаю, как я слышал, самым большим мозгом обладал Иван Сергеевич Тургенев. Вот, где-то около 2,5 килограмма или литров, как там это самое. Так что вот такая. Несомненно, мы не можем отказать Тургеневу в интеллекте, правда? Так вот этот самый товарищ...
0: Баден, хорошее место.
1: Вот это самый товарищ, найдя где-то до вымирания еще динозавров 65 миллионов лет одного небольшого, такого примерно размера динозавра, у которого оказалось самое лучшее соотношение веса, размеров и объема головного мозга.
0: А целиком сохранивший скелет? Или голова от другого, а скелет от какого-то еще? Такое же бывает.
1: Нет, более... Да, это бывает из начала палеонтологии. Такие вещи бывали даже у классиков. Вот. Но не в этом дело. А есть еще более ранние формы, у которых это соотношение меньше. И он, прослеживая от того, что вот в этой ветви динозавров происходило увеличение мозга. То есть происходило увеличение индекса, коэффициента интеллекта. Вот. IQ. А если после этой самой динозавровой катастрофы в конце мелового периода некоторые из них выжили, а тем более, что с таким головным мозгом они могли где-то спрятаться и выжить. И тогда, продолжая эту эволюционную тенденцию, мы приходим к тому, что у них должен был развиться мозг человеческого типа.
0: Смотрите, как замечательно. Вы сначала изложили факты, потом сказали, что есть тенденция, потом последовало ключевое: а если предположить что, да, то тогда. Через минуту я забываю про это «если». И я уже слежу за вами, и мы с Николаем Николаевичем идем за вами, и уже думаем, где вокруг нас эти выжившие динозавры. При том, что вы говорите, что Рассел, или не говорите, что Рассел был вовсе не выдумщиком и фантазером, а как раз был ученым, и все было хорошо.
1: Да, кадр. Да. Вот.
0: Вот перед вами книга,
1: где вот это самое изображено. Вот он.
0: Изображена. Да, то есть как будто бы это уже было. Хотя
1: он просто продолжил вот этот тренд, эту тенденцию эволюционную, и дальше не оставалось ничего другого, как утратить хвост.
2: Как нарисовать вот это.
1: Утратить хвост. Соответственно, глаза, наверное.
0: Наверное, понятно. Они могли быть такими.
1: Конечно, да. Поперечный зрачок. Николай Николаевич, скажите, как у змей. И, в общем-то, все понятно.
0: Значит, это корень целого дерева выдумок.
2: Плотненько так надо придержать, чтобы не шатало.
1: И вот с этого пошло. А потом ну, понимаете, вмешались в природу эти самые гоминиды и, ну, все попортили в конечном итоге. И пришлось, либо они, поскольку это дело же ведь было, ну, человечеству известно, ну, сколько, ну, 100, максимум 100 тысяч лет, ну, пускай миллион, где можно говорить уже о гоминидах. А это, простите меня, 65-70 миллионов лет.
0: Ну, посмотрите, как
1: они могли за
0: история без единого археологического, палеонтологического, не говоря уже об археологическом подтверждении, захватывает умы и заставляет людей рассуждать. Ведь что удивительно, ну, на том же уровне, на каком обсуждается, скажем, эволюция человека, возникновение Homo sapiens, документированное с промежуточными формами и так далее. Чистая фантазия. И достаточно сделать рисунок, реконструирующий только что фантазию какого-то исследователя или человека, стоявшего рядом с ним. И мы почему-то начинаем массово подвергать себя вот такой индоктринации, начинаем массово кушать вот это вот. Вот это.
2: Ну, а дальше кино,
1: Ну, но это же каждому разумному человеку придет в голову. Мы эволюционируем миллион лет, а они 70 миллионов. Вы представляете, через 70 миллионов во что превратится человек?
0: А бактерии миллиард.
1: Ну,
0: и остаточку миллиардов там ничего. И остались бактерии.
1: Да не совсем. Дело в том, что бактерии не так просты, как мы это самое думаем. Конечно. Вот у нас, например, в нашем, простите, желудочно-кишечном тракте
2: полтора килограмма.
1: Суммарный генотип всего того, что в нас обитает, в 10 тысяч раз больше, чем наш собственный.
0: Да, я просто думаю, что это заслуга не бактерий, а нас. Это мы эволюционно так их... Ну, а в корове сколько живет бактерий? Как она иначе переварит всю эту траву? Корова занимается тем, что создает термостат для этих бактерий, который успешно для нее занимается перевариванием. Речь мы сейчас о высоком.
1: Так
0: мы
1: вот
0: сейчас
1: абсолютно...
0: Вот об этом. Вот Николай Николаевич...
1: Да,
0: согласен.
1: Абсолютно логическое завершение. Куда придет, так сказать, интеллектуальная деятельность, размер мозга за 70 миллионов лет?
0: А ну, что
1: конечно,
0: случилось?
1: Конечно, давным-давно они обогнали нас по этому самому. Конечно, они давным-давно технологии такие придумали и освоили. И стали строить, ну, вы знаете же.
0: Ну, прилететь, улететь, пирамиды построить, ничего не стоит. То есть все они, разумеется.
1: Да, да.
0: Мы только потом, почему-то
1: что-то потом
0: пошло
1: они...
0: не так. И тут, значит, мы. А еще находки большеголовых динозавров вообще были? Или это осталось единственной?
1: Ну, это не то, что большеголовые, это просто соотношение.
0: Соотношение.
1: Вот, да. Потому что были, конечно, большие динозавры, у них был больше.
0: А вот имеется в виду в виде индекса?
1: Считается, что это самые... Да, ну, у птицы, так сказать. Ну, птицы тоже в какой-то степени динозавры.
0: Да.
1: Вот, во всяком случае, непосредственно.
2: Да, потомки динозавров. В отличие от млекопитающих, которые все-таки потомки древних, даже амфибий.
0: Вы
2: знаете,
0: как здесь,
2: знаете, а наш амфибийный признак вы не знаете?
1: Нет, конечно,
0: наш амфибийный признак
1: наша лягушачья лапка.
2: Нет, ну гораздо важнее то, что, например, рептилии и птицы, у них кожа не снабжена потовыми железами. У них только в отдельных местах потовые железы заложены, там в подмышках, там где-то вот в сочленениях. А в целом они не потеют. А мы потеем всем телом, как амфибии.
0: Как амфибии.
2: Как не стану. Ну, правда, полностью там, дышать нас, не можем.
1: Ну,
2: так,
1: у нас немножко другой состав нашего, извините, пота.
2: Но мы покрываемся потом, прям в баню вот обливаемся потом. Отовсюду течет вода, со всего тела. А у рептилии ее сколько не потеет, она не будет. То есть сколько жару какую-нибудь, она может погибнуть от перегрева, не только от переохлаждения, от перегрева погибает. Ящерицу на песке оставьте привязанной, она через 15 минут в полдень в каракумах отдаст концы, потому что перегреется.
0: Оглянемся на эволюцию, на ее случайности, приведшие к появлению нас, или, может быть, не случайности, а некий набор трендов, закономерностей. И, по-видимому, случайное, так или иначе, вымирание динозавров. Или это одна из тех случайностей, которые подтверждают, что... которые, коль скоро они случились, говорят, что, ну, значит, вот не смогли противостоять, значит, вот были хуже приспособлены. А вот эти маленькие теплокровные существа, которые там где-то сновали у них между ног, вот смотрите, что получилось. И никаких, ни одного рептилоида как-то не удалось довести до наших дней.
1: Ну, если очень захотеть, то можно. Вот, что и делается, в общем-то. Да. Вы посмотрите, что делается в масс-медии.
2: В фантазиях можно.
1: Вот, что делается на просторах, как говорят, интернета. Вы наберите там слово «рептилоид». И что? И оказывается, Клинтон у нас будет
0: рептилоид.
1: Да,
2: типа. А кто, Хиллари или?
0: Оба, да, может быть, оба, наверное.
1: А к тому же ведь рептилоид.
0: А тем самым Челси Клинтон.
1: Вот, а ну, все дело? Ну,
2: как повезло Америке, что они не выбрали себе рептилоид.
1: Спокойно, ну как это сказать, ну скрещиваются, скажем так, с
0: здорово.
1: Нашими
0: восхитительно.
1: Ну почему? Топ-модель и рептилоид. Ну вы представляете, какая трудность. Это же, я думаю, и тому, и другому сплошное удовольствие.
2: Вот так мы примерно подошли к грани безумия и заглядываем за эту грань в ту сторону, где уже полное безумие, да, так? Как у них там?
0: Давайте очень кратко, надо заканчивать. Давайте очень кратко подведем итог тому, до чего мы добрались и что мы сегодня поняли. Я кое-что понял благодаря вам обоим, но... С вашей точки зрения, как?
2: Мне кажется, что в природе в самой столько интересных тайн, интересных закономерностей, которые нам кажутся случайностями, интересных приспособлений, которые просто трудно поверить, когда шарнирные зубы ни у кого из рептилий, из амфибий, из птиц, птицы вообще зубы потерялись, так сказать, ну, были зубатые птицы. Ну, не вплоть до нас. Ну, все мы можем, а вот шарниры и зубы – это вообще, представить себе, невозможно. И вдруг змеи это находят. Это значит, поиски вот эволюции тычутся туда-сюда. И если бы, конечно, рептилоиды появились разумные, все-таки разум позволяет захватить первенство на планете и начать делать сначала, так сказать, осваивать, потом разрушать и, наконец, довести до... изнеможение планеты, то, что сделало разумное человечество к данному периоду нашего исторического существования. И, конечно, рептилоиды разумные уж такой бы нам тут устроили, что мы бы даже не смогли бы эволюционировать на фоне разумных рептилоидов, они бы нас просто бы задавили. Слава Богу, они не дошли до
1: состояния. И происходит что сейчас? Ведь посмотрите, что происходит в мире.
2: Так это мы сами себя давим.
1: Как это они?
2: Без всяких рептилоидов.
1: Это они нас подстрекают.
0: Рептилоиды прекрасны уже тем, что на них можно списывать наши собственные глупости, лень, невежество и так далее. Мы, тем не менее, здесь смотрим с достаточным оптимизмом на распространение научного знания.
2: Да. И с надеждой на то, что человечество сумеет быть достаточно разумным, чтобы даже без помощи рептилоидов, их разума,
1: как
2: спасти нашу
1: Николай
2: планету.
1: Николай Николаевич, природа может почти все придумать, даже вот шарнирные зубы. Но я думаю, что природа без вмешательства человека не смогла бы придумать рептилоидов.
0: Спасибо. Большое спасибо.
2: Спасибо.
0: Всего хорошего. До свидания.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Все вопросы в этом видео были заданы либо гостями форума «Ученые против мифов 6», либо зрителями трансляции. Приятного просмотра. Александр Соколов, научный журналист, создатель портала anthropogenes.ru, автор книг «Мифы об эволюции человека» и «Ученые скрывают». На форуме, как всегда, выступал в роли ведущего и не остался в стороне от докладов. Поведал зрителям о том, зачем нужен научпоп. Как доказать землянину, что инопланетян нет?
1: А я не очень понимаю, зачем нужно доказывать землянину, что инопланетян нет. Это землянин пусть доказывает, что они есть. То есть, ну, тут еще надо сказать, что, скорее всего, они таки есть где-то очень далеко. В какой-то отдаленной точке нашей Вселенной почти наверняка они есть. Но просто Вселенная настолько велика, а наша звезда настолько заурядна, что вероятность того, что мы одиноки во Вселенной, она, мне кажется, очень маленькой. То есть я очень-очень даже за то, что разумная жизнь где-то существует. Но когда начинают рассуждать про инопланетян, обычно говорят не про то, что она где-то существует, эта разумная жизнь, а про то, что эти существа, которые обязательно во много раз превосходят нас по своим техническим возможностям, что они или прилетали на нашу планету когда-то давно, или делают это регулярно сейчас. Вот если они это делают сейчас, или они это делали давно, должны быть какие-то факты. То есть кто утверждает, что это случилось, он должен предъявить эти факты. Причем нужно различать факты и интерпретацию этих фактов. То есть что у нас есть? У нас есть какие-то изображения наскальные, например, каких-то человечков, ну, допустим, с лучиками вокруг головы. И дальше возможная интерпретация, что это изображение астронавта. Но есть и много других интерпретаций, гораздо более вероятных и не требующих привлечения такой гипотезы, как посещение Земли инопланетянами. Это может быть ритуальная маска, это может быть просто орнамент для красоты. Короче говоря, должны быть предъявлены какие-то факты, которые сложно интерпретировать иначе. И фишка в том, что факты, ну, не интерпретации именно, а факты, материальные свидетельства, накопленные наукой в настоящее время, исторической наукой, археологией, палеонтологией, они не требуют привлечения внеземного разума, точно так, как они не требуют гипотезы божества всесильного, для того, чтобы объяснить то, что происходило на нашей планете. Вот как материалист я рассуждаю таким образом. А то, что инопланетяне где-то есть, очень может быть, почему бы и нет. Я еще хочу добавить, что гипотезу инопланетян, повторяю, точно так же, как и гипотезу всесильного божества, и, в принципе, вот между инопланетянами и богами можно поставить знак равенства, и некоторые авторы так и делают, эту гипотезу привлекают от незнания. То есть, когда чего-то не знают или не могут объяснить, то это способ уйти от любых объяснений. Вот как люди древние узнали, как плавить металл? Трудно себе представить, что они до этого дошли своим умом. Вывод – эту технологию, эти знания дали им боги. И все, тема считается закрытой. Но археологи, которых не устраивает такой ответ, они все-таки разбираются, они изучают разные памятники, они прослеживают, как вот эта традиция, эти знания о свойствах металла, как они зарождались, как они развивались. Вот. Но это же сложный, долгий путь. Это нужно эксперименты проводить, в раскопках участвовать, литературу изучать. Но можно просто сказать, это инопланетяне нашим предкам подарили это знание сразу в готовом виде. И все. То есть это подход, противоположный научному. Не поиск ответа, а уход от объяснений. Вот почему мы выступаем против такого подхода.
0: Государство, например, Министерство культуры, оказывает вам какую-либо помощь?
1: Я хочу сказать, что до настоящего момента государство и Министерство культуры нам не оказывало никакой помощи. Ну, честно говоря, мы ее особо и не искали. Но, правда, когда я занимался поиском возможностей для создания музея антропогенеза, я в том числе общался и с некоторыми лицами, имеющими, ну, как-то аффилиацию государственную, там, занимающие какие-то должности, но безрезультатно. Притом к нам относится, ну, условно говоря, ответ такой, к нам относится хорошо, но денег нет. Вот, до сих пор какой-то поддержки не было. Ну вот нам дали, правда, премию за верность науке. Вот это можно сказать. Мы тоже не напрашивались. Ну то есть мы были включены в список претендентов и выиграли. Спасибо. А так от Министерства культуры было бы даже странно, учитывая, значит, то, что мы знаем, например, о министре культуры нынешнем, так, без подробностей, было бы странно, если бы нам была поддержка с той стороны оказана. И мне этот вопрос уже задавали, я всегда отвечаю, что особо не мешают, и на том спасибо. А так у нас все в основном на энтузиазме и на помощи частных лиц.
0: Что нужно включить в премию «Почетный академик ВРАЛ», чтобы победитель таки пришел на вручение? Миллион долларов не предлагать.
1: Ну, миллион долларов вряд ли мы будем давать за вклад в развитие лженауки. Я, честно говоря, не знаю, что такое должно произойти, но я предполагаю, чисто по теории вероятности, что рано или поздно кто-то из них придет. Ну или, по крайней мере, попытается прислать своего представителя. Но здесь вы же понимаете, что это, скажем так, когда вам вручают, представьте себе такую ситуацию, чисто гипотетически, когда вам вручают некую антипремию, например, там, за худший фильм или здесь за вклад в лженауку, это не то, чтобы вас очень радовало, по идее. Есть, конечно, лица, для которых это как медаль, которые повесят на свою стену вместе с дипломами там, и с наградами типа ТЭФИ, вот, как очередной трофей, и для них это такая доблесть, что настолько они достали ученых. Но вообще это должно быть, по идее, не очень приятно. И чтобы человек пришел на такую премию, на церемонию в качестве финалиста и победителя, так сказать, лауреата, он должен обладать каким-то или очень склочным характером, или таким бойцовым характером. То есть это же фактически ввязываться в конфликт, принять вызов и попытаться достойно как-то ответить на него. Сложновато это. Но, наверное, было бы даже и достойно некоторого уважения. Вот. То есть это либо должен быть какой-то забияка, а, видимо, те, кого мы награждали до сих пор, таковыми не являются, либо премия все-таки должна приобрести такую известность, что даже ее вручение, ну, добавляет что-то к имиджу этого человека. Ну, это значит попасть в СМИ.

0: популярность там с аудиторией канала РЕН-ТВ сравниться не может. Вот, поэтому и не приходят. И стараются просто игнорировать. Но я думаю, что все изменится. И достаточно быстро.
1: Как можно поспособствовать вашему и не только приезду с лекциями или другими мероприятиями в свой город, например, в Саратов?
0: Да, в Саратов или в любой другой город. Я вот не помню даже уже, был ли я в Саратове, но во многих других городах страны и ближнего зарубежья я побывал, и мои коллеги тоже. И здесь никаких особых хитростей нету. Надо просто заранее пригласить и договориться об условиях. То есть у меня, например, ну и у, опять же, у моих коллег, популяризаторов науки, которые уже, так сказать, активно разъезжают на гастроли, у них есть что-то типа райдера. То есть некоторые требования, чего бы хотелось, то есть что вы предлагаете, что вы должны обеспечить. Это простые вещи. Проезд, проживание, ну, там какая-то компенсация того, что я потрачу свое время и силы на эту поездку. А так, ну, заранее договориться о дне, чтобы можно было вставить его в расписание. У моих коллег, типа, например, Станислава Дробышевского, оно там расписано уже на полгода вперед, и у меня уже на несколько вперед месяцев план поездок есть. И сложно бывает туда вклинить какое-то новое мероприятие. Вот. Я должен понимать, какая аудитория там будет, сколько это человек. То есть, ну, не хочется выступать перед 3-4 слушателями, хотя иногда я готов, пожалуйста. Но приглашающая сторона должна понимать, что набор на это мероприятие – это ее проблема, а не моя. Вот. Ну и там дальше некоторые нюансы. В какое мероприятие включают это выступление? Там, например, это какая-то научная тусовка или, например, эзотерическая, что приглашали на такое. Или какой-нибудь там фестиваль странный. Кто будет выступать там еще? Ну, важно согласовать, как будет выглядеть реклама. Ну, а вообще требования довольно простые. Потому что, в принципе, это наша задача популяризаторского сообщества, ну, как раз ездить и выступать.
1: Почему форумы проводятся только в Петербурге и Москве?
0: Ну, я хочу сказать, что такой вот небольшой вариант форума проходил уже в Краснодаре, например. И, в принципе, может быть, в любом другом городе. Если в этом городе найдется организатор, который возьмет на себя ряд хлопот, потому что мы готовы помогать, мы готовы предоставить список требований, естественно, какую-то информационную поддержку, идейную поддержку, но есть ряд вопросов, которые нам просто сложно решать. Мы сами находимся в Петербурге, нам проще в Питере и в Москве, но даже в Питере, вот мы провели в Питере уже 2 форума, возникает трудность, например, сложно найти хорошее помещение для большого мероприятия. То есть мы вот дважды это делали, каждый раз это очень, так сказать, непростой путь. Нужно вот с помещением разобраться, проверить его, техническое обеспечение, если там делать трансляцию, съемку, полиграфия. Докладчиков нужно организовать. Причем, ну, это если в каком-то городе, неплохо бы там хотя бы пару каких-то местных найти, их подготовить. Понятно, что большую часть докладчиков, увы, придется везти, да, организовать доставку, проживание, кормление, какую-то прессу, набор. Нужны волонтеры, этих волонтеров надо обучить. Короче говоря, крупное мероприятие – это сложная система. И вот должен найтись организатор, который возьмется за это. Дальше мы с ним будем общаться, а так, пожалуйста, мы готовы обсуждать в любом городе. Но надо понимать, что это должен все-таки быть достаточно крупный город, чтобы там можно было несколько сот человек собрать на такое мероприятие.
1: Где и когда будет проходить следующий форум? Планируется ли проведение подобных конференций в других городах России? Были бы рады видеть вас в Новосибирском академгородке.
0: Да, пожалуйста, в Новосибирском или в любом другом мы рады. В Новосибирске я бывал, там очень мне понравилось. Поэтому запросто это сделаем в Новосибирске, если, значит, то, что я сказал. Значит, ближайший форум плановый «Ученые против мифов 7» будет в июне в Москве. Следите за новостями. Еще до этого, в конце апреля, как мы и обещали, у нас будет презентация нашего проекта «Homo Naledi». Показ мультфильма, уже озвученного и полностью смонтированного. Озвучка будет, наверное, в исполнении Станислава Дробышевского. Показ реконструкции, выполненной в лаборатории антропологической реконструкции имени Михаила Герасимова Елизаветы Веселовской по муляжу Homo Naledi черепа.

0: который мы предоставили, скульптурная реконструкция «Ростовая», сделанная Анатолием Александровым, скульптором-реконструктором, и ну, там кое-что еще, вот, пока не будем уточнять. Вот. Это у нас будет, вероятно, 22 апреля в Москве.
1: Известны ли уже сейчас имена лекторов, которые будут выступать на следующем форуме?
0: Некоторые имена есть, потому что, во-первых, были, да, были в том числе и спикеры, которых мы хотели на 6-й форум выпустить, но не получилось, отложили до лета. Например, будет докладчик, вероятно, который будет говорить на тему ВИЧ, отрицание ВИЧ и вот мифов, связанных со СПИДом. Светлана Бурлак очень хотела выступить опять на тему лингвофричества, наш лингвист, постоянный спикер. И другие докладчики, мы сейчас еще подтянем каких-нибудь новых обязательно. Будет подробный анонс, где мы все это проанонсируем. Я думаю, что скучать не придется на нашем 7-м форуме. А, он же у нас будет двухдневный, кстати говоря. Потому что мы летом делаем форум двухдневный. Первый день у нас традиционно посвященный разоблачению лженаучных мифов, ориентированный на широкую аудиторию. А второй у нас называется «Ученые против мифов профи», где мы обсуждаем проблемы научного, просветительского, популяризаторского сообщества. И вот у нас будет опять, видимо, двухдневный. Второй день будет более такой узкопрофессиональный. И разговор на тему, как организовывать правильно научно-просветительские мероприятия, как бороться с лженаукой, как, что делать со скандалами, с конфликтами какими-то, которые могут возникать внутри сообщества популяризаторов науки.
1: Какие книги вы посоветуете прочитать? Ваши две уже прочитаны, весьма полезны и приятно было.
0: Здесь ну, вопрос, какой темой интересуется автор. Если просто говорить о критическом мышлении, о том, как там не попасть под влияние лженауки, я бы рекомендовал Сагана, конечно, «Мир полный демонов». Я бы рекомендовал Майкла Шермера, книгу «Скептик» и другие написанные им книги. Сейчас, кстати, выйдет отличная книга Александра Панчина, новая, посвященная борьбе с всякими заблуждениями, называется она «Защита от темных искусств». Книгу, которую мне удалось в рукописи прочитать и даже немножко поредактировать. Очень хорошая и полезная. А так, ну вот у нас на антропогенезе есть в том числе раздел книги, где мы рекомендуем литературу по антропогенезу, ну, помимо, собственно, книг Станислава Дробышевского. Есть и другие авторы, российские, зарубежные. Сейчас их более-менее переводят, которое стоит почитать. Вот сейчас, например, только что перевели на русский книгу Сванте Паабо «Неандерталец», где он рассказывает про вообще всю историю палеогенетики. Стоит почитать.
1: Вопрос к клонам Соколовым. Есть ли какая-то новая информация о пингвинопитеках-мужеложцах?
0: Информация о пингвинопитеках. Тот пингвинопитек, который сидел рядом со мной на сцене, на форуме 6-м работа Дениса Сажина, он сейчас благополучно живет у меня, довольно тихо себя ведет, ждет следующего форума. А у нас была мысль сделать таких маленьких пингвинопитеков, куколки такие, вот, ну даже в том числе на продажу. Посмотрим. Но вообще пингвинопитек такой запущенный случайно мем, нарисованный Олегом Добровольцем, исключительно для целей похода моего на РЕН-ТВ и такого троллинга РЕН-ТВшников, обрел статус действительно какого-то такого одного из символов нашего движения. Но это прикольно, мы этого не ожидали. Посмотрим, во что вырастет этот наш птенчик через пару лет.
1: Как и каким образом логист по образованию может найти применение в деятельности научных работников и популяризаторов науки? Хочу в команду.
0: Логист. Ну, я обычно, когда мне приходят такие письма, я спрашиваю, а что вы можете? Что вы умеете? Я не уверен, что нам пока особо нужны какие-то услуги именно логистические, хотя кто его знает. Вот пусть он сам сформулирует, что он может, как он себе представляет свой вклад. Но просто помимо его образования есть у него какие-то навыки, желания. То есть нам может понадобиться редактура текстов, набор текстов, верстка, дизайн, помощь на мероприятиях, помощь с распространением, с привлечением прессы. То есть в том числе это какой-то иногда квалифицированный, иногда не очень квалифицированный труд. Мы всегда рады любой помощи. Ну, хотя бы начиная с того, что просто репостить наши материалы и, так сказать, доброжелательно поддерживать позицию ученых в какой-то полемике в комментариях, например, к роликам нашим на YouTube, потому что там иногда просто полный ад кромешный творится. Любая помощь принимается с благодарностью, потому что у нас такое волонтерское движение.
1: Сколько лично вы знаете истории перевоплощения мракобесов в людей критически мыслящих? Есть ли такая история среди ваших родственников или друзей?
0: Такие истории есть. Я не скажу, что это прямо про моих родственников. У меня родственники более-менее все и так здравомыслящие. Хотя есть всякие случаи. Есть там и случаи обращения к религии. И я так понимаю, что если рассматривать в целом, ну, скажем так, спектр мировоззрений людей, то нету такого никогда четкого деления, что вот эти вот мракобесы, а эти такие хардкорные сторонники научной картины мира, не подвержены никаким заблуждениям и предрассудкам. Это какое-то нормальное распределение гауссиана. То есть там всегда крайние полюса. Есть там какие-то упоротые плоскоземельцы, есть научное сообщество, хотя там тоже можно встретить разных персонажей. И есть большое количество людей между этими полюсами, которые так могут колебаться в ту или иную сторону. Их большинство. То есть, когда у нас получается большой мракобесный полюс, это вот тревожный сигнал, и сейчас складывается такое впечатление, что действительно этих каких-то таких людей, попавших под влияние бредовых, без кавычек, бредовых теорий, что их стало действительно как-то много, но, может быть, это еще и такой эффект интернета искажающий. То есть, может, их не так много, просто они очень активные. Но за счет того, что они активные, они и привлекают новых членов в свои ряды. Так вот, мы, когда проводим наши мероприятия, там какие-то видео, выступления на тему опровержение различных мифов, чему, собственно, посвящены наши форумы, мы обращаемся прежде всего вот к такой аудитории, не к отъявленным мракобесам, а к тем, кто колеблется или просто не задумывался над этими вопросами. Ну и важно, к думающим людям, к думающим. Вот. Таких много. Я уверен, что многим мы помогаем, ну не все об этом пишут, но в том числе появляются и комментарии такие, отрадно, что об этом иногда сообщают в комментариях, в Фейсбуке, на YouTube, или я получаю письма, истории. Одну из этих историй я рассказывал в начале прошлого форума про девушку, которая вообще состояла в церкви пятидесятников. Но я не скажу, что это секта, но так надо осторожно словом «секта» бросаться, но это такие христианские фундаменталисты своеобразные. И вот она поступила на физику, учится на физическом факультете под влиянием лекций по астрофизике Сергея Попова. Есть таких примеров много. И вот реально мое выступление было озаглавлено «Я был тем еще мракобесом». Это реальная фраза некого нашего зрителя. «Когда-то я был тем еще мракобесом». Но именно выступления, там, видеоролики, статьи, какие-то публикации на человека подействовали, он постепенно отошел от этих взглядов. Мы вот ездим, уже второй раз поедем сейчас в Египет, с нами Валерий Сенмут, который из бывших альтов, так называемых, а сейчас активный такой пропагандист, такой настоящий академической египтологии, нормального, естественно, научного взгляда на историю. Он перековался, и это вообще, мне кажется, не такой же редкий случай. Вот, поэтому да, нужно этим заниматься обязательно. Такие примеры есть, а большой вал агрессивных комментариев, там, каких-то насмешек, стремление побольнее задеть, например, и какие-то записать опровержения со стороны мракобесов. Это как раз говорит о том, что мы наступаем на больную мозоль, что мы наступаем. И они, конечно, сопротивляются. И чем активнее мы будем это делать, чем популярнее станут наши мероприятия, тем больше будет сопротивление этой среды. Ну, надо к этому просто быть готовыми. Еще один пример – это Николай Васютин, который тоже в прошлом симпатизировал вот ребятам из ЛАИ и рассказам про суперцивилизацию атлантов, которая оставила все египтянам в наследство и прочее. Но Николай Васютин в свое время сам решил провести эксперименты, он их поставил, он убедился, что для решения вот этих технических задач не нужно каких-то сверхспособностей и сверхтехнологий. Он был забанен в итоге на форуме ЛАИ и сейчас тоже с нами вместе выступает за пропаганду такого, естественно, научного, нормального, критического взгляда на историю в том числе. И это еще один такой пример. Таких примеров много.
1: На форуме «Ученые против мифов 6» Александр Соколов впервые появился с бородой. Что это, смена имиджа?
0: Я не знаю, что. Ну, просто взял да отрастил. Жена сказала, отрасти бороду. Обычно у меня отрастает борода после экспедиции. Потому что в экспедиции нет, иногда и нет возможности бриться, или просто лень. Все археологи поэтому ходят заросшими. Но обычно, возвращаясь из экспедиции, я это все сбриваю. Это очень мучительно. И вот решил, так сказать, почему бы не отрастить. Меня еще постоянно путают совершенно безо всяких для этого оснований с Георгием Соколовым. Но теперь не будут путать.
1: Много ли критических отзывов и сердитых вопросов вам задают по окончании форума?
0: Я хочу сказать, что у нас после каждого форума обязательно, естественно, находятся недовольные тем, что произошло, в том числе это адепты тех доктрин, тех теорий, тех мифов, с которыми мы боремся, которые обязательно приходят и начинают недовольство какое-то. Иногда они до форума еще начинают какое-то бурление, иногда после. Но я хочу сказать, что после вот этого шестого форума особенно это все забурлило. И это связано, я это связываю и с тем, что наш форум становится все более популярным, и, во-вторых, что мы задели особо такие, как это сказать, вонючие темы, которых мы боялись трогать. То есть плоская земля, но это еще впереди. Мы еще не опубликовали это видео. Я просто боюсь представить, что начнется. А американцы на Луне тоже будет вообще жесть. Потому что единственное у нас было выступление год назад, Сурдин. И мы там в итоге поставили комментарии на премодерацию, такой там ад творился. Сейчас просто чрезвычайная бурная такая реакция идет на выступление археолога Колосницына про всемирный потоп 18 века или там начало 19 века. Просто там феерия, такой праздник мракобесия. И по поводу археологов наших, Ивана Семьяна с каким коллегой, с Игорем Горщуком, которые медными и бронзовыми орудиями там дерево рубили. Но это все одно наложилось на другое. И там приходят ребята, которые, они даже не посмотрев видео, они пишут, я это смотреть даже не буду. Настолько человеку просто сам факт, что кто-то усомнился в идеях там гуру, этих самых потопщиков, или как их назвать. Все, это естественно, это заговор, это проклятые ученые, значит, защищают официальную науку, которая трещит по швам, и прочее, и прочее. Ну и главное, вот когда смотришь на реакцию этих людей, ну, с одной стороны, ты удивляешься очень, что такие люди находятся, и что это ни один, ни два человека. А потом ты понимаешь, насколько современная цивилизация, в общем, вот как побочный эффект, она по людям прошлась. То есть это человек, который очень далек даже от того, что происходило действительно там всего лишь 150-200 лет назад. То есть это люди, которые говорят, я занимаюсь физическим трудом, начинают мне объяснять. Но его физический труд сильно отличается от того, что было физическим трудом еще всего лишь там 100 лет назад. Потому что он использует инструменты при этом, он говорит, что он работает руками, но он использует инструменты, которые появились совсем недавно. Он использует материалы, которых 100 лет назад еще не было. Он живет в искусственной среде, синтетической, где все продается, где все организовано, централизовано. И он не может представить, что еще недавно были города, где не было канализации, где не было ливневых стоков, где улицы не убирали, где не было асфальта, где ездили на лошадях, которые гадили, где помои выливались прямо на улицу. И совершенно вот нет этого представления, и он свое, вот эту свою картину мира он транслирует в прошлое. Не может представить, что когда-то было по-другому, что да, когда-то вот мусор с улиц не убирали, например. И на самом деле даже сейчас можно поехать в какие-нибудь города азиатские или поехать в какую-нибудь российскую глубинку. Я вот, например, будучи в Каире, видел вообще метровый слой мусора, который там лежит на улицах, не только в квартале мусорщиков, а просто на окраине Каира. Я, будучи в русском селе, обычном русском селе, наблюдал, что там дорога грунтовая, безо всякого покрытия, и когда по весне ее традиционно развозят, и в ней появляются огромные ямы, жители окрестных домов просто эти ямы засыпают битым кирпичом. И этого битого кирпича там накапливается, тот, образуется тот самый культурный слой. Понятно, что в городе вы такого не увидите, как правило. То есть люди, которые попадают под влияние вот этих каких-то недавно появившихся бредовых доктрин, каких-то таких параллельных замкнутых систем, у них просто нет никаких знаний о прошлом, нет никаких знаний об истории вообще человечества. И очень плохо, когда этот человек попадает под влияние некого авторитета до того, как у него появляются эти знания вообще, или даже представление о получении этих знаний. Вот откуда они вылезают прежде всего. Это, ну, я это связываю все-таки прежде всего с крушением традиционной системы образования и с традиционной, может быть, нашей даже какой-то культурной системы. Когда человек получал какие-то знания, читал классическую литературу, ходил в музеи и более-менее знал хотя бы историю родной страны. Ну, надо это как-то восстанавливать по крупицам. И вот тут мы на больную мозоль наступаем тем, кто пришел, занял эту пустующую нишу, и, конечно, там идет чрезвычайное бурление, и оно будет еще сильнее, только сильнее. Бояться этого не нужно.
1: Александр Соколов, научный журналист, создатель портала anthropogenes.ru, автор книг «Мифы об эволюции человека» и «Ученые скрывают». На форуме, как всегда, выступал в роли ведущего и не остался в стороне от докладов. Поведал зрителям о том, зачем нужен научпоп. С чего нужно начинать изучение научного метода и лженаук?
0: Я бы все-таки отделил одно от другого. То есть научный метод отдельно, лженаука отдельно. И начать, наверное, надо с научного метода, потому что если мы не понимаем, как работает наука, мы лженауку распознать не сможем. И я подозреваю, что тот, кто задал этот вопрос, учился в школе. Так вот, если вы были не ленивы, трудолюбивы, то вы уже в школе начали понимать, как работает наука, потому что вы выполняли некие задания. И если вам там задавали какое-то домашнее задание, оно может быть скучное, долгое, и часто это может быть там сделать 10 примеров решить, 20 примеров решить на один и тот же какой-то прием. И вот в науке важно понимать, что мы часто представляем себе, это, наверное, так из древности идет, что ученый – это некий мыслитель, который сидит и вот просто в своей фантазии рождает какие-то гипотезы, идеи. А откуда они берутся? Вот из головы. Так вот, настоящая наука рождается из накопления, анализа фактов окружающего нас мира, которые нужно собирать, получать. Иногда это трудно, иногда это требует большого времени и труда. Вот недавно мне наш коллега Константин Лесков привел пример, что он когда-то, выполняя некую научную работу, он просто сидел и сутками считал, сколько раз, допустим, сколько раз за ночь пропищит птенец совы. Ну вот представьте себе, ну надо, как бы, вроде это просто, но это надо сделать. Или, допустим, то, что мне более знакомо, работа на археологическом раскопе, где нужно там днями или неделями, месяцами просто сидеть и ковыряться ножом в земле, и иногда без результата. И вот когда ты это сам проделаешь, хотя бы один раз, ты начинаешь по-другому относиться к ученым, ты начинаешь их уважать и понимать, что вот из этого, а не из пальца, ученые достают какие-то гипотезы. А дальше уже действительно нужно знать, как этот собранный материал обобщать, анализировать, как выдвигать гипотезы и как оценивать их правдоподобность, как их сравнивать. Это то, чему мы уже, в принципе, должны учить в нормальном, приличном вузе. И вот здесь возникает как раз развилка между наукой и лженаукой. Потому что лжеученый, для него его идея, которая часто вот ему родилась какой-то там бессонной ночью, она сверхценна. И он на словах, конечно, сравнивает ее с другими концепциями, с гипотезами предшественников, но в реальности сравнение он не проводит, потому что он заранее уже решил, что его гипотеза верна. А другие объяснения, они более сложные, более прозаичные, они находят меньший отклик у публики. А, так вот, Это одно из отличий бытового мышления от мышления научного. Это то, о чем я в своей книге пишу. Что в научном мышлении есть четкое понимание, что если у нас есть какое-то явление, то возможно всегда несколько объяснений этого явления. И принять решение, какое из них наиболее правильно, наиболее научно, наиболее обоснованно, мы можем только корректно, сравнив эти объяснения друг с дружкой, а не выбрав просто то, которое нам по каким-то субъективным причинам нравится. То есть выбрать нужно то объяснение, которое согласуется с большим количеством известных науки фактов. Для этого надо их знать. Иногда для этого нужно потратить время, чтобы изучить накопленные знания. Та гипотеза, которая лучше объясняет наблюдаемый процесс, более точно его объясняет. Та, которая позволяет делать более точный прогноз. И часто, еще раз, это не самое красивое, самая, может быть, шокирующая, как-то самая шокирующая гипотеза. Это в телешоу так выбирают. То, что можно продать, то, что будут смотреть и пересказывать. В науке выбирают не самое красивое, не самое шокирующее, а то, что проходит проверку научным методом. И вот иногда ученый не может сказать, какая из гипотез перевешивает. И тогда говорится, что у нас есть объяснение А, Б, В. Вот они. И в будущем, может быть, следующее поколение исследователей, наконец, выяснит, какое из них единственно верное и правильное. Пока что вот есть некий спектр гипотез. Вот так работает наука. Это как бы один из аспектов, но, мне кажется, очень важный и выпуклый. Это, опять же, вот тот Рубикон между наукой и лженаукой, который можно увидеть, если немножко понаблюдать за тем, как себя ведут лжеученые.
1: Где грань между борьбой с лженаукой и лжеучеными и лысеньковщиной?
0: Лысенковщина, такой термин, он сразу несет в себе некий негативный посыл. Вот в литературе часто используется более такой нейтральный термин лысенкоизм. И вот я хочу сказать, что здесь, видимо, автор подразумевает под лысенковщиной некие административные методы борьбы с оппонентами. На самом деле лысенковщина или там лысенкоизм заключается не в этом, хотя известно. И извините, господа, те, кто сейчас пытается реабилитировать Лысенко, известно, что Лысенко действительно и его сторонники активно использовали для продвижения своих идей прежде всего не научные методы, а методы идеологические и административные. То есть их оппоненты объявлялись идеологически враждебными советской передовой науке, а для борьбы с ними использовалось политическое давление. Когда их пропесочивали, например, в передовице газеты «Правда», как врагов советского строя, когда их увольняли, выгоняли, когда их в конечном итоге они попадали под репрессии, и это было. И известны многочисленные факты, когда генетиков буквально травили за то, что они занимаются генетикой. Но суть лысенковщины не только и не столько в этом, а суть в нарушении научного метода. Когда нормально корректный эксперимент подменяется декларациями, когда результаты эксперимента подтасовываются, фальсифицируются, когда вместо публикаций своих гипотез и обоснований их какими-то исследованиями в научных журналах заменяются громкими лозунгами и обещаниями сверхрезультатов, каких-то сверхурожаев, опять же, там, в газете «Правда». То есть, когда некий исследователь начинает думать, что смело сделанное и обоснованное философское предположение строго доказывать не нужно. Зачем? Мы идем впереди эксперимента. Мы заранее говорим, что, вот, допустим, квадратно-гнездовая посадка – это круто, потому что вот из неких идеологических соображений это так. А дальше просто всем колхозам сажать картофель, так как сказал народный академик. Вот, когда не собирается нормальная статистика, а вместо этого просто рассылаются некие анкетки по колхозам, и никто не проверяет, насколько честно и точно они заполняются. То есть это фальсификация результатов экспериментов, это нарушение процедуры экспериментов, это подмена реальных результатов обещаниями и использование неких идеологических лозунгов вместо научного доказательства. Вот суть явления, которое называется лысенковщина. Но еще важно сказать, что это явление, которое может возникнуть только в изоляции от мировой науки. То есть, когда это происходит в рамках, в данном случае, как это было у нас, в рамках отдельно взятой страны, в изоляции от исследователей из других стран. Я что-то вот в нашей деятельности не вижу ни одного признака из того, что я перечислил, если это был вопрос по отношению к нам. То есть, используем ли мы административные ресурсы для борьбы с оппонентами? Как? У нас нету этих административных ресурсов. Занимаемся ли мы подделкой результатов экспериментов? Подменяем ли мы научную аргументацию какой-то идеологии? Ну, возьмите, посмотрите любое выступление, допустим, на форуме «Ученые против мифов» и, ну, найдите там это. То есть борьба, то есть то, что делаем мы, не имеет никаких признаков, ну, вот того, что называется какие-то попытки устранения оппонентов, несогласных. Мы не призываем кого-то там репрессировать, не призываем к цензуре. Мы призываем людей думать. И в выступлениях, допустим, наших спикеров, просто показываем, как работают ученые. А мифы – это только, вот мифы, заблуждения, лженаука – это только, может быть, некий информационный повод для того, чтобы заниматься пропагандой нормальной науки. Я не вижу здесь никакого вообще мостика к тому, что называется лысенковщина. Хотя, ну, то, что мы хотели сделать какое-то выступление на тему Лысенко, и я думаю, мы его рано или поздно сделаем, это обязательно нужно сделать, потому что вокруг Лысенко много мифов сейчас в нашей стране.
1: Возможно ли повторение ситуации с лысенковщиной у нас в стране? Ведь кроме вас еще есть и комиссии по борьбе с лженаукой.
0: Нет, по поводу комиссии по борьбе с лженаукой, это вообще некий такой рекомендательный орган. Она никакой силы такой административной не имеет. Вот. А для того, чтобы повторилась ситуация, вы имеете в виду, когда в каком-то направлении науки начали доминировать какие-то идеологические установки, которые начали подавлять там какую-то свежую научную мысль. Мне кажется, что все-таки очень сложно воспроизвести такую ситуацию, потому что для этого нужна изоляция от остального мира. А сейчас все-таки, что бы ни происходило в нашей стране, есть интернет, есть социальные сети, есть научное сообщество, которое общается. И сейчас гораздо сложнее что-то сфальсифицировать. Гораздо сложнее столкнуть неугодных там, научных оппонентов по идеологическим соображениям, чем это можно было сделать в середине 20 века. То есть теоретически это может быть. И мы знаем, что, например, у нас некоторые чиновники, высокопоставленные чиновники, позволяют себе лженаучные высказывания. Наверное, в том, что касается, допустим, тому, как преподносится история, ну, тому, как она преподносится не в научных организациях, не в научных журналах, а, допустим, на телевидении или в школе. Да, вот на это может быть какое-то идеологическое влияние, но это все-таки мы опять же говорим не про академическую науку. Мне кажется, что в ближайшее время предпосылок для повторения истории с Лысенко нет. Хотя какие-то сюжеты оттуда могут повторяться и повторялись. То есть, ну, например, какие-то лжеученые могут входить в доверие к чиновникам и, суля им большую выгоду, может быть, ну, в простейшем случае, заработок или просто действительно решение каких-то экономических проблем в масштабах страны, они могут пытаться получить на это деньги, влияние, поддержку. Но вот в том случае с Петриком мы видим, что вот эта афера провалилась, и провалилась она потому, что научное сообщество все-таки себя показало с хорошей стороны, показало, что оно может отстаивать настоящие принципы науки. Вот пока это у нас происходит, пока у нас есть какое-то научное сообщество, пока есть связь с окружающим миром, я думаю, так это невозможно.
1: Как начать просвещать подростков в школе, если школьная программа не рассчитана на расширенное и, самое главное, научное миропонимание? В школьной программе нет убедительных ответов на вопросы, в отличие от увлекательного РЕН-ТВ.
0: Как начать просвещать подростков? Ну, здесь важен вопрос, а вы кто? Просто, например, если вы учитель в школе, то что мешает вам начать это делать? Если вы хотите, чтобы это было интересно и увлекательно, пожалуйста, вперед. Вы можете использовать наши материалы. Вы можете использовать большое количество научно-популярных книг, видео, экспериментов, опытов. Это все можно сейчас найти. Я не знаю, в каком городе вы живете. Если вы в Москве, вы можете, например, ввести ваших учеников на нашу экспозицию в Биологическом музее, экскурсию сделать. Ходить на наши мероприятия вместе с вашими учениками. В других городах, ну, смотреть онлайн-трансляции хотя бы нашего форума для начала. Если вы родитель вашего школьника, ну, вы можете заниматься внеклассным образованием вашего ребенка. То есть, на мой взгляд, эта проблема как-то решаема на уровне отдельного класса, отдельного ребенка. Если говорить глобально про реформу образования, ну это да, это сложный длительный процесс. Не факт, что вообще действительно школьная программа заточена на передачу детям каких-то углубленных знаний. Да, наверное, она местами скучновата, местами сильно проигрывает тому, что нам дают масс-медиа. Ну, что делать? Вот в данном случае вы как родитель или как учитель, или, может, как директор школы, делайте что-то для того, чтобы обучение для детей было более увлекательным. Водите их на выставки, проводите с ними эксперименты, обсуждайте с ними, давайте им интересные книги и так далее. Это все сейчас есть. Так что вам карты в руки. Если что-то не получается, есть какие-то вопросы, пишите предметно, общайтесь с нами, с нашими экспертами. Мы рады будем помочь.
1: К какому андротипу относится снежный человек?
0: Снежный человек – это, вероятно, мифическое существо, которое в реальности не существует. Во всяком случае, пока никем из специалистов никаких доказательств в пользу реальности снежного человека не получено. Более того, недавние исследования генетиков, они, к сожалению, делают те немногочисленные факты, которые трактовались в поле существования снежного человека, делают их еще более сомнительными. Например, оказалось, что образцы волос, которые считались волосами снежного человека, принадлежат медведям. Поэтому вопрос бессмысленный. Снежный человек, скорее всего, не существует. Поэтому обсуждать его характеристики это только можно в шутку. Как-то так.
1: Что стоит на первом месте для организаторов и участников проекта? Популяризация науки или коммерческая деятельность?
0: Если вы бывали на нашем сайте, то вы можете с удивлением обратить внимание, что на нем нет никакой рекламы. И так было всегда с самого его начала. То есть в течение 8 лет проект Anthropogenes.ru, которым вообще занималось фактически 2,5 человека все это время, включая меня, он существовал бесплатно. Все материалы выкладывались в открытый доступ. Когда у нас появились паблики в социальных сетях, когда у нас появился канал на YouTube, когда мы стали проводить мероприятия, мы по возможности делали это бесплатно. Что касается форума «Ученые против мифов», то, увы, нам нужно платить за помещение, аренду, нам нужно платить за полиграфию, нам нужно привезти из других городов спикеров, нам нужно организовать трансляцию, нам нужно оборудование, звук, свет, там, полиграфия, сувениры и так далее. Вот это все, увы, стоит денег, поэтому мы продаем билеты на наш форум. Но обратите внимание, что всегда у нашего форума есть бесплатная онлайн-трансляция, качественная, что все выступления с нашего форума мы потом выкладываем бесплатно в интернет. И сами ответьте на ваш вопрос. То есть, если для нас цель заработать, стали бы мы это делать?
1: Почему на форуме такой перевес по одному направлению? Последнее время история. Где лингвистика? Было совсем немного. Физика? Вроде вообще не было. Химия? Тоже не помню. И история мне нравится. Но нравится и все остальное.
0: У нас изначально вообще форум был в основном исторический. То есть вообще наш проект начался с Anthropogenes.ru. У нас интересовала древнейшая история. Это наш интерес, наша большая любовь. Поэтому ничего удивительного, что и мероприятие у нас было с уклоном в историю. Как раз у нас наоборот происходило постепенное уменьшение числа исторических докладов в нашем форуме, когда мы стали добавлять медиков, лингвистов, появились с некоторых пор и физики, и астрономы. То есть у нас сейчас как раз идет некое расширение тематики первоначально чисто исторического мероприятия. Но мы добавляем некоторые другие направления, потому что мы видим, что это важно, что людей это интересует. Но у нас были и всегда будет много исторических докладов, потому что нам интересна эта тема, вот и все. Поэтому, например, я пока что отказываюсь от предложений, а давайте сделаем доклад на тему экономики или психологии. Может быть, рано или поздно мы это сделаем, но пока я считаю, что это слишком далеко от нашей аудитории и от того, что интересно лично нам. Потому что этот проект все-таки он наш личный.
1: А будет ли на форуме Иван Затевахин?
0: Да, конечно, он будет. На ближайшем форуме 16 июня будет Иван Затевахин. Мы его пригласили рассказать про мифы о собаках. Это будет, мне кажется, очень интересно. Потому что это человек, который написал книги про собак, который сделал огромное количество передач, журнал вел, посвященный собакам. Так что будет Иван Затевахин в ближайшее время.
1: Сколько бы вы людей ни собрали, Прокопенко все равно соберет больше. И какой смысл тогда проводить такие форумы?
0: Во-первых, я бы и не говорил уж так никогда. Ну, с чего вы это взяли? Вот когда-то, например, у Прокопенко вообще не было аудитории. То есть ситуация может меняться в одну и в другую сторону. Это во-первых. Во-вторых, ведь важно не только количество, но и качество. Мы же не только число, учет поголовья ведем, но и важно то, что в головах вот этих, внутри их. Ученых, например, всегда было и всегда будет меньше, чем не ученых. Просто вот арифметика такая. Это не мешало все равно научному прогрессу. Поэтому да, наверное, мы собираем не самую большую аудиторию, но, кстати, и не самую маленькую. Но это интеллектуалы, смею надеяться. То есть это люди умные, образованные, думающие. И в том числе принимающие решения. Может быть, это и не какие-то чиновники во властных структурах, хотя, возможно, и они есть, но это и бизнесмены, и это родители, это учители, это преподаватели, это люди, которые имеют тоже влияние на других людей. Поэтому, наверное, наша аудитория не так велика, как у каких-то там федеральных телевизионных каналов, но зато это молодые люди, которые определяют во многом будущее страны. И, ну и надо добавить, ну известно, что как там костер начинается со спички. Сейчас, может, нас не так много, но кто знает, что будет в будущем. Наша аудитория растет. Я с оптимизмом на это смотрю.
1: Ваши планы по открытию антропологического музея?
0: Планы, конечно, остались. И более того, мы постепенно к этому идем. Потому что начиналось у нас все с маленькой выставки. Нет, на самом деле у нас и изначально и выставка была недостижимой мечтой. Потом мы сделали маленькую выставку. Потом мы сделали выставку побольше. Потом мы сделали передвижную выставку. А сейчас у нас есть передвижная экспозиция и постоянная экспозиция в биологическом музее. Большое спасибо Наде Пантюлиной за помощь. И вот постоянная экспозиция в биологическом музее — это, в общем, такой серьезный шаг навстречу полноценному музею. И у нас ведь копится число экспонатов. Честно скажу, что та площадь, которую занимает наша выставка, она уже давно слишком мала для того количества предметов, черепов, реконструкций, которые мы накопили. Поэтому да, мы будем расширять ее по возможности. Может быть, это будет происходить не так быстро, как хотелось бы, но музей будет, я в этом уверен.
1: Почему индейцы кечуа и другие более дикие племена Южной Америки, живущие на экваторе, не такие темные, как зулусы Южной Африки или аборигены Австралии, живущие далеко от экватора?
0: Я на самом деле не совсем уверен, кстати, что это так, потому что среди жителей экваториальных широт Америки тоже есть весьма темные представители. А, кстати говоря, зулусы, вот именно зулусы, это все-таки, насколько я помню, негроиды, которые в Южную Африку пришли не так давно. А вот если вы посмотрите на коренных аборигенов Южной Африки, на бушменов, они не такие уж и темные. То есть они смуглые, но не настолько смуглые, как такие классические негроиды. Они посветлее именно потому, что живут дальше от экватора. И австралийские аборигены тоже все не одинаковые. То есть мы, конечно, на какие-то карты, где представлена пигментация человечества, если посмотрим, можем увидеть всю Австралию такой однотонной, но это скорее следствие недостаточности выборки, потому что наблюдения показывают, что жители северных широт Австралии темнее, чем жители южных широт Австралии, те, которые дальше от экватора, тоже светлее. Ну и главный здесь довод заключается в том, что уровень пигментированности, он зависит не только от географической широты, но и от того, как давно эта популяция живет на этой широте. И мы знаем, что все-таки Америки, Новый Свет был заселен людьми гораздо позже, чем Старый Свет. То есть, в частности, если в Австралию люди пришли по современным данным чуть ли не 60 тысяч лет назад, то в Америку, может быть, 20, скорее всего, 15 тысяч лет назад они заселили вот эти вот близкие к экватору широты. И у них было гораздо меньше времени на эволюцию, это раз. Во-вторых, они пришли уже обладая определенной культурой. У них была какая-то одежда, у них были жилища, у них был рацион, возможно, богатый витамином D. И поэтому эволюция у них происходила, конечно, вот эта эволюция пигментации, имею в виду, но совсем не так быстро, как у других популяций людей. И еще надо сказать, что, вероятно, они уже пришли в Америку не такими темными, какими они были изначально в Африке, наши далекие предки. Поэтому и вот эта тенденция, вот этот, то, что называется, широтный градиент в Америке представлен не так ярко выраженным, как он представлен в Старом Свете. Еще раз, нужно учитывать время, которое у этих людей отводилось на вот эту эволюцию. Плюс то, что у них уже была культура, которая все-таки сдерживала вот эти биологические факторы.
1: А почему гены чернокожих всегда сильнее генов белокожих?
0: Это не совсем так. Ну, вероятно, автор имеет в виду под генами чернокожих, кажется, так это было сформулировано, гены, которые отвечают за ответ кожи. И что, мол, при браке белого и черного, или там черного и белого, ребенок получится более темный, чем, допустим, белая мать. Но он, кстати говоря, очень часто получается и более светлый, чем темный отец. Или там темная мать. Нужно понимать, что цвет нашей кожи определяется не одним каким-то, а множеством генов. То есть это результат работы десятков, многих десятков генов. И то, что получится, в общем, непредсказуемо. Причем среди этих генов есть, для которых вариант, связанный с темной кожей, он доминантный. Это часто так, но потому что это предковый вариант гена. Потому что наши предки были все-таки темнокожими. Есть и гены с частичным доминированием, то есть когда результат работы двух генов, он какой-то может получаться промежуточный. И как перетасуются признаки у ребенка, кто его знает. Вот недавно в National Geographic была опубликована статья про родившихся двойняшек. Там, значит, мама европейка, отец чернокожий с Ямайки, и родились две девочки, одна темненькая, а другая беленькая. Вот где здесь гены темных оказались сильнее генов белых? Ничего подобного. Там перетасовалось так, что получился вот такой набор, два разных совершенно фенотипа. Поэтому нет, это не совсем так, а часто при метисации получается какой-то промежуточный вариант. Хочу добавить, что это видео, это последний в серии постскриптумов к шестому форуму «Ученые против мифов». Форум уже сейчас будет 7, 16 июня. Я не знаю, возможно, к тому моменту, когда выйдет это видео, билетов уже не будет, но всегда есть возможность бесплатной онлайн-трансляции. И после 7 форума мы обязательно сделаем такую же серию постскриптумов, где спикеры 7 форума будут отвечать на ваши вопросы. Поэтому подписывайтесь на канал Лаборатории научных видео, заходите к нам в паблик. Ссылка на онлайн-трансляцию форума «Ученые против мифов 7» под видео. И я хочу, пользуясь случаем, поздравить Лабораторию научных видео с 100-тысячным подписчиком.

Дорогие друзья, ну вот мы с вами целую неделю не виделись, опять мы с вами вместе. Родители, бабушки, дедушки, папы, мамы, можете быть свободным, доверьте детей нашей детской компании «Архэ», плохому не научим. Итак, сегодня будет очень интересная лекция, как я обещал. Сегодня мы будем говорить о загадочных, о таинственных, о страшных монстрах, которые водятся в морских глубинах, в глубинах океана, и которые представляют для нас, людей, очень-очень большую опасность. Ну, не все, конечно. Среди них есть такие, которые могут легко с нами разделаться, но, слава богу, никогда этого не делают. Ну, вот представь себе, вот боксер Валуев, да, двухметровый такой огромный человек, похожий на снежного человека, да, вот, он же может и тебя, и меня в лепешку превратить очень быстро. Ну, если мы его встретим, мы же его не боимся, правда? Ну, а зачем ему это? Он депутат, он степенный, хороший человек, кстати говоря, очень добрый. А вот какой-нибудь там Витька из 6-го Б, этот и подзатыльник даст, и пинок там при случае отвесит. Вот кого больше надо бояться? Конечно, Витьку, а не Валуева. Вот точно так же с морскими животными. Есть морские животные, которые очень страшно выглядят, все их боятся, рассказывают про них какие-то страшные небылицы, а на самом деле они людей никогда не трогают. А есть наоборот, есть животные очень небольшие, но очень-очень-очень опасные. Об этом мы поговорим чуть позже. Итак, смотрим картинки и рассказываем истории, леденящие душу истории о страшных морских животных. Первая наша героиня – Мурена. Ну, конечно же, вы ее узнали. Ну, наверняка в разных книжках вы читали, что в Древнем Риме патриции богатые в мраморных бассейнах держали мурен и скармливали голодным муренам непокорных рабов, ленивых, да? И мурена терзали несчастных людей. Я думаю, что Плиний или кто эту байку придумал, наверное, не думали о том, что мы, потомки, будем такие внимательные. Ну, смотрите, зубки у мурены есть, но это же не зубы у акулы, которые, как циркулярная пила, может нас пополам перепилить. Это маленькие зубки, они же нужны не для того, чтобы откусить тело у жертвы, а для того, чтобы ее удерживать. Мурена охотится из засады. Это донная рыба, которая живет среди камней, в подводных пещерах. Она высовывает свою страшную бульдожью пасть, ждет, когда мимо проплывет рыба. Кстати, у нее прекрасный камуфляж, посмотрите. Это разбивка контура, называется такая окраска. Мимо проплывает рыбка или пробегает краб, она делает мгновенный бросок и хватает свою жертву. Поэтому разорвать человека на части, я думаю, мурен, если бы захотели, просто не смогли бы при всем желании. Давайте следующую мурену посмотрим, потому что мурен много, их... Вот я не помню, сколько видов, но много. Большие они или нет? Ну, достаточно большие, 1,5 метра где-то они вырастают в длину при весе 50 килограммов. То есть солидная такая рыбка, руками ее вытащить очень тяжело. И, кстати, рассказывает такой случай, он описан. Какой-то англичанин в своей книжке описал, я сейчас уже не помню, однажды он поймал на удочку мурену, пытался ее вытянуть из своей подводной норы, но она так уперлась хвостом и телом там в расщелины скал, что ему пришлось бежать в машину и цеплять ее к лебедке, и только тогда он смог ее вытащить. Вот такая-то мощная крепкая рыба. Вот смотрите, это зеленая средиземноморская мурена. А знаете, что интересно? На самом деле она никакая не зеленая. Это оптический обман. Дело в том, что у мурены тело покрыто слизью, такой скользкой-скользкой слизью желтого цвета. А сама мурена синяя. А вот теперь смешай две краски, синий и желтый, что получится? Зеленый. Вот поэтому она выглядит как зеленая. Что еще можно рассказать о мурене? Ну, рассказывают, что она ядовитая. Что, дескать, если она кого-то покусала, то можно получить заражение крови и умереть. Ну, знаете, наука такой факт не подтвердила. Посмотрим, у нас еще, по-моему, какие-то мурены есть. Мурен, кстати, держит в аквариумах. Ну, на дайверов, на ныряльщиков они не нападают. Мне приходилось видеть мурен. Ну, правда, небольших. Таких гигантских мурен я не видел. Ну, и ведут они себя совершенно индифферентно. Вот она, видите, зеленая мурена. Вид у нее действительно страшный. Вот, плавает... О,
Дети мои, давайте так договоримся. Вы возьмите блокнот какой-нибудь или тетрадку, возьмите ручку, потому что по ходу лекции я буду вам рассказывать некоторые, буду вам объяснять значение некоторых биологических терминов. Да? Вот как плавает мурена. Она хоть и относится к лучеперым рыбам, но совсем не лучеперые ее плавники, да? Ну, какие-то перья. Она плавает за счет ундуляции. Вот такое красивое научное слово. Что такое ундуляция? Это такое вот змеевидное движение. Есть ундуляционная мембрана, ундуляция плавников, ундуляция тела. Вот за счет ундуляции мурена плавает. Поэтому, в общем-то, пловец она так себе, не важнецкий. А вот сделать бросок она действительно может. Так, смотрим следующую страшную-страшную рыбу. Эти названия этих рыб у всех на устах. Следующая рыба – барракуда. Нет, это вот еще одна мурена. Давайте мы ее пролистаем. Симпатичная, желтенькая мурена. Они всех цветов радуги бывают, мурена. Потрясающая красота рыбы. Вот она, барракуда. Похожа на щуку. Ну, а теперь посмотрите, дети мои, на кого она еще похожа. Рыбу такую мама приносила, наверное, жарила, парила. Называется скумбрия. Да? Такая же полосатенькая рыбка. Все правильно. Потому что мурены, точно так же, как меч-рыба, о которой мы будем еще говорить, как тунец, как марлин, относятся к скумбриеобразным рыбам. Барракуда заговорился. Мы сейчас говорим про барракуду. Вот она, барракуда. Ну, иногда ее называют морская щука, потому что она действительно слегка похожа на щуку. Почему она так называется, барракуда? Ну, на одном из испанских диалектов так в старину, в средние века, называли неправильно растущие зубы. У людей такое встречается, а у барракуд сплошь и рядом. Видите, какие у нее кривые зубы, в разные стороны торчат. Но зато такими зубами очень удобно хватать рыбу, и она уже никуда не вырвется из такой вот пасти. Барракуд всего 30 видов. Есть маленькие очень барракуды, совсем крошечные. Ну, вам наверняка приходилось, если кто-то из вас был в Средиземном море, плавал с маской, они очень любопытные. Они вот такие вот небольшие барракудки подплывают на тебя, смотрят. Очень такие симпатичные рыбы. Бывают большие барракуды. До 2 метров и даже больше. 2 метра 30 сантиметров, если мне не изменяет память. Это вот самая большая барракуда. Достоверно большая. Потому что рассказывать вам будут рыбаки и про 5-метровые. При этом она весила немного. 30 килограммов. Потому что рыбка худенькая, длинная, очень стремительная, ей лишний вес совершенно ни к чему. Нападают они или нет? Кстати, в Средиземном море появилось несколько видов, которые раньше там не водились. И это случилось в 19 веке, в конце 19 века, когда прорыли канал, соединяющий Красное море и Средиземное. То по этому каналу в Средиземное море еще 2 вида барракуд проникли. Кстати, тоже отдельная тема, как-нибудь поговорим. Мы уже говорили с вами об интродукции. Запишите, если не знаете, что такое интродукция. Мы с вами в прошлый раз, целая лекция у нас была посвящена, помните? Гримасы интродукции. И вот интродукция, которая разгулялась после того, как прорыли Суэцкий канал, это отдельная тема. Напомните мне, потом поговорим. Нападают ли барракуды на людей? Да, такие случаи были. Большие барракуды нападали. Но все время это происходило в мутной воде. Вот такая закономерность. Все нападения барракуд, они всегда происходили в мутной воде. Ну, барракуда, она подслеповатая, она плохо видит. Она видит какое-то шевеление и нападает. Кстати, барракуды иногда охотятся большими стаями. Так им удобнее. Такая охота, она более удачливая. Но в старину, вот средние века, конечно, барракуд считали очень опасными. Про них придумывали разные небылицы, будто бы они бывают такие огромные, что людей глотают целиком. И в одной книжке, я помню, такая книжка, по-моему, 18 века, автор писал: «Барракуда – страшная рыба, если увидит человека, но, слава богу, она питается в основном неграми. Но если барракуда очень голодная и не нашла негра, пишет этот француз, она ищет англичанина. А вот если она англичанина не нашла, вот тогда она с голодухи может съесть и француза». Ну, мы с вами сейчас это воспринимаем как шутку, но в 18 веке был разгул расизма, французы-англичане

нежная краска, что в голубой воде ее совершенно не видно. Она прозрачная, словно стеклянная. Вот она где-то рядом с тобой, но она настолько быстрая и стремительная, что ее, вот если она застынет на месте, ее видно. А так вот она рванет, и ее уже не видать. Посмотрим дальше. Там, по-моему, должна быть пасть барракуды. Страшная зубастая пасть, из-за которой она получила такое странное имя. Возникает сразу вопрос, а мы можем есть барракуд? Вот эта стая барракуд. Некоторых едят, да. Но некоторых барракуд не едят, потому что у них ядовитая печень и, по-моему, ядовитая икра. И вообще есть такое правило. Если вы когда-нибудь окажетесь в чужих краях, никогда не ешьте незнакомых рыб. Потому что есть очень много на свете рыб ядовитых, особенно они бывают ядовитые в период размножения. У них бывают ядовитые молоки, ядовитая икра, ядовитая печень и некоторые другие органы. Дальше у нас есть барракуда или нет? Или к другому герою нашему переходим. А следующий у нас герой. Вот он, наш герой. Как вам, красавец, да? Никого не напоминает? Ну, конечно, он напоминает нашего окуня. Это и есть, собственно говоря, окунь, группер. Или гигантский мироу, есть у него такое название. Но групперы также относятся к лучеперым рыбам. 87 видов, по-моему, групперов. Они бывают самые-самые разные. Бывают вот такие маленькие групперы. Бывают ярко-желтые, в полосочку. Бывают темно-синие и в золотых звездах. Бывают ярко-красные, с синими пятнами. Фантастические расцветки, фантастической красоты. Но группер – это очень мощный хищник. Размер, да? Первым делом вам интересно, конечно, размеры. Размеры, ну, достоверно 2,5 метра. Ну, давайте так. 2 метра – это кровать. Вот родительская кровать, мамина кровать. 2 метра, да? Представляете, положили группера, в ширину он почти такой же, это очень мощная рыба. Еще 50 сантиметров будет торчать. Вот такой вот он огромный. Ну, в литературе мне попадалось, что гигантский атлантический группер достигает длины 5 метров, 4 метра. Но мне кажется, что это рыбацкие рассказы, дети мои, потому что вот таких вот достоверных обмеров 5-метровых групперов не было. Но и при длине в 2,5 метра такая рыбка весит 500 килограммов. Что такое 500 килограммов? 500 килограммов – это лошадь. Хороший вес, да? Был достоверный, ну, по-моему, достоверный случай, когда группер проглотил аквалангиста, ныряльщика, дайвера. Но дайвер не растерялся и сумел выбраться через жабры. Вот видите, сейчас открыт рот у группера, и там жабры, вот такая вот щель. Ну, мне кажется, что прифантазировал немножко ныряльщик, потому что, ну, представляете, это же ведь как решетка, да, жаберные щели. Пролезть взрослому человеку, я думаю, было бы сложновато. Групперы иногда, да, иногда сердятся, иногда огрызаются, но люди сами виноваты, потому что дайверы в последнее время наглеют все больше и больше. В интернете очень много они выкладывают всех этих роликов, то они подплывают к акулам, начинают их там тыкать во все места, то они начинают этому групперу ласты в нос совать, неприлично себя вести. Ну, кто ж такое стерпит? Если бы я был группером, я бы, наверное, тоже пол ласты откусил бы, чтобы в следующий раз вел себя прилично. Что еще можно сказать? Вот интересная история. Иногда групперы у берегов Америки в Атлантическом океане охотятся вместе с пеликанами. То есть это такая симбиотическая охота. Что такое симбиоз? Помните, да? Если не помните, запишите это слово. Дети мои в своей блокнотике, симбиоз. Симбиоз – это взаимопомощь животных и растений друг другу. Так вот, как охотятся американские пеликаны? Помните, я вам рассказывал, да? Если плотный косяк рыбы, американские пеликаны заходят стаей, ложатся на крыло, складывают крылья и как стрела пронзают воду, дальше хватает клювом рыбу, которая попалась, и выплывают на поверхность. Но, конечно, когда начинают сыпаться с неба, как стрелы пеликаны, что делают рыбы? Они в страхе уходят на глубину, а там уже их ждут групперы. Рыбы на глубину, а там групперы. Они поднимаются вверх, а там опять сыплются пеликаны. Вот так вот и охотятся совместно каменные окуни и небесные птицы. Давайте посмотрим следующий.

этого группера. Они очень красивые. Я вот тут подобрал вам несколько картиночек разных. Групперы очень вкусные. Окунь и окунь. Мне приходилось их есть в разных странах. В Юго-Восточной Азии приходилось их есть, в Средиземном море. Вкусная рыба, почти такая же, как окунь. Да, вот смотрите, вот, пожалуйста, вот пример того, о чем я вам говорил. Ну, снимай ты его издалека. Нет, надо ему подплыть, надо ему еще в нос пальцем тыкнуть. Надо снять себя, какой я вот отважный. Потом все это выложить где-нибудь в Фейсбуке, да, на своей страничке. Ребята, под водой себя надо вести очень дисциплинированно и почтительно. Почтительно ко всем подводным обитателям. Смотрим дальше следующую картинку. Потому что есть такое четкое правило. Если ты под водой, ничего нельзя трогать руками. А вот тебя тронуть могут. Узнали? Меч-рыба. Рыба-меч тоже относится к скумбриеобразным, так же, как и барракуда. А у нее такое веретенообразное тело. Вот с меч-рыбой такая история. Бывает масло-масляное, да? У нее название Хифиос гладиус. Хифиос – это ее родовое название, гладиус – видовое, да? Но вот что интересно. Хифиос – это меч по-гречески, а гладиус – это в Древнем Риме так назывались мечи. Гладиолус, гладиатор, да, это латынь. Гладиус на латыни меч. А вообще, когда говорят латинское название, то очень часто на самом деле это название не латинское, а греческое. Особенно это часто встречается в систематике растений, да? Вот эти все латинские якобы названия, пахистахис, да, например, есть, дома растет наверняка такой, жирный колос, пахистахис. Или пеларгония, пожалуйста, герань у бабушки на окошке, да, ее латинское название, говорят, пишут, пеларгония. На самом деле это два греческих слова. Пеларгос. Это журавлиный нос, пеларгония. Стручок у нее похож на журавлиный носик. Вот так же и с рыбой меч. Видите, здесь встретились два меча, римский и древнегреческий, бронзовый. Для чего меч нужен рыбе? Несколько секунд раздумия, дети мои. Ну, давайте так. Вот кончится карантин, наступит лето, поедете с родителями на пляж, зайдите по грудь в воду, и попробуйте под водой вот так вот провести ладонью, да? И вы почувствуете, как тяжело дается это движение, потому что вы столкнетесь с сопротивлением воды. А потом возьмите вот так вот ребром, поставьте ладонь и сделайте то же движение уже вот так рукой. И вы увидите, как легко это сделать, потому что пальцы, они преодолевают лучше сопротивление воды, чем широкая ладошка. Правильно? Правильно. Вот точно так же рыба-меч. Запишите в свой блокнотик или свою тетрадочку еще одно научное слово – рострум. Рострум – это называется нос рыбы-меч. Вот это вот острие называется рострум. Ничего не напоминает? В Ленинграде, извиняюсь, в Петербурге кто-нибудь был? Видели ростральные колонны? Помните, на Васильевском острове? Это колонны, а на них носы кораблей, рострумы, рострумы кораблей. То есть нос корабля точно так же называется рострум. Так вот, меч рыбе. Меч нужен для того, чтобы преодолевать сопротивление воды. Она развивает бешеную скорость до 100 км в час. Вот с родителями едьте на машине, посмотрите на спидометр 100 км в час. Вот с такой же скоростью летит рыба-меч. Рыбу-меч страшно боялись, в средние века, в древности ужасно ее боялись, как увидят прямо страх, страх, страх. Почему? Потому что иногда рыба-меч атаковала шлюпки и корабли. Вот в доке корабль поднимают, а там торчит огромный меч. Простите, что? Размеры. Размеры у нее приличные, 4,5 метра. 4,5 метра вот такая ничего себе рыбка, причем при таком размере 2 метра. Это меч. И вот представьте, поднимают в доке корабль, а там в обшивке торчит вот такой двухметровый меч, который глубоко-глубоко застрял. И сразу возникает вопрос: а она что, ненормальная? Она тупая? Она плохо соображает? Вот зачем она атакует меч? Вот возьми гвоздь, вколоти его наполовину в стену дома и попробуй вытащить. Без клещей ничего не получится.
Были всякие предположения. Думали, что иногда эти рыбы сходят с ума. Думали, что они так охраняют свою территорию охотничью. Но потом кто-то из ученых сообразил, что на такой скорости рыба-меч, которая впереди не видит, посмотрите, вот, кстати, запишите еще себе в блокнотик бинокулярное зрение и монокулярное зрение. Монокулярное зрение – это, ну, как вам сказать, вот как у рыбы, да? Она смотрит туда и туда. У птиц монокулярное зрение, то есть монокль, она видит только одним глазом в эту сторону и вот этим глазом в эту сторону. А бинокулярное зрение – это как у нас с вами. Мы смотрим вперед. У нас два глаза фокусируются в одной точке. Мы можем себе это позволить. Рыба-меч не может. Она видит, что делается там и там, а что впереди не может. И летит со скоростью 100 км в час. Летит, летит и бамс в обшивку корабля. Ну, вот тебе и привет. Почему только нос? Ну, ребят, ну представьте себе, ну воткнулась она в корабль. Она же нос вытащить оттуда ростром не может извлечь из обшивки, правильно? А корабль плывет себе дальше, а рыба погибает. Рыбу объедают другие рыбы, в том числе акулы, и поэтому до дока остается только меч в обшивке. Смотрим следующую картинку с рыбой меч. Да, кстати, понял вопрос. Хороший вопрос. Я его услышал, дети мои. Откуда вы знаете, что она развивает скорость 100 км в час, если у нее нет спидометра? Объясняю. Есть такие математические манипуляции, которые называются расчет. Вот вы задачки в школе решаете? Решаете. Раз. Итак, вот задачка. Меч, рыбы меч, размером там 1,5 метра, извлечен из обшивки корабля. Он воткнулся на глубину там 38 сантиметров. Есть такая дисциплина, сопромат, сопротивление материала. Вот в компьютер можно ввести все эти данные. Можно вычислить приблизительный вес этой рыбы, сопротивление материала, и тогда мы вычисляем скорость. То есть эта скорость была вычислена. Вот вам трофейная охота, рыбы, меч. Так, ребята, сразу рассказываю. Баек много, различных баек много. Достоверный случай известен только один. Произошло это, дай бог памяти, в мае 2015 года на Гавайях. Некто по фамилии Лейнс, по-моему, Рейнс его звали, поймал вот такую же рыбу-меч на спиннинг. А, нет, вру. Он ее загарпунил. Он зачем-то ее загарпунил. Гарпуном он ее ударил. Она выдрала у него гарпун из рук, развернулась, пошла в атаку и пронзила его грудь своим мечом. Человек погиб. Ну, в какой-то мере, конечно, сам виноват, хотя, конечно, любого человека жалко, потому что у любого человека родные и близкие. Смотрим дальше. Это вот трофейная рыбалка, трофейная охота. Вот люди, к сожалению, к моему огромному, и, надеюсь, к твоему тоже, гонятся за трофеями. А вот это вот родственник, рыба-меч, это марлин. Наверное, слышали про такую рыбу. Марлина нам верните, пожалуйста, да, вот с этим с большим высоким плавником. Вот у марлина ростром выполняет двойную функцию. Во-первых, марлин – это самая быстрая рыба. Он развивает скорость еще большую, до 130 км в час. Представляете, какая скорость? Причем он выпрыгивает из воды, это фантастически стремительная рыба. У него плавник, как парус, да? Но этот нос ему нужен еще и для охоты. Вот покажите следующий кадр. Марлины охотятся, врезаясь в плотную стаю рыб. Дальше в этой плотной стае, когда врезаются марлины со всех сторон, охотники, рыбы начинают сбиваться в маленькие такие вот стаечки. И вот дальше своим мечом марлин отделяет одну рыбку и тут же ее проглатывает. Вот посмотрите следующие фотографии, на ней этот процесс будет виден. Ну, вот если вы посмотрите фильмы, по-моему, National Geographic или BBC, вот я не помню, я видел потрясающие совершенно съемки, это рапидом снимали, потому что все это происходит так быстро, что глазом не уследишь. Все, марлин воткнулся в стаю, хоп, он уже уплыл с рыбой во рту. Видите? Вот он отгоняет, как пастух из стаи, рыбку и съедает. Так, следующий кадр. Правильно вы нам показали следующий кадр? Это морской дьявол, как называли эту рыбу в средних веках. Что только ей не приписывали. Увидеть ее считалось очень дурной приметой. Но вообще-то это скат.
Это гигантский морской дьявол или скат-манта. Ох, скат-манта. Размеры, да? Ну, 4 кровати родительские сдвиньте. Сколько получится? 8 метров. И еще полметра нам будет не хватать. То есть до 9 метров размах крыльев у такого ската. Солидно, да? Но это очень редко такое бывает, потому что чаще встречаются манты не очень большие, вот как это. Ну, у этой сколько? У нее там 4 метра, может быть, 5 от силы, да? Размах крыльев. Рыба очень интересная. Когда она плывет, кажется, что эта птица летит, взмахивая крыльями. Поэтому дайверы очень любят сниматься, фотографироваться около манты. Следующий кадр покажите нам, пожалуйста. Чем же питается такая рыбка? Людьми она не питается. Ну, как вы понимаете, 9-метровая манта может человека проглотить. Вот это ее пасть. А в такую пасть, конечно, человек пролезет легко и без проблем. Но манта его глотать не будет, потому что рыба-манта – это живой сачок. Все, что к ней попадает в рот, мелкая рыбка, планктон – это все отцеживается жабрами, вода уходит, а еда попадает ей в рот. Смотрим дальше, следующее. Манты живут на всем земном шаре. И, дети мои, запишите еще один термин. Циркум тропический и циркум субтропический. Что такое циркум? Понятно? Слово цирк все знают? Или циркуль? Да, циркум – это вот вокруг земного шара. 35 градус северной широты, ну, это где-то вот в районе Японии, да? Это ее верхняя граница ареала, северная. И 35 градусов южной широты – это уже где заканчивается австралийский континент. Вот этот вот весь пояс вокруг земного шара, Мировой океан, там манты водятся. Это вам еще один скат. Ну, манты мы закончили, поэтому правильно, что мы на скат с хвостокола перешли. Покажите нам следующего ската. Симпатичный такой скат. Он зарывается в песок, ты его не заметишь. Но не дай бог на него наступить. У нас, кстати, в Черном море водится такой небольшой скатик, называется морская лисица, тоже может очень больно уколоть. Покажите нам следующий кадр, там будет видна иголка, гарпун ската, видите? Вот он, на хвосте. Это зазубренный гарпун, причем мало того, что он зазубренный, он еще ядовитый. То есть, когда такой гарпун воткнется тебе в ногу, будет очень-очень больно, а если скат большой, то это может привести к летальному исходу. Поэтому купаться лучше всего на пляжах, только на пляжах, и все-таки как-то вот немножко ногой шебуршить перед тем, как ты бредешь по мелководью. Ну и, конечно, узнать, нет ли здесь скатов-хвостоколов. Покажите нам, пожалуйста, следующую картинку. Хвостоколов, кстати, очень много. 8 родов и почти 100 видов. Представляете, сколько много на земном шаре этих шипохвостов, хвостоколов. Из их иголок узнаете Стив Ирвин. Помните? Охотник на крокодилов. Был такой замечательный наш коллега-натуралист, который снимал очень интересные фильмы. Они и сейчас, их можно посмотреть. Где он только не побывал, в каких только опасностях и передрягах не побывал Стив Ирвин, он был безумно популярен во всем мире, особенно в Австралии. В Австралии он был просто национальный герой. Он был популярен, я не знаю, ну, популярнее, чем у нас какой-нибудь Дудь со шнуром вместе с взятой. Вот вся Австралия его обожала. А погиб он от удара ската хвостокола. Причем погиб на мелководье, и в этот день он снимал не свой фильм, он снимал шоу для своей младшей дочки. И вот так получилось, что он проявил некоторую неосторожность. Но, правда, оператор, который работал со Стивом Ирвином, он рассказывает, что это был какой-то неправильный скат, потому что он с самого начала вел себя очень агрессивно. Ну и Стиву, конечно, надо было поберечься, когда он увидел такое агрессивное поведение рыбы. Но, тем не менее, Стив этим пренебрег и оказался в смертельной опасности. После этого по всей Австралии, где Стива Ирвина просто обожали, прокатилась волна скотофобии. Разгневанные почитатели таланта Стива стали убивать скатов и выбрасывать их на берег.
Долго продолжалось это бессмысленное убийство, скоты ни в чем не виноваты, ну, в семье не без урода, что называется. Но потом, слава богу, эту волну бессмысленных убийств остановили. Но вот такой трагический пример Стива Ирвина, он должен все-таки нас всех научить. Не надо, никогда не надо проявлять фамильярность или беспечность, если ты общаешься с любым диким животным. Вот если вы с родителями попадете куда-нибудь на Маврикий, да, или на какие-нибудь тропические острова в экваторе, там есть такая аттракция, кормление скатов очень любят. Скаты собираются около ресторанов на берегу моря, куда потроха рыб выбрасывают, прочие всякие объедки. И иногда такое шоу для туристов устраивают. Начинают кормить скатов, и туристы туда залезают, начинают их ручками гладить, фотографируют. Ребят, не надо этого делать. Ну, для чего? Ну, вот видишь красивую рыбу, любуйся этой красивой рыбой, фотографируй ее. Но не надо ничего трогать, не надо ничего тискать руками. Едем дальше, смотрим, что у нас следующее. А, кстати, еще один интересный момент. Помните, был такой герой Одиссей, Лаэртит? А вот по версии Софокла, Одиссея убили копьем, у которого наконечник был сделан как раз из иголки ската. Из них делали, из этих игл скатовских делали наконечники для копий, наконечники для стрел. Может быть, даже какое-то время они сохраняли свою ядовитую силу. Вот это и вот еще один скат, но это уже другой скат. Ну, давайте перейдем от скатов. У нас, по-моему, следующие должны быть угри. И не просто угри. Мы сейчас к вам перейдем к рыбам, которые можно назвать условно электрошокеры. Рыбы-электрошокеры. Это электрический угри. Он обитает в бассейне Амазонки. Ну, в самой Амазонке, в ее притоках. Эта рыба генерирует электрический ток. Ну, я не буду вам объяснять, как, потому что, во-первых, я сам не очень хорошо разбираюсь в физике. Я еще раз напомню, я натуралист. Я не биохимик, я не биофизик и даже не биолог. У меня нет специализированного образования. Если вам интересно, вы можете открыть книжки и прочитать там в этих книжках. Ну, единственное, что я могу сказать, что... Ой, три органа у него есть электрических. Один он орган называется орган Хантера, орган Мэна и орган Сакса. Вот два органа электрических Хантера и Мэна – это органы, которые вырабатывают сильный ток для защиты, для нападения, а орган Сакса генерирует слабый ток, который нужен этой рыбе для того, чтобы ориентироваться и для коммуникаций. Дело в том, что эта рыба водится там, где очень-очень мутная вода. Вода очень мутная, вода очень теплая, и поэтому электрический угорь обладает еще необычной способностью. Он дышит воздухом, точно так же, как мы с вами. И поэтому каждые 15 минут он должен всплывать, делать вздох чистым воздухом и потом опять нырять в теплую противную воду. Дети мои, поймите такую закономерность. Мы уже об этом говорили. Если вода теплая, мутная теплая вода, в ней очень мало кислорода, в ней очень мало жизни. Рыбы, которые живут в такой мутной теплой воде, илистые прыгуны, например, да, другие рыбы, они дышат либо атмосферным органом, воздухом, да, либо вот как лабиринтовые рыбы, у них есть свои такие органы дыхания. Если вода холодная, там много кислорода. Почему самые обильные рыбой воды – это у полюсов в Арктике, в Антарктике? Там холодная вода, там кипит жизнь, там очень много рачков, очень много планктона, а на планктон сплываются рыбы. И поэтому все промышленное рыболовство, оно как раз идет ближе к плюсам. Ну, на экваторе что там? Только коралловые рифы, а так рыбы гораздо меньше. Итак, электрический угорь. Размеры. Ой, размеры. По-моему, до 3 метров он вырастает, если мне память не изменяет. Следующий вопрос я слышу. Я слышу этот вопрос. Ток, который он вырабатывает. Сила тока до 2 ампер,
А напряжение, по-моему, от 500-1000 вольт. Это очень серьезно. Ребята, это очень серьезно. Суньте два... О, ни в коем случае не делайте этого, скажут, я вас надоумил. Если сунуть два пальца в розетку, это будет то же самое. Электрический угорь способен выдавать такой мощный разряд, что на расстоянии 3 метров от него все впадает в шок, в том числе человек. Человек уже может получить такой мощный разряд, что становится обездвиженным. Что вам еще рассказать? Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Слава богу, угри, конечно, сами не нападают на людей, но там, где они водятся, вот он. Это другая рыба. Это уже электрический сом. Дело в том, что генерировать электроэнергию за счет всевозможных приспособлений могут очень многие рыбы. Сотни видов рыб известно науке, которые могут это делать. Но просто есть рыбы, которые выдают очень высокое напряжение, да? А есть слабое. Электрические импульсы нужны рыбам и для коммуникации, для обозначения территории, да? Это такая форма общения, особенно вот на глубине, где темно, где ничего не видно, в мутной воде, да? И у всех этих рыб, у них есть очень-очень чувствительные сенсоры, которые помогают чувствовать электромагнитные поля, да? То есть эти рыбы, они живут в другом мире. В другом мире, который просто вот нам недоступен абсолютно, потому что у нас совершенно другие органы чувств. Вот это вот уже сом, электрический сом, он живет в Африке, ну, не очень большой, 120 сантиметров, по-моему, где-то самый большой сомик, при весе 20-25 килограммов. У него 1,5 ампера, 300-450 вольт. Ну, в общем, тоже достаточно, чтобы сбить с ног взрослого человека. Но здесь что интересно, дело в том, что эти сомы, они электролизуют воду еще для того, чтобы электролизованная вода, она обогащается кислородом. И к этой воде отовсюду сплываются подышать другие рыбы, сплываются и попадают в пасть к этому сому. Так, а там уже лягушки, кстати, не только рыбы, лягушки тоже сплываются. Вот он таким образом их подманивает и охотится. Так, следующее опасное животное. Это будет еще одна рыба. Она также принадлежит к хрящевым рыбам, точно так же, как акула, точно так же, как и скат, потому что следующий наш герой. А, ну давайте. Да, забыл совсем, друзья мои. Это мы с вами говорим о гигантских сомах. Это мы говорили об электрических сомах, а теперь будем говорить о гигантских. Конечно, сомы бывают очень-очень-очень большие. Вот в нашем Богом хранимом отечестве водятся сомы 2 метра, 3 метра, рыбаки говорят, даже 4 метра. Ну, я таких, правда, не видел. А японцы, думали, что землетрясение происходит из-за того, что на дне где-то, в глубине живет такой вот огромный-огромный сом. И если этот огромный сом начинает шевелиться, вот тогда он начинает сотрясать землю. И видите, тут какая старинная японская гравюра. Они тут и с ножичками, и с колотушками все колотят этого сома по спине. Говорят, кончай, кончай, шевелиться, у нас уже дома все посыпались. Смотрим следующую картинку, что касается больших гигантских сомов. Следующая картинка. Вот, опять-таки, сомы очень хорошие, ловкие охотники. Я видел, как сомы на Волге с берега хватает лягушек. Вот он разгоняется и хватает этих здоровых крупных лягушек. Вот вам, пожалуйста, трофейная охота. Люди видели, как сомы хватают водоплавающих птиц. Уток, гусей. Сомы могут сожрать норку, которая плывет по воде. Вот на Волге там очень много американской норки. И американская норка, она очень любит на ереге, где-то с берега на берег переплывать. Вот ее тоже сом запросто может махануть. Видите, какая у нее огромная-огромная пасть. Едем дальше. Вот, кстати, моя бабушка сомов никогда не ела. У сома очень вкусное мясо. Я говорил, бабушка, а почему ты не ешь, так не любишь сомов? Она говорит, самые утопленниками питаются. На самом деле, конечно, дети – это глупости. Если кто-то вам скажет, что сомы питаются утопленниками, это чушь.
И не так много, слава богу, у нас утопленников, чтобы ими самой питались. Так что мясо у них очень вкусное, диетическое, не так много. Вот это наши обычные самые. Видите, уловчик какой. Мне рассказывали мои друзья, что на Ахтубе жил лодочник, у которого сом откусил икроножную мышцу. У сома, вот если вы проведете рукой, только не у живого сома, конечно, а уже у мертвого сома, которого принесут из магазина, вы увидите мелкие-мелкие очень острые зубчики. Вот эти очень мелкие зубчики, они помогают не только удержать в пасти добычу, но и, конечно, нанести очень серьезную резанную рану. Смотрим дальше. Закончим мы, наверное, с сомами, да? Хватит нам сомов. Вот она. Узнали? Кто это? Это пилорылый скат. Или, как его еще называют, рыба-пила. Их, кстати, много разных видов. Сейчас уже не помню сколько, но много-много разных видов этих пилорылов. Но вот этот называется пилорыл европейский. Почему европейский? В Европе он не водится. Он водится в море. Водится в море пристис, по-моему, да? Да, пристис, его латинское название. Ну, не знаю, может быть, в Европе его описали, поэтому так и назвали. Вот у него рострум, мы уже знаем, что это такое, плоский, да? Зачем ему нужен, простите, не слышу вопроса, размеры. Размеры очень серьезные, до 7 метров. До 7 метров вырастает такая рыбка. При этом при размере 7 метров, как вы понимаете, треть этого размера – это рострум, усеянный острыми шипами. 2,5 тонны такая рыбка будет весить. 2,5 тонны – это два автомобиля. Ничего себе, да? Значит, сразу, да, кстати, что такое вот эти вот шипы? Они очень острые, вот даже если пальцем попробовать, можно палец проколоть очень легко. Это видоизмененная чешуя. Для чего такой нос нужен этой рыбе? Ну, раньше во всех книжках писали, что он нужен для охоты. Обожает пилорыл скатов. Вот просто он их обожает. Очень любит он скатов. Очень любит он разных рыбок, да? И когда он попадает в косяк рыбы, он начинает молотить носом направо-налево. Ну и, конечно, на эти острые иглы насаживаются рыбки, потом он их счищает об камушки и съедает. Это видели, это наблюдали дайверы, это действительно так. Но у такого необычного носика есть еще одна очень-очень важная функция. Вы когда-нибудь видели, как с металлоискателем ищут металлические предметы, да? Вот идет такой дяденька в наушниках и водит по земле такой вот проволочным контуром, и там уже слышит пи-пи-пи-пи-пи-пи, если нашлась какая-то железячка. Вот этот рострум с торчащими зубьями, он выполняет функцию антенны, очень-очень чувствительной антенны, потому что пилорылый скат, конечно же, он плавает по дну, и он этой антенной, он сканирует, что там происходит под песком. Потому что в песке очень много рыб всяких прячется и туда зарывается. И рыб, и моллюсков. И, конечно же, он чувствует малейшее шевеление. У него очень-очень чувствительные сенсоры. Поэтому вот такое вот двойное предназначение у этого носика. Пилорылов очень боялись в старину. В приключенческих романах можно встретить, как пила рыба напала на человека, перепилила его пилой пополам. Помните, даже мультик был «Я рыба» под названием «Пила, пилю», там как все, что в океане попадется, да? На самом деле они не только в океане-то водятся. Они водятся и в эстуариях рек, они заплывают в пресные реки и достаточно далеко заплывают. А если вы помните, если вы читали такую книжку, как «20 тысяч лье под водой», или 80 тысяч километров под водой, смотря какой перевод, Жюль Верна, то там был такой эпизод. Гарпунер Нед Ленд решил поохотиться на китов, а капитан Немо его предупредил, здесь водится рыба-пила, поэтому осторожнее, Нед. Ну, что касается Жюль Верна, он очень многих вещей не знал. Вот у меня есть близкий друг такой, Николай Николаевич Непомнящий. Он написал уже 100 книг, и одну книжку он хочет написать «Заблуждение
Жюль Верна. Потому что у Жюль Верна, конечно, очень много ляпов. Жюль Верн писал в XIX веке, очень много фантазировал, и очень многого тогда еще люди не знали. Наука не продвинулась так далеко. Смотрим следующую картинку с пилорылым скатом. Да, ну, что касается, вот видите, крупная эта пила, ростром усеянный. Давайте следующую посмотрим картинку. К сожалению, пилы от ската очень часто продают в сувенирных лавках, в сувенирных магазинах. Особенно часто это бывает в Юго-Восточной Азии. Ну, как вам? Пора переходить к настоящим ужасам. Это была прелюдия. А вот теперь ужас-ужас. Чьи же это такие зубки, да? А чьи же это такие зубки? Это зубки акулы мегалодона. Кто такой мегалодон? Это повелитель морей и океанов, это вымершая гигантская акула. Ну, вот это реконструкция ее челюстей. Но с мегалодоном связано очень много баек, очень много рассказов и очень мало научных фактов. Водился он очень-очень давно, миоцене, в плиоцене, и считается, что мегалодон, гигантская акула, это самая большая рыба всех времен и народов из тех рыб, которые когда-либо плавала в мировом океане. Размер. Размер, ну, считается, что до 15 метров, при этом вес 30-40, а некоторые говорили, ученые, еще и 50 тонн, не знаю, ставим это на их совести. Понятно одно, что это был суперхищник. Давайте следующую картинку посмотрим. Чем питались мегалодоны? Ну, можно прочесть огромное количество статей, что мегалодоны, ну, если такая огромная рыба, то она должна питаться какими-то огромными жертвами. А кто у нас самый огромный еще в мировом океане? Ну, киты, конечно, да? Вот картинка, как мегалодон нападает на китов. Да, в научной, вернее, в околонаучной литературе это очень часто такие сведения можно подчеркнуть. Но вот ведь какая штука. Находили всякие останки китов, но никогда на этих останках не находили следы зубов мегалодонов. Из чего ученые сделали вывод, что, скорее всего, он даже был падальщик, что он мог, наверное, питаться мертвыми китами. Китов было тогда очень-очень много в мировом океане. Это потом люди их выбили. Уже в 15-16 веке хроники описывают, что в некоторые бухты киты заходили, и плотность была настолько велика, что по их спинам можно было перейти с одного берега на другой. Китов на протяжении столетий выбивали люди. А вот тогда, в том же миоцене, китов было очень много. И, конечно, они умирали естественной смертью от болезней. И, скорее всего, мегалодоны питались этими китами. Почему я решил о нем тоже рассказать в нашей сегодняшней лекции, когда мы говорим... А есть у нас время? Есть. Когда мы говорим о морских чудовищах, потому что бытует такое мнение, что мегалодон жив. Есть целая такая субкультура, общество, которое занимается поисками мегалодона, экспедиции снаряжали во все концы света. И, дескать, мегалодон даже попадался на камеры, на фотоловушки в мировом океане. Но пока еще науке ни один живой мегалодон не известен. Что касается его облика, мы же с вами знаем, что мегалодоны, как все акулы, относятся к хрящевым рыбам. Включаем голову, включаем мозги, дети мои. Если это хрящевые рыбы, значит, их останки очень плохо сохраняются, правда? Одно дело косточка сохранится, а другое дело хрящик. Хрящик на протяжении нескольких миллионов лет не сохранится в воловых отложениях. Сохранялись только зубы, покажите нам зуб мегалодона, там будет картинка. И куски, вот кусочки позвоночников. Там очень плотный хрящик, почти что уже кость. Вот находили только зубы мегалодона и находили фрагменты позвоночника. И вот по ним пытались сделать реконструкцию. Зуб по своей форме, покажите нам следующий слайд. Зуб по своей форме очень похож на зуб белой акулы Крахародона кархариса. Вот, видите, он какой. Вот даже там линеечка. Сколько там на линеечке-то? 14, 15, 16, 17, ну, где-то сантиметров 17, да? Вот такой зубик. Пасть мы уже видели.
Очень похожий зуб у большой белой акулы. Она, кстати, будет наша следующая героиня. Давайте следующий кадр посмотрим. И на этом основании ученые сделали вид, что мегалодоны и большая белая акула, вот она перед вами, в близком родстве. Но потом ученые пересмотрели свое мнение и решили, что нет, все-таки это был другой вид, и, возможно, даже другое семейство. Большая белая акула. Она у нас идет первым в списке, потому что, конечно, эта акула более всех остальных акул овеяна страхами и легендами. Это машина для убийств. Это самый совершенный убийца на земном шаре. Безжалостная убийца. Да, это сплошные плавающие зубы. Вот посмотрите, какая у нее расцветка интересная. Запишите свой блокнотик. Такая расцветка, окраска, да, она называется скрадывающая полутень. Брюшко белое, а верх темный. Зачем это нужно? Если вы снизу смотрите, вы видите брюхо, которое сливается с небом, с верхним слоем воды. Если вы смотрите сверху, то более темная спинка сливается с водой. И вот такая вот идет разбивка контура. Видите, вода играет на ее боках, и она тоже становится почти невидимой, что дает ей очень хорошее преимущество в охоте. Размеры большой белой акулы. Ну, в приключенческих романах можно прочитать про там 15-метровых акул. Там, кстати, в «Капитане Немо» она тоже была метров 15, если мне не изменяет память, которую ножом убили. Помните, «Капитан Немо» зарезал. На самом деле, самый большой экземпляр белой акулы достигал 6 метров, да? Но это очень большое. Это редко такие акулы попадаются. В 1945 году замерили эту акулу 6 метров 40 сантиметров, по-моему, у нее была длина, при весе 3 тонны. На самом деле акул, белых акул стало очень мало. Средний их размер, ну, 2 метра, ну, 2,5, ну, может быть, 3 метра. Хотя, конечно, даже такая акула представляет очень большую опасность для человека. Но на наше счастье, дети мои, мы люди очень невкусные. Чаще всего белые акулы нападают на тех, кто занимается виндсерфингом или вот представьте себе, серфингист, да? Лег он на доску, видели, наверное, да, что такое серфинг? Вот он лег на эту доску и начинает плыть в сторону волны, размахивая руками. Акула видит не очень хорошо, она подслеповатая. Вот она издалека смотрит наверх туда, видит этот контур, да, вот с этими смашущими ручками. И как вы думаете, за кого она его принимает? Ну, конечно, за морское млекопитающее, за тюленя. И тогда она идет на атаку. Чаще всего она кусает доску. Ну, может схватить и за руку, или за ногу. Ну и тут же выплюнуть. Дело в том, что в отличие от нас с вами, у акул нет ручек. Понимаете, она не может еду поймать, покрутить, посмотреть. Поэтому первое, что она делает, так называемый пробный укус. Она делает первый пробный укус, а тьфу ты, господи, человек невкусный плывет дальше. Чаще всего происходит именно таким образом. Но иногда, конечно, акулы нападают на людей. Где обитают белые акулы? Ну, ради бога, не бойтесь, вот я вам сейчас так скажу, и вы сразу начнете трястись от страха. В Средиземное море они заходят, к нам на Дальний Восток они заходят. Ну, вот мне дайверы с Дальнего Востока рассказывали, что белую акулу, научное название Кархарадон кархарис, белую акулу они наблюдают регулярно. Белые акулы – это, ну вот есть птицы перелетные, да? А рыбы, как мы их назовем, переплывные, да? Переплывные рыбы, которые совершают очень большие миграции. А белых акул осталось очень много на земном шаре. Ученые прикинули, что где-то, ну, 3, максимум 4 тысячи особей, которые, как мы знаем, циркумтропические, циркумсубтропические, обитают на всем земном шаре. То есть можете себе представить, 40 тысяч километров – это экватор. И вот на таком гигантском расстоянии разбросаны всего лишь 4, там 3-4 тысячи акул. Мы, люди, их практически всех истребили. Они все в Красной книге. Чем они питаются? Белые акулы очень умные, кстати, рыбы. Они иногда собираются большими группами. И основная их добыча – это тюлени.
Это тюлени и другие морские млекопитающие. Особенно, когда у них отёл, отёл, щенятся. Про тюленей говорят, что они щенятся. Вот. Когда молодые тюленчики, молодые морские львы, еще неопытные, неповоротливые, не знают, как себя вести в воде, распознать опасность, вот в это время приходят акулы. Потом тюлени уже выросли, стали умными, и акулам надо уходить куда-то дальше. Они уходят там в другое место, где начинает там проходит какая-то крупная рыба, да, нерестится. И к нам на Дальний Восток они приходят именно тогда, когда у нас тоже вот начинаются такие массовые роды у наших ластоногих. Они же в разное время, в разных концах света по-разному происходят. Ну, вот у нас там, допустим, они там летом, да, а где-нибудь в ЮАР на другом конце света, да, там конечность Африки, там это может происходить зимой. И акулы совершают такие гигантские-гигантские миграции. У них наблюдается стайная иерархия, у них очень сложная коммуникация. И, кстати, на акул, на белых акул в том числе нападают дельфины и касатки. Давайте посмотрим, кстати, следующую картинку. Там есть картинка, где акул, на акулу нападают дельфины. Причем касатки, которые тоже очень умные, и которые еще даже умнее, чем белые акулы, они делают очень хитро. Они переворачивают акул, они берут их зубами, переворачивают их кверху брюхом. А если акулу подержать кверху брюхом, то она впадает в оцепенение. Это называется тоническая неподвижность. И вот когда она в тонической неподвижности, как под гипнозом, вот тогда с ней можно разделаться. Что мы сейчас видим? Мы видим типичное поведение белой акулы. В отличие от других видов, белая акула очень часто высовывает морду из воды для того, чтобы оглядеться по сторонам. Они же очень часто охотятся на водоплавающих птиц. И чтобы посмотреть, где там у нас птички-то сидят, вот она высовывает из воды. Голову может выпрыгивать целиком. Покажите, покажите нам другую фотографию. Вот она, видите, выпрыгнула целиком из воды белая акула для того, чтобы схватить либо птицу, либо какого-то тюленя. И обратите внимание еще на ее зубы. Следующий кадр можно. Вот есть места, где массовая охота белой акулы, Кархарадон кархарис, и туда очень часто приплывают туристы для того, чтобы наблюдать вот эту охоту, когда огромные белые акулы выпрыгивают из воды. Вот он, пошел дельфин на таран. Вопрос, слышу вопрос, да, а что, акула не может перекусить дельфина? Не может, потому что дельфин более стремительное животное под водой, чем акула, у него огромная скорость, он более верткий, вот. Ну и потом дельфины, они же действуют сообща, они нападают с разных сторон. У дельфинов, в отличие от акул, есть свой язык. Язык дельфинов изучают лингвисты. Вот в Московском государственном университете на филологическом факультете есть отделение ОСИПЛ, структурно-прикладной лингвистики, и там в дельфинарии ездят студенты, изучают язык дельфинов. У зубатых китов есть имена. Ну, не как у нас с вами, Петя, Вася. Он говорит, ты кто? Я бум-бум-бум. А ты кто? Я бум-бум-бум. То есть они друг друга идентифицируют по именам. Это уникально. Это вот в мире природы это может быть только у дельфинов, у зубатых китов. Ладно, не будем отвлекаться. Про дельфинов мы с вами потом поговорим отдельно. Смотрим следующую картинку. О, братцы мои дорогие, у нас время заканчивается, между прочим. Ну что, еще немножко порассказываем. У нас как раз акулы пошли. Самое интересное. Смотрим следующее. Обратите внимание на то, как устроена пасть акул. Не только белая акула, у многих других акул она устроена таким же образом. То есть, посмотрите, если акуле нужно совершить укус, то это тигровая акула, у нее верхняя челюсть встает дыбом, поднимается, и вот тогда она может осуществить вот этот свой укус. Это тигровая акула. Тигровая акула в мифологии стоит на втором месте по своей кровожадности после белой акулы. На самом деле, дети мои, есть международная статистика, это легко прогуглить. Каждый случай нападения акул в мировом океане, он фиксируется. То есть, если человека убила акула или съела, там, неважно, да, этот случай сразу попадает в статистику. Есть мировой мониторинг, это легко прогуглить. И посмотрите,
Там, как правило, ну, 8, да, ну, 15 от силы случаев со смертельным исходом нападений акул в мире. А теперь, друзья мои, подумайте, сколько миллиардов человек залезают в воду. Когда я был маленький, у меня была любимая книжка «Шеститомник. Жизнь животных», и там была такая картинка. Была карта мира, и была окрашена воды, где встречаются акулы, потенциально опасные для человека. И, значит, черное – это в круглый год, а заштриховано в теплое время года. Так вот, теплое время года – это вплоть до Черного моря. Это наш Дальний Восток, это Великобритания, это Франция, это на север, ну и на юг, естественно, там до огненной земли. В Средиземном море, я не знаю, полтора десятка видов акул отмечено было. И акула-молот, и белая акула, и синяя акула, о которой мы будем говорить. Ну, что касается тигровой акулы, она как раз вот ближе к берегам держится. Размеры, слышу, да, размеры. 5,5 метров самая большая тигровая акула. 1,5 тонны такая акула весит. Но людей, да, нападает. Были такие случаи. Но опытный дайвер, он знает, когда нападает акула, он по ее поведению сразу уже может понять, что акула переходит к агрессии. Но вот что интересно, дети мои, что только не извлекали из желудков акул. Помните, опять же, у Жюль Верна, «Дети капитана Гранта», с чего начинается? Там поймали акулу-молот, рыбу-молот, и у нее из желудка извлекли бутылку, в которой была вот эта записка, СОС от капитана Гранта, который там на необитаемом острове потерпел крушение и так далее, и так далее. А многие акулы глотают предметы с голодухи, которые плавают в Мировом океане, но что только не извлекали из желудков тигровых акул. Обувь, мешки угля, там теннисные ракетки. Вот колоссальный список, вот нет такого предмета на белом свете, который бы не извлекли из желудка тигровой акулы. Смотрим следующую фотографию. Вообще акула очень красивая, вид у нее достаточно зловещий. Но я бы вот что сказал бы, ребята, что если мы будем составлять рейтинг, какая акула самая опасная, да? Ну, как с боксером Валуевым, да? Если кто потенциально, да, белая акула перекусит нас пополам. Но опять же, как с боксером Валуевым. Не будет он ни вас бить, ни меня, я вас уверяю. А вот какой-нибудь Петька, Мишка Квакин, тот запросто. А вот это какая отвратительная рожа, правда? Вот эта вот акула чаще всех нападает на людей. Это большая бычья акула или тупорылая акула, как ее еще называют. Эта акула отличается очень мерзким характером. Если вы помните мультик про Немо, да, про амфиприона, про рыбку Немо, вот там как раз бычьи акулы были, вот с такой характерной пастью. Покажите нам следующий кадр, пожалуйста. Еще один очень важный момент. Бычья акула, она держится около берегов и очень часто заходит в реки. В такие реки, как Ганг, Миссисипи, Амазонка, куда только не заходит. Причем заходит вот в Амазонке ее встретили в местности, которая была удалена от устья, от дельты где-то 4000 километров от океана. Представляете, 4000 километров эта бычья акула в пресной воде проплыла по Амазонке. В Миссисипи, но это правда давно было, в 20-х годах, если мне память не изменяет, прошлого века, бычья акула растерзала мальчика, где-то 600 миль было от моря, от океана. То есть она заходит очень далеко. Мало того, в некоторых озерах обитают бычьи акулы. Ну, знаменитое озеро Никарагуа в Латинской Америке, причем это озеро, которое лежит выше уровня моря, я уже не помню там насколько, можете прогуглить, посмотреть. И ученые стали думать, а в озере очень много бычьих акул, они нападают на людей, на местных жителей, и стали думать, откуда там могли появиться бычьи акулы в пресном озере, море-то далеко. Но потом уже сообразили, что по реке Сан-Хуан они могут по порогам подниматься вверх. Вот видели, как лосось идет?
Он даже по водопадам умудряется подниматься, по струе водопада он поднимается вверх. Вот точно так же бычьи акулы поднимаются по реке Сан-Хуан, в озеро Никарагуа, и, если нужно, уходят опять в океан. Мало того, потом стали этих акул бычьих метить и обратили внимание, что все время они в озере не живут, потому что, ну, пищевая база там достаточно скудная, поэтому время от времени они постоянной миграции находятся. Ну, давайте посмотрим следующую акулу. Следующая акула, а то времени-то, ой, времени у нас совсем не осталось, а акул у нас с вами еще много. Следующая будет синяя акула, она же голубая акула. Вот, друзья мои, я уже сказал, что, как правило, в пасти акул погибает очень немного людей, да? Ну, 10, ну, 15 человек в год от силы. А знаете, сколько акул погибает в желудках человечества? Миллионы, десятки миллионов акул вылавливаются ради одних только плавников. То есть плавники обрезают для вкусного деликатесного супа, а самих акул выбрасывают за борт. Вот теперь посмотрите, очень хорошо видно во время нападения, как у нее дыбом встает челюсть. Я специально взял эту фотографию. Видите? То есть, когда акула плывет, чтобы сопротивление воды было меньше, челюсть прижимается к телу. А если надо кого-то укусить, вот она встает дыбом, эта челюсть, акула может совершить свой укус. Смотрим дальше голубую акулу. Ну, у голубой акулы у нее очень характерная внешность, ее легко узнать, не только по цвету, она длинная, как веретено, прогонистая такая, стремительная акула. У нее верхний плавник хвостового оперения намного длиннее нижнего, видите, она какая, и у нее очень узкая длинная морда. Голубую акулу, кстати, встречали даже у нас в море, в Черном море, в Средиземное море она заходит, встречали ее в Черном море. Считается потенциально опасна для человека, но потенциально. Были нападения, были случаи нападений, были такие случаи зафиксированы. Но, конечно, гораздо чаще. Есть, кстати, такая, опять же, туристическая аттракция для дайверов. Есть места, где голубые акулы собираются в большом количестве. Это одна из самых распространенных акул. Ну вот, друзья мои, давайте поговорим об акулофобии, да, как мы это назовем. Вот обратите внимание, почему-то у античных авторов, вот помните Одиссей, мы уже помянули Одиссея, Одиссей по Средиземному морю мотался 10 лет туда-сюда, плавал там, и ни разу никакая акула на него не напала. Мало того, у древних греков нет никаких акул, ни изображений акул, ничего. Давайте вот посмотрим следующую картинку. У древних египтян прекрасные изображения, вот эти вот барельефы, да, какие животные только не изображены. Кстати, у древних греков очень часто дельфины бывают изображены, осьминоги, рыбы-меч, у древних римлян. Но почему-то в древнем мире не боялись акул. Точно так же, как акул не боялись жители островов в Тихом океане, в Атлантическом океане, в тропиках. Почему? Потому что на самом деле акулы не так часто нападают на людей. Как я уже говорил, к счастью, мы люди очень невкусные, мы не являемся их такой специализированной добычей. Иногда мы сами провоцируем нападение акул. Смотрим следующую фотографию. Тогда, когда же возник... О, вот смотрите, какая смешная, да? Ну, просто зайка. Какая няшная, хорошая акулка, чего же ее бояться? Вот сейчас она открыла пасть и может уже укусить. Смотрим дальше. Значит, когда же началась фобия? А я вам напомню, что такое фобия – это не просто страх. Это уже страх болезненный, панический страх. Вот, кстати, челюсти акул продаются во всем мире. Но, ребята, я вас сразу хочу предупредить. Передайте родителям. Если вы поедете куда-то на курорт, если вы там увидите продажи акулей челюсти, ростром рыбопилы или что-то в этом роде, то дерните за рукав, скажи: папа, мама, не надо это покупать. По одной простой причине. Потому что это все может подпадать под международную конвенцию CITES. Вот есть такая международная конвенция, которую Россия тоже подписала. Потому что многие животные, из которых делают сувениры, это по науке называется их части и дериваты. Можете записать еще один термин, блокнотик. Да, и могут быть, в лучшем случае, это будет очень большой штраф на таможне. В худшем случае, ну, в некоторых странах вплоть до тюремного срока могут родители получить вот за такой сувенирчик. Поэтому не надо создавать спрос, чтобы акул убивали. Акул и так осталось очень мало. Итак, когда же началась фобия, вот эта мировая фобия?
Началось массовое, вот еще одна пасть акулы, едем дальше. Массовый страх начался, пожалуй, это бычья акула, едем дальше. В 1945 году. В 1945 году произошла страшная трагедия, о которой знает любой американский школьник. Давайте посмотрим следующую картиночку. Когда же это было? Когда же это было? Когда же это было? В каком месяце, не помню. Это было 30 июля 1945 года. Вот посмотрите как раз. Это подтверждение моих слов. Видите? Древнеримская мозаика. Вот единственное я нашел. 18 века картина. Единственная картина. 18 века картина. Единственная картина, которую я нашел, очень долго искал.

На пути крейсер «Индианаполис» атаковала подводная лодка японская, выпустили по нему несколько торпед, они попали в цель, и дальше началось страшное. Люди начали, крейсер очень быстро стал тонуть, и в это же время появились огромные стаи акул. Погибло 883 человека. Ну, где-то 60, 70 или 80 человек смогли спастись на шлюпках, на надувных плотах. 883 человека погибли. То есть это очень известный случай в Америке, еще раз подчеркиваю, знает любой школьник. Но, правда, надо отметить, что всего лишь из этих 800 человек, из почти 900 человек погибло, да? Но из них только человек 50-60 съели акулы. Остальные либо утонули, либо погибли от голода, от жажды, потому что там дальше история была очень скверная. Успели подать сигнал СОС, но его услышали на трех военных базах. На одной начальник был пьяный и не обратил внимания, на другой он, начальник радиостанции думал, что это ложный сигнал японцев. В общем, помощь не пришла. Но после этого началась акулофобия. В Министерстве обороны США стали разрабатывать всевозможные средства защиты для акул. Были потрачены гигантские деньги, а можно следующую посмотреть картинку. Изобретали какие-то вот таблетки, которые привязывали к ногам, чтобы эти таблетки растворялись, и такая вода стала. Вот видите, как раз эта трагедия, она увековечена. По-моему, два фильма Голливуд снимал на эту тему. Вот видите, ночь, прожектор, тонет крейсер, вот они, плавники акул, можно следующую посмотреть картинку. И вот после этого начался первый страх, панический страх человечества перед акулами. А апофеоз этого страха приходится, следующую картинку можно посмотреть, мы эти ужасы разглядывать долго не будем. Сначала появился роман Питера Бенчли. Назывался он «Челюсти». Ну, если кто-то из вас читал этот роман, я его читал с удовольствием. Он совершенно не о том, о чем снят фильм. Потом, через год, в 75-м, по-моему, в 74-м году вышел роман, а в 75-м году Стивен Спилберг снял фильм свой знаменитый «Челюсти». Это уже фильм ужасов. Так вот, роман, он как раз не об акуле. Акула, она там как триггер такой, то есть, который... В чем смысл? Акула, гигантская акула, а может быть даже, кстати, тот самый мегалодон, как предположил один из ученых, терроризирует курортный городочек. И дальше три отважных человека вышли на нее охотиться, и добро побеждает зло в самом конце. Но книга не об этом. Книга о том, как проявляются характеры людей. Да? То есть вот эта вот угроза, ну вот как сейчас, смотрите, вот с коронавирусом, да? Мы все на карантине, и как четко проявляются характеры людей. Вот ты думал, он друг, а он, оказывается, он от тебя шарахается, не подходи ко мне. Вот точно так же в минуту опасности люди, сразу вот вся их сущность проявляется. Книга об этом. А фильм уже был снят как триллер. И после этого фильма уже пошла акулофобия гулять по всему белу свету. И уже у людей эта акулофобия приняла такой болезненный характер, что люди вот заходят в воду, им чудится, что вот она сейчас, где-то акула, она меня съест, она меня сожрет. Ну, наверняка вам это чувство знакомо, да? Смотрим дальше. На самом деле, если мимо вас проплывает акула, то 99%, 99,5% из 100, что она проплывет мимо, и вы ей не интересны. Скорее всего, это вам скажет любой дайвер, любой инструктор. Это акула Мако. Одна из самых быстрых, самых ловких акул. Размер до 4 метров. Это считается, это я просто продолжаю сейчас список. Дело в том, что акул очень-очень много, но лишь немногие из них занесены в списки видов, которые представляют опасность для человека. Акулу Мако самую большую, 4 метра, поймали, кстати, у берегов Турции. Вот вам, пожалуйста, Средиземное море. Следующую акулу смотрим. Следующая акула будет очень интересная. Это акула Молот. Акула-молот, их несколько видов. Есть гигантская акула-молот, есть акула-молот меньших размеров. Вот. Зачем акуле нужен такой молот? Ну, как вы думаете? Минутное раздумье. Вспомните рыбу-пилу. Помните? Пилорылого ската.

0: Зачем вот такой ростер, антенна? Вот это другой вид антенны. Еще больше, чем рыба пила, акула молот обожает скатов. Она с удовольствием на них охотится. И вот, это скатоискатель. Это сканер, которым она сканирует поверхность песчаную и ищет скатов. Если она находит там ската, она бьет этим молотом, как наковальня, этого ската парализует, а затем начинает его поедать. Секундочку. Я слышу ваш вопрос. Вы хотите сказать, а не защищает ли скат хвостокол? Да. Скат, безусловно, защищается и пускает в ход свою ядовитую иглу. И даже эта игла втыкается в морду акули, но ей хоть бы что. Один раз поймали акулу-молот, у которой в морде торчало 90 с чем-то этих вот иголок ската. Видимо, яд на них не действует. Вот для чего акуле-молот вот такой вот нос. Считается... Размер, слышу, размер до 6 метров. Хорошая акула, большая. Кстати, акулы-молоты иногда собираются очень большими стаями. Это завораживающее зрелище. Я, к сожалению, не дайвер. Ну, к сожалению, уже возраст не позволяет. Вот, но мечтал бы, конечно, посмотреть на это фантастическое зрелище. Те, кто видел, говорят, что это вот что-то невероятное. Так, едем дальше. Кто у нас там еще из потенциально опасных акул в нашем списке? Это у нас кто? Это у нас лимонная акула, да? Кислая убийца. Давайте посмотрим, кто у нас следующий. Нет, это акула-молот. Это акула-молот. Кстати, акула-молот очень часто сопровождает и рыбы. Вот она. Похож на лимончик, правда? Она такого же желтого цвета. Лимонная акула 3-4 метра в длину. Чаще всего держится у берегов, смотрим следующую картинку. Именно этим она, в общем-то, и опасна. А эту акулу я взял в нашу лекцию для того, чтобы вам показать, насколько акулы разнообразные. Есть рыбы, если я вам покажу, вы никогда в жизни не угадаете, что это акула. Какая-нибудь акула-нянька, да? Или она акула на самом деле, точно так же, как и морская лисица. Зачем ей такой удивительный хвост? Она этим хвостом работает как бичом, как хлыстом. То есть стая акул врезается в крупный косяк рыбы и хвостами начинает сгонять их в центр. И там, где вот уплотнение, там они их начинают пожирать. Так, смотрим дальше. Ой, у нас время-то давно уже кончилось, а у нас с вами еще одна группа очень опасных рыб, смертельно опасных Мирового океана. Мы ее сейчас проскочим на скорости и потом будем отвечать на вопросы. Да, как всегда. Готовы? Готовы. Смотрим следующую картинку. А, нет, но это я должен был вам показать. Как вы думаете, что это? В старину это называлось кошелек русалки. Ну вот, когда находили такие вот штуки, выброшенные на берег, думали, что это русалочьи кошельки. На самом деле это яйцо акулы было. Потом поговорим про размножение рыб, и я вам расскажу про яйца живорождения, про живорождение. Ну, на самом деле живородящих акул нет, это яйца живорождения. А вот так выглядят яйца акул и скатов. Вот такие вот кожистые, квадратные. Они как якорями цепляются рогами. Так, вот они, рыба-зебра. Удивительно красивая рыба. Это семейство скорпеновых. Все рыбы очень ядовитые. Смотрим зебру и смотрим следующую зебру. Они бывают самых невероятных расцветок. И поэтому их иногда называют рыбы-бабочки. Они действительно похожи на каких-то бабочек, которые вот застыли в водной глади где-нибудь в коралловых рифах. Вот, посмотрите. Удивительная красота. Но, как я вам уже говорил, нельзя ничего под водой трогать. Ни в коем случае. Тем более красивая. Вот самое главное правило. Вот эта скорпена уже другая. Но у нее тоже очень опасные шипы. Если, не дай бог, рыба скорпена уколет вас своим ядовитым шипом, это будет страшная боль, это будет страшная рана, которая будет очень долго заживать. Были смертельные случаи. Вот. Даже маленькая скорпенка, вот следующий кадр, видите, выброшенная на берег, даже у нее очень-очень ядовитые верхние иглы плавников, можно получить очень болезненный укус. А если аллергическая реакция, не дай бог, то там вообще беда и караул. Еще у нас есть какие-то скорпены? По-моему, есть несколько скорпен. На них мы завершим обзор рыб, потенциально опасных для человека. А, нет, еще рыба-хирург. Ну как же, мы должны были сказать о рыбе-хирурге. Чем опасна эта рыба? Синенькую покажите нам, верните рыба-хирург. Вот она. Рыба-хирург. И покажите нам сразу следующий слайд. После рыбы-хирурга. У рыбы-хирурга есть складное лезвие. Вот он, рыбий хирург. Вот посмотрите, около хвоста, видите красная черточка? На самом деле это лезвие, как у складного ножа. Это лезвие, она может вытащить из ножен и нанести очень сильный удар хвостом. Лезвие не ядовитое, но может рассечь очень здорово. Поэтому рыбу-хирург увидели, держитесь подальше. Рыба-хирург, смотрим дальше. Рыба-хирург – одна из самых распространенных рыб коралловых рифов. Вот, видите? У рыб-хирурга в основании хвоста по обе стороны есть по одному лезвию. У некоторых хирургов целый ряд, который они выбрасывают, как лезвие перочинного ножа в минуту опасности. Смотрим дальше. Затянулась наша сегодняшняя лекция. Но если вы еще не убежали, если вам не скучно, то продолжаем. Жуткая рыба, да? Прямо вот, не дай бог, ночью приснится, так ведь проснешься с криком «Мама!». На самом деле, слава богу, эта рыба на людей не нападает. То есть потенциально может, как боксер Валуев, может дать по голове, но не дает. Тигровая африканская рыба. Смотрим следующий кадр, вы увидите, узнаете, почему она тигровая. Потому что чаще всего она бывает, вот это ее зубки, такие вот страшные, ужасные. И очень часто она бывает тигровой расцветки. Вот она, во всей красе. Водится в Африке. Это уже пошли пресноводные рыбы. Вот она тоже рыба. Я не помню, у нее какое-то очень сложное латинское название, но рыбаки ее иногда называют рыба-вампир. Очень серьезная рыба, до 2 метров. Но, слава богу, тоже на людей не нападает. Следующую рыбу смотрим, пресноводную, страшную, ужасную. Пиранья. Ух. Да? Мороз по коже от одного этого слова пиранья. У меня жили в аквариуме, я их очень любил. Замечательная рыбка. У Алексея Федоровича Золотницкого дореволюционная книжка про аквариум. Там эта рыбка называется рыбка Таллер. Чудесная, игривая, шустрая. Я не знаю, откуда взялись эти страшные рассказы и мифы про пираний. Они действительно охотятся стаями. Пираний много разных видов. Это пираньи обыкновенные. Не было, дети мои, не было ни одного зафиксированного случая достоверного, чтобы пираньи сожрали человека. Таких случаев не было. На рыб нападают, да, на других рыб нападают, стаями нападают. Следующий вид пираний. Покажите нам вот эта большая темно-синяя. Пираньи много разных видов. Есть пираньи огромные, вот такие вот огромные, вот как вот эта вот синяя. Нет, следующая. Это травоядная пиранья. Я видел, как она жрет арбузную корку. Так жрет, что прямо за ушами у нее чавкает. Их, кстати, очень часто содержат в аквариумах, вот в больших зоопарках. В московском зоопарке есть. Вот кончится карантин, пойдете, увидите, там есть такие пираньи. Вот очень часто мы боимся того, что на самом деле не страшно. А того, что страшно, мы с вами не боимся. Вот и весь сказ. По-моему, все, да? Будем отвечать на вопросы, если таковые имеются. Спрашивайте, дети мои, что знаю, отвечу. О, 1,5 часа мы почти проговорили. Прямо академическая лекция у нас с вами получилась. 1:20. Так, есть у нас вопросы? Что, неужели нет вопросов при такой теме?
1: Подождите, сейчас я вывезу.
0: А, это арапаима. Это арапаима. Я ее почему взял? Потому что арапаима считается самая большая пресноводная рыба. Она, по-моему, до 5 метров в длину. Водится она в Америке, в Латинской Америке, но никогда не нападает на людей. Хотя это самая-самая большая, самая крупная речная рыба арапаима. Так же, как аравана, тоже страшная рыба-дракон, но на людей не нападает. Так что, ребята, не бойтесь. Так, что вы пишете, что вы спрашиваете? О чем вы спрашиваете? Сейчас, секундочку, я ж сразу не вижу ваши вопросы. А скажите, моя мама плавала как-то раз в море и увидела мурену, испугалась, испугались. А вы скажете, Филипп, здравствуй, старина. Филипп, ты уже не первый раз спрашиваешь. Привет, Филипп. Значит, если мама увидела мурену и испугалась, ну, мама, наверное, правильно сделала, что испугалась. Просто не надо бояться. Надо плыть себе дальше и все. Мурены не нападают сами. Вот. А в Средиземном море, ну, я сколько раз видел мурен, но чаще всего там маленькие муренки, вот такая вот голова, чего ей бояться-то? Если ты ей палец в нос не суешь, то она никого кусать не будет, поверь, Филипп. Так что маме скажи, что в следующий раз можно, если мама, скорее всего, в маске плавала, да, можно даже остановиться на этом месте и понаблюдать, Ну, такая дистанция 1,2 м. Вполне нормальная, хорошая дистанция. Действительно, она очень красивая. Если мама в следующий раз преодолеет страх, издалека понаблюдает, то мама тебе расскажет, какая она красивая. Так, что у нас еще? Кстати, что насчет глубинных рыб? В последнее время было много глубоководных съемок, где были зафиксированы новые. Ага, насчет глубоководных рыб, вы, наверное, спросили, да? Где были зафиксированы новые формы жизни? Друзья мои, новые формы жизни фиксируются постоянно, и интересные формы жизни. Вот, например, в 20 веке, в 60-х годах наши ученые закинули трал, вытащили червячков, рассмотрели и ахнули. А это оказался новый тип животных. Тип. Не класс даже, а тип паганофоры. Это было мировое открытие, сенсация на весь белый свет. Что касается глубоководных рыб, изучать их очень сложно, по одной простой причине. Если вытащить глубоководную рыбу на борт корабля, то она взорвется, вот там другое давление совершенно. Поэтому изучать их можно, это очень дорого, это очень тяжело, это глубоководные погружения, батискафы, это специальные виды съемок. Этот процесс идет, изучение. Но поскольку монстров там не нашли, гигантских морских змеев не нашли, то всякие там рачки, креветочки и всякие осьминожики и моллюски, они для широкой публики интереса не представляют. А ученые, да, ученые, они постоянно делают там очень серьезные открытия. Так, жесть, люди, страшные чудища, я не знал, что белых акул не осталось. Да, веселый геймер, именно так. Белых акул почти не осталось. Поэтому, если веселый геймер, ты встретишь белую акулу, считай, что тебе страшно повезло, что ты ее встретил. Так, лучших экземпляров губят люди. Лучшие экземпляры губят люди. Наверное, лучше так спрягать. Со своей алчной жаждой похвастаться трофеем. Правильно. Бессмысленно уничтожает редкие экземпляры. И чем более редкое животное, тем желание. Ваше мнение. Ну, а как вы думаете, что я отвечу? Я вообще считаю, что это свинство и скотство. Это называется трофейная охота. Да? Когда люди убивают антилопу ради трофейных рогов, самые длинные рога, а если они не длинные, то там распаривают, их вытягивают, чтобы попасть в книгу. Там вот эти все большой шлем, Big Five, да? Большая пятерка, надо обязательно убить слон, там и так далее, и так далее, и так далее, буйвол, леопард в Африке. Я считаю, что это идиотизм и скотство. Я против охоты, я против трофейной охоты и против трофейной рыбалки, как любой нормальный человек. Правильная охота. Я не против, сам не охотник, но понимаете, есть такие места на земном шаре, где без охоты люди не смогут прожить. Это во-первых. Во-вторых, правильная охота, ну, можно на нее закрыть глаза, потому что она тоже играет свою роль. Это отдельная история. Давайте мы поговорим потом. Так, что еще? Больше нет вопросов у нас? Да не может быть. А вот несколько, насколько опасны для человека крупные сомы? Вот в любой деревне на берегу Волги или Дона можно услышать страшную историю про мальчика, который родителей не слушался, его скушал сом, да? На самом деле такие случаи документально не зафиксированы, чтобы сом съел человека. Собак хватали, переплывающих рек, уток хватали. Человека сом не ест. Ну, науки такие вот неизвестны случаи. Непонятно про пираньи. Они же даже кусают человека. Бу, друзья мои, кусают. Еще как кусают. Пираньи разводят. Я же вам говорил, что пираньи, у меня жили пираньи. Я знал замечательную женщину, которая разводила пираньи. У нее были тысячи этих пираний. И как-то я ее спросил, Лена, по-моему, ее звали. Лен, а вот не было случая, чтобы кто-то там сунул руку в аквариум, и ему там палец отхватили. Он сказал, был один мой товарищ. Он чистил аквариум, а пираньи выложил в таз. И вот когда он выгребал их из тазика назад в аквариум, то он случайно пальцем попал пираньи в рот и оцарапал до крови палец. Вот это единственный случай, который вот наука известен, когда в неволе содержали пираньи и пролилась кровь человеческая, целых 3 капли. Ну, понимаете, опять же, вот был случай недавно, вот есть желтая пресса, так называемая, да, есть газетные утки, как в старину говорили. Это одно, есть приключенческая литература, есть фильмы ужасов. Вот вы смотрите этот фильм ужасов, там остров какой-то, пираньи, все кишмя кишит, они всех жрут. Ну, и вы думаете, что так на самом деле? На самом деле это не так. В Латинской Америке, там, я не знаю, в той же Амазонке пираньи полно. Я был в Бразилии, да, я не слышал ни разу, чтобы кого-то сожрали пираньи. Ну, ребят, ну не так это все. Тигровые акулы на людей нападают или нет? Да, нападают, но, слава богу, очень редко. Дети мои, еще раз, можете прогуглить. Все случаи нападения акул на людей фиксируются. Вот сядьте, вот закончится наша лекция, да, наберите. Количество там, нападений на акул с летальным исходом и год. Там 2019 год, 2018 год, вы увидите, там, ну, 8, ну, 7, ну, 10 человек от силы, не больше. Это при том, что дайверы, у нас времени нет, я бы вам рассказал бы, были самые резонансные случаи нападения акул. Это какие? Несколько лет назад в Красном море, помните, Шарм-эль-Шейх, были нападения акул на людей. И через год были нападения у нас на Дальнем Востоке. Даже руки откусила белая акула одному человеку. Значит, я расследовал эти случаи вместе с Иваном Игоревичем Затевахиным. Помните диалоги о животных? Вот мы с дядей Ваней, старые друзья, мы тогда расследовали этот случай. Почему это произошло? Во-первых, как я уже говорил, дайверы делают все для того, чтобы акулы их покусали. Они их там и тычут в нос, и ластами по морде бьют, и пристают как только могут. Что произошло тогда в Шарм-эль-Шейхе? Священный месяц Рамадан, на который принято резать баран у мусульман. Поэтому из Австралии, я не помню, или из Новой Зеландии шел корабль, который вез этих баранов в Египет для того, чтобы их там на праздник зарезали. Представляете себе, это огромный корабль, в котором клетки, клетки, клетки с баранами, с овцами, которые тесно, тесно там, естественно, по дороге некоторые овцы и бараны умирали. Что с ними делали? Правильно, их выкидывали за борт. Что происходило? За кораблем плыли акулы. Ну, они плыли, потому что время от времени какого-то очередного барашка за борт кидали, можно было это подкрепиться. А корабль плыл, целый океан переплывал. Представляете себе, вот Австралия, Новая Зеландия, да, и надо было войти через Орденский пролив, пройти все Красное море и до Шарм-эль-Шейха, да? Путь недолгий. И представляете, сколько сотен акул сопровождал этот корабль. Вот они за этим кораблем вошли в Красное море, прошли в Красное море. А дальше случилось вот что, насколько мне известно. Дальше вырубилось электричество в одном из отсеков этого корабля, и там, к сожалению, в этих клетках погибло очень-очень много баранов. Для того, чтобы их утилизировать, сдать на свалку, надо было заплатить денег. Ну, видимо, команда корабля была очень-очень умная, в кавычках, и они не придумали ничего лучше, как эти клетки с мертвыми баранами выкинуть в воду. Вот их и выкинули посреди Красного моря. А не забывайте, что за кораблем шла огромная толпа акул, чужих акул, которые прошли весь океан за кораблем. А тут свои местные акулы, свои местные ребята. И у них тоже начались вот эти вот недоразумения. Вы кто такие? А мы из Атлантики. А что вы тут делаете? Это у нас в Красном море. А вот тут так вкусно пахнет. А что это вкусно пахнет? А бараны-то за решеткой. Их вместе с клетками выкидывали. И вот дальше, вот представляете, вот эти обезумевшие от вкусных запахов акулы начинают разбираться друг с другом вокруг этих клеток, откуда они не могут забрать этих мертвых баранов. А тут еще дайверы с фотиками. А ну-ка, иди-ка сюда, и ласты ей по морде. Ну, я удивляюсь, что так мало жертв было. Это что касается Шарм-эль-Шейха. Что касается Дальнего Востока. Там тоже из-за добычи нефти, из-за строительств было нарушено экологическое равновесие. То есть на некоторые морские млекопитающие не пришли на свою лёжку. А как я вам уже говорил, акулы, они же ведь путешествуют по всему земному шару. И вот представьте себе, пошли они, где там крупная рыба нерестится. А она в этом году не нерестилась, потому что там люди помойку устроились. Они голодные поплыли в другое место, где там, не знаю, другие рыбы в это время проходят. А там стройка, там порт построили. Они голодные плывут дальше, уже полземного шара проплыли. И доплывают, наконец, до нашего Дальнего Востока. А здесь тоже, знаешь, такая неприятность. Здесь нет морских млекопитающих. Вот эти вот обезумевшие голодные акулы. Ну, так получилось, что, да, была одна, по-моему, жертва. Один человек погиб, а одному откусили руки. И это при том, что, еще раз повторяю, миллиарды, миллиарды людей залезают в воды Мирового океана, плавают среди акул. Поэтому не надо так панически всего этого бояться. Так, что делать, если напала акула? Ребят, ходите честно. Вот если бы я отбился 10 раз, раз 15 он тонул, погибал среди акул, да, но ни разу даже глазом не моргнул. Вот если бы я раз 15 от акул отбивался бы, я бы вам рассказал. Известен случай, когда американский летчик был сбит в море и 2 километра до берега плыл в окружении акул. Не пострадал, не лишился ни одной конечности. У него брали интервью. И когда спросили, а что вы делали, он сказал, когда подплывала акула, я просто бил ей кулаком в нос. Вот такие гуманные акулы. Это вот, а могли бы порвать, если бы очень захотели. Так, сомы нападают или нет, не знаю. А что у нас еще? Скажи, сколько всего видов пираний? Ой, я не помню, но прогуглите. Там много всяких, там много, там десятка-полтора видов. Кстати, пираньи относятся к хороциновым рыбам. Ничего вам не напоминает? Кто у нас хороциновые рыбы? Гупи. Вот, так что они, видите, с гупяшками, они в близком родстве пираньи. Так, что делать, чтобы эту хирургу ядовитой рыбе, не знаю. Так, зачем нужна рыбам такая яркая окраска? Зачем рыбам яркая окраска? Хороший вопрос. Дети мои, давайте про окраску поговорим отдельно, потому что есть покровительственная окраска, есть яркая окраска, есть вот у стайных рыб окраска нужна для того, чтобы видеть друг друга боковым зрением стаи, да, синхронизировать свое движение. Окраска – это очень интересная тема, отдельная. Есть разбивка контура, окраска. Договорились. Давайте так, одна из лекций будет называться «Покровительственная окраска». Хорошо? Я вам все расскажу, зачем она нужна. Яркая предупреждающая окраска. Вот у того же хирурга, пожалуйста, или у скорпена, это типичный пример предупреждающей окраски. Ну, представьте себе, какая-нибудь рыба захотела эту скорпену проглотить. Бам! А там ядовитые колючки. Она на всю жизнь запомнит эту яркую полосатенькую. Никогда в жизни больше к ней не подплывет. Вот зачем нужна яркая окраска. Или хирург. Вот подплывет рыба, он ее полоснет этим своим скальпелем. Он сразу запомнит. Вот этого синенького больше никогда не трогай. А то получишь. Как долго живут акулы, мурены, сомы? Ну, вы знаете, что касается, как долго живут рыбы вообще, да, здесь очень много разных мифов. Если я сейчас начну рассказывать, это до завтрашнего утра, ладно? Ну, не так долго, как принято об этом думать, не сотни лет. Так, какая самая маленькая акула? Вот такая самая маленькая. Так, вроде бы в Амазонке обегают какие-то мелкие рыбки-падальщики, которые, подобно червякам, проникают, не проникают, не поедают. Бывают ли медузы-убийцы? Да, бывают медузы-убийцы. Мы с вами в следующий раз как раз поговорим о медузах-убийцах. Мы будем говорить с вами об иглокожих, будем говорить о медузах, куба медуза, морская оса и так далее, и так далее. Так, поддержать. Так, Дима, когда запретят спортивную охоту? Не знаю. Ира из Зефира. Ира Зефира. Я не знаю, когда запретят спортивную охоту, но Ира, знаю одно. Если ты против, если я против, если все мы против, то придется в конце концов подчиниться большинству и спортивную охоту запретить. Так, Мария, 9 лет, какая рыба проглотила пророка Иона? Ага, Маша. Извини, что я тебя на ты, Машенька, вот ты какая молодец. Какая рыба проглотила? Да, в Библии, конечно, у нас кит проглотил, но, скорее всего, это была китовая акула. Потому что известен такой случай, Машенька, он достоверно описан, когда китовая или гигантская акула, по-моему, это была китовая акула, у нее огромная пасть, Прямо такая вот огромная пасть, как мамина кровать, куда человек пролезает легко. Она случайно проглотила человека, и он находился у нее в пасти, ее загарпунили, вытащили эту акулу. И человек оказался жив, хотя у него уже кожа была вся сморщенная под действием вот этих желудочных соков. Вот, Машенька, если ты долго держала руку в воде, то обратила внимание, рука становится такой морщинистой, да, под действием воды. Вот то же самое было с его телом. Так что, если пророка проглотила рыба, такой случай вполне. Нет дыма без огня, правда? Ведь любые рассказы, любые предания, они не на ровном месте возникают. Они как отголосок какого-то случая. То, скорее всего, это, конечно, была гигантская акула, которая без зубов, она питается планктоном, поэтому она человека не сожрала. Так, мурены все время переплывают с места на... Нет, не переплывают с места на место, живут под одной корягой, как правильно было написано. Катринджес. Нет, они очень такие территориальные рыбы. Ну а зачем ей куда-то плавать? Если достаточно еды, она будет в своей пещерке сидеть все время и никуда не поплывет. Будет есть осьминогов, будет есть там, кого поймает. Так, скажите, какая максимальная длина Арапаимы, да, Арапаимы? Ну, около 5 метров, по-моему, посмотрите. А как сом может напасть на собаку? Собаки не фанаты плавания. Ну, во-первых, собаки фанаты плавания. Так кто же вам сказал, что они не сама, они фанаты? Они очень любят плавать и купаться, собаки. А есть собаки-ретриверы, подавальщики дичи. Такие, как спаниель, например, или лабрадор. Вот охотник выстрелил, утку ранил, и ретривер, собака, плывет ее достать и в зубах принести. Вполне может сама попасть к саму. Алексей Аленкин. Бытует мнение, что в Чернобыле водятся гигантские самые 5-6. Да. Есть такое дело. Я прочитаю до конца вопрос, чтобы было всем понятно. Бытует мнение, что в Чернобыле водятся гигантские самые 5-6 метров в длину. Можете ли вы прокомментировать этот факт? Там есть каналы в Чернобыле остались. Это вот в Чернобыле система охлаждения ядерного реактора, она требует очень много воды, поэтому там такие каналы. И в этих каналах живет очень много рыбы. Там живут карпы и сомы. И вот сейчас туда приезжают даже на этих сомов посмотреть туристы. Вот кидают буханку хлеба, и этот сом всплывает, и хом. Тут же на голубей, кстати, они охотятся, эти самые, потому что по берегам канала входят голуби склевывать вот этот хлебушек, который не весь попадает в воду. И иногда эти самые, они едят голубей, охотятся и на них. 5-6-метровых сомов там нет. Вообще, что касается Чернобыльской катастрофы, вы знаете, до конца ученые до сих пор еще не изучили действие радиации. Вот. И я очень хорошо это все помню, когда это все произошло 40 лет назад, то были такие прогнозы, что теперь начнутся мутации, двухголовые телята начнут рожаться, там какие-нибудь крысы-мутанты двухметровые начнут бегать, и сомы будут 10-метровые. Ничего этого не произошло. Мутации были. Дело в том, что у природы есть свои механизмы самовосстановления, которые мы просто до конца еще не изучили. То есть это не мистика, это наука. Мы очень многого не знаем. Мы, я имею в виду, не я лично, а мы человечество. И ученые каждый раз делают каждый год все новые и новые открытия. Поэтому 6-метровых сомов в Чернобыле нет, поверьте, действительно нет. Кстати, можете зайти на YouTube и посмотреть, это чернобыльские сомы, и там вот эти вот такие, как бревна, огромные рыбины плавают, их кормят буханками хлеба. Много акул погибает в сетях. Да, значит, много акул погибает в сетях, как обезопасить их от рыболовецких сетей? К сожалению, никак. Если акула попадает в сеть, она гибнет. Знаете почему? Она задыхается. У акулы нет плавательного пузыря, в отличие от других рыб. Поэтому для того, чтобы дышать, акуле надо двигаться. Если акула остановится, она погибает, она задохнется. У Жак-Ифа Кусто были потрясающие кадры. Они напоролись на подводную пещеру, в которой было очень-очень сильное течение. Прямо такое течение, что аквалангиста относило этим течением, надо было за что-то держаться. И вот на этом сильном течении лежали штабелями акулы, разинув свои пасти. То есть они могли лежать и не задохнуться, потому что вода сама текла к ним. Вот, поэтому если акула обездвижена, помните, мы с вами говорили про тоническую неподвижность, касатки, как убивают, и киты, киты-касатки, как убивают акул. Они хватают их зубами, переворачивают вверх брюхом. Тоническая неподвижность, все, акула задыхается. И дальше уже она погибла. И точно так же они погибают в сетях. А рассказ «Последний дюйм. Вранье» – это кто у нас? Селлинджер, по-моему, да? «Последний дюйм». Друзья мои, понимаете, есть книга. Что значит «вранье, не вранье»? Эта книга, этого не было, это придумал писатель для того, чтобы показать стойкий характер папы, летчика, мальчика, который помог папе. Понимаете, это художественное произведение. Очень часто художественные произведения пишутся после какого-то события. Вот какое-то событие произошло, и начинают писать, и как-то все описывать, и приукрашивать. Ну, что значит? Ну, такое могло быть теоретически, да. Ну, не было такого. Это придумано. А какое животное убивает больше всего людей? Малярийный комар. Вот малярийный комар убивает больше всего людей. Миллионы людей погибают от малярии. Очень страшное животное, да? Вот вы услышите в тропиках... Писк комара. Вы же в страхе не бежите, в ужасе. А он гораздо страшнее, чем белая акула, которая будет проплывать мимо вас. А вы ее даже не заметите. Так, ну что, все или еще есть вопросы?
1: Я думаю, заканчиваем.
0: Заканчиваем. Ну что ж, друзья мои, спасибо вам за внимание. И еще раз хочу напомнить. Мы с вами встречаемся по воскресеньям в 2 часа дня. Ну, я могу вам, конечно, и сам темы придумывать. Но если вы будете подсказывать, какие темы вызывает у вас наибольший интерес, мне так будет легче ориентироваться. Хорошо? Ну все, до встречи. С вами был я, Александр Хабургаев. До скорой встречи.

Черепахи традиционно рассматриваются в ранге отряда или подкласса класса пресмыкающихся или рептилий. Характеризуются уникальным сочетанием морфологических, физиологических черт. Морфологические особенности черепах включают строение панциря, не похожего ни на каких других позвоночных животных, расположение плечевого пояса внутри панциря, под ребрами, уникальное строение черепа, в котором отсутствуют височные ямы и отсутствуют зубы. Панцирь черепах – это уникальное образование. В эволюции позвоночных ничего подобного больше не было. Тем не менее, панцирные животные, да, были в эволюции и существуют и сейчас, в настоящее время. Среди ныне живущих, вы все знаете, броненосцы, да, у них панцирь образуется за счет кожных окостенений, то есть косточки возникают непосредственно в коже. И разрастающихся ребер. Ребра расширены. Напоминает то, что происходит у эвнатозавра, предполагаемого предка черепах. Единственное, у эвнатозавра нет кожных окостенений, только расширены ребра. Панцирь был... Древние были броненосцы, глиптодоны так называемые. Гигантские. Они размером были с носорога. Такие были гигантские броненосцы. У них был шикарно развит панцирь из кожных окостенений, то есть это мозаика, таких полигональные косточки, такие многогранники, которые образовывали панцирь, который покрывал все тело животного. У черепах панцирь устроен совершенно иначе. Панцирь был хорошо развит у древней группы морских рептилий, триасовых, плакодонтов, которых, кстати, на роль предков черепах тоже рассматривали. Но панцирь у них устроен тоже совершенно иначе. У них панцирь образован за счет кожных окостенений преимущественно. Да? Ребра чуть-чуть расширены, но не образуют единый такой, не срастаются, не образуют единой структуры. То есть все группы позвоночных животных, у которых есть панцирь, ныне живущие ископаемые, имеют панцирь и устроены по другой схеме, иначе, чем у черепах. В ископаемом состоянии роговые щитки не сохраняются, да, по крайней мере, на длительном промежутке времени. Поэтому в ископаемом состоянии мы находим только костные элементы. Вот. Но на костях панциря черепах сохраняются следы крепления роговых щитков. Это так называемые роговые борозды. Поэтому о строении рогового панциря мы тоже можем получить представление о его о конфигурации щитков. Это важный диагностический признак для черепах. Кроме того, на костном панцире сохраняются отпечатки линий роста, так называемых, да, то есть колец на роговом панцире, которые образуются в результате роста черепахи. На костном панцире они зачастую тоже отпечатываются, и в этом случае мы можем судить о возрасте древних черепах в том числе. А физиологические особенности черепах – это, прежде всего, их обмен веществ, наличие в качестве продуктов обмена как мочевины, так и мочевой кислоты. Тогда как у всех остальных пресмыкающихся в качестве продукты обмена выступает всегда мочевая кислота. Сами пресмыкающиеся характеризуются двумя основными параметрами, скажем так. Это холоднокровность, то есть низкий уровень обмена веществ, и наличие так называемых амниотических яиц. Это сложно устроенные яйца, вот как у курицы, например, да, где зародыш окружен дополнительными оболочками и находится, по сути, в маленьком водоемчике. Вот. Поэтому животные с такими яйцами могут в меньшей степени зависеть от наличия влаги в окружающей среде. Это характерная черта пресмыкающихся. Положение черепах в составе рептилий, оно спорно. Уже более 150 лет ученые пытаются решить эту проблему. Согласно одной точке зрения, черепахи занимают самое базальное положение, происходит от самых примитивных рептилий. Согласно другой точке зрения, они являются родственниками наиболее продвинутых представителей этой группы, таких как ящерицы и крокодилы. В последнее время дискуссия о происхождении черепах, она смещается в сторону именно представления об их родстве с ящерицами и крокодилами.
Вот, об этом свидетельствуют и часть морфологических данных, и однозначно свидетельствуют об этом молекулярные данные. Традиционно считается, что черепахи мало изменились с момента своего появления. Древнейшие достоверные черепахи известны из позднего триаса, возраст их 210 миллионов лет. Они, конечно, сильно отличались от современных, специалистам это ясно. У них гораздо был более армированный панцирь, были шипы на шее, на конечностях, на хвосте была булава. Была крупная очень голова без височных вырезок. Они, по-видимому, еще не могли втягивать шею внутрь панциря. Такая известная особенность черепах, да, современных. Они все втягивают, значит, голову. Все, большинство из них втягивают голову и шею внутрь панциря. Есть так называемые бокошейные черепахи, которые складывают шею в бок. И скрытошейные, которые складывают шею S-образной вертикальной плоскости. Так вот, древнейшие черепахи, по-видимому, так делать еще не могли. Кроме того, спор идет о том, вообще, какой образ жизни вели эти самые древнейшие черепахи, баргонохелисы. Одни исследователи считают, что они были наземными существами. Об этом свидетельствует строение их конечностей, пропорции элементов конечностей, наличие остеодерм, гистология, то есть тонкое строение, микроструктура костей, вроде свидетельствует о сухопутности. В то время как другие особенности, а именно тефономия, значит, особенность захоронения, да, восстановление среды обитания, говорят о том, что они существовали в водных условиях. Скорее всего, с самого начала своего появления черепахи формировались и развивались на границе двух сред – водной и сухопутной, и наземной среды. И в дальнейшем, в процессе эволюции, они могли, как говорится, сохранять вот эту водно-наземность свою, а некоторые представители уходили в водную среду или, наоборот, наземную. Начиная со средней юры, уже фиксируются черепахи водные, настоящие водные черепахи. По-видимому, это были пресноводные сначала черепахи или прибрежно-морские черепахи, которые постепенно, значит, все более и более осваивали водоемы, а прибрежно-морские постепенно переходили к жизни в море. Жизнь в море требует специальных адаптаций. Специальных адаптаций. Это, кстати, и выведение избытка солей, самое очевидное, а также специальных, значит, развития локомоторных способностей, то есть конечность черепах преобразуется в ласты в этом случае. По-видимому, переход к водному образу жизни и к морскому образу жизни происходил неоднократно в эволюции черепах. Освоив водоемы, черепахи первоначально не умели плавать. Вот это, так сказать, может звучит парадоксально, да? Мы знаем, что водные черепахи современные, большинство из них плавающие. Тем не менее, среди современных даже есть водные черепахи, которые не плавают, а ходят по дну. Ходят по дну. По-видимому, первые водные черепахи тоже были ходящими по дну. То есть они просто ходили по дну, соответственно, они не могли жить в глубоких водоемах. Жили в мелких водоемах, и как и современные, просто они поднимаются на задних конечностях, чтобы подышать. Да? То есть вот глубина водоема, она определяется, как говорится, размером, или размер черепахи глубиной водоема. Да? Впоследствии черепахи научились плавать. Вот как это происходило, это загадка. То есть в отношении морских черепах более-менее понятно, поскольку у них такие ярко выраженные адаптации к жизни в море, это прежде всего строение конечностей. По строению конечностей мы сразу можем определить, что у них есть, значит, эти морские адаптации. Современные морские черепахи плавают очень быстро, у них развивается так называемый подводный полет. Они двигают конечностями таким образом, что каждая конечность, она в пространстве, значит, повторяет фигуру восьмерки. В отношении пресноводных черепах все сложнее. То есть мы не можем зафиксировать тот момент, когда они вот просто ходили по дну, а когда они уже стали по-настоящему плавать. Это сложно. Нам, кажется, здесь не хватает информации. Но то, что они сразу не могли плавать, это очевидно.
Для того, чтобы плавать, черепахам нужно иметь тоже специальные адаптации в пресных водоемах. Ну, им нужно как-то плавучесть свою поддерживать, чтобы не падать на дно. Понимаете? Хорошо, они могут оттолкнуться от дна, какое-то, так сказать, спланировать. И такие черепахи есть, такими интересными древние черепахи, у которых на панцире возникают какие-то необычные кили, какие-то необычные структуры, которые, по-видимому, позволяли им какое-то время удерживаться после толчка, удерживаться в воде, планировать. Вот. Но настоящие плавающие черепахи, значит, по-видимому, возникли позже. Для этого им требуется некоторые особенности строения, связанные с легкими, когда они могут регулировать объем легких и таким образом, значит, поддерживать свою плавучесть, подобно тому, как плавательный пузырь у рыб работает. Да? Также у черепах работают легкие, у плавающих черепах. Только в меловом периоде черепахи начинают делать попытки вторично выйти на сушу. Представьте себе, как я сказал, значит, они первоначально сухопутные или на границе сред, затем уходят в воду все сильнее, а затем снова пытаются выйти на сушу. И первые такие попытки были неудачны. Мы их фиксируем и в раннем мелу первые, затем в позднем мелу фиксируем, по косвенным признакам фиксируем попытки выхода на сушу. Ну, какие это косвенные признаки? Это какие-то особенности строения конечностей. У сухопутных черепах конечности более сильно изогнуты, потому что движение конечностей осуществляется другим способом. В водной среде черепахи обычно плавают вот такими движениями, да, а на суше, соответственно, они должны конечностями двигать иначе. По-видимому, вот эти попытки в меловое время выйти, они были неудачными, поскольку черепахи эти быстро вымерли. Их продолжительность существования в летописи недолгая. И настоящие сухопутные черепахи появляются только в палеоцене. Только в палеоцене. То есть порядка 55 миллионов лет назад. И на сушу-то выйти можно, да? А как остаться жить на суше? Вот это сложнее, потому что на суше перепады температуры, они гораздо более резкие. Да? Соответственно, черепахам надо было развить какие-то физиологические адаптации, которые позволили бы им, собственно, выдерживать низкие температуры. Вот в этом и ключик, по-видимому, этого вопроса. Тема пока, скажем, не изучена. Как им удалось это, какие физиологические адаптации, значит, позволили им на суше удержаться. Но в результате группа сухопутных черепах, так называемые тестудиниды, современная группа, вот она как возникла в палеоцене, она, значит, процветает до наших времен, и именно эта группа освоила самые экстремальные среды для черепах, это пустыни. Вот, они стали жить совершенно в аридных условиях, значит, отсутствие влаги, и черепахи стали рыть норы. И, по крайней мере, две их веточки, это наши среднеазиатские черепахи, в Средней Азии, Казахстане живут, и североамериканские гоферы, черепахи-гоферы, они стали рыть норы. И в норах они пережидают и периоды похолоданий, да, и периоды сильной жары. То есть эта норная жизнь, она позволяет им регулировать, значит, свою активность. И активны они оказываются, вот среднеазиатские черепахи вообще очень короткий период в году. Все остальное время сидят в норах. Это такая вершина, скажем, эволюции черепах. Стоило идти в воду, чтобы потом выйти на сушу. Ну вот, получается, что вот этот эволюционный путь, он такой, в общем-то, совершенно непредсказуемый, понимаете? Что условия на Земле менялись, и черепахи приспосабливались к этим изменениям. Известная особенность черепах – их медлительность. Да? Они медленно передвигаются. И за тот длительный промежуток времени своей эволюции, они 210 миллионов лет, они двигались, ну, медленно двигались. Но материки двигались, по-видимому, несколько быстрее, чем черепахи. Поэтому материки,
они, так сказать, разделялись. Вы знаете, что в Триасе был гигантский материк Пангея, который уже в Юре стал раскалываться на два субматерика: Лавразию, северная группа материков, и Гондвану. И черепахи оказались разделенными. Вот. Затем Лавразия тоже разделялась на какие-то субматерики. Гондвана разделилась тоже на несколько субматериков. И вот благодаря своей медлительности черепахи, понимаете, не успевали перебегать с одного на другой материк, пока раздвигались. И очень оказались хорошо приуроченными к разным, значит, этим территориям. Благодаря этому вся эволюция черепах оказывается как на ладони. Мы видим, как разделялись группы в соответствии с разделением материков. Очень это хорошо видно у черепах. Да? Скрытошейные черепахи, о которых я говорил, они оказались на северной группе материков, а бокошейные на южной группе материков, на Гондване. А затем на Гондване образовалась гигантская пустыня, которая отделила северную часть Гондвана от южной Гондваны. И так получились еще две группы черепах, бокошейных уже. Это так называемые пеломедузовые черепахи, назовем их так. И змеиношеи черепахи. Змеиношеи сейчас живут только в Австралии и в Южной Америке. А пеломедузовые живут в Африке, на Мадагаскаре и в Южной Америке. Только в северной части Южной Америки. Вот, опять же, такие вот события, их называют викариантными, когда разделение территорий, оно приводит к разделению групп. Для черепах это очень характерная эволюционная черта. И ранние этапы эволюции группы, они очень хорошо соответствуют эволюции материков. Мы очень хорошо видим, как, какая группа, где была и так далее. Но в дальнейшем все усложнилось. Потому что, значит, материки, когда разделялись, все, группы разделились. Но потом материки стали сталкиваться. И вот тут черепашки начали перемешиваться. Первоначально они были, так сказать, на разных материках, стали, значит, перебегать, перемешиваться. И история стала гораздо более запутанной. А когда черепахи освоили, значит, водную среду, она стала еще более запутанной. Понятно, что для морских черепах никаких, так сказать, пределов нет, да, распространения. Они плавают где хотят. И водные черепахи, они оказываются тоже гораздо более подвижными, чем их, значит, наземные родственники. Они тоже распространялись более эффективно. Поэтому та картина распространения черепах, которую мы видим в настоящее время, это такая, скажем, мозаика первоначально викариантных событий, разделения материков, разделения групп черепах, последующими дисперсионными событиями, преодоление барьеров, смешение, значит, их областей распространения, картина получается очень сложная и запутанная. Если еще к этому добавить то, что большая часть разнообразия черепах в прошлом, я сказал, современное это 14 семейств, а всего известно в настоящий момент более 50 семейств черепах, то получается очень сложная, запутанная картина. Как я уже сказал, одной из вершин эволюции черепах являются сухопутные черепахи. Да? Сказал, что это, они прошли такой сложный путь, что предки были такими водоноземными, потом ушли в водную среду, потом вышли на сушу. И значит, вот это современные сухопутные черепахи являются вторично сухопутными. Другой вершиной эволюции являются морские черепахи, конечно, потому что жизнь моря, она требует тоже довольно сложных адаптаций. И, как я сказал, переход к жизни в море у черепах происходил, по-видимому, не менее двух раз –

достигнув самых крупных размеров среди черепах. В размахе своих плавников эти черепахи достигали 4 метров. То есть это были гигантские, значит, самые крупные вообще черепахи, которые когда-либо существовали. В позднем мелу возникают группа современных морских черепах, по-видимому, независимо, которая включает в себя непосредственно морских черепах, хелонит, и вторую группу так называемых кожистых черепах, дермахелиид. Вот эти кожистые черепахи, они очень необычны. Во-первых, они питаются медузами. Такая интересная специализация, согласитесь. А кто их еще ест? Из-за этого, кстати, большие проблемы у них возникают, потому что медузу легко спутать с полиэтиленовым пакетом, и они гибнут от того, что эти полиэтиленовые пакеты употребляют вместо медуз. Вот эти самые кожистые черепахи совершенно необычные, имеют строение панциря. У них панцирь устроен не как у всех остальных черепах, а как не у черепах, я бы так сказал. Именно поэтому их длительное время рассматривали как наиболее примитивную группу, которая близка к предкам черепах. Значит, в чем это необычное строение панциря? У них обычный панцирь черепах, вот тот, который у всех есть, он у них редуцируется. Он у них, от него остаются только тоненькие-тоненькие косточки. Никакого единого спинного и брюшного щита нет. Но поверх вот этих тоненьких-тоненьких косточек, ребрышек, формируется новый панцирь на основе кожных окостенений, остеодерм. Точно так, как он формируется у упомянутых уже плакодонтов, упомянутых броненосцев и так далее. То есть формируется такой, ну, скажем, типичный панцирь позвоночного животного. Вот эти самые кожистые черепахи, они, как я сказал, рассматривались в качестве длительное время в качестве такого, ну, модели предка черепашьего, да. Но палеонтологическая летопись показывает, что они возникают только 50 миллионов лет назад, да. То есть никак не получается, чтобы их... Вот. И возникают они непосредственно от ближайших родственников с другими морскими черепахами. И молекулярные данные это показывают. То есть современные исследования свидетельствуют, что кожистые черепахи никак не могут быть примитивными, что это просто очень сильно видоизмененные морские черепахи. Их эволюционная история реконструируется довольно интересным образом. Предполагается, что первые морские черепахи, они жили, они были прибрежно-морскими, скажем так. Прибрежно-морские. А что такое жизнь в прибрежно-морских условиях? Ну, жизнь там масса всяких хищников, там самые кормные места, там много, значит, питательных веществ, туда все сбегаются. Там быть очень, как говорится, тяжело. Поэтому черепахе нужен хорошо развитый панцирь в таких условиях. Да? Как только мы чуть-чуть уходим поглубже в море, подальше, там пресс хищников уменьшается. И там уже, как говорится, этот панцирь, он не очень нужен. И они начинают его редуцировать. Редуцируют, скажем так, черепаший панцирь редуцируют. И редуцируют очень сильно. Некоторые морские черепахи, значит, имеют очень большое количество отверстий в панцире, да, появляются дырки, фонтанели так называемые. Ну вот, ну, теперь представим, что эта черепаха, уже которая живет в открытом, скажем, океане, она снова по какой-то причине возвращается к жизни в прибрежных условиях. Она попытается панцирь восстановить. Вот. Но восстанавливает его своеобразным образом. Она уже восстанавливает за счет каких-то других, значит, механизмов. Восстанавливает за счет остеодерм, то есть кожное окостенение, которое начинает возникать поверх, значит, прежнего панциря. Вот. А затем мы представим, что они снова, после того, как они развили себе уже панцирь из кожных остеодерм, снова уходят обратно в море. Снова происходит еще более сильная редукция панциря. То есть примерно такую историю реконструируют для вот этих самых кожистых черепах. То есть они жили в прибрежно-морских условиях, ушли в открытое море, потом вернулись в прибрежно-морские условия и снова ушли в открытое море. Вот такая история реконструируется на основе палеонтологических данных. Значит, реконструировал эту историю великий французский палеонтолог,

эволюционист Луи Дало. И, собственно, изучая вот этих самых кожистых черепах, их родословную, он пришел к пониманию так называемого закона необратимости эволюции. Закон Дало еще называется. О том, что в эволюции нельзя вернуться к прежнему состоянию. Мы всегда будем, значит, мы должны двигаться вперед. Каждый кажущийся возврат, на самом деле, это он будет уже на другой основе. То есть, это вот пример вам эволюционной закономерности, которая была на основе черепах установлена. Но еще одну группу черепах я упомяну, не могу не упомянуть. Это пресноводные черепахи, тоже своего рода вершины эволюции. Пресноводные черепахи трехкоготные, триониксы, трехкоготные черепахи. Совершенно удивительная группа черепах, которая очень рано в эволюции, конкретно в раннем милу уже, потеряла часть элементов традиционного черепашьего панциря, в частности, краевые элементы карапакса они потеряли. У них сильно редуцирован этот костный панцирь. Вот, и потеряли роговые щитки. Роговые щитки покрывают панцири всех черепах. Да? Они, значит, есть костный панцирь, и поверх него развиваются роговые структуры. Так вот, вот эти трехкоготные черепахи, они утрачивают роговые щитки, и панцирь у них, костный панцирь, редуцированный костный панцирь, покрыт мягкой толстой кожей. Связано это с тем, что эти черепахи начинают использовать кожу в качестве органа дыхания. И поэтому, именно по этой причине их называют земноводными пресмыкающимися. То есть, сочетание физиологических черт земноводных, при том, что они являются рептилиями, да? Вот. Вы знаете, что рептилии, у них, так сказать, кожное дыхание, это очень редко бывает, это редкие очень специализации. А тут целая группа черепах, которые переходят к тому, что используют кожу в качестве органа дыхания. Значит, эти животные живут в пресных водоемах, хорошо аэрируемых, с большим количеством кислорода, и они могут очень долго находиться под водой. Помимо того, что у них кожа принимает участие в дыхании, ну, выводит углекислый газ, прежде всего, да? У них развиваются и в глотке особые структуры, хорошо снабженные кровеносными сосудами, которые используются как жабры, да, то есть тоже как дополнительный орган дыхания. То есть это животные с очень хорошо развитыми адаптациями к жизни в воде. Да, они вылезают на сушу только для откладки яиц, естественно. Вот. Ну, есть еще и другой пример. Черепах с сильно развитыми водными адаптациями, так называемые змеиношеи черепахи австралийские, которые вообще на сушу могут не выходить. То есть, есть один вид, который откладывает яйца в воду. Это вообще уникальная совершенно особенность, чтобы рептилия, яйцо в скорлупе отложило в воду, это, конечно, феноменальная особенность. Но дело в том, что в Австралии очень короткий период, там, они живут в Северной Австралии в специфических условиях, с очень коротким периодом, пригодным для инкубации яиц. То есть буквально там порядка 20 дней, только есть сухой период, когда яйца могут лежать на суше и, так сказать, под солнышком значит, инкубироваться. Все остальное время дожди. Черепахи вынуждены использовать этот короткий период инкубация. Каким образом? Заранее откладывая яйца в воду. Да? Яйца находятся в состоянии диапаузы, не развиваются. Затем, когда кладка, значит, водоем высыхает, начинается инкубация, все, пошел процесс развития. В результате они весь этот короткий период без дождя, они используют его максимально, значит, эффективно. И вылупление происходит уже в воде. То есть, когда кладка затапливается, они вылупляются. Это, я повторюсь, еще один вид хелодина ругоза австралийских черепах вот дошел до такой удивительной физиологической адаптации, которая вообще не характерна для рептилий. Нет другой рептилии, которая бы откладывала яйца в воду. В воду откладывают яйца лягушки, амфибии, да? Но не рептилии. Вот есть, оказывается, такая черепаха. У других представителей этой группы, змеиношеих черепах, у них развиты так называемые анальные
пузыри, анальные пузыри. Это особые структуры в прямой кишке, которые позволяют им дышать. То есть там развита тоже капиллярная сеть, и они дышат через, как говорится, через анус. Понимаете? И могут не всплывать там сутками. Сутками. Им вообще не нужно атмосферный кислород, как говорится. Они берут весь кислород из воды. То есть вот такие вот удивительные вещи есть среди современных черепах. Говоря об ископаемых, я хотел бы еще упомянуть совершенно удивительную находку в Верхнем Милу Северной Африки, Марокко. Был найден гигантский череп морской черепахи размером 70 сантиметров длина этого черепа. Черепаха называется ацепихилон. В чем уникальность? Дело в том, что он, ну, череп очень длинный, и на конце его оказалась трубка. Вот. Я не сказал вам, что вот удивительно то, что морские черепахи, я упоминал, кожистые, да, питаются медузами, другие морские черепахи питаются, например, там, водорослями, питаются моллюсками, питаются беспозвоночными морскими. Но ни одна из них не питается рыбой. Вот странно, жить в море и не питаться рыбой. Как так? Тем не менее, значит, это так. У них малоподвижная шея. Они в процессе эволюции, так сказать, вот утратили подвижную шею, она укоротилась, и она не позволяет им охотиться на рыбу. Вот. Но кроме того, сама, так сказать, форма тела черепахи, ее, как говорится, конституция, она, как говорится, отпугнет рыбу быстрее, чем черепаха успеет что-то предпринять. Вот. Поэтому не питаются они рыбой, морские черепахи. Но вот этот ацепихилон, которого нашли в Верхнем Милу Северной Африки, он имеет на конце черепа, морды, трубку диаметром 6 сантиметров. Значит, костная трубка. Ну и ученые предположили, что она работала, в общем-то, как пылесос для всасывания. На кого? Рыбок. Думаю, что они из кораллов могли как раз высасывать, ну, не только рыбок, но и рыбок в том числе, потому что это более эффективно было, конечно. Длинная морда, на конце трубка, и вот этими всасывающими движениями действительно можно тогда рыбку поймать. Иначе, если просто открывать пасть и ее закрывать, так рыбку не поймаешь в воде. Вот вам, значит, такой вот удивительный пример, конечно, это морской черепах, который все-таки, по-видимому, рыбой питалась, наверное, не только рыбой. Что касается, значит, питания рыбой, среди упомянутых мной триониксов, трехкоготных черепах, есть виды, которые питаются рыбой. Они активные хищники, у них очень подвижная шея, они стремительно ее выбрасывают. По сути дела, они гарпунят рыбу. Они выполняют, занимая жизненную такую нишу засадчика, зарываясь в дно водоема, так сказать, присыпанный песочком, илом, они сидят и ждут. Вот. Когда появляется рыба, шея выбрасывается вперед, сгибается, и значит, только таким образом они, значит, могут охотиться. Есть другой пример. Это змеиношеи черепахи рода матамата, которые ловят рыбу таким образом, они резко открывают свою пасть, и рыба просто засасывается внутрь. То есть не хватает ее, а наоборот, как говорится, понимаете, открывает пасть, и рыба сама всасывается в ротовую полость. То есть вот такие есть примеры адаптации. А так большинство черепах водных, они питаются либо ослабленной рыбой, либо какими-то беспозвоночными, либо мертвой рыбой. И каждый, кто держал черепах дома, они, так сказать, водных черепах, могли это наблюдать. Еще одна вершина эволюции черепах – это так называемые шарнирные черепахи. Я бы даже сказал, что каждая черепаха мечтает получить шарнир. Что такое шарнир? Шарнир – это какая-то подвижная зона в панцире, в карапаксе, в спинном щите, либо в пластроне, которая позволяет панцирь закрывать, да, закрывать отверстие панциря. То есть усиливать его защитные свойства. Значит, эволюция черепах, мы наблюдаем неоднократное формирование шарниров, уже начиная, по крайней мере, смело. В Верхнем Милу уже появляются первые примеры шарнирных черепах. Ну,
А в кайнозое, так сказать, таких примеров уже появляется много. И среди современных черепах тоже довольно много есть черепах, у которых развиваются шарниры. Шарнир позволяет черепахе сочетать повышенную защищенность с подвижностью. Значит, когда угрозы нет, черепашка с открытым панцирем, так сказать, двигается, все, что ей нужно, делает. Вот, как только появляется угроза, она закрывает свой панцирь и, значит, так или иначе себя защищает. И существует довольно много разных видов шарниров. И самые, так сказать, такие яркие примеры – это так называемые коробчатые черепахи, у которых панцирь просто закрывается как коробочка полностью. Все, и вы ничего оттуда не выковыряете. Значит, эта проблема на самом деле актуальна стала для черепах именно с появлением млекопитающих, мелких хищных млекопитающих, которые, собственно, могли у черепахи что-то откусить. Это произошло в палеогене. То есть в палеогене мы впервые встречаемся именно с такими шарнирными черепахами, которые пытаются закрыть свой панцирь максимально. Вот у нас на северо-западе и вообще по всей европейской территории России наиболее распространенным видом черепах является так называемая болотная черепаха, Emys orbicularis, современный вид. Они зимуют на дне водоемов, зарываясь в ил, впадая в состояние анабиоза. Но известны случаи, когда выдры использовали проруби, которые оставляют рыбаки для ловли рыбы, для того, чтобы выдры, значит, нырять, доставать черепах со дна, откусывать им все, что нужно, и, так сказать, разбрасывать эти панцири, валяются вокруг. Представляете, и панцири разбросаны вокруг, значит, вот этих прорубей. Вот. Человек таким образом помог выдре уничтожить там энное количество черепах. То есть такие случаи зафиксированы. Вот вам пример. И черепахи, значит, с этим стараются бороться посредством развития шарниров. Да. В мезозое такой проблемы не было. Еще не было хищных млекопитающих подходящего размерного класса, которые могли бы черепахам что-то откусить. Поэтому в мезозое, значит, у черепах основная проблема была — это крокодилы. И они, и сейчас, кстати, эта проблема остается с крокодилами. Сейчас есть в крупных реках Юго-Восточной Азии, там живут черепахи, крокодилы вместе и так далее. У черепах развивались адаптации против крокодилов. Значит, крокодилов какая стратегия? Хлопнуть челюстями, да, и раздавить, разбить. Вот. И у черепах возникают соответствующие структуры, которые позволяли им воспрепятствовать этому. Вот. Между брюшным и спинным щитом возникает усиленная связь, и от брюшного щита наверх растут особые такие вертикальные подпорки, которые как столбы укрепляют карапакс. И крокодил в таком случае раздавить просто такой панцирь не может, он может его пробить в одном месте, так сказать, ну, зубом пробить. И такие, значит, в ископаемом состоянии современные такие примеры известны. Может откусить край панциря, но черепахи очень живучие, и у них это все быстро зарастает. Вот. Таким образом, черепаха остается живой. То есть, вот представьте себе, что на протяжении мезозоя основная, значит, проблема, ну, позднего мезозоя, для черепах это были крокодилы, конечно. И вся эволюция черепах — это была своего рода, так сказать, конкуренция с крокодилами. По размеру, значит, крокодил растет, черепашка растет. Или, скажем, черепашка растет, крокодил растет. Черепашки развивали более мощные толстые панцири, развивали вот эти подпорки, как я сказал. Вот. А начиная с уже в кайнозое, стратегия несколько изменилась. Появились группы черепах, которые стали, значит, входить в некоторые такие конкурентные отношения. Или, это можно назвать, конечно, такой эволюцией тоже. С млекопитающими, с мелкими млекопитающими. И вот у них развивались шарниры.

0: Радио КП.
1: Ведь недаром я его слушаю.
0: И тебе рекомендую.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
3: Здравствуйте, друзья. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. И не удивляйтесь тому, о чем я сейчас вам расскажу. Дело в том, что определились финалисты премии «Почетный академик ВРАЛ 2021 года». Премия вручается за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и, соответственно, их популяризации. А в этом году премия вручается даже в двух номинациях, но я не буду рассказывать все сама. Для того, чтобы все заиграло в красках, я пригласила руководителя оргкомитета премии, научного журналиста, основателя и главного редактора научно-просветительского портала antropogenes.ru Александра Соколова, который много раз бывал в передаче данных. Саша, здравствуйте, добро пожаловать.
4: Да, здравствуйте, здравствуйте.
3: Первый вопрос, который, мне кажется, у любого с уст сорвется: зачем вы так с людьми? Ведь некоторых ваших финалистов люди... ну, просто обожают. Вот, например, Андрей Владимирович Курпатов, психотерапевт, российский телеведущий, продюсер. В чем у него проблема? Зачем вы его номинировали на псевдонаучную премию?
4: Господин Курпатов, он всегда широко известен и популярен, и вел передачу, книжки большими тиражами, и даже выступал на Совете Федерации и на Большом экономическом форуме в Даосе. В данном случае вот мои коллеги, наши эксперты, психологи, считают, что, в общем, господин Курпатов несколько злоупотребляет сказать, своим влиянием на аудиторию. То есть он говорит вещи, которые кажутся научными, но при простейшей проверке выясняется, что это некое смешение фактов, гипотез, спекуляций, что когда мы начинаем проверять, допустим, он говорит, что для того, чтобы ваш мозг сосредоточился на какой-то задаче, ему нужно 23 минуты, чтобы загрузить информацию. Значит, и там реально такой совет, вот, что надо 23 минуты сидеть сосредоточенно, ни в какие смартфоны не втыкать, потому что вот 23 минуты. А почему? Потому что было, оказывается, такое исследование. Но если пойти по ссылке, то выясняется, что вообще-то измерялось просто время, скажем так, в течение которого работник офиса, перекрутившись от своей задачи на какую-то другую, в среднем возвращался к своей задаче. Вот, это называется вот, искажение результата научной исследования. Там даже и цифры эти 23 не было.
3: Саша, вы знаете, вот. Курпатов всех поражает прежде всего словосочетанием «цифровой аутизм». Все родители России и те, кто понимает по-русски, тонут в чувстве вины из-за вот этого словосочетания «цифрового аутизма». Вот, может быть, здесь вы не правы, а он, да, прав.
4: Вы знаете, ну еще раз, я не психолог, я руководитель оргкомитета, поэтому здесь, конечно, должны комментировать психологи. У нас эксперты, значит, будут давать комментарии свои на этот счет. Но вот, надо вообще сказать, что вот в сфере там, психологии, психиатрии стараются быть очень осторожными с изобретением новых диагнозов. Когда, знаете, происходит стигматизация тех же людей с аутизмом, и это большая проблема. И здесь, когда вот так лихо дается такое медицинское... тоже в некотором роде стигматизирующее название целой, не знаю, там, большой группе людей, просто потому что там подростки долго слишком сидят в телефоне, у них, значит, развивается цифровой аутизм. Эпидемия цифрового аутизма. При этом, опять же, если мы начинаем смотреть исследования, со ссылкой на которые об этом говорится, там, конечно, таких однозначных выводов никто не делает.
3: Чтобы быть справедливыми, вот среди всех этих номинаций, точнее, номинантов, нужно еще сказать о человеке, который носит звание кандидат исторических наук, доцент, член Союза писателей России, преподаватель МГИМО в прошлом. Да, это Ольга Николаевна Четверякова. Кстати, да. Я лично с ней знакома. Чем она вам не угодила?
4: Значит, еще раз, ну, тут важно еще раз подчеркнуть. Она не мне лично не угодила. У нас значит, есть определенная процедура, по которой выдвигаются и проходит отбор кандидатов. В данном случае госпожа Четверякова, но она известна своими такими радикальными, опять, тоже запугивающими слушателей высказываниями, книжками, словосочетание «цифровой концлагерь», цифровой тоталитаризм, цифровой фашизм. Вот это вот сейчас на самом деле вошло в обиход. Многие используют. В общем, с подачи Ольги Николаевны во многом, которая рассказывает про то, что некие жуткие, значит, транснациональные глобалистические силы, там, стоящие над корпорациями, значит, цифровики, трансгуманисты, масоны, там черт знает кто, мировая закулиса, они с помощью новых технологий, цифровизации, внедрения всяких вот таких жутких технологий хотят поработить человечество, ну, в частности, Россию, хотят человека сделать рабом послушным. То есть вообще вот представление о человеке изменить, что это не венец творения, в нем не искра Божья, а это вообще просто он равен животному, а робот равен человеку, неживое равно живому, и, значит, будут какие-то киборги, которых приравняют в правах с людьми. И все кончится апокалипсисом, конечно же. Вот. И главное, что нас отбирают наши традиционные ценности, за которые, значит, держится, на которых держится наше общество.
3: А вот смотрите, у нас есть еще в этой номинации третий кандидат, это мысливец, да. Антон Александрович, да. Блогер, да. Владелец популярного YouTube-канала «Крамола», подписчиками, да. На которые являются миллионы людей, миллионы, да, просмотров, да. Собирают его ролики. То есть сейчас слушатель сидит и так рассуждает, ваши люди, ваши подписчики, я имею в виду ваши читатели, тоже в огромном количестве выбрали, а другие миллионы верят Антону Александровичу Мысливицу. Да, вот, да. Где, кто прав, а кто нет, как тут разобраться?
4: Здесь мы выступаем просто с точки зрения научного сообщества. Понятно, что есть ребята, которые считают, что персонажи, от лица которых идет повествование в роликах канала «Крамола», они молодцы, а вот там историки, медики, физики – это все лохи или глобные заговорщики. Но мы, по крайней мере, даем возможность зрителям выбирать. Вы можете посмотреть ролики «Крамола» на здоровье, тем более многие их смотрели. Вот, ну там реально действительно миллионы просмотров, и чего там только нет. То есть просто для зрителей, которые вдруг, для слушателей, которые вдруг не знакомы, просто представьте себе канал РЕН-ТВ, только канал РЕН-ТВ, который на Ютубе, и еще гораздо мракобеснее, если это можно только представить себе такое, это сложно представить. Но можно включить любой ролик и послушать, вам сразу начнут нагнетать конспирологию, различные фейки про коронавирус. Конечно, сейчас все вот эти деятели, конспирологи, пропагандисты псевдонауки, они на этой теме топчутся непрерывно.
3: Именно поэтому вы решили выделить в отдельную медицинскую номинацию под названием «АПЧИ» трех человек, которые говорят именно о ковиде.
4: Ну, на самом деле, медицинскую номинацию мы уже несколько лет назад хотели сделать. Она просто просится, потому что нас год за годом побеждали медицинские фрики, деятели псевдомедицины, а другие области лженауки оказывались обделенными. Ну и вот логично было делать отдельную номинацию. Ну вот как раз момент назрел, наконец.
3: Мы назвали псевдонаучно? Общий. Но подождите, врач-хирург, доктор медицинских наук, автор более 200 научных работ и монографий Александр Алексеевич Редько. Где же псевдонаучная?
4: Ну, он доктор медицинских наук, но диссертацию его никто не видел. Сам Редько говорит, что ее засекретили. Ну, понимаете, к сожалению, мы живем в ситуации, когда ученая степень и былые заслуги какие-то не гарантирует, что человек не начнет говорить какие-то очень странные вещи, скажем, представляющие опасность для здоровья людей. К сожалению, угу. Это так.
3: Поэтому, а как в медицинскую номинацию попала Мария Васильевна Шукшина, советская российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации? Она-то к медицине не имеет.
4: Мария Васильевна Шукшина, она этих всех товарищей собрала. То есть, на самом деле, те, кто вышли у нас в финал и, кстати говоря, в полуфинал даже врал по медицинской части. Большая их часть во многом раскрутилась благодаря в том числе деятельности Марии Шукшиной, которая собирала такие круглые столы, как бы посвященные ситуации с ковидом, но на самом деле настоящее такое сборище мракобесов, антипрививочников, ковид-диссидентов и тех, кто пропагандирует идеи, скажем так, антидоказательной медицины. Так что госпожа Шукшина, она во многом ответственна за ту панику, которую сейчас распространяют в соцсетях. Мы не успели сказать про третьего финалиста в медицинской номинации. Это Александр
3: Лисий. Да, Лисий. Это всем известный, да, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, между прочим. Вот ну, тоже тут
4: непонятно. Я тут могу сказать, что вот Мясников, может быть, самый такой неоднозначный из финалистов, потому что он в 2020 году успел сказать на огромную аудиторию ряд очень странных вещей. То есть он говорил, что COVID-19 – это обычное ОРЗ с низкой смертностью, что заболеть у вас там крайне ничтожный шанс, что маски не помогают.
3: Но тогда вообще было мало что понятно. Я помню свое интервью с Мясниковым, когда он говорил очень разумные вещи, полезные для аудитории.
4: Вот еще раз, человек поменял свою позицию в 2021 году, но номинировали его за, как говорится, слово не воробей, и на многих людей вот эти высказывания очень сильно повлияли. Ну, короче говоря, жюри из экспертов 25 декабря у нас на церемонии финала премии будет решать, кто, в общем, из финалистов достоин звания почетного академика Урала, кто нет. Вот поэтому решение за жюри.
3: Да, я вам желаю, во-первых, провести все без эксцессов, потому что вы, как и радио «Комсомольская правда», освещаете всегда проблему с обеих сторон. Ну, то есть вот только что на примере доктора Мясникова было сказано и первое, и второе. Мы также стараемся в эфире давать слово обеим сторонам, не обязательно это конфликта, но, собственно, любой ситуации. Поэтому мне и хотелось об этом рассказать. Я вам от всей души желаю удачи, потому что с большим уважением отношусь к вашим проектам. У нас в гостях был руководитель оргкомитета премии, научный журналист, основатель и главный редактор научно-просветительского портала antropogenes.ru Александр Соколов.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: будет чуть менее, наверное, научный, чем у остальных. Как бы более такой популярный, ну, следуя как бы логике сайта, популяризация знаний. Ну вот, ну и в более развернутом виде потом это будет опубликовано, естественно, на сайте. Значит, речь пойдет об Австралии. Австралия – замечательный такой континент, который всегда и всюду приводится как синоним изолированности, такой супер обособленности, уникальности, чему примером там и фауна, и флора, и люди, собственно. Известно, что Австралия ограничена как бы биологически довольно капитально, вот, но тем не менее люди туда попали. Данных о освоении Австралии довольно много. И надо сказать, что и в научных статьях, уж тем более в популярных, цифра первоначального заселения Австралии, она крайне гуляет от 40 тысяч лет до там, 200 с лишним тысяч лет. Вот. И очень популярным стало цитирование цифр порядка там, 60, 80, 100 тысяч лет назад, которые были сделаны, честно говоря, по непроверенным данным. И целый ряд местонахождений австралийских были продатированы действительно цифрами там, 50, 60, 80 тысяч лет и больше. Но при проверке оказалось, что там реальные даты для культурного слоя там 1000 лет, 2000 лет, 5000 лет, там Маколунанджи какой-нибудь. Ну, вот. А такие тотальные перепроверки дат в большом масштабе вот, для всех местонахождений показали, что достоверно 45, ну, в таком оптимистичном варианте, где-то 48 тысяч лет назад. А достоверных дат для человеческого присутствия в Австралии с древностью больше 48 тысяч лет назад вообще-то не обнаруживается. Вот, 48 тоже немножко как бы с вопросом на самом деле. Ну, наверное, если ввести поправки на там, возможности методов, может быть, там на пару тысяч лет еще удревнится, но вряд ли там сильно капитально. Вот. Но на самом деле стоит всегда еще помнить, что заселение Австралии – это на самом деле не совсем заселение Австралии, потому что когда она заселялась, она была соединена с Новой Гвинеей, там массой островов в Саху. И на самом деле речь должна идти не о освоении Австралии, а об освоении Сахува. И по идее более древние даты должны быть на Новой Гвинее, может быть, каких-то там островах, ну а в основном на самом деле на дне моря. Вот, чего мы не имеем, для Новой Гвинеи даты практически те же самые, на самом деле меньше, как правило. Ну, те, что есть, по крайней мере, ну, для дна моря как бы дат нет. Вот, на островах, которые там, острова Ару, например, там цифры есть, но тоже все моложе, чем австралийские. Соответственно, значит, попав в Австралию, люди попали в такой как бы вариант земного рая, что, собственно, с человечеством много раз случалось в разных местах. Вот. Но, значит, Австралия отличалась своей и флорой, и фауной. В немалой степени как бы раем должно было показаться после как раз той территории Сакула, которая сейчас является Новой Гвинеей. Потому что новогвинейская часть – это горные леса и такие саванны, где как бы большой фауны, ни современной, ни ископаемой, в общем, никогда особо не было. Ну, самые большие там звери – это кенгуру древесные и казуары. Но как бы первые на деревьях, вторые очень опасные. Ну, вот. А, соответственно, в Австралии открытые пространства, где была мегафауна. Вот. В настоящее время ведется довольно обширная дискуссия, ну и в настоящее время, последние там, 50 лет, наверное, о том, как бы встретил ли человек эту мегафауну вообще или нет. Вот. На самом деле, часть данных вроде как было показано, что люди такие застали эту мегафауну, там, дипротодонтов, гигантских кенгуру и так далее, потому что есть кости тех же дипротодонтов, например, с насечками от орудий каменных. Вот. Но, значит, эта мегафауна просуществовала, видимо, очень недолго. И буквально там за несколько тысяч лет они все это радостно съели. То есть на самом деле человек довольно быстро уничтожил все это. Ну, как всегда возникает вопрос, могли ли первобытные охотники в принципе все это уничтожить, или там виноват климат, как обычно это говорится. Но, скорее всего, как всегда бывает, действовал и тот, и другой фактор. Климат, видимо, эту мегафауну как бы подвел к грани, а человек ее добил. Но по факту свидетельств потребления всего этого в пищу есть, но очень мало. Вот. И, скорее всего, это говорит о том, что очень быстро вся эта мегафауна закончилась. После чего люди оказались большей частью в полупустыне. Вот. Но и, собственно, последующие тысячи лет как бы жили. Но замечательно, что люди не все вот эти 45-48 тысяч лет назад сидели там изолированно. И на самом деле имеется довольно много свидетельств того, что люди попадали в Австралию вообще-то не один раз, а много раз. Поскольку, ну, в частности, шлифованные топоры с выемкой для древка, появляется в Австралии только 20 тысяч лет назад. Ну, то же самое, там, можно говорить про пластины с притупленной спинкой, микролиты, там, и всякие другие такие технологические инновации. Но технологические инновации – это такая вещь, которая, в общем, может возникнуть вполне как бы и на месте. То есть, ну, для того, чтобы придумать шлифованный топор, как бы, ну, австралийцы могли как бы до этого дойти. Хотя, на самом деле, вопрос осложняется тем, что такие же в точности орудия обнаруживаются на Индонезийских островах. И как-то сомнительно, чтобы, скажем, на Сулавеси и в Австралии, само собой, оно как бы возникло независимо, когда оно, в общем, вроде типологически одинаковое. Но, с другой стороны, скажем, некоторые такие вещи в Австралии оказываются капитально древнее, чем на том же Сулавеси, например, и, может быть, инновации появлялись в Австралии, а распространялись на северные острова. Но, в любом случае, это говорит об отсутствии жесткого барьера. То есть, если уж они распространялись, то могли и в ту, и в другую сторону, и, скорее всего, это происходило вместе с людьми. Вот. Но если про каменное орудие можно еще там гадать, сами они придумали, не сами, и вполне могли и сами, то этого точно нельзя сказать про собаку Динго, которая, ну, явно не сама переплыла через все эти морские проливы, вот, а по таким более-менее достоверным данным, порядка 3-4 тысяч лет назад она в Австралии появляется, по крайней мере, по археологическим данным. Вот. Ну, я не поручусь, что это супер самые новейшие данные, но, по крайней мере, вот, самые новейшие, какие я нашел в литературе. В любом случае, как бы до 50 тысяч лет, как бы очень далеко. Вот. И очевидно, что кто-то там 4, 3, может быть, там 5, 10 тысяч лет назад еще раз прибыл в Австралию и собаку с собой таки привез. Вот. Ну, вопрос, как бы, насколько эти сами люди оставили свой генетический вклад в современных австралийцев, но, по крайней мере, эти люди точно были. Если кто-то приехал с собакой, то могли приехать как бы и большей толпой, как бы меньшей толпой, то есть могли и повлиять, учитывая, что самих аборигенов заведомо было мало. Значит, ну, такое пересечение Торисового пролива между Новой Гвинеей и Австралией, в общем-то, не проблема техническая на самом деле, чему свидетельство населения самих этих Торисовых островов, поскольку Торисов пролив между Новой Гвинеи и Австралии занят огромным количеством островов. На самом деле, большая часть их находится в пределах прямой видимости, в общем, как бы понятно, куда надо двигаться, как бы от острова к острову. Вот. И замечательным образом там живут люди, которые по своим антропологическим характеристикам оказываются более-менее промежуточные между папуасами Новой Гвинеи и австралийскими аборигенами. Вот. В частности, там можно найти волнистые волосы у одних, курчавые волосы у других, там размеры челюстей, там ширина носа и так далее. Все, ну, не то, что прям клинальная изменчивость получается плавно постепенная, но, в общем и целом, промежуточная. Вот. И на самом деле, видимо, изолирующим моментом между вот, Новой Гвинеей и Австралией было не море как таковое, которое, в общем, как бы они вполне преодолевали, лодки у них были, между островами они всегда плавали, а был фактор чисто экологический, поскольку Новая Гвинея – это влажное место, покрытое, там, ну, по крайней мере, вдоль побережья лесами, ну, а Нагорье, там, саванна такая, ну, тоже, в общем, очень влажная. Вот. А Австралия, даже самая северная, это, большей частью, засушливая открытая местность, и люди, прибывающие как бы в какую-либо сторону с места на место, они попадают в настолько отличные условия, что, как бы понятно, быстро приспособиться они к ним не могут, как бы, ну, учитывая вообще по определению изначально низкий уровень технологий. То есть, скажем, земледельцы новогвинейские, если они попадают в Австралию, они не могут свои культуры выращивать в Австралии, потому что условия не те, как бы эти культуры не растут. Если австралийские аборигены каким-то образом попадут в Новую Гвинею, как бы они обнаружат, что там таких кенгуру нет, а надо лезть на деревья, как это делать, неизвестно. Вот. И, соответственно, вот именно экологический фактор, скорее всего, был изолирующим, по крайней мере, для человека, а не технический, то есть, собственно, возможности переплыть были, в общем, вполне. Ну и, наконец, еще такими замечательными свидетельствами пересекаемости вот всех этих проливов являются, например, погребения макасаров на Арнем-Ленде, то есть вот на северо-западном полуострове австралийском, вот, где есть просто погребения напрочь не австралийского облика, вот, и с вещами, в том числе металлическими, в том числе довольно много находок керамики, ловцы трепангов с Индонезийских островов довольно активно плавали к северному побережью Австралии, ловили там этих трепангов, китайцам продавали.
1: Это какие даты какие?
0: На самом деле большинство вот этих погребений относятся к 19 веку, то есть не такие уж они на самом деле ранние. Вот, но исторические данные есть, ну, поскольку европейцы в это время уже Австралию знали, что где-то, ну, 18-19 век были довольно активным временем вот, перемещения с Индонезии в Австралию и обратно. Но если они могли это делать в 19 веке, собственно, что им мешало делать там, в 13-м, 16-м, там, каком угодно еще, поскольку мореходное искусство индонезийцев, ну, в ближайшую там тысячу лет, по крайней мере, ну, не принципиально поменялось. Им ничего не мешало плавать между индонезийскими островами и ничего не мешало попасть в Австралию. Вот. Есть даже более того подсчеты численности этих ловцов-трепангов, которые приплыли. Ну, на самом деле, для 19 века там не такая уж большая численность, но они довольно долго, там, по полгода проводили в Австралии, потом отплывали, и какой-то генетический вклад такие в австралийской аборигене, по идее, в австралийских аборигенов дать могли. Вот. Ну, если, по крайней мере, не в 19 веке, то когда-то до. Вот. То есть, абсолютной изоляции и биологической в том числе нет. Ну, этому свидетельством в том числе разнообразные культурные особенности самих аборигенов, потому что вот на северных полуостровах, на Арнем-Линде и на Кейп-Йорке есть там свайные дома, есть каноэ с аутриггером, так называемым противовесом, есть лодки с парусом, там резные человеческие фигуры, лук со стрелами на Кейп-Йорке там, и так далее. То есть такие достижения, которые для остальной Австралии абсолютно не характерны. Вот, но встречаются в Индонезии, встречаются в Меланезии, Полинезии, то есть на всех вот окружающих территориях. Вот. Ну, большой вопрос, почему эти инновации как бы не передавались куда-то там южнее, но, видимо, потому что, собственно, они были там не нужны как-то особенно, потому что рек там немного, и каноэ с аутриггером как-то не актуальны, наверное, в пустыне, но вот, равно как и лодки с парусом, ну и свайные дома тоже, в общем, в пустыне смысла строить нет. Вот, но само наличие этих новаций говорит о том, что изоляции, в общем-то, особо не было. Вот, и люди перемещались. Вопрос, насколько давно все это было заимствовано, но, скорее всего, достаточно давно, на самом деле, потому что лук со стрелами, скорее всего, все-таки не в 19 веке они переняли, а когда-то намного раньше, потому что иначе бы сразу оружие перенимали. Ну, вот. Может быть, на самом деле, проникали сюда люди из Меланезии и Полинезии, потому что, например, фиджийцы, ну, самые близкие меланезийские, не самые близкие, фиджийские острова меланезийские славились своим мореходством, как бы, они очень активно плавали, и, по утверждениям многих, как бы, исследователей лучше, чем полинезийцы, на самом деле. Ну, вот, да и между другими меланезийскими островами плавали, полинезийцы тоже активно перемещались. Если полинезийцы заселили там чуть ли не до Южной Америки, собственно, все острова, что им мешало проплыть немножечко западнее, как бы, попасть в Австралию. Ну, иногда утверждается, что большой барьерный риф, но, собственно, рифы есть вокруг каждого там острова практически. Ну и большой барьерный, как бы, на своих лодках преодолеть для них, наверное, не проблема была. Ну, тем более, что на самом деле, если, по крайней мере, смотреть по фотографиям, то жители Кейп-Йорка, которые, собственно, максимально приближены к Меланезии, вот, они иногда физиономически удивительно похожи на фиджийцев. Вот с этой стороны фиджиец, полинезиец. Вот, а с той стороны австралийцы с Кейп-Йорка. Ну, понятно, что сопоставлять вот такие фотографии, как бы, черно-белого 19 века, это, в общем, такой сугубый типологизм. Вот, но данных ни краниологических, ни генетических, никаких еще у нас, собственно, по этим людям нет. Потому что австралийские аборигены изучены крайне слабо, а вот эти группы как раз слабее всех. Вот, но как бы задуматься можно. Как бы, может быть, как бы, это примеси была. Вот. Ну, учитывая, что сейчас как бы генетика там семимильными шагами сейчас шагает, может быть, кого-то из них исследуют, если они вообще еще там есть, в принципе, как бы, что тоже не факт. Ну, вот. Но, по крайней мере, повод задуматься. Значит, но при всем этом, при том, что связи, видимо, таки были, как бы обращает на себя внимание все-таки изолированность Австралии. То, с чего я начал, в том числе крайняя примитивность орудий. Про это очень много говорилось. Ну, если сопоставить, например, каменные орудия австралийских аборигенов, тут такая достаточно случайная подборка там, из разных статей там, у сайта, допустим, из манга, вот, и орудия там, капитально гораздо более древние, там, с древностью там, 2 миллиона лет, там, почти 3 миллиона лет, то, в общем, сходство как бы, всеми всегда отмечалось, что орудия австралийских аборигенов очень часто как бы, вполне как бы, нижнепалеолитические. Вот, хотя есть элементы, естественно, и более поздние, есть, скажем, шлифовка камня, есть там микролиты, но очень поздно, правда, появляются. Но как бы общий облик культуры очень-очень примитивный. Вот. И часто утверждалось, что это следствие того, что вот, изначальное заселение было, дескать, очень давно, они были очень примитивные, но как бы это выглядит странно, поскольку заселение было все-таки там, даже если взять 50 тысяч лет назад, то ну, в Европе в этот момент появляется верхний палеолит. Вот, возникает вопрос, почему же здесь у них такая примитивная культура? Ну и, скорее всего, собственно, ответом на это служит просто как бы сама Австралия как таковая. Это фотографии тех местонахождений, где найдены основные палеоантропологические находки. И палеоэкологические реконструкции показывают, что условия, они не так уж принципиально поменялись. На самом деле они не особо поменялись. Не то, что там за 30 тысяч лет, а там за несколько миллионов лет, как бы, в общем, в целом было примерно то же самое. Ну и люди, попав в Австралию в условиях полупустыни большей части, ну там есть и леса, и реки, но как бы этого гораздо меньше. Вот, а в условиях таких очень бедных как бы ресурсами, фауной, вообще какими-то жизненными впечатлениями и на самом деле минералами, вот, видимо, эту свою культуру капитально подрастеряли. Вот, по крайней мере, культурные достижения того же самого времени, более северные, скажем, материка там, Юго-Восточной Азии, там, Индокитая и так далее, вот, они гораздо более высокие оказываются. То есть получается, что предки, которые шли через Азию, по направлению к Австралии, они имели более высокую культуру, чем их потомки, которые оказались в Австралии. Вот это можно расценивать не как примитивность австралийской культуры, а как ее, собственно, как бы упрощение, ну, можно сказать, деградацию, да, но слово деградация, оно какой-то оценочный смысл имеет. Вот, а здесь специализация, как бы приспособление. То есть, ну, для того, чтобы там охотиться на кенгуру, видимо, не надо делать какие-то там особо изощренные микролиты, там, не знаю, костяные гарпуны и так далее. Ну, потому что кенгуру, видимо, можно добыть и чоппером, как бы, можете там, я не знаю, ну, голыми руками сомневаюсь. Но, по крайней мере, бумеранга и копья без наконечника, видимо, хватает. Ну, вот, и, собственно, зачем, как бы, что-то еще иметь? Тем более климат, большей частью, достаточно теплый, как бы, а ресурсов мало, и как бы земледелие не может возникнуть, потому что, опять же, нет пригодных растений для культивации. Приручить животных, ну, сумчатых, до сих пор никому еще не удалось. Но вот даже в московском зоопарке, как бы, кенгуру, ну, как там вот, не доместицируется как-то никак. Но вот, соответственно, может быть, и надобности, собственно, не было. Значит, если говорить о самих австралийцах, о их антропологии, то, соответственно, антропологический такой облик, тип австралийских аборигенов сплошь и рядом оценивается как архаичный, как примитивный, такой верхнепалеолитический. И даже Виктор Валерьянович Бунак как бы этого не избежал, в своей книге где-то написал, что как бы у них вот верхнепалеолитический облик такой архаичный. Вот, на самом деле, в этом можно усомниться, потому что, ну, на самом деле, тут подобраны, конечно, такие супер выдающиеся черепа, далеко не все они такие страшные, вот, но очевидно, что здесь как бы вроде бы примитивные черты. Там очень покатый лоб, причем вот тот череп, например, это 20 века череп, на самом деле, там женщина, женский череп, она там по имени известная, но там огромные надбровья, ну, челюсти, на самом деле, невысокие, но очень длинные, крупные зубы там, и так далее и тому подобное. Там выступающие огромные надброви, иногда надбровный валик. Но вопрос, насколько это архаичные черты. Вот. Этому было посвящено огромное количество исследований. Но самые такие из них одиозные – это сопоставление с питекантропами или с лаенсисами, то есть людьми с реки Соло, с Нагандонга. Вот. И, соответственно, сопоставление с ними австралийских черепов. Значит, особенно часто, значит, это сопоставляется в таком плане, что рисуется обвод какого-то одного из вот этих вот черепов, допустим, из Коусвэмп, и какого-нибудь Салоенсиса, например, или там Сангерана. И совпадение контуров обводов, оно на самом деле действительно впечатляет. То есть, если так вот просто контур вне масштаба сопоставлять, они, правда, очень похожи. На самом деле, если туда же наложить как бы много еще других всяких контуров, они тоже, на удивление, совпадут. Потому что, когда у нас маленького масштаба наложения контуров, как бы, ну, на первый взгляд, оно похоже. Если же сопоставлять размеры в цифрах, то вообще там сопоставление особо не получается, потому что у эректусов, гондонцев, у них совершенно другая длина черепа, у них другое надбровье, у них иное строение, там, скажем, деталей нижней челюстной ямки, там, с особенностями какими-то жутко специализированными, которых ни у кого больше, кроме вот этих эректусов и этих салоенсисов, больше вообще как бы на планете нет. То есть вот эта линия яванская, ректоидная, она специализировалась сама по себе, и эти особенности были только у них, на самом деле, по массе. Ну, особенно это наглядно вот по строению височной кости, потому что височная кость, она вообще млекопитающая, жутко такая особенная, по ней много систематику можно строить богато. А у современных австралийских аборигенов все как у всех остальных людей, как бы у них сапиентно, и размеры, хотя, в общем, как бы специфичные, но на самом деле, как бы далеко не такие, как у эректуса. Вот. Ну и на самом деле масса особенностей, которые оказываются похожими у австралийских аборигенов и вот этих вот эректусов, они связаны в том числе с искусственной деформацией черепа. И в этом смысле можно и скифов сопоставлять с эректусами при желании, которые тоже там деформированы через одного, или там сарматов. Ну и вот этого черепа из Меланезии, которые заведомо деформированы, потому что про них есть этнографическая литература, что вот как они там это делали. А вот это черепа из Австралии, про которых таких этнографических данных достоверных, в общем-то, нет, вот, но которые, как бы, ну, любому палеантропологу отечественному, как бы, очевидно, достаточно деформированными выглядят. Ну, потому что если там взять каких-то сарматов, у них абсолютно та же самая форма черепа. Но, правда, у австралийских аборигенов как бы дело усложняется тем, что практически нет этнографических данных. Вернее, они есть, но они очень такие расплывчатые, потому что это все там начало 19 века или 18 века, когда никто особо не заботился там какой-то достоверности, как там фиксировать все это. Вот. Но то, что есть, показывает, что у них была своя специфика, как бы вот в этом обряде деформации. В частности, по описаниям, деформировали черепа детям без накладывания каких-либо повязок, а просто мать как бы пробегала мимо бегущего детенка и просто руками ему сжимала. И делала это регулярно, как бы в течение там, какого-то времени. Вот. Ну и поскольку она это делала руками, как бы голыми, без каких-либо там вообще приспособлений, то и деформация получалась постольку-поскольку, как бы такая неопределенная. И черепа, когда у нас есть большие серии краниологические австралийских аборигенов, показывают такой довольно хороший ряд от совсем не деформированных черепов к таким капитально откровенно деформированным черепам, ну, как вот тот наверху, например, или вот на предыдущем слайде тоже они были. Ну, вот. То есть кому-то жали как бы интенсивнее, как бы добросовестнее, кого-то как бы там не особо поймать можно было. Ну, вот. И, соответственно, получается по-разному. И нет у нас перетяжек на черепе, которые настолько вот очевидны бывают там в раннем железном веке нашем, допустим, евразийском, когда прям видно, где эта лента лежала, как бы как она давила, или там прям точками какими-то. Вот здесь этого нет, потому что делалось достаточно хаотично. Вот. Но сопоставление с заведомо деформированными черепами показывает, что среди австралийских аборигенов вот эта вот резкая покатость, там была такая вытянутость всего свода назад и вверх, вот это следствие именно деформации на самом деле. Вот. И более того, там, с использованием хитроумных там, статистических методов, можно распределить эти черепа, какие деформированы, какие нет, насколько, распределить эти черепа, какие деформированы, какие нет, насколько как бы сильно там, и так далее. Ну, что,

0: Но тут есть такая капитальнейшая проблема, что мы, в общем-то, не знаем, как выглядели денисовцы, как бы, то есть предложить эту концепцию, как бы я готов, вот, и потом говорить, что я первый это, значит, сделал.
1: Подхватит, вот. Кстати.
0: Но доказать это, строго говоря, в общем, как бы не получается. Единственное, конечно, замечательный факт есть, что у австралийских аборигенов процент вот этих денисовских там, ну, генов, я уже боюсь говорить, там, нуклеотидов взамен, значит, он больше, чем у всех других людей планеты, там под 5% и там и больше даже вроде как. Вот, то есть у них вот эта денисовская примесь самая вроде как большая. Вот, но, во-первых, как бы многие генетики крайне скептически вообще к этой примеси относятся. Во-вторых, речь идет о примеси вот этих алтайских денисовцев, а как бы примешивались-то явно не они на самом деле, потому что, ну, сомнительно, что они с Алтая, вдруг там марш-бросок устроили в Австралию. Вот, и кто смешивался, строго говоря, как бы непонятно. Из того палеоантропологического материала, который у нас есть как бы в руках, ну вот как бы наилучшие кандидаты на этих денисовцев. То есть там из Дали человек, из Чинюшаня, из Мапы, ну и на самом деле гораздо менее известный череп из Салхита в Монголии, который на самом деле связует Юго-Восточную Азию, которая, в общем, смешивалась, по идее, как бы если смешивалась, с денисовцами алтайскими, поскольку они как бы на Алтае. То есть на Алтае у нас есть гены. На юге у нас есть черепа, ну, Салхит, как бы, генов там нет, но он, как бы, географически вроде как поближе к Алтаю. Ну, вот. Сопоставление с аборигенами австралийскими, ну, здесь современные черепа, показывает, что, ну, при желании сходство найти можно, на самом деле. То есть, если так долго на все это смотреть, можно, допустим, увидеть, что форма надбровного рельефа практически одинаковая, то есть, надбровные дуги такие высокие в идеальной части, по краям сужаются. Более того, такая же форма надбровного рельефа оказывается и у меланезийцев. Ну, я их тут не стал вставлять, но если посмотреть на черепа, оно так получается. И у малайцев, у которых тоже вроде как эта денисовская примесь имеется. Ну, вот. Но и скуловая кость имеет там более-менее как бы похожую форму. Но это признаки такие как бы очень туманные, потому что надбровный рельеф, он до крайности изменчив на самом деле. И насколько можно по какому-то такому отдельно взятому признаку судить, это большой-большой вопрос. Если мерить по размерам черепа, то как бы какого-то суперсходства, в общем-то, не обнаруживается, строго говоря. Но всегда стоит помнить, что здесь древность там 200 тысяч лет, это современные люди. И если примесь есть, то она очень маленькая, то есть 5%. Но непонятно, почему вот в надброви как бы отражается, в скуловой кости, а там где-нибудь в челюстях не особо. Ну, вот, но как бы вот концепцию предложить можно. Вот, но с сомнением как бы на это стоит смотреть. Значит, тем не менее, значит, концепции происхождения австралийцев учеными предлагались разнообразные. Ну, в частности, широкое распространение получила так называемая дигибридная теория возникновения австралийцев, разделение якобы их на две линии. Грацильную группу, якобы более раннюю, и массивную группу, гораздо более позднюю. Вот. Ну, первоначально это основывалось на сравнении там, буквально двух черепов там, из Тонга и из Кахуны. Но вот в последующем там в ту в другую группу присоединялись черепа из разных местонахождений. Ну и здесь вот я как бы противопоставил, как бы, ну, не только эти, на самом деле, там другие упоминались. Вот. Но замечательно оказывается, что когда у нас есть серии достаточно многочисленные, вот, обнаруживается, что вот это разделение на грацильную группу и массивную, ну, это просто как бы акцентирование на краях изменчивости. А на самом деле есть средняя, как обычно, самая большая, которая как-то вот в этой дегибридной концепции куда-то девается, на самом деле. Более того, когда у нас есть маломальская представительная серия, у нас обязательно оказывается, что, допустим, там манго, вот этот череп у нас грацильный, а этот массивный. Этот грацильный, этот массивный. Вот, а вообще-то, как бы, если нарисовать кривую распределение, получается одна популяция, ну, просто достаточно изменчивая. И причем не более изменчивая, чем любая популяция там где-либо еще на планете, на самом деле. Ну, вот. Но концепция, как бы, многим нравилась в немалой степени потому, что грацильные черепа, они вроде как оказывались более древними, а массивные вроде как более поздними. Ну и в частности, вот эта эректоидная концепция, она сюда приплеталась и утверждали, что вот первоначально пришли сапиенсы, а потом как-то вот они стали смешиваться с эректусами и стали вот такие более страшные как бы по виду. Ну, вот. Но на самом деле не очень оно получается, тем более если брать черепа из грацильной группы и сравнивать как бы не внешний вид такой вот обломанного этого свода, а цифры реальные, то получается, что вот этот, например, череп, он оказывается массивнее, чем многие из тех, как бы по там, и толщине костей свода, и по абсолютным размерам, там, почему угодно. То есть

0: Опять же, эта концепция в немалой степени построена на таком чисто визуальном сопоставлении. Вот мне кажется, как бы, если цифрами оперировать, то как бы не очень здорово получается. Значит, но идея, что люди в Австралии, они имеют не единое происхождение, как бы развивалась еще дальше. И была три гибридная концепция создана. Вот, на основе изучения, наверное, единственного в своем роде, довольно тотального аборигенов с разных частей Австралии. Значит, ну, в основном там Бетцел этим занимался, как бы, ну, не только он. Вот, и предполагалось, что было три волны заселения. Древнейшая волна, так называемый Баринес, такие, как бы, то, что называется, тип негрита, как бы не очень низкого роста. То есть вот эта вот группа, которая построена вот за ними сзади, там видно листья бананов, там листья бананов 1.5 метра высотой, как бы. Ну вот, и как бы они хорошо там головами торчат. То есть это люди очень низкого пигмейского роста и с такими вроде как меланезийскими чертами. Ну, собственно, главной тут меланезийской чертой являются курчавые волосы на самом деле. Ну вот, ну и массивность черепа у них заметно меньше, чем у остальных аборигенов. Вот эти пигмеи австралийские, они очень маленький ареал имеют на самом деле, то есть это буквально там несколько племен на севере Квинсленда в горных дождевых лесах. И замечательно, что по всей планете мы пигмеев имеем в дождевых лесах, как бы. И здесь мы их тоже имеем, но в первоначальной версии звучало, что это не продукт местной какой-то там эволюции, а это именно первая волна заселения, которая первоначально вроде как была по всей территории Австралии, более того, продвинулась в Тасманию и стала основой тасманийцев. А в последующем две другие волны их вытеснили как бы вот на Тасманию, и в Австралии вот они только в лесах остались. Вот, на самом деле, учитывая экологию, как-то больше верится, что это все же продукт местной какой-то эволюции. Ну, данных генетики я по ним, честно говоря, не знаю, не видел никогда, хотя пытался даже найти. По-моему, их, кроме как вот в 30-м году или там 32-м, никто никогда не изучал. Ну, вот, более того, даже фотографии найти этих баринос более поздние, чем там 32-го года, как-то вот мне не удалось. Информация вот о том, есть ли они вообще еще и сейчас, как бы...
1: Официальная наука скрывает.
0: Не проверяется, да. То есть как-то вот... то есть название племен как бы вроде как зафиксированы, что вот те же самые, что вот как баринос звучали, где-то они сейчас есть. Но чего-то про них, кроме того, что они есть вот как название на карте, найти невозможно. Значит, но, тем не менее, есть две другие волны. Значит, мюрейцы по реке Мюрей, значит, в Южной Австралии, предполагалось, что они были такие айноидные, как бы, что выражалось, в частности, там, в волнистой волосости, там, более светлом цвете кожи, и, там, некоторых других признаков. Вот, но, правда, их различие с карпентарийцами, которые, вроде как, должны представлять третью волну, такую более меланезийскую, опять такую более папуасскую, различия, честно говоря, не очень велики. То есть, если мы будем сравнивать большие численности, там как бы немножко разница вроде правда наблюдается. То есть, одни такие, другие сякие. Но если, например, смотреть там по ширине носа, то по одним данным ширина носа будет больше у мюрейцев, по другим у карпентарийцев. Ну, а на самом деле, видимо, она, в общем, плюс-минус одинаковая и сильно меняется не от севера к югу Австралии, а на самом деле от группы к группе просто-напросто. То есть какие-то внутренние там различия есть, но насколько они направлены, как бы большой-большой вопрос. Вот. Но, по крайней мере, концепция существует. И вот такая тригибридная версия, она подвергалась жесткой критике, естественно, как все другие концепции бывают. Вот. Но, строго говоря, опровергнута, в общем-то, не была никогда и никем. И надо сказать, что такая тригибридная концепция, она основывалась на наибольшем количестве данных, которое как бы было вообще задействовано. Вот. Но здесь только про современных людей речь шла, как бы про черепа тут речь особо не шла. Ну, вот. Данных по генетике современных, на которых все всегда любят апеллировать сейчас, в этом разрезе никто никогда как бы не смотрел, не проверял. Как бы. Ну, потенциально можно сделать, наверное, хотя сейчас аборигенов настолько мало, и они настолько, насколько я понимаю, перемешаны уже там все эти племена, что трудно будет разобраться, кто из них там карпентарийц, кто мюрейц. Вот. Но, по крайней мере, если на карте рисовать, вроде как какие-то тренды такие есть. Вот. Хотя, как всегда, непонятно, сколько это следствие миграции отдельных или уже внутренней какой-то дифференциации. Значит, но, тем не менее, вопрос о рептоидности и такой как бы архаичности, не рептоидности, конечно, архаичности вроде как остается. И в этом плане очень полезно сравнить, значит, древнейших австралийских аборигенов, ну и не самых даже древнейших, как вот внизу, например, вот, с древнейшими сапиенсами африканскими. Ну, поскольку в африканском происхождении сапиенс, в общем, никто уже особо не сомневается, ну и аборигены, как бы, откуда бы ни шли, все равно, и так или иначе, из Африки первоначально, ну, хотя, понятно, там по пути много всего прошли. Вот. И замечательным образом, если мы так будем сравнивать, то оказывается, что предки, у которых датировки вообще-то больше, на самом деле, древнее, оказываются более сапиентными, как бы, ну так, в кавычках, естественно, это надо смотреть, чем аборигены. То есть, скажем, наклон лба, как бы, у африканцев, а наверху хер-то там 150 тысяч лет, как бы, заведомо там в несколько раз древнее, чем любой австралиец. Но наклон лба, более вертикальный лоб, нежели у аборигенов. Там развитие надброви, вот, например, как в Южной Африке, ну, просто как бы смешно, как бы, надброви, хотя это мужчина. И там, ну, не то, что любой там австралийский абориген, но, по крайней мере, там, большинство, как бы, его задвинут по этому показателю. Ну, вот, из Назвет-Хатера тоже, вот там совсем, как бы, смешное надброви. То есть, получается, что те признаки, которые по умолчанию принято называть сапиентными, вот, они на самом деле в более древней Африке оказываются более сапиентные, чем у австралийских аборигенов. Поэтому, собственно, вообще вряд ли можно рассматривать вот эту как бы архаику австралийцев как архаику, потому что она, собственно, не была у их предков. И таким образом это и не архаика, как бы не может это быть архаикой, потому что у предков этого не было. Ну, вот. Ну и Африка, она все-таки далеко, вот, но можно сравнить с азиатскими находками. Их, правда, не так много, вот, но тем не менее есть. Ну вот наверху череп из тамполинга, про который я вот говорил, когда про новости говорил, это вот совсем новая находка, как бы реконструкция такая компьютерная. Череп из Неа на Калимантане, у них датировки 40 с небольшим тысяч лет, ну как бы там с небольшим вопросом, ну там у Неа 42, вот у тамполинга там от 40 там, до 60, ну тоже много. Ну и внизу череп не очень древний, меньше 20 тысяч лет. Но зато с островов Ару, а острова Ару были частью того самого Сакуба, где, собственно, австралийские аборигены тоже и присутствовали. Вот. И с той стороны австралийские аборигены, причем аборигены такие близкие к современности, как бы, ну, не совсем современные, но и не очень древние. И опять же, так же, как и в случае с обставлением с Африкой, оказывается, что азиатские находки по всем тем же признакам оказываются как бы сапиентнее, чем австралийские аборигены. Вот. То есть здесь география, как бы вот прямая связь, то есть, ну, Калимантан, Лаос, ну, они географически, собственно, выстраиваются. Лаос более древний, Калимантан чуть помоложе, и острова Ару, фактически, это тот же Сахаву, но, как бы, еще более современный. И австралийские аборигены оказываются все-таки более массивные, с большим надбровием, с большим лицом, с большими зубами, с более покатым лбом и так далее и тому подобное. Ну, вот, и, соответственно, опять же, получается, что это не архаика ни в коем случае, а это некая специализация. Вот. А почему специализация пошла в эту сторону? Как бы вроде как в обратную, можно сказать. Вот. Это большой вопрос, на самом деле. Ну, как обычно, почему меняется форма у человека, в общем, по-моему, еще никто не знает до сих пор. Вот. Ну, универсальный ответ, один из четырех возможных на биологический вопрос. Так пошла эволюция. Как бы. Вот. Тут много всего насочинять, и оно и было насочинено. Ну, что там, например, они там много жевали, поэтому у них был там мастикаторный стресс, как там в зарубежных изданиях, ну такой жевательный, как бы вот большие жевательные мышцы там, у них вот такие большие челюсти, толстые стенки черепа там, и так далее и тому подобное. На самом деле, как вот, например, с черепом наверху искусственная деформация черепа тоже тут как бы место явно совершенно имело, и тут как бы эволюция вообще, строго говоря, ни при чем. Можно еще там что-то сочинить, но по факту как бы вот есть. На самом деле, еще, кроме прочего, замечательно, что не только в Австралии в таком направлении эволюция шла, на самом деле. Например, на огненной земле, насколько известно, огнеземельцы более древние, оказывается, грацильнее, чем более поздние, а такие уже там 19 века самые массивные, и тоже, кстати, с деформацией, поэтому тоже у них оба очень покатые. Вот. Ну, а на самом деле можно и так далеко не ходить, а вспомнить там бронзовый век евразийских степей, который оказывается там на порядок массивнее, чем неолит, тех же самых евразийских степей. Вот. Там можно, правда, говорить, были ли там миграции или там местная какая-то эволюция, как большой вопрос. Но по факту, как бы в бронзовом веке в Европе они были массивнее, чем в неолите. Вот. То есть это не особенность какая-то исключительной Австралии как таковой, а это на самом деле, ну, не то, что сплошь и рядом, но в мире встречается. И в этом смысле австралийские аборигены, конечно, особенные и уникальные, потому что они аборигены австралийские, вот, но не исключительные. То есть эти тенденции были и в других местах. Ну и чтобы этот факт как бы подчеркнуть, что они тоже развивались в том же направлении, вот сопоставление тут из разных статей взятое, ну и так скомбинированное, там, я еще там немножко подрисовал. Значит, изменения, ну, грубо говоря, там, с начала голоцена до современности. Вот это Китай с неолита до современности за последние 7 тысяч лет назад. Мубе, ну, примерно за то же самое время. И австралийские черепа, тут даже аж с верхнего палеолита до современности. Это как бы усредненные обводы по сериям черепов, ну, как можно более крупным сериям. То есть это не индивидуальное сопоставление черепов, а усредненные обводы. Вот. И легко можно видеть, что основные тенденции, как бы изменения, которые стрелочками тут показаны, вот, они на самом деле, в общем, по большому счету, одни и те же. То есть это укорочение челюстей, уменьшение массивности нижней челюсти спереди и снизу, уменьшение капитальной восходящей ветви. Вот. А вот что касается надбровья, то здесь как бы Австралия оказывается в обратную сторону, потому что в Китае и в Нубии надбровье, в общем и целом, уменьшалось, хотя на самом деле, когда у нас серии большие, представительные, как бы последовательные, мы видим, что, например, в той же Нубии оно то увеличилось, то уменьшалось, то есть там не было сплошного тренда на уменьшение. Как бы там колебалось туда-сюда, но в среднем как бы уменьшилось. А вот в Австралии жирной чертой это современное, а тонкое это ископаемое. В Австралии оказывается, что, скажем, надбровье у современных оказывается все хоть чуть-чуть, но все-таки больше, чем у палеолитических австралийцев. Вот. И можно как бы видеть, что, ну, по крайней мере, за последние там где-то 10 тысяч лет или там чуть больше, надбровье хоть немножечко, но увеличилось. И, видимо, этот тренд был как бы более в древность, что, собственно, я показывал только что на черепах при сравнении с Африкой и Азией. Вот. Ну, опять же, причина как бы науки неизвестна, но по факту как бы это есть. Вот. Собственно, эволюция на этом, очевидно, не заканчивается, и не только австралийских аборигенов, всех других людей. Вот. И на этом, собственно, я заканчиваю. Спасибо за внимание.
1: Коллеги, вопросы?
2: Да. Скажите, пожалуйста, а вот следов распространения кайсанцев в Индонезии, в Северной Австралии, там, в Меланезии нету?
0: Кайсанов?
2: Да.
0: Не, ну лингвистически-то нет, точно нет.
2: Именно,
0: а если как бы вот южноафриканская раса, как бы это
2: да, нет? Да.
3: Есть.
0: Ну, я не знаю,
3: есть,
0: честно говоря.
3: Андаманцы.
2: Нет, андаманцы.
0: Ну, андаманцы.
2: Ближе к Австралии, вот и.
3: Не, в Австралии нет.
0: Ну, Индонезия. Нет, ну андаманцы, я бы не сказал, что очень похожи на южноафриканскую расу.
3: Они не похожи.
0: Кроме стятопигии,
3: которая.
0: Стятопигии, но Новой Гвинеи есть. Она.
3: Ну, вот, значит,
0: я лично видел около метро университет. Просто ну, показательный пример стятопигии,
3: нет,
0: как бы
3: ну, здесь-то можно.
0: Пробежавшие, прыгнувшие в метро.
3: Ну, это типа паспорт.
0: Ну, то есть это признак, когда как бы, ну, он, да, может возникать, но это не говорит о родстве.
3: Отдаленно родство.
0: Ну, отдаленно это кто бы сомневался, как бы, все люди, братья.
2: Ископаемых вот.
0: Нет, ископаемых нет, потому что, ну, вот южноафриканский вот этот комплекс краниологический, ну, не то, что он там какой-то супер экзотический особенный, но, в общем, вполне узнаваемый. И как бы в Азии ничего такого,
3: так
0: как бы, не знаю.
3: Добавить. Дело в том, что вот недавно у меня должна быть статья, сейчас поставится, но только по краниологии.
2: Да-да.
3: Так вот, тасманийцы отличаются от австралийцев в сторону кайсанской расы. По краниологии. И поэтому я сомневаюсь, что тасманийцы прошли через Австралию, их там, в общем-то, не
2: видно. А, спасибо большое. Просто с этой самой, с позиции распространения вот тех же собак, как я говорил, сопровождают они людей. По идее, первыми, вот кто южную группу вот этой Индостан и Индокитай, вот связаны они все-таки с этой...
0: Ну, я просто даже географически трудно себе могу представить, как из Южной Африки...
2: Не из Южной Африки, они в Южную Африку попали явно позже, они попали туда по побережью, по восточному побережью Африки.
0: В смысле кайсаны?
3: Откуда?
0: Откуда им тогда было попасть?
2: Ну, вот скорее всего...
0: Нет, краниологически как бы кайсаны, ну, я просто вот сейчас как бы пишу на эту тему прямо много-много стараюсь, ну вот, и все эти черепа как бы долго сравнивал там и смотрел, как бы вот эти бушменские, как бы, грубо говоря, черепа, они как в Южной Африке возникли, там в верхнем палеолите, так они там, собственно, и как бы специализировались, так вот они так и есть. и нигде, кроме как в Южной Африке, даже в Малави, как бы их нет достоверно.
2: Хорошо, вот. Те же андаманцы ниоткуда взялись?
3: Ну, кронологически они совершенно другие.
0: На островах там и взялись.
3: Кронологически они совсем другие.
2: Совсем.
3: На бушменов не
2: только. А, понятно, спасибо.
1: Александр.
4: Да, несены. Скажите, а вот верны ли это сведения, которые пишут некоторые авторы, что у австралийских аборигенов объем мозга средний меньше там на 120, на 200 кубиков, чем у остальных людей? Или это, так сказать, миф?
0: Ну вот я долго старательно собирал все возможные цифры по австралийским аборигенам и обнаружил, что достоверных цифр меньше 900 кубических сантиметров, даже индивидуальных, крайне мало на самом деле. А как среднее, меньше 900 кубических сантиметров, ну, по-моему, вообще нигде в мире не встречается. Вот у австралийских аборигенов действительно очень маленький средний объем мозга, но не меньше, чем у тех же, допустим, андаманских аборигенов. Да. А у бушменов тех же самых меньше, да. И там еще в некоторых группах.
4: Меньше, чем у австралийских.
0: Да, то есть австралийские аборигены, они как бы, у них не так много, но и не рекорд далеко. Ну, вот.
3: Стас, можно добавить, пожалуйста, потому что это не поздно. Значит, тут зависит еще от черепной коробки. Понимаете, у тех же дарманцев, у бушменов черепная коробка меньше, чем у австралийцев. У австралийцев черепная коробка в величине, в общем-то, средняя, даже немножко больше. Да? А мозг...
0: За счет надброви.
3: Это не знаю, за счет толщины кости, за счет надброви. Вот, потому что сколько? Вот единственное... Значит, я посмотрел у Савельева сводки про мозг. Но у меня есть точно данные, есть просто пластичери, которые клатч собирал, там хоцеросовые, а сборные поставили. В общем, мужчина 1400 кубических сантиметров. Объем мозговой капсулы. Не мозговой капсулы. Мозговой капсулы чуть-чуть поменьше. То есть это заметно меньше, чем штатный.
0: Это на самом деле тоже еще с какими европейцами сравнивать. Европейцы
3: ну,
0: тоже бывают разные.
3: Ну, в среднем.
0: Ну.
2: Скажите, пожалуйста, а с айнами как-нибудь там сравнивали их?
0: Ну да, вот концепция как бы родства айнов австралийских аборигенов, она очень долго, упорно как бы развивалась, но на самом деле большей частью это сводилось к тому, что как бы и те, и другие бородатые, вот, и достаточно смуглые.
2: Айны по всему.
0: Нет, на самом деле айны, они бородатые на лице, но развитие волос на теле у них, в общем, не сказать запредельное, чтобы, ну, по крайней мере, это цифры, что есть, как бы, данные. Ну, японцы много это исследовали.
2: Как-то везде пишут, что они самые волосатые люди на Земле.
0: Они волосатые на лице, но не на теле, на самом деле. А австралийские аборигены, они, как бы, вот, фотографии обычно таких вот бородатых индивидов, но они как бы не бородатее многих, то есть они у них, в общем, достаточно среднее развитие. И когда есть сравнение, скажем, австралийских аборигенов и европейцев, в Австралии же живущих, там плюс-минус одно и то же получается. То есть, ну, другое, что они мало бреются, как бы, но это другой вопрос. А бородатость у них как бы не запредельная.
2: Это вообще вот на Сахалине и на Курилах копали, в принципе, там?
0: Да, ну, японцы издали кучу всяких книг и статей на эту тему. Наш тоже работали, но у нас как-то меньше, потому что айны в основном все же в Японии остались. Ну, вот. И вот какого-то там супер родства как бы айнов и аборигенов, честно говоря, не получается. То есть там по многим параметрам они чуть ли не диаметрально разлетаются в разные стороны.
2: А с кем они...
3: По черепам тоже совершенно разные.
2: А с кем они больше?
3: Кто, айны?
2: Да,
3: айны. Могу сказать.
0: Не с кем,
3: нет, по-настоящему не с кем, но кронологически. Это одна из современного населения, одна из самых крупных голов. Близкие к ним полинезийцы, восточные эскимосы и самый юг Южной Америки. То есть тахуэльчи, а гнезимельцы. То есть это какая-то архаичная форма или, не знаю, более поздняя нечисленная группа, которая вот на периферии, но вся в зоне Пацифики.
0: Но замечательно, что вот по айнам, по ним огромное же количество материалов хронологических, по дзюмонцам этим и как бы там по палеолиту меньше. Но вот, в принципе, получается так, что, скажем, верхнепалеолитические черепа из Японии, там, из Минатогавы, например, они от айнов отличаются капитально.
2: А на Камчатке не копали, что ли?
0: На Камчатке там есть, там, в ушках, но там еще очень мало. Но суть в том, что, как бы, вот...
2: Весь юг Камчатки раньше занимали?
0: Ну, как бы, занимали, но находок нет. И я вот к чему говорю, что верхний палеолит от современных айнов отличается резко. Вот. Димон, как бы, ранний отличается от позднего, поздний от айнов. Но если их в порядке, как бы, хронологическом поставить, то преемственность вообще вполне как бы прослеживается. То есть, видимо, айны, они как бы вот как заселились там, ну и уж не знаю, в верхнем палеолите или чуть позже, так они, в общем, там и сидели на этих островах, и поэтому они такие особенные. Вот, по крайней мере, вот по всем хронологическим сериям, а их реально много, как бы, на самом деле, и они хорошо хронологически выверены, там, датировки хорошие, там последовательность получается. Ну и плюс еще местная какая-то специфика по островам, по долинам там горным всяким и так далее. Вот. Но более-менее они, видимо, там вот родные, так на месте они там образовались.
2: Что-то у меня отложилось.
1: Сейчас, подождите, вопрос был.
5: Станислав, в популярных статьях по антропологии часто встречается такая мысль, что в густонаселенных популяциях идет отбор на грацильные черты, потому что они детские, они связаны с детским поведением и позволяют переносить скученность. А наоборот, где-нибудь в Австралии, где плотное поселение мелкое, можно развивать в себе массивные черты, чтобы всех пугать, потому что нет хорошей населенности. Вот в этом есть какое-то социальное зерно или это спекуляция?
0: Ну, как бы зерно есть, но у тех же там, не знаю, даманских аборигенов, я бы не сказал, что у них там массивный череп, как бы.
3: Японцы маленькие, а их...
0: Да, а японцы, да.
3: Маленькие, чем японцы.
0: И при этом они жутко скучные. Там, то есть, тут,
3: а это
0: такая идея, которая как бы псевдо такая логичная, и кто-то вот придумал там, да, популярная, но вот если смотреть по реальным группам, как-то вот, я не знаю, там если корреляция какая-то и будет, то мизерная.
1: Еще часто пишут про тасманийцев, что они чуть ли не более там еще архаичные, чем австралийцы. Насколько, ну, я понимаю, да. Это тоже...
0: Нет, это миф, то есть это как-то, ну, черепа австралийцев, они, конечно, тоже специфические достаточно, но какой-то там жуткой архаики...
1: Тасманийцев.
0: Ой, ну, в смысле, да, тасманийцев. Угу. Тасманийцев какой-то там особой архаики, честно говоря, нет.
3: Культура более архаична.
0: Культура, да, культура у них как бы примитивнее некуда дальше, а вот...
6: Но она пишет, что раньше была менее примитивной.
0: Ну да,
6: археологи,
0: да,
6: пишут, что если заглянуть там на сколько-то, не помню, тысяч лет назад, то там такие охотники на валаби очень продвинутые.
0: Ну, более того, там очень здорово...
6: Как-то валаби повывелись и...
0: Там очень красиво это показано по культурам островов в Басовом проливе, вот между Австралией и Тасманией, Басов пролив, и там несколько островков маленьких, там Кинг-Айленд, там еще какие-то. И вот на этих островах, пока они соединялись с Австралией и Тасманией, ну, какие-то там 20 тысяч лет, вот самые первые поселенцы, у них там довольно такая богатая культура, ну, насколько она вообще там, в принципе, может быть богатая. Вот. А когда они стали уже островами, они там сколько-то тысяч лет буквально просуществовали и как бы все, закончились, потому что там островки маленькие, жить там как бы нельзя. Вот. И они просто вымерли. И культура там, она деградировала как бы на глазах. Вот, это такие вот статьи есть по Тасмании, как бы вот, ну вот, сама Тасмания, по крайней мере, большая, а вот по островам это очень четко видно. Как раз вот это упрощение культуры.
2: Даже на побережье Чукотки, да, это древний зверобой, тоже была более сложная культура. Ну, а, кстати, насчет айнов, я не знаю, почему у меня отложилось что-то, кто-то проводил параллели между айнами и жителями Северной Индии.
6: А? Венды,
0: ну, видимо, опять же, потому что бородатость какая-то там.
2: Такое вот, да, и по культуре, и по...
0: Ну, это как
2: сильно вытянуто. Да, что-то очень такое очень вот. Ну, очень сомнительно. Ну, вот что-то попадалось такое.
0: Да. Коллеги. Просто еще айны с австралийским аборигеном, там хотя бы как-то, да, по побережью можно предположить, что они там вот какие-то архаичные популяции, зад-вперед по побережью. Это, ну, как бы логично, а уж Индия как-то же совсем далеко, и через Гималайи перебраться там.
2: Там, конечно, и
0: через весь Китай пройти, но как-то сильно
1: все-таки. Коллеги, последний вопрос.
0: То есть на самом деле география, она тоже, в общем, как бы немаловажна.
7: У меня маленький вопрос. Станислав Владимирович, когда вы пробировали гипотезу о примеси денисовцев австралийцев, вы показали три черепа, один из которых дают. На каком основании эти черепа моделируют черепа денисовцев?
0: Ну, логика примерно такая. Как бы сразу понятно, что логика, она такая слегка ущербная, но тем не менее примерно такая, что у нас есть, значит, денисовцы на Алтае, то есть как бы это Азия, потому что в Европе у нас есть неандертальцы, есть сапиенсы, которые как бы не денисовцы. Ну, вот. Значит, древнейшие черепа в Азии, ну такие плюс-минус сапиентные, которые как бы могли дать примесь в современных, потому что у современных вроде как вот у австралийцев и меланезийцев примесь таки есть. Ну, вот. Если мы по цифрам будем смотреть, значит, до 40 тысяч лет и там чуть дальше это такие сапиенсы, которых как бы трудно заподозрить, что они денисовцы, уж больно они сапиенсы. А более древние черепа, это вот они и есть, их в принципе не так там много. Вот это либо разбитые какие-то уж совсем осколки, как там судья, вот там как бы теменная там или затылочная кость, как бы обломок. Вот. Либо, ну, из таких более-менее целых, вот эти черепа. Вот. То есть они как бы по времени и месту, вот они теоретически могут быть денисовцами, потому что они в Азии, и потому что они до сапиенсов, и они более-менее как бы сапиенсы. Потому что, скажем, предположить, что денисовцы – это вот те же самые, допустим, пятикантропы с Явы, да, там, или савоенсисы, это как-то трудно, потому что уж, ну, сильно они отличаются, и их примесь современных чисто морфологически не проходит. Ну, вот. А вот эти как бы вроде они похожи, а вроде и не очень, как бы вроде и особенные.
2: Метод исключения.
1: Спасибо.
0: Ну, собственно, да, метод исключения.
1: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Так, дорогие друзья, мой доклад несколько иного рода. Я начну со свежей истории. Не так давно я посмотрел мультфильм, который называется «Бесплатная доставка 10 тысяч лет до нашей эры». По сюжету доисторический почтальон едет на повозке, запряженной динозавром, и везет каменную валентинку от какого-то пещерного юноши какой-то пещерной девушке. Вы мне скажете, что это какой-то очередной клон «Флинстоунов», но дело в том, что этот мультик снят в 1916 году. То есть у «Флинстоунов» были предшественники. И обратите внимание, характерный ход, что вот эта псевдодоисторическая декорация используется для показа вполне современной ситуации, привычной и знакомой любому жителю Европы 20 или 21 века. Сегодня я хочу поговорить о том, как мир древних людей показывают в кино, причем я буду рассматривать примеры из кино игрового, из кино научно-популярного, из мультфильмов. И интересно сравнить это с тем, что на самом деле нам говорит наука. Начну с такого самого трэша и ада. Но я, в принципе, уже на эту тему начал говорить. Какие животные, какие существа, по мнению режиссеров, окружали наших далеких пращуров в каменном веке? Я уже упомянул мультик про древнего почтальона. Ну вот это, собственно, этот кадр и есть. 1916 год, а это каменная валентинка. Но в 1921 году вышел другой мультфильм. Он называется «Первый цирк». И там динозавр играет уже роль циркового животного. На самом деле, таких мультфильмов и фильмов было много. То есть такое ощущение, что как только появился кинематограф, появился вот этот киношный штамп. Динозавры на службе у древних людей. Ну а вот здесь великий комик Бастер Китон в немом фильме 23-го года «Три эпохи» в роли пещерного человека едет на бронтозавре. Вот, но были еще и хищные динозавры. С ними все было по-другому. Они нападали на наших предков и ели их. Вот это первое появление динозавра на экране. Это 1914 год, фильм «Brute Force», «Зверская сила». Но здесь, правда, пещерных людей не видно, они вот здесь спрятались. А это страшный хищник. А это уже 1966 год, но это, правда, уже ремейк фильма 40-го года «Миллион лет до нашей эры». И здесь пещерный человек с копьем, тычет в морду злобной твари. Это уже 1981 год, фильм с названием «Пещерный человек». 2005 год, немножко повеяло таким свежим, то есть динозавры уже надоели, поэтому в фильме «10 тысяч лет до нашей эры», оцените оригинальность названия, на наших предков, на людей нападают фараракосы. Но смысл этого не меняется, потому что эти ископаемые птицы вымерли за много миллионов лет до появления человека. Ну и всеми нами любимый, может быть, почти всеми любимый герой из мультика «Флинстоуны» – домашний симпатичный питомец. Вот. Ну, я не буду комментировать, здесь в зале есть палеонтологи, поэтому вспомним добрую шутку в исполнении Олега Добровольского, что все это можно делать, только пока не видят палеонтологи. Собственно, сами древние люди неоднократно появлялись на экране, и в самом разном амплуа, и в мультфильмах, и с некоторых пор в компьютерных играх. Интересно проследить эволюцию, например, образа неандертальца, как это происходило прямо вот с первого появления первой неандертальской реконструкции, когда художник Франтишек Кубка нарисовал вот такого чудика сутулого. И, собственно, проходит 40 лет, уже в середине 20 века, в американском фильме ужасов «Неандерталец» это, собственно, такое чудище, оно и осталось. Он рычит, хватает каких-то женщин, тащит их в кустарник. Пройдет всего 30 лет, немножко образ изменился. Смотрите, это фильм 1983 года «Ледяной человек». Кстати говоря, в этом фильме много таких предвидений и находка мумии замерзшего человека во льдах. Но, правда, тут он неандерталец по сюжету. И представьте себе, в этом фильме в 83 году всерьез говорят о том, что русские собираются клонировать мамонта. Но неандерталец здесь, хоть он и более человечный, и хоть режиссер явно ему симпатизирует, выглядит и ведет себя как полный дебил. В 86-м году неандерталец – это уже такой, в принципе, классический дикарь, но вменяемый. И в 2010 году во французском фильме «Последний неандерталец» – это благородный дикарь, это философ, это пацифист, поэт. А теперь посмотрим на кроманьонок, то есть на женщин нашего вида, как они менялись. Это очень интересно. Вот фильм 40-го года «Миллион лет до нашей эры». Тот самый. Посмотрите, это леди. «Ах, мужчина, вы меня напугали!» А это ремейк этого фильма. Но спустя немного времени, так сказать, поменялись нравы, и это уже секс-бомба Рэйчел Уэлч. Кстати, мечта многих школьников советских того времени. В 86-м году это уже гордая эмансипе, которая борется с патриархатом в неандертальском обществе. Кстати, что интересно, она здесь такая вся карманьонка блондинистая, а неандертальцы такие брюнеты, жгучие. Необузданная дикарка в фильме 2010 года и, наконец, афрокарманьонка в фильме 2011 года BBC таким заметным перманентным макияжем. Ну и в фильме BBC же, если не ошибаюсь, под названием «Прежде чем мы покорили Землю», здесь показаны люди, первые колонизаторы Америки, которые через Берингию двигались вот на Аляску, и они здесь с ярко выраженными монголоидными чертами, ну, фактически такие эскимосы. Вот. Что касается кроманьонцев, тут, в принципе, все так же. От самого классического дикаря 1914 года и такой элегантный джентльмен с подстриженной бородкой и усами, и более такой ортодоксальный дикарь, и, наконец, опять же, афрокроманьонцы 2011 года. Значит, другим гоминидам в кино повезло меньше, но они тоже появлялись на экране. И, кстати, опять же, чуть ли не сказал издревле, но вот... Это, например, Вилли «Недостающее звено» из фильма под названием оригинальным, опять же, «Динозавр и недостающее звено». Сами догадайтесь, что с ним произошло, его съел динозавр. А это Пятикантроп из фильма 25-го года по Артуру Конан Дойлу «Затерянный мир». Вот это такая гнусная тварь, все время пакостит. Ну и по мере приближения к нашему времени происходит некое очеловечивание пятикантропа, хотя, конечно, дебильное выражение лица сохраняет, так сказать, место свое. Вот, значит, что касается науки от кино, если мы перейдем к науке, то возникает вопрос, откуда мы вообще знаем, как выглядели наши предки, ведь остались только кости. Ну, как вы, наверное, знаете, методики реконструкции развиваются уже более 100 лет, в том числе... Может быть, в первую очередь в нашей стране это связано с именем Михаила Герасимова, который разработал методики реконструкции, восстановления лица по черепу, и эти методики нашли применение в криминалистике. Так сказать, нам Герасимов известен в том числе по ряду вот этих классических реконструкций, предоставленных нам лабораторией антропологической реконструкции. Но эти методы позволяли даже восстановить, ну, с некоторой степенью... приближение части лица и головы, которые не имеют прямой костной основы, например, вычислить, где находился кончик носа. Ну а в том, что касается цвета кожи и волос, естественно, нам приходилось гадать, но сейчас палеогенетика нам что-то на эту тему сообщила, и мы знаем, что все было не так, что не кроманьонка была блондинистая, а вокруг такие смугленькие неандертальцы, а как раз неандертальцы были светлокожими. Рыжеволосыми, а кроманьонцы весьма вероятно были темными. И даже гораздо позже вот эта реконструкция внешности человека из Испании, который жил 8 тысяч лет назад, как видим, он темнокожий и при этом голубоглазый. Обратите внимание, это не делает его современным африканцем. То есть если вы посмотрите на тех актеров, которые играли кроманьонцев в фильме BBC, а потом мы посмотрим на реконструкцию кроманьонца Герасимова, особенно в профиль, даже если мы покрасим его в темный цвет, такого современного негроида из него не получится. Просто современных рас в то время еще не существовало, как и не существовало кого-то похожего на эскимосов на Аляске. Но чтобы человек мог что-то делать на экране, и чтобы это можно было смотреть, в том числе детям, его надо приодеть. Так вот, как менялась одежда на экране. На самом деле она не сильно менялась, то есть мода древних людей консервативна. Это шкуры, Чарли Чаплин, шкуры, шкуры, шкуры, ну, даже меховые шапки и, собственно, шкуры ну и какие-то такие меховые сапоги. Ну и для разнообразия Пятикантроп, ну тут не очень хорошо видно, он в таких целомудренных трусах. Ну детям надо показывать. На самом деле, как вы понимаете, одежда в ископаемом виде не сохраняется, поэтому, собственно, находок кроманьонцев в костюмчиках их нет. Вот. Но, тем не менее, ученые умудряются как-то выяснять некоторые подробности. В частности, недавно было проведено исследование. Специалисты проанализировали видовой состав животных, останки которых найдены на неандертальских стоянках в Европе и на кроманьонских стоянках в Европе. Потом они сравнили этот состав с теми животными, которых сейчас используют традиционные народы, жители высоких широт, ну, для изготовления одежды, чьи шкуры используют. И оказалось, что у неандертальцев и у кроманьонцев там список животных, в принципе, сходный, но кроманьонцы гораздо чаще использовали животных, у которых хороший мех, то есть псовых, куньих. Из чего авторы делают смелый вывод, что вот кроманьонцы любили меха, лучше одевались, лучше согревались, и благодаря этому, в частности, они победили неандертальцев. Но это, конечно, очень смелый вывод. Вот, что касается древнейшего реконструированного костюма, то вот здесь это как раз человек с территории нашей страны, Сунгирь, Владимирская область. Костюма самого не сохранилось, но это погребение было усыпано большим количеством бус из мамонтовой кости и засыпано охрой, которая, видимо, скопилась когда-то в складках одежды. Удалось реконструировать вот такой костюм, который, как вы видите, совсем не похож на классическую такую накидку из шкур. Это рисунок, сделанный для нас Романом Евсеевым. Это скорее похоже на костюм такого северного, какого-нибудь современного оленевода. Вот. Ну и недавно появилось интересное очередное исследование знаменитого ледяного человека Эдси. Кстати, когда я начал рассказывать про фильм про ледяного человека 83-го года, там сердце кровью обливается, когда показывают, как они вытаскивают из глыбы льда эту мумию, потом берут садовые ножницы, быстренько срезают с него всю одежду и выкидывают ее в ведро. Вот, учитывая того, что это, возможно, была бы первая находка вообще какой-либо одежды, ну вот, человека-палеолита, то таким археологам, ну, дальше отправить их куда, не знаю, на рудники или куда-то копать в вечную мерзлоту. Ну вот в случае с Эдси, со знаменитым ледяным человеком, чью мумию нашли в Альпах, повезло найти одежду. Правда, это, конечно, гораздо более поздняя эпоха, это 5000 с чем-то лет назад, но у него есть и штанишки, и шапка, и пальтишка, и такая накидочка, и даже колчан. И вот пару месяцев назад генетики выделили ДНК из всех этих шкурок. На самом деле это не такая простая задача, потому что вроде бы, конечно, это вот органические изделия, из органического материала изделия, но древние люди их как-то очень агрессивно обрабатывали, ДНК там немного. Но генетики это сделали и выяснили, что штаны-то у него были из козы, а колчан-то у него был из косули, шапка была медвежья, а пальто у него было сшито частично из козы, частично из овцы, причем там много лоскутков от разных животных. То есть, видимо, у него одежда часто приходила в негодность, и он быстро латал ее тем, что было под рукой. Перейдем к еще более эфемерной вещи – интеллект. То есть, как, по мнению киношников, соображали наши далекие предки. И здесь есть два варианта. Или это такой постоянный житель Кащенко, или это человек, который по всем характеристикам лучше нас, и добрее, и мудрее, и честнее, и стихи-то он пишет, и с птичками-то он говорит. Вот. И нам показывают в том числе различные навыки. То есть, например, в фильме «Клан пещерного медведя» у неандертальцев есть колдун, который учит девочку считать на камушках. Ну вот на самом деле, умели ли неандертальцы считать, мы не знаем. Но то, что ни они, ни их предки не были идиотами, это точно. Об этом можно судить хотя бы по тем орудиям, которые они изготовляли. Потому что попробуйте-ка что-то такое сделать. Это надо было учиться, это нужно было соображать. Неандертальцы умели делать составные орудия. Например, прикреплять наконечники к древку копья с помощью специального клеящего состава, который они изготавливали. Использовали специализированные костяные орудия. И вот, кстати, интересное тоже свежее исследование. Много споров вызывала и вызывает культура Шатильперон, которая найдена на некоторых памятниках в Европе, во Франции. Дело в том, что эта культура считалась переходной между культурой среднего палеолита и верхнего, то есть между культурой неандертальской и культурой кроманьонской. И что интересно, там есть украшения, там есть вот такие вот костяные орудия типа шильев. И возникал вопрос, кто создатель этой культуры? В гроте Сен-Сезар во Франции, в слое Шатель-Перона нашли скелет неандертальца, но были споры на этот счет. Может быть, эти слои перемешались, и на самом деле скелет не одновременен культуре. Есть и другие находки такого рода. Вот в гроте Оленя, опять же, во Франции, в слое Шатель-Перона были найдены останки человеческие, но настолько фрагментарные, это были просто такие ошметки, что ничего нельзя было про них сказать. Так вот, исследователи взяли эти ошметки, они даже не ДНК из них выделили, они сделали так называемый протеомный анализ, они выделили аминокислотный состав белка коллагена, который в этих костях содержался. И выяснили не только, что это неандерталец, но еще, что это грудной младенец по особенностям вот этого коллагена. А кроме того, сделали прямое радиоуглеродное датирование этих костей, прямое радиоуглеродное датирование находок культуры, и выяснили, что эти кости одновременны с культурой. То есть, да, неандертальцы вполне, вероятно, были создателями культуры Шатель-Перон, то есть они уже делали переход к верхнему палеолиту, и, значит, у них с головой было все в порядке. Почему они этот переход не сделали, это другой вопрос. Никакое произведение такое популярное про каменный век, будь то книжка, фильм, компьютерная игра, ну, не будет ни читать никто, ни смотреть, если там не будет эффектной сцены охоты. Но при этом, ну, естественно, это охота на какого-нибудь огромного зверя, там облава на него, травля. Ну, или даже если это не огромный зверь, всего лишь какой-нибудь олень, он все равно очень агрессивный. Ну, и чтобы смотреть было интересно, он обязательно убивает кого-нибудь из охотников. Он его поднимает на рога, он топчет его. Кульминация это достигает в упомянутом фильме. Прежде чем мы покорили землю, там, значит, три неудачника-охотника пытаются по сюжету загнать мамонта в болото, но вместо этого в болото загоняют их, и мамонт разделался со всеми троими. То есть они все три гибнут. Кровища, значит, больно смотреть. Либо, напротив, в фильме «10 тысяч лет до нашей эры» скудная группа кроманьонцев, крайне плохо вооруженных, гонит огромное стадо мамонтов, как зайцев. Как вы понимаете, в реальности все прозаичней. На самом деле, по поводу того, охотились ли наши предки, когда они начали это делать, на кого и как, велись и ведутся споры, потому что, ну что мы находим? Мы находим, например, кости животных со следами орудий. Дальше возникает вопрос, а это животное было убито человеком, или он нашел дохлое животное и уже с ним там поиграл. Но, тем не менее, некоторые археологические исследования показывают, что все-таки в некоторых случаях точно эти животные были убиты людьми. Кроме того, есть находки, собственно, охотничьих орудий. Например, вот эти деревянные копья, которые были найдены в Шонингене, им больше 300 тысяч лет. Иногда везет, и археологи находят даже каменный наконечник, застрявший в кости животного. Вот здесь это позвонок осла возрастом 50 тысяч лет, и в нем торчит действительно обломок кремневого наконечника. Ну и учитывая, что мы знаем, что и современные шимпанзе, например, весьма успешно охотятся, то, вероятно, и наши предки тоже вполне могли этим заниматься. Значит, вот тут как они это делали без подробностей, но я только хочу сказать, что по поводу кровавых сцен, что, наверное, у них бывало всяко на охоте, но если бы у них часто их там топтали, бодали, загрызали, их там потенциальная добыча, учитывая малочисленность этих групп, от них бы очень быстро ничего не осталось. То есть, наверное, все-таки это не так часто это было, но в кино нужно же показывать, чтобы было драматично, чтобы было интересно. Значит, вот, а еще интересно смотреть, как они друг друга крошат, то есть кидаются копьями, друг друга тыкают копьями, отъедают друг у друга какие-нибудь части, они же были каннибалы. Опять, в реальности все прозаичнее. Очень часто реконструировать, восстановить причину смерти, если мы нашли какой-то древний скелет, невозможно, потому что у него какие-то есть повреждения, но как они образовались, это вопрос. Но вот все равно ученые учатся, усовершенствуют методы. Вот, например, буквально недавно совсем, опять же, заново исследовали косточки австралопитечки Люси и выяснили, что, судя по повреждениям на этих костях, бедняжка разбилась, упав с дерева. Даже вот попытались изобразить, как это произошло. Но тут понятно, что речь не идет о насилии, хотя, может, ее кто-то столкнул с дерева. Но в некоторых случаях насилие очевидно. Вот этот череп найден в пещере Сима де лос Уэсос, ему 430 тысяч лет, и здесь вот такие два аккуратных таких пролома, которые любой криминалист скажет, что ему ударили камнем в лоб дважды, и потом сбросили его вот в этот колодец. Но, по крайней мере, его не съели, потому что следов каннибализма нет. А вот и неандертальцам из пещеры Эль-Сидрон в Испании же им повезло меньше, ну, если тут можно так сказать, потому что их съели там всех 12, там в том числе, ну, вот есть на челюсти такие характерные надрезки, когда, то есть, перерезают сухожилия такие остаются, там с ребеночка там сняли скальп, в общем, было им там классно. И еще одна история убийства, это тот самый Сунгирь, про который говорил, ему больше 30 тысяч лет, и вот в грудном позвонке этого крупного мужчины зияет аккуратненькое отверстие, сделали рентген, точно отверстие, и, видимо, его ударили там дротиком или копьем, и он скончался. То есть вот тут работа антропологов вполне сродни работе современных криминалистов. Вот теперь поговорим про вещи концептуальные, философские. А как вообще, собственно, сам антропогенез, процесс эволюции показывают в кино? Не так часто это происходило, но на самом деле уже давно показывали. Например, вот в мультфильме 21 года две обезьянки нашли бутылку виски, и, значит, что из этого вышло? Ну, это ж шутка. А вот «Космическая Одиссея» Кубрика смотрели, наверное. Это классика космического кино, такого фантастического. Но, тем не менее, вполне псевдонаучный сюжет, где наших тупых предков, значит, учат уму-разуму инопланетяне. Вот. В документальном кино вроде бы должно быть как-то более правдоподобно, и действительно они стараются, но проблема в том, что а как это показать наглядно, визуализовать этот процесс? И вот в фильме совместном французско-канадском «Одиссея первобытного человека» там прямо показано, что вот некие обезьяны сидят на дереве посреди саванны, как они туда залезли, непонятно, потому что дальше они собираются слезть, они слезают, высокая трава мешает им смотреть, и вот их вожак неуверенно встает на задние лапы и ковыляет, и, значит, все племя радостно ковыляет за ним. То есть это, конечно, наверное, хорошо в плане наглядности, но с таким же успехом, по-моему, они могли бы показать, как обезьяна рожает человека, то есть достоверность примерно такая же. И в этом же фильме они показывают и различные инновации, и всегда это, опять же, показан некий обезьяний гений, который, например, режет себе руку или тыкает своего соседа палкой и изобретает копье. Ну, то есть вот, еще раз, очень сложно показать процесс, который на самом деле, вероятно, был длительным, постепенным и, возможно, незаметным. И еще, вот то, о чем говорила сегодня Светлана Боринская, это очень важно, образ ученого. То есть чтобы дети захотели тоже стать учеными. Но часто это либо вот такой фрик, который не моется, не бреется, спит на полу, значит, в обнимку с микроскопом. Либо, если мы говорим про археолога, это такой романтизированный, прямо-таки черный копатель, который идет там в канаву, роет, значит, два копка лопатой и находит, как минимум, могилу Александра Македонского. В реальности путь археолога вовсе не усыпан цветами, и то, чего мы часто не видим на экране, но видим у нас в зале как раз, это долгий рутинный труд, что можно днями, месяцами, годами рыться в земле, в холод, в жару, в дождь, в ветер, и вообще ничего не находить, кстати говоря. Ну или находить какие-то огрызки, обмылки совершенно невнятные и невыразительные, но при этом радоваться этому, потому что вообще такие штуки, ну в данном случае это череп плейстоценового сурка, составляют основную массу того, что находят палеонтологи, археологи, и в общем-то являются теми сокровищами, на основании которых в том числе реконструируют историю человечества. Ну и в заключение хочу сказать, вот я недавно посмотрел фильм, ну в русском варианте он назывался «Недостающее звено», BBC, опять же. Значит, там весь фильм обсасывают находку вот этого скелета замечательного, Дарвинии, и, значит, 100-500 раз в течение фильма звучит фраза «Наконец-то теория Дарвина доказана!» Наконец-то мы доказали теорию эволюции, но теперь ее надо пересмотреть, мы перепишем учебники. Ах, какая замечательная находка! Ах, все ученые были в шоке. Вот. Ни в коем случае не умаляя значения этой находки, действительно, это замечательная находка. Я хочу сказать, что, как вы понимаете, наука строится не на единичных находках. Там, значит, есть у современной эволюционной теории, там, его теории антропогенеза, есть тысячи обоснований, которые собирались учеными, там тоже в количестве тысяч, в течение многих десятилетий. И если мы уберем, вдруг потеряем эту Дарвинию, если она исчезнет из всех научных журналов вдруг, то знание науки не пошатнется. Вот. И в заключение я хочу сказать, что вот эта проблема, о которой я говорю, ну, понимаете, что художественные кинорежиссеры вообще, в принципе, не собираются тратиться на каких-то научных консультантов, у них другая задача, они хотят развлекать. С другой стороны, шутка, которая повторена там 100 раз, она перестает быть шуткой, и детишки мило очень верят, что действительно древние люди ездили на динозаврах. Мы считаем, что нужно делать какое-то вот такое хорошее, увлекательное, научно-популярное кино, и при этом стараться быть научно-достоверными, делать это в контакте со специалистами. И сейчас я в заключение покажу маленький кусочек трейлера такой, того мультфильма, который делает для нас наш специалист по компьютерной графике Сергей Кривоплясов. Я надеюсь, он в зале. Вот. И давайте посмотрим. Мультфильм называется «От обезьяны к человеку». Сейчас мы увидим, наверное, маленький его фрагмент, только без звука, к сожалению. И здесь у нас Арди. Это тот самый череп, который вы видите у нас на выставке. И Арди у нас оживает. Ну, роста она была небольшого, метр с кепкой, жила 4 миллиона 300 тысяч лет назад. И здесь она учится качаться на веточке. Ну, а поскольку это все-таки гоминид, то и ходить на двух ножках тоже по травке. А это мальчик из Турканы, который, конечно, умер молодым, но мы его оживили, отправили на охоту. Пожелаем ему удачной охоты. В заключение наш старый добрый друг, проконсул, которому 18 миллионов лет, и он, так сказать, нам посылает пламенный привет. На этом мой доклад подошел к концу, я готов отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста. Значит, по поводу волос, бороды и прочего, здесь вот вы правы в том, что мы, конечно, не знаем, какая у них была борода, какие у них были волосы на голове.

0: Фантастика.
1: Да. Ну, мы все прекрасно знаем известные каналы, известных личностей. Сегодня даже номинация будет этих личностей, я думаю. У меня вот какой вопрос. Мы все прекрасно знаем животрепещущие артефакты, которые, псевдоартефакты, которые находят в земле, демонстрируют как что-то революционное и этим самым дурачат народ. А вот у меня к вам, как к специалисту, вопрос. Вы это видите, что это все ерунда? Сегодня даже вот и череп под инопланетянина сделали. А вы в своей практике или в практике других людей находили что-то действительно интересное, что переворачивало ваше представление или меняло его? Спасибо.
0: Например, не далее, как вот в этом июле, при раскопках стоянки среднего палеолита нашли жетончик питерского метро, например. Переворот был в сознании. Ну, правда, кто-то его, видимо, подбросил. Пошутили. Ну, да, действительно, такое случается. Да, да, да. В среднем, в слое среднего палеолита жетончик питерского метро. Это невероятно. Так. Вот мужчина во втором ряду. Прошу.
2: Здравствуйте. Меня зовут Вадим. Вот вы тут привели в основном отрицательные примеры того, как неправильно показывают в фильмах, там, в научных, ненаучных. А вопрос такой, есть ли положительные примеры, когда люди привлекают действительно консультантов, там, антропологов, палеонтологов, и показывают это гораздо более научно? И если есть, какой в среднем процент от общего?
0: Ну, я на самом деле здесь, конечно, немножко заострил, и я немножко, так сказать, шутил. Вот, то есть ни в коем случае я не хочу сказать, что все фильмы, про которые я говорил, они плохие. Там есть очень неплохие фильмы, и которые с точки зрения науки, в принципе, сильно не грешат. Из документалок именно, из того, что я смотрел, мне показалось, что вот именно прогулки с пещерным человеком, по-моему, так, вот это вот продолжение прогулок с динозаврами и прогулок с чудовищами, это вполне приличный сериал. То, что остальное видел я из документалок, впечатлило меня гораздо меньше в плане того, что там очень, к сожалению, нередко много домыслов режиссерских, и это никак не комментируется. То есть, пожалуйста, я понимаю, что в кино надо показать. Но хорошо бы, чтобы был какой-то комментарий, чтобы зрители понимали, что вот факты, а вот тут мы на самом деле не все знаем. А вот тут... чего нельзя простить, это когда просто какие-то вещи путают. Но еще, конечно, нужно добавить чудовищный российский перевод. Когда речь идет о фильме, где на английском языке, я еще могу послушать оригинал или там посмотреть субтитры, но когда это французский фильм, и там можно только догадываться, о чем шла речь, когда там стоит антрополог, держит вот это и говорит, посмотрите на эту лопатку, какая чудесная лопатка. Значит, следующий кадр, она держит эту же кость, это таз. Не может не поражать. Какой замечательный таз. Вот. Ну, я понимаю, что это перевод. Поэтому вот смотреть... Я люблю кино, смотреть кино нужно, но понимать, что художественное кино, там, как правило, вообще режиссер себе не ставит задачу кого-то просвещать. Что касается научно-популярных фильмов, их задача заинтересовать, показать, что вот есть вот такие интересные научные проблемы, показать сложность науки, показать увлекательность и самоотверженность ученых. А все-таки за знаниями люди идут не в телевизор. Вот это нужно учитывать. Да. Пожалуйста, вот рука молодого человека.
3: Добрый вечер уже, Петр. Ага. Не так давно Станислав Дробышевский, по-моему, на афише... в статье фигурировал, где он пояснял ляпы в игре Far Cry,
0: да,
3: если я не ошибаюсь, да, и рассказывал, что так, ну, как было на самом деле и как не было. Угу. Мы все здесь, насколько я понимаю, любим и уважаем науку и стремимся популяризовать ее. Вот это вот пояснение ляпов, пояснение ошибок в фильмах, играх, каких-то, может быть, научно-популярных книгах и так далее, оно, как вы думаете, подтолкнет человека, читателя, игрока, зрителя к дальнейшему выяснению правды?
0: Ну, для меня это просто прием риторический. То есть в данном докладе я как бы честно скажу, и, наверное, это очевидно, что я эти примеры из кино использовал в том числе для того, чтобы рассказать, а что мы знаем на самом деле. То есть вот как в кино, а вот некоторые новые

0: факты. Я, кстати говоря, там штуки 4 привел свежих научных новостей последнего месяца. Но чтобы было интереснее, можно вот делать вот, чтобы интрига была, чтобы было как это... Фокусы с разоблачением, так людей больше цепляет, так они будут, может, будут друг другу пересказывать, может, захотят какой-то фильм посмотреть, посмеются и за счет этого запомнят. Поэтому, да, это как прием риторический вполне имеет право на существование. Да. Так, пожалуйста. Вот.
1: Здравствуйте. Дмитрий зовут.
0: Здравствуйте.
1: Тут недавно вышел гениальный мультик этот «Дети против волшебников», если кто смотрел. Вот. Я хочу сказать, на него же стратили гору бюджетных денег. А государство вам не пытается помогать? Нет? Никак?
0: Ну, государство как-то нет. Ну, вы знаете, то есть надеяться, я считаю, что надеяться там на государство, на доброго царя, на что-то еще, на удачу. Это очень, может быть, в духе некоторых жителей нашей страны. Давайте там напишем письмо, там, давайте там требовать. Вот. Но я считаю, что нужно не ждать милости там, от кого-то, а брать это дело в свои руки. Все, что мы можем сделать сами. Причем мы это сделаем лучше, чем кто-либо. Поэтому я считаю, что у нас в этом плане хорошо, что нам не мешают сильно. Вот. И за это спасибо. Да. Кристина, вот. Ну, выбери мужчину.
2: А я давно тянул очень. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Михаил, я бы хотел задать вопрос. Известно ли что-нибудь о, как бы это сказать, семейных отношениях вот доисторическую эпоху? То есть там моногамия, полигамия, что-то было.
0: Доисторическую эпоху?
2: Ну, да, как бы, палеолит и так далее.
0: Ну, на эту тему, может, после меня еще Станислав Дробышевский что-нибудь расскажет. Вот. Ну, известно немного, да, на тему того, кто с кем вступал в браки, вот Михаила Гельфанда есть целая лекция. Вот, мы знаем сейчас, что, по крайней мере, неандертальцы с кроманьонцами иногда, как это сказать, заключали брачные контракты, наверное. Вот в каком формате это было, мы не знаем. Но учитывая, что и сейчас... То есть, по крайней мере, я хочу сказать, Михаил, ну, потом, времени мало. Я на вас и так сослался, к вам подойдут. Та концепция матриархата, например, которая существовала долгое время, в том числе в советской там, литературе, судя по всему, не имела места быть. То есть вот что была стадия матриархата, на смену которой пришел патриархат. В общем, это, судя по всему, не так, такого не было. А просто в том, что касается, как, какие там заключались союзы, как там, было ли моногамия или полигамия, слишком мало данных об этом. Мы можем только говорить, что в некоторых случаях это была... патрилокальность. То есть вот в случае неандертальцев, тех самых в Эль-Сидроне, которых съели, там было показано, что мужчины местные, что мужчины родственники, а женщины друг другу не родственники. Из чего делается вывод, что вот мужчины местные, а женщины пришли из других, не знаю, там, групп, племен, кланов. Вот. А дальше там различные домыслы. Есть там красивая концепция Лавджоя о том, что вот у нас все развивалось в плане моногамности, там низкой агрессивности, скрытой овуляции женщин, но там, в общем, она такая красивая, но очень сильно умозрительная. Вот. Больше ничего не скажу, учитывая, что я совсем не специалист в этом вопросе. Вот. Спасибо. Так, а где у нас... Катя, вот тут рука. Да. Да. Спрятался там кто-то.
3: Здравствуйте, я Надежда. Не в рамках вот этой вот презентации, а где-то онлайн у вас была критика образа неандертальца, охотящегося или там, ну, как-то борющимся с белым медведем.
0: А, да, мы его делали.
3: Белые медведи, ну, по последним данным, появились 125 тысяч лет назад, а неандертальцев вымерли 30. И, в общем-то, ну...
0: Там вопрос не... в ареале вообще их, вот что вот находок нет, понимаете?
3: Ну, в общем-то, у нас же много находок нет. У нас, скажем, нет находок сурка, бьющегося с неандертальцем.
0: Ну, значит, много находок. У нас нет находок, не знаю, там, неандертальца, который ловит крокодила, например. Ну, мы можем предположить, что они на них охотились. Но находок у нас таких нет, и крокодилов нет в этих регионах, и не жило. Вот, поэтому здесь, мне кажется, что это просто некий домысел режиссера. Вот, и сама вот эта картина неандертальца, бегающего голышом по снегу, а там потом делающего марш-бросок на юг Италии, как там у них произошло, к Средиземному морю, это вообще, мне кажется, как-то фантастически. Вот, хотя, может быть. Ну и там в этом фильме много таких моментов интересных, как он лошадку доит, например. Да, скорее всего. Но это дело не в этом, а дело в том, охотились ли они на них вообще, встречались ли они с неандертальцами.
4: Я, конечно, не думаю, что они там ходили, находились на такого сорокового зверя. Ну, совсем это отсюда.
0: Ну, да, еще раз. Исчезающая малая возможность, я допускаю. Такое могло случиться. Спасибо. Так, ну, дорогие друзья, время моего доклада подошло к концу. Я должен вручить призы, значит, за лучшие вопросы. И за я, пожалуй, хочу наградить автора вопроса. Что же у меня там за вопросы-то были? Про то, каким фильмам верить или не верить вам. Какие фильмы хорошие. Вот мужчина в втором ряду. Так, и кружку я хочу подарить Михаилу Гельфанду. Мне показалось, что я несправедливо поступил, не дал слова.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях доктор биологических наук Владимир Григорьевич Бабенко, известный писатель к тому же. И я хотел ему задать вопрос. Вот то, что мы сейчас вот наблюдаем в нашей жизни, это все растущее антропогенное, ну, человеческое влияние на природу. И как к этому влиянию приспосабливаются птицы? Вот оказывается, в городах довольно много птиц живет. Может быть, не все так страшно, как нам кажется, что птицы давно приспособились. Они же ведь выглядят более мобильными, чем, скажем, какие-то крупные копытные. Ну, взяла птичка, перелетела с одного места на другое и вроде как уцелел. Вот что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, прежде всего, об антропогенных ландшафтах. Это уже избитая фраза, что практически на Земле не осталось ни одного участка, в той или иной мере, не затронуты хозяйственной деятельностью человека. Вы, Иван, много поездили, я тоже немножко поездил, и только один раз на Таймыре видел участок. В течение, наверное, 2-3 дней мы плыли на лодке по реке Попегай с товарищем, и ни одного следа присутствия человека там не было. То есть не спил дерево, ни пакета, ни бутылки, ничего. Вот совершенно дикие места. После этого мы приехали на старый геологический лагерь, и там было все: сломанный вездеход, остатки мамонта и прочее-прочее.
1: Рядом.
2: Рядом, конечно же. Что касается ярко выраженных антропогенных ландшафтов, как города, влияние здесь на птиц разное. Первое. Когда город формируется, конечно же, масса птиц, которые нетолерантны к человеку, которые антропофобы, то есть человека боятся, ну, допустим, журавли, крупные хищные птицы, глухари те же, которые просто потому боятся, что их убивают, совы, может быть, хотя не всегда. Они просто избегают этих участков. Потом, когда город сформировался, здесь образуется тоже свое ядро птиц, которое можно разделить на 2 или 3 группы. Первая группа – это так называемые приведенные птицы, приведенные виды. Что это такое? Это птицы, которые раньше обитали в совершенно других местах. Например, воробей в Малой Азии, стриж где-то в скалах, сизый голубь тоже в Малой Азии. И оттуда по таким же антропогенным ландшафтам постепенно расселились на нашей территории.
1: Ну, я могу сейчас, извините вас, прервать вопросом. Я понимаю, как крыса там могла расселиться благодаря человеку, да, или там мышки какие-то, которые питаются просто запасами человека, там, зерном, отходами пищевыми, там, где есть человек. А птички-то как? Вот почему птицы расселялись за человеком?
2: Потому что человек строил ландшафты, которые здесь раньше не были. Город для стрижа – это сплошные скалы.
1: А, понятно.
2: То есть насекомые остались те же, но гнездиться раньше не было где. И поэтому вот город для стрижа – это скалы. То же самое для сизого голубя.
1: То есть изначально это скальные птицы?
2: Изначально это скальные птицы. Но стриж питается исключительно насекомыми, а голубь получает 2 плюса от существования в городе. Первый плюс – это возможность гнездования на чердаках, выбоинах и под крышами и тому подобное. А второй плюс – это пища. Дело в том, что город – это проточная система, то есть сюда поступает масса ресурсов, и отсюда вытекает тоже масса ресурсов, и частично эти ресурсы остаются в городе на помойках.
1: Помоечный голубь.
2: Да. Помоечный голубь, совершенно верно. Причем вот по сравнению с кольчатой горлицей, которая тоже проходит по городам, и вот я пытался недавно совершенно кормить кольчатых горлиц, правда, не здесь, а гораздо южнее, и они даже крохотный кусочек хлеба не могут проглотить. А наш голубь, сизый голубь, есть не только булки целиком практически, но и куски колбасы, практически замещает экологическую нишу ворон. И то же самое относится к воробьям. То есть воробей – зерноядная птица, может переходить на хлеб, ну, конечно, колбасу он тоже может иногда подклевывать, но вот остатки пищевых продуктов – это самое главное для птиц, обитающих здесь. И раз мы переходим на пищевые продукты, мы обязательно должны отметить такую птицу, как серая ворона. То есть это исходно дикая птица, боящаяся человека. Если к голубю человек относится даже, может быть, положительно, а может быть, безразлично к воробьям, безразлично к стрижам, то ворон он не любит. Масса примеров, когда идет охотник по лесу и стреляет ворон просто так. Это, в принципе, остались какие-то, так сказать, наверное, поведенческие реакции у человека и для города.
1: А в связи с чем?
2: Ну, не знаю с чем. Потому что
1: воронофобия такая.
2: Воронофобия. Ну, может быть, считается, что они разоряют там гнезда уток там, и они действительно разоряют. Но охотники-то это не видят. Может быть, это передается из поколения в поколение. Такая информация, но на Дальнем Востоке, так как я работал, там оружия достаточно много, и правила охотничьи не такие четкие, то вокруг небольших таежных амурских поселков ворон практически не бывает. То есть все выбиты. В Москве эта дикая птица прекрасно себя чувствует.
1: А воробьев почему меньше стало в Москве в последнее время? Да и голубей, кстати говоря.
2: Значит, что значит меньше? Я просто занимался учетами птиц в Москве. Если нет вот каких-то цифровых данных, то я не, ну, я верю, конечно, таким экспертным оценкам, но для того, чтобы точно знать, что больше или меньше, надо на постоянных маршрутах проходить там один и тот же маршрут раз в 5 лет, чтобы, так сказать, точно знать, что здесь больше, здесь меньше. Первое. Второе. Годовые колебания. Третье. И на самом деле, действительно, о них может быть меньше, потому что, в общем-то, ситуация с пищевыми отходами в Москве наладилась. И поэтому и ворон стало меньше, и голубей стало меньше, и воробьев стало меньше. Возможно, с этим. Дело в том, что, допустим, в странах Прибалтики в свое время голубей стало меньше просто из-за того, что... Ну, это лет 20-30-40 назад. Я знаю по литературе и по личным данным прибалтийских коллег, что их просто ловили сетями и потом сдавали в ресторан, и там из них что-то готовили. То есть это была такая городская охотничья птица. Ну и в Москве в свое время то же самое, а голубей сильно ограничивали, хотя в некоторых местах их подкармливали, но были особые бригады, которые на чердаках вылавливали и стабилизировали численность этих птиц, потому что, в общем-то, как вы знаете, они передают такой нехорошей болезнь, которая называется орнитоз.
1: Да, совершенно верно. Но об этом поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что жестикулировать умеют не только люди, но и животные? Оказалось, что своеобразные жесты в своем арсенале имеют даже обыкновенные вороны, которые умеют не только виться над какой-то головой, но и привлекать внимание сородичей. Для этого в их арсенале есть определенные приемы, которые ученые обнаружили в результате 3-летних исследований. Это действие, соответствующее по смыслу человеческим жестам «посмотри сюда», «обрати взгляд на меня». Ворон, желающий, чтобы на него обратили внимание, брал в клюв палочку, шишку, кусочек мха, камушек и показывал его сородичу. В основном такие движения адресовывались ворону противоположного пола, причем птицы убеждались, что партнер их действительно видит. Такие действия приводили к развороту ворона, внимание которого надо было привлечь в сторону жестикулировавшего. В дальнейшем обе птицы начинали взаимодействовать. Интересно, что такое поведение поразительно напоминает поведение маленьких детей, желающих привлечь к себе внимание коллег по песочнице. В этом случае они протягивают или показывают соседу зажатую в руке игрушку. Подобные жесты считаются антропологами одной из основ языка жестов, из которого мог развиться и настоящий язык.
0: О животных.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с доктором биологических наук Владимиром Григорьевичем Бабенко. Мы с ним говорим о городских птицах, вот в связи с чем изменяется их численность. То есть воробьев визуально стало меньше, потому что меньше стало грязи, да?
2: Меньше стало, ну, и грязи.
1: Отходов.
2: Что, отходов, да, пищевых, доступно пищевых отходов. Если пищевые отходы все хорошо законсервированы в этих баках с крышками, то их оттуда достать невозможно. Вот в свое время, там лет, ну, 10 назад, утром идешь по Москве, вокруг мусорных баков лежит куча тряпок, бумаг и прочее-прочее, которые кто-то, какой-то злоумышленник, извлек из этих баков и разбросал. Это вороны. В ранние утренние часы забрались в эти баки, искали что-то съедобненькое, нашли что-то нет, но вот помойку снова разбросали. Угу. И потом вороны – одни из самых интеллектуальных птиц среди пернатых. То есть решают очень сложные задачи, экстраполяционные задачи, могут считать, там, отличают 7 от 8. Именно поэтому, повторяю, что это дикая птица, которую человек не любит, они прекрасно, хорошо себя чувствуют там, где есть пища. Но насколько хорошо, можно здесь посчитать, потому что я этим и занимался примерно. Численность ворон в Москве на 1 квадратный километр примерно в 5-6 раз больше, чем в лесопарках. И там в 10 раз больше, чем в лесах.
1: А изначально это лесная птица ворон?
2: Ну, точно сказать можно, что опушечная птица – это грач. А вот ворона откуда произошла, ну, скорее всего, лесная тоже опушечная птица. Скорее всего. Потому что орнитологи, которые пытаются классифицировать птиц по местам обитания, пишут о воронах и аналогичных птицах. Скользко, широко распространенный вид.
1: То есть То есть он так долго рядом с человеком, что уже трудно понять, где он жил исходно. Так
2: что... Ну да, судя по всему, что черная ворона, она более дикая, я просто по Дальнему Востоку знаю, она более дикая, чем серая ворона. Она гнездится в том числе и по долинам рек, и достаточно далеко от населенных пунктов, то, вероятно, и серая ворона, это практически очень близкие виды, вероятно, свою эволюцию начинала именно там.
1: Понятно. Но это мы три классических таких самых заметных вида птиц с вами обсудили. Но вот в южных странах действительно там горлицы еще мелькают, в городах очень много, да?
2: Ну, более экзотичные вещи, так сказать, я могу предложить. Вот есть такая известная утка-мандаринка, которая обитает и в Китае, и в Японии, и в Корее, и у нас на Дальнем Востоке. Так вот, общая численность мандаринки в Англии и в Германии выше, чем в исходных местообитаниях. Их просто завезли, акклиматизировали. К ним относятся очень хорошо. Вот Европа этим славится, птицей и животнолюбием. Из-за этого, так сказать, в каждом парке, в каждом специальном месте гнездования это огромные скворечники. Птица, как и у нас, гоголь, тоже гнездится в дуплах. Мандаринка гнездится в дуплах, и поэтому для нее специально делают какие-то искусственные дуплянки. Это прекрасно себя чувствует.
1: А попугаи, говорят, в Европе теперь появились?
2: Ну, это давно уже. Три вида. Два ожерелых попугая, один кремер, второй забыл, как называется. А один вид из калита. Это из Южной Америки. Если у кого занесет в Барселону, обязательно посетите парк Гауди, и там на пальмах они гнездятся, а перед входом в знаменитый музей Прадо гуляют эти попугаи тоже. Так что это еще одна проблема.
1: Почему проблема?
2: Потому что, как говорил известный зоогеограф Гепнер, акклиматизация всегда аморальна. То есть, когда мы привозим один вид в ту или иную страну, то аборигенные виды страдают. Самый яркий пример – это, наверное, Новая Зеландия, уже набивший оскомину пример. Я всегда удивлялся, но ежа туда можно привезти, там хорька можно привезти, жаворонка и скворца можно привезти, но как в Новой Зеландии на паруснике довезти лося или оленя, потом там выпустить, как живым туда довезти. И вот сейчас они там свыше 100 или 150 видов млекопитающих и птиц прекрасно себя чувствуют, вытесняя в том числе и гаптерию, которая уже в Новой Зеландии на этих двух островах практически не обитает, только на каких-то мелких
1: островах. Ящерица-гаптерия.
2: Ящерица-гаптерия. Киви тоже там где-то в загоне у них, ну и так далее. Совиный попугай, прекрасная такая, какапо.
1: Какапо.
2: Удивительная птица.
1: Ну, чем же удивительно, она безмозглая абсолютно.
2: Ну, безмозглая, но жалко все равно, даже если жалко, она безмозглая.
1: Да, да.
2: Но и она
1: в
2: тоже...
1: В плане как... жалости она такая, да, удивительная.
2: Да, ну, да.
1: Что она вызывает такие чувства, даже у таких вот прожженных, я бы сказал, полевиков. Вот его жалко.
2: А с другой стороны...
1: Но он не летает. На самом деле, это очень интересная птица, которая...
2: Которая реально... не летает. Там штук 5 или 6 нелетающих птиц, из них половина вымерли.
1: Да.
2: А какапо забирается на дерево пешком и клювом, а потом планирует оттуда, причем обитает в одних и тех же местах и протаптывает целые тропы к этому несчастному дереву, с которым он потом слетает. Мы отвлеклись.
1: Да.
2: Это вот еще один момент. Птицелюбие, так сказать, у нас пока это не очень хорошо развито, но BirdWatcher работает над этой проблемой. А вот в странах Западной Европы это все на очень высоком уровне. И там, во-первых, выпускают специальные журналы, причем определите птичку, причем сфотографируют птицы с очень такого неявного ракурса, то ли хвост, то ли нос, то ли какая-то отдельная перышко, угадайте птичку и угадывают. То есть работают на уровне очень высоких профессионалов, полевиков, орнитологов. Это первое. И второе, все страны также любят птиц, как, например, всех животных в Непале. То есть там никто не охотится, никто их не обижает. И вот у меня личное впечатление от Швеции такое, что первый раз, когда я увидел на берегу белощеких казарок в Швеции, там они сидели метров за 300, я там ползал к ним с фотоаппаратом, с телевиком, еле-еле нащелкал, а потом через день в Центральном парке Стокгольма чуть ли не наступал на этих казарок, потому что они там из-за таких благоприятных условий просто решили не лететь к себе в тундру. А на газонах в Стокгольмском парке не только травку щиплют, но и размножаются.
1: То есть они адаптируются?
2: Они адаптируются прекрасно. Причем адаптируются, это уже по нашим, по российским понятиям, буквально за несколько лет. То есть там, где птицы у нас в Подмосковье гусей подкармливают или не трогают, к ним можно подходить в момент миграции. Но это бывает первый браконьер, который это все разрушает, потом восстанавливается еще несколько лет.
1: То есть, на самом деле, птицы довольно гибко адаптируются, да?
2: Да, прекрасно адаптируются, так сказать. И внедрение некоторых видов птиц так сказать, связано именно с этим.
1: Ну, а скажем, вот чайки, да, мы видим, что иногда они вытесняют ворон. Ведь есть такой индекс интеллекта, да, птиц, кто-то озадачился, я не помню фамилию из исследователей.
2: Исходно Крушинский этим занимался.
1: Да, ну, Крушинский занимался в эксперименте.
2: Да.
1: А какие-то американские исследователи, просто все исследования, которые были, и все заметки натуралистов, которые были, они обобщили для того, чтобы выяснить, какие виды птиц наиболее интеллектуальные. Но мы об этом поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что одной из самых сообразительных птиц является магпи, она же ворон-свистун, она же черноспинная певчая ворона, живущая в Австралии. На самом деле она не ворон никакая, представитель подотряда певчих воробьиных, семейства ласточковых сорокопутов, подсемейства флейтовых птиц. Магпи легко приручаются, умные, веселые, сообразительные, а во время выведения потомства любят с налета долбануть прохожего по голове мощным клювом. Поэтому незлобные австралийцы в эту пору в местах гнездования пернатых носят шлемы. Кроме того, хитрая магпи не атакует человека, если видит, что он на нее смотрит. Поэтому, кроме шлемов, местные жители используют шляпы с нарисованными сзади глазами. Такой головной убор магпи атаковать не решается.
0: О животных.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Владимиром Григорьевичем Бабенко, доктором биологических наук, писателем, натуралистом. Мы с ним разговариваем о птицах, о том, как они адаптируются к человеку. Так вот, я закончу свою мысль, которую мы начинали. Вот в результате исследований американских ученых, основанных на систематизации полученных наблюдений, различных экспериментов и прочего-прочего, они выделили, ну, таксоны самых умных птиц. Ну, вороны, естественно, там, попугаи у них были. И чайки интеллектом, по их мнению, вот, ну, по совокупности всех исследований поведения интеллекта птиц, у них, значит, в этот рейтинг, ну, никак не вошли. И при этом чайки соразмерные воронам, на мой взгляд, да, речные чайки у нас вытесняют этих птиц, и о свалках мы можем судить, вот есть свалка в этом месте или нет, если вот оно достаточно далеко от водоема, а там чайки живут. Как они умудряются вытеснить ворон? Или это временное явление?
2: Такое происходит только там, где есть водоемы. Все-таки, так сказать, когда мы приезжаем в Питер, первое, что мы видим на Московском вокзале, это сидящая на крыше вокзала чайка, орущая сизая чайка. Это связано с тем, что и те, и другие виды, и ворона, и чайки, они являются конкурентными в пищевом отношении. То есть и ворона всеядная, то есть есть все. И чайка, как ни странно, тоже всеядная. Это неправильное представление о том, что чайка питается рыбой. Рыба питается исключительно крачка, она вот чисто ихтиофаг. А чайка – это настоящая помоечная птица, и в любом приморском поселке, когда я был на Дальнем Востоке, мой приятель говорил, что вот есть такая розовая чайка, я говорю, да, очень редкая, я ее видел там в каком-то Устьянске или каком-то другом поселке, исключительно на помойках, это ваша красивая мечта всех орнитологов, она там…
1: И писателя Куваева, по-моему.
2: И писателя Куваева, она исключительно там на помойке держится, так что чайки – помоечные птицы. Конкуренция какая может быть, так сказать? Чайки лучше летают и могут у ворон догнать, отнять у нее добычу, раз. Второе – размерность. Все-таки серебристая чайка, конечно же,
1: крупнее,
2: да. Я уж не говорю про черноголового хохотуна, который заглатывает небольшого утенка, запросто, чего не может сделать ворона. Здесь вот эти вещи.
1: Сила и скорость.
2: Сила и скорость, скорее всего. Но в городе, в Москве, чайка никогда в бак не залезет. Она где-то действительно, просто я по собственному опыту знаю, я живу в Новых Черемушках, у меня миграционный путь от ближайшей свалки до Москвы-реки идет сизых чаек над нашим домом. Я всегда вижу, как они перемещаются и туда, и обратно с мест кормежек днем на места ночевок на реку, на Москву-реку. Так что это все есть.
1: То есть они кочующие птицы, получается?
2: Ну, в Москве, да, когда река еще не стала, это кочующие птицы. Когда река замерзла, то они уже куда-то отлетают в более южные районы, там, где снега нет на свалках и реки открыты.
1: То есть в битве интеллекта и силы побеждают все-таки силу?
2: Ну, в общем, в этом случае да. Хотя, повторяю, они проиграют в городе. То есть где-то на окраинах какие-то свалок, конечно, чайки победят, а в городе нет. Городской бой для них недоступен.
1: Понятно, да. Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, часто говорят о том, что вот совы как-то начинают гнездиться, какие-то хищные птицы в городе, вот их численность насколько вообще превосходит численность тех же самых птиц в нормальных местах? Или мы их просто не видим, или видим, или они в лесопарковых зонах живут? Ведь свято место пусто не бывает. Вот я хочу о чем сказать. Если есть жирующие какие-то популяции там тех же самых голубей или тех же самых ворон, то ночью должен их кто-то таскать.
2: Совершенно верно. Значит, раз вы заговорили о хищных птицах, но некоторые хищные птицы не совсем хищные, а больше как вороны, например, коршуны. И вот если вы приедете в город Дели, то увидите не ворон, хотя увидите их и тоже там, домовые вороны там тоже есть, своя ворона, домовая ворона, но увидите огромную массу коршунов, которые кружатся на Дели.
1: В Западной Африке то же самое, ну, хочу сказать.
2: И поэтому, так сказать, на свадьбе в индийском каком-нибудь небольшом селе большая проблема принести блюдо. Если опустишь низко, схватит собаки, если поднимешь очень высоко, то сверху налетит коршун, что-нибудь схватит.
1: Я чувствую, опыт за этим стоит, наблюдение.
2: У меня не в Индии, а
1: в Туве.
2: Да. Нет, в Туве. Я положил на святое место, там на бурхан, печеницы. Отвернулся, звякнуло блюдечко, которое я положил, оглянулся, вот коршун взял это печенье и улетел. А вот насчет хищников в Москве, свято место пусто не бывает. Во-первых, это место занято воронами, и вороны – это первые враги голубей. Если кто-нибудь наблюдал, совершенно жуткая сцена, когда вороны избирают определенного голубя, выбирают себя как жертву, а так как мозгов у голубя меньше, чем у вороны, он кружит над одним кварталом, никуда не улетая. В конце концов, вороны осаживают его на землю и потом уже добивают. Это настоящие хищники. Во-вторых, настоящие хищники в Москве есть.
1: Групповые.
2: Да. То есть, например, есть, мало кто знает, что есть ястреб, птица, ревятник, их около, ну, чтобы не соврать, около 10 пар гнездится в Москве, а может и больше. Это знает прекрасно Владимир Михайлович Галушин, известный специалист по хищным птицам. Они гнездятся в лесопарках, там постоянные гнезда, и, в общем-то, так сказать, вот о чем вы говорили, вороны и голуби, их основная пища. Более того, но это, правда, не очень подтвержденные данные, по крайней мере, две пары соколов-сапсанов тоже гнездятся в Москве, это на университете и на здании МИДа. Но МИД не пускают, так что подтвердить это невозможно, но в университете вроде как гнездится.
1: На шпиле там где-то.
2: Да. Ну, а насчет сов. Ушастые совы гнездятся, воробьиные сычки появляются, неясыти есть, это все в Москве. То есть, ну, конечно же, численность их меньше, чем в пригородах, хотя, может быть, ушастые совы столько же. То есть они присутствуют. Но остальных хищников я не знаю. На пролете постоянно, когда я работал в зоомузее, привозили тушки разбившихся ястребов-перепелятников. У них миграция идет дважды в год через Москву весной и осенью. И вот иногда они, так сказать, преследуемые, кстати, воронами, залетают или в окна квартиры, или просто бьются. Ну и я несколько раз наблюдал, когда они охотятся на воробьев, излюбленной добычи, и воробьи прячутся под машинами от них. Ну, а вокруг моего приятеля, когда он работал на даче, ястреб гонялся за воробьем вокруг его головы. Воробей летал вокруг его головы, и за ним с такой же маневренностью, ястреба очень маневренная птица, гонялся вот этот товарищ.
1: Перепелятник?
2: Перепелятник.
1: Да. Ну, а вот все-таки город – это же неестественная среда для птиц. Скажем, вот огни ночного города, вот это световое загрязнение, не сбивает ли с толку оно птиц на самом деле? Или они как-то адаптируются?
2: Нет, не сбивают. Наоборот, плюс для воробьев у них растягивается кормовой период. И более
1: того,
2: у
1: хищников?
2: У хищников не знаю, но вот все-таки я хотел остановиться на воронах.
1: Да.
2: Они ориентируются по огням большого города, чтобы по большим трассам долететь в центр Москвы. Допустим, добраться до Кремля, до кремлевских парков, где температура повыше, ветер пониже, и никто их не стреляет из пневматических ружей. И там у них до сих пор, по-моему, есть свои ночевки. То есть ночевки ворон на любом большом кладбище в московском присутствуют, в нескольких кварталах тоже присутствуют. И вот раньше были такие ночевки у Кремля, и с ними интенсивно боролись, в том числе на уровне КГБ.
1: Используя специальных иногда соколятников.
2: Да.
1: Ну что ж, было очень интересно это все услышать. Спасибо, Владимир Григорьевич. В гостях у нас был Владимир Бабенко, доктор биологических наук. Мы говорили о птицах городов. Спасибо вам за внимание, дорогие радиослушатели. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
2: Всего доброго.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: «А теперь, господа», — произнес Д'Артаньян, не пытаясь даже объяснить Портосу свое поведение. «Один за всех и все за одного. Это отныне наш девиз, не правда ли?» Из книги Александра Дюма «Три мушкетера».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Три мушкетера», и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков.
2: Привет, Кристина, Клим. Привет. Отлично выглядишь, особенно ботфорты, прям очень мушкетерские.
0: В 1979 году на экраны вышел трехсерийный музыкальный приключенческий фильм режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». Советская экранизация снята по роману Александра Дюма отца «Три мушкетера». В центре сюжета – молодой гасконец Д'Артаньян, который отправляется в Париж, чтобы стать мушкетером и служить королю Франции. По пути он заводит дружбу с тремя мушкетерами – Атосом, Портосом и Арамисом. Вместе они сражаются с гвардейцами кардинала Ришелье и коварной миледи Винтер, а также пытаются спасти честь королевы Анны.
1: Давай начнем разбор, наверное, с того, что основополагающим мотивом фильма было противостояние мушкетеров, которые стояли за королем Людовиком XIII, и гвардейцами, которые были и служили кардиналу Ришелье.
2: Кстати, как правильно? Ришелье.
1: Ну, говорят же правильно говорить Ришелье,
2: но у нас,
1: а говорят Ришелье.
2: В русском языке не совсем те звуки, что во французском, он Ришелье. Не Ришелье никакое.
1: Я совместила все в одном.
2: Жан-Арман де Плюси де Ришелье.
1: И гвардейцы, которые служили у кардинала Ришелье. Скажи, пожалуйста, какую роль в этом противостоянии играли мушкетеры и насколько это четко показано в фильме?
2: Это все от книжки танцует, вполне естественно, потому что в фильме Хилькевича противостояние гвардейцев и мушкетеров взялось от Александра Дюма-старшего. Но откуда бы оно еще могло взяться? Книга и фильм вообще довольно плотно перекликаются. Это такой, не скажу подстрочник, но все-таки довольно близко к тексту сделанное произведение. Это было, и это правда. Противостояние имело место. Один моментик тонкий. Нам показывают, ну, в начале фильма, 1628 год, 1626-28 год, прибытие книжного Д'Артаньяна, будущего, ну, он там сразу Д'Артаньян, в Париж, и осада Ля-Рошелли 1628 года. Но противостояние гвардейцев кардинала и королевских гвардейцев началось в 1660-х, то есть, ну, лет так, через 30 с лишним после описываемых событий. До этого какого-то особого противостояния между ними не отмечено. То есть это были...
1: Ну, я в целом понимаю, что Дюма немножко все сроки передвинул.
2: Он все, что можно передвинуть, передвинул, потому что Дюма максимально вольно обращался с исторической фактурой, которую неплохо знал, и тасовал ее, как хотел. То есть вообще, потому что ведь там же практически нету людей, которые могли бы реально встречаться. Ну, я имею в виду главных героев, Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Они, в общем-то, то, что оказались все в одном месте одновременно, это такой легкий анахронизм.
1: Смотри, сами по себе мушкетеры существовали в реальной жизни.
2: Да,
1: просто они жили в разное время.
2: Рота, да, ты имеешь в виду четырех наших друзей.
1: Да.
2: Ну, они жили несколько не пересекаясь. То есть Д'Артаньян... Шарль де Бац де Кастельмор, который еще не был никаким графом Д'Артаньяном, прибыл из Биарна, из Гасконии, в Париж где-то между 1639 и 40-м годом. Жили они просто в несколько разное время, потому что Шарль де Бац де Кастельмор, который еще не был никаким графом Д'Артаньяном, прибыл из Биарна, из Гасконии в Париж где-то между 1639 и 1640 годом, возможно, в 1638. А, например, Атос в 28 годиков, прототип Атоса, естественно, Оливье де Атос, погиб на дуэли около рынка Преопре в 1643. То есть у них вообще практически не было шансов пересечься в принципе, потому что, естественно, Шарля де Баца никто в мушкетеры сразу не взял. Его взяли в мушкетерские кадеты. То есть сначала готовить его нужно было в мушкетеры. И они, конечно, не могли никак пересечься. Анри де Арамис, предполагаемый, ну и наиболее вероятный прототип Арамиса, он демобилизовался из роты мушкетеров, если я не ошибаюсь, в 1648. Он там, по-моему, 5 лет всего прослужил, и тоже, как мы понимаем, очень вряд ли мог контактировать с прототипом Д'Артаньяна. Их просто всех вместе вот так вот взяли, потому что Д'Артаньян вообще возвысился при Мазарини, отнюдь не при Ришелье и Людовике XIII, а при Мазарини и Людовике уже XIV впоследствии. Ну, собственно, при Людовике XIV он получил звание полевого маршала, это генерал-майор по-современному, по-нашему, ну или бригадный генерал по западной терминологии.
1: А графский титул получил уже посмертно?
2: Нет, графский титул он получил довольно быстро, при Людовике XIV. Это его, вообще-то, родовое имя, Д'Артаньян, которое было отнято у рода за урода. Не у урода, а у его рода.
1: Из-за урода.
2: Из-за одного урода, который совершил убийство, преступление, и род весь был лишен этой самой приставки, но так как предок, Д'Артаньяна, тоже Шарль Д'Артаньян, оказывал очень большие услуги королю Генриху IV, папе Людовика XIII, то в память, так сказать, о прошлом и имея в виду беспорочную службу Шарля де Батца, ему разрешили отныне официально носить имя Шевалье Д'Артаньян.
1: А если поговорить про самого Людовика XIII, которого мы видим в фильме, до определенного времени, мне кажется, не только среди историков, и вообще бытовало такое мнение, о том, что он был очень слабым, податливым королем, но плюс у него было слабое здоровье, это якобы сказывалось на его правлении. И он сильно зависел от кардинала Ришелье, и в целом страной правил именно он.
2: Это все такие обывательские штампы, потому что историки, конечно, осведомленные о правлении Людовика XIII, про него так плохо не думают. Про него насочиняли массу гадостей, это правда. Кто? Противники. Когда это все происходит? Это происходит во время 30-летней войны, там памфлеты писали друг про друга просто все. Все были гомосексуалисты, колдуны, подкаблучники, и все это одновременно. Больные, шизофреники, кривые какие-то. Вообще непонятно, как-то Европа выжила-то при таких правителях, что все кривые, косые, уроды какие-то, и еще и гомосексуалисты. Нет.
1: Но это про Людовика XIII тоже такой слушок ходил. Это тоже
2: про всех такие слушки ходили, ну, потому что про всех сочиняли политические противники постоянно памфлеты. С удовольствием. Такой черный пиар своего времени, он был распространен более чем. Людовик XIII в самом деле в начале своей политической карьеры очень сильно зависел только не от кардинала Ришелье, а от своей матери Марии Медичи. Вот она-то реально управляла вместо него.
1: Ну, пока он был маленький, а потом он ее отправил.
2: Она управляла вместо него не только когда он был маленький, когда он был уже вполне себе молодой мужчина. Составлен был заговор против королевы-матери, ее отправили просто в ссылку.
1: Вот это я хотел сказать, что отправил ссылку, получается, в какой-то момент она перестала управлять?
2: Он расправил крылья. Король расправил плечи и стал управлять самостоятельно. И вот именно с возвышением Людовика XIII связано почти синхронное возвышение будущего, уже тогда кардинала Жана Армана Дюплюси де Ришелье. Королю нужен был верный премьер-министр и толковый премьер-министр, относительно молодой кардинал, по меркам раннего нового времени относительно молодой, оказался более чем толковым. Это четко угадали с заменой. Премьер-министр, он в самом деле был великий, но сам Людовик XIII по этому поводу говорил, означает очень сильно не уважать французского короля, если вы думаете, что все решения кардинала Ришелье не одобрил король. По поводу слабого здоровья, и слабое здоровье не помешало ему стать в первой десятке лучших фехтовальщиков Франции. Для того, чтобы стать просто приличным фехтовальщиком, нужно здоровье. Это очень тяжело. Говорю вам, как занимающийся фехтованием 30 с небольшим лет. Это физическая нагрузка просто адская. И если человек аж в топ-10 входит, то, наверное, у него со здоровьем было не все плохо. Поэтому я думаю, что тут больше черной легенды, чем реального Людовика. Ну а у нас Людовика сыграл голос кота Матроскина потрясающий актер Олег Табаков. Ну и когда король Людовик XIII разговаривает голосом кота Матроскина, ну черт возьми, ну понятно, что это какой-то шарж. Это должно быть смешно, он должен быть нелепый слегка. При том, что Олег Табаков это в самом деле потрясающий актер, один из моих любимых вообще советских, да и не только актеров. Всегда с замиранием слежу за его актерской работой, но, как мы понимаем, ну, Джим Керри не может играть Терминатора. У него типаж, ну, не тот. Терминатора может играть Шварценеггер или какое-нибудь Шварценеггероподобное существо. Точно так же, как и Людовика XIII не может играть Олег Табаков, который, мягко говоря, не похож на одного из лучших фехтовальщиков Франции. Ему там жена постоянно наставляет рога, он вообще ничем не занимается, никаким государственным управлением, тупит отчаянно и вообще очень нелепая фигура. Ну, опять же, тут фильм не врет против книжной первоосновы, там Людовик тоже крайне недалеким показан у Дюма.
1: Но это не из-за того, что они решили снять именно мюзикл. Я считаю, что главное отличие именно экранизации этих трех мушкетеров, Д'Артаньяна и трех мушкетеров, в том, что было снято, наверное, более 20 фильмов, и именно советский больше как мюзикл мы смотрим, такое более развлекательное кино, нежели какое-то серьезное историческое.
2: Нет, вполне очевидно, но в этом-то отношении они от книжной первоосновы очень мало ушли, почти не ушли, потому что, повторюсь, у Дюма-то Людовик XIII тоже какое-то нелепое создание. Что, в общем, было совершенно не так. Он не был этой безвольной куклой в руках сперва матери, потом кардинала Ришелье, потом кардинала Мазари. Нет, конечно, это было категорически не так.
1: У меня один из, наверное, главных вопросов был, потому что к тебе по поводу мушкетеров, которые очень часто помогали королеве. И вот это вот, потому что основная сюжетная линия там связана с подвесками королевы. И они пытались ей помочь, ее спасти, чтобы она на бал пришла там в полной амуниции, грубо говоря, нарядная, красивая. Ну, в общем, а расскажи, какие действительно были отношения у королевы с герцогом Беттингом?
2: А мы не знаем, какие у них были отношения. Они были знакомы. Как бы все. Вот вся эта постельная история, она питалась слухами, потому что, конечно же, о королеве ходили слухи всякие разные. А так как это просвещенный 17 век, масса людей умела писать, они эти слухи тщательно записывали и распространяли. Ровно потому, что к Анне Австрийской при французском дворе сразу же сложилось довольно негативное отношение. Вот просто по факту сватовства с Людовиком XIII. Ее восприняли не очень здорово, мягко говоря.
1: Ну еще плюс изначально Генрих IV хотел ему другую жену, да, а мать настояла Марии Медичи на том, чтобы выдать ее замуж.
2: Решили так, что будет кросс-брак, потому что Филипп IV, будущий король Франции, должен был выйти за французскую принцессу. А испанская принцесса, Анна Австрийская, она на самом деле немного испанская, должна была жениться на дофине. Вот таким образом должны были две сверхмогущественные державы на континенте заключить некий альянс, прекратить кровопролитие, которое вообще-то продолжалось с начала итальянских войн в 15-м еще веке, в конце 15 века. Но получилось плохо, откровенно. И французская знать, которая вот только что буквально, вот только что закончились итальянские войны, где Франция потерпела очень ощутимое поражение. А длились они, извините, больше 50 лет. Это было тяжелейшее военное столкновение. И вдруг раз при дворе появляется кто? Родственница. Испанской королевской династии Габсбургов, дочь Филиппа III. Это, конечно, не могло восторга вызвать вообще никакого и не вызвало. По поводу ее связи, там скорее более достоверная ее связь с Гастоном Орлеанским, с братом короля. Вот это чуть-чуть больше похоже на правду. Но опять же, мы ничего об этом достоверно не знаем, потому что это все-таки та часть жизни, которая от нас скрыта мраком веков, мы не имеем никаких достоверных свидетельств. И опять же, мы не знаем насчет заговора Анны Австрийской против короля, и участвовала ли в этом Бекингем реально. Ну, просто потому, что с Анной Австрийской обошлись более чем, да, не то что милостиво, ласково вообще. Потому что делают с неверными женами?
1: Голову с плеч.
2: По подозрению в неверности, чисто надуманному, все отлично помнили, вот там за Ла-Маншем был добрый король Гарри, Генрих VIII, который казнил двух жен, Анну Болейн и Екатерину Говард. Просто это. И все. Все-таки это эпоха абсолютной монархии, когда можно было так с королевой поступить, если были конкретные обвинения.
1: А я когда читала, тоже не поняла, там объясняли о том, что он предал это общественности, ее заговор, потому что он был очень...
2: Мы не знаем ничего про
1: это. Ну, это же я не читала источники,
2: мы не знаем ничего об этом заговоре достоверного. Повторяюсь, если был бы настоящий заговор, очень вряд ли она бы так легко отделалась, ей бы прямо светило как минимум заключение.
1: Но якобы, поскольку он был такой глубоко религиозный человек и
2: это не все, хотел... Это все ерунда, потому что он был настоящий политик, и там рядом был кардинал Ришелье, все-таки, который бы его с этой самой религиозностью быстро помирил. Зачем придумали исповедь? Сейчас мы отрубим голову, потом ты исповедуешься, и все.
1: Начала я говорить тебе про подвески. Если бы мушкетеры, которые стояли на службе у короля, втайне помогли бы королеве, как это мы видим в фильме и у Дюма в романе. Я правильно понимаю, это бы считалось действительно госизменой. И никогда бы мушкетеры не...

0: и неявка 4 человек на службу разом, это было бы что-то около ЧП. Вы куда, собственно, делись? Почему? Они должны были отпуск просить за свой счет, чтобы куда-то там сгонять. А как иначе? Их было не так много. Это рота королевских мушкетеров, это же не 1000 человек. Это довольно ограниченный контингент, где каждый человек был очень сильно на виду и вполне естественно на счету.
1: А там, по-моему, была как раз сцена, да, в один момент, когда они пошли за миледи и ушли со службы. Тогда это было, я не помню. Кардинал Ришелье, по-моему, говорит, куда делись мушкетеры, почему они находятся не на службе в данный момент.
0: Да, было такое.
1: И с ними ничего не сделали.
0: Ну, это очень все, это все невероятно странно, потому что, повторяюсь, это же служилое сословие, причем при очень серьезной службе, чрезвычайно серьезной службе. И все это имеет, прямо скажем, такой мощный уровень натяжения совы на глобус. То есть, ну, теоретически можно представить, как можно было со службы слинять, но все это сопряжено было, конечно, с некими трудностями и возможными последствиями. И опять же, почему они помогают королеве, когда они служат королю? И ведь эта служба была не просто почетная, а сверхпочетная. Туда лезли не просто так, причем кто? Там же было гасконское землячество. Настоящее гасконское землячество. Все практически мушкетеры короля были из Гаскони. Начиная с капитана королевской гвардии графа де Тревиля. Он был из Гаскони. Он, кстати говоря, был родственником, реальный граф де Тревиль, был родственником одновременно и Атоса, прототипа Атоса и прототипа Арамиса.
1: Третий был, по-моему, мушкетер, его двоюродный брат.
0: Сейчас точно не помню, честно говоря. Я к тому, что оказаться на службе не просто так, а в землячестве, это значит, что за тобой будет, как на деревне, следить сотни внимательных глаз твоих родственников и земляков. Ну, чтобы ты не опозорил, вообще-то, родную Гасконь. Кстати, в этом этническом разделении кроется и последующая вражда между гвардейцами кардинала и гвардейцами короля. Потому что гвардейцы кардинала в основном набирались из Бретонии. Они все были бретонцы, то есть вообще этнически не французы, как, собственно, и гасконцы этнически не французы. И у них вот такая вот межнациональная условно вражда возникла, которая, конечно, подогревалась и положением мушкетеров, и положением гвардейцев кардинала при дворе. Потому что мушкетеры, да, это была очень почетная служба, которая возвышала рот немедленно. Тут же, где у тебя сын служит? Эй, при королевском дворе, говорили горячие гасконские парни. Но они получали жалование 40 пистолей. Пистоль — это луидор, золотая монета. Пистола — это вообще наименование испанской золотой монеты. В то время чеканился французский эквивалент серебряный. По-моему, 6,5 грамм серебра, сейчас боюсь соврать. Хорошее жалование, очень хорошее жалование. Но проблема в том, что они все, кроме мушкета, покупали сами. То есть, двух коней себе, коня минимум одного своему пажу-оруженосцу, снаряжение, шпагу, королевскую ливрею, шляпу. Это все на твоей совести было. То есть покупаешь строго сам. И им очень нерегулярно это жалование платили, потому что король всегда испытывал проблему с деньгами. Чего не было у кардинала? Он был, а, страшно зажиточный, б, чудовищно прижимистый, хорошо организовывал хозяйство собственного двора, и поэтому у гвардейцев зарплату платили вовремя и снаряжали полностью за счет кардинала. Они не покупали сами почти ничего. Ну, понятно, из официального снаряжения. Вот все, что официально положено, им все выдавали. Причем лучшего качества, которое можно купить за деньги. Это вызывало зависть чудовищную, естественно. Кроме того, мушкетеры короля – это реальное боевое соединение, которое очень много участвовало в боевых действиях. А гвардейцы кардинала тоже участвовали, причем вполне успешно, но гораздо реже. И на какой-то момент, да, это породило вот такое противостояние, что не имеет отношения ни ко времени, которое описано в фильме, ни в книге. Там, да, могли быть эксцессы. И они, конечно, бывали. Почему? Потому что все эти корпорации воинские,

0: повторюсь, этнические корпорации, как правило, имели потребность показать себя несколько лучше, чем остальные, что выражалось, конечно, в регулярном дуэлировании. Но это было фоном жизни Парижа вообще, ну и в целом Западной Европы того времени. Дуэли было очень много, это была настоящая повальная эпидемия. И да, конечно, и мушкетеры с гвардейцами тоже дрались, что было настрого запрещено вообще. Потому что один из эдиктов, который инициировал кардинал Ришелье, это было строжайшее запрещение дуэлей, за которыми следовало повешение, что для дворянина адски позорная казнь. Но, как обычно, дуэлировали. Понятно, что если ты официально вызовешь кого-то на дуэль, то есть у тебя будет картель составлен, это уголовное преступление. И в кино, и в книжке отлично показано, что дурачок боярский, Д'Артаньян,
1: сразу вызвал троих.
0: Он тут же обидел трех мушкетеров, опытных рубак, и они все его не вызвали на дуэль. Они его пригласили прогуляться за аббатством кармелиток. Никакой дуэли, это просто прогулка. Во время прогулки на меня напали посторонние люди с ножами. Я вынужден был защищаться. Это не была дуэль, это была самооборона. Все понимали, что это именно дуэль, но нужно было прям серьезно постараться, чтобы доказать, что дворянин реально нарушил закон и дуэлировал. И тут, конечно, да, могли быть эксцессы. И в принципе то, что там показано и рассказано в книжке, что вот эти четыре урода собираются порезать друг друга, а мимо идет патруль. Патруль обязан такое пресечь, и они, конечно, пресекают, после чего начинается массовая уличная поножовщина, что-то безобразное, то есть еще худшее уголовное преступление, но, однако, все четверо съезжают почему-то.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: Несколько фактов о фильме. Изначально Боярский должен был исполнять роль Рашфора, но однажды он опаздывал на репетицию. Когда он, запыхавшийся в суматохе и спешке, ворвался на съемки, перед режиссером предстала такая эффектная картина, что он сразу же безоговорочно определил кандидатуру на главную роль. Съемки фильма проходили с 1 апреля по 9 августа 1978 года во Львове, Одессе, Свирском замке и Хотинской крепости. Далее, в течение трех месяцев, шел монтаж трех серий. Госкино выделило на съемки картины довольно маленький бюджет, поэтому часть реквизита изготавливалась из подручных материалов. Перед съемкой сцены марлезонского балета режиссер был вынужден пойти на рынок, накупить бижутерии и всю ночь мастерил алмазные подвески для королевы у себя в гостиничном номере. А украшения на мушкетерских одеждах были сделаны из фольги, по 5 копеек за метр. Песню Атоса «Есть в графском парке черный пруд» изначально в фильме должен был исполнить сам Вениамин Смехов. Но после создатели картины все переиграли, и ее спел тромбонист и певец Вячеслав Назаров.
1: А по поводу мушкетеров и про то, что они сами себя содержали, я знаю то, что они чуть ли могли не все свои последние деньги потратить именно на дорогую одежду, потому что они должны были красиво, роскошно одеваться, и сами эти кружевные воротники стоили неимоверно дорого. И также у них не было собственного, точнее, им не предоставляли жилье, и то, что мы видим в фильме, он снимает комнату и говорит о том, что у него сейчас нет денег для того, чтобы ее платить. И эти казармы появились, насколько я знаю, чуть позже,
0: да.
1: Уже при Людовике XIV, по-моему.
0: Да.
1: А именно при Людовике XIII они должны были сами оплачивать свое жилье.
0: Да, стол, жилье, все.
1: А почему даже жилье не предоставлялось?
0: Потому что это дворяне, а дворянин имеет доход собственного имения. Имеется в виду,
1: а если обедневший дворянин?
0: Имеется в виду, что тебе предоставляют супер почетную службу, а ты вообще-то шевалье, то есть рыцарь. А рыцарь обязан службы за владение землей, ты владеешь поместьем и служишь королю. Что тебе еще надо, хороняка? У тебя счастье уже в жизни, все, вот оно, случилось. И тебе еще и 40 пистолей платят. Кстати, очень большие деньги. Вот. Но, конечно, они все это проматывали, и то, что Д'Артаньян и его друзья постоянно мотаются в гости кому-то обедать, это как раз была вот настоящая правда своего времени, потому что у них зачастую просто не было денег пожрать.
1: И чины можно было в этот момент купить?
0: Чины, если есть деньги, то очень многие покупали.
1: И, по-моему, насколько титулы, я знаю, настоящий чины. Д'Артаньян тоже покупал себе чин воинский. Или воинское звание какое-то.
0: Но он очень, очень серьезно служил, вообще-то, Шарль де Батс де Кастельмор. Это был прямо это, пес войны. Он честный, много служил и, в общем-то, своих чинов добился шпагой.
1: Ну, а так в целом можно было купить чин, его потом перепродать.
0: Да, так это, же, как это звание. Было нормально совершенно.
1: Можно было купить себе звание. Тебе давали солдат для служения, тебе тоже нужно было их каким-то образом содержать, правильно? Но какую-то часть денег выделяло государство.
0: Это не касалось мушкетера.
1: Не мушкетеров, я в целом говорю про армию, которая
0: В целом
1: была...
0: ты мог купить офицерский патент, а дальше ты должен был вербовать солдат под свой офицерский патент. То есть офицерский патент имел в виду, что ты имеешь право от имени короля вербовать солдат. То есть ты не посторонний какой-то джентльмен, который вдруг решил навербовать себе какую-то банду уголовников вооруженных.
1: Ходить оборовывать потом.
0: Потому что вот эти люди, которые без королевского патента кого-то вербуют, это бандиты, значит, что-то точно. А с королевским патентом ты легитимное, вполне законное лицо, которое имеет право навербовать солдат для королевской службы под королевское же жалование. Каковое жалование, вполне естественно, нужно было прикарманить себе. В этом был смысл. Для чего нужно было заявить, что ты навербовал 200 человек, на самом деле их 100, что у них снаряжение в два раза лучше, чем оно есть на самом деле, и вот эту самую половину с чем-то жалования можно было просто себе оставлять. Это был смысл военной офицерской службы. Как следует шваркнуть казну. Иначе какой смысл вообще и на службу-то идти, непонятно.
1: Ну хорошо, если это раскрывалось, какое мне наказание несли?
0: Если это реально раскрывалось, от увольнения до повешения. Ну или там отрубание головы, то есть до смертной казни. Это прямо так делать было нельзя. Но это делали вообще все. И не только во Франции, во всей Европе, просто там, где были вот эти наемные контингенты, так делали просто поголовно все. Самые показательные мемуары, которые можно по этому поводу прочитать, это очень хороший достоверный исторический источник. Он, правда, не относится к Франции, но зато относится к относительно близкому времени. Это мемуары Патрика Гордона, служилого шотландца, который закончил карьеру генералом Петра I, одним из самых верных его сподвижников. Воевал он очень много, успел повоевать за Речь Посполитую, против Речи Посполитой, за Священную Римскую империю, за Швецию и, в конце концов, за Россию. Везде, где он оказывался, он, в конце концов, выслужил себе офицерский чин, он-то как раз был служака крайне умный, и он постоянно очень сильно комплексовал, что у него будет самая плохая рота, потому что нужно набрать 100 человек, а он набрал 80. Ну это же просто караул. И вот он приезжает на любой смотр, это постоянно он пишет, что я думал, у меня плохая рота, ну то есть рота 100 человек, а у меня 80. Вы представляете, у меня из 80 человек 75 на конях, и даже некоторые одеты в немецкое платье. А вот соседняя рота, там 26 человек, кавалеристов, и 6 коней. То есть он был молодец, а все воровали, как сволочи просто.
1: Ну смотри, гвардейцы кардинала Ришелье появились, я так понимаю, из-за того, что на него было совершено много покушений.
0: Да, знаменитый заговор Шале.
1: Ну и помимо этого заговора еще было на него совершено несколько покушений, правильно? Поэтому появились...
0: Ну после заговора Шале, собственно, ему разрешили иметь собственную гвардию. Собственную гвардию, ну то есть... Гард, охрана. Собственную охрану могли иметь только члены королевской фамилии, то есть принцы крови. И Ришелье таким образом в правах уравнялись с принцем крови. Да, он имел собственную гвардию.
1: А после его смерти были у Мазарини тоже
0: да,
1: гвардии?
0: Да, конечно, конечно. Это прямо все время, пока эта кардинальская, условно, премьер-министерская должность сохранялась, имело место и гвардия кардинала. Королевские мушкетеры – это очень интересное образование. Появились они при Генрихе IV. Изначально это были карабинье дюга, то есть карабинеры охраны. Потом им выдали уже не карабины, то есть короткие ружья, а длинноствольные мушкеты. Перемещались они на лошадях, и по масти лошадей рота королевских мушкетер делилась на серую и черную части.
1: Да, в зависимости от
0: лошади. В зависимости от масти. Серая масть и вороная масть. Вот, собственно, Исаак де Портос служил в черных мушкетерах в свое время, если я все правильно помню. Но с именем Шарля де Батца де Кастельмора связано возрождение королевских мушкетер, потому что после смерти Людовика XIII их распустили, и при Людовике XIV шевалье Д'Артаньяну поручили возродить королевских мушкетер, что он и сделал.
1: А в какой-то они определенный момент, по-моему, перестали воевать, а стали именно такой более торжественный мероприятие.
0: Это не про то время, о котором мы говорим.
1: Более
0: в то время, о котором мы говорим, то есть 20-е годы 17 века, разгар 30-летней войны, а это была вполне нормальная боевая часть, которая очень много где вообще выступала. Ну и сам Шарль де Бац погиб при осаде Маастрихта в 1673 году. И да, это была чрезвычайно интересная, со славной историей, боевая часть, боевое подразделение. Но, впрочем, как оказывалось, куда меньше воевавшие, но очень хорошо снаряженные и обученные гвардейцы-кардиналы, хотя воевали реже, воевали, в общем, весьма эффективно. Опять же, как это впоследствии выяснилось.
1: Ну смотри, если мы в фильме видим Анну Австрийскую, которая наставляет рога и, в принципе, своему мужу, и у них довольно-таки такие холодные отношения, а как было на самом деле?
0: Не быть рогатым мужем, пока еще во власти короля. Вот так вот. Воля.
1: Я знаю, что они больше 20 лет не могли родить наследника престола. И вроде как у них и при жизни, правильно?
0: У них отношения с самого начала были строго деловые, потому что им этот брак, как и 99% браков, навязали. Они не думали вообще испытывать друг другу какие-то теплые чувства. А у Анны Австрийской реально была специфическая габсбургская внешность. То есть она прямо красавица и очень вряд ли могла считаться. Поэтому
1: не было наследника.
0: С интимной жизнью, я так подозреваю, у них не все ладилось. Но опять же, кто мы такие, чтобы судить, но тем не менее, вот факт остается фактом, они довольно поздно обзавелись наследниками. Но тем не менее, получилось. Ну, кстати, опять же, вот по поводу слухов, герцог Бекингем, это первейший на всей англичанщине гомосек считался. Потому что он же был приближенный тогда уже за 50 лет короля Якова I, который писал ему натурально любовные письма. И вообще считалось, что король Яков больше по симпатичным джентльменам, чем по симпатичным леди специализируется. Сохранилось несколько писем, ну, прямо скажем, сомнительного, на мой взгляд, содержания. И то, как Джон Вильерс, который был, в общем, сыном первого шерифа, а там графство, там, не помню, откуда он, из Саутгемптона, что ли, был, сейчас Саутгемптоншира, не помню сейчас, боюсь соврать. Ну, в общем, не первой знатности человек. Он делается сперва виконтом, потом маркизом, потом графом, потом герцогом и оказывается премьер-министром. То есть у него карьера была взлет ракетой. Злые языки утверждают, что это не только из-за его дарований, ну, в смысле, как политика, а из-за некоторых других дарований. Что, впрочем, не помешало ему завести 3 сыновей и 2 дочерей.
1: Одно другому не мешает.
0: Ну, что, согласимся, несколько сбавляет градус реальности подозрений, но, конечно, не устраняет их полностью.
1: Смотри, во время осады крепости Ля-Рошель Портос возмущается тем, что они должны убивать французов лишь за то, что они должны читать псалмы на...
0: Псалмы.
1: Лишь за то, что они должны
0: эти
1: читать...
0: Эти несчастные виноваты лишь тем, что поют псалмы, поют по-французски те псалмы, которые мы распеваем на латыни. Вот так.
1: Да. И в чем было отличие гугенотов от католиков? И прошло где-то около 50 лет с Варфоломеевской ночи. И все равно их во Франции оставалось немало. Расскажи немножко их историю.
0: Тут нужно вообще посмотреть на общую внешнеполитическую обстановку, в которой оказалась Франция, вот к этим 20-м годам 17 века, то есть к разгару 30-летней войны, в которую Франция, кстати, тогда еще не вступала, она вступит позже, и начнется французский завершающий этап 30-летней войны. Это как раз будет заслуга великого Жана Армана Дюплюси де Ришелье. Ну, то, что Франция очень поздно вписалась в эту войну и смогла получить максимальные из этого выгоды, в отличие от всех остальных вообще. Франция находилась в тисках буквально. Уж после окончания итальянских войн точно. Начиная с Карлоса I, которого мы знаем как Карла V Габсбурга, императора мира, «Эль Рей де Планета», так его звали по-простому, то есть король планеты. Зачем вы зовете меня императором? Зовите меня сокращенно, повелитель вселенной, ну как бы вот. Он сконцентрировал у себя в руках сразу две важнейшие европейские короны. Императора Священной Римской империи и короля Испании. Таким образом, Франция, легко посмотреть на глобус, чтобы убедиться, от Балтийского моря до Атлантического океана и до Средиземного моря простираются владения императора Священной Римской империи. Это получается с северо-востока и с востока. А с другой стороны, с юго-запада находится Испания, и Франция по континенту вот так вот в тисках находится. Кого? Габсбургов, которые только что вынудили подписать, в общем, очень невыгодный мир. Но при этом, что такое 16 век? И особенно середина 16 века, мы так далеко отскочили, это очень важно для понимания момента уже самого века 17-го. Что это такое за время? Это время, когда уже давным-давно по Европе шагает реформация. И первая страна, точнее, страна-конфедерация, скажем так, да, которая очень сильно пострадала от религиозной розни, это была, конечно, Священная Римская империя, Германия по-простому. Там уже прошли эти религиозные войны, чудовищные совершенно, и император Карл V вынужден был подписать Аугсбургское вероисповедание. На Аугсбургском рейхстаге знаменитом, где был провозглашен тезис «Cuius regio, eius religio», чья власть, того и вера. То есть, если вы протестант, товарищ князь, пускай ваши все подданные исповедуют то, что вы сами хотите. Если католик, то наоборот. И это было воспринято всей Европой за некий модус вивенди, то есть так и надо. А протестанты были везде, причем самого разного толка. От обычных лютеран, последователей классического учения Лютера, до кальвинистов, евангелистов, и там их было чертов ступи. Ну, в первую очередь, конечно, кальвинисты. И они были во Франции, причем в первую очередь на юге Франции, что довольно странно, потому что мы помним, что протестантизм это, конечно, северное явление. Но на юге Франции, именно из-за того, что юг Франции оказался более продвинут в смысле развития капиталистического и экономического базиса, именно там оказалась удобная среда для формирования этого вот протестантского субстрата. И начались уже французские религиозные войны, потому что французские короли никакого аугсбургского вероисповедания не подписывали, ну а протестанты норовили вынудить короля к тому, чтобы он все-таки подписал что-то наподобие аугсбургского перемирия, с ними даровав им равные права с католиками. И вот вождем на какой-то момент протестантской партии оказался Генрих Наваррский, который очень успешно воевал против католиков, а на какой-то момент взял и принял католичество, сообщив всем, что Париж стоит мяса, и стал королем Генрихом IV. И очень удачно правил, прямо скажем, до какого? До 1596 года, когда его жизнь оборвал удар кинжала Равальяка. Такое было политическое покушение, вполне удачное. Он издал Нанский эдикт, взойдя на трон, который даровал, наконец, и гугенотам, то есть протестантам, и католикам равные права. Но наикатоличейший Людовик XIII этот самый Нанский эдикт отменил, имея в виду, что ему нужно получать со всех большие налоги. А вполне очевидно, что протестанты, самое главное, получили не просто свободу вероисповедания, они получили довольно известные самостийные привилегии, в том числе финансовые. Им это было очень важно, потому что все это были деловые люди, ну, в основе своей. Там была большая торговля, большая морская торговля, винная торговля и так далее. Ему нужны были мягкие налоги и отсутствие акцизов. А королю нужны были деньги. Поэтому Нанский эдикт отменил и сказал, что верьте, конечно, во что хотите, но никакого равенства больше не будет. И платить вы будете точно так же, как все. Причем, чем больше, тем лучше. Ну, а в то время мастера, так сказать, над монетой были большие специалисты по введению десятков косвенных налогов, чтобы просто выдать податное население как липку. Ободрать как липку и выдать как корову. Выдать как липку, это я неудачно выразился, прямо скажем. И начинают